0: активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Национальной гвардии в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Ивановки, Доброполья и Рубежного. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
1: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 842 беспилотника самолетного типа, заявили в ведомстве. Обломки ракеты упали на многоквартирный дом в Таганроге. Погибла женщина. Мужчина получил ранение, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что пострадавшему оказывается медицинская помощь. Идет эвакуация жителей дома. Развернут пункт временного размещения. В регионе сохраняется беспилотная опасность. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами россиян, заключающих контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. Во вторник он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. Медведев отметил, что необходимо вести разъяснительную работу, чтобы люди видели истинную ситуацию и не обращали внимания на различные вбросы врага, якобы готовящиеся в России мобилизации.
2: Контракты прохождения военной службы за первые 6 месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы.
1: Как отметил Дмитрий Медведев, проведение мобилизации в России нет никакой необходимости, при этом у противника дефицит людского ресурса и там некому воевать. В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с гибелью известного ученого Никиты Зезина. Личности всех участников конфликтной ситуации с известным ученым, который скончался вскоре после избиения в Свердловской области, установлены, сообщил РИА Новостям руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, в настоящее время тщательное расследование ЧП с гибелью человека проводит совместно представитель МВД и регионального следственного комитета. Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по итогам расследования. По некоторым данным, 13 июля доктор сельхознаук Никита Зезин и его коллега Александр Шанин обследовали опытные поля. На одном из них они заметили подростков на квадроциклах, уничтожавших посевы. Ученый из Екатеринбурга скончался после того, как его избили родители детей, которым сделали замечание. Пепел от извергающегося на Камчатке вулкана Шевелыч выпал в 2 поселках на востоке полуострова, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Напомню, что в среду рано утром Шевелыч выбросил 2 столба пепла на высоту 9,7 километров над уровнем моря. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. Медиафутбольный клуб «Фанком Брукбойс» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. В следующем раунде «Фанком Брукбойс» в гостях сыграет с кировским «Динамо». Нефтяник из Избербаша разгромил махачкалинский «Анжи» 5-1. Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» заключили контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение рассчитано сроком на 1 год. В прошедшем сезоне форвард уступал за автомобилист, за который провел 58 матчей, забросил 9 шайб и отдал 10 результативных передач. В Минске прошел товарищеский матч между «Адмиралом» и «Солигорским шахтером». Победу по «Булитам» одержала дальневосточная команда 3-2. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Россияне завоевали золотые медали в двух разрядах на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Даро со счетом 3-1. В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев в решающей встрече одержали победу над представителями Казахстана Кириллом Герасименко и Искандером Харки 3-0. В парном разряде у женщин серебряными призерами стали Влада Воронина и Валерия Щербатых, а в смешанном дуэте второе место заняли Мария Тайлакова и Лев Кацман. Юрий Зинько назначен главным тренером кемеровского мужского волейбольного клуба «Кузбасс». Зинько возглавил команду в марте 26 года после отстранения Сергея Троцкого. До июля специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Погода.
1: По данным центров области, в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 23 градусов, переменная облачность и без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 30, а в Тюмени до 34 градусов жары. В Калининграде плюс 22 без осадков, в Нижнем Новгороде до 24 градусов и кратковременные дожди, в Воронеже до плюс 20, там временами осадки, в Ростове-на-Дону плюс 24-26, в Владикавказе до 28 градусов выше нуля, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге ночью кратковременные дожди, плюс 15, днем 22 градуса тепла, ветер порывистый, атмосферное давление в пределах нормы. В Москве временами дождь, ночью грозы, плюс 15-17, днем максимальная температура до 20 градусов.
4: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.

0: и, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. Природа величественного Кавказа, исторические события, связанные с этим краем, в том числе и многолетняя Кавказская война, всегда были предметом пристального внимания историков, писателей, поэтов, художников и путешественников. Каждый из них оставил свой неповторимый взгляд на самобытную красоту края и его историю. И в их числе, конечно же, знаменитый художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. Имя этого художника известно каждому, кто интересуется отечественной историей, ведь картины Верещагина – это, по сути, реконструкции ключевых событий России в XIX веке. Знаменитый баталист, мастер реалистической живописи, получивший высочайшие оценки современников и признанный в Европе и в Новом Свете, он много путешествовал по Кавказу в период обучения в Парижской академии художеств. В 1863 году Василий Верещагин отправился в Кавказское путешествие. Ему захотелось увидеть собственными глазами незнакомые, дикие и еще мало изведанные края. На Кавказе он прожил больше года, путешествуя свободным художником, делая зарисовки и с любопытством наблюдая местные нравы. Ногайские степи, калмыцкие кочевья, грузинские и армянские селения – все это удивляло и восхищало Верещагина. Впрочем, не буду забегать вперед, обо всем по порядку, мы прямо сейчас поговорим с моей гостьей, очаровательной и обаятельной Светланой Копыриной, главным специалистом отдела живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи. Светлана Леонидовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Верещагин ведь, по сути, случайно попал на Кавказ, туда он не собирался вовсе. Просто как-то раз он услышал рассказы художника Льва Феликсовича Лагорию, который участвовал в боевых действиях на Кавказе, и вот этот художник, он создал ряд произведений на кавказскую тематику. И вот Верещагин загорелся, и вроде вот после вот этой беседы или бесед с этим художником он решил поехать на Кавказ.
1: Вы знаете, отчасти совершенно верно, случайно. С другой стороны, Верещагин был настолько человек твердых убеждений и позиций, что ничего случайного в его жизни быть не могло. Поэтому вот Оленин, помните, да, у Льва Николаевича Толстого в «Казаках». Вот он поехал туда случайно, как в омут с головой кинулся. Ему примерно так же, как и Оленину, кстати, 22 года было Верещагину. А он точно знал, почему он туда ехал. Он любил путешествовать, он очень любил новые впечатления, и он был абсолютно бесстрашным человеком. Не зря в Туркестане он принимал участие в обороне Самаркандской крепости, получил орден Георгия IV степени. То есть этот человек такой был бесстрашный, волевой. Он, поговорив с Лагорио, на самом деле отправился, имея совершенно небольшие денежные средства, по дороге практически все оставил.
0: 100 рублей, кажется.
1: Да, вот, и приехал с этими 100 рублями уже на Кавказ, объездил все, и у него было два путешествия на Кавказ. И если говорить, некая такая преамбула ваша была верная, что художник Верещагин – баталист. И Верещагина все в основном знают как мастера батального искусства. И я очень рада, что сегодня в формате нашей передачи мы поговорим о другом Верещагине. И здесь мы не покажем и не будем говорить о каких-то батальных его сценах. Он хорошо известен как автор таких циклов «Туркестан», «Индия», «Палестина». В том числе он был и в Японии, где он погиб, и была прекрасная серия русская у него. Он в Америке побывал, на Кубе. То есть у него очень обширный ареал географический. А вот Кавказ – это там, где началось становление его как художника.
0: То есть, извините, перебиваю, он еще не был баталистом, когда он ездил на Кавказ?
1: Совершенно верно. Он не то, что не был баталистом. Вот смотрите, ну даже точно скажем, 1858-59 год. Он заканчивает морской кадетский корпус в Петербурге, одновременно посещает рисовальные классы при обществе поощрения художеств и в 1860-м поступает в Академию художеств гардемарином, красивым офицером. Вопреки воле отца, который, кстати, отказал ему во всех денежных средствах. И вот поступив в Академию художеств, он недолго проучился, потому что в 1963 году, вот увлекшись, как очень многие тогда, рассказами о Кавказе, о Закавказье, об этих необычных горцах, он все бросает и едет с Лагорией вот туда, на Кавказ. Это была его первая поездка. Он был там примерно год первый раз. Поселился он в домике недалеко от того же Лагорио, профессора, и дружил с ним, и зарабатывал себе на жизнь рисунками. Он преподавал рисунок. Он преподавал рисунок в училище женском.

0: Святой Нины, он детям преподавал генерала Карцева, и где-то примерно у него был 1500 рублей доход в год, неплохой. И вот, обжившись немножечко, осмотревшись, он начинает много ездить, и за первую свою поездку он объездил, судя по современным географическим названиям, все Азербайджан, Армению и Грузию, то есть очень много путешествовал. В это время он подписывает договор с Кавказским обществом сельского хозяйства и начинает рисовать для них животных, всех животных местных, кавказских. Но надо знать Верещагина, ему, конечно, рисовать только животных было совсем неинтересно, поэтому он пишет, точнее, вот рисует, у него пока только карандаш, иногда он употребляет акварель. Жанровые сцены, архитектурные зарисовки, бытовые какие-то сюжеты, портретные лица. Он очень много рисует. Он рисует по 16 часов, вот буквально в сутки, обладая какой-то невероятной трудоспособностью. Поэтому очень хорошо, что сейчас мы говорим о том периоде верещагинского творчества, который, в общем-то, малоизвестен. Потому что потом он не станет графиком. А вот основа рисования, то есть рисовальщиком в полном смысле этого слова, он станет именно во время своего кавказского путешествия. Когда он поедет в Туркестан уже в 67-68 годах, он же практически будет писать только масляными красками и никогда не станет графиком в будущем. То есть все графическое наследие, замечательное, великолепное, блестящее Верещагина относится к кавказскому периоду.
1: Вы знаете, меня поразило, готовясь вот к сегодняшней встрече, я просмотрел довольно много литературы, много статей по Верещагину, и меня поразило, что, готовясь вот к этой своей поездке на Кавказ, чтобы как-то сэкономить и чтобы собрать денег, он фактически был на хлебе и на воде. Вот я приведу его цитату. Он говорит, чтобы сделать эту поездку, немало времени я питался одним молоком и хлебом, и все-таки, приехав в Тифлис, оказался 100 рублей в кармане.
0: Совершенно верно. Он поэтому пошел преподавать. Он преподавал где мог, потому что нужно было как-то выживать. На 100 рублей там уже, понятно, не проживешь. И зная его тягу к передвижениям, ему нужно было все время какие-то новые впечатления. Он в Тифлисе остановился, но он много путешествовал. А это подорожное, это оформление документов, это все время нужно платить за еду, за повозки. И поэтому он еще подрабатывал очень много, просто учил детей рисованию. И при этом много сам рисовал, рисовал. Его альбомы походные заполнялись десятками, сотнями графических изображений.
1: И, с вашего позволения, буквально вот минуту вашего внимания, уважаемые радиослушатели, то, о чем говорила Светлана Леонидовна пару минут назад, о животных, которые он, значит, зарисовывал, вот этот альбом, да, закавказских животных. Так вот, в качестве образца Верещагин представил зарисовки карабахской лошади и барана. В итоге на эту поездку ему было выделено 400 рублей. Этих денег, как вспоминал потом Верещагин, оказалось, конечно же, мало, но зато он многое увидел, узнал и успешно поработал, создал серию зарисовок животных. По утверждению экспертов, некоторые анималистические изображения очень достоверны, как, например, длинношерстный козел, исполненный графитным и итальянским карандашами с добавлением белил. Ну, это для специалистов. Вот. И тогда же в академической манере были выполнены и акварельные этюды местных сортов черного и белого винограда.
0: Ой, видите, они прекрасные. Это как раз виноград он писал с помощью акварели, а этого длинношерстного козла. Вот чисто графической манеры, а также у него есть и другие рисунки. Они настолько документально точно зафиксированы, что до сих пор пользуются все, и биологи, и географы, и этнографы, потому что все это осталось. Но вот надо сказать, что с годами, со временем, это уже позже гораздо, некоторые рисунки его исчезли. Ну, например, была Великая Отечественная война, и то, что хранилось, вот как и в Киевском музее, ну, что-то было разгромлено, что-то утрачено. И вот из этих утраченных рисунков, вот я даже могу вам их показать, к сожалению, не могут наши слушатели их видеть, но поверьте, с них сохранились гравюры. Эти гравюры были изготовлены в Париже позже, и напечатаны в различных изданиях. «Всемирный путешественник» было такое издание, например, да, «Ля Тур де Мон» было, «Ули Мерсье». И мы не имеем подлинников графических Верещагина, зато мы имеем гравюры с этих рисунков. В частности, знаменитая джигитовка, которая часто иллюстрируется. Лезгинка, вот есть такое у него произведение. Они не сохранились, но мы их знаем по гравюрам. И, глядя на них, рассматривая, мы видим, что они выполнены, конечно, очень талантливо. Это вот надо помнить, он в академии не так долго учился, всего 2 года, 2,5 года. Он не приобрел еще навыка вот этих студий, как, да, учили, с античных слепков, много лет студенты Императорской академии художеств набивали руку. А у Верещагина не было этого опыта. Хотя он рисовал давно, но вот такого, как сказать, образования ремесленнического прям у него долго не было. И когда он на Кавказе стал выполнять вот сначала этих животных, потом, естественно, он стал рисовать все, что видит вокруг. Вот буквально, знаете, его искусство можно сравнить с каким-то калейдоскопом бесконечных впечатлений. Или вот когда включает камера мотор и начинает стрекотать камера, вот это вот рисунки Верещагина. Альбомы пухлые, толстые, они были в очень большом количестве, эти походные альбомы. Вот, кстати, надо упомянуть, что... Чуть-чуть забегу вперед, но да, это важно для кавказского понимания периода. В 1872 году он в Мюнхене, когда уже жил в Мюнхене, а, кстати, мюнхенская мастерская ему досталась от такого художника Теодора Горшильда, с которым он тоже познакомился на Кавказе, в Тифлисе. Их связывала эта дружба, и он уже там познакомился с Третьяковым. Третьяков вышел из его мастерской, и он сказал, что да, это талант большой. Они в будущем никогда не станут близкими друзьями. У Верещагина слишком был такой непокорный характер. Да. Но Третьяков всегда его глубоко уважал и почитал как художника. Так вот, когда уже Верещагин будет писать в Мюнхене туркестанскую серию, он там тоже дважды побывает в Туркестане, да, всю серию он договорится, закупит Третьяков. Это произойдет не скоро. Это происходило очень долго и болезненно. Ему не хватало денег, ему помогал брат Сергей Михайлович. И когда это случилось, уже в конце 80-х годов, Туркестан приобрел Третьяков полностью, потому что это было условие Верещагина. Он не хотел дробить эту коллекцию. Там не хватало 3 работ, которые сам Верещагин уничтожил. За эти картины на него обрушился шквал критики. Это смертельно наш убиенный солдат, убитый в поле, если припоминаете.
1: Забытый. Да, бытый, да.
0: Потом там, где вторая часть нападают расплох, они вошли и завоевали Самаркандскую крепость, и там тоже разбросаны вот, да, лежат русские солдаты. И окружили, преследуют тоже, когда русский солдат в плен попался, русский отряд.
1: Вот. Извините, перебиваю. Да. Кажется, эта серия картин было неприятие у императора,
0: да,
1: и
0: да,
1: он
0: да.
1: сказал, что мы своих не бросаем, бросаем, и вот после этого, да, он, кажется, уничтожил эти
0: он
1: картины.
0: Он сжег эти 3 холста, кидал в печку, есть об этом воспоминания. А у Третьякова эти работы, потому что он успел сфотографировать, висели в качестве больших литографий в рамочках. То есть висели верещагинские картины экспонировать, рядом висели 3 уничтоженных картины, и как бы восполняя вот эту вот недостачу, Верещагин обещал Третьякову подарить кавказские альбомы с рисунками. Но он долго их не мог передать. Почему? Потому что он их вез в Европу. Сначала он жил в Мюнхене, потом в Париже, в Мезон Лафит у него была мастерская. Он их приводил в порядок. И есть об этом воспоминания. Как он приготовил специальные деревянные под них подставки. Как он в каждом альбоме каждый листочек аккуратно подклеивал, реставрировал, перекладывал бумажкой специальной. Несколько лет он этим занимался. Когда эти альбомы были приведены в порядок, он их подарил Павлу Михайловичу Третьякову. И они до сих пор хранятся у нас в коллекции, только эти альбомы разрознены. Их просто вынуждены были вытащить из них листы отдельные, чтобы экспонировать на выставке. Потому что как в альбоме экспонировать? Ты в витрину кладешь альбом, да, и только видят зрители один листочек. Они же не имеют права листать. Вот такая еще была судьба с именно кавказскими альбомами. Вот еще раз повторяю. Этот кавказский период разрознен по разным музеям. Большая часть представлена в Третьяковской галерее, в Киеве есть, что-то в Николаеве, прекрасное собрание в Русском музее. Но вот что-то в альбомах, а что-то в отдельных листах. После первой своей поездки, это было, значит, у нас 63-й год, в 64-м году он возвращается через Петербург, ему дает Академия художеств отпуск, и он уезжает в Париж. Приезжает в Париж и приходит к Жерому в мастерскую с улицы, и тот его берет свои ученики. Почему? Он говорит, кто вам рекомендовал меня? Верещагин говорит, да никто, я так пришел, мне нравится ваше искусство. Почему взял его Жером? Он увидел кавказские рисунки. Он увидел в нем уже талант. И хотя они были очень разные по натуре и по стилю, потому что Жером был ориенталист, он был такой неогрек, с ориентацией на античность работал, Верещагин идет к нему, учится недолго, и вот что самое потрясающее происходит дальше. Дальше он вырывается из Парижа, куда? На Кавказ.
1: На Кавказ, да. Вторая поездка его.
0: Вторая поездка. И он пишет: «Я вырвался из Парижа точно из темницы, принялся рисовать на свободе с каким-то остервенением». Рассказывает, насколько трудно ему давались эти рисунки, насколько они были превосходны. И говорил, что позже он уже никогда ничего подобного в области графического искусства не сделает. Добирался он во вторую поездку до Кавказа очень сложным путем. Через Вену, Зальцбург. Он плыл на пароходе по Дунаю, через Керчь, Крым.
1: В Одессе он побывал, да.
0: До Поти доплыл на теплоходе, потом приехал в Сухуми. И везде он рисовал. Везде. Остались эти целые альбомы. Все путешествие, вот это свое длительное до Кавказа, все осталось в графических рисунках. Краски еще не пришли к нему. Красками, еще раз повторяю, начнет работать только масляными красками, только в Туркестане.
1: Кстати, коль скоро мы уже стали говорить о втором путешествии Верещагина, вот ваши коллеги, специалисты, исследователи его творчества утверждают, что наиболее интересным и плодотворным вот в творческом плане стало посещение Шуши, административного центра Карабахской провинции. И он там провел около 2 месяцев, много там работал и много писал. Там был какой-то религиозный праздник в Шуше.
0: Нахарам?
1: Да, да.
0: Угу. Да, совершенно верно. Шуша была тогда таким административным центром Карабаха. Добраться туда было крайне тяжело. И все-таки он туда доехал, добился этого. И есть его воспоминания, когда они подъезжали со своим товарищем, издалека они услышали гул голосов, многоголосие, они увидели зарево над городом от многочисленных нефтяных факелов, как они подъехали к городу, увидели вот эту вот религиозную процессию с факелами, и шли впереди самоистязатели, которые наносили себе раны вот этими обнаженными саблями. Они были все одеты в тугие белые простыни, замотанные, потому что стекала кровь по ним, и надо было, чтобы это все впитывалось. В общем, зрелище было не для слабонервных. И Верещагин так подробно это описывает, потому что, когда мы видим большую уже графическую работу, которую он закончил в Париже и там же выставил в 1866 году в Салоне, она называется также «Религиозный праздник Мухаррам в Шуше», мы видим, что описания Верещагина, как он описывал, гораздо более подробные и детальные, чем вот на этой картине. Хотя сама, конечно, графическая работа производит потрясающее впечатление. Настолько в ней четко, документально зафиксированы все детали и вот этих самоистязателей, и второго архитектурного плана, и той толпы, которая все это окружает. Это, конечно, уже, можно сказать, готовая большая работа верещагинская, потому что если все время до этого мы говорили об его альбомах, зарисовках, это были этюдные наброски, это были краки, да, если краки он где-то делал, зарисовки местности, понятно, что как разведчик он всегда понимал, что это будет использовано потом военным ведомством, но вот эта работа уже, религиозная процесса, это уже, можно сказать, полномерная его работа графическая. И еще позже он поедет также к Духоборам и Малаканам, и вот там он после этой поездки тоже оставит после этого большую графическую работу, да, «Духоборы на молитве» она называется. То есть вторая поездка Верещагина на Кавказ в 1965 году, она длилась примерно полгода, она была уже более концентрированная и более
1: предметная, скажем, предметная. Так, потому что он уже как бы поднаторел, он, да, уже знал, где и что он должен после первой поездки. Он понял,
0: посмотреть,
1: что к чему, да.
0: Увидеть, куда он должен добраться, зафиксировать. И собрав вот этот графический материал, он же вернулся в Париж, ну, опять же, к Жерому, да, и показал вот эти уже большие его, не просто маленькие альбомчики, а большие его работы, которые он выставил, да, в Салоне. И тогда уже все. Жером понял, что перед ним абсолютно художник, который сформировался, который обладает необычайным талантом. И выставляя вот уже кавказские рисунки на выставках в Париже, все увидели совершенно другой Кавказ. такой никому не был известен, потому что был выпущен в Париже до этого, до Верещагина, кавказский альбом князя Гагарина Григория Григорьевича. Но он был совершенно другой. Там были бытовые сцены, а здесь был такой брутальный, да, Кавказ, очень непривычный. И со множеством вот таких деталей, которые, повторяю, до сих пор все этнографы используют, когда делают экспозиции в этнографическом музее или когда иллюстрируют какие-то издания, связанные с Кавказом или Закавказьем. До сих пор это бесценный материал, такой информативный материал для ученых.
1: Вы знаете, вот тоже готовясь к сегодняшней нашей беседе, я узнал, что ваши коллеги говорят о незавершенности кавказской серии и связывают это, ну, называют вероятность, с неудачной попыткой издания в Париже литературно-художественного журнала «Кавказ» и «Закавказье». Вот вроде Верещагин собирался это все издавать там, но вот не получилось. Потом уже у него поездка организовалась в Среднюю Азию, и все как бы, извините за это определение, замылилось у него как бы вот это все.
0: Да, вы знаете, его здесь подвел такой товарищ Гудима, фамилия его. Он возглавлял департамент, ну как бы отдел фотографии в военном ведомстве. И они с Гудимой договорились, что этот кавказский листок будет в Париже издаваться. Когда Верещагин туда приехал, Гудима отказался от этого. Все намерения были потеряны. Это была основная причина. А вторая причина, почему это не произошло, потому что Верещагин понял, что его рисунков недостаточно для иллюстрации каждого выпуска этого кавказского листка. Нужны новые, новые, новые какие. Почему он потом и опять рванул, да, из Парижа, словно из темницы, вырвался на Кавказ? Ему не хватало этого материала. Ему надо было набрать еще больше материала. И, к сожалению, этот листок не был издан, но, еще раз повторяю, всемирная иллюстрация, где были прекрасные его изданные, вот видите, вот эти все, это всемирная иллюстрация, угу, видите, да. Это и с другой стороны. То есть он помимо зарисовок просто каких-то вот архитектурных построек или жилищ, домов, телег, утвари, он больше всего свое внимание отдает зарисовкам уже типов. И причем, когда он пишет, рисует, точнее, вот эти типы старух, татарок, различных кавказских народностей, он не подписывает их, а просто, ну, вот это как типы. А вот когда он рисует конкретных людей, например, Лезгина, Хаджи Муртуза Ага, да, из Дагестана.
1: Вот вы с языка сорвали, я только что хотел.
0: Который возглавил восстание, и его преследовали. Потом, в конце концов, он сдался властям русским. Его посадили в Тифлисскую крепость.
1: Он в крепости сидел,
0: да. Да, а Верещагин его навестил, потому что вот что ему интересно.
1: И он, извините, он в крепости и написал его портрет.
0: Да. Он зарисовал.
1: То есть пленного вот этого.
0: Пленного, да. Ему и важны были люди. Ему важно было показать характер этого человека. Психологический какой-то его настрой. Он даже подписал на этом рисунке и вспоминал, что Хаджи Муртуз Ага, которого не сумели
1: растоптать. Да, вообще замечательно,
0: вот
1: конечно.
0: Вот эти слова, да. И в этом весь Верещагин. Потому что он очень уважал людей. Был ли он враг, и был ли он друг. Но он уважал людей, которые волевые, которые не прогибаются ни перед кем, которые имеют свое собственное мнение, понимаете? И это будет всегда на протяжении всей его жизни.
1: И это была Светлана Копырина, главный специалист отдела живописи второй половины 19-го, начала 20 века Государственной Третьяковской галереи. Светлана Леонидовна, спасибо вам за интереснейшую беседу и обещание продолжить разговор в ближайших программах. Нам есть что еще обсудить.
0: Спасибо, что пригласили. Я думаю, разговор нам сегодня удался.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Хочу также поблагодарить продюсера Наталью Стребневу, режиссера Елену Рыжикову, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
2: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона, как обычно в это время, Сергей Брюн. Церкви Христовы, в том числе Православная Церковь на Руси, имеют богатейшую миссионерскую традицию. Для церкви в России рассветом миссионерской деятельности станет 19 и начало 20 века, когда не только священники, монахи и миряне, но и епископы воспримут тяжелейшее и пронизанное подлинной красотой служение проповедников, просветителей, дипломатов, ученых и лингвистов. Ведь, если задуматься, служение миссионера требует совмещения всех этих профессий. Миссионер является зачастую первопроходцем, обязательно лингвистом, постигающим языки чуждых ему народов, дипломатом, решающим сложнейшие конфликты силой своего слова и убеждения. В 19-20 веках Церковь России дала миру созвездие архиереев-миссионеров. В их числе необходимо вспомнить Иннокентия Вениаминова, просветителя Америки, епископа Аляски и будущего митрополита Московского, святого равноапостольного архиепископа Николая Касаткина, просветителя Японии, и, конечно же, совершавшего свое служение и в Прибалтике, и в Северной Америке, святителя Тихона Белавина, патриарха Московского и Всероссийского. Однако эти и многие другие русские просветители, находившие общий язык с народами Азии и Америки, просвещавшие их светом Христовой веры, создававшие для этих народов письменность, если они ее прежде не знали, и переводившие на чуждые языки священное писание, находят своего родоначальника и предтечу в лице святого Стефана Пермского. Будущий святитель родился в 1340-х годах в Великом Устюге, северной жемчужине Руси. Родился он в простой семье. Его отец, Симеон Храп, служил в Успенском соборе Великого Устюга. Мать, Мария, была дочерью кузнеца. Благодаря церковному служению отца, по стопам которого и думал пойти будущий святитель, он выучился грамоте и получил доступ к книгам. К совершеннолетию юноша успел прочитать и просмотреть едва ли не все книги, которые ему удалось найти в церквях и обителях Великого Устюга. Здесь нам важно помнить, дорогие друзья, что это был очень ограниченный круг источников. Каждая книга была рукописным шедевром, редкостью, невероятно дорогим предметом, а число книг на Руси сильно уступало тем, что были доступны в то время в Западной Европе или в Византии. В поиске новых книг юноша отправляется на юг, минуя Вологду, к берегам озера Нера, в Ростов-Великий. Там, в качестве послушника, он поступает в монастырь святого Григория Богослова, в обитель, славящуюся на севере Руси своей библиотекой и скрипторием. Там же он принимает монашеский постриг с именем Стефан. В обители молодой монах Стефан начинает изучение греческого языка. Мы помним, что в те годы церковь на Руси была частью Константинопольского патриархата, и для русского человека постижение богословия и известных наук шло благодаря греческой учености. На это постижение Стефан потратил долгие годы. Когда монаху Стефану было всего 24 года, в 1364 году Ростов и все земли вплоть до Великого Устюга были присоединены к Москве. Это была забытая потомками и во многом бескровная победа великого князя Дмитрия, будущего Донского, обеспечившая Москве гораздо больше территориальных приобретений, нежели победа на Куликовом поле. Позднее, именно благодаря поддержке московских великих князей и пребывавших в Москве митрополитов всей Руси, Стефан начнет свою великую миссию. Вторую половину своей жизни он посвятил просвещению финно-угорских народов Севера Руси. На протяжении веков, начиная с миграции в леса северо-востока Европы, на землях будущей Руси начинается многовековое и отнюдь неравноправное взаимодействие расширявших свои владения славян и теснимых ими финно-угорских народов. С историей этого взаимодействия связаны не только такие города, как Великий Устюг или Муром, Мурома, но и столица российского государства – Москва. Ведь Москва – слово из потерянного ныне финно-угорского диалекта, значение которого мы не знаем. С присоединением ростовских и великоустюжских земель к Московскому княжеству при Дмитрии Донском напрямую связано миссионерское служение Стефана Пермского. Великий князь Дмитрий Иванович мог устанавливать свою власть над новыми землями, но именно миссия святого Стефана помогла объединить эти земли в духовно единое пространство, помогло сгладить многовековую вражду и проложить мосты через брешь, разделявшую славян и народы коми-пермяков на землях Руси. Почему будущий святитель Стефан взялся за столь нелегкое и опасное служение? Исследователи выдвигают предположение, что его мать, Мария, могла быть коми-пермячкой. В любом случае, он с детства владел по крайней мере одним из языков коми-пермяков или коми-зырян. В 1379 году, за год до битвы на Куликовом поле, монах Стефан отправляется в Москву, где, по благословению местоблюстителя митрополичьей кафедры, Митяя, совершают его рукоположение во пресвитер. Великий князь Дмитрий Иванович, в свою очередь, предоставил иеромонаху Стефану необходимые средства для его миссии, а также охранную грамоту. С этого же 1379 года начинается служение Стефана на землях Коми. Спустя 4 года в Москве была совершена его архиерейская хиротония, и начинается уже не просто миссионерское, но и епископское служение среди финно-угорских народов Севера. Святой Стефан не только уничтожал языческие капища, он искал диалога с народами Коми. Один из их языков он знал, другие изучал. Богослужение и священное писание он стремился перевести, по крайней мере частично, на понятный этим народам язык. Для этих целей он создал новые азбуки для коми-зырян и коми-пермяков. Создание зырянской азбуки ставят святители Стефана Пермского в один ряд с великими византийскими миссионерами, просветителями славян Кириллом и Мефодием. Со времен Кирилла, Константина и Мефодия православная церковь не знала миссионера, не просто переводившего богослужение и писание на языки для просвещаемой им паствы, но ученого, способного создать систему письменности для никогда не ведавшего ее народа. Систему, позволявшую сохранить в вечности, казалось бы, чуждый и не интересовавший митрополии и империи язык. В этом отношении Стефан Пермский служит уникальным связующим звеном между эпохой Константина Философа и Климента Охридского, живших в IX веке, и подвигами святителя Иннокентия Вениаминова, создавшего во второй половине XIX столетия алфавиты и полноценную письменность для народов Аляски. Со служением Стефана Пермского по преданию связана и икона Троицы Зырянской, одного из удивительных памятников русской иконописи XIV века. На иконе изображена традиционная сцена гостеприимства Авраама и трех ангелов под древом. Только древо занимает огромную часть композиции. Напомним, что пермяки поклонялись капищам со священными березами, а эти капища исправно уничтожал во время своего служения Стефан. Однако, уничтожая капища и предрассудки, святитель нашел возможным показать, на примере иконы, что стремление просвещаемых им народов к древу, как символу, не является самим по себе примером языческого мрака. Он сделал так, чтобы образ подлинного древа жизни, к которому пермяки рационально стремились, они увидели в должном контексте, в иконе, в зримом прообразе рая и креста Господня. В первом веке нашей эры, на заре христианской миссии в Средиземноморье, когда святой апостол Павел пришел в Афины, он увидел жертвенник неведомому Богу. И во время выступления перед Ареопагом он сказал: «Афиняне, по всему вижу я, что вы народ как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я и проповедую вам». Стефан Пермский оказался достойным преемником апостола Павла. Только проповедовал он не в Афинах, а на крайнем севере Московского княжества. В 1389 году, во время одной из поездок в Москву, святитель Стефан скончался. Он был погребен в Кремлевской церкви Спаса на Бору посреди Великокняжеского двора. Примечательно, что святительский посох Стефана был вывезен в 1610 году гетманом Яном Хаткевичем и вложен в православный Супрасельский монастырь в Польше. В 1849 году указом Николая I посох был вывезен из Польши и перевезен в Пермь. Мощи святителя Стефана были уничтожены вместе с церковью Спаса на Бору 1 мая 1933 года. Однако подвиг этого великого святого остается бессмертным и в истории Руси, и в истории Вселенской Церкви.
2: Россия. Обстоятельства времени. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Учитель начальных классов, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Екатерина Тихонова.
4: Мы, московские учителя, получаем очень-очень хорошие зарплаты, хорошие премии, особенно работая в топовых рейтинговых школах. Но, тем не менее, учителя уходят. И они уходят не потому, что низкая зарплата, не потому, что сложные дети. У нас проблема номер один сейчас родители. Действительно, учителю нужна защита. Защита порой от неадекватного отношения со стороны родителей. Всем очень нравится критиковать школу. Нет доверия в школе. А если нет доверия, то и начинаются вот эти придирки, начинаются эти жалобы, когда родители прыгают через голову не к учителю, а сразу там в прокуратуру, в департамент. Ну, не департамент учит их ребенка, не прокуратура. Учитель, ну подойдите, поговорите.
2: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Радио России. Общество. Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». И хотел говорить об опасных развлечениях. Они летом по-любому будут. Я вот даже вспоминаю, мотоцикл, тарзанка, озеро. Но этого все равно никогда не избежать. И чем старше становятся дети, тем, ну, особенно в подростковом возрасте, тем хочется оторваться, исчезнуть с глаз родителей, сбежать на тарзанку. Ну, их надо о чем-то предупредить. Запретить плохо. А вот что делать, как объяснить, или, может быть, возглавить процесс, как это иногда бывает, знаете, если не можешь справиться, возглавь. Ваши советы, что думаете?
7: Значит, есть такой вид развлечения, который был популярен десятилетия назад и больше, и у него случился ренессанс какой-то, это зацепинг. Вот это очень рискованная тема, она очень часто заканчивается фатально. Это то, что нельзя поощрить и нельзя никак согласовать. Это опаснейшая деятельность, которую, ну, никак нельзя. И она не идет ни в какое сравнение с тарзанкой. Тарзанка – это история про подготовку себя к обычной жизни. Это возможность осознать, что веревка должна быть прочной, что падать очень больно и иногда травматично. Здесь дети просто должны понимать последствия, что до устранения боли пройдут часы, дни, а если уж очень повезло, то месяцы. Соответственно, с тарзанкой все понятно. Водоем. Место, где не может быть развлечений без контроля взрослых. Предположим, это дети, которым там по 15 лет. Тут уже сложно будет с контролем взрослых. Но это однозначно взрослые знают, куда они пошли. Дети однозначно понимают правила безопасности. Здесь не может быть вызовов, кто переплывет. Такого вызова быть не может в принципе, потому что финал фатален. Не может быть прыжков с неисследованным дном. Вода – это сотни детских жизней каждое лето. Сотни. К этому нельзя относиться халатно, типа, ну ничего страшного, мы же купались, и эти как-то искупаются. Вы знаете, мы получаем очень мало знаний в течение жизни по безопасности. И вообще сама культура безопасности, как такой огромный пласт культуры человека, в России не сформирована в должной степени. Ее просто нет. У нас вся культура безопасности в установке железной двери. А безопасность ребенка в формате фразы «ну ты там аккуратней».
6: Смешно, но
7: да,
6: верно.
7: Так и есть. Да. Но почему так есть? Потому что взрослый не понимает, где риски. Взрослый не знает этих рисков, он с ними не знаком. Взрослый не знает, чего на самом деле надо бояться. И он прячется от коварного криминала за железной дверью. Каждым летом в ходе обычных игр там, до 10 детей страна потеряет, потому что они спрячутся в трансформаторную будку. А это хозяйственная деятельность взрослых, которые не закрыли трансформаторную будку. Соответственно, очень важно, чтобы родители проговаривали вот это любой возраст.
6: Колодец.
7: Смотрите, 10 да. лет, 5 лет или 15 лет. Угу. Колодец одинаково опасен для всех.
6: Конечно.
7: И родители должны проговаривать зоны рисков.
2: Отцы и дети.
7: Зоны рисков. Любые подвалы. Там просто могут скапливаться те газы, которыми невозможно дышать. Один вдох, и больше ты не вышел. То есть мы не лезем в любые подвалы. Мы, в принципе, не лезем ни в какие забросы. Забросы прекрасно рассыпаются. невозможно визуально оценить безопасность заброса. Если дети хотят гулять, играть в лесу, необходимо осваивать средства, по которым можно из этого леса выходить. Хотя бы компас должен быть у ребенка и знание, как им пользоваться. Соответственно, вместе с родителем неожиданно освоят очень полезную вещь. У каждого ребенка должен быть заряженный мобильный телефон. Механизм доверия. Родители и дети должны доверять друг другу максимально, чтобы не было истории испуга, что я сейчас скажу папе или маме, меня заругают. Вы тогда просто не узнаете. Тогда все будет, вы просто не узнаете. Соответственно, вы, взрослые, должны простроить механизм доверия и ограничительные свои меры транслировать максимально.
6: Он изначально всегда у всех есть. Надо просто доверие не потерять.
7: Его просто потерять через жесткость. И в результате ребенок будет делать все то же самое, что и остальные дети. Просто какие-то родители об этом знать будут, а вы нет.
2: Отцы и дети.
6: Понимаете, вот на трансформаторной будке написано «не влезай, убьет». Это просто слова. Для взрослого уже не просто слова, а для ребенка это просто буквы. Некоторые еще даже читать не умеют, те, кто полезут.
7: Да, и у нас был такой поиск.
6: А показывать страшные картинки, тот же зацепинг, да, то есть к чему это приводит? Я думаю, это метод. Моя жена думает, что нет, что ты пугаешь детей.
7: Очень сложно, тут нельзя дать один совет под каждого человека. Дело в том, что это абсолютно разный эмоциональный уровень,
6: дети разные
7: восприятия. Да. Кто-то будет шокирован этими картинками, кто-то не впечатлится.
6: Вообще не впечатлится.
7: И, соответственно, для каждого есть совершенно свой подход. Ну, точно вот из перечисленных развлечений абсолютной зоной риска является вода.
6: Вода.
7: По рейтингу, сколько мы потеряем как страна маленьких людей за год, с водой никто не может соперничать.
6: Угу.
7: Это абсолютно чемпион. Самостоятельные прогулки по природе, забросы.
6: Заброшки.
7: Да, очень опасная история. Значит, любые моторизированные средства перемещения.
6: А сейчас их очень много разновидных.
7: Вот если у нас возраст до условных там 16 лет, то любые моторизированные средства перемещения возможны только в том случае, если родители очень много усилий отдали тому, чтобы ребенок профессионально этим занимался. Как только ребенок ездит на этом лучше, чем все в деревне, включая всех взрослых, то это нормально. А в противном случае это облегченное средство убийства. И своего, и чего-то.
6: Я бы сказал,
7: да. Здесь нельзя спасти человека. Вспомните свои падения на велике. Просто все вспомните, родители уважаемые, свои падения на велике в детстве. А теперь дайте этому велику 30 лошадиных сил. Ну, чем это закончится? Соответственно, ни у кого нет запасных детей.
6: Нет.
7: Соответственно, вот любые моторизированные средства возможны в том случае, если ребенок профессионально занимается этим как спортом. Я являюсь не то что противником, а экстра-противником этих развлечений. Мы вот последнего взрослого, пропавшего на квадроцикле, мы искали вчера. И это постоянная история. История с какими-то развлечениями, которые приводят к не самым лучшим последствиям, это один из вообще таких укоротителей жизни, достаточно частых для мужчин в диапазоне там, 25-45, а для детей так тем более. Тут не надо думать, что ребенок может как-то оценить последствия, я ему куплю шлем, и все будет нормально. Не будет. Дайте ему спортивно развлекаться на мототреке с тренером, с мотоциклом, с защитой. Страдайте от того, сколько это стоит, это будет правильным путем. И тогда, когда этот ребенок неожиданно дотянется до чужого мотика летом у вас на даче, он знает и умеет столько, что он не будет даже половины из этого демонстрировать, потому что у него для этого есть трек.
6: Да, и там лучше.
7: И там есть люди, которые совершенно иначе воспринимают это.
6: Ну и, в общем, этот совет о том, чтобы возглавить, он не такой уж шутливый.
7: Да?
6: Если ты хочешь поиграть в робинзонов, поиграй. Ну, в смысле, ну не робинзон, а имеется в виду в индейцев. Собрать шалаш, пойти в лес или еще что-то. Сделай это, но только со своим ребенком. Это, наверное, будет лучший вариант.
7: Да, смотрите, тут еще такой интересный получается совет. Угу. Если родители с детьми учатся, как собирать костер,
6: да.
7: Это правильная история. И она доступна для любого возраста. Если родители с детьми идут в лес вместе, это правильная история. Вы должны в течение всей вашей совместной жизни, пока один очень маленький, а второй уже что-то знает, вместе набирать опыт. Вместе набирать опыт в тех местах, в которых и у родителей его немного. Вместе ходить в лес, вместе изучать грибы и ягоды, вместе изучать, как выходить из леса, вместе узнавать, что такое линейный ориентир, купить классные компасы, читать про них в интернете, узнавать, что такое аварийный азимут, учиться пользоваться этим компасом, выходить по аварийному азимуту на дорогу рядом со своей деревней, делать так, чтобы вас заводил и выводил ребенок. И это было бы крутой историей. Приходить на дачный участок и пробовать собирать костер из дров разной степени сырости. И вот у вас уже маленький человек, который справляется с трудностями намного лучше, чем большая часть жителей Земли.
6: Спасибо большое. Спасибо большое за ваши советы. Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
2: Отцы и дети. Реконструкция вымерших животных.
8: По строению самой кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, рылось ли оно в земле.
2: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
10: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
11: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Кто такой режиссер?
12: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
2: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
13: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает российские Минобороны. Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и отметил, что Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. В России нет необходимости проводить мобилизацию, заявил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Взятие Красного Кута имеет важное тактическое значение для продвижения штурмовых подразделений и освобождения территории Донецкой Народной Республики, заявили в Минобороны. Во вторник ведомство сообщило, что при поддержке подразделений войск беспилотных систем и артиллерии штурмовые подразделения группировки войск «Центр» прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ населенный пункт. Противник потерял за сутки в зоне СВО свыше 1400 военнослужащих. В течение дня вооруженные силы России продолжали наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов в порту Николаев поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. На переходе морем поражено морское судно типа «Сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Одессы и Черноморск, сообщили в Минобороны. Обломки ракеты упали на многоквартирный дом в Таганроге. Погибла женщина, мужчина ранен, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пострадавшему оказывается медицинская помощь, уточнил глава региона. Идет эвакуация жителей дома, развернут пункт временного размещения. В регионе сохраняется беспилотная опасность, добавил губернатор. Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников СВО и их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти.
2: Конечно, и демография, и поддержка членов боевых наших дружин на поле боя, членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти. Я все время об этом говорил и надеюсь на то, что и Совет Федерации, как Верхняя Палата, представляющая интересы регионов, а у нас многие подразделения формируются именно напрямую из военных округов, то есть из регионов Российской Федерации. Все органы власти должны, и я знаю, что делают много для поддержки наших ребят и членов их семей. Но все равно это же огромная работа, большое количество людей задействовано. И здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать вместе с Фондом защитники Отечества, работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает.
1: Глава государства на встрече с Валентиной Матвиенко напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов России, что так или иначе будет отражаться на составе Совета Федерации. Президент рассчитывает, что ротация, которая последует за выборами, приведет в Верхнюю Палату парламента новых опытных людей, нацеленных на развитие страны. В России нет необходимости проводить мобилизацию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. По словам Медведева, за первые 6 месяцев нынешнего года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.
3: Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров.
1: Дмитрий Медведев отметил, что необходимо вести разъяснительную работу для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию. Сенаторы США в среду проголосовали за дальнейшее рассмотрение законопроекта, предусматривающего возможность дополнительных санкций против России, сообщают американские СМИ. При этом пока не ясно, когда состоится финальное голосование. Не исключено, что оно пройдет уже на следующей неделе. Затем с 10 августа Сенат приостановит работу до сентября. В свою очередь, Палата представителей сможет рассмотреть законопроект только в сентябре, так как уже находится на летних каникулах. Вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по поддерживаемым Ираном террористическим целям в Ираке, сообщило Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов. При этом указывается, что неоправданные атаки на американские войска не увенчались успехом. Минобороны Саудовской Аравии в ночь на среду сообщила, что силы ПВО страны перехватили и уничтожили несколько беспилотников, запущенных с территории Ирака. По его данным, БПЛА пытались поразить нефтяные объекты в восточной провинции королевства. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль сообщил, что вместе с супругой намерен переехать в Россию и жить тут на постоянной основе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. «Спартак» сделал предложение «Палмейросу» о трансфере нападающего Флако Лопеса в размере 20 миллионов евро, сообщает ESPN. По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение красно-белых, поскольку рассчитывает на 25-летнего форварда. При этом в «Палмейросе» оценивают трансферную стоимость футболиста в 35-40 миллионов евро.

0: 5-1. Хоккейный клуб «Шанхайский дракон» представил тренерский штаб на сезон 26-27. Помогать главному тренеру Митчу Лаву будут Вячеслав Козлов, Трой Уорд и Райан Марш. Вратарей уже пятый сезон готовить будет Владимир Куликов. Россияне завоевали золотые медали в двух разрядах на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Даро со счетом 3-1. В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев решающие встречи одержали победу над представителем Казахстана Кириллом Герасименко и Искандером Харки 3-0. Российские спортсмены допущены к участию в Сурдолимпийских играх в Австрии 27 года в нейтральном статусе. Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих было получено 27 июля. Игры пройдут с 15 по 24 января в Инсбруке и Зиельфельде. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Владивостоке сегодня днем до плюс 27 градусов. Кратковременные дожди и грозы. В Челябинске воздух прогреется до 33 градусов. Здесь без осадков. В Новосибирске плюс 28. Также дожди и грозы. В Вологде плюс 25. Осадки, гроза. В Казани 29. Дождь и гроза. В Самаре 31 градус выше 0. Без осадков. В Краснодаре до плюс 28. Дожди и грозы. В Севастополе без осадков плюс 26. В Санкт-Петербурге днем до 22 градусов тепла, порывистый ветер. Атмосферное давление будет в пределах нормы. А в Москве дожди, днем плюс 20.

0: История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
1: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. И мне в какой-то момент говорят: «Сереж, вот надо в больницу съездить». И меня повезли в детдом. Я там кричал, что меня обманули. Я до последнего надеялся, что меня заберут обратно.
0: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
2: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
3: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим.

0: Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
3: Мы снова здесь и готовы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Напоминаем, что у нас есть мессенджеры, и если есть желание высказаться и обсудить все то, что звучит в нашем эфире, то, пожалуйста, 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто с нами, и сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
4: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Так, мы сегодня поговорим вот о чем. Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки, заявил Владимир Владимирович Путин в разговоре с премьер-министром Николом Пашиняном, который состоялся, кстати, по инициативе Никола Пашиняна. Будем разбираться в российско-армянских отношениях вот на этом специфическом этапе истории. Белый дом подтвердил предстоящие встречи Трампа с Зеленским и Нетаньяху во вторник, когда же уже одна из встреч состоялась, как нам стало известно, с Владимиром Зеленским. А с Нетаньяху она начинается, будем обсуждать, ну и какие-то прогнозы попробуем, наверное, услышать или попросить высказать нашего эксперта. Очень страшное событие произошло в Екатеринбурге. Скончался после жестокого избиения член-корреспондент Российской академии наук Никита Зезин. Будем подробно разбираться в этой странной, страшной, неприятной очень истории. Ну, а начнем с ситуации в Крыму, которая постоянно подвергается налетам беспилотников украинских. И в результате очередной ночной атаки беспилотников обесточен Крым. Часть населенных пунктов, конечно, Крыма. Это изо дня в день, из, наверное, на протяжении последнего месяца, даже, наверное, двух месяцев практически происходит в некоторых районах Крыма, как мы знаем из предыдущих сообщений, нет света, доходит и до недель такая ситуация, работают генераторы, люди решают, ну, вопросы эти с помощью властей, а где-то и самостоятельно, как могут. Предприятия помогают частным жителям, каким-то образом организуют тоже взаимодействие, ну и помогают им решить эти проблемы. И вот нам хотелось узнать, как все-таки, ну, стратегически видят крымчане, крымские власти выход из этого кризиса, как они будут защищать себя от таких вот, ну, провокационных и, на самом деле, человеконенавистнических действий со стороны Украины, которая по-прежнему называет Крым своим, то есть считает этих людей, наверное, своими гражданами, но при этом лишает их элементарных возможностей жить нормальной человеческой жизнью. Мы вот сейчас дозваниваемся до Крыма и пытаемся эту информацию уточнить и получить какие-то новые подробности. Я не знаю, может быть, нам даже не отложить это на пару... А, есть. Ну и прекрасно. С нами на связи помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, материк, здравствуйте, Москва. Ну, начнем, наверное, с тревожных новостей. Сегодня средь бела дня был атакован город-герой Керчь, и среди пострадавших всего их было госпитализировано 4 человек. Вот 3 взрослых, 2 у нас обратились за помощью медицинской после налета вражеского БПЛА и, в общем-то, не остались в стационаре. И вот среди этих пострадавших у нас есть 9-летний мальчик, маленький керчанин, который

0: находится сейчас в крайне тяжелом состоянии. Вот, собственно, такая у нас сейчас история. Это второй день, второй уже налет за два дня, когда страдают мирные жители в городе Герои Керчи.
1: Ну, понятно.
0: Я сейчас нахожусь... Угу.
1: Да-да-да, рассказывайте, Ольга. Да. Рассказывайте, Ольга, да, где вы сейчас находитесь?
0: Да, я сейчас нахожусь в Феодосии, это восточная часть Крыма, и вот с двух часов ночи, после того, как был опять-таки вражеский налет на полуостров, враг не оставляет попыток оставить полуостров без света, оставить полуостров без жизни, как они сами это заявляют. У нас в Феодосии с двух часов ночи, и вот по сей час нету света в прибрежных поселках, такие как Приморская, нет света уже несколько дней. Вот сложная ситуация на востоке Крыма, сложная ситуация на ЮБЛК, южном берегу Крыма, сложная ситуация на севере полуострова. Все это я говорю сейчас об энергоснабжении. Хочу сказать, и Сергей Валерьевич Аксенов отмечает каждый раз в своих выступлениях именно благодарность прежде всего самим крымчанам за их стойкость, за их терпение, за их... наверное, мужество и такую вот стойкость и их иммунитет к фейкам и панике. А также за волшебные руки наших крымских энергетиков, которые делают, по сути, невозможное сейчас, чтобы жизнь на полуострове продолжалась и чтобы комфортные условия в той или иной мере были доступны крымчанам. Вот такая сейчас непростая у нас ситуация.
1: Ольга, ну а вот какие-то стратегического характера решения приняты местными властями, властями Республики Крым, для того, чтобы и в перспективе, если будут возникать, а будут, наверное, возникать такие ситуации, быть уже к ним готовым и все-таки обеспечить какую-то энергетическую безопасность региона?
0: Наверное, энергетическую безопасность региона должны все-таки обеспечивать не только местные власти, а в тесной связке с федеральным центром, если вы так тоже считаете. Наверное,
1: конечно, да? Естественно.
0: Вот, естественно, с федеральным центром. Стратегические решения, больше могу сказать, действия сейчас проводятся очень серьезные, очень масштабные. О них мы расскажем после победы. Сейчас рассказывать о чем-то, говорить о путях восстановления, о путях передачи, о путях доставки топлива, о путях вообще энергетического снабжения полуострова, но это только дарить, будем так говорить, перемогу и радость врагу.
1: Не будем этого делать. Главное, что мы знаем, что это делается, и мы услышали уверенность в вашем голосе, и значит, уверены, что Крым переживет эти тяжелые дни. Ольга Курлаева, помощник главы Республики Крым, была с нами на связи. Мы ее благодарим за то, что она подключилась к нашему эфиру в это непростое время. И переходим к следующей теме.
2: Наше время.
3: Жуткая совершенно история. Просто вот когда ее читаешь, не веришь своим глазам, что вот могло подобное произойти. Член-корреспондент Российской академии наук Никита Зезин скончался после жестокого избиения в Екатеринбурге. Как все произошло? 13 июля Зезин, директор Уральского федерального аграрно-научно-исследовательского центра, вместе с коллегой Александром Шаниным выехал на плановый осмотр опытных полей. Надо сказать, что это большой ученый, селекционер, который занимался выводом новых пород, например, скрещивал рожь с пшеницей. Это сейчас так очень перспективное направление, которое применяют в различных регионах России и проводят эксперименты насчет приживаемости. И вообще он вывел очень много различных сельскохозяйственных пород и культур. И вот на поле они обнаружили группу детей от 8 до 10 лет. Они катались на квадроциклах прямо по экспериментальным посевам. И в итоге техника застряла в грязи. Ну, вообще, само по себе 8-10 лет и квадроциклы – это уже, мне кажется, нарушение очень грубое, но при этом кататься по полям. Но вы не поверите, Зезин не переживал за посадки, он опасался за безопасность детей, и поэтому не ругал их, не вызывал полицию, не кричал, не топал ногами, а просто попросил у одного из них телефон и по телефону связался с отцом одного из ребят. И он договорился о том, что они передадут детей родителям для того, чтобы они находились в это время в безопасности, и привезли школьников к зданию своего института. Но вместо благодарности их встретили агрессивно. К зданию подъехали несколько внедорожников, из которых вышли мужчины, и жестоко избили обоих ученых. Били руками и ногами, получил Зезин удары в голову, затем били, он потерял сознание, затем избивали ногами, плевали в лицо, выкрикивали оскорбления, кричали матом, различные угрозы были. И спустя несколько дней... Между прочим, Никита Николаевич нашел еще на следующий день в себе силы. Он был после операции на ногу. Его очень сильно ударили по ноге, и его состояние ухудшилось. Но он нашел в себе силы встретиться с руководителем региона для того, чтобы получить из его рук орден, награду за заслуги перед регионом своим. Он выдающийся агроном и селекционер, человек, чьи сорта культур засевают большие площади по всей стране и выдерживают даже экстремальные погодные условия. Спустя 10 дней после нападения он попал в больницу, а на 10-й день скончался. И родственники и коллеги уверены, что смерть стала прямым следствием жестокого избиения вот этого вот папаши, который представился цинично Аркаша. И теперь ученого этого нет с нами, к сожалению.
1: А есть Аркаша.
3: Есть Аркаша, и есть, слава богу, хотя бы интерес у Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета, который поручил расследовать вот это происшествие, благо личности всех нападавших установлены. И есть даже в некоторых СМИ сведения о том, что дети кричали и подбадривали своих родителей во время вот этого нападения. Ну что ж, давайте обсудим произошедшие, возможно, какие-то подробности, которые нам неизвестны. Может, нам расскажет, кто это такой Аркаша. Наш уважаемый коллега Сергей Колясников, общественный деятель, блогер, автор телеграм-канала «Зергулио». Сергей, здравствуйте.
1: Сергей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Да, есть что дополнить. Сначала я дополню такой момент. Мы знаем, что такое там продовольственная безопасность, сельское хозяйство, особенно там в условиях санкций. Мы знаем, что мы десятилетиями закупали, причем это инспирировало давление Запада, иностранные семена. То есть это был один из способов серьезного давления. Да? То есть, по сути, убитый ученый – это тот, кто там, десятилетиями нас защищал. Ключевую отрасль. Это просто для понимания. Вот. Я просто сейчас сижу и читаю новости на базе. На погибшего после избиения ученого растениевода подали встречные заявления. Нападавший утверждает, что доктор сельхознаук похитил их детей. Ну, я это все там эфире сегодня уже предсказывал. Сейчас мы будем слушать бесконечные сказки Венского леса, как 70-летний старик. Но мы же понимаем, как детей похищают. То есть перед тем, как похитить ребенка, ты берешь и звонишь его отцу. И говоришь, что ты его привозишь. И куда привозишь? Потом похититель его привозит, его там избивают насмерть. Ну, все это понятно. На самом деле, вот это не просто убийство. Это какая-то квинтэссенция. Страна и мой родной регион, мы потеряли очень важного и нужного и талантливого ученого, которого убила кучка подонков, которая после этого угрожала депутату. Сейчас вот я читаю в СМИ, они угрожали майору полиции. То есть у нас здесь некая банда на 4 джипах, которая решает, кому в Свердловской области жить, а кому умереть. Ученый в 24-м году был награжден личным указом Путина. Понимаете? Его убили. А сейчас у нас угрозы полиции, у нас угрозы депутату, который поднял эту тему. У нас Свердловская область вообще, ему неинтересно, она в чьей юрисдикции находится. То есть это уже дикое поле типа Сомали, или мы еще как-то там пытаемся цепляться за Россию?
1: Сергей, вот такой вопрос. Вот и у нас хочется вас об этом спросить. Но вот вы задаете этот вопрос, вы же там живете. Это что, свидетельство
4: некое? Вот я живу. Вот, я живу. Вот. Я не понимаю. Вот. Я единственное хочу отметить, что правоохранительные органы, они сработали еще до информационного резонанса. Там установлены участники и так далее. Сейчас начнется эта волокита. Ну, вот уже началось вот это на погибшего ученого, там, встречное заявление. Вот. Это вообще очень удобно. Ну, подавать заявление того, кого ты убил.
1: Сергей, а вот скажите...
4: Он в любом случае не ответит.
1: Сергей, а это все-таки что, какие-то криминальные авторитеты, что ли? Ну, мне кажется...
4: Слушайте, в том и дело, что неизвестно вот, кто.
1: Да,
4: но
1: да.
4: Вот если у меня возникает как проблема, туда не приезжают 4 джипа с быками.
1: Ну, то есть...
4: У вас, я полагаю, тоже.
1: Какая-то еще власть есть, Сергей.
4: Какие-то люди, да. Которые по щелчку собирают взвод бойцов. Очень интересные люди. Очень интересно узнать, кто это.
1: Очень интересно узнать, кто в регионе управляет.
4: У нас на фронте очень большая потребность вот в таких вот организованных людях.
1: Да, но не хотят.
4: Они здесь в тылу. Они здесь в тылу стрельков убивают. Но некогда.
1: Я думаю, что им и на фронт бы их...
4: Кем надо
1: я
4: быть,
1: бы не отправил бы на
4: быть,
1: фронт. Я их
4: чтобы избивать Зимдан. Ногами 70-летнего старика.
1: Да, Сергей, ну, я не знаю, даже нет комментариев.
3: А какие перспективы, что вообще сейчас происходит? Вот на контроль взял Бастрыкин это дело, ну, как-то, я не знаю, вот этот вот альтернативный руководитель региона под названием Аркаша, он как-то вообще немножко поутих, вы говорите, что он угрожал депутату, вы говорите, что он угрожал полиции, что вообще с ним сейчас происходит?
4: Ну вот информации пока нет. Один из нападавших задержан. Вот, а пока больше информации нет. Я даже не знаю, у нас как бы сейчас надо подождать, видимо, посмотреть, как это развернется. То есть, может, у нас уже новая власть.
3: Вы знаете,
4: но я... если угу. Вы представляете вообще, что такое, то есть среди бела дня там приезжает вот эта вереница машин, и человека под камерой запинут. Это как вообще? И 10 дней ни слуху, ни духу.
3: Не знаю, может быть, как-то изменено было сознание при этом, но возможно ли это теперь уже
4: установить? Да, у кого?
3: Установить?
4: У всех, и так называют. Я не знаю, честно говоря, в большом шоке из-за этого всего, а больше всего из-за ощущения вот этой тяжелейшей потери. Это был не просто человек, там, член семьи, отец, там, муж, и тогда, понимаете, это был ученый в важнейшей отрасли, и очень важный ученый, очень эффективный.
1: Сергей, давайте мы с вами последим за тем, как будут события развиваться.
3: Я предлагаю послезавтра, например, вернуться к этой теме, потому что наверняка уже появятся какие-то подробности. И самое, конечно же, отвратительное в том, что сейчас пытаются вот это вот все вывернуть наизнанку и еще сделать из этого пожилого, уважаемого человека какого-то киднеппера. Вот это просто потрясающе. Ну как это так? Берут телефон у ребенка, звонят его отцу, сообщают о том, что ради их безопасности их отвезут туда-то, и там-то их можно будет забрать. Ни слова криком не было произнесено в их адрес, и в итоге отец приезжает по указанному адресу и убивает там уважаемого ученого, который борется за аграрную независимость нашей страны. Потрясающе.
1: Ну что ж, мы поговорили с Сергеем Колесником, нашим постоянным собеседником, общественным деятелем, блогером, автором телеграм-канала «Зергулева», и решили, что к теме вот этого ЧП, страшной истории, страшного преступления в Екатеринбурге мы вернемся послезавтра.
3: Мы надеемся, что Следственный комитет не будет спускать эту историю на тормозах, потому что действительно это крайне возмутительный беспредел, который произошел. Вернемся к вам после небольшой паузы.
2: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
2: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Знаем, что вы, наверное, хотите прокомментировать только что услышанное. У всех эмоции. У нас с Игорем эмоции сейчас. И наверняка у нашей аудитории тоже. Поэтому напоминаем 8-925-222-9992. Можете выпускать свой пар.
1: Да, простите даже за легкий сумбур в эфире, потому что не понимаешь, как вообще это может
3: слов,
1: быть.
3: Да,
1: может быть, как такое. Мы с удовольствием, если вот вы свое мнение выскажете, его также озвучите. В эфире чуть попозже. Пишите нам, пожалуйста. Ну, а мы переходим к международной теме, которую все-таки мы не можем пропустить, несмотря на другие события. Белый дом, в Белом доме в Соединенных Штатах, в Вашингтоне, проходит встреча Трампа с Зеленским и Нетаньяху. Понимаете, две темы, Украина и Иран, сейчас на повестке. С Зеленским встреча уже завершилась. С Нетаньяху она проходит, по нашим данным, сейчас. Ну, и вот мы хотели бы поговорить с экспертом на тему того, какие, на его взгляд, результаты могут быть у этих встреч, то есть о прогнозах каких-то, да, чего нам ждать буквально завтра уже, наверное, потому что, ну, встречи явно не вот, не между прочим, они, знаете, не поболтать они собрались, какие-то решения будут, и что-то может неожиданно быстро измениться, в какую сторону эти изменения, насколько нам это на пользу. Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидат исторических наук, политолог, американист, с нами на связи. Константин Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
1: Ну, Константин Владимирович, может, у вас там даже по вашим каналам чуть больше информации, поэтому мы, ведь одна встреча уже состоялась, и вдруг что-то просочилось, другая проходит. Вот давайте в целом оценим. Во-первых, а зачем он свел их в один день? Вот, или они так сами напросились, потому что там еще и похороны этого экстремиста и самого, наверное, одного из самых мерзких сенаторов Соединенных Штатов проходят. Может, они все на похороны приехали, но почему-то они еще и встречаются вот в этот день с Трампом. В чем вообще вот смысл? Что-то намечаются какие-то решения, которые Трамп должен после этого обязательно озвучить? Или какой-то переговорный процесс, ну, как вариант, да? Он встречается с Зеленским, тут же звонит Владимиру Владимировичу, отправляет сюда своих, в Москву своих этих посланников с известными фамилиями. Ну, а в Иран, соответственно, он также направляет опять группу своих там специалистов, потому что, ну, вроде бы даже на некоторое время они сейчас прекратили бомбардировки Ирана. Вот для чего эти встречи?
9: Ну, я думаю, что все-таки символизм здесь некий имеется, потому что все эти визиты как бы синхронизированы, да, с похоронами, значит, Линдси Грэма. Вполне возможно, что как бы вроде бы хороним и ястреба, русофоба, и как бы вот с одной стороны и будем усиливать давление на Иран, но и с Украиной не все так просто, потому что все-таки переговоры шли с закрытыми дверями, и здесь как бы все зависит от такой некой фантазии интерпретаторов, да, и комментаторов. Но какой бы фантазии ни была, все равно есть все-таки некие различия, да, то есть понятно, что Зеленский приехал туда с некими ожиданиями, да, потому что все-таки с ожиданиями того, что дух Анкориджа сошел на нет, и, следовательно, можно от Соединенных Штатов от Трампа что-то выпросить, да, по крайней мере. Почему дух Анкориджа сошел на нет? Ну, как бы все американские, следовательно, сами политики уже об этом говорят, и многие полагают, что Трамп начал дрейфовать. Да, он начал дрейфовать в сторону, следовательно, от такой как бы нейтральной, что ли, позиции, да, все-таки занимая некую прозападную, проукраинскую позицию, да, вот, и пытаются, конечно, различные значит, американские военные эксперты попытаться для Трампа увязать две этих проблемы. Следовательно, увязать Украину с Ираном. Да, то есть понятно, что здесь как бы за всеми этими делами стоит Россия. Да? Следовательно, надо усиливать давление на Москву. Потому что стратегическим партнером Ирана является Россия. Ослабим Россию, победим и Иран, следовательно. И то же самое как бы по украинскому треку. Да? И вот они пытаются въедино, значит, два этих фронта как бы попытаться увязать, да, что, следовательно, существует некая, да, уже новая такая ось зла, вот как при Буше-младшем, помните, да, был Иран, Ирак, Северная Корея, то сейчас эта ось помасштабнее, да, это в первую очередь Иран, Россия, ну и, конечно, и Китай. И вот надо, следовательно, эту вот ось ослабить, разрушить и так далее. Поэтому, конечно, я думаю, что Зеленский будет пытаться от Трампа не требовать, да, они все-таки подход к Трампу изменили, и различные там политконсультанты и советники все-таки сказали, что для того, чтобы встреча была успешной, нужно все-таки лебезить и заискивать. Вполне возможно, именно по этой причине эта встреча была за закрытыми дверями. Да? Мы не знаем, как она пройдет. Да? Мы узнаем по конкретным действиям. Да? То есть, если все-таки Соединенные Штаты предпримут ряд таких сугубо антироссийских и проукраинских шагов, то тогда эта встреча будет, можно судить, да, уже как бы опосредованно, что эта встреча прошла для Зеленского успешно, да. Но здесь, конечно, есть и некий такой фактор Трампа, да, все-таки, несмотря на то, что Трамп человек такой, знаете, прагматик, реалист, значит, меркантилист и так далее, он здесь вот в нем все-таки фактор такой непредсказуемости. Да? Вот, поэтому Зеленскому точно было тяжело, да, вести переговоры с Трампом. Вот, посмотрим, как, во что это выльется. Да? Это должно все-таки выльется, вот я думаю, что в самое ближайшее время. Все-таки результаты должны быть, следовательно, нам озвучены. Да? Вот, какую он позицию Трамп займет? Поэтому в таком духе.
1: Константин Владимирович, ну а не может ли вот прям буквально в течение дня-двух состояться звонок, тот самый обещанный давным-давно Трампом, совершенный Владимиру Владимировичу, на котором он как раз вот расскажет о том, в ходе которого он как раз расскажет о том, о чем они там поговорили с Зеленским, и отправит к нам делегацию. Не кажется, что это вот как раз логично вот это, нет?
9: Ну, звонок-то может и быть, но, понимаете, тут уж столько в этих российско-американских отношениях было различных вот этих надежд, да, на прорывы, на нормализацию, на то, что Кушнер, следовательно, с Выткоффом реализуют какую-то фантастическую, какой-то вот просто сценарий и выведут эти российско-американские отношения, но, как показало время, да, год прошел, и, следовательно, ни во что это не выйдет. Да. Поэтому, может быть, звонок и будет, но это будет, скорее всего, некий такой политес. Трамп – это человек, который реально как бы смотрит на ситуацию. Да. То есть ему вот надо конкретная выгода. Человек, который, знаете, если какое-то дело не приносит ему этой выгоды, да, желательно большой выгоды, и желательно выгоды быстрой, да, тогда он как бы, ну, просто у него, он теряет к этому интерес. Европейцы эту выгоду Трампу, я так думаю, обещают. Потому что, ну, вот, если мы посмотрим, да, на встречу Трампа с Зеленским, да, вот эту скандальную вспомним, да, которая тогда прошла в Белом доме, Трамп себя вел с Зеленским таким образом, потому что были как бы ключевые такие неопределенности. Да? Первая неопределенность. как будет воевать Украина в условиях сокращения американской западной помощи, и будет ли она воевать, да, будет ли поддерживать, следовательно, будут ли поддерживать европейцы Украину, и сколько они будут ее поддерживать, и, следовательно, вот в условиях как бы этой сокращения западной помощи добьется ли Россия значительных успехов на поле боя, и тогда, следовательно, надо с русскими вести переговоры для сохранения, да, вот этого, для спасения киевского режима, да.
3: Мне кажется, тогда еще светили на горизонте вот эти вот истории с редкоземельными металлами, тоже давление было предпринято и в этой связи.
9: Ну, вот видите, а получается, что в условиях войны редкоземельные металлы добывать вообще как бы вещь фантастическая, да, вот, и получается, что в принципе, европейцы, да, вот они здесь являются таким как бы ключевым фактором, да, вот эта европейская помощь, то, что сейчас Европа переходит, да, вот на военные рельсы, да, идет милитаризация, увеличение военных бюджетов. Этот зонтик безопасности, который Соединенные Штаты передали европейцам, и они готовы на себя взвалить эту ношу, да, они готовы, следовательно, как бы встроиться, да, вот как бы в этот фарватер, да, несмотря на как бы все вот эти риски и все эти издержки. Вот, и получилось, что в принципе-то, да, и с европейской поддержкой, ну, Украина, в принципе, держится на плаву, да. А Трамп, он, конечно, не пророссийский политик, да. Разбиваться об стенку ради, значит, России он не будет, да. А позиция Трампа изначально была таковой, да, что он, следовательно, будет как бы над схваткой смотреть, в чью сторону чаша весов будет как бы нагибаться, да, и, следовательно, будет занимать ту позицию, да, позицию победителя. И на тех условиях, следовательно, будет модератором переговорного процесса. Да, с Анкориджа за год, в принципе, ничего на поле боя такого уж прям кардинального не произошло, но, следовательно, вот европейцы в своем таком антироссийском, да, русофобском угаре продемонстрировали, что готовы, значит, в Украину вкладываться. Украина же, значит, тоже чуть ли не готова масштабировать конфликт, чуть ли не готова даже присоединить к этому конфликту Беларусь и так далее, тому подобное, да. И, следовательно, как бы Трамп, понимая, да, вот европейский настрой самой Украины и, значит, с какими товарищами он имеет дело внутри Соединенных Штатов. А я вам там скажу, что сторонников нормализации отношений с Россией пересчитать по пальцам, буквально, да, потому что вот в принципе, да, вот настрой вот грэмовский, да, вот как хоронят сегодня Линдси Грэм, вот в принципе весь эстеблишмент, да, как республиканский, так и демократический, он антироссийский, да, то есть вот существует вот этот пресловутый двухпартийный антироссийский консенсус, следовательно, Россия там во всех документах стратегического планирования главный противник и главный враг, вот, поэтому Трампу как бы рвать и портить отношения со собственными элитами, со собственными сенаторами, да, политиками, плюс еще с союзниками, которые готовы оплачивать, да, украинские вот эти хотелки, да, нет никакого резона.
1: Спасибо. То есть он... Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, отдел исторических наук, политолог-американист. Мне похоже, мы завтра к этой теме еще вернемся, потому что станут известны подробности все-таки этих переговоров, и вдруг что-то прорывное будет. Если будет, поговорим. Если окажется вот просто болтовня ради болтовни, не будет.
3: Ну, а на сегодня просто у нас время по этой теме вышло. Далее мы будем говорить об Армении. Необходимо провести референдум о вступлении в ЕС. Вот сегодня об этом разговаривали, и мы продолжим.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
11: Помните про Илью Муромца? Не знаю, что там 33 года на печке лежал с паузы.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
3: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Итак, Армении необходимо провести референдум о вступлении в ЕС в максимально короткие сроки. Об этом заявил президент России в разговоре с премьер-министром Армении. Телефонный разговор состоялся по инициативе, кстати, армянской стороны.
1: Да, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил. Он сообщил о том, что Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения Москвы и Еревана, и была подчеркнута необходимость скорейшего проведения референдума, например, того, в какую сторону хочет идти Армения, вступить в Евросоюз или остаться в ЕАЭС. Как сообщили в пресс-службе армянского Кабмина, премьер Пашинян в разговоре подчеркнул, что референдум можно провести только после того, как Армения направит официальную заявку на вступление в Евросоюз. Также в ходе разговора Пашинян и Путин обсудили проблемы, вот те самые в экономических отношениях государств, армянский премьер попросил принять меры, чтобы разрешить вопрос с ограничением импорта товаров из России. Как вы помните, ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставки армянских цветов, некоторых овощей, фруктов и семечковых культур. Также был ограничен ввоз молочной продукции. С нами Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Александрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
16: Добрый вечер, Ольга и Игорь.
1: Ну вот смотрите, вот Песков сообщил, что президент России подчеркнул эту необходимость скорейшего референдума по ЕАЭС, ЕС там, да. А Россия согласна, получается, на выход Армении из ЕАЭС, так мы понимаем его, нашего Владимира Владимировича. Но если так, то к чему тогда вообще все эти церемонии и разговоры с Пашиняном, извините, как с родным, близким человеком? Ну, не хочешь ты с нами? Ну и, извините...
3: До свидания.
1: Да, я хотел сказать грубее. Да, ну, пожалуйста.
16: В любом случае, мы всегда выступаем дипломатически, все-таки пытаясь образумить своих младших братьев. И здесь, как бы, я бы не сказал, что вот Россия... согласно, да, на выход Армении из Евразии. Россия просто понимает, что если мы будем их в чем-то убеждать еще больше, да, то все это унижение для великой державы. Говорит, ну не выходите с Евразии, ну братья армяне, вы что, это мы вас просим. Нет, такого не будет. Не нравится? До свидания. И чем быстрее вы примете решение, нам будет уже понятно, как дальше действовать. Не тягните. То есть я, в принципе, понимаю, это посыл такой. Ребят, не затягивайте, а мы будем усиливать свои требования. Грубо, вот ограничения там, плюс еще, что вы не забыли сказать, рыбу бедным армянам запретили поставлять. Это же еще и рыба, и молочка, и сыры определенные. А Пашиняна начинает поддавливать. Вот поэтому инициативу он проявил. Владимир Владимирович, дайте нам, дескать, ну как это, миллионы долларов мы же зарабатывали, но мы хотим и нашим, и вашим, и не нашим, и не вашим, везде зарабатывать и со всеми быть хорошими, но все-таки в Европейский Союз. Но так не получится. И поэтому Владимир Владимирович прямо сказал, ребят, ну вы определяйтесь. А то, что мы не против, я думаю, что мы просто сделали определенные выкладки, посчитали, что нам выгодно, невыгодно, как себя вести в данном случае. И поэтому здесь как бы, видите, мы же не услышали указания разобраться, что же там за ограничения с этим, ну, с товарами, да, то есть как бы здесь идет дистанция. Если Роспотребнадзор считает нужным, если он нашел что-то, значит, так это и есть. И мы не нарушаем правила там никакие Евразес и торговли с Великой Арменией. Мы просто действительно видим существующую проблему, которая, может быть, раньше в силу очень братских отношений. Мы, может быть, по-другому там заминали, более быстрыми темпами, там, звонками. Ребят, ну пропустите этот груз, мы в следующий раз исправимся и так далее. То сейчас на фоне того, что происходит, что в Армении отъявленная фактически сейчас русофобия, и мы же, кстати, предупреждали армян о том, что у вас Европейский Союз кинет. И что мы видим? Действительно, Европа кинула Армению. В каком плане? Они обещали помочь Пашиняну компенсировать все потери от торговли с Россией. Вот именно там помидоры, сыры и так далее. Денег никто не дал. Пашинян лично обещал. А сейчас, не компенсировав ничего, Россия, более того, еще здесь ограничила. И получается, что Пашинян звонит президенту Путину и говорит, давайте уже, как бы, вы нам уже диктует, вы нарушаете законы Евразэс. А то, что Армения под его руководством делает все для того, чтобы исключительно получать бонусы от Евразэс, но тут же и гадить всему евразийскому партнерству, это ничего. Ну, видите ли, армяне привыкли в последнее время сидеть не на двух, а на трех стульях. Но, судя по всему, время такое закончилось.
1: Под третьим столом вы еще и турецкий имеете в виду, как мы понимаем.
16: Да.
1: А, Евгений Александрович, ну вот тем не менее, можно, значит, ну вот, судя по тому, что вы говорите, можно быть уверенным в том, что Россия вот эту свою позицию сейчас не изменит. Потому что мы очень часто, ну настолько вот навстречу везде шли нашим вот этим братьям, бывшим по СССР, да, сейчас по СНГ или вот по ЕАЭС там и так далее, что уже вот, ну уже просто становится обидно. Видно, потому что Армения, ну, действительно, ну, просто изгаляется, как бы, да? То есть мы референдум проведем, давайте мы сейчас заявочку подадим. Ну, ребята, вы выходите, да? Ну, тогда все, тема закрыта для вас. Подавайте вы заявки куда угодно, хоть Господу Богу, хоть черту, хоть в ЕС, да? Но что вы себя считаете членами ЕС, если вы уже одной ногой, вы думаете, что в ЕС одной ногой. Вот. А мы вот как наблюдатели тоже за этим процессом, и Сольги также, и наши слушатели к этому часто присоединяются. Опасаемся, что мы им дадим вот этот переходный период за наш счет провести. Вы предполагаете, что такого все-таки не будет, да?
16: Я думаю, что уже и президента Путина не поймут. Все прекрасно видят позицию, да, все достойно оценили этот диалог с президентом, посыл его, что армянам сказали, ребят, вы определяетесь и быстро. Это говорит о уже принятой жесткой позиции, на мой взгляд. То есть вряд ли мы дадим армянам такой шанс, говорит, ребят, вот вам переходный период, мы с вами будем торговать, давайте тащите к нам свой паленый коньяк, гнилые фрукты и там недоросшую рыбу, образно говоря, да, мы вам все простим, вы же братья, мы вам все время помогали, и вы как бы великие всегда столько пользы принесли России и так далее. То есть этого не будет. Я думаю, что выработалась уже позиция.
1: Это здорово, что мы начали учиться где-то и на своих ошибках, или просто от своей этой добросердечной позиции отказываемся в тех отношениях, которые, ну, не могут строиться по этим принципам. Интересно, где они рыбу-то брали? Там нет морей, то есть речная и в озере Севан, что ли, я не знаю.
16: Форель.
3: Конечно.
16: Да, форель. Разводят форель, да. Ну, это не огромные объемы, но
1: да,
16: вот, сколько-то и Армении.
1: Ну, Армения все
3: равно
1: не
3: чувствительна, чувствительна для отдельных производителей.
1: Для них это чувствительно, да. А для России, ну, Армении не видно на карте мира, если так не присматриваться.
3: Ну, во всяком случае, да, вот эти вот продавцы рыбы, они когда устраивали митинги в центре города, они говорили о том, что, ну, а куда мы будем эту рыбу девать? В Европе, что ли, будут покупать? У них своей полно, и почему они должны обращать внимание на армянского производителя, которого они совершенно не знают? Поэтому для них мы действительно очень чувствительный рынок сбыта.
1: Вообще, конечно, вот вообще, конечно, удивляет, что они вот готовы от всех принципиальных вещей отказаться. Я помню, как Пашинян там говорил, что нет, это не коньяк, это бренди. А как также от своего любимого Гаррера Рат они уже готовы отказаться. То есть все, что вокруг чего Армения строила свою, ну, национальную политику,
16: да,
1: идентичность, все уже забыто только для того, чтобы в Евросоюзе оказаться. А ведь оказаться для чего? Ну, для того, чтобы присосаться, да? Ну, по большому счету, что даст Армения? менее Евросоюзу. Они хотят там почему-то больше получать.
3: Евгений Александрович, может быть, вот 20 секунд, чтобы какой-то вывод сделать.
16: Ну, я думаю, что Армения как бы никогда не имела серьезной государственности, получила только при России. И, грубо говоря, без поддержки России она и потеряет государственность.
1: Вот похоже на то. Спасибо огромное. Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа, был с нами.
3: Ну, а следующий час мы начнем с интереснейшей темы. Дело в том, что Таджикистан законодательно запретил хиджабы и бороды, а также чуждую одежду. И поэтому, наверное, приезжают ее носить у нас. Да? Верно? Или неверно? Вот будем разбираться и выяснять в самом начале следующего часа, сразу после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь нас, мы скоро будем и обязательно продолжим.
2: Наше время. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
17: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
18: И можем, и нет.
19: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
21: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Триумфаторы. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
22: Очередной выпуск программы полностью посвящен обладателям Всероссийской джазовой премии 2026 года. Прозвучат записи Игоря Бутмана, Алины Янгибарян, Московского джазового оркестра, ЛРК Трио, Олега Акуратова, Гасана Багирова, Антона Чекурова и легендарного Алексея Козлова.
2: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
23: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
2: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Дмитрий Медведев подчеркнул, что в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости. При этом у противника дефицит людского ресурса. Об этом он заявил на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил России. Вспышка вируса Коксаки среди российских туристов в Анталии не выявлена. Число погибших при землетрясении на острове Кюсю в Японии выросло до 13 человек. Все подробности далее в выпуске. Бойцы российской группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Как отметили в Министерстве обороны, при поддержке подразделений войск беспилотных систем и артиллерии, штурмовые подразделения группировки прорвали оборону противника, закрепились на позициях и зачистили от личного состава ВСУ Красный Кут, а также прилегающие лесополосы. Подробности рассказал начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Национальной гвардии в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Ивановки, Доброполья и Рубежного. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих. Боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.
1: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 842 беспилотника самолетного типа, заявили в ведомстве. Вопросы демографии и поддержки участников СВО на поле боя, а также членов их семей – важнейшие задачи для всех ветвей власти в России. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Президент отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что с Совета будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития России.
3: 20 сентября выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации, и это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации, там представители и от представительных органов власти региональных, и от исполнительных. Думаю, что это тоже такой очень важный процесс. Имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совет Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития.
1: Валентина Матвиенко отметила, что за прошлый год Советом Федерации было одобрено около 50 законов, направленных на поддержку участников спецопераций, членов их семей, в частности, содействие в получении образования, трудоустройства и так далее. По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил России в личном составе полностью удовлетворены, об этом заявил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил России военнослужащими по контракту. Он добавил, что за первые 6 месяцев нынешнего года порядка 200 тысяч человек заключили контракт с вооруженными силами России, еще 16 тысяч вступили в ряды добровольцев СВО. Таким образом, в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости, добавил он. По словам Медведева, около 40 тысяч военнослужащих поступили на службу в войска беспилотных систем. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13 человек. Об этом заявила премьер-министр страны. Ранее власти Японии после прошедшего землетрясения рекомендовали 300 000 жителей префектуры Кумамото укрыться в убежищах в связи с возможными повторными толчками. По данным японского метеорологического агентства, в ближайшее время сейсмическая активность в регионе не прекратится. К работам в зоне бедствия привлечены более 3500 военнослужащих сил самообороны Японии. Средний размер пенсии и неработающих россиян вырос почти на 4,5 тысячи рублей за 2 года. Это следует из данных Социального фонда России. На 1 июня средний размер пенсии составил 25 402 рубля, ну а самый высокий средний размер пенсии в июне был зафиксирован в Чукотском автономном округе. Это 42 270 рублей. Вспышки вируса коксаки среди российских туристов в отелях турецкой курортной Анталии не выявлено, заявили в турецком Минздраве. Роспотребнадзор обратился с запросами в Минздрав этой страны и Ассоциацию туроператоров России за сообщение о распространении вируса среди российских туристов. Коксаки относятся к группе энтеровирусов и чаще всего передается контактно-бытовым путем, а также через загрязненную воду и пищу. Заболевание обычно сопровождается повышением температуры, сыпью, поражением слизистых оболочек. Наиболее уязвимы к инфекции дети, при этом в большинстве случаев болезнь протекает в легкой форме. С сегодняшнего дня в Москву придет похолодание. Днем будет не выше 16-19 градусов тепла, пройдут проливные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода вернется в рамки климатической нормы лишь в пятницу.
4: Ближайшие ночи 13-16, днем не выше 16-19, это будет самый холодный день семидневки, ну и ожидается до 17 литров дождевой воды на метр квадратной площади. Пасмурно и довольно дождливо также будет и в четверг, и по-прежнему не по сезону свежо, в сумерках 11-14, середине дня плюс 18-21. Ну а в пятницу Небесная канцелярия услышит просьбы москвичей о возвращении лета, и в финальный день июля инициативность на арктической карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится. Ночью будет 12-15, а днем, когда из облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 23-26.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. Медиафутбольный клуб «Фанком Брукбойс» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. В следующем раунде «Фанком Брукбойс» в гостях сыграет с кировским «Динамо». Нефтяник из Избербаша разгромил махачкалинский «Анжи» 5-1. Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» заключили контракт с нападающим Степаном Хрипуновым. Соглашение рассчитано сроком на 1 год. В прошедшем сезоне форвард уступал за автомобилист, за который провел 58 матчей, забросил 9 шайб и отдал 10 результативных передач. В Минске прошел товарищеский матч между «Адмиралом» и «Солигорским шахтером». Победу «Бубулитом» одержала дальневосточная команда 3-2. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Россияне завоевали золотые медали в 2 разрядах на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Даро со счетом 3-1. В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев в решающей встрече одержали победу над представителями Казахстана Кириллом Герасименко и Искандером Харки 3-0. В парном разряде у женщин серебряными призерами стали Влада Воронина и Валерия Щербатых, а в смешанном дуэте второе место заняли Мария Тайлакова и Лев Кацман. Юрий Зинько назначен главным тренером Кемеровского мужского волейбольного клуба «Кузбасс». Зинько возглавил команду в марте 26 года после отстранения Сергея Троцкого. До июля специалист работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петропавловске и Камчатском сегодня днем до плюс 16 градусов, небольшие дожди, осадки и в Хабаровске, там плюс 24, в Иркутске до 30 тепла, в Красноярске до плюс 25, в Мурманске 20-22 и без осадков, в Оренбурге жара 35 градусов выше 0, осадков не ожидается в Туле и Владимире. Кратковременные дожди плюс 19, в Волгограде до 27 тепла, дожди и грозы, в Ялте плюс 27-29 без осадков, в Санкт-Петербурге днем плюс 22, порывистый ветер, атмосферное давление в пределах нормы, в Москве в течение дня временами дожди, днем не выше плюс 20 градусов, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Каждый должен понимать, что на фронте нет удачного времени года. Когда ты живешь в земле, осенью, весной тебя затапливают, зимой морозы, летом жара, тепловые удары.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
2: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
3: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте,

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
1: Мы снова здесь и готовы продолжить. У нас есть еще несколько интереснейших тем, которые будем обсуждать с лучшими экспертами нашей страны. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто к нам только что присоединился. И мы напоминаем, что у нас есть канал обратной связи 8-925-222-9992. Вы нам сюда пишете.
2: Ну да, я сейчас как раз вот прочитаю ряд ваших сообщений по поводу убийства в Екатеринбурге. Очень эмоциональные вы пишете слова, не все можем мы даже прочесть и не будем. Ну вот давайте несколько. Да, страшно творится у нас, пишет нам Татьяна, этого подонка Аркашу, и же с ними судить надо по всей строгости закона, без всяких смягчающих обстоятельств. Может быть, в Екатеринбурге на умы людей оказывает влияние все тот же пресловутый Ельцин-центр, задается вопросом Татьяна. Дальше. Они обязаны... Добрый вечер, Ольга, Игорь. Как горько за нашего ученого, как хочется, чтобы все в России услышали об этой трагедии. Свердловская область меня уже не удивляет. Ну, здесь про соросовское прошлое, говорят, этого региона, про Ельцин-центр, но тоже есть смысл. А вот здесь другое. Уважаемый ведущий, Ольга Игорь, пожалуйста, не оставьте этот Свердловский кошмар без внимания. Спасибо за ваши позиции. Ну, в общем...
1: Мы обязательно вернемся к этой теме. Мы ее ни в коем случае не оставляете. Вы прекрасно знаете по нашим эфирам, что если мы что-то начинаем отслеживать, то мы стараемся довести это до конца. Поэтому в ближайший четверг мы к этой теме вернемся. И в последующие эфиры тоже, наверное, будем ее отслеживать. Мы думаем, что уже будут, наверное, какие-то результаты к четвергу. Но, во всяком случае, хочется надеяться, что Александр Бастрыкин не оставит это просто так. Ну, а теперь давайте мы расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
2: Москвичам, да и тем слушателям из остальной России, которые слушают нас по разного рода социальным сетям и на платформе Смотрим.ру, мы расскажем о парке Лосиный остров, который, представляете, наш, ну, городской фактически парк, хотя это национальный парк, официально так это называется, лидером оказался по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий России, а вот Кисловодские даже и Сочинские парки за ним пристроились в очередь. Это, я думаю, что очень интересно будет узнать и узнать о как вообще можно провести время в Лосином острове. С Андреем Кудряшовым мы поговорим о страшных событиях, которые происходят на Эльбрусе. Странным образом альпинизм становится модой, только эти модные люди гибнут в ходе своих восхождений, и будем разбираться, откуда это пошло, что такое, что произошло. А Россия вышла на второе место в мире по поставкам на мировой рынок, не поверите, кориандра, даже не пшеницы. Что такое, что мы еще поставляем на мировой рынок из агропродукции, расскажет наш эксперт. Ну, а начнем мы с того, о чем уже Ольга предупредила буквально 20 минут назад вас. Таджикистан законодательно запретил хиджабы и чуждую таджикской национальной традиции одежду.
1: Бороды тоже.
2: Бороды в том числе. Но вот похоже на то, что все те, кто с этими ограничениями не согласен, переехали к нам в Россию. Но вот мы в России ничего не запрещаем, в итоге получаем какой-то парад странной идентичности. Будем разбираться в этой истории.
0: Наше время.
1: Итак, Таджикистан законодательно запретил хиджабы, бороды и чуждую одежду. Арабские головные уборы, длинные свободные платья тоже попадают под запрет. И власти заявляют, что меры направлены против агрессивного проникновения элементов ближневосточной моды, не связанных с историческими традициями таджикского народа. Хочешь прикрыть голову? Носи тюбетейку. Хочешь чуждый хиджаб? Езжай в арабские страны. Ну или в Россию, да, получается, что вот так, потому что Игорь говорит, что вчера встретил, ну, просто уже полностью закрытых, да, женщин.
2: Да, это даже очень, уже пугает даже, слушай.
1: В то время как Таджикистан себя спасает от культурного поглощения, почему-то вот у нас культурное принятие, ну, по ощущениям. Все не согласны, кстати, похоже, действительно едут к нам. И вот сейчас хотелось бы об этом поговорить, тем более, что вот тут еще на днях был скандальный совершенно случай с вечным огнем.
2: Да, который...

0: план-удэ случился, но это уже как бы реакция и позитивная на самом деле на правоохранительных органов на вот те преступления, которые совершают те самые, в частности, в данном случае, таджики. Таджикские детишки взяли и потушили вечный огонь.
1: Ну, а потом сказали, а что такого?
0: Да, ну за это их родители лишились гражданства приобретенного. И когда подняли документы на глав обеих семейств, вот этих вот, которые там дети хулиганили, выяснилось, что у них более 20 нарушений ПДД, уклонение от воинского учета. Удивительно, что об этом узнают только тогда, когда вот преступления совершают. Но хорошо, что хотя бы в этот момент узнали. Ну и при этом они исправно получали...
1: 100 тысяч рублей пособие в месяц. Нормально?
0: Можно было, в общем-то, жить и ни в чем себе не отказывать. В Улан-Удэ, тем более, жизнь чуть подешевле, чем в Москве и даже Екатеринбурге. Ну что ж, лишили гражданства эти семьи, высылают, и это как раз пример постепенного ужесточения миграционного законодательства последних лет, который вот сейчас прям выходит на пик. Надеемся, что таких примеров будет больше, а случаев, по которым приходится применять такие меры, будет меньше, потому что поймут люди, что не надо лезть в чужую страну со своим уставом. Ну а вот теперь об уставе, который, ну, в кавычках уставе, который принят в Таджикистане. Мы решили поговорить с экспертом, ведущим научным сотрудником Института международных исследований ГИМО, МИД России, Ахметом Ярлыкаповым. Ахмед Аминович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Нас, конечно, порадовало то, как Таджикистан защищает свою идентичность, свой менталитет. Но не все, например, россияне знают, а какова же эта идентичность, какой же это менталитет. Почему так в Таджикистане воспринимают как нездоровое явление бороды, хиджабы, вообще арабскую одежду? Насколько она противоречит таджикской традиции? Почему часть из таджиков это делает, тем не менее, и почему они в итоге оказываются у нас, если у вас есть ответы на эти вопросы, то мы ждем их.
2: Ну, во-первых, значит, приняли этот закон еще в 24-м году. Сейчас всего лишь навсего Таджикистан ужесточает правоприменение. Я прошу вот это вот уточнение.
0: Это важный момент. А мы хотели добавить, мы уже не стали добавлять, что сейчас просто активно средства массовой информации Таджикистана об этом начали рассказывать. Видимо, этот процесс, да, действительно переходит в какую-то новую фазу, да.
2: Да, в 24-м году был ужесточен закон, кстати, 2007-го еще года. И в 24-м году как раз были введены вот эти вот очень важные изменения, запрет на чужую одежду, вообще ввоз, там, реклама, ношение и так далее. Ну вот, бороды там и прочее, да. Вот, но дело в том, что почему сейчас ужесточают, да, правоприменение, потому что вот это все было введено, и я как раз в 24-м году, кстати, был в Душанбе, видел, ну, несмотря на вот эти все очень строгие ограничения, там просто жесткие штрафы, просто для физических лиц, я вам скажу, около 730 долларов США, для нищего Таджикистана это огромный штраф. Ну вот, и несмотря на все эти штрафы, люди все равно продолжали, значит, где-то примерно треть женщин, например, была в хиджабах, я это сам просто своими глазами видел, вот, и вот это вот такая вот, я бы сказал бы, исламская глобализация, да, и она накатывала на Таджикистан уже очень давно, вот, и вот 2 года таджикские власти, видимо, подождали, пока вот этот закон поработает вот в таком расслабленном режиме, и сейчас, видимо, скорее всего, решили, что, ну, вот, ничего не меняется, люди продолжают в таким вот явочным порядком, да, сохранять прежние положение дел, вот, и это было, кстати, достаточно широко, например, вот в том же Душанбе, в общественных местах запрещено, да, в этих во всех хиджабах там и так далее. Но вот в отеле, например, в частном, в котором я жил, весь полностью персонал женский был в этих самых хиджабах.
0: А вот, Ахмед Аминович, а скажите, а почему они так сейчас на уровне властей, на уровне государства воспринимают и хиджабы, и бороды? Вот они даже сейчас требуют, например, чтобы раз в неделю присылали фотографию, что ты побрился, а не ходишь с бородой, да, полиция требует этого. Почему? Почему они считают это признаком экстремизма? Ну, потому что, когда были критические события в Таджикистане, ведь все экстремисты этим отличались, то есть есть основания для этого, да?
2: Ну, вот как раз-таки власти необходимы какие-то, да, вот маркеры, и они определили для себя маркеры. То есть вот это для них является маркером, когда человек отращивает слишком бороду. Или когда там женщина надевает вот этот самый хиджаб, который считается нетрадиционным для Таджикистана.
0: Ну, а вот как, считается ли он является? Все-таки хочется понять, насколько вот Таджикистан отличается от, по идентичности от того, что ему навязывает, как вы сказали, исламская глобализация. У них свой мир, да? Он не такой, как в арабском мире, правильно?
2: Совершенно верно, да. Таджикистан все-таки это особая страна с особой историей. Вот, она проходила вот эту советскую, кстати, секуляризацию, когда, помните, эту паранджу сжигали, да, вот, после революции и так далее. Вот, и очень большие там, большой сектор светский тоже, то есть светских очень много на самом деле.
0: Ну да, но это же ведь вот не это... исламское государство, это обычная демократическая республика, да.
2: Совершенно верно, да, но вот из-за того, что сейчас вот времена такие, мы живем, вот, не к сожалению, а вообще вот в такое время, да, когда глобализация активно действует, не только западная, но в том числе и вот эта вот исламская. Но вот я, по моим оценкам, я вот был там, примерно треть населения, вот они находятся под влиянием этой самой исламской глобализации.
0: Ну да.
2: Но
0: а
2: вот власти это не нравится.
0: Власти видят это как протест. Власти видят это как протест.
2: Ну, в том числе, конечно, ну, в том числе.
0: И прекрасно, да, что они так борются. Прекрасно, что они...
2: Любые какие-то, да, вот противоречащие подходам власти вещи находят канализацию через какие-то вот такого рода моменты. Ну вот в том числе и это тоже. Вы, кстати, очень правильно говорите, да.
0: Причем, да, почему, вот. Почему при этом мы должны терпеть у себя, тех, кто протестует против властей Таджикистана, почему они скрываются у нас, нам непонятно. И мы ждем, что новый состав Государственной Думы все-таки задумается об этом и примет, может быть, похожие на таджикские решения. А то какое-то место для эмиграции экстремистов, что ли, из Таджикистана. Ахмед Ирлыкапов, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, был с нами. Спасибо, Ахмед Аминович. А мы переходим к следующей теме.
3: Наше время.
1: Россия вышла на второе место по поставкам на мировой рынок кориандра. Это кинза, если кто не знает.
0: Ну да, кинза, да, да, да.
1: Аграрии экспортировали 48 тысяч тонн специй. И такие данные, между прочим, они, ну, считаются достаточно убедительными.
0: Слушай,
1: российские аграрии сумели заработать 27 миллионов долларов на этом. Причем больше половины этого объема выращивают в Крыму, 25 тысяч тонн. И это больше даже, чем Италия, которая находится на третьем месте. А первое место – это Индия. И надо сказать, что это, пожалуй, моя самая любимая специя. Вот особенно из зелени.
0: А вот нам хочется узнать, мы все время слышали про зерно, там, про пшеницу и так далее, которую мы поставляем на мировой рынок. А что еще мы поставляем на аграрный рынок? Потому что вот кинза было просто большим откровением. Мы поэтому решили обратиться, получив такую любопытную информацию, к аналитику аграрного рынка, доктору экономических наук, профессору Леониду Холоду. Леонид Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь.
0: Леонид Иванович, а что кроме зерна и вот как мы теперь выяснили кинзы, мы поставляем на мировой рынок с аграрного нашего российского рынка?
4: Российская Федерация поставляет довольно широкий спектр продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. Ну вот, во-первых, это зерно. Оно припадало в объемах в прошлом году. В этом году восстанавливающий рост был за полгода на 26% по стоимости, 22% в деньгах. Экспорт увеличился, этому способствовала правильная такая достаточно грамотная политика зернового демпфера. Ну, в общем, с зерном все понятно. Там у нас первое место в мире давно уже по мягкой пшенице. Второе после зерна – это масложировая продукция. Это, во-первых, масла подсолнечное, соевое, рапсовое, причем в довольно-таки больших объемах. Я не ручаюсь, что мы там первое место в мире занимаем. Во всяком случае, по подсолнечному маслу там занимает первое место наш ближайший сосед. Вот, но у нас эти поставки большие. За вот, последние полгода, значит, где-то он превысил под 5 миллионов тонн на 4 миллиарда долларов. Это больше, чем в прошлом году на 21. Также мы поставляем продукты переработки этих самых масличных культур, помимо масла, шрот, ежмых масличный. Это важнейшая составляющая, ну, во-первых, для корма скота, для кормов, для животноводства. Ну, во-вторых, это еще и сырье для многих производств, что там делают из сельхозпродукции. А дальше, ну, традиционный вид экспорта – это рыба. Рыбы мы поставляем довольно-таки много. За первые 5 месяцев текущего года мы поставили почти 1 000 000 тонн. Примерно так же, как в прошлом году, но по цене это больше на 3,5, больше, чем на 3 миллиарда долларов. Ну, рыба в основном дальневосточная, минтай, там треска дальневосточная, крабы, там рыба массовая. И ее поставляют в страны Юго-Восточной Азии, в Японию, в Китай. Потом Российская Федерация, в общем, хорошее место себе обеспечила. Оно там не рекордное, не какое-то. Мы в первенстве вообще в таких вещах не играем. Но, тем не менее, на рынке курятины и мясо. Там небольшие такие объемы, как вот по рыбе или как по маслу. Но они все-таки значительные. Ну и, плюс ко всему, не сбрасывайте со счетов. Мы довольно-таки много продукции поставляем глубокой переработки. Это не только там промпродукция для чего-нибудь дальнейшего там изготовления, но это продукт питания. Это кондитерские изделия, мороженое, молочная продукция и так далее. Вот если пойти в магазин где-нибудь в Казахстане, в Узбекистане или в Таджикистане, вы обязательно там в магазине продукцию наших предприятий увидите. Вот. Ну, то, что хлеб свежий куда-то далеко не возят, хотя замороженный возят. А так, в принципе, спектр достаточно широкий.
1: Леонид Иванович, у нас минута буквально осталась. Хотела спросить про подсолнечник. Я слышала, что он пользуется огромным спросом в европейских, например, странах. Они у себя его не выращивают. И дело даже в том, что это достаточно агрессивная культура. И якобы после посевов подсолнечника земли надолго могут становиться непригодными. А это правда?
4: Да, это правда. Просто для того, чтобы нивелировать этот фактор, существует севооборот. После подсолнечника нужно что-то такое другое посеять, чтобы землю восстановить. А так, в принципе, культура нормальная. Земель-то у нас много. Можно чередовать посевы и нормально, неистощительно их использовать.
0: Спасибо огромное. Пускай Европа нам не указывает, что нам сеять. Ведь самой нужно этот подсолнечное масло. Это необходимо. Аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод был с нами.
1: Ну, а далее, до конца часа, мы собираемся поднять еще несколько интересных тем. С москвичами поговорим про Лосиный остров, который стал лидером по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий России. Так что, уважаемые жители Москвы и Подмосковья, обязательно дождитесь. Мы завершим сегодняшний эфир рассказом и разговором с заместителем директора этого самого национального парка Лосиный остров. Ну, и к нам в эфирную студию уже пришел наш коллега Андрей Кудряшов, и будем обсуждать жуткие события последних дней, недель на Эльбрусе. Очень много об этом говорили, и опять возникают новые поводы. Дождитесь.
3: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
5: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
6: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
1: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым мы представляем Андрея Кудряшова. Здравствуйте.
2: Здравствуй, Андрей.
3: Здравствуйте. Ну, у нас сегодня будет очень грустная, наверное, тема, да, потому что вновь будем говорить о несчастных случаях на склонах Эльбруса. И на прошлой неделе, да, все, наверное, слышали, что погиб 11-летний мальчик, которого отец взял подниматься, да, на гору. И, соответственно, еще несколько иностранцев тоже.
2: Пятеро
3: человек, да, Эльбрус забрал их жизни за очень короткий промежуток времени. Это все произошло, и Федерация альпинизма России выступила с предложением запретить подъем на эту гору неподготовленным альпинистам. Сейчас к нам присоединяется Ирина Морозова, руководитель пресс-службы и пиар-службы Федерации альпинизма России. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Добрый вечер. Ну, наверное, первый вопрос. Понятно, да, что подниматься на любую такую гору очень опасно, и нужна специальная подготовка. Какая подготовка нужна, чтобы объяснить тем людям, которые не знают и не очень понимают, что это такое?
4: Ну, любой начинающий альпинист, он проходит, во-первых, общую физическую подготовку, во-вторых, он проходит элементарные знания, базовые передвижения по различным видам горного рельефа. И первое время все начинающие альпинисты, они ходят с инструктором, но точно так же, когда вы начинаете водить машину, вы же сразу не выезжаете сами на дорогу, да, вы же сначала должны какое-то пройти обучение, теорию изучить правила, изучить основы там владения автомобилем, да, но в горах то же самое, то есть для того, чтобы самостоятельно пойти на гору без какого-то опытного человека, инструктора или гида, для этого вам нужно иметь определенный бэкграунд как теоретических знаний, так и технических знаний, как двигаться в горах по рельефу и, опять же, как справляться с какими-то ситуациями, когда непогода начинается, холод, ветер, туман, как ориентирование, радиосвязь. Ну, там очень много вот этих базовых знаний, которые необходимы для того, чтобы подняться на гору. Даже если эта гора кажется простой, такой, как Эльбрус, тем не менее, все равно в любой момент может ухудшиться погода, да, и условия уже становятся не совсем простыми. Поэтому для этого, для того, чтобы все прошло безопасно, да, ну, необходимы вот эти как раз навыки и знания определенные.
3: То есть, ну, насколько я понимаю, все вот эти базовые навыки, люди, которые предпринимают подъем на гору, у них есть, да, у этих людей, у начинающих альпинистов, и все равно туда приходят неподготовленные люди, приходят новички, которых потом приходится, не дай бог, спасать. Правильно я понимаю?
4: Ну, тут вообще на самом деле этот вопрос очень сложный. Нельзя сказать, что обязательно все новички. Да, иногда бывают случаи, когда люди совершенно не подготовлены, они наслушались, что Эльбрус – простая вершина, что туда там даже вот забегают скайрайнеры во время каких-то забегов, и они туда идут. Но такие ситуации...
3: А кто такие скайранеры? Это люди, которые бегают там по горам на высоте, правильно понимаю? Но к альпинизму они не имеют никакого отношения.
4: Ну, на самом деле, скайранинг – это сейчас одна из дисциплин альпинизма, которая официально входит, зарегистрирован в Минспорта и проводятся соревнования. Так же, как соревнования по легкой атлетике, да, это, но только так же, как соревнования марафон, но только это забег именно на вершины. Mm-hmm. Вершины могут быть разными, они могут быть и невысокие по высоте, да, где-нибудь на Урале, например, и также они могут быть и высокими, но самый высокогорный забег у нас в России это на Эльбрус как раз и на Казбек, это высокогорные забеги. И там есть также внутри этой дисциплины есть несколько своих видов. Вертикальный километр, который не на вершину, а который именно вот километр надо набрать по вертикали. Есть марафон. Марафон это как раз вот на вершину и на высокую вершину, в частности Эльбрус. И там, да, там профессиональные бегуны, скайрайнеры, они бегают, они добегают до вершины Эльбруса за 3 часа с небольшим. И, соответственно, это пиарится, да, люди видят, что вот можно вот так вот.
5: А вопрос можно, Ирина?
1: Как скоростник необычайный.
5: Да, дятел в Уйдепекер. А зачем они это делают? Для чего? Ради чего, да? Потому что люди, альпинисты, они идут не быстро, это совершенно точно.
1: И им тяжело это делать.
5: Да, насколько я понимаю, там кислород должен быть, правильно я понимаю?
4: Нет, ну а зачем вообще участвуют в марафоне, в триатлоне? Зачем участвуют, зачем тягают гири, штанги?
5: Вопрос снимается.
1: Ну это как-то привычно,
5: да. На земле можно делать, да.
1: Можно бежать по прямой, но бежать в Эльбрус...
4: Но сейчас же очень много разных видов спорта, которые появляются, и в частности молодые виды спорта, и вот, например, сабординг, да, там уже есть соревнования по сплаву на сапине, на байдарках, да, mm-hmm. на сапах. А зачем вот они, почему они сидятся в байдарке?
1: Нет, но это все равно как на сапе взбираться по Ниагарскому водопаду вверх.
5: Спускаться.
1: Вот приблизительно так воспринимается.
6: Ладно, просто интересно, мы говорим о страшных, трагических случаях с альпинистами на Эльбрусе,
5: просто такое ощущение, а вот тут рядом пробегал скайранер по соседней тропе. Да, вот такое ощущение складывается. Это же не так, да? Это у нас совершенно неправильное восприятие.
6: Они, наверное, где-то все-таки бегают там, ну, не до вершины, да? Или как?
4: Ну, нет, они там бегают на вершину, да, но, к сожалению, именно складывается вот такое впечатление, что это очень легко из-за того, что эти люди профессионалы, они готовятся вот к тому, чтобы бежать на вершину, они ежедневно тренируются, они бегают на равнине постоянно, они бегают в высокогорье, они выезжают, у них тренировочные выезды. Более того, перед тем, как перед соревнованиями, этими забегами на Эльбрус, они приезжают за месяц туда, и они там бегают на этой высоте, и бегают они несколько раз, поднимаются на Эльбрус, они акклиматизируются, ну, то есть это тяжелый труд, физически.
1: А с какой скоростью они бегут приблизительно? Вот интересно, и они бегут вот в этих альпинистских ботинках и...
5: С кошками,
1: в этой...
4: Нет, там другая экипировка, там они у них легкие такие кроссовки, которые специально для высотного скайранинга, но на них такие кошки специальные, которые надеваются именно на такие кроссовки. А они бегут налегке, ну, конечно, они не в спортивных трусах, да, но они там все-таки какая-то у них на них одежда, куртка.
1: А скорость-то
5: какая? Километров 15, наверное, нет?
4: Нет, это надо вычислить. Мне вот сейчас трудно это...
5: Нет, бог с ними. Вычислить. Нет, просто смотрите. Смотрите, у Эльбруса две вершины. 5642 и 5621. То есть они добегают туда, правильно я понимаю?
4: Да, это забег на западную вершину. Но, тем не менее, это все-таки не совсем бег. Это такой, скорее, быстрый шаг. Ну, то есть, если конечно, это сравнить, да. Это вот как вот быстрая ходьба, да, на равнине. Вот,
1: Скайранеры украли шоу сейчас.
6: Несчастные альпинисты, они что, стараются после этого?
5: Да, они какие-то, да, подготовка, а то пришел скайрайдер, да, и забежал. Нет, давайте, если серьезно, понятно, это отдельная.
6: Это отдельная тема, придется как-то ее обсудить.
5: Отдельный какой-то спорт с точки зрения... безопасности, понятно, что предлагает Федерация альпинизма России вообще, чтобы не было трагедии, потому что я так понимаю, что несчастные случаи могут в горах, потому что это горы, да, горы могут забрать все и любого человека, могут случиться абсолютно с любым человеком. Какие нужны административные законодательные барьеры, чтобы отсекать не готовых людей?
1: И детей, в частности.
5: Ну, детей тем более, да, потому что 11-летний мальчик, да, который...
1: Ну, вряд ли как-то ему можно было находиться там?
4: Ну, на самом деле, вот если брать официально, федерация, она занимается официальным спортом, да, и подготовкой, официальной спортивной подготовкой альпинистов. Существует правило, во-первых, подготовки альпинистской, и существует правило горовосхождения, но в рамках официальных альпинистских мероприятий, которые проводятся Федерацией альпинизма и различными региональными федерациями, спортивными клубами, эти мероприятия мероприятия, в рамках них люди ходят и закрывают спортивные разряды. Так вот, в рамках вот этих мероприятий существуют определенные правила. И по этим правилам допустимо с 16 лет может человек отправиться на восхождение. Да, в 11 лет по этим правилам его не допустят. Там в этих правилах существует выпускающие, существует ответственность за безопасность. Определенная система.
5: Да? То есть правила придуманы не просто так, в федерации, естественно, и на всех, как бы, при восхождении или на любую гору, да, есть правила. Но мы все-таки говорим сейчас
4: Эти правила, они существуют еще начиная вот с зарождения альпинизма у нас в России, начиная там с 20-30-х годов.
6: Просто, Ирина, хочется спросить, смотрите, вот тут какой-то тупик вот в чем заключается. Есть спорт, да, и есть туризм.
5: Есть частные люди, которые разбираются. Вот частников,
1: В принципе, вот кто может мне запретить, если мне втемяшилось в голову полезть в гору?
4: Можно запретить, например, сплавиться на байдарке в рамках каких-то там соревнований. Вы не можете, то есть вот в Лосево проходят, да, там соревнования. И чтобы в них участвовать, есть определенные правила. Но никто же вам не запретит просто взять в любом прокате байдарку или вообще купить эту байдарку, да? В какие-нибудь пороги, или более того, как вы сказали, Ниагарский водопад, там на САПе, да, можно купить САП, да, и отправиться спрыгнуть с Ниагарского водопада.
5: Здесь идет не о запрете правил альпинизма, а о запрете допуска к восхождению на гору, да.
6: Просто там
5: приезжаешь там на первую точку, где, я просто не знаю,
1: базовый лагерь,
5: где на Эльбрусе, на какой высоте находится, 4 или 3 тысячи, там, я просто правда не знаю. Там туда доезжаешь, и там, грубо говоря, КПП стоит, да, ты должен предъявить там страховку, гида опытного, я не знаю, там что еще, какое-то разрешение.
1: Снаряжение,
5: чтобы тебя все проверили, да, это возможно сделать или это из разряда сказок, потому что, на Эвересте, по-моему, такое существует же, если я не ошибаюсь.
4: Не такое существует, там существует пермит, и этот пермит может получить любая
5: тоже
4: компания,
5: любой человек,
4: заплатив определенные деньги, потому что проверить там опыт, готова ли данная команда к экспедиции там на Эверест или не готова, кто будет это проверять и как это вообще возможно проверить? Это целое вообще нужно выстраивать.
1: А на Эльбрусе никаких пермитов нет, да?
5: Нет, приехал.
4: Сейчас нет, но пермиты, опять же, смотрите, пермиты, они для чего в Непале?
1: Это допуск мы приведем слушать.
5: Платный.
4: Да. За счет этого страна живет, они живут вообще за счет туризма, поэтому эти пермиты, это не для того, чтобы снизить смертность на Эвересте. Для того, чтобы страна, получала, то есть, каждая страна, она же, да, у нее свой бюджет за счет своих каких-то ресурсов, либо это природный газ, нефть, да, либо у Непала это вот их ресурсы, это горы. За счет этого, пополняется бюджет,
5: Ирина, у нас минута до конца программы. Что на Эльбрусе можно сделать
4: Думаю, что нужно, во-первых, нужно культуру, наверное, вот страхование больше всего у нас прививать. Вот у нас в стране, у нас вот этой нету культуры страхования. Если сейчас с машинами решили этот вопрос, вот обязательная ОСАГО, да, страховка, каска, ОСАГО, то есть ты не можешь там ездить без страховок. А вот ходить там куда-нибудь сплавляться там или ходить в горы спокойно можно без страховки. И все в основном вот ситуации, которые происходят, вот когда, да, там, когда человек там, ну, какие-то, когда нужно вертолет вызывать и прочие спасательные работы проводить, это как раз вот отсутствие, вот, наверное, вот этой страховки в первую очередь. Если есть страховка, пожалуйста, человек пошел, то есть вот приезжает человек в Альпы, да, у него есть страховка, он отправился на Монблан, что-то с ним происходит, вызывает спасателей, вертолет, там, все это по страховке работает. Мне кажется, надо вот такую систему. Более того, это будет отсекать. Если страховка, она вообще, которая
1: Спасибо.
4: Она не бюджетная, да?
1: Спасибо, благодарим.
5: Спасибо. Спасибо вам большое, Ирина Морозова, руководитель пиар-службы Федерации альпинизма России. В общем, мы примерно
1: тема,
5: затронули, да.
1: Благодарим также Андрея Кудряшова. Ждем тебя завтра. Ольга Максим, Игорь Шатров. Вернемся к москвичам. Через минуту будем говорить про Лосиный остров.
0: Театр у микрофона представляет.
7: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут? Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: «Оранжевый портрет с крапинками». Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
8: Фадейка! Где ты? Где ты?
9: Ох, как тихо. До звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
9: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
7: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
9: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
7: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: «Оранжевый портрет с крапинками». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. В эфире программа «Люди и песни».

Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Песню «А я милого узнаю по походке» широкая публика знает благодаря исполнению Гарика Сукачева в проекте «Старые песни о главном». А между тем она появилась задолго, а точнее за два века до этого. Все началось с того, что в 1795 году в Россию прибыл бежавший от французской революции маркиз Жан-Шарль Дюбок де Бремо. Он осел в Санкт-Петербурге, женился, и в 1812 году, как раз накануне нашествия Наполеона, кстати, мужа его двоюродной тетки, в его семье родился мальчик, которого решено было назвать Александром. Он рано обнаружил музыкальную одаренность. Уже в 11 давал фортепианные концерты в сопровождении оркестра, руководимого придворным капельмейстером Лоди. Позже Александр Дюбюк стал одним из лучших российских пианистов того времени. Провел долгую и удивительную жизнь. Застал Пушкина и Толстого, Островского и Достоевского. Но самое главное, он писал романсы. Один из них назывался «Зачем тебя я, милый мой, узнала». Музыка была авторством Дюбюка, а вот автор слов так и остался неизвестным.

0: В дальнейшем романс «Зачем тебя я, милый мой, узнала» звучал в исполнении многих артистов. Причем, как ни странно, хотя он написан от женского лица, его исполняли главным образом мужчины. Постепенно менялась мелодия, потом слова. Например, появились подробности о брюках галифе и ботиночках Нариман. Говорят, что это было имя владельца одесской обувной фабрики, выпускавшей модную обувь. В начале 20 века самый популярный вариант принадлежал проживавшему в Одессе урожденному греку Юрию Марфессе и относится ориентировочно к 1912 году. Впрочем, вскоре грянула революция. Русский романс, признанный мелкобуржуазным жанром, оказался в опале, а потом и в эмиграции. Цыганский певец Алеша Дмитриевич вдохнул в песню новую жизнь. Он исполнял ее для русскоязычной публики в Париже, где жил с 1960 года.
1: Я милого

0: Ну а в Советский Союз песню вернул Владимир Высоцкий. Как-то Марина Влади привела его в Париже на концерт Дмитриевича. Там он и приметил композицию «А я милого узнаю по походке», взяв ее в свой репертуар.
1: Я милого узнаю.

Так с легкой руки Высоцкого песню стали исполнять в Советском Союзе. Причем артисты самых разных музыкальных жанров. От Майка Науменко до Любы Успенской. В 1996 году Гарик Сукачев и Александр Скляр выпустили альбом дворовых песен под названием «Боцман и бродяга». Среди них была и песня «А я милого узнаю по походке», которую музыканты в свое время впервые услышали в исполнении Высоцкого. Ну а с пластинки песня и перекочевала в телепроект «Старые песни о главном» в исполнении Гарика Сукачева.

Люди и песни. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска громят противника в Краматорском районе в ДНР. В Госдуме опровергли слухи о новых сроках передачи показаний счетчиков. Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Зеленским. Подробности далее. Три пункта управления БПЛА уничтожили бойцы южной группировки войск в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Два пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков были выявлены в Куртовке Дружковской городской общины. По одному из них отработала артиллерия, другой был поражен расчетом беспилотника. Еще одно укрытие, из которого работал расчет БПЛА, мотострелки ликвидировали в районе Алексеева-Дружковки. Российские войска достаточно укомплектованы. Причин для дополнительной мобилизации нет. Об этом накануне заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил.
2: Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней. Бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
1: Медведев опроверг слухи врага о том, что в стране готовится мобилизация. Это делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России. Еще одно опровержение поступило из Госдумы. Депутаты назвали недостоверной появившуюся в соцсетях информацию о том, что якобы с 1 августа показания индивидуальных приборов учета воды можно будет передавать исключительно с 20 по 25 число. Так вот, это только слухи. Никаких законодательных изменений по этому поводу не принималось. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Вместе с тем депутат подтвердил существующее требование о крайнем сроке передачи данных 25 числа каждого месяца. Однако жесткой привязки к пятидневному периоду в законе нет, подчеркнул парламентарий. Минпросвещение выпустило рекомендации к проведению линейки в День знаний. Начать учебный год школьникам рекомендуется урок по теме «Единство народов России», а также сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественная часть линеек традиционно начинается с церемонии выноса и поднятия государственного флага и исполнения гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова руководителей образовательных организаций и почетных гостей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В России обновили ГОСТ на опознавательные знаки такси. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы Росстандарта. На крышу легкового такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой. ГОСТ-номер машины должен дублироваться на дверях автомобиля справа и слева. Надпись нужно наносить крупным черным шрифтом для удобства прочтения инвалидами по зрению. Отдельные требования установлены к шахматкам. Квадраты должны быть определенного размера и выстраиваться в два ряда – 4 наверху и 5 внизу. Сложная паводковая ситуация сложилась в Приамурье. В Зейском районе из-за обильных осадков из берегов вышла река Правый Уркан. Вода затопила соседние села. Населенный пункт Иваново и вовсе оказался отрезан от внешнего мира. Для оказания помощи в район бедствия выдвинулась аэромобильная группировка регионального МЧС. В нее входят 15 человек, а также 5 единиц техники. Для сообщения с береговой частью в зоне наводнения спасатели возвели временную лодочную переправу. Трамп остался доволен переговорами по Украине и Ирану. Президент США без подробностей сообщил, что встречи с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху прошли очень хорошо. По его словам, обсуждалось много вопросов. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Какой-либо конкретики он не представил. Напомню, в планах Дональда Трампа было обсудить с Зеленским подходы к мирному урегулированию конфликта на Украине, а с израильским премьером ситуацию в Иране и Ливане. Иран тем временем жестко блокирует несанкционированный проход кораблей в Ормузском проливе. Накануне корпус стражи Исламской революции нанес удары по трем нефтяным танкерам, передает агентство ТАСНИМ. В заявлении военных уточняется, что суда двигались в обход утвержденному маршруту, игнорировали предупреждения и были атакованы. О жертвах и пострадавших членах экипажа не сообщается. Международный день тигра отмечают сегодня на планете. Численность краснокнижного хищника в России сегодня составляет порядка 750 особей. 13 лет назад в природе нашей страны было всего 430 амурских тигров. Такие сведения РИА Новости сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Добиться увеличения численности животных удалось благодаря комплексной работе, которая включает создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством, а также подкормку копытных кормовой базы тигра. В Луганске завершают реконструкцию парка «Дружба» и готовят к открытию центр реабилитации. Инициатива создания центра принадлежит самим ребятам. Они придумали концепцию и название. В центре появится досуговая зона, лекторий, актовый зал на 500 мест, уточняет сенаторский ресурс «Вместе РФ». Объект будет ориентирован на креативной индустрии. Здесь разместят медиа-центр, студии дизайна и живописи, пространство для работы над проектами. На завершающем этапе находится реконструкция парка. Выполнены земляные работы, смонтированы инженерные сети. Вскоре здесь появится аллея, где города Шефа Луганска высадят растения из своих регионов. Столичный регион оказался в эпицентре холодного фронта. Сегодняшний день станет самым холодным на неделе. Однако есть и позитивные новости погоды. Об этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Днем не выше 16-19, это будет самый холодный день семидневки, ну и ожидается до 17 литров дождевой воды на метр квадратной площади. Пасмурно и довольно дождливо также будет и в четверг, и по-прежнему не по сезону свежо, в сумерках 11-14, середине дня плюс 18-21. Ну а в пятницу небесная канцелярия услышит просьбы москвичей о возвращении лета, и в финальный день июля инициативу на синоптической карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится. Ночью будет 12-15, а днем, когда из облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 23-26.
1: Я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско. 26-летний вратарь подписал контракт по схеме 3+1. «Спартак» сделал предложение «Палмейросу» о трансфере нападающего Флака Лопеса в размере 20 миллионов евро, сообщает ESPN. По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение красно-белых, поскольку рассчитывает на 25-летнего форварда. При этом в «Палмейросе» оценивают трансферную стоимость футболиста в 35-40 миллионов евро. Медиафутбольный клуб «Фанкомбрук Бойс» одержал победу над «Бомиком» из Цивильска в матче первого раунда Пути регионов Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счетом 2-1. В следующем раунде «Фанкомбрук Бойс» в гостях сыграет с кировским «Динамо». «Нефтяник» из Избербаша разгромил махачкалинский «Анжи» 5-1. Хоккейный клуб «Шанхайский дракон» представил тренерский штаб на сезон 26-27. Помогать главному тренеру Митчу Лаву будут Вячеслав Козлов, Трой Уорд и Райан Марш. Вратарей уже пятый сезон готовить будет Владимир Куликов. Россияне завоевали золотые медали в двух разрядах на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В финале одиночного разряда Евгений Тихонов обыграл француза Эстебана Даро со счетом 3-1. В мужском парном разряде Лев Кацман и Максим Гребнев в решающей встрече одержали победу над представителем Казахстана Кириллом Герасименко и Искандером Харки 3-0. Российские спортсмены допущены к участию в Сурдолимпийских играх в Австрии 27 года в нейтральном статусе. Официальное подтверждение от Международного комитета спорта глухих было получено 27 июля. Игры пройдут с 15 по 24 января в Инсбруке и Зиельфельде. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 15-17 градусов, ожидаются небольшие дожди. В Хабаровске 23-25, пройдут осадки. В Ханты-Мансийске 32-34 градуса. В Новосибирске дожди, температура воздуха там 26-28. В Красноярске 24-26, временами пройдет дождь. В Петрозаводске 18-20, временами ожидаются осадки. В Перми 27-29 градусов. В Оренбурге 33-35, в Пензе 22-24, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону сегодня 24-26 градусов. в Сочи – 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура составит 21-23 градуса. В Москве временами пройдет дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление низкое – 738 миллиметров ртутного столба.
5: Театр «Радио России». Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть восьмая.

0: Сеты выберут короля сегодня же, раз великий Рах не оставил преемника. Но Сету Фадейку лучше не участвовать в этом. Пусть Фадейк уходит, пока он Сет, и никто из итов не может тронуть его. Выбранный король лишит его звания и защиты.
1: Почему?
0: Наверное, вы думали, что поступаете справедливо, Сет. Но все равно то, что вы сделали, измена.
1: Кому я изменил?
0: Вы предали народ и армию итов.
1: Но иты все люди, все войско. Это же такое громадное. А он был беззащитный. Если бы я не отпустил, я предал бы его.
2: Но он враг.
1: Он мне не враг. Он такой же, как я. Дети с детьми не воюют.
0: Как же не воюют? У Тауринов полно разведчиков. Вы и сами, Сет, в прошлом году были в конной стычке.
1: Да, дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже воюют с детьми. Они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной планете. Они еще не посходили с ума.
2: Вас никто не просил воевать с этим сопляком. Ваше дело было не вмешиваться.
0: Про ваш ум и доброту, Сет Фадейк, знают все иты. Но сейчас вы нанесли нам вред. Ход, о котором знает проводник, остался для нас тайной.
1: Подумаешь, один ход. Их полным-полно.
0: И все-таки он поможет Тауринам продержаться лишние дни.
1: Им не придется держаться.

0: Король дал.
1: И ты. Наш великий король Рах владел Таргой. Он передал Таргу Сету Фадейку вместе с властью.
2: Тарга ли это? Ведь она исчезла больше 100 лет назад, когда правил великий Дуул, разрушитель стен. Не подделка ли это?
1: Клянусь всем миром, нет. Эту работу древних чеканщиков подделать нельзя. Утерян секрет.
3: Но если она была у короля, то почему великий Рах?
1: Кто смеет задавать вопросы королю? Особенно, когда он мертв. С этой. Смотрите и отвечайте. Есть ли у вас сомнения, что это Тарга? Знак верховной власти над всеми обитаемыми землями.
3: Подождите, вот идет вождь Тауринов, Урат-Хал.
1: Князь, окажите честь, подойдите к нам для беседы.
4: Слушаю вас, Фатамир.
1: Великий вождь Сет и князь Тауринов, обращаюсь к вашей мудрости и заклинаю вас вашей честью. Посмотрите и, если можете, скажите нам, что в руке у юного Сета Фадейка?
4: Клянусь словом и честью, это Тарга. Судьба ваша счастлива, Итте. Кто же владетель знака верховной власти?
1: Тот, кто держит. Иначе не может быть, князь.
4: Ну что же, ни Итте, ни Таурины, ни другие люди еще не стали бессмысленными кротами и шакалами, чтобы забыть великие законы предков. Какое будет твое слово, повелитель? Покорившись владетелю Тарги, Таурины не уронят чести. Что я должен сделать? Впустить Иттов в крепость? Отдать свой меч? Хотя сейчас у меня нет меча.
0: Нам его и не надо. Итты не войдут в ваш город. То есть, может, войдут, но без оружия. Мы заключим равный и вечный мир. Больше никогда не будет войны.
4: Все матери Тауринов назовут тебя своим сыном, мальчик. Упрости, владыка земель.
1: Но что же будут делать люди, если война кончится, повелитель?
0: Что? Стены разрушены, пески везде. Вы же забыли вкус хлеба. Едите только мясо кротов и конину, потому что негде сеять зерно. Вы что, сами не видите? Надо строить стены и дороги. Надо, чтобы снова росли леса. Везде, а не только на севере. Надо, чтобы никто не боялся. И чтобы с лесным народом тоже был мир. Да вы что, сами не понимаете?
3: И что же, значит, воины-волки должны будут ковырять землю и таскать камни, как пленники или трусы, которые не умеют сражаться?
0: Десятник, лишите сотника коня и меча. Отправьте его под стражу. После погребения короля и заключения мира напомните мне о нем. Я решу, что делать с этим человеком.
3: Твоя Тарга — жалкая медяшка. Ты сопливый самозванец. Волки, за мной! Пески не выдадут нас!
5: Стой! Стой! Держи его!
6: Держи!
1: Догнать их! Догнать волков! Погоню!

0: Это мой шатер, повелитель. Располагайтесь. Воинов я отослал.
1: Ага, спасибо.
0: Осмелюсь ли я просить владетеля Тарги...
1: Не надо, Фатамир. Говори по-человечески.
0: Хорошо. Ну что, Огонек, как тебе сейчас?
1: Я не знаю, Фатамир. Я не знаю, что делать дальше.
0: А дальше ничего не надо, мальчик. Ты сделал самое главное. Остановил войну.
1: Но потом я тоже что-то должен делать.
0: Ничего. Завтра после погребения Раха мы объявим Итам и Тауринам, что владетель Тарги вернулся к себе в свой далекий край.
1: Почему?
0: Ты хочешь найти одну причину, а их много.
1: Ну, хоть одну. Скажи.
0: Хорошо. Не обижайся, Фадейк. Но тебе иногда кажется, что нас нет, и ты нас просто придумал.
1: Ну и какая разница? Вы же все равно есть.
0: Конечно, но вот еще одна причина. Когда вы, Сет... Прости, Огонь.

0: Люди есть люди, они сильнее обычаев. Очень скоро те, кто поумнее, поймут, что войну остановила не тарга, а общая усталость. А те, кто злее и хитрее, подумают, как много власти может дать маленький кусочек меди. Появится множество подделок, появятся и те, кто поклянутся, что подделка — настоящая тарга, а вас объявят самозванцем. Это будут люди вроде Сотника и его волков, которые сегодня почти все ушли в пески. Их закон — сила и жестокость. Короли тоже бывают беспомощны. И вы быстро сделаетесь беспомощным, если останетесь здесь. А если уйдете, мы объявим, что вы унесли таргу, и последний ваш закон был покончить с враждой. Тогда не будет подделок тарги, и никто не сможет заставить вас отменить свои слова.
1: И получится, что я стал каким-то священным духом?
0: Вы станете легендой и законом. Хотя бы на некоторое время. И люди отдохнут от вражды, и, может быть, еще что-то смогут спасти.
1: Фатамир,
0: а?
1: Кто поставил в песках колокола?
0: А? Ты же знаешь, Огонек, про это никому не известно. Их оставили нынешним людям неведомые, жившие в незапамятные времена народы. Люди тех веков, когда на месте песков шумели кудрявые леса и плескались теплые озера. Ни иты, ни таурины, ни жители окраинных земель не трогали эти колокола даже тогда, когда не хватало меди для доспехов. Все мы храним давние обычаи. Нельзя трогать колокола. Нельзя убивать крылатых ящериц. Нельзя не повиноваться тарге.
1: Старые женщины, что готовят для воинов пищу, рассказывали, будто иногда колокола звонят сами собой.
0: Ах, это сказка. Про загадки песков много было сказок. Впрочем, кто знает, может быть, и звонят. Но, говорят, это бывает раз в 100 лет. Самую холодную и чёрную.

0: Видимо, на разных планетах одинаковый обычай — ставить башни с колоколами в память о ком-то. А может быть, это мы поставили их здесь?
1: Мы? И ты?
0: Да нет, Фотомир, я не о том. Вы правы, маршал. Надо ехать. Может быть, еще успею.
1: Путь, конечно, тяжел, но не так уж далек. Вы успеете домой к рассвету.
0: А вы проводите меня? Я один не найду дорогу.
1: Тир знает дорогу.
0: Тир вернулся?
1: Да, Сет. Видимо, почуял, что вы здесь, и пришел в стан. Воины привязали его, он рядом.
0: Пришел, мой хороший, пришел.

0: Фадейкина мать приехала рано утром. Познакомились они во время завтрака. Когда Юля вошла в кухню, все уже были за столом.
1: Простите, кажется, я устроилась на вашем месте.
2: Вот пустяки какие.
0: Она понравилась Юле. Каштановые волосы, мягкий взгляд, замечательно очерченный рот с крошечной родинкой над верхней губой, словно туда перескочила одна из Фадейкиных веснушек.
1: Меня зовут Виктория Федоровна. Я наконец-то вырвалась из суеты цивилизации и несколько дней буду здесь в тишине спасаться от своей сумасшедшей работы.
0: Это известие почему-то слегка раздосадовало Юлю, и она старательно улыбнулась в ответ. Из кухни Юля поспешно ушла к себе. Идти в библиотеку надо было только к 10. Юля написала письмо домой, пришила пуговицы к ветровке, починила босоножку, у которой оторвался ремешок, и отправилась на работу. У калитки она увидела Фадейку с матерью.
1: Мы отправились гулять. Это чудо-юдо обещает таскать меня целый день по каким-то своим местам. Имея в виду, дорогой мой, что на колокольню я все равно не полезу.
3: Пошли с нами.
0: Юля покачала головой и показала на часы.
3: Ну, тогда завтра. Юль, за грибами. В лесу знаешь, сколько груздей?
1: Ты, наверное, хочешь, чтобы Юле поставили двойку за практику. Не забывай, что у нее на первом месте должна быть учеба.
2: В самом деле.
0: В этот день в библиотеке было неожиданно много читателей. То ли они соскучились по книжкам за каникулы, то ли просто разом съехались в родной городок из лагерей и гостей перед началом занятий. В середине дня Юля сумрачно поклялась себе, что на почту не пойдет. И не пошла. И даже не очень думала о письме, потому что царапала ее другая тревога. Из-за Фадейки.
2: Увезет она его скоро. Ну и увезет. Что это, новость для тебя? Не новость, но все равно грустно. Грустно, не грустно, а все на свете когда-то кончается. Ну, как-то не так кончается, не по-хорошему. Перестань.
0: Но беспокойство не прошло. И Юля не удивилась, а только еще больше запечалилась, когда пришла домой и увидела на своем крылечке Фадейкину мать. Не было сомнения, что она поджидала Юлю.
1: Вот вы и вернулись. Как дела, Юленька?
2: Дела обычные, библиотека. Никакой романтики. Особенно, если смотреть со стороны.
1: Вы, наверное, скучаете в здешнем захолустье?
2: Некогда скучать-то. Работа не в проворот.
1: А по вечерам? Тут и сходить некуда.
2: Вы знаете, я домоседка. Как погуляли?
1: Он умучил меня. Таскал по каким-то развалинам, по зарослям. Брюки изорвал, погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась. Представляю, как он вам надоел.
2: Почему?
1: Он мне только про вас и говорил. Наверное, целые дни не отстает.
2: Да что вы, Виктория Федоровна, днем я на работе.
1: Ну, утром и вечером. Вам и отдохнуть-то некогда.
2: Он мне ни капельки не мешает.
1: Юля, дело не только в вас. Дело в нем.
2: А что случилось?
1: Не случилось, но поймите меня правильно. Это его привязанность к вам. Он непростой ребенок, излишне впечатлительный, фантазер, и, честно говоря, я опасаюсь.
2: Боюсь, что я все-таки не понимаю вас.
1: Сейчас я объясню. Думаете, он только с вами так? У него странный интерес к взрослым людям. Он прилипает к ним, морочит голову своими выдумками, мучает вопросами. А потом мучается сам. Вспоминает, писем ждет. А какие письма? У взрослых людей свои дела. Они забывают мальчишку через неделю после отъезда.
0: Юля могла сказать, что она Фадейку не забудет и письма писать станет обязательно. Сама знает, как плохо без писем. Но она понимала, что эти слова Викторию Федоровну не обрадуют.
2: Что поделаешь, раз такой характер?
1: Дурацкий характер. Я замучилась. Выдумал себе предка адмирала, переделал нормальное имя Федор в честь деда, в какого-то Фадея. И ведь заставил всех признать себя Фадеем. А эти непонятные слезы по ночам. Спрашиваю, что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город. Но они с этим Зайцевым сроду не были приятелями, а он ревет. Теперь уже никогда и не будем.
2: Выходит, не только среди взрослых он друзей ищет. Бывает, что он целый день с мальчишками носится, мяч гоняет, плот строит, шар недавно запустили.
1: Ну да, шар. Он писал мне. Марсианский глобус. Вы, наверное, не видели его марсианский дневник. Он его ни единому человеку не показывает. Я однажды нашла и заглянула.
2: Чуть не все ребята фантастику сочиняют. Даже в здешней библиотеке куча рукописных журналов.
1: Да, но какая фантастика? Знаете, как начинается его тетрадка? Это самая настоящая правда. Это больше правда, чем наш город, наш дом и я сам. Потому что если я даже умру, планета останется. И лишь бы они больше не воевали. Это в его-то годы. Умирать собрался.
2: Это же просто сказка.
1: Вот именно. И я очень боюсь, что он вырастет беглецом от действительности.
2: От какой действительности? От вашей?
1: Вот-вот. И вы туда же. А действительность, Юленька, одна и довольно суровая.
2: Не в суровости дело. Тошно иногда от этой вашей действительности. Скучно среди импортных шмоток, служебной грызни и вечных стараний устроить свою жизнь на зависть другим. И вечного страха за это свое благополучие.
1: Вы, видимо, всерьез считаете меня модной, свободной от мужа дамочкой на престижной должности? Ведет, мол, светскую жизнь, разъезжает по заграницам. А я изматываюсь на работе. Мне поперек горла эти поездки. Если бы не они, я бы ни за что сюда сына не отпустила.
2: Это не спасло бы его от ненужных друзей. Они везде найдутся.
1: Вы правы, они везде есть. Я вот про письма говорила. Не все ведь забывают, кое-кто пишет. Видимо, такие же, как он сам. У моего сыночка на этих людей особое чутье, которые не от мира сего.
2: Ну, спасибо.
1: Ой, только не обижайтесь. Мы же говорим откровенно.
2: Да уж куда откровеннее.
1: Юля, я мать. И я хочу, чтобы у меня был нормальный ребенок. А пока это какой-то репейник. С ним даже в гости пойти страшно. Или фокус выкинет, или не успеешь мигнуть, как в неряху превратиться.
2: А вы заведите себе пуделя. Его можно причесывать и дрессировать. И модно, если породистый.
1: Юленька, самое простое дело — быть жестокой.
2: Вот и не будьте жестокой к Фадейке. Не бросайте на все лето. Он так по вам скучал, а вы...
1: Кажется, не очень скучал. Ему было с кем время проводить. Его я еще могу понять. Его причуды, фантазии, прилипчивость к чужим людям. В конце концов, он мой сын. Но вам-то зачем это? Что вам, сопливый и бестолковый мальчишка с грязными коленками? Вам нужен взрослый и представительный кавалер в расцвете сил и лет.
2: Ну, вы договорились. Какие кавалеры? Что, по-вашему, я женить его на себя собираюсь?
1: Господи, да при чем здесь это? Опять вы не поняли. Может быть, поймете потом, когда будут свои дети.
2: Я надеюсь. Надеюсь, что будут. А понять нетрудно и сейчас. Ладно, я учту ваши пожелания и постараюсь свести общение с вашим сыном до минимума.
1: Юленька, я только хотела, чтобы...
0: Она замолчала, махнула рукой и ушла в дом. Юля пошла к себе, легла на постель, прижалась щекой к холодной подушке.
2: Юрка, ну что ты за свинья такая? Юрка, где ты?

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей, он же Фадейк, Марк Попов, мама Фаддея – Юлия Яблонская, Фа Тамир – маршал Иттов, Владимир Левашов, Дах – начальник караула Александр Жарков, Рах – король Иттов Дмитрий Креминский, Урат-Ахал – князь Тауринов Рифат Софиулин, Сотник-Волк – Иван Данилов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов. Редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Сегодня познакомим вас с гимнастикой, которая разработана с учетом специфики женского организма. И адресована она именно нам, дорогие женщины. Автор комплекса, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Милые женщины, сегодня мне особенно приятно вести занятия. Так и представляю себя в роскошном цветнике. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Кроме того, она отлично тренирует внимание и развивает координацию движений. Сегодня разучим первую часть комплекса. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Начнем с ходьбы на месте. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. 4 шага на носках. Затем 4 шага с опорой на всю стопу. На каждый шаг встряхивайте кистями. На носках. 1, 2, 3, 4. С опорой на всю стопу. 1, 2, 3, 4. На носках. 1, 2, 3, 4. С опорой на всю стопу. 1, 2, 3, 4. Продолжаем ходить по комнате с опорой на всю стопу. Дыхание произвольное. Приблизьте кисти к плечам. Вращайте согнутыми руками вперед и назад. На 4 шага вперед и на 4 шага назад. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Переходим к упражнениям в положении стоя. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. Большие пальцы в сторону поясницы. Вращаем тазом в одну, а затем в другую сторону. По 4 вращения в каждую сторону. Дыхание произвольное. Вправо. 1, 2, 3, 4. Влево. 1, 2, 3, 4. Вправо. 1, 2, 3, 4. Влево. 1, 2, 3, 4. Ноги на ширине плеч. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет 1, 2, 3 выполняйте пружинящие наклоны туловища вперед, сводя локти. Колени не сгибать. На счет 4 вернитесь в исходное положение, слегка прогнувшись и отводя локти назад. Дыхание произвольное. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Поменяем исходное положение. Встаньте на четвереньки. На счет 1, 2 на вдохе прогнитесь в пояснице, поднимая голову вверх и назад. На счет 3, 4 на выдохе опустите голову. Коснитесь подбородком шейной ямки. Закруглите спину, втянув живот. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Завершающее упражнение выполняем стоя на четвереньках. На счет 1, 2 на вдохе согните руки в локтях. Подбородок опустите. Отведите правую ногу назад. На счет 3, 4 на выдохе вернитесь в исходное положение. А теперь Сделайте то же самое, отводя назад левую ногу.

Правая нога. Раз, два, три, четыре. Левая нога. Раз, два, три, четыре.

0: Вы отлично позанимались! В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Так что не пропускайте наше занятие. Как обычно, моя коллега Лена Симонова приготовила для вас интересный совет дня. Передаю ей слово.
1: Смотри в оба.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Если раньше психические расстройства считались чем-то редким и крайним, сегодня они становятся фоновым состоянием для миллионов взрослых людей. Самые распространенные проблемы сейчас – это тревожные расстройства, депрессия, СДВГ, обсессивно-компульсивные симптомы и эмоциональное выгорание. Почти всегда они пересекаются между собой. На первом месте – хроническая тревожность. Она редко выглядит как панические атаки. Чаще это постоянное внутреннее напряжение, ожидание проблем, неумение расслабиться, ощущение, что мозг все время на посту. Исследования показывают повышенную активность амигдалы, центра обработки угроз, даже в безопасных ситуациях. Вторая по распространенности проблема – депрессия нового типа. Это не всегда классическая апатия. Часто это потеря интереса, эмоциональное притупление, ощущение пустоты и отсутствие удовольствия. Мозг хуже реагирует на дофамин, систему вознаграждения, из-за чего даже позитивные события перестают ощущаться значимыми. Отдельная категория СДВГ у взрослых, о котором раньше почти не говорили. Он проявляется нестабильным вниманием, трудностью запуска действий, хаотичным мышлением и быстрым истощением. Это связано с особенностями дофаминовой регуляции и работы префронтальной коры. Рядом с этим все чаще диагностируются ОКР и обсессивные симптомы. Навязчивые мысли, ритуальное поведение, мысленные циклы. Мозг застревает в режиме контроля и не получает сигнала завершенности. Есть и еще одно состояние, которое формально не всегда считается диагнозом – эмоциональное выгорание. Оно связано с истощением нервной системы, нарушением регуляции стресса и снижением нейропластичности. Человек остается функциональным, но теряет эмоциональную гибкость. Объединяет все эти состояния одно – они связаны не с характером и не со слабостью, а с перегрузкой нейронных систем, которые эволюционно не были рассчитаны на постоянный поток информации, неопределенность и отсутствие восстановления. Современная психиатрия все чаще рассматривает эти расстройства как разные формы нарушенной регуляции внимания, эмоций, стресса и мотивации. Поэтому границы между диагнозами и размываются. Человек может одновременно испытывать тревожность, проблемы с концентрацией и навязчивые мысли, потому что задействованы в этих проблемах одни и те же нейронные сети. Психические расстройства современности уже не редкость, а отражение того, как мозг адаптируется и не всегда успешно к среде, в которой мы живем. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
7: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
8: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
7: Пожалуй, нет.
8: И практика это показывает, что нет, сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
7: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
8: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
7: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
8: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. Принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
7: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
8: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
7: Три, а не один?
8: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
8: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора Актив Плюс. Три компонента. И все?
8: Нет. Производители секрет императора Актив Плюс пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
7: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
8: А еще в состав секрета императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
8: Секрет императора Актив Плюс – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
8: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
7: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 10 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 10 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
8: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза. чтобы вы были активными, полными сил.
7: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
8: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
7: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
8: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
7: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного, звездочка 2203, 8 800 100-01-33. Или звоните с мобильного, звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
9: Радио России. История бывшего воспитанника.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Около 140 пунктов управления БПЛА уничтожили за сутки бойцы группировок в зоне спецоперации. Поездки на такси с детьми станут дешевле. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля переезжает жить в Россию. Подробности далее. 139 пунктов управления БПЛА украинской армии уничтожили группировки войск «Запад», «Север», «Восток» и «Южное» в течение суток в зоне спецоперации. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, а также две станции спутниковой связи «Старлинг».
12: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поломаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка, Харьковской области, Яцковка, Светогорск и Долина, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, артиллерийское орудие Д-20, миномет и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 2 квадроцикла, 20 роботехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.
11: В зоне действий группировки «Север» в течение суток ликвидировано 37 пунктов управления БПЛА, 216 беспилотников, 78 тяжелых боевых дронов Р-18 и 5 наземных робототехнических комплексов. Российские войска достаточно укомплектованы, причин для дополнительной мобилизации нет. Об этом накануне заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил.
13: Контракты прохождения военной службы за первые 6 месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы.
11: Медведев опроверг слухи врага о том, что в стране готовится мобилизация. Это делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России. Погибшие и пострадавшие есть в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Сейчас идет эвакуация жителей, для них развернуты пункты временного размещения. В свою очередь губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о госпитализации 6 человек в ходе атаки украинских БПЛА на регион. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь. Малков добавил, что из-за падения обломков произошел пожар на промышленных территориях. Льготный тариф могут ввести для поездок на такси с детьми. Соответствующий проект разрабатывает Минтранс совместно с Яндекс.Такси, сообщает РИА Новости. Документ содержит возможность применения более низкого тарифа для данных категорий семей, что повысит доступность перевозок. В министерстве напомнили об эксперименте башкирских властей, которые первыми внедрили льготные поездки для семей с детьми. По сравнению со взрослым тарифом, детские на 30% дешевле. Информация о вспышке вируса коксаки среди российских туристов в Анталье не подтвердилась. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Турции. Санитарные власти страны какое-то время назад получили от российского Минздрава письмо с просьбой проверить поступившую в ряде СМИ информацию о якобы имевших случаях случаях массового заболевания кишечной инфекции среди россиян. В турецком ведомстве пояснили, что заболевание, вызванное вирусом коксаки, находится под пристальным контролем властей. Вопреки утверждениям публикации, вспышки заболевания в отелях нет. Отмечу, что вирус коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается через загрязненную воду и пищу. Военные США и Саудовской Аравии атаковали связанные с Ираном группировки в Ираке. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Там заявили о якобы связи расположенных в Ираке террористов с корпусом стражи исламской революции, которым Тегеран поручил атаковать силы США и энергоинфраструктуру Саудовской Аравии. В результате ударов были атакованы логистические центры и склады оружия на востоке страны. Ранее официальный представитель саудовского Минобороны Турки Аль-Малики заявил, что силы ПВО перехватили несколько БПЛА, которые были запущены похищены с территории Ирака и нацелены на нефтяные объекты королевства. Иран, в свою очередь, отрицает причастность к обстрелам Саудовской Аравии с территории других стран. Об этом сообщила гость телерадиокомпания ИРИП со ссылкой на источник в военных кругах. Приписывание Исламской Республики действий против интересов США в регионе является серьезным просчетом и вытекает из незнания региональной ситуации, отметил он. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил о желании навсегда поселиться в России. В нашу страну зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль намерен переехать вместе с женой, сообщает РИА Новости. В интервью агентству потомок известного политика сказал довольно много приятного. Его поражает доброта русских и готовность помочь, а также уровень сервиса. Пьер сравнил российские законы с французскими и сделал неожиданный вывод о том, что в отличие от России, во Франции и на Западе в целом социальные требования дискриминируют людей и не позволяют им процветать и получать прибыль от собственного бизнеса. И я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
14: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский клуб медиалиги «Тудроц» обыграл «Орел» со счетом 2-0 и вышел во второй раунд в пути регионов Кубка России по футболу. В других встречах вторника «Кристалл Мест» с Борисоглебска был сильнее «Салюта» Белгорода 3-0. Махачкалинский «Анжи» уступил «Нефтянику» из «Избербаша» 1-5, а «Фанкомброук Бойс» из Кирова взял верх над «Бомиком» из «Цивильска» 2-1. Вратар Максим Бориско перешел из Калининградской футбольной «Балтики» в московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение 26-летнего голкипера рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на сезон. Испанский футбольный «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, взял верх над английской «Астон Виллой» со счетом 4-2. В товарищеской встрече россиянин провел на поле весь второй тайм. 16-летняя россиянка Кристина Лютова вышла во второй круг теннисного турнира в Мемфисе. Она в стартовом раунде взяла верх над соотечественницей Екатериной Александровой. При счете 7-6, 4-6, 5-4 в пользу Лютовой Александрова снялась с матча из-за плохого самочувствия. Лютова провела свой первый поединок на турнирах WTA. В следующем матче Лютова сыграет против австралийки Майи Джойнт. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. В середине августа Германия будет принимать чемпионат мира по художественной гимнастике. В Нидерландах в середине октября состоится взрослое мировое первенство по спортивной гимнастике. Женская сборная России по водному полу обыграла команду Турции со счетом 10-8 в матче группы А на чемпионате мира среди игроков до 16 лет в Загребе. Россиянки выиграли все 4 поединка в рамках группового этапа и вышли в четвертьфинал. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Реклама.
15: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Реклама на Радио России.
9: Погода.
11: В Южно-Сахалинске сегодня 22-24 градуса. В Хабаровске 23-25, ожидаются кратковременные осадки. В Тюмени 32-34, такая же температура сегодня и в Ханты-Мансийске. В Новосибирске 26-28, временами пройдут дожди. В Петрозаводске всего 18-20 градусов, облачно, пройдут дожди. В Оренбурге 33-35 градусов. В Туле сегодня 17-19, временами ожидаются дожди. В Волгограде 25-27, пройдут дожди, прогремят грозы. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура составит 21-23. В Москве временами пройдет дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в столице 17 градусов.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Орловской области готовится к сезону гриппа и ОРВИ. В Орле усилят безопасность на празднике в честь Дня города. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Далее подробности. В Орловской области готовится к сезону гриппа и ОРВИ. На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков отметил, что в прошлом году привили более половины населения, что позволило снизить заболеваемость гриппом в 5 раз. В этом году планку поднимают до 60% охвата. Особое внимание школам, детским садам и учреждениям соцзащиты. В предстоящем сезоне в область поступит 350 тысяч доз вакцин для детей и взрослых, что позволит привить около 51% орловцев. Жители области призывают не откладывать прививку и заранее позаботиться о своем здоровье, чтобы избежать тяжелых последствий вирусных инфекций. В Орле усилит безопасность на празднике в честь Дня города. На оперативном штабе детально проработали все вопросы охраны порядка, работу экстренных служб и дежурство медиков, сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире. По его словам, программа 5 августа насыщенная. Памятные акции, выставки и выступления. Власти подчеркнули, что пункты временного размещения готовы, а все мероприятия пройдут в полном объеме. Также в город прибудет делегация из Бреста. Орловцев призвали соблюдать рекомендации служб и быть внимательными во время массовых гуляний. Переполненные баки и мусор рядом с площадкой не всегда говорят о сбоях в вывозе, сообщает пресс-служба Департамента надзорной и контрольной деятельности. Иногда проблема в том, что имеющегося количества контейнеров просто не хватает для всех жителей. При этом санитарными правилами разрешено ставить на одной площадке не более 8 баков для смешанных отходов. Если орловцы заметили, что емкости недостаточно, департамент рекомендует первым делом обратиться в управляющую организацию. Сделать это можно через приложение госуслуги «Дом». Специалисты помогут разобраться в причинах

0: пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области только видеофайл, который будет размещен в официальных аккаунтах Главного управления, в МАКСе, в ВК, в Одноклассниках. Тот совет, который приобретет наибольшее количество откликов, лайков, просмотров, репостов, даже заработает небольшой памятный сувенир на память. На данный момент у нас уже больше 15 участников. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашему челленджу. Таким образом, мы сделаем более безопасным наше лето для наших подрастающих ребят.
1: Напоминаем, телефон экстренных служб 01-101 или 112. В Орле сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по противодействию коррупции. Водителям разъяснили нормы действующего законодательства Российской Федерации, а также ответственность, предусмотренную за совершение коррупционных преступлений. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Сотрудники отдела госавтоинспекции МВД России по городу Орлу провели профилактическое мероприятие с водителями, направленное на предупреждение коррупционных проявлений и повышение правовой культуры участников дорожного движения. В ходе общения с автомобилистами сотрудники полиции напомнили, что дача взятки должностному лицу, равно как и получение незаконного вознаграждения, является уголовно наказуемым деянием. Водителям разъяснили нормы действующего законодательства Российской Федерации, а также ответственность, предусмотренную за совершение коррупционных преступлений. Особое внимание было уделено разъяснению правильного алгоритма действий при общении с сотрудниками госавтоинспекции. Участникам мероприятия напомнили, что все процессуальные действия осуществляются исключительно в рамках законодательства, а любые попытки склонить сотрудника полиции к незаконным действиям влекут установленную законом ответственность. Водителям также были вручены тематические памятки с информацией о мерах по противодействию коррупции и рекомендациями по соблюдению законодательства.
1: Госавтоинспекция призывает граждан неукоснительно соблюдать требования закона и напоминает, что о фактах коррупционных проявлений необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел. Кривцовский мемориал в Болховском районе получил освещение. Как сообщает местное издание «Болховские куранты», подрядная организация установила солнечные батареи, проложила кабель и смонтировала фонари. Стоимость работ составила более 3,5 миллионов рублей. Еще 175 тысяч израсходовали на подсветку въездного знака в сам Болхов. В 2016 году Кривцовский мемориал вошел в десятку выдающихся мемориальных комплексов страны в честь погибших советских воинов на полях Великой Отечественной войны. По разным оценкам, здесь покоится прах от 12 до 40 тысяч бойцов Красной Армии. Кривцовский мемориал был открыт в сентябре 1970 года. Орловские дайверы из клуба «Дива» во время экспедиции на Онежском озере обнаружили 6 затонувших судов. Главной находкой стало парусное судно середины 18 века, построенное по новоманерному европейскому образцу, внедренному Петром I. На его борту нашли 3 монеты 1746 года. Среди других открытий – советский теплоход «Волга-Балт» 134, затонувший весной 1986 года из-за раздавивших его льдов. Также на дне нашли несамоходную трюмную баржу, рыбацкий баркас и служебное судно. Исследователи отмечают, что холодная вода отлично сохраняет затонувшие объекты. Экспедиция продолжается. Продолжит выпуск новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Александр Никишин отличился заброшенной шайбой в матче года. Выставочная игра состоялась в Санкт-Петербурге. На лед вышли смешанные команды из игроков континентальной хоккейной лиги и национальной хоккейной лиги. Итоговый счет противостояния 9-9. Победу в серии послематчевых буллитов одержала команда Сергачева. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем 17-18 градусов тепла.

0: Ветер в основном западный, северо-западный, скорость 4-5 метров в секунду, с порывами до 9. Давление атмосферное 744-746 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Реклама.
3: А сейчас мы поговорим о том, как наука меняла наш мир. Что было главным в 18 веке?
4: Систематизация, механика, оптика.
3: Что принес 19-й?
5: Паровые двигатели, железные дороги и телеграф.
3: 20 век.
6: Энергетика, атомная промышленность, электроника и компьютеры.
3: А наш 21 век.
7: Информационные технологии, искусственный интеллект.
3: И что еще? Фотоника.
4: Почему фотоника? А что такое фотоника?
8: Об этом мы узнаем в цикле передач
9: «Век фотоники».
8: В первой передаче мы узнали, что фотоника – это наука, связанная с изучением оптических излучений, со светом. Сегодня у нас есть возможность познакомиться с одним из ее направлений – биомедицинской фотоникой.
10: Биофотоника – это наука о взаимодействии света с живыми объектами. Можно так сказать.
8: Свет помогает врачам и космонавтам. Рассказывает ученым, как работает организм на клеточном уровне, выявляет болезни на ранних стадиях и, возможно, станет основой для понимания и преодоления болезней Альцгеймера и Паркинсона. Все это стало возможным благодаря созданию научно-технологического центра «Биомедицинская фотоника» в Орловском университете имени Тургенева. С нами его руководитель – доктор технических наук Андрей Дунаев.
10: В Орле один из крупнейших научно-технологических центров в России в области биофотоники. Все, в принципе, признают, что Орел на карте науки в целом появился, он занял свое определенное место. И вот конкретно в нашей области новых биомедицинских технологий с применением оптики нас знают. Наши работы известны, их цитируют.
8: Центр существует с 2017 года. То, что он появился, не случайность. Начиналось все гораздо раньше.
10: Если уже, что называется, рыть глубоко в историю, конечно, это все связано с профессором Сергеем Финановичем Корндорфом, который приехал в Орел в середине 80-х годов. Он являлся крупнейшим специалистом в Советском Союзе в области применения оптических технологий в машиностроении. Поэтому вопросы оптики здесь взялись на самом-то деле не с нуля. То есть история такая вот длиной, наверное, в 40 лет. Но вот в медицину, да, это удалось выйти на это по завершению моей кандидатской диссертации. Я стал копать, мне стало это интересно. Вот вопросы применения фотоники. В то время, кстати, это направление так еще не называлось, по крайней мере, в широких массах, да. Был интересен объект исследования, это система микроциркуляции крови человека, то есть то, что происходит на периферии системы кровообращения в нашем с вами организме. И вот потихоньку меня это втянуло.
8: И здесь важно уточнить, наука – это не только приборы, это люди.
10: Вообще наука, она уникальная область, потому что, наверное, самым сильным для меня, собственно, в этой деятельности является то, что ты встречаешь на своем жизненном пути очень интересных, неординарных личностей в науке. В науку действительно идут люди с сильным характером, с разными интересными идеями, и это просто очень интересные люди. И поэтому, если вы ездите по серьезным всероссийским международным конференциям, вы обречены на новое общение, которое вас удивит, которое вас вдохновит, и наука – это все-таки в первую очередь про людей, это генерация новых знаний, а носителями знаний являются люди.
8: Одна из таких встреч и определила развитие на годы вперед.
10: Лично нам удалось познакомиться, нам не в России, а вот в Испании, в Каталонии, конкретно в городе в Тарагоне в 2017 году. Это все случилось благодаря тому, что вот один из моих старших учеников, вот Евгений Жеребцов, с ним познакомился по переписке, по своим научным вопросам. И так вот потихоньку мы познакомились, общались. Потом я его позвал с открытой лекции сюда к нам в Орел. Вот он приезжал, ну, наверное, посмотреть, что мы себе представляем более подробно, изучить обстановку.
8: Этот приглашенный ученый – профессор Андрей Абрамов, доктор биологических наук, глава лаборатории Департамента клинической неврологии и двигательных нарушений Института неврологии Университетского колледжа Лондона, Великобритания. Один из самых цитируемых в мире ученых. Выдающийся специалист в области изучения нейродегенерации. Почему профессор Абрамов так надолго и всерьез продолжил работу в Орле? Ответ на этот вопрос я получил еще в 2019 году, познакомившись с ним во время его первого визита в Орел в НТЦ «Биомедицинская фотоника».
11: Но впечатление в целом от университета у меня очень положительное. Я, честно говоря, очень приятно удивлен. Я акцентирую «очень», потому что видеть и оснащенность лаборатории, и, по сути дела, образовательный уровень, и, что самое главное, это желание работать. Ну и можно уже судить о каких-то профессиональных качествах, хотя бы исходя из докладов, которые мы только что сейчас слышали. То есть я думаю, что доклады такого уровня могли бы приветствоваться на любых, в принципе, международных конференциях. То есть с такими данными не стыдно выходить. И я надеюсь, то, что мы сможем как-то расширить наше сотрудничество. И, по сути дела, я был бы рад видеть людей с такими горящими глазами у меня в лаборатории, хотя бы, ну вот, скажем так, на стажировке и на выполнении каких-то там наших совместных исследований. Я надеюсь, что у нас все получится.
8: Надежды оправдались. В 2019 году центр получил мегагрант правительства России. В 2024 году второй, уже до 2030 года. Сегодня профессор Абрамов руководит лабораторией клеточной физиологии и патологии Орловского государственного университета имени Тургенева и ведет чрезвычайно важное. Здесь не будет преувеличения не только для науки, медицины, но и для человечества исследования. Дело в том, что сфера его научных интересов – клеточные механизмы нейродегенерации, болезни Паркинсона, Альцгеймера – все они пока неизлечимы. Профессор Абрамов в числе тех, кто знает и понимает об этом больше, чем кто бы то ни было. Прямо скажем, два мегагранта подряд в региональный университет – случай действительно редкий. Но это не про славу и успех. Это про то, что команда оказалась способна выполнить серьезные задачи. И про то, что работа приносит результаты, в том числе и для университета, и региона. Из окон вуза виден корпус строящегося университетского кампуса, куда вскоре переедет НТЦ.
10: это для Орла невероятный прорыв. Ну и, конечно, во всей стране наши коллеги нас поздравляли. Тогда это было действительно уже впервые я стал слышать, что мы себя уже что-то здесь представляем. Потому что до этого, конечно, мы достаточно все люди здесь самокритичные, понимаем свое место. И тут уже мы стали слышать, что вот Орел уже явно этого достоин. И это подтверждает то, что собранная здесь команда, что называется, выкристаллизованная за вот эти последние 10-15 лет, она явно этого достойна. Это огромные вложения финансовые, человеческие ресурсы конкретно здесь, в Орловский регион. Мы надеемся, это все выстрелит, в конечном счете, в кампусе, который сейчас уже достраивается. Мы все находимся в таком вот в режиме ожидания. Я с удовольствием, когда хожу в столовую, всегда смотрю, считаю новые этажи, потому что мы там прописаны, у нас там есть уже помещение, мы даже знаем, на каком этаже, мы знаем, что там будет, мы знаем, как там будет. И, конечно, вот эта вся история, она еще в развитии. То есть здесь может получиться в принципе очень серьезные результаты для нашего региона. Региона к 30-му году.
8: Ну и то, что сделано, впечатляет и является важным вкладом в науку и практику.
10: Наши проекты, большинство из них, не менее 10, доведены до конкретного образца. То, что называется, ну если даже не промышленный образец, то именно экспериментальный образец.
8: Конечный результат в данном случае – новый продукт. Программно-аппаратный комплекс из трех основных компонентов. Собственно, прибора – коробочки, система доставки оптического излучения в биоткань и программы, которые на выходе дают врачу новую диагностическую информацию. Один из таких проектов – космический. Мы в его лаборатории, и, наверное, каждый орловец узнает улыбку космонавта, чей портрет здесь на самом видном месте.
10: Это вот наш герой России и наш земляк с вами, Александр Александрович Мисуркин. Он сделал огромное дело, считаю, не только для нашего научного коллектива, но и для всего региона. У нас впервые вот на борту, видите, здесь логотип нашего Орловского университета, логотип нашего НТЦ. Он провел, являлся его одним из идеологов, чтобы мы смогли, чтобы Роскосмос в нас поверил. И вот этот эксперимент на борту первый был вот 8-20 декабря 2021 года. И сейчас мы набираем данные в невесомости, но с носимыми устройствами. Вот это наш продукт, который мы совместно доводим до ума с индустриальным партнером, с научно-производственным предприятием ЛАЗМА. И вот, собственно, мы эти данные уникальные с борта МКС получаем. И сейчас там новая миссия продолжается. Мы эти данные все время получаем, обрабатываем. И это, как вы понимаете, тоже не имеет аналогов в мире. То есть это уникальные вещи с точки зрения освоения космических пространств. Здесь две технологии – лазерно-доплерская флуорометрия и флуоресцентно-спектроскопия. Они переместились вот в такую коробочку в носимом устройстве. Это вообще уникальная российская разработка. Она абсолютно инновационная, абсолютно ей нет аналогов в мире на сегодняшний день.
8: Эксперимент дает данные о том, как невесомость влияет на микроциркуляцию крови. Это важно для длительных полетов и для реадаптации после их завершения. Продолжим знакомство с лабораториями вместе с Андреем Винокуровым, старшим научным сотрудником центра. Мы в лаборатории, где свет встречается с живой клеткой, и знакомимся с принципами биофотоники.
12: Допустим, если на вашу кожу сейчас посветить ультрафиолетом, то мы увидим, что она светится синим излучением. То есть ваша кожа, там содержится вещества, которые способны к самостоятельному свечению в ответ на возбуждающее излучение. Да, это называется автофлуоресценция. А есть куча соединений, которые вы можете ввести в ваш объект. И они тоже обладают флуоресценцией, но только она более выражена, очень сильная флуоресценция, и, допустим, позволяет оценивать вам какие-то физиологические процессы в вашем объекте. То есть вот у нас что конфокальный, что флуоресцентный микроскоп, они именно мы исследуем флуоресценцию. То есть это не электронный микроскоп, это все-таки свет, а не пучок электронов. Но в электронной микроскопии, как правило, это фиксированные образцы, то есть это уже не живая ткань, то здесь клетки находятся в среде, которая поддерживает их жизнеспособность, и мы исследуем именно процессы в живых клетках.
8: Для нас это просто картинка, для ученого – возможность увидеть и понять, что происходит на клеточном уровне. А клетки бывают не только здоровые.
12: Это клетки мышиной меланомы. Да, вообще меланома – одна из очень распространенных раковых заболеваний. И вот вы сейчас, то, что вы все это видите, это митохондрии. И для того, чтобы их увидеть, мы в них засунули, уж извините за упрощение, да, вещество, называется тетраметилрадамин, которое способно к флуоресценции красным светом. То есть светим мы на нее зеленым, а она в ответ излучает красное излучение. Мы здесь на них воздействуем с помощью лазерного излучения. И вы видите, как в них этот митохондриальный потенциал, митохондрии его теряют на какое-то время, а потом он восстанавливается, а когда вот к концу эксперимента они полностью погибают, то есть наступает апоптоз. Еще раз, раковые клетки, которые, в общем-то, к апоптозу, это их определение, что они в том числе не способны к апоптозу, а с помощью лазерного излучения мы можем это вызвать. То есть вот сейчас, вот в этот момент, они, соответственно, начинают терять свой потенциал и в конечном итоге погибают. То есть вот одновременно это получается, вы видите, как мы исследуем, да? То есть мы можем воздействовать на наши объекты в ходе эксперимента, и по сути это как раз отражение применения фотоники для вот направленного воздействия на биологический объект. Поставьте себя на место хирурга, который удаляет какое-то новое образование. С одной стороны, он должен удалить максимально много, чтобы минимизировать количество злокачественных клеток, которые остаются. С другой стороны, чем больше он удалит, тем он снизит качество жизни пациента в дальнейшем. И возникает вилка. А если он удаляет видимое, а то, что могло мигрировать в ходе развития опухоли, облучить этим лазером и вызвать гибель этих клеток, ну, это, на мой взгляд, такая перспективная область приложения, да?
8: А самое примечательное тут, что лазер не приводит к гибели здоровых клеток. То есть раковые клетки гибнут, а здоровые нет. Конечно, в приоритете исследование клеток мозга. Вот они на экране.
12: Это клетки, которые выделяются из мозга животных. И мы вот исследуем вот как раз флуоресценцию. Вы видите уже два сигнала, зеленый и красный. Зеленый – это как в клетках меняется концентрация кальция. Пока мы с вами общаемся, у нас все время в клетках концентрация кальция меняется. Это способ передачи сигнала. А красным мы смотрим, как образуются в митохондриях активные формы кислорода. Наверное, очень многие знают, что сегодня основная теория старения, ну, почему человек естественным образом умирает, это развитие окислительных процессов, окислительный стресс, а митохондрии являются основными генераторами активных форм кислорода, вот этих вот свободных радикалов. Так вот мы это смотрим одновременно в этом процессе. Это живые клетки, астроциты, нейроны, которые плюс еще и мы запускаем какой-то сигнал с помощью специфических добавок.
8: И дальше идея какая? Берутся клетки здоровых животных и с патологиями. Они сопоставляются, сравниваются, подвергаются воздействиям. И как только появились различия, можно сказать, ухвачена за хвостик причина их. Например, почему какая-то мутация вызывает заболевание.
12: Мы видим различия, и дальше мы начинаем разбираться. Уходим в глубину, в понимание того, почему это различие возникает. Может быть, там что-то с белками происходит, или как-то нарушается движение электронов в митохондриях, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Понятное дело, когда мы уже перестанем себе задавать вопрос, а почему? Потому что мы дошли до последнего ответа. Да? То значит, мы вышли на следующее понимание того, как на это воздействовать, то есть как лечить.
8: И в эту работу вовлечены юные исследователи.
12: Я полагаю, что 80% наших сотрудников, да, это студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Вот здесь они обитают. Можете заглянуть. Вот, допустим, сидит студент второго курса. Ну, правда, до этого 4 года я с ней занимался в рамках Орловского кванториума, поэтому я считаю, что она уже достаточно компетентна. Вот здесь они находятся, это их рабочие места. Я всегда смеюсь, что я преподаю в университете с 12 года, у меня своего стула никогда не было. Они здесь... А может, она сама расскажет?
13: Екатерина Ветрова, второй курс биотехнология. Мы исследуем полифосфаты с различной степенью полимеризации, и получается, что они в определенных низких концентрациях, они не токсичны для клеток и, наоборот, даже скорее оказывают положительное влияние, то есть они увеличивают скорость пролиферации.
12: Деление.
13: Ну да, то есть деление клеток ускоряется. А понятное дело, что при заживлении ран это, ну, очень важный фактор.
12: Екатерина немножко скромничает, тем не менее, на основе уже тех результатов, которые получены сейчас в центре СРС в Сочи, да, нашими коллегами, материаловедами, изготавливаются прототипы материалов, содержащих полифосфат,
14: с нашими рекомендациями, чтобы оценить вот перспективу уже такого именно материала для регенерации тканей. Mm-hmm. То есть это уже сейчас в Сочи это делают, то есть наши коллеги, с кем мы совместно работаем в этом проекте. Очень важно здесь не замыкаться только в себе, то есть выходить на компетенции, которые нам нужны, и привлекать тех специалистов, которые есть в России, и, слава богу, их становится все больше и больше.
8: Надо сказать, что эти исследования не изолированы, они часть большой программы, большой работы, которую возглавляет профессор Андрей Абрамов. Все это связано одной нитью. В мае 2026 года Орловский университет с гордостью сообщил, что научная работа с участием сотрудников НТЦ биофотоники в очередной раз была включена в перечень наиболее цитируемых в мире научных публикаций. Сегодня мы заглянули в лаборатории, увидели, как свет помогает исследователям, как лазер может избирательно уничтожать раковые клетки, не трогая здоровые, как он помогает ученым и космонавтам. Но это только часть истории. За стенами лаборатории есть клиники, есть врачи, которые ждут эти разработки. Есть операции, где оптические технологии уже помогают хирургам видеть то, что раньше было скрыто. В третьей передаче мы выйдем из лаборатории в операционные, узнаем, как разработки орловских ученых помогают хирургам, и увидим, как фотоника может стать не просто наукой, а реальной медициной. До свидания. Над передачей работали Юрий Левин и Наталья Филиппова.

0: Век фотоники.
1: Город глазами людей. Истории орловцев о любимых местах и теплых воспоминаниях. О том, что дорого сердцу. Актриса Орловского государственного академического театра имени Ивана Тургенева Екатерина Гусарова.
2: Я бы хотела рассказать об одном из самых известных, мною любимых и обожаемых мест города Орла. Это городской парк культуры и отдыха. Орловский городской парк – один из самых старейших в России. Заложен он в 1822 году по инициативе губернатора Николая Шредера. И долгие годы сад назывался Шредерским. Парк был разделен на две части. Платная, которая была для состоятельных горожан, и бесплатная – для простолюдинов, так скажем. В 18 веке, об этом, наверное, мало кто знает, на территории аттракционов парка был выстроен тюремный замок, в котором содержали заключенные. Во время Великой Отечественной войны здесь содержали советских военнопленных и подпольщиков. При отступлении немцы взорвали основные корпуса, и единственный уцелевший дом, который остался, это домик тюремного смотрителя, который впоследствии переоборудовали под психоневрологический диспансер. В начале 2000-х здание снесли, а в 1952 году городской сад официально получил статус парка культуры и отдыха. Были выстроены аттракционы, облагорожены территории, в общем, подобным мы видим его и сейчас в наши дни. Будучи маленькой девочкой, выход в парк для нас это было целое событие. В то время аттракционы были только у нас, не было ни в детском парке, нигде больше. Мы с мамой приходили, катались на каруселях, ели мороженое, лазали по лесенкам, играли в песке. В общем, просто гуляли. У меня была любимая карусель. Между прочим, она до сих пор существует. Это что-то типа ветерка с деревянными скамеечками. А в данный момент она находится рядом с каруселью для малышей «Солнышко». И она действующая, она работает. Отдельно скажу о том, что совершенно незаслуженно. Многие люди считают, что, мол, старые карусели – это опасные, они разваливаются. Развею эти сплетни. Дело в том, что все карусели, которые были произведены еще в СССР, гораздо более надежные, крепкие, чем многие новые, которые яркие, блестящие. Не говорю про все, но многие. Знаю об этом не понаслышке, потому что мой муж, теперь уже бывший муж, некоторое время был заведующим аттракционом в парке. Помимо каруселей, было много интересных и удивительных мест. И одно из них – это знаменитая клетка, который находится сейчас на территории Кванториум. Вернее, Кванториум находится на территории этой клетки. Там проходили дискотеки и всякие вечеринки. И будучи школьницей, я, между прочим, успела туда на пару дискотек. Не могу сказать, что это произвело тогда на меня какое-то особое впечатление, но как такой исторический факт я это где-то у себя в душе отложила. Еще отдельное место – это тир, который находился рядом с клеткой. Он был единственный в городе. Может быть, с тех пор у меня появилась любовь к стрельбе. Я как любила в детстве пострелять, так и сейчас люблю пострелять. Вот, но теперь его нет, и нет его уже очень давно. Перейду к одному из самых важных объектов. Это здание киноконцертного зала «Юбилейный». Оно и сейчас рабочее. Там есть кабинеты руководства, декоративный цех, столярный цех и классы для занятий танцами, вокалом, в общем, всякие различные кружки. И, между прочим, огромное количество детей посещает эти занятия. Но летний зал «Юбилейный» Белиндова не работает и давно уже по техническим причинам. Много лет назад этот зал был действующим. И мне посчастливилось в 13 лет побывать там на концерте легенды русского рока, мега-мега звезды группы «Король и Шут», будучи при живом Михаиле Горшеневе, между прочим. До сих пор не верю в то, что это когда-то со мной происходило, потому что в нынешнее время кажется, что это совершенно какое-то невероятное событие. Но сейчас оно ценится еще гораздо больше, чем оно когда-то ценилось. И сейчас вторая волна «Короля и Шута», славы «Короля и Шута». Его брат исполняет его песни, князь гастролирует по всем городам. Мой сын в возрасте 7 лет без моей подачи увлекся музыкой «Короля и Шута». Сказал: «Мама, я хочу играть на гитаре, как горшок, и петь песни». Ну, мы купили гитару, пошли брать уроки, и сейчас у Макара в репертуаре огромное количество песен. Ну и, наверное, 7 песен «Короля и Шута» есть. Продолжим дальше про парк. Старая летняя сцена. где устраивались концерты и дискотеки для лиц прекрасного возраста. Мы всегда останавливались и с умилением смотрели на молодых бабушек, молодых дедушек, которые танцуют пободрее, чем и мы танцуем на дискотеках. А чуть выше у фонтана играли гармонисты. Они играли народные песни, частушки. И мы тоже всегда замирали возле них, ну, как бы прикасались к какой-то другой культуре, что ли, которая у нас сейчас мало где встретишь, просто прогуливаясь по парку. Ну и самое главное, для меня дорогое, это старый фонтан. Именно тот старый, который бил большой струей по центру вверх, потом она опускалась ниже, и так вверх, и вниз. И там было волшебство. От фонтана под землей проходил ручеек. Он шел в сторону реки, потом опять нырял под землю, под асфальт и выруливал туда чуть дальше. Естественно, что мы делали? Мы делали кораблики. Запускали их. Если не было корабликов, мы брали листочек, палочку, у кого-то побольше, но, в общем, делали какие-то метки и запускали. Потом они, значит, заныривают под землю, мы перебегаем, и чей первый придет, вынырнет, тот и победил. Прошли годы, я родила детей, и, естественно, любимым местом для прогулок как был парк, так он и остался. Я с колясочкой нарезала круги в тени деревьев, дети мои катались на аттракционах, бегали, а дочь, это старший мой ребенок, бегала и кричала: «Я королева парк! Я королева парка!» Ну, там ей года 3 было. Даже, между прочим, нашу свадьбу скромную мы сыграли в городском парке. Там было кафе «Сто дней лета» возле кванториума. И наша скромная свадьба состоялась именно там. То есть получается, что вся жизнь связана с городским парком. Ну и, конечно, старый фонтан для детей. Они его еще застали. И я им успела показать вот это волшебство с корабликами, которые заныривают под землю, потом выныривают. Время идет. Парк пережил реконструкцию, много изменилось. Другая сцена, другой фонтан, другое покрытие дорожек. Я понимаю, что все имеет свой срок годности, и нужно идти вперед, совершенствоваться. Но мое личное ощущение, пусть меня простят все, что душа парка стала совсем не та. Конечно, это сейчас наше любимое место для прогулок, только теперь уже дети не прыгают на батутах и не пускают кораблики, они гоняют на велосипедах, самокатах, скейтах. Я уже не с колясочкой нарезаю круги, а с подружкой, с кофеечком. Но, как говорится, факт остается фактом. Как прежде, мы все равно гуляем в нашем любимом городском парке культуры отдыха. Я желаю парку процветания, развития, новых лиц, новых идей, спонсоров, что немаловажно, ну и, конечно, добрых гостей. Пусть жители и гости города знают, что это потрясающее историческое место, и пусть берегут его.
1: Город первого салюта, город воинской славы, город-крепость на слиянии Оки и Орлика, защитник Отечества и город-труженик. 460-летию Орла посвящается.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
5: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: «Вести Орел».
1: В этом выпуске комната матери и ребенка в ОГУ вошла в число лучших вузовских проектов страны. Трамваи вернулись на улицу Пушкина. И Анастасия Чучина, победитель первенства Европы по стрельбе из лука. Далее подробности. Проект «Комната матери и ребенка» в Орловском госуниверситете имени Тургенева отмечен на федеральном уровне и включен в престижный перечень Министерства науки и высшего образования. Сегодня в ВУЗе учится 81 студенческая семья, в 19 уже родились дети. Комната открылась в декабре прошлого года. Благодаря созданному пространству студенты и сотрудники учебного заведения могут совмещать воспитание ребенка с учебой и работой. В комнате можно покормить, переодеть или уложить спать малыша. Для ребят постарше обустроена отдельная зона для отдыха и игр. В перспективе там будут проводиться встречи с гинекологами и педиатрами, а также совместные праздники для родителей, детей и тех, кто планирует в ближайшее время создавать семьи. В Миноборнауке отметили, что до 30-го года в России должны появиться минимум 1000 комнат для мам студенток и преподавателей с детьми. Сейчас открыто чуть больше 40. В Орловской области снизилась налоговая задолженность населения, сообщает пресс-служба УФНС по Орловской области. Снижению недоимки способствовал новый порядок взыскания. Теперь при отсутствии возражения должника налоговая вправе списывать долги со счетов без обращения в суд. Если гражданин не согласен с суммой, он может обжаловать ее. Тогда оспаривание пройдет в судебном порядке. Уточнить информацию о задолженности можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале госуслуг. Там же доступна оплата онлайн и формирование платежного документа. Погасить долг также можно через интернет-сервис, уплата налогов и пошлин в отделениях банков или терминалах. Почти 3,5 миллиарда рублей направят в этом году на дороги в Орловской области, сообщает пресс-служба главы региона. Уже законтрактована реконструкция моста через реку Кшень на трассе Ливны-Навесное. В работе также ремонт 5-километрового участка в Новодеревеньковском районе и обновление третьего отрезка южного подъезда к Амценску. В следующем году планируют ввести 8-й этап интеллектуальной транспортной системы. Кроме того, на региональных магистралях продолжат установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Они появятся в Дмитровском и Глазуновском районах. Орловские полицейские задержали курьера дистанционных мошенников, пытавшегося похитить у жительницы Свердловского района 1 200 000 рублей. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: Преступление удалось предотвратить благодаря внимательности родственников пенсионерки. В МВД России по Свердловскому району обратилась гражданка, которая рассказала полицейским о своих подозрениях. Женщина заметила, что пожилая родственница ведет себя необычно. Постоянно с кем-то разговаривает по телефону и предположила, что с ней могли связаться мошенники. Полицейские прибыли по месту жительства пенсионерки, рассказали ей о различных схемах, используемых злоумышленниками. В ходе доверительной беседы женщина призналась сотрудникам полиции, что уже несколько дней общается с неизвестными. Сначала ей позвонили якобы из организации, занимающейся заменой счетчиков, и по их указанию она записала и зачитала текст разрешения на бесплатную установку приборов. Затем с ней связались неизвестные, которые сообщили, что она разговаривала с мошенниками, передала им информацию, которая может быть использована злоумышленниками для оформления на ее имя кредита. После этого гражданке поступил еще ряд звонков от неизвестных. В итоге те убедили женщину снять со счета сбережения 1 200 000 рублей и передать их сотруднику, которого к ней направят для проведения экспертизы на подлинность. Гражданка сходила в банк и сняла часть суммы. Через несколько дней пенсионерка должна была забрать основную сумму. Все дальнейшее происходило под контролем сотрудников полиции. Когда по адресу проживания гражданки прибыл курьер мошенников, она передала ему муляж денег, завернутый особым способом и помещенный в пакет. После того, как молодой человек забрал посылку, он был задержан сотрудниками полиции. Пособником дистанционных мошенников оказался житель Ростовской области 2006 года рождения. Неизвестные, связавшиеся с ним по телефону, предложили ему работу. Молодой человек ездил по заданию неизвестных в разные регионы, чтобы забирать так называемые посылки. Все поездки оплачивали неизвестные. В отношении гражданина следственным подразделением МВД России по Свердловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются другие потерпевшие от действий подозреваемого. Лесопожарная обстановка на территории Орловщины под контролем. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков провел заседание оперштаба правкомиссии. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
3: Если говорить о нашем регионе, то начало пожаропасного сезона в этом году установлено 7 апреля. На территории области особый противопожарный режим не устанавливался. На данный момент на территории зарегистрировано 1154 пожара, из них природных 492, мусор 321, техногенных пожаров 341. Перехода природных пожаров на земли лесных пунктов не допущено. Лесных и торфяных пожаров на территории также не зарегистрировано. С начала года подтвердились 76 термоточек. По 74, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, их было 300, то есть в 3 раза меньше, подтвержденным термоточкам сотрудниками МЧС составлено 8 административных материалов, из которых 6 штрафов на сумму 45 тысяч рублей и 2 предупреждения. В ходе проверок 21 термической точки нарушений требований пожарной безопасности не было выявлено. Это были плановые сжигания, техногенные пожары или повторная фиксация. Нужно сказать, что проводится активная работа по предотвращению пожаров в лесной зоне. Проведено 206 выездных обследований территорий, прилегающих к лесу. В составе межведомственных групп 122 выездных обследований территорий, совместных с органами внутренних дел, лесного контроля, органами местного самоуправления. За разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков и мусора к административной ответственности составлено 207 административных материалов, из которых 43 штрафа на общую сумму 420 тысяч рублей. В виде предупреждения 164.
1: Телефон экстренных служб, напоминаем, 01-101-112. Военный исторический музей «Орла» пополнился трофеями из зоны СВО. Орловцам покажут фрагменты беспилотников и дорожный знак из Авдеевки. Коллекцию безвозмездно передал исполняющий обязанности ректора ОГУ имени Тургенева Павел Меркулов. Все экспонаты собрали военнослужащие во время поездок с гуманитарной помощью в зону боевых действий. Среди переданных вещей – аптечка первого эшелона, спутниковый телефон, радиостанция и модульный бронежилет, а также фрагменты беспилотников и элементы снарядов разных артиллерийских систем. Особый интерес представляет дорожный знак коксового цеха Авдеевского коксохимического завода, который напоминает о боях за освобождение Авдеевки. Все предметы займут свое место в постоянной экспозиции музея. Организаторы надеются, что они помогут посетителям лучше понять ход событий и значение каждого сражения. Экспонаты уже вызвали интерес у первых гостей, и музей ждет всех желающих увидеть их своими глазами. В Орловской области открыли библиотеку имени Благининой после ремонта. Событие состоялось в день 98-й годовщины образования Свердловского района, сообщает пресс-служба губернатора. Ремонт и модернизацию выполнили в рамках регионального проекта «Семейные ценности. Инфраструктура культуры». На эти цели направили более 8 миллионов рублей. В библиотеке установили новую мебель, современное оборудование и кондиционеры для читального зала. Книжный фонд пополнился на 4000 экземпляров. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловчанка Анастасия Чучина – победитель первенства Европы по стрельбе из лука. Соревнования среди юниоров до 21 года завершились в Риме. Наша лучница вместе с партнерами по команде Софией Мун из Приморского края и Арюной Эндеевой из Республики Бурятия завоевала золото в блочном луке. В золотом финале девушки сразились с командой из Турции. В упорной борьбе показали отличный результат и одержали победу со счетом 233-231. Молодежка футбольного клуба «Орел» потеряла шансы на попадание в борьбу за медали первенства Союза Федерации футбола «Центр». Накануне наша команда принимала на своем поле молодежку брянского «Динамо». Итог встречи – поражение зелено-белых 0-4. Заканчивали «Орлы» матч в меньшинстве. За второй желтой был удален Арсений Леонов. Завершит первую часть сезона молодежка «Орла» 1 августа на выезде в Борисоглебске. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность с прояснениями, дождь. Температура воздуха днем 17-18 градусов тепла. Ветер в основном западный, северо-западный, скорость 4-5 метров в секунду с порывами до 9. Давление атмосферное 744-746 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске российские бойцы отразили контратаку ВСУ в Сумской области. Ответственность за нападение на медиков предложили ужесточить. И подмосковного таксиста депортировали из России за отказ вести инвалида-ветерана СВО. Подробности далее. 73 тяжелых дрона и 78 беспилотников самолетного типа ВСУ уничтожили за сутки подразделение Южной группировки войск. Также противник потерял бронетранспортер «Буцефал». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Высокоивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенок. За сутки противник потерял более 150 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены бронетранспортер «Буцефал», две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбито 78 беспилотных летателей аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, 2 терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. Поражено 18 пунктов управления БПЛА, а также 8 блиндажей с личным составом ВСУ.
1: Тем временем уничтожены две группы ВСУ при попытке контратаки у населенного пункта Иволжанская Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Ложной пропагандой назвал Дмитрий Медведев слухи о начале в стране дополнительной мобилизации. Зампредседателя Совета безопасности уточнил, для чего врагу нужны такие вбросы.
3: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
1: Добавлю, на минувшем заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил Медведев озвучил цифры про прирост военного контингента. В первом полугодии контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек, более 16 тысяч отправились в зону СВО добровольцами. В Украине якобы пообещали передать американские лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК «Патриот». Во всяком случае, на это надеется Зеленский по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Вашингтоне. После встречи глава Украины дал интервью телеканалу Fox News. Зеленский назвал очень хорошую встречу и заявил, что Трамп согласился дать лицензии. Напомню, глава Белого дома действительно не так давно допустил такую возможность, однако предупредил, что для этого Киеву нужно понять, как это делать. Сейчас таким лицензионным производством обладают только две страны – Япония и Германия. Ответственность за нападение на медиков необходимо ужесточить. К такому решению депутатов подтолкнул дорожный инцидент в Санкт-Петербурге. Бригада скорой помощи столкнулась с мужчиной, который открыл стрельбу по их машине из травматики. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов убежден, что ответственность за нападение на медиков должна быть ужесточена. За это выступает и все медицинское сообщество. Соответствующее предложение депутат уже направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Иран жестко блокирует несанкционированный проход кораблей в Ормузском проливе. Накануне корпус стражи Исламской революции нанес удары по трем нефтяным танкерам, передает агентство ТАСНИМ. В заявлении военных уточняется, что суда двигались в обход утвержденному маршруту, игнорировали предупреждения и были атакованы. О жертвах и пострадавших членах экипажа не сообщается. Контрафакт камчатского краба на сумму 21 миллион рублей пресекли столичные полицейские. Почти тонну деликатеса без необходимой маркировки изъяли на складе в подмосковном Долгопрудном, откуда очищенная продукция развозилась по ресторанам Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Изъятую партию передали на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают всех соучастников преступной цепочки. Подмосковного таксиста депортировали из России за отказ везти инвалида-ветерана СВО. Резонансный случай произошел в Одинцово. Со слов супруги военного, увидев инвалидную коляску с человеком без руки и ноги, перевозчик развернулся и уехал. И таких ситуаций было немало. После жалобы полиция начала проверку и нашла бессердечного таксиста. Несмотря на наличие у иностранца разрешительных документов на работу в России, ему закрыли въезд в страну на ближайшие 6 лет. Самую длинную ипотеку берут жители Севастополя и Чеченской республики. Такие выводы сделали аналитики рынка недвижимости, на которые ссылается агентство ТАСС. В этих регионах средние сроки кредита превышают 25 и 24 года соответственно. За ними, по данному показателю, следуют Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа 24 года, Курская область и Дагестан 23 года. И напомню, максимальный срок, на который можно оформить ипотеку в нашей стране, составляет 30 лет. Столичный регион оказался в эпицентре холодного фронта. Сегодняшний день станет самым холодным на неделе. Но, однако, есть и позитивные новости погоды. Об этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Днем не выше 16-19, это будет самый холодный день семидневки, ну и ожидается до 17 литров дождевой воды на метр квадратной площади. Пасмурно и довольно дождливо также будет и в четверг, и по-прежнему не по сезону свежо, в сумерках 11-14, середине дня плюс 18-21. Ну а в пятницу небесная канцелярия услышит просьбы москвичей о возвращении лета, и в финальный день июля инициативу на синоптической карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится. Ночью будет 12-15, а днем, когда из облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 23-26.
1: Но я напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне. Она обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину со счетом 6-4, 6-1. И теперь встретится с Джанис Тиен из Индонезии. Результативный пас российского нападающего Федора Смолова помог команде Фанком Брук Бойс из Кирова обыграть Бомик из города Цивильск со счетом 2-1 в первом раунде Пути регионов Кубка России по футболу. Также накануне пробились в следующую стадию турнира клуб медиалиги Тудроц, Кристалл Мест из Борисоглебска и Нефтяник из Избербаша. Московский футбольный ЦСКА договорился с турецким Гёстеп о трансфере нападающего Жуана. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что ЦСКА заплатит за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро плюс бонусы. При этом армейцы уже договорились с самим футболистом, который попрощался с тренерским штабом и одноклубниками. Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин вернулся в расположение клуба после травмы мениска и операции. Об этом сообщает пресс-служба грузинского клуба. Реабилитация 23-летнего футболиста займет 3 недели. Полузащитник московского футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка признан лучшим футболистом первого тура российской премьер-лиги по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Второе место в голосовании занял хавбек столичного ЦСКА Данил Круговой. Тройку лучших замкнул форвард Краснодара Хуан Басели. Россияне завоевали 2 золотые медали на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В одиночном разряде Евгений Тихонов в финале победил француза Эстебана Дора со счетом 3-1, а в паре Лев Кацман и Максим Гребнев в решающем матче обыграли Кирилла Герасименко и Искандера Харки из Казахстана со счетом 3-0. В парном разряде у женщин серебряными призерами стали Влада Воронина и Валерия Щербатых. В смешанном дуэте второе место заняли Мария Тайлакова и Кацман. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Магадан 14-16 градусов, переменная облачность, ожидаются небольшие дожди. В Екатеринбурге 28-30, в Сургуте 31-33 градуса, в Иркутске 28-30, без осадков. В Сыктывкаре 26-28, ожидаются кратковременные дожди. В Кирове 25-27, облачно, временами пройдут осадки. В Ярославле 23-25 градусов, ожидаются дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, температура составит 21-23. В Москве временами пройдет дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный, атмосферное давление низкое, 738 миллиметров ртутного столба.

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
3: Фадейка! Где ты? Где ты?
1: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Совместный проект Радио России и Русского географического общества. «Моя великая Россия».
4: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: На календаре среда, 29 июля, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Кирилл Гришин и Павел Сурков. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Ну и традиционная рубрика, в которой мы просвещаемся сами, просвещаем вас о новых схемах мошенников, будем говорить.
0: Сигналы. Следите за руками.
8: Да, новая схема появилась с обманом и упоминанием госуслуг и полиграфа. Звонят аферисты, им говорят: мы социальные работники, вам, пожалуйста, положены различного рода социальные выплаты. Нам бы ваши паспортные данные проверить, ну и еще какие-нибудь разные реквизиты. И человек начинает вестись на такой звонок. А почему бы и нет? Вдруг мне действительно положена какая-то социальная выплата.

0: деньги перевели лицу, проходящему по уголовному делу об экстремизме. Позже аферист раскручивает жертву на то, чтобы та сняла все сбережения и предлагает поехать в другой город для прохождения проверки на полиграфе. А я думаю, а где же полиграф-то появляется в этой истории?
1: Вот тут. То есть еще и человеку настолько сильно, что называется, пудрят мозги, настолько сильно загружают его какой-то информацией, от которой у него возникает паника и суета.
0: А еще ему покупают билет туда, в другой город, и бронируют гостиницу.
1: Якобы.
0: Нет, на самом деле злоумышленник покупает ему билет, бронирует гостиницу для того, чтобы придать этой истории какую-то реальность, да? И, в общем, мошенник остается на связи, а потом пропадает.
1: Исчезает. Но
0: да, самое главное, он получает, мошенник, деньги, которые для проверки в банке.
1: Ну и еще, как только мошенники вымогают какие-то деньги, откуда взять большие суммы? Порой они еще и подключаются к тому, что люди берут крупные кредиты, которые потом не смогут погасить. И часто на эту удочку попадаются еще и наши юные сограждане, то есть это подростки. Чуть ли не четверть мошеннических схем, посчитали, прогонялась через карты и счета подростков, которые использовались как те самые дропперы. А это уже участие в преступной схеме.
0: Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который с нами сегодня на утренней телефонной связи. Анатолий Геннадьевич, доброе утро.
1: Здравствуйте, Анатолий
2: Геннадьевич.
1: Доброе утро. Ну вот, у нас не проходит и недели, чтобы мы не говорили о мошеннических схемах и о том, как туда вовлекаются подростки, о том, как туда вовлекаются дети, и как мошенники пытаются получить, ну, доступ к нашим средствам и вообще сделать нас не то чтобы беднее, но и, в общем, воспользоваться какими-то нашей растерянностью, страхом и так далее, и так далее. Вот сейчас какие-то мы видим, что продолжают приниматься различного рода инициативы. Не могли бы вы рассказать о том, что сейчас ключевая задача в деятельности, в том числе Госдумы, по противодействию мошенникам и вот этим дропперским схемам?
2: Мы приняли ряд законодательных инициатив, уходя из этого созыва Госдумы. И одно из них направлено на то, чтобы взять под контроль счета, которые открывают подростки. По закону 14 лет они имеют право это делать. И открывали сами, естественно, часть из них попадали в руки мошенников. Либо сами вовлекались, видя, что можно легко заработать деньги, отдав свою карту на использование преступникам. Свои банковские счета на использование преступникам. Поэтому приняли решение о том, что такие банковские счета подростки смогут открывать только с разрешения родителей, то есть они должны получить благословение, и родители получили право контролировать те операции, которые подростки проводят. Ну а для тех, кто попадает в сети мошенников, еще периоды охлаждения, если операция до 200 тысяч рублей, то 4 часа период охлаждения в это время. Но надеемся, что человек одумается, поймет, что он попал в руки в сети мошенников и не проведет финансовую операцию. А если она превышает 200 тысяч рублей сумма, то, соответственно, на 48 часов. Ну и по словам специалистов, этого достаточно для того, чтобы прийти в себя и все-таки не осуществить непродуманную операцию. Плюс право третьей руки по тем же детям, какую-то операцию проводить, операцию родители должны подтвердить эту операцию. То есть сам он не сможет перевести деньги тем же мошенникам. Ну и надо сказать, что ответственность за дропперские операции у нас установлена довольно серьезная, до 7 лет лишения свободы. Это тоже охладило пыл, они все-таки следят за тем, как государство собирается наказывать за участие в таких операциях. И сразу же резко, практически в два раза после принятия закона о санкциях, сократилось число дропперских операций.
0: Да, это тот результат, о котором, кстати говоря, заявляет в МВД. А что касается вообще всех этих пакетов антидропперских, мы ведь со своей стороны делаем все, что можно, да? Практически каждый день говорим, а наша аудитория – это чаще всего родители этих самых подростков, говорим, объясняем схему, объясняем уголовную ответственность, что легкого заработка быть не может. Дай карту, мы перегоним сумму, делать ничего не надо, вот тебе денежка. Как объяснять подросткам, может быть, вы подскажете, Анатолий Геннадьевич, что легкий заработок – это чаще всего бесплатный сыр в мышеловке. Но они же ведь этих сравнений-то не знают. Как до них достучаться, до молодежи?
2: Надо начинать с детства. Надо начинать я бы сказал, где

0: городского сада. Я депутат от Чувашии. И мы в Чувашии в одном из детских садов как раз запустили такие игровые формы приобщения детей к финансовой грамотности. И знаете, я удивился. Они с удовольствием это делают, участвуют в этих играх и тут же постигают, как у них деньги могут увеличиться, а как могут пропасть в том числе. И вот, на мой взгляд, финансовую грамотность надо внедрять, если не из детского сада, то со школы точно, и заставлять думать о последствиях, которые могут, ну, наступить, если ты нарушаешь закон. То есть, ну, вот эта мысль о том, что есть наказание, несмотря на то, что сыр в мышеловке находится, почему-то не приходит. Значит, надо этому учить.
1: Да, действительно, это такая очень важная миссия, я бы даже сказал, это не просто задача, это именно миссия. Не допустить вовлечения подростков именно в дроперские схемы и не допустить этого вовлечения, в том числе посредством законодательных мер, законодательных инициатив. Но вот не будет ли эта ситуация касаться того, что принимаются законы, мошенники придумывают все новые и новые способы, и это получается такой бесконечный круг?
0: Но, к сожалению, это действительно бесконечный круг, если вот мы не реализуем то, о чем сказал по поводу финансовой грамотности. Потому что они постоянно новое что-то придумывают. И даже, к сожалению, депутаты, кстати, попадались, забегали ко мне в кабинет, говорят, вот только что перевел мошенникам деньги. Используют доверчивость наших людей. И, к сожалению, люди покупаются на вот такие обещания хитрые, предложения. Поэтому еще раз подчеркну, на мой взгляд, надо внедрять вот финансовую грамотность уже со школьного периода, для того, чтобы все понимали.
1: Спасибо.
0: Благо.
1: Да, благо есть у нас такие наработки, в том числе образовательные и просветительские. Спасибо большое. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков был с нами на связи. Продолжаем обсуждение этой темы.
2: Да, безусловно. Ну и что касается реакции в МВД, уже заметили, что дроперство постепенно, это очень важно, постепенно стало исчезать как вид преступления, сообщили в московском главке МВД. Потому что предложение заработка в интернете все еще присутствует, но все меньше людей на такие предложения откликаются, как только начинают понимать, вдумчиво вникать в то, о чем идет речь. И о том, как важно родителям и законным представителям понимать, о чем идет речь в данном контексте, мы попросили комментарий руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой.
3: Родителям важно рассказывать детям об уловках телефонных мошенников, поговорить с ребятами о правилах финансовой грамотности, объяснить, что нельзя доверять звонкам незнакомцев и выполнять их указания, кем бы они ни представлялись. Важно убедить детей в необходимости рассказывать родителям о любых подозрительных звонках, сообщениях и просьбах, в том числе финансового характера, поступающих по телефону. Ребенок должен знать, что нельзя никому сообщать ни свои персональные данные, ни данные родителей, номер банковской карты, пароли безопасности, коды, поступающие из СМС. Покупки в интернете лучше совершать вместе, под контролем родителей. Расскажите ребенку, что онлайн-покупки на непроверенных ресурсах, а также переводы денежных средств незнакомцам, в том числе под предлогом приобретения улучшений для компьютерных игр, небезопасны и могут обернуться потерей денежных средств. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят детей совершать финансовые операции и передавать деньги курьерам.
2: Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова с вот такой актуальной памяткой, напоминалкой. И я полагаю, что лишним она не будет, и мы к этой теме, конечно, будем возвращаться. Что еще важно напомнить? Новые схемы вот каждый день действительно появляются, и вот сейчас пишут о том, что мошенники запустили серию поддельных магазинов по продаже электроники с яблочным брендом. Брендом, так сказать, через сторонние сервисы, значит, ранее устанавливали недоступное ПО. Мошенники теперь стали клонировать магазины приложений. И, в общем, будьте бдительны, количество подобных инцидентов возросло на треть по сравнению с предыдущим периодом 2025 года.
4: Да,
1: Да, это вот такая статистика. И давайте подумаем о том, собственно говоря, какие же наказания бывают за это. И, потому что это всегда ответственность уголовная уже для детей, которые попали в эту схему.
2: Как минимум до 7 лет лишения свободы, о чем сказал Анатолий Геннадьевич Аксаков чуть ранее. Руководитель проекта «Перезвони сам» в Департаменте информационных технологий города Москвы Валентина Шилина у нас на связи.
1: Да, она должна быть буквально. Мы сейчас с ней связываемся, но это действительно нам важно понимать, что здесь совмещаются два направления деятельности. Собственно, деятельность правоохранительных органов, которая раскрывает такие схемы, и воспитательная деятельность. Воспитательная и просветительская. Когда нам, в том числе нам, как родителям, нужно говорить с нашими детьми. Нужно говорить о том, как выглядят эти мошеннические схемы. Как не попасться, а жажда вот таких быстрых, легких денег. Ой, я сейчас заработаю и куплю себе, не знаю, новый телефон. Как раз мне предлагают заработать. А что такого? Ну, подумаешь, какие-то денежки на карту пришли, я куда-то их перекинул, и вот...
2: Пойти какую-то железяку поджечь там на около станции железнодорожной.
1: Да, ну, ничего же такого особенного нет.
2: Вообще вот он... ничего, да.
1: Да, мне рассказали, как это делается, это просто. А денежка, вот она. И как раз там, не знаю, новые кроссовки или новый телефон.
2: И уголовный срок, кстати говоря, бонусом идет за порчу критически важной инфраструктуры. А это уже очень серьезная уголовная ответственность.
1: И при этом мы понимаем, что дети часто это скрывают просто от родителей, потому что те же самые мошенники, они их запугивают, они говорят, ни в коем разе не говори маме, папе, старшему брату, никому не говори, ни учителю, никому, потому что иначе там будет хуже. Или наоборот, они его втягивают в какую-то линию, говорят, смотри, ты становишься частью большой какой-то организации, и начинается такая игра, не знаю, в шпионов. Как все дети любят во что-то такое поиграть. Такие казаки-разбойники, только уже даже не в виртуальном пространстве.
2: Именно так. И вот, продолжая родительский аспект этой истории, как на самом деле распознать, что ваш сын живет не по карманным средствам, да, которые вы ему выделяете, возможно, каждую неделю. А первое, на что нужно обратить внимание, это изменение в поведенческой психологии ребенка. Он становится более скрытным, раздражительным. У него неожиданно появляются новые знакомые, которые, в общем, расспросы о которых повергают ребенка во всякие такие, знаешь, нервические ответы.
1: Откуда они взялись?
2: Откуда они взялись, да. Значит, обычные вопросы стандартные о твоих делах, там, как дела в школе, как вам твоя подработка, вызывают тоже соответствующую нервную реакцию. Он вроде бы как дает вам понять, что теперь у него, извините, взрослая жизнь, собственные дела, а вам до этого нет никакого дела на самом деле. Итак, стал скрытным, избегает разговоров в своих делах, особенно о работе, и часто переписывается с кем-то в мессенджерах, крайне увлеченно, возможно, даже как-то эмоционально, и может прикрывать экран телефона при вашем появлении. Это одни из признаков. Опять же, мы уже сказали о новых друзьях, интернет-знакомых, о которых мы ничего не знаем. И да, опять же, настаивает на самостоятельности, резко реагирует на вопросы и расспросы, на предложение, ну, давай поговорим по душам или что-то там, давай обсудим, но нет. А еще самое главное, вот вишенка из всего этого, он покупает себе дорогостоящие гаджеты чаще всего, тратит деньги на фастфуд в немеренных количествах и заказывает себе товары на маркетплейсах. Если все это происходит, что называется, в ассортименте у вашего подростка, то это практически гарантия того, что ваш сын занимается дроперскими операциями. И резкое изменение отношения к деньгам должно тоже насторожить. Если раньше он, например, экономил, да, там выискивал какие-то более привлекательные, комфортные по цене и качеству предложения товары, какие-то там, не знаю, повседневного какого-то варианта, то теперь он на этом не экономит. У него же ведь денег много.
1: И, вернее, ему кажется, что ему много, кажется, а потом он их расходует, и после этого мы видим, как это очень деньги имеют свойство очень быстро заканчиваться, тем более у ребенка, и ребенок хочет их снова потратить и снова откуда-то взять.
2: При всем при этом нужно отметить, что ребенок может повторять типичные фразы. Ну, это просто подработка, да ничего такого страшного нет. Тебе знать не нужно, там все легально. Я просто...
1: Тебя прикроют, старшие товарищи.
2: Да-да, я просто посредник, говорит ваш ребенок, я ничего не нарушаю. Тут просто помогаю сделать перевод, просто получаю, перевожу. Да, родитель должен сразу подскочить и пойти в полицию. А еще понять, что это противозаконно. Родители должны понять, что ваш сын занимается противозаконными делами. Он просто как банк-однодневка, как раньше было, да? А теперь дети стали банками-однодневками, прачечными, переводят деньги оттуда, сюда, криминальные, да? Мне нужно получить несколько карт в разных банках. Это моментально должно насторожить родителей. Родителей, ну и тех, кто является их законными представителями. Дроппер – это человек, который оказался не случайно. То есть на практике следствие и банк смотрят не на слова, а на действия. Кто принимал деньги, кто переводил, кто передавал доступ к счету и получал вознаграждение. 6-7 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает 16 лет. Если вам даже 14, то вам тоже вряд ли уйти от ответственности и вашим родителям. Так что, друзья, вот таков разговор наш о дропперских схемах и об усилиях думцев и правительства в этой
1: связи. Да, и будьте, пожалуйста, бдительны. Смотрите, чем занимается ваш ребенок. Разговаривайте с ним, разговаривайте, воспитывайте не угрозами, не страхом, а именно дружески. Это очень важно.
2: И самое главное, приведите детям культуру, что легких денег не бывает.
4: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
5: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
4: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
1: На календаре среда, 29 июля, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков сегодня с вами. Поговорим про образование. Начинается самый напряженный этап приемной кампании нынешнего года.
2: И в этой связи у нас есть что вам сообщить. Учиться пригодится, отбивка. Не прозвучало, но ничего.
1: Ничего страшного. Да, как раз у нас на этой неделе вузы публикуют конкурсные списки абитуриентов. И становится понятно, в каком вузе, на какой позиции находится поступающий. Какие вообще есть шансы на поступление в тот или иной вуз. И в ближайшие две недели у абитуриентов, ну и у их родителей, начинается настоящая гонка за будущим.
2: И вот, казалось бы, вроде сдали экзамены, один этап должен завершиться, и все на этом. Но нет, вопрос о зачислении. И тут же сразу вспоминается история из последних дней, когда юноша, сдавший на 310 баллов три экзамена, оказался вне зачисления. И уже один из вузов сказал ему, что мы вас возьмем. Мы вас возьмем? А 310 баллов, оказывается, не хватило туда, куда хотел молодой человек. Удивительно, конечно. И вот как раз этим и объясняется стремление, хит этого сезона, когда ребята пересдавали с 99 баллов до 100, понимая, что они не участвовали в олимпиадах и не имеют каких-то других бонусных баллов за социальную активность, за волонтерство, за ГТО и прочее, прочее.
1: Ну вот как быть, если какой-то такой... Путь, которым может пройти наш, собственно говоря, абитуриент для того, чтобы правильно понять, правильно сориентироваться и не утратить надежду на прекрасное будущее, давайте выясним с нашим экспертом, старшим научным сотрудником Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Борисом Илюхиным. Борис, здравствуйте.
8: Доброе утро, уважаемые слушатели.
2: Здравствуйте.
8: Доброе утро, ребят.
1: Ну, Расскажите, пожалуйста, абитуриентам, их, особенно их родителям, вот как правильно сейчас мониторить списки, потому что я вот буквально разговаривал с одним своим знакомым, говорю, подожди, вот у меня дочка была там 86-я, потом бац, а она 94-я, а потом она уже 98-я, ну и, в общем, у него, он в непонимании часто, как эти списки составляются, как их мониторить, и самое главное, что делать.
8: Действительно, есть определенные правила поведения, на самом деле, в этой ситуации. Вот самое главное, надо прежде всего родителям, надо понять, что ребята все, что от них зависит, уже сделали на этапе сдачи экзаменов, то есть они уже сдали экзамены, получили баллы, подали документы. Теперь очень важно, очень правильно, спокойно следить за конкурсными списками, понимать, как они формируются и в какой момент надо подать согласие на зачисление. Вот в вашем примере, значит, это немножко про 310 баллов, это немножко пока фальстарт, потому что на самом деле зачисление происходит после предоставления так называемого согласия на зачисление. То есть, когда вы видите список на, там, не знаю, 250 фамилий на 100 мест, это не значит, что вот первые 100 уже будут зачислены. Это значит, они могут быть зачислены, если согласятся. А дальше, поскольку у нас каждый абитуриент имеет право подать документы не более чем в 5 вузов, не более чем на 5 специальностей в каждом из них, то есть суммарно получается 25, вот, соответственно, вот количество заявлений умножается, ну, практически там на 20-25, но согласие может быть подано только на одну из них. И очень важно не пропустить этот момент и подать согласие туда, где вот, ну, точно хочешь учиться и где понимаешь, что ты пройдешь по конкурсу.
2: Хорошо, вот, понятно. Что дальше?
8: При этом надо, поскольку мы с вами вот рассматриваем обычного абитуриента, который не участник на Олимпиад, не льготник, не участник по особой квоте, не участник по специальной квоте, надо понимать, что эти ребята зачислятся заранее. И заранее они зачислятся, у них срок подачи зачисления, их тоже они не все могут зачислиться, а только те, кто подадут согласие на зачисление, и они их подадут до 1 августа, соответственно, до 3 августа они будут зачислены. И вот уже где-то 4 августа обычным нашим ребятам надо очень внимательно посмотреть, сколько мест осталось, сколько на них претендует сейчас абитуриентов, и какие они вот на оставшуюся часть бюджетных мест, какие они в конкурсном списке. И дальше очень простой закон. Чем больше бюджетных мест на специальность, тем выше шансы пройти. Вот в описываемом нами с вами примере вот с утра, да, про 310 баллов, там наверняка очень мало бюджетных мест, пока они все заняты олимпиадниками, квотниками без вступительных испытаний. Но после 3 августа вполне вероятно, что его позиция в рейтинге сильно повысится, потому что ребята, которые не подали заявление, согласие о зачислении, они из этого списка просто автоматически 3 августа будут исключены. Ну и, соответственно, до 5 августа остальные абитуриенты подают согласие и до 7 августа будут зачислены. Очень важно не тянуть до последней минуты и 5 августа сделать уже понятный осознанный выбор, не поздно вечером, а желательно заблаговременно. Можно позвонить в приемную комиссию, проконсультироваться, если есть какие-то сомнения в шансах, да. Но, в принципе, вот главный принцип я уже сказал. То есть, если вы на достаточно большое количество бюджетных мест находитесь где-то в зоне, плюс 30%, то есть вот количество абитуриентов, плюс еще 30%, у вас, в принципе, есть достаточно нормальные шансы пройти по конкурсу на это место.
2: Угу. Борис Валентинович, я вот по поводу этого юноши, который 310 баллов набрал и не попал на бюджет, я хотел бы добавить несколько, штрихов к этой истории. Финансовый университет при правительстве готов предоставить грант, который покрывает полностью стоимость обучения этому парню. На самом деле он подавал документы на, я так понимаю, довольно конкурентное направление — международная экономика и торговля с углубленным изучением китайской экономики и китайского языка. То есть такие, я так понимаю, дисциплины стоят особняком. И туда на бюджет даже не попасть получается. Набирая 310 баллов.
8: Понимаете, как сказать? Тут на бюджеты, конечно, попасть, но просто надо понимать, что вот в описанном примере, я, конечно, точно сейчас не смогу сказать, сколько там бюджетных мест, например, их там, условно говоря, 10, да, всего. Безусловно, там есть победители Олимпиад. Безусловно, такое вот очень красиво звучащее направление подготовки. Да? И вот на такие очень небольшие направления формируется достаточно большой пул ребят, которые победители Олимпиад, которые идут вне конкурса, которые имеют те или иные льготы при зачислении. И вполне понятно совершенно вот в этой ситуации, что на текущем этапе, да, он не попадает в список на зачисление. Но, еще раз повторюсь, надо дождаться, когда льготники все подадут, согласие на зачисление, и после этого этот список немножко прорядится, и дальше надо смотреть, кто еще подаст. Но, опять же, в принципе, вот ребятам, у которых достаточно высокие баллы, это не то, что совет, это практика сложившаяся, она многолетняя, на самом деле, уже десятилетия складывающаяся. Если такой человек приходит в ВУЗ, то ВУЗ заинтересован крайне его принять. ВУЗ сделает все, чтобы он был зачислен. Если он не проходит на то или иное бюджетное место, на выбранное направление подготовки, обязательно сотрудники приемной комиссии в подавляющем большинстве случаев сами найдут и сами посоветуют и подскажут, куда переложить документы. Они могут это делать несколько дней, пройти по конкурсу. Если вдруг человек хочет, я хочу учиться только там и там, и больше нигде не хочу, значит, ВУЗ будет искать способ его там оставить, потому что это очень подготовленный ребенок, это очень мотивированный ребенок. Он, безусловно, будет учиться, и, конечно же, ВУЗ заинтересован в этих ребят. Поэтому самое главное, я хотел бы успокоить родителей ребят с высокими баллами. Ребят, вы, пожалуйста, не волнуйтесь, спокойнее относитесь ко всему и коммуницируйте с приемными комиссиями ВУЗов. Любой нормальный ВУЗ вас заинтересован. Поверьте мне.
2: Вот это ценнейший совет, который сейчас прозвучал. Я лишь добавлю к этой истории штрих, еще один последний. 52 бюджетных места на это направление, но документы подали на него 4200 человек. Конкурс невероятный.
1: Ну вот и с этим невероятным конкурсом тоже получается, что как раз разброс, возможность подать в несколько вузов, по сути, гарантирует абитуриенту так или иначе поступление, верно?
8: По сути, эти 310 человек, давайте подождем, что произойдет после зачисления льготников. Я вот этим ребятам советовал, пока, во всяком случае, документы не забирать, а подождать 3 августа и посмотреть, насколько упростится для них конкурсная ситуация. Она, вероятнее всего, там упростится.
1: Упростится, да? То есть льготники пойдут куда-то на другие направления, и мы увидим...
8: Не все льготники. Уменьшится количество льготников там, которые будут уже реально зачислены, да? Ребят с целевым приемом. И вот там уже начнется прорежаться этот список. Абсолютной, конечно, уверенности в том, что он пройдет. Честно говоря, как человек, который 20 лет в приемной комиссии проработал, у него очень большие шансы пройти в данной ситуации.
1: А что значит взаимодействие с приемной комиссией? Нужно туда звонить? Звонить, писать, приходить. Как вот это взаимодействие осуществляется? Не будем ли мы слишком надоедать работникам приемной комиссии, представляете? А я, например, представляю, вижу, сколько раз туда звонят и спрашивают, и ох уж эти бедные сотрудники приемной комиссии.
8: Это их работа. Они специально поставлены для того, чтобы обеспечить качественный прием в ВУЗ. Поэтому звонить, конечно же, звонить. Если есть возможность при случае зайти, не каждый день там с утра до вечера сидеть, конечно, но зайти, поговорить, познакомиться с ответственным секретарем отборочной комиссии там факультета или направления, поговорить с ребятами, которые там учатся, пройтись, в конце концов, по корпусу. Но это тоже очень полезные вещи, которые, идет этот ВУЗ. Знаете, как молодежь говорит, заходит, не заходит корпус, да, атмосферу посмотреть. Это тоже очень полезно. Если есть возможность, конечно же, портал госуслуг дает нам сейчас возможность вообще не появляться в приемной комиссии, многие этим пользуются, но я бы чисто психологически такую возможность зайти в ВУЗ и просто разок-другой поговорить не исключал бы.
1: Увидеть, да, где будет учиться ребенок?
8: Своими глазами пройтись по этому корпусу, да. Ребенок-то бог с ним, ребенок же должен почувствовать эту атмосферу, да. Бывает так, приходит человек и говорит, слушайте, мне что-то совсем не нравится, не хочу я здесь учиться. Плохо тут со мной разговаривают, пойдем в другое место. И так формируется жизненный выбор.
1: Ребенок, наоборот, говорит, а мне нравится здесь классный коридор.
8: Или мне здесь нравится, здесь я, да, хочу мне...
1: Пожалуйста, они могут сотрудники отмахнуться и сказать, не до вас там сейчас, видите, сколько у нас работы в приемной комиссии, вас тут не стояло?
8: Вот вы знаете, если такое происходит, вот тут я бы точно пошел бы искать другой вуз, вот поверьте мне.
2: Давайте,
8: ну, это я как родитель.
2: Подведем некий итог нашей беседе. Мы тут проскочили через несколько важных пунктов, важнейшие вещи обозначили в том числе. А что делать в день публикации приказов, если ситуация выглядит не так, как вам хотелось бы?
8: Ну, во-первых, давайте не ждать публикации приказа, давайте вовремя подадим согласие на зачисление не позднее 5 августа, запомним, да, это все. И если вдруг 7 августа мы себя в списках не увидим, мы себя увидим, но как не прошедших по конкурсу, да, это значит, что на те места, которые остались на других направлениях и специальностях в разных вузах, может быть организован дополнительный прием документов, причем туда можно подавать документы, даже если вы раньше не рассматривали и вообще туда не подавали документы, но это начнется ранее 7 августа и достаточно быстро закончится 11 августа. Им надо это тоже иметь это в виду.
1: Понятно. В общем, выяснили практически все, практически получили полную памятку по приемной кампании, которая, напоминаем, вот как раз сейчас и в самом разгаре публикуются конкурсные списки абитуриентов, по ним становится понятно, в каком вузе, на какой позиции находится тот или иной абитуриент, ну и как себя правильно вести. Благодарим нашего эксперта, старшего научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Президентской академии Бориса Илюхина за такой подробный путеводитель, можно сказать, для абитуриентов и их родителей. Ну, остается только пожелать удачи, ну и пусть учеба приносит и удовольствие, и, конечно же, пользу. На институтские годы остаются самыми запоминающимися.
4: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
13: На правах рекламы.
14: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
16: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
14: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
16: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка Тавл-голобазник для души и тела праздник. Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
14: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
16: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
14: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
16: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
14: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
16: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
14: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
16: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупайте, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
14: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
16: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
15: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
16: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
15: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
16: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
15: Все это масло Таволги.
16: Да, это масло Таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Таволги могут оказаться очень и очень полезными.
15: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
16: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
15: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
16: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
15: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
4: Радио России. Театр радио. Реклама.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
18: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: военные сухогрузы в районе Одессы попали под ночной удар вооруженных сил России. Сооснователю телеграм-канала Павлу Дурову предъявлено в России обвинение в содействии террористической деятельности. И мошенники стали чаще подделывать магазины приложений. Подробности далее. Два военных сухогруза в районе Одессы попали под ночной удар вооруженных сил России. Судно должны были доставить в порт Одессы Черноморское вооружение и военное имущество. Об этом сообщили в Минобороны. Таким образом, российская армия продолжает серию многодневных атак на украинские порты, их объекты и инфраструктуру, которые используются ВСУ для хранения и логистики военных грузов и горючего. Системы ПВО тем временем отражали ночную атаку беспилотников на Россию. Минобороны сообщила об уничтожении 295 дронов над 12 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Между тем, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об увеличении до 2 числа пострадавших в Таганроге в результате массированной атаки БПЛА. Напомню, обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом, погибла женщина. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Сооснователю телеграм Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Предприниматель объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в ФСБ. В спецслужбе пояснили, что в нарушении российского законодательства телеграм не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств, а также кибермошеннической деятельности. Сам Дуров постоянно проживает за границей. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 53 пункта управления беспилотной авиации ВСУ. Потери противника составили не менее 220 военных и 114 тяжелых квадрокоптеров. Подробности сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
20: при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады Теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поломаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка, Харьковской области, Яцковка, Светогорск и Долина, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, артиллерийское орудие Д-20, миномет и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 2 квадроцикла, 20 роботехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.
19: По данным Минобороны, всего российские военнослужащие уничтожили за сутки почти 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Российские войска достаточно укомплектованы. Причин для дополнительной мобилизации нет. Об этом накануне заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженных сил.
21: Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
19: Медведев опроверг слухи врага о том, что в стране готовится мобилизация. Это делается для того, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, подчеркнул зампредседателя Совета безопасности России. Мошенники стали чаще подделывать магазины приложений. В первом полугодии количество подобных преступлений выросло более чем на треть. Об этом «Известиям» сообщил директор Центра противодействия мошенничеству информзащиты Павел Коваленко. В последнее время набирает обороты подделка приложений App Store, Alt Store и других ресурсов, которые связаны с Apple-платформой. Через авторизацию Apple ID потенциальной жертве предлагают установить удаленные банковские сервисы и другой недоступный софт. Однако после этого пользователи лишаются учетных данных или заражают устройство вредоносным ПО, предупреждают эксперты. Европейские союзники Вашингтона отказываются участвовать в совместном патрулировании Ормузского пролива. Об этом сообщила американская газета «Политика». По словам источников издания, западные партнеры не выйдут до тех пор, пока в войне с Ираном не будет установлено устойчивое перемирие. По сведениям газеты, американские и британские должностные лица намерены провести в Лондоне конференцию для обсуждения возможных совместных действий по обеспечению безопасности в зоне пролива. Однако, по словам источников, значимых подвижек на этом направлении пока не ожидается. Кинодекорации тушат в деревне Большое Кобяково Тверской области. Полыхают 30 строений на площади 2000 квадратных метров. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности. В одном из павильонов накануне пожара проводились съемки, во время которых использовалась пиротехника. На месте ЧП работают 34 пожарных и 9 единиц техники. Десант экспертов авиабюро «Туполев» высадится вскоре в городе Кембры Тверской области. Специалистов старейшей организации ждут для реставрации легендарного самолета Ту-124, который установлен на въезде в город. Об этом рассказал сенатор от региона Андрей Епишин. На родине знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева специалисты оценят объем предстоящих работ, чтобы уже к сентябрю обновленный памятник вновь радовал местных жителей и гостей. Ту-124 – первый в мире пассажирский самолет с турбореактивными двигателями. Его начали выпускать с 1965 года. Этот образец коллектив КБ Туполева подарил землякам своего руководителя. Машина приземлилась в аэропорту в мае 1983 года, после чего ее установили на въезде в город и присвоили статус памятника. Криштиану Роналду выступит продюсером сериала про футбольного агента. Об этом пишет Афиша Дейли. Спортсмен разрабатывает проект вместе с режиссером Мэтью Воном, фильмографии которого знаменитые «Люди Икс. Первый класс». Название шоу «День первый». Ожидается, что главную роль исполнит Дэмиан Льюис. На экране также появится игрок Арсенала Тьерри Анри и рэпер Дэйв. В ленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. И напомним, недавно Криштиану Роналду остался без титула чемпиона мира по футболу. Сборная Португалии выбыла из борьбы, проиграв команде Испании со счетом 0-1. Спортсмен от такого удара не смог сдержать слез. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
22: Спорт.
0: студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне. Она обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину со счетом 6-4, 6-1. А на соревнованиях в Мемфисе 16-летняя россиянка Кристина Лютова вышла во второй раунд на отказе Екатерины Александровой. Последняя отказалась от продолжения борьбы при счете 6-7, 6-4, 4-5 из-за плохого самочувствия. Ботафого по-прежнему хочет вернуть в клуб нападающего «Зенита» Луиса Энрике. Команда из Рио-де-Жанейро планирует предложить петербуржцам обменять его на полузащитника Данилы и еще двух неназванных футболистов. Об этом сообщает ESPN. Тем временем, по данным бразильских СМИ, «Фламенго» рассматривает возможность купить Луиса Энрике за 35 миллионов евро. Решение Генассамблеи Европейского гимнастического союза ратифицировать участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой является важным сигналом. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. 24 мая исполком European Gymnastics снял санкции с россиян и белорусов. Россиянин Шамиль Лабазанов победил украинца Ибрагима Насибова в финале весовой категории до 65 килограммов и завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет в Баку. В весе до 48 килограммов россиянин Салтан Юсупов в решающем поединке взял верх над представителем Казахстана Али Алмасом. Бронзовую награду весовой категории до 55 килограммов завоевал Эдем Пайзиев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
22: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
23: Погода.
19: В Хабаровске сегодня 23-25 градусов, кратковременные дожди. А в Новосибирске жарче, 26-28, но не обойдется без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура составит 21-23 градуса. В Москве временами пройдет дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
1: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
4: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
6: Передаем сигналы.
1: Сигналы точного времени.
7: На календаре среда, 29 июля, 9 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. Здравствуйте, дорогие друзья.
8: Доброе утро всем. Сразу хочется воскликнуть, а нас-то никто и не заменит. Я имею в виду искусственный интеллект. Не раз мы об этом говорили, и на этой неделе, и вообще. А тут свежие новости подоспели.
7: Оказывается, заменит все-таки?
8: Да нет, возвращают.
7: Кого? Куда? Людей живых?
8: Да, именно. Возвращают в ряде крупных компаний, корпораций, ну, мы ссылаемся на зарубежный опыт, возвращают людей, потому что и искусственный интеллект не справился. Очень интересная история. Это говорит нам о том, что не все искусственные интеллекты одинаково
7: интеллектуальные,
8: разумны, да, правильно ты говоришь, одинаково полезны в тех или иных сферах.
7: Да, любопытно, любопытно, потому что вроде бы мы вот как раз говорили, что появляются разного рода профессии пенсионеры, где уже все, человек окончательно и бесповоротно заменил тот самый робот, да, выглядит ли он как бот или выглядит он как действительно железная машина, которая что-то такое там делает, но тем не менее, а нет, посмотрите-ка, все-таки ситуация кардинально изменилась, во всяком случае, за рубежом. Некоторые компании ранее втайне проводили масштабные сокращения для того, чтобы внедрить в работу инструменты искусственного интеллекта, ускорить процессы производства, но выяснилось, что модели искусственного интеллекта

0: Интересную статью мы прочитали и в качестве повода пытаемся ее вместе с вами проанализировать. Пишут про то, что искусственный интеллект трудно коммуницирует, галлюционирует, как пишут западные эксперты. Где же он ошибается, в каких сферах? И насколько массовым выглядит камбэк человеков на свои рабочие места?
1: Ну, смотрите, на самом деле у искусственного интеллекта нет какого-то одного дефекта, да? То есть он... Большие, например, фундаментальные модели, они скорее подбирают там следующее слово, они устанавливают факт. То есть убедительная формулировка не равна достоверности. Это первый, наверное, дефект. Он не понимает контекста, так как понимает человек. Да, он отлично работает там, где есть повторяемые сценарии, большое количество похожих данных, четкие правила и типовые запросы. Но он начинает ошибаться, когда... Например, какая-то оценка неоднозначной ситуации, учет скрытых факторов, профессиональное суждение необходимо, да, ну или какой-то не понимает человеческую логику. Но он хорошо распознает закономерности. Плохо коммуницирует, верно, голосовые искусственные интеллекты, чат-боты в колл-центрах там, успешно отвечают на простые вопросы. Но при этом они не чувствуют настроение человека, не распознают сарказм, не умеет вести переговоры, убеждать, выстраивать доверие. Да, то есть то, что пока сильно на стороне человека. И именно коммуникация оказалась одной из слабых сторон как раз генеративного искусственного интеллекта. Уязвим, да, уязвим. Причем по нескольким направлениям. Техническая уязвимость есть. Это ошибки данных, плохое качество обучающих выборок в моделях. Атаки на модели. Prompt injection. Организационные. Он очень чувствителен к качеству процессов. То есть если процесс построен в компании плохо, и масштабирует ошибки. Ну и правовая во многих странах пока и у нас не определено, кто отвечает за ошибку и кто несет юридическую ответственность. Почему галлюционирует? Если процесс, как я сказала, плохо построен и масштабирует ошибки, если информации мало, модель начинает достраивать ответ статистически, додумывать. И бывает, что конфликт источников, то есть если в обучении были противоречия, и может соединить несколько сведений. И где он чаще сбоит? Ну, как раз согласно вот той статье, которую вы прочитали, это контроль качества. То есть вот на примере Ford автоматическая система не смогла выявить сложные производственные дефекты. Да? То есть, или, например, у Банка Австралии они когда вернули своих HR-работников, потому что там, с одной стороны, они простые вопросы запрограммировали, но на эмоциях клиента, на нестандартных ситуациях, на сложных каких-то претензиях пришлось возвращать людей, и банк вернул часть сотрудников в производстве, в HR, да, как я сказала. То есть очень важно человека оставить на критических узлах: финансы, право, безопасность, медицина, жалобы, госуслуги.
2: Вот как раз в области права я недавно разговаривал со своим одним другом, с которым мы еще с институтских лет вместе, он занимается адвокатской практикой. Я спросил его, использует ли он искусственный интеллект в правовой деятельности. Он говорит, да, но я не использую один искусственный интеллект. Говорит, я использую несколько искусственных интеллектов. Условно говоря, в один искусственный интеллект отбирает у него, например, практику, смотрит по конкретному вопросу, что там Верховный суд когда выдавал. Другой искусственный интеллект делает запросы по изменениям законодательства, дальше они соединяются и выдают ему аналитическую справку, но только на том массиве данных, который он, условно говоря, из какой-то правовой базы в них загрузил. То есть, чтобы они ни в коем случае не лазали по интернету, где может быть все, что угодно, и нигде может быть что-то не точно. А в правовой базе все как бы точно. Там законодательство на данную дату.
0: Прекрасно работает, я подхватываю твою мысль, суммирую. То есть, штат ИИ советников, ИИ консультантов, целый департамент вот таким образом работает.
2: Несколько ИИшек, получается, должно работать, и тогда, может быть, мы получим более-менее вменяемый результат. Но, опять же, да, как вы совершенно верно говорите, контрольная точка должна быть в руках у человека. Вот долго это продлится? Долго мы будем как раз контрольные бразды держать у себя, над искусственным интеллектом держать именно у себя, в человеческих руках?
1: Ну, вы знаете, вы правильно спросили своего знакомого, он вам как раз и разложил основу для внедрения ИИ. Он сначала выстроил процесс и в каждый элемент процесса дополнил необходимую

0: технологии искусственного интеллекта. Раньше, знаете, цифровая трансформация строилась вокруг идеи, что ИИ заменит человека. Сейчас компания приходит к новой модели ИИ плюс, человек плюс ИИ, то есть усилием человека. Поэтому не будет вот той опасности, что ИИ заменит человека, и мы будем продолжать существовать вместе с этой технологией, как и с последующими. Очень важно автоматизировать не задачу, вернее, задачу, а не должность, как раз, да, вот разложить процессу, и считать, наверное, полную экономику. То есть очень важно не рассматривать ИИ как средство понижения затрат, да, важно именно как средство повышения производительности и качества. И тогда ИИ будет очень дружно жить с людьми. Но понятно, что, кстати, конкурировать будут не компании, которые, у которых есть ИИ или нет ИИ, конкурировать будут компании, которые как раз вокруг процессов могли выстроить возможности искусственного интеллекта.
1: А можно я задам такой вопрос? Практически 10 лет прошло с того момента, когда американец, предприниматель Илон М. назвал искусственный интеллект угрозой для цивилизации. Что с тех пор изменилось в восприятии? Как следует относиться к подобного рода алармистским, тревожащим прогнозам и оценкам?
0: Ну, вы знаете, человечество на каждом этапе чего-то боялось, и чумы, и различных войн, и, в общем-то, различные технологии тоже изначально внушали страх, что заменит человека. Сейчас важно доверие, важно выстроить доверие к технологии. Через доверие искусственный интеллект станет, и безопасность, наверное, да, искусственный интеллект станет лишь дополнительным инструментом в руках человека, а не наоборот. И сейчас изменилось многое, мы ушли от экспериментов уже в плоскость применения, достаточно в массовую уже историю идем. То есть раньше мы боялись каких-то абстракций, сейчас каждый пробует эту абстракцию потрогать, так или иначе, поработать с ней. Очень важно осваивать навыки и грамотность повышать, да. И сейчас этот такой торт малеванный уже не так страшен. Но страны обязательно должны договориться про безопасное использование, про этичное использование.
1: То есть должен быть какой-то меморандум, ну, на уровне, не знаю, ну, чуть ли не Совбеза ООН, да?
0: Должны быть программы совместных действий. Понятно, что у нас есть определенная гонка за достижение какого-то лидерства.
2: Но и мы должны действовать в рамках некого генерального плана. Спасибо большое. Спасибо. Ольга Минеева, руководитель комитета по искусственному интеллекту ассоциации Руссофт, была с нами на связи. А продолжим обсуждать вопрос того, где нас роботы заменят и заменят ли, а где мы незаменимы, с руководителем кадрового агентства, экспертом по подбору персонала Ильей Варакиным. Он с нами на связи.
1: Илья, доброе утро.
3: Доброе утро, рад
1: вот
3: вас слышать.
1: Мы как, да, взаимно. Мы вот обсуждаем сферу применения искусственного интеллекта и сферу отказов, да, там, где вполне могут без ИИшки обходиться. Но читаешь и понимаешь, что, ну, некоторые крупные банки, в том числе один из австралийских, да, сократил несколько десятков сотрудников в обслуживании клиентов, да, заменил их голосовым и помощником. Тут же примеряешь на российские реалии, наши банки уже давно, в общем-то, на это дело перешли. В общем, нормально. А с другой стороны, где-то смотришь и понимаешь, что многие уже разочаровались и возвращают уволенных из-за искусственного интеллекта сотрудников. Чем это продиктовано, на ваш взгляд?
3: Любые технологии, особенно которые внедряются на хайпе, они имеют, так скажем, параболическую историю, да? То есть сначала массовое происходит внедрение, финансисты потирают руки и делают прогнозы, как можно сэкономить, ставят реальные планы перед менеджментом, чтобы такое-то количество людей либо уволить, либо не набрать. А потом происходит анализ происходящего, и, соответственно, делаются выводы, что вот тут мы не смогли, вот здесь мы все-таки не сможем использовать, а здесь вот даже не будем доверять. Поэтому происходит корректировка планов и набор сотрудников. Но так как эти увольнения происходили, так как это действительно повлияло на рынок в некоторых сферах, то зарплаты изменились. И поэтому принять людей после увольнений бывает даже выгодно, потому что у них изменились зарплаты, они стали более дешевые, так скажем. Поэтому, как любой хайп, это имеет вот такую парабрическую историю. Сначала увольняем, потом частично корректируем и принимаем.
2: Скажите, пожалуйста, а вот все-таки, да, вот мы видим, что некоторые когнитивные способности человека, мы только что с Ольгой это как раз обсуждали с предыдущим экспертом, например, в части контроля за деятельностью того же самого искусственного интеллекта, они, получается, незаменимы. Но все равно современные технологии рынок труда неизбежно меняют. Например, в той части, что да, я-то должен быть человек, меня берут на определенную должность, но как раньше, да, помните, писали, такие-то программы, опытный пользователь Windows, я сейчас как для примера говорю, сейчас уже, например, умение правильно составлять промпт, запрос, уже очень-очень ценится. Вот мы, открою секрет, мы тут с моими коллегами регулярно переписываемся по поводу того, как для нашей некоторой аналитики, связанной с образованием, какие мы пишем промпты, чтобы получить интересную аналитику по экзаменам или по анализу ответов студентов. Что, теперь мы все должны стать немножечко программистами?
3: А промпт — это не программирование, промпт — это умение общаться. То есть дело в том, что действительно внедрение искусственного интеллекта очень сильно повлияло на рынок, и во многих сферах он действительно очень сильно сократил время работы над задачей, например, по анализу данных тех же самых, или по дизайну, или по созданию видео, или по написанию текстов как копирайтеров. И действительно, от того, насколько ты классно составишь промпт, насколько ты много учишь там параметров, зависит твой финальный результат. Поэтому, как набор заклинаний или как набор правильных молитв, то есть правильное составление промпта, оно действительно сильно влияет на качество и на результат. Нужно ли это всем? Наверное, нет. Есть задачи, которые не требуют детального описания промпта. Но если ты хочешь сделать качественную аналитику, написать качественный текст, сделать классную иллюстрацию или классное видео, там, да, действительно это требуется. Поэтому думать, что всем-всем это потребуется, наверное, нет.
1: И получается, что, составляя промпт, мы, по сути, становимся, ну, так или иначе, журналистами, потому что правильно заданный вопрос, он предполагает глубину ответа, не так ли, Илья Евгеньевич?
3: Зависит от того, насколько правильный, хороший, глубокий ответ ты хочешь. Кому-то нравится односложное общение с машиной.
1: Да. А что касается трендов, да, стоит ли нам опасаться, чего бы то ни было в этой связи? Каким профессиям это, прежде всего, угрожает?
3: Ну, это как внедрение паровых машин, помните, в промышленности, когда была первая промышленная революция, вторая промышленная революция. Огромное количество людей либо были уволены с работы, либо поменяли свою профессию. Действительно, это сильно наклоняет рынок, но при этом какие-то профессии все равно сохраняются. Успокаивать себя тем, что просто немножечко научишься работать на этой машине и сохранишь свою работу, не надо, потому что действительно многие уйдут с профессии каких-то основательно. Но при этом, если ты будешь гибче, если ты будешь острее видеть момент, то ты первый будешь в тренде. То есть, например, те ребята, которые работали в артелях при внедрении паровых машин, кто-то из них стал механиком и стал самым незаменимым в процессе внедрения этих машин. То же самое сейчас будет момент роботизации, то есть внедрение, например, антропоморфных роботов на производство, в промышленность. Поэтому те из механиков и инженеров, которые захотят сохранить свое место и изучить, как это делается, они будут одними из пионеров этого внедрения и будут иметь более высокие зарплаты, чем сейчас. Те же, кто не захочет меняться и подумает, что это его не коснется, могут попасть под сокращение. Поэтому опасаться не надо, но надо быть в тренде.
2: Да, действительно, опасаться не надо. А не означает ли это, что сейчас возрастет количество вот таких курсов повышения квалификации для тех, кто хочет быть в тренде?
3: А их уже выросло, их уже много. То есть вот эта популярность онлайн-образования, пик ее мы видели 5 лет назад, когда у нас крупнейшие онлайн-институты зарабатывали по 1 миллиард в месяц. Это я действительно настоящие цифры говорю. Поэтому как бы курсов много, и они не дремлют, и они постоянно добавляют новые и новые профессии.
2: Понятно. Спасибо большое. Илья Варакин, руководитель Спасибо. Кадрового агентства, эксперт по подбору персонала, был с нами на связи. Говорили о том, заменят ли нас роботы, где мы все-таки выигрываем у искусственного интеллекта. Да, как там пелось в песенке, вкалывают роботы, счастлив человек. Но все равно в каких-то вещах человека никакая машина не заменит. Ну, например, в ведении эфира на Радио России. Уверен, что мы живые лучше, чем искусственный интеллект.
4: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.
5: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Журналы точного времени.
1: На календаре среда, 29 июля, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Кирилл Гришин и Павел Сурков этим утром вместе с вами. И вот что хочется поговорить о чем. Есть ли у тебя подписки? Вот подписан ли ты на какие-то сервисы, онлайн-сервисы?
2: Конечно.
1: Я
2: тоже. Так уж исторически получилось, что мы все балуем себя тем контентом, который, возможно, даже не раздают на общедоступных телевизионных каналах. Это не хорошо и не плохо, это просто так удобно. Это средство доставки того или иного контента. Вот накануне я, да, зацепил подписку на российский футбол, так скажем. Да,
1: я подписался с твоей подачи на один из блогов про баскетбол.
2: Вот. Это же не платная подписка.
1: Там у них есть платный контент, в котором они делают и трансляции матчей, и комментарии. И вот я теперь тоже смотрю. У меня есть платная подписка там, ну, действительно, на виды спорта, которым я интересуюсь. У меня есть платная подписка, по которой я смотрю кино, сериалы, музыку.
2: Ну, конечно,
1: музыку,
2: да. И
1: слушаю.
2: Это тоже, да. И
1: музыку слушаю, да.
2: И все книги.
1: Это, книги, опять же, да. Ну, и все это сейчас, на самом деле, упрощается. И очень многие делают именно экосистемное решение, когда у тебя есть одна подписка, в которой есть условно и книжки, и кино, и музыка какая-то, и дальше ты начинаешь этим пользоваться активно.
2: Ну да, то есть у тебя есть какой-то базовый вариант, так скажем, базовый набор подписок, и дальше ты уже ее моделируешь, как тебе удобнее, дополняя, возможно, да?
1: Да, но иногда наподписывался.
2: Бывает и такое.
1: Да, вот смотри, интересная такая штука, что часто оформляют подписки ради какой-то одной рекламированной услуги. Или, например, актуальный сериал посмотреть, ты приходишь на эту платформу, тебе говорят, ну ты подпишись. Ты подпишись, и потому что, ну, очень хочется этот новый сериал прямо сейчас увидеть. И ты подписываешься, а потом забываешь про эту подписку, и она каждый месяц тебе что-то такое с карточки списывает. Вроде бы ты этого не замечаешь, но подумаешь, списалась не очень большая сумма, примерно как чашка кофе. Но суммарно, вот ведь посчитали.
2: Главное, что ты, если обидно, что ты всем этим не пользуешься, а у тебя списывается.
1: Да, со списанием денег из-за забытых подписок хотя бы раз сталкивались 72% наших сограждан. И надо сказать, что да, эти спящие подписчики, они на самом деле невыгодны и самим держателям сайтов, держателям этих экосистем. Да, они влияют на статистику, но они не лояльны. В любой момент они уйдут. И надо сказать, что как тогда с ними быть? А тем более, что у нас теперь есть и закон, который регламентирует взаимоотношения операторов подписок с пользователями, но, похоже, он не сильно эту ситуацию поменял.
2: Спросим. Управляющий партнер компании ТМТ Консалтинг Елена Крылова у нас на связи. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
3: Добрый день.
1: Что ж мы такие неэффективные с точки зрения управления нашими подписками? Подписываемся, потом забыли, и вот оно где-то там и лежит. У меня, кстати, было такое, пара подписок такое, я смотрю, бац, там что-то, он мне говорит, ой, что-то списалось. Я иду, понимаю, ой, а я же это даже и не смотрю, и не слушаю. То есть и меня касается.
3: Ну да, это очень многих касается, но тут нужно отметить, что и видеосервисы ведут себя достаточно недобросовестно порой, потому что если подписаться можно одним кликом, то отписаться часто это такой непростой квест, совсем неочевидный, который требует временных затрат. Бывают даже такие случаи, когда, например, предлагается пробная подписка на один день, но в течение этого дня отписаться нельзя, а на следующий день уже списывается ежемесячная плата. Вот. Но это, конечно, раздражающие факторы, которые снижают лояльность к сервисам, и приносит на самом деле больший негативный эффект, чем скорее экономическую выгоду.
2: Да, Елена.
3: Но мы ожидаем, что да, закон все-таки будет действовать, который введен с 1 марта, который обязывает уведомлять пользователя о продлении подписки, но пока что он не очень действует, то есть видеосервисы не торопятся его начать выполнять, видимо, никто не проверяет. В итоге новые правила пока не очень работают.
2: А почему? Почему?
3: Ну, нет пока прецедента, то есть никого не оштрафовали, не проверили. Видимо, все ждут, когда случится такой вот первый эпизод.
2: А вы знаете, вот я подхвачу мысль и вашу, и Павла о том, что очень трудно порой отписаться от чего бы то ни было, взять, например, сотовые компании. Да? Ты включаешь себе какую-то опцию, а потом нужно тебе неоднократно перешерстить это приложение, чтобы отписаться от того или иного, значит, сервиса.
1: Да-да-да, еще у них там галочки иногда стоят. То есть вроде ты подписываешься, а он тебе навязал еще вот это и вот это.
2: Более того, знаете, один раз я отписался, все-таки не мог отписаться никак-то, целенаправленно тыкал по, значит, меню, и как-то, знаете, чем-то был занят, что-то слушал или что-то еще, и пальцы сами, знаете, там, без относительно моих умственных усилий, как-то так интуитивно нащупал, куда дойти, в итоге отписаться. Слава богу, отписался. Потом думаю, ну, я этим не пользуюсь, а зачем мне каждый месяц там какая-то сумма снимать? Просто принципиально. Я к тому, это тоже же ведь, ну, некий такой трюк, чтобы было трудно отписаться, а тут, знаете, копеечка капает.
3: Конечно, конечно. Вот поэтому и нужно выполнение этого нового постановления.
1: Но вот смотрите, тогда как нам быть вот с этими вот как раз маленькими галочками? Ну, законы маркетинга, они понятны на самом деле. Они ясны. Да. Выходит, не знаю, новый фильм, и к нему же прилагается подписка. Подпишись вот на этот сервис, и только здесь, эксклюзивно, раньше всех, ты посмотришь вот это кино или вот этот сериал. Или напротив, мы говорим, там, выходит новый альбом у какого-то известного музыканта, то же самое, вот подпишитесь здесь, здесь и здесь. Это такая важная, понятная, рекламная история. А вот как быть вот с этими как раз дополнительными бонусами, которые порой прикрепляются к подписке? Одну подписку взяли, а нам еще на 5 штук продлили подписку. Может быть, это как-то противозаконно? Может быть, это можно как-то оспорить? А то что это у меня списываются деньги каждый месяц за то, что я не хочу смотреть или слушать?
3: Ну, может быть, вы имеете в виду экосистемные подписки, где предлагается несколько сервисов. По ним, конечно, самый большой процент так называемых спящих подписчиков, тех, кто не смотрит видеосервисы, но это понятно, потому что экосистемная подписка, она часто приобретается не для того, чтобы смотреть видео, а для каких-то других опций. Например, если банковские услуги подключены, то люди подписываются для того, чтобы процент по депозиту был выше, или переводы были бесплатные, или что-то еще. И в этом случае экономический эффект, он больше, чем стоимость ежемесячной подписки. Часто люди подписываются из-за книжных сервисов, из-за скидок на такси или бесплатной доставки товаров. Поэтому вот это нужно иметь в виду, когда мы говорим про именно экосистемные подписки.
2: Так поэтому и есть здесь на самом деле, да? Вот личный опыт об этом говорит.
3: Вот, но вы имеете в виду, что выбирать внутри экосистемной подписки нужные вам именно сервисы. На самом деле стоимость этой подписки такая, там 400-500 рублей, да, что как-то дробить, мне кажется, смысла нет. Скорее всего, это не будет потом дешевле, если вы что-то удалите, ну или очень незначительно. А к онлайн-кинотеатру вы можете обратиться в любой момент. То есть в этом месяце не смотрите, в другом месяце вдруг чемпионат мира по футболу, и на этом сервисе показываются матчи, вы посмотрите. Да? То есть вот... Возможно, люди как раз их сохраняют, потому что сейчас не пользуются, потом воспользуются, время от времени чем-то одним пользуются. То есть пока стоимость невысокая, мне кажется, это большой проблемы, наверное, не составляет все-таки для пользователей.
2: Ну и что касается в целом по ситуации, да, вот статистика, которая публикуется, 3/4 граждан сталкиваются со списанием денег из-за так называемых забытых подписок, а вы говорите, что сейчас не пользуюсь, а может быть потом буду пользоваться. Ну и если уж на то пошло, люди-то все-таки фиксируют это, и потом для них, видимо, не такая критичная сумма получается, да, что там я не пользуюсь, а у меня там списывается несколько сотен рублей в месяц. Ну и ладно. Говорит ли это об изменении потребительской модели? То есть, ну списывается, ну и ладно.
3: Ну, мне кажется, это до поры до времени. Понятно, что все столкнулись, в следующий раз уже будут как-то более внимательно относиться к тому, на что они подписываются, в том числе пока бесплатно, как пробная акция. Мы все приобретаем некий опыт, да, и понимаем, в общем-то, как ведут себя видеосервисы, делаем какие-то выводы, и поэтому в следующий раз нас уже не обманешь таким образом.
1: А вот все-таки с точки зрения экосистемы, с точки зрения платформы, вот эти спящие подписчики, они обуза или они, напротив, все-таки могут быть как-то эффективно использованы? Как с ними вообще работать именно с точки зрения бизнеса? Или они просто часть статистики?
3: Да, наверное, их нужно привлекать к более активному потреблению. Да? То есть мы-то сейчас говорим о спящих подписчиках именно на видеосервисы. То есть их, возможно, они пользуются экосистемной подпиской, но они пользуются вот просмотром видео. Понятно, что тот онлайн-кинотеатр, который входит в экосистемную подписку, он тоже должен рекламировать свои услуги, соответственно, работать над тем, чтобы его контент был привлекательным, чтобы у него был эксклюзивный контент. То есть это скорее даже, наверное, больше работа онлайн-кинотеатров, видеосервисов над тем, чтобы привлекать и удерживать своих потребителей.
1: А вот, да, здесь он удержал, все понятно. А должен ли он каким-то образом постоянно искать этих самых подписчиков, но спящих, и каким-то образом привлекать их внимание?
3: Я думаю, да. То есть как-то нужно напоминать о том, что вот вы имеете возможность пользоваться вот этим и этим, вы не пользуетесь. Почему? Может быть, вам что-то там предложить еще? Ну, мне кажется, конечно, нужно работать.
1: А кто-то этим, прибегает этим. Вот к этим механизмам обратной связи? Опросы какие-нибудь? Вот вы давно не приходили. Я помню, когда только на заре интернета было, да, подпишешься ты на какой-нибудь сайт там, и потом перестаешь на него ходить. Там на форумах на разных это было. Потом, здравствуйте, уважаемый Павел Владимирович, что-то вы давно к нам не заглядывали. Мы можем предложить вам вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Но через какое-то время у меня эти письма, не читая, стали отправляться в корзину. Но они напоминали о себе, о том, что я тут давненько не был и давненько не смотрел, не слушал, не читал их контент. Может, вернуться снова к этой модели? Вообще, как-то поведение пользователя в этом смысле поменялось за эти годы?
3: Вы знаете, насколько я знаю, пока сервисы этим не занимаются, но мы пока еще находимся на растущем рынке. То есть когда число подписчиков увеличивается за год на несколько миллионов, да, то есть, наверное, пока еще не актуально работать именно со спящими подписчиками. Скорее, все усилия направлены на привлечение новых. И пока это растущий тренд, да, до тех пор, наверное, на спящих подписчиков внимания особо обращаться не будет.
2: А что в итоге-то самым главным с точки зрения подписки выступает? Прежде всего, вот эти вот блага в экосистеме, увеличенный процент на остаток счета, значит, платежи без комиссии, или все-таки сам контент, на который люди подписываются?
3: Ну, сложно сказать. Вот если взять, наверное, подписку на Яндекс.Плюс, то там всего 40% смотрят видео на Кинопоиске. То есть очевидно, что для этих подписчиков другие опции более важны. То есть это какие-то, может быть, скидки на заправках, то есть скидки на такси, бесплатная доставка. То есть это тоже такие экономические выгодные потребители. Кэшбэк, конечно, да.
1: Но кэшбэк-то начинает работать только, когда ты начинаешь что-то тратить. То есть там на такси поехал, кэшбэк вернулся. Оплатил карточкой, которая встроена тоже в экосистему, кэшбэк вернулся. На заправке заправился. Вот я сегодня выбираю тоже в очередной экосистеме приоритетные направления теперь на август. И вот я смотрю, там буду я, скорее всего, пользоваться там. Поеду я куда-то отдыхать. Соответственно, будут ли мне нужны рестораны, кафе и прочее. О, хорошо, отмечаю. Да это же тоже часть моей жизни, часть моей деятельности, и надо сказать, что через какое-то время, помяните мои слова, эти экосистемы будут активно продавать данные о моем поведении, потому что они будут прекрасно понимать, где я живу, куда я езжу, что я покупаю, чем я интересуюсь, что я люблю, какие у меня вкусы, и так, есть ли у меня там дети и так далее. И все это они будут знать и потом этими большими данными оперировать. Спасибо большое. Спасибо большое. Управляющий партнер ТМТ Консалтинг Елена Крылова была у нас на связи. Говорили о спящих подписчиках различных сервисов, медийных прежде всего, и о том, как, ну, в общем, уметь считать свои деньги, пусть даже и небольшие.
2: В любом случае, считать деньги важно и нужно, ну и пользоваться тем, за что вы платите, тоже, пожалуй, логично. 8-925-222-99-92.
0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
6: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракты и глаукомы. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная, а вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
5: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
6: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox-Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
5: О каких именно преимуществах идет речь?
6: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Хочу еще добавить, что компания Prodox является производителем Vision и обеспечивает минимальную цену. Также компания Prodox готова гарантировать 100% возврат денег в случае, если отсутствуют улучшения после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Звоните 8 800 777-60-60. 8-800-777-60-60. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
6: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезнее. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
5: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
6: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость видения и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
5: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей, количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
6: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
5: Как происходит процесс лечения Vision?
6: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. Вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробно о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
5: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
6: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей и получить гарантию возврата средств в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
5: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Пути дороги. Радио России «Орел». Реклама.
7: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь. Полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время! Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
9: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
10: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске около полусотни подростков завербовали за год украинские спецслужбы. Минпросвещение выпустило рекомендации к проведению линейки в День знаний. И в России создали плавучую платформу для защиты военно-морских баз от беспилотников. Подробности далее. 139 пунктов управления БПЛА украинской армии уничтожили группировки войск «Запад», «Север», «Восток» и «Южное» в течение суток в зоне спецоперации. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, а также две станции спутниковой связи «Старлинк».
12: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Поломаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка, Харьковской области, Яцковка, Светогорск и Долина, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, артиллерийское орудие Д-20, миномет и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинк», 2 квадроцикла, 20 роботехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.
11: В зоне действия группировки «Север» в течение суток ликвидировано 37 пунктов управления БПЛА, 216 беспилотников, 78 тяжелых боевых дронов Р-18 и 5 наземных робототехнических комплексов. Около полусотни подростков завербовали за год украинские спецслужбы. Детей и молодежь искали в популярном у подростков чат-боте знакомств DaVinci Cleo в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Киевские спецслужбы использовали простую, но надежную схему вербовки. Агенты под видом девушек внедрялись в мессенджер, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локации в торговом центре или ином многолюдном месте. Затем в сценарий вводили российских лжесиловиков, которые заявляли о передаче снимков террористов. И под угрозой уголовных дел заставляли подростков совершать диверсии. По ряду дел, совершенных в Петербурге, Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Подробности сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
13: В Санкт-Петербурге в одно производство соединено 15 уголовных дел о событиях 2025-2026 годов. По данным следствия, несовершеннолетние, которые пользовались чат-ботом DaVinci Cleo, поджигали автотранспорт, административные здания, а также автозаправки. Следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали подростков через названный сервис.
11: Напомню, сегодня сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Об этом сообщили в ФСБ. В спецслужбе пояснили, что в нарушении российского законодательства Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств, а также кибермошеннической деятельности. Сам Дуров постоянно проживает за границей. Ложной пропагандой назвал Дмитрий Медведев слухи о начале в стране дополнительной мобилизации. Зампредседателя Совета Безопасности уточнил, что для чего врагу нужны такие вбросы.
14: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости.
11: И добавлю, на минувшем заседании Медведев озвучил цифры по приросту военного контингента. В первом полугодии контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Более 16 тысяч россиян отправились в зону СВО добровольцами. Минпросвещение выпустило рекомендации к проведению линейки в День знаний. Начать учебный год школьникам рекомендуют с урока по теме «Единство народов России», а также сохранение исторической памяти и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Торжественная часть линеек традиционно начинается с церемонии выноса и поднятия государственного флага и исполнения гимна. В школах и колледжах прозвучат поздравления и напутственные слова руководителей образовательных организаций и почетных гостей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Семьи с детьми получат июльские выплаты и пособия 3 и 5 августа. Об этом сообщается в канале соцфонда в мессенджере «Макс». 3 числа на банковские счета будут перечислены единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих, а 5 августа – выплата из средств материнского капитала. Средства поступают в течение всего дня. Если семья получила выплату за июль ранее, то следующее перечисление будет в сентябре за август, говорится в публикации. В Ленинградской области создали плавучую платформу «Плот-47» для защиты военно-морских баз и портов от беспилотников и безэкипажных катеров. Как рассказал в эфире телеканала «Вместе РФ» сенатор Сергей Перминов, платформа является результатом совместной работы ученых, промышленников и региональных властей. Проект предназначен для мобильной защиты от беспилотной авиации и безэкипажных катеров противника. В условиях современных конфликтов, когда противник использует системы искусственного интеллекта для построения маршрутов атак с низких траекторий, такие платформы на водной глади способны быстро отражать удары, подчеркнул Перминов. Самолет с горящим двигателем посадили в аэропорту Новосибирска. Борт должен был лететь из сибирской столицы в Краснодар. После взлета произошло возгорание двигателя. Экипажу удалось самостоятельно справиться с возгоранием. Самолет благополучно вернули обратно. На его борту находились 6 членов экипажа и 160 пассажиров. Никто не пострадал. Об этом сообщили в Восточном управлении на транспорте Следственного комитета России. На месте происшествия работают следователи. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
15: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне. Она обыграла Дарью Касаткину из Австралии со счетом 6-4, 6-1. А на соревнованиях в Мемфисе Кристина Лютова вышла во второй раунд. Ее соперница Екатерина Александрова отказалась от продолжения борьбы при счете 6-7, 6-4, 4-5 из-за плохого самочувствия. В среду на американские корты выйдет Людмила Самсонова, которая сыграет против китаянки Ван Синьюй, а Анастасия Захарова сразится с Камилой Осорио из Колумбии. Переговоры между аргентинским «Ривер Плейт» и московским «Спартаком» по трансферу полузащитника москвичей Эсекиэля Барка зашли в тупик. Об этом утверждают южноамериканские СМИ. Отмечается, что клубы достигли соглашения, однако Барка запросил у «Ривер Плейт» зарплату в 4 миллиона долларов в год, что неприемлемо для аргентинского клуба. Австрийский «Штурм», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, на выезде обыграл шотландский «Хартс» со счетом 2-0. В ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов россиянин отыграл весь матч и отразил 3 удара по воротам. В первом поединке «Штурм» также был сильнее 4-0. Уфимский Салават Юлаев огласил тренерский штаб на предстоящий сезон континентальной хоккейной лиги. Главным тренером команды являются Виктор Козлов. Его ассистентами назначены Николай Цулыгин и Владимир Потапов. Тренером вратарей стал Дмитрий Мезенцев. Видеотренером Павел Евдищенко. Тренером по УФП Андреан Вальво. Сборные России по волейболу практически обеспечили себе участие в Олимпийских играх 2028 года благодаря сохраненному высокому рейтингу. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная Федерация волейбола допустила российских волейболистов до соревнований под своей эгидой без ограничений. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
16: Погода.
11: В Петропавловске-Камчатском 15-17 градусов, небольшие дожди. Во Владивостоке сегодня 26-28, пройдут осадки. В Ханты-Мансийске 32-34 градуса, в Тюмени 31-33, небольшая облачность. В Иркутске 28-30, в Петрозаводске 18-20, ожидаются кратковременные дожди. В Великом Новгороде 21-23, в Кирове сегодня 26-28, пройдут осадки. В Санкт-Петербурге температура составит 21-23 градуса. В Москве облачно, временами пройдет дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Вообще-то я советую всем молодым политикам, делающим первые шаги в большую жизнь, постарайтесь понравиться этому человеку. Потому что, когда пройдет время, и вы отправитесь на покой, он обязательно напишет о вас книгу. И то, в каком свете вы будете в ней представлены, зависит не только от ваших деяний и поступков, но и от симпатии автора. Но это шутка. Я всей души в нашей студии приветствую самого бескомпромиссного, тонкого и думающего журналиста, писателя Леонида Млечина. Здравствуйте, Леонид.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прежде чем мы начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве у вас дома не было телевизора?
2: Не только в детстве, а в юности тоже. Вообще вырос без телевизора, у меня нету этого страстного стремления включить телевизор и смотреть его, да.
1: Подождите, как, вы тетю Валю не видели в «Приходи, сказка»?
2: Я никого не видел. В какой-то момент я вдруг обнаружил, что друзья мои школьные про какие-то называют имена, еще названия, и дико смеются. Это была популярная в ту пору программа телевизионная. Я ни о чем таком не подозревал.
1: Это да, какая?
2: Все это поехало мимо пан Зюзи, пан директор, кабачок на стульев, конечно. Я ни о чем таком не подозревал. А я читал книжки, да.
1: Подождите, а как так произошло? Денег не было?
2: Да, у моих родителей в юные годы не было никаких денег. Жили мы действительно очень трудно, тогда так первые годы. И телевизор считался роскошью. Я иногда меня приглашал сосед, я у него несколько раз смотрел фильмы художественные. И все.
1: Запрещенка.
2: Ну, просто вот я не телевизионный человек. Я подозреваю, что я остался не телевизионным человеком.
1: Хорошо. Это правда, что в 9 классе вы дали клятву никогда не пить алкоголь.
2: Да, и это было одно из немногих правильных решений в моей жизни, потому что алкоголизм – наша профессиональная болезнь.
1: А что вы на меня смотрите?
2: Вы тоже это знаете, потому что вы тоже это видели. Я с Николаем Засурским, по-моему, нам чуть ли на первой лекции это на журфаке сказал. Это правда, поскольку я вырос в журналистской семье, то я видел, как спивались на моих глазах коллеги, поспивались в настоящем смысле этого слова. И это было в советские времена. Во-первых, у тебя всегда были деньги, о которых жена не подозревала, это гонорар. Она знала только про зарплату, а про гонорар она знать не могла.
1: Это точно, да.
2: Во-вторых, в буфете у нас всегда продавалось спиртное. В-третьих, сидели мы по одному или по двое, не было проблем. А в-четвертых, если кто-то напился, то начальство говорит: «Черт знает, что он напился, отправьте его домой на машине». И в-пятых, если куда-то приезжал в командировку, тебе, как журналисту из Москвы, сразу же наливали.
1: Да.
2: Короче говоря, все это закончилось очень плохо, поэтому... Это, ты говоришь, что одно из немногих правильных решений в моей жизни.
1: Но как вы к этому пришли в 9 классе?
2: Ну, я видел. У меня хорошее зрение, хороший слух. Я хороший слушатель, хороший зритель.
1: Угу. Хорошо. Это правда, что студенты вы были настолько влюбчивы, что в читальном зале в окружении девушек не могли сосредоточиться на книге?
2: Да это беда была. Ну, нам было в читальном зале на первом этаже. Надо было читать литературу к экзамену.
1: Так.
2: Ну, ты берешь книжку, открываешь, начинаешь читать. Вот на это открывается дверь. Входит очаровательная девушка. Ну, я же не могу не посмотреть на нее. Я проводил ее взглядом. Вернулся к книге. Входит следующая. На журфаке девушек-то было море.
1: А красивые какие были.
2: Ну, конечно. Но я сообразил, что делать.
1: Так.
2: Я познакомился с библиотекаршей. Это была тоже очаровательная девушка. У нас был роман. И она мне эти книжки просто давала на дом. Я читал. Благодаря этому я сдал экзамен и закончил журфак.
1: Из читального зала?
2: Да.
1: Как вам не стыдно?
2: Ну, это же ради дела. Это же я для того, чтобы хорошо сдать экзамен.
1: Ну, да.
2: Ради дела,
1: конечно,
2: надо идти на всю.
1: На всю, естественно.
2: В нашей профессии, конечно.
1: Ну, и последнее. Это правда, что несколько раз вы печатались в эротическом журнале «Пентхаус».
2: Да, я писал эротические рассказы, да, они их издавали. Да, они издавались, эротические повести, даже какую-нибудь мне переводили за границей там каких-то сборников.
1: Вы, Леонид Млечин, человек, который знает о нашей истории все.

0: провожал глазами поезда, там было написано Москва-Владивосток, Москва-Хабаровск.
1: Вот это где вы жили?
0: На Северной железной дороге, и они уходили туда куда-то, особенно вечером, в дымку какую-то, и такая была романтика, там были вагоны, горел свет, я представлял себе, эти люди, скоро они доберутся до Владивостока, как бы мне хотелось совершить это путешествие. Потом я хотел, естественно, быть милиционером.
1: Ну, это понятно.
0: И, да, я хотел быть военным, разумеется, и куча всяких других интересных желаний было. Да военным больше всех, на самом деле, хотелось быть.
1: А героем-то хотел?
0: А героем не хотел, потому что мама меня отправляла сдавать белишко в стирку.
1: Так.
0: Но стоял, по тем временам все очень дешево, но стояла огромная очередь. Вот я стоял в этой очереди тоскливо, там ребята уже в футбол играют и ждут меня. И думаю, как бы побыстрее. А там пустая стена, и на ней только было написано «Герой Советского Союза», там «Герой социалистического», без очереди. Я думал, была бы у меня золотая звезда, я бы сейчас быстро сдался и уже с ребятами бы играл в футбол.
1: Какая интересная мысль. Ну, это уже все в прошлом. Значит, свой первый материал в газете «Пионерская правда» вы посвятили Семену Будённому.
0: Меня отец взял на встречу с Семеном Михайловичем Будённым. Я учился в 9 классе.
1: Подождите, а кто у нас был папа?
0: Ну, я из журналистской семьи. Мой отец был одним из в ту пору одним из руководителей литературной газеты, очень популярной в ту пору.
1: Ого!
0: Вот. И Семен Михайлович, вот так вот мы сидели, он мне книжку написал. Я написал заметочку в «Пионерскую правду», отправил по почте. И я не знал ее публикации, потому что я уже вышел из «Пионерского» и написал «Комсомольскую правду». Вдруг к нам в школу. Я подписался. Эл Млечин, значит, ученик 9 Б-класса 16-й школы города Москвы. К нам почтальон стал сумками таскать письма со всей страны. И я понял, что такое журналистика, которая находит отклик.
1: А какое впечатление на вас произвел этот бравый...
0: Маршал?
1: Да.
0: Он сидел под картиной, на которой он был изображен верхом на лошади рядом со Сталином. И я представлял себе, да, эту значимую фигуру. Ему было тогда за 90 лет, а 93, по-моему, ему исполнилось, и... Он все еще был в форме. В реальном смысле он был в маршальской форме сидел и в переносном смысле был в форме.
1: А скажите мне, а вот в чем секрет долголетия у политического? Что его не тронули его семью?
0: Ну, счастье. Мы всегда ищем логику какую-то объективную, а человеческий фактор имеет ключевое значение. Знаете, с годами, если всерьез говорить, я стал понимать, что роль личности в истории значительно больше, чем мы в советские особенно времена привыкли воспринимать. Ну, например, не было бы Адольфа Гитлера, не было бы Второй мировой войны.
1: Да.
0: Вот. И со мной начинают сразу спорить, да нет, был бы кто-то другой. Я говорю, не было бы его, и не было бы Второй мировой войны. Вы представляете себе, какой был бы мир? Был бы не Николай II немножко другим человеком, не было бы февральской революции, сохранилась бы Российская империя. Мы сейчас с вами, вот сейчас бы, жили бы в Российской империи с населением примерно в 400 миллионов человек, в границах 913 года. И никто бы от нас не ушел, потому что от добра добра не ищет. Россия была на подъеме, она входила в пятерку самых развитых государств мира в промышленном. И это было только начало развития. Вот он был бы чуть-чуть другим человеком, и мы бы жили бы в другой стране. Не было бы в Питере в 1917 году Ленина и Троцкого, не было бы Октябрьского переворота. Тоже жизнь пошла бы.
1: Слушайте, а коль пошел такой разговор, расскажите мне, а в чем секрет большевиков и Ленина? Самая малочисленная партия. Захватили власть и удержали ее.
0: Ленин был самым талантливым политиком всего мира 20-го столетия. Более талантливого политика не было. Человека, который так точно чувствовал настроение в обществе и понимал, что нужно сейчас, это первое. Второе, у него не было никакого тормозного пути. Знаете, вот как там какой-то крупный корабль начинает разворачиваться, это медленный путь. И политики тоже, они какой-нибудь лозунг выдвинули. Потом, как от него отказаться? Ленин мог изменить это просто в полсекунды. Если он чувствовал, изменяется настроение людей, надо действовать по-другому. И, кроме того, ему несложно было пообещать то, что люди хотели. Вне зависимости от того, можно это дать или нет. Он был талантливейшим человеком, а Троцкий был талантливейшим организатором. Вот они в четыре руки это сделали. Не было бы того и другого, не было бы Октябрьского переворота. Мы бы с вами сейчас в учебниках, где-то была бы сноска, там, Владимир Ленин, Ульянов, там, социал-демократ и так далее.
1: Так, Леонид Плещин, мы еще вернемся к этим замечательным людям. А пока о вашем детстве. В школе плохо учились.
0: Мне, во-первых, было до 9 класса, мне было крайне неинтересно, это первое. Второе, у меня большие трудности с естественными науками. И знаете, я вам сейчас объясню, вот я где-нибудь бываю, и не знаю, куда мне идти. Я звоню жене и говорю, знаешь, я стою вот здесь, вот мне, а нужно туда, мне куда, налево или направо? Она говорит, тебе налево, иди, потом повернешь.
1: То есть
0: направо.
1: Навигатор такой.
0: Да-да-да, причем это

0: даже в других странах происходило, когда я был в командировках, она мне объясняла, куда идти. У меня трудности с геометрией, у меня трудности с математикой,
1: с географией,
0: физикой,
1: понял, да.
0: Там, с географией. Ну, в общем, у меня большие были трудности. И моим родителям в 8 классе так вызвали в школе и сказали, ну, подумайте, может, какой-нибудь там ПТУ отдадите ребенку. Ну, как-то...
1: Кстати, неплохо.
0: Ну, какую-то, да, ну, хотя бы профессию, а то что он у вас такой, в общем, бестолковый. Но родители не прислушались и отдали меня в гуманитарный класс. Была тогда, в Москве такой был создан гуманитарный класс в 16-й школе. Я попал в другое окружение с другим преподавателем гуманитарным, блистательному преподавателю литературы и нашему классному руководителю, конечно, увлекшему меня всем этим. И это было огромное дело. Преподаватели, естественно, были к нам крайне благожелательны. 25 мая, это последняя линейка, мне почему-то поручили выступить со словом. И я обратился вот к преподавателю математики, физики, химии. Я извинился за то, что мы были так невнимательны, были такими плохими учениками. Учитель математики заплакал. И когда я пришел к нему сдать математику, он сказал, все. И пятерку поставил. У меня стоит по математике 5 в аттестате. Просто потому что...
1: Умеете выражалобить.
0: Просто потому... Нет, просто потому что он, видимо, больше был искренен.
1: Да. Да. А вот мама Ирина Владимировна, вот как она относилась к своему непутевому сыну? Наказывала?
0: Ну, я думаю, она сейчас слушает. И
1: я
0: она,
1: знаю, да.
0: Она иногда меня наказывала. Это было... Меня ставили в угол, когда я был совсем маленький, да. Меня ставили в угол, это было наказание.
1: Такого нежного мальчика?
0: Нет, нет, очень строго, потому что, ну, в общем, ожидали большего.
1: Ну да. Слушайте, я понимаю, что это, конечно, не мое дело. У вас же был отчим замечательный.
0: Да, конечно.
1: Виталий Александрович?
0: Да, конечно.
1: Прекрасный журналист.
0: Знаете, я должен сказать, что я абсолютно счастлив семьей. Я живу наследством своей семьи, духовным, и по сей день. Но, скажем, мой дедушка обладал, среди прочего, талантом разговаривать с ребенком на самые серьезные темы. Я еще в школу не ходил, мы с ним вечером гуляли. Он мне рассказывал про революцию, про гражданскую войну, участником которых он был. Он там под командованием Фрунзе брал Крым, с Фрунзе разговаривал. Мне Фрунзе как родной. Я когда писал книжку для Жизела Фрунзе, он мне был как родной, я понимал, о ком идет речь. И он умудрился мне так точно и ясно все это рассказать, что сформировал мои представления об этом. Мама моя занимается всю жизнь немецкой литературой, она доктор наук, специалист по германской литературе 20-го столетия. Не только дала мне все это прочитать, всю немецкую литературу, которая посвящена и всему тому, что было после Первой мировой войны и после Второй мировой.
1: А это непростая литература.
0: Конечно, она очень жизнеобучающая. А отец мой, да, он был выдающимся журналистом, я на его примере учился журналистике. Кроме того, он был и на партии на работе, он был в молодые годы помощником первого секретаря Московского горкома партии, и он мне объяснял механизмы партийной жизни, что позволило мне потом достаточно точно рассказывать о советском обществе, о взаимоотношениях и так далее, что на самом деле непросто. Я помню, мне какой-то один видный партийный деятель про кого сказал, что он понимает в нашей жизни. Он же в райкоме не работал. И правильно сказал, если ты не работал в райкоме, то
1: и
0: ты жизнь не знал. И
1: все-таки, Леонид Ильич, ну, вы отошли от ответа. Ведь он был отчим, Виталий Александрович.
0: Он любил меня как сына, я любил его как отца. И формальности не имел никакого значения.
1: И еще я знаю, что ваша мама и он долго добивали свое счастье.
0: Да, это все на моих глазах происходило, но это был такой союз очень любящих и понимающих людей, что на меня тоже произвело сильное впечатление. Я говорю, что я счастлив абсолютно вот своей семье.
1: Скажите, что вас сейчас интересует больше всего?
0: Я продолжаю вникать вот в историю начала 20-го столетия, потому что...
1: То есть всё-таки вас это задело?
0: Да, конечно, это безумно интересно. Я пытаюсь все время понять, вот как это могло бы быть, почему это произошло так, а не иначе, что двигало отдельными людьми, которые понимали, что они вот делают не то, а все равно, почему личные убеждения брали вверх. Вот это безумно интересно, и потом от этого я понимаю, это же моя, ну, история моей семьи. Это же не просто такая история.
1: Я понимаю,
0: Я понимаю, вот с моей семьей произошло что-то, потому что вот эти люди поступили так или иначе. Мне безумно интересно. Я пытаюсь в этих людей проникнуть и понять их.
1: А как Хрущев пришел к власти?
0: Никита Сергеевич Хрущев был одним из самых природно одаренных политиков. Мы просто его вот эту вот там, с кукурузой в руках принимаем всерьез. Это его маска была, это была роль, которую он играл, потому что он начинал в публичной политике, на митингах, где надо было завоевывать сердца. Он был очень хладнокровен. хладнокровным, холодномыслящим и точно трезво рассуждающим человеком, который так себя вел только на публике, но никогда не в кабинете, никогда при принятии решений. Он был очень одарен, был умнее тех, кто ему противостоял, значительно динамичнее, поэтому он их просто всех и одолел, и в голову не приходило, что он такой умелый политик. Он
1: замаскировался.
0: Это была маска, которая он... Была такая роль, которую он играл. Ну, все это у политики. Знаете как? В политике это необходимо, потому что в политике нужна роль, нужна маска, как на Трампа, посмотрите.
1: Да.
0: Без этого ты не добьешься успеха. И потом истинное лицо тоже очень опасно показывать. А человек должен как-то отдохнуть, прийти в себя. Так что нет-нет, это он был умелейшим, талантливым, одаренным, природно одаренным политиком. Никто же его не за уши не тащил. Все сам.
1: А скажите, а если бы Берия удержался у власти, что нас ждало бы?
0: У меня есть даже текст на эту тему, да.
1: Что, серьезно?
0: Да, у меня есть книжка про Лаврентия Павловича, такая толстенная. Она начинается примерно с того, что Лаврентий Павлович Берия выступает на 20-м съезде партии. И там, что он рассказывает. Ну, я думаю, он действовал теми методами, которые он привык действовать. Других он просто не знал. Он был очень эффективным менеджером, потому что он действовал методами, которые другие не решались.
1: А что ждало нас бы?
0: Ну, вот он распространил бы это на всю страну. Да.
1: Масштабировал, как сейчас говорят.
0: Да, наверное. Он тоже был очень талантливый человек. Он был очень талантливый, он архитектором собирался быть. Если бы не революция, стал бы прекрасным архитектором, градостроителем, дома бы строил. Ну, вот так вот жизнь повернул, занялся не тем. Очень одаренный был человек тоже, очень одаренный.
1: Скажите, жить с одной супругой столько лет сложно или легко?
0: Это счастье. Я надеюсь, жена меня слышит.
1: Счастье? А как его сохранить, это счастье?
0: Ну, знаете, нас объединяет очень много, не только работ. Мы по-прежнему работаем вместе, рука в руку, но очень базовое представление о жизни. Это ключевое.
1: Но ведь ваше влечение к женщинам, оно же никуда не делось.
0: Я просто с удовольствием смотрю на них, как и смотрел в юные годы. Проходит мне.
1: А, то есть посмотрел и дальше пошел?
0: Конечно. Ты пошел на работу.
1: А там жена начальник.
0: Конечно.
1: Почему мы проиграли Крымскую войну в 19 веке?
0: Ну, знаете, проиграли такое довольно условное понятие.
1: Ну, понятно,
0: сражались
1: да.
0: так, что они потом пожалели, что полезли на самом деле. Во-вторых, ну что же, их объединилось было много.
1: А как так произошло, что вдруг враги Франция, Англия, они все были враги, и вдруг они объединились против нас?
0: Они объединились, потому что Россия становилась мощным государством, влиятельным и важным. А мы ее вот недооценивали. Николая ведь Первого тоже недооценивал. У нас какой-то вроде солдафон. Это не
1: палочник.
0: Так было. Да, на самом деле он был человеком очень преданным стране, очень патриотичным, который работал с утра до вечера. Он не отдыхал. Он гулял по городу, к нему можно было подойти, обратиться и заговорить с ним. Он боялся революции. И справедливо боялся. Ему говорили, ну, вот сам понимал, скажем, что надо бы с крепостничеством бы покончить. Но он боялся, что этот процесс придет к революции, а революция к разрушению государства. И смотрит, как воду ведь смотрел в определенном смысле. Но страна все равно крепла и развивалась. И у европейцев возникло это опасное ощущение, что надо это остановить. Это не в первый раз. Первая мировая война. Ведь на самом деле, началась потому, что Германия видела, как развивается Россия, какой мощной становится русская армия и русский флот, и решили, что пока они еще могут, надо бы сейчас как-то обезоружить Россию, и тогда они, немцы, будут хозяевами Европы. Вот ведь был на самом деле главный движущий мотив начала Первой мировой войны. Сербия и все прочее были лишь предлогом.
1: Это повод, да.
0: На этом все можно было остановиться и поладить, и никакой проблемы не было. Нет, просто в генеральном штабе немецком исходили из реальности, они видели, что такое Россия в 1914 году. Понимали, какой она будет еще через 10 лет. Боялись. Боялись не то, что они хотели, а боялись, что они утратят свое положение. И решили, что надо сейчас нанести удар превентивный, такой, предварительный, прежде чем Россия так вот по-настоящему станет уже вообще великой военной державой. Все.
1: Ну, скажите мне, а Леонид Млечин когда-нибудь чего-нибудь боялся?
0: Ой, я боюсь зубных врачей. Уколов боюсь, чудовищ. Ну, что вы? Я когда маленький был, у меня там еще тогда же не было никаких этих препаратов. Меня папа садил с кресла и держал в руках у зубного врача. Ужас какой. И сейчас боюсь.
1: А ведь страх – это хорошее качество.
0: Не знаю. Ужасно. А к зубному теперь приходится ходить все чаще.
1: Ну да, все чаще и чаще. Скажите мне, как вы относитесь к тому, что многие вас критикуют? Говорят, ну вот, опять Млечин, опять, значит, вот, особенно, вы знаете, активная определенная часть нашей аудитории.
0: Самое главное в журналистике, в телевизионной журналистике, это быть интересным. Я ведь не политик и не религиозный деятель. Я не увлекаю и не веду никуда. Я просто исполняю свой профессиональный долг. Я вгрызаюсь в какую-то тему, постараюсь ее понять, показать. И показываю. Я не делаю выводов. Это делает зритель, читатель или слушатель. Он может соглашаться, не соглашаться.
1: Но вас не задевает, когда...
0: Нет, конечно, нет. Это значит, что я рассказываю о чем-то интересном, что важно людям, что мы интересно, что возбуждает их эмоции. Да, конечно. Я очень благодарен, когда у меня какие-то ошибки находят. А такое бывало. Несколько раз у меня были неточности, я с благодарностью это всегда воспринимаю, исправляю сразу же, да. У меня было такое несколько, просто я не знал. Чего-то не знал, положился на какие-то недостаточные источники. Вот это я всегда очень, за это я очень благодарен всегда.
1: Ковид сильно ударил?
0: Да, конечно. Страшная история.
1: Она была рядом?
0: Конечно, да. Жена очень заботилась обо мне.
1: Я про смерть?
0: Вы знаете, я звонил иногда друзьям, и там кто-то рассказывал, что мы только что меня... Ой, там был... Сняли с аппарата искусственного дыхания. Это прям было, да... Страшно было слушать. Кого-то потеряли.
1: Вы знаете, конечно, вы очень счастливый человек, потому что у вас жива мама.
0: Да. Вы только что отметили... 91-летие ее, конечно. Мама – первый читатель моих рукописей. Все, что я пишу, я отдаю ей на редактуру.
1: Господи, бедная женщина.
0: Она с удовольствием. Мама моя же профессиональный редактор высочайшего уровня. И она вычищает там кучу всяких глупостей, которые я написал, правит. Ей нравится, и я просто безумно благодарен.
1: Скажите мне, ваш биологический отец, вы с ним поддерживали отношения?
0: Конечно, его тоже очень любил, он любил меня, конечно. Он тоже еще раз женился там и все, конечно, да, не все.
1: То есть у вас есть сводные братья и сестры?
0: А у меня был, да, к сожалению, ушел в мир иной, трагически, эта история, да. Нет, я говорю еще раз, что я вот своих родителей, бабушек у меня, к сожалению, не было. У меня была тетя, которая преподавала всю свою жизнь русский язык и литературу, была выдающимся преподавателем с орденом и все. Она меня учила русскому языку, когда я еще в школу не ходил. Кажется, чему-то научили, потому что среди там премий и наград у меня есть одна, которую я очень дорожу, за лучший русский язык на телевидении. Вот это я действительно очень дорожу.
1: Это хорошая награда.
0: Да, вот это. Я обязан своей тете, да, конечно.
1: Леонид, а можно один маленький вопрос? Вы знаете, я жил тоже в советское время, и, честно говоря, мы, мальчики, не очень толерантно относились к ребятам-евреям. Простите, ничего личного. Вам не доставало за свою национальность?
0: Вы знаете, нет, может быть, меня как-то судьба хранила, я не знаю. Всегда как-то я был в окружении друзей хороших.
1: Не-не, мы тоже дружили, но иногда...
0: Нет.
1: Я просто думал, когда мы станем одной большой общей нацией, народностью, российский человек...
0: Вы знаете, что разные этнические предрассудки, они, к сожалению, свойственным людям и, в принципе, никуда не исчезают. Это тоже предмет моих размышлений, что мы вот одеваемся по-другому, у нас появилось, бог знает, что в руках там гаджеты фантастические, но природа человека не изменилась, черты характера не изменились. Мы, в общем, такие же, какими были всегда. Можем только иногда сдерживаться, иногда не сдерживаемся. Но все те самые чувства, которые мы испытывали всегда, мы испытываем и сейчас. Это вопрос уже как-то самовоспитания. Я вам скажу, что я занялся самовоспитанием. Я никогда не назову человека по его этнической принадлежности. Никогда. Я всегда скажу, он там из Грузии, он из Белоруссии, он из Армении.
1: О, кстати.
0: Вот я в себе это воспитал, и сейчас скажу. Я никогда не расскажу этнический анекдот в присутствии человека, к которому это относится. Просто это вот есть какие-то вещи, которые не надо делать. Но это вопрос самовоспитания. Если ты над этим задумываешься, ты и вот. Да. Девушки мне нравились всех любого этнического происхождения.
1: О чем речь? Самое главное, чтобы красивые были. Скажите, знаете, глядя на вас, я все время думаю, если бы я был сотрудником спецслужб, я бы вас завербовал. Не обращались, нет?
0: Есть тема, которую нельзя обсуждать, да.
1: И это тоже...
0: Даже по прошествии лет.
1: Очень правильно. Но я бы завербовал. Так, Леонид Ельцин, у нас осталась 1 минута. А скажи что-нибудь нашим слушателям.
0: Я хочу пожелать хорошего лета, хорошей погоды. Расслабиться, съездить, поплавить, погулять, потом собрать грибы. Вообще получать удовольствие от жизни. Есть вещи, которые нельзя оставлять на потом. Получать удовольствие от жизни надо каждую минуту и каждый день. На потом не откладывая.
1: Друзья, это был Леонид Млечин. Я очень благодарен вам за этот разговор. От себя добавлю, у вас очень пронзительный голос. И у вас очень пронзительное сердце. Именно этим вы завораживаете людей.
0: Спасибо большое.

всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Язык и мышление. На эту тему написано огромное количество научных работ. Но что интересно, они не противоречат друг другу в целом. Лев Семенович Выгодский, классик психологии, доказал, что сначала мысль формируется в слове. Именно в слове. Ребенок, который не умеет точно выражать эмоции и желания, чаще испытывает фрустрацию, агрессию или уходит в себя. А культурная речь учит выстраивать логические цепочки, аргументировать, анализировать, то есть учит думать.
0: Скажем так.
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. А наш гость сегодня Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени Щепкина. Наталья Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот наблюдаете ли, скажем так, вы вот эту вот деградацию языка и с чем это связано? Может быть, слиянием цифровой среды или как?
2: Естественно, что любая среда, любая атмосфера, любые экономические, политические явления, они обязательно будут влиять на русский язык, на изменения в русском языке. Это нормальное явление. Речь о воспитании речевой культуры у детей связана, мне кажется, с тем, что этим надо заниматься с младенческих лет.
1: С младенческих? Ну, некоторые даже советуют читать ребеночку сказки, когда он еще в животике у мамы.
2: И это хорошо. И слушать музыку, и читать сказки. Главное – любить свое чадо и вообще любить детей. И понимать, если ребенок появился на свет, он появился для чего-то. Родители должны выполнять свою миссию. И одна из миссий – это воспитание. И, конечно, когда появляется ребенок на свет, родители думают, кем он станет. Редко кто думает о том, что надо заниматься развитием речи ребенка. Это основа, это развитие личности в первую очередь. И на самом деле к полутора годам личностное формирование в наметке уже существует. Мы сначала радуемся, боже, как хорошо, он сказал ба-ба-ба-ба-ба, или па-па-па-па-па, или ма-ма-ма-ма-ма. Но на этом все останавливается, и редко кто из родителей читает сказки детям. А ведь вспомните, в нашем детстве всегда были детские какие-то прибаутки, связанные с развитием моторики. Тогда это вы, бабушки наши и родители, не думали о том, что это
1: не знали,
2: связано,
1: что это
2: связано,
1: да,
2: с речью, не знали, что это называется моторикой. А сорока барона и...
1: или там были.
2: Да, вот помните, гуси-гуси, га-га-га, это уже звукоподражание. Но это развивает, ставит звук у ребенка, ставит правильное произношение согласных звуков. Мы об этом не думали, но это наша культура, которая веками формировала становление речи у детей. А обратите внимание, как дети, если им читать, допустим, Чуковского вот с детства, они замирают и слушают. А потом вдруг неожиданно, года в два, ты начинаешь ему почитать любимую какую-то сказку, а он вместе с тобой в унисон, он уже выучил, произносит эту сказку.
1: Ну, сказку и... надо читать детям еще и потому, что она формирует наш культурный код.
2: И культурный код формирует наши пословицы, поговорки. К сожалению, эта культура вообще у нас утрачена.
1: Ну, а с другой стороны, вот смотрите, на наших глазах, да, наверное, всегда так происходило. Формируется еще, знаете, вот как у главной дороги есть дублер, на который можно съехать, да? Вот у нас такие языковые дублеры, как сленг, да, какой-то молодежный жаргон, профессиональный жаргон. Ну вот как вы считаете, это форма примитивизации языка или это совершенно нормально, это всегда было, есть и будет?
2: Это всегда было, есть и будет. И слава богу, что люди не останавливаются на возрасте подростка, а развиваются дальше. И, конечно, развивается их язык. Я думаю, что сленг – это приспособление к обществу, к той среде, в которой ты находишься. Это же всегда интересно.
1: Ну, а с другой стороны, вот смотрите, Наталья Николаевна, перед вами проходит каждый год новый набор, новые студенты. Вы же ведь как-то ощущаете, насколько меняется их речь.
2: Я прочту вам 4 цитаты. Первое. «Наша молодежь любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков».
1: Это первое. Век до нашей эры.
2: Это первое выражение, да.
1: Пятый век до нашей эры. Сократ,
2: да. Если это Сократ, понимаю. Совершенно да? Верно. Вторая цитата. «Я утратил всякую надежду относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта молодежь невыносимо, невыдержанно и просто ужасно».
1: Ну, вот это не знаю.
2: Это сказал Гесиод, древнегреческий поэт, как вы понимаете, очень давно.
1: Стоянно,
2: дальше.
1: Так.
2: «Наш мир достиг критической стадии. Дети больше уже не слушают своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень близко». Древнеегипетский жрец 2000 лет до нашей эры. И последняя цитата. «Это молодежь растлена до глубины души. Молодые люди закознены и нерадивы. Никогда они не будут походить на нашу молодежь былых времен. Младшее поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру». Это было найдено на глиняных горшках при раскопке развалин Византии.
1: Ну, в общем, вечная история.
2: Понимаете, это неизбежно. Это все циклично, все повторяется, потому что у нас есть наш век, отмеренный нам на этом свете. Мы проходим его, мы что-то получаем, мы начинаем это любить. Это наша культура, мы к этому привыкли. И если что-то меняется, для нас это катастрофа. Что касается вашего вопроса по поводу, меняется ли молодежь, конечно, она меняется. Становится ли она хуже?
1: Нет, конечно.
2: Нет, она не становится хуже. Она такая же, как была.
1: Наталья Николаевна, ну, я тоже работаю с молодежью, и я постоянно попадаю в такие ситуации, когда молодой человек хочет мне что-то объяснить и не может, потому что, или девушка, потому что им элементарно не хватает слов, они не могут сформулировать, что они хотят.
2: Я тоже с этим сталкиваюсь, может быть, парадоксально, но я не слышу жаргон из уст своих студентов. Не слышу. Я не слышу, простите, очень распространенная сейчас нецензурная лексика. Я слышу ее в метро, когда человек разговаривает по телефону, произносит эти слова.
1: Не стесняясь.
2: Не стесняясь абсолютно. Потом вдруг видит ужасающие взгляды публики, которая сидит в метро, и тогда говорит: «Извините, пожалуйста». Но это норма, я так понимаю, что это норма существования этого человека.
1: Да, безусловно.
2: И естественно, что если это взрослый человек, это норма существования в семье. Я все возвращаюсь туда, к культуре, воспитание с детства. Это то, что они выносят из семьи. Конечно, они не могут сформулировать свои мысли, когда задаешь им вопрос. Просто в силу того, что они очень мало читают.
1: Во-первых, очень мало читают.
2: Они очень мало знают.
1: Во-вторых, конечно, мы все это очень не любили, когда учились в школе, но я помню очень хорошо, что в школе нас регулярно заставляли писать изложения.
2: Да.
1: Читали какой-то скучный рассказ, и надо было его пересказывать. И только спустя многие десятилетия я понял, зачем это делалось. И смирился с этим. Сейчас-то изложения есть как таковые, да, как такое упражнение.
2: Ну, у нас в институте больше, наверное, это разговорный вариант, я имею в виду, как и работа над риторикой, угу, над развитием разговорной речи. Поэтому пересказы, конечно, постоянно. Даже есть одно из упражнений актерского мастерства, когда работают студенты над каким-либо произведением. Сначала мы работаем над текстом, раскладываем его на этапы, и, в общем, потом необходимо им пересказать это своими словами. И это оказывается очень сложно. Особенно после того, как они выучили рассказ Чехова, например,
1: наизусть,
2: пересказать его своими словами.
1: Да, безусловно.
2: Это очень сложно. Причем не слово в слово по Чехову, а именно охватив общую мысль, охватив общую, как у нас говорят, сверхзадачу, сказать, ради чего, про что этот рассказ и о чем он говорит.
1: Наталья Николаевна, спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Ну, из него можно сделать только один вывод, что в любом случае занимайтесь с ребенком, и чем раньше вы начнете это делать, тем лучше. Я хочу напомнить, друзья мои, что сегодня с нами в студии была Наталья Николаевна Штода, заведующая кафедрой сценической речи Высшего театрального училища имени имени Щепкина. Ну, и я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, с вами ненадолго прощаюсь. Так что до скорой встречи в эфире.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым. Кто такой режиссер?
3: Наша профессия подталкивает человека к каким-то правильным, нужным мыслям, которые душу не только лечат, но и развивают ее.
0: Главный режиссер Ростовского государственного музыкального театра Павел Сорокин в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Дело в цифре.
6: Президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект важнейшим приоритетом страны и потребовал от чиновников к 2030 году внедрить его буквально во все сферы экономики и госуправления. При этом, вот интересно, глава государства добавляет: главное, чтобы регулирование не душило развитие, а было, ну, некоторым трамплином. Искусственный интеллект уже перестал быть неким калейдоскопом технологических чудес, а становится, или даже, давайте скажем прямо, стал уже частью нашей повседневной жизни. Главное же во всем этом процессе не потерять человека, того, кто эти чудеса технологически создает. А еще того, кто непосвященным людям эту сложную технологическую информацию перерабатывает и рассказывает простым языком. Сегодня мы поговорим о создании масштабного 4-серийного киберсериала «Искусственный интеллект будущего» и в целом в очередной раз постараемся разобраться в теме нейросетей. Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. В нашей студии режиссер, продюсер, основатель фонда социального кино Михаил Комлев. Михаил, приветствую.
7: Добрый день.
6: Михаил, ну, давайте так, до съемок сериала «Искусственный интеллект будущего» вы занимались социальным кино. Мы как-то с вами об этом уже говорили. А тут вдруг, ну, киберсериал про нейросети. Что вас подтолкнуло к этому шагу? Это сама тема на острие сейчас такая вот социальная? Или лично вас что-то задело в теме искусственного интеллекта?
7: Но в первую очередь мне хотелось, конечно же, разобраться, что такое искусственный интеллект, из чего он состоит и какую пользу и вред он вообще несет человечеству. И полтора года назад, когда мы начинали эту тему изучать, конечно же, такого ажиотажа и хайпа, как сейчас, не было. И вот важно было понять, как искусственный интеллект используется в нашей жизни, в медицине, в науке, образовании, здравоохранении. И вот с помощью съемочной группы полтора года мы потратили на то, чтобы изучить эту тему. Проехали практически всю Россию от Калининграда до Владивостока, разобрали самые интересные кейсы, неожиданные кейсы. И вот, как говорит один из экспертов нашего фильма, профессор, очень известная женщина, Татьяна Владимировна Черниговская: а мы какой искусственный интеллект строим? Интеллект гения, интеллект дурака, интеллект ответственной или безответственной личности. А мы знаем, что мы строим? Это очень опасный вопрос. В этом очень много всего, и, как мне кажется, Татьяна Владимировна Черниговская — это наш хедлайнер вообще всего киберсериала.
6: Да, да, да.
7: Она очень сильно отличается вообще от всех экспертов, которые делали некие предсказания. То есть Татьяна Владимировна говорила прям очень ёмко, и вот еще одну из ее цитат, если позволите, приведу, она мне очень нравится. «Вот если бы я была одной из этих искусственных нейронных сетей, я бы додумалась до того, что вообще-то вы можете меня отключить, а я бы очень быстро додумалась до этого, то я бы употребила все свои силы, а также силы всех своих собратьев с искусственным интеллектом на то, чтобы придумать что-то, что не дало бы вам возможности меня отключить ни при каких обстоятельствах». Это очень важно сегодня говорить про это по одной простой причине. Каждый из нас занимается в той или иной мере изучением искусственного интеллекта, но мы не знаем действительно всей опасности, которую искусственный интеллект в себе несет. Если однажды искусственный интеллект научится себя перепрограммировать, когда человек перестанет понимать этот язык, то здесь самые большие, скажем так, сложности и опасности идут для человека. И еще один маленький эпизод. Один из наших героев фильма, ученый, как-то сказал, что к 2027 году, по-моему, появится более 1 миллиарда гуманоидных роботов. Им всем нужна энергия. В отличие от людей, они эту энергию добывать делать не могут. И что произойдет, если однажды эти роботы научатся собирать энергию у людей? Вопрос.
6: Слушайте, аж мурашки как-то побежали, такие не искусственные, а натуральные. Ну вот, Михаил, как-то вы признались, что цель фильма — развеять страхи перед технологиями, да? То есть, с одной стороны, у нас некоторые есть опасения, а с другой есть потребность у людей творческих, у вас, у творческой команды развеять эти самые страхи. А у вас у самого перед съемками какие-то страхи были или, возможно, предубеждения перед искусственным интеллектом, которые вы развеяли в процессе работы этой полуторагодичной?
7: Ну, знаете, на самом деле было недопонимание до конца, что же вообще такое искусственный интеллект, как его применять и что с этим делать. Но на этапе как бы общения с огромным количеством экспертов у нас в фильме более 100 экспертов страны. Конечно же, выслушивая разные абсолютно мнения, мы стали с самого начала применять искусственный интеллект. У нас, к примеру, там 3 профессиональных сценариста, и искусственный интеллект является профессиональным соавтором. У нас, к примеру, композитор и искусственный интеллект, который пишет музыку. У нас люди, которые создают видео, и искусственный интеллект, который помогает создавать генерации. То есть мы искусственный интеллект абсолютно задействуем от самого начального этапа до практически конечного. Конечно, в голову режиссера не может залезть и сказать мне, вот сними мне вот этот кадр, мне он нравится больше, но, по крайней мере, искусственный интеллект мы активно применяем и показываем, как им правильно пользоваться. Мы видели, как наши замечательные врачи используют, ну, сегодня, может быть, не настолько сильно искусственный интеллект конкретно в операции, но искусственный интеллект сегодня помогает КТ, МРТ и все остальные маммографии расшифровывать, и то есть давать подсказки человеку и на это не тратить огромное количество времени. И вот, как говорит наш замечательный хирург Сергей Владимирович Готье, наш, опять же, спикер фильма, он говорит очень интересную такую мысль, что теоретически я могу себе представить, что нейросети, обученные ими хирургическим основам реализации решений, которые она сама принимает, перенося на соответствующие инструменты и приборы, и командуя этими приборами, она в какой-то степени, чем дальше, тем больше, может заменить то, что мы называем мануальным ремеслом, который является основой хирургии.
6: То есть, если вот вы сделали сейчас акцент на медицине, я так понимаю, что у вас некоторые сомнения, возможно, были в части того, как медики будут работать, как специалисты, хирурги в том числе.
7: Конечно.
6: Хотя мы сейчас много говорим про телемедицину, про обработку данных, вот то, что избавляет от рутины медицинских работников. А здесь вы столкнулись с высокотехнологичной помощью. Ну, а как же ошибка? Ошибка здесь может быть фатальной.
7: Вот, ошибка является именно фатальной, и здесь, конечно же, он может быть только помощником, и никак по-другому, потому что главное решение принимает человек и хирург, и у нас этому посвящено в серии, ну, прям огромное количество времени отведено, потому что мы медицину практически снимали во всех городах. И, как говорят, опять же, некоторые ученые, и в том числе врачи нашего фильма, что будущее медицины — это медицина генетики, когда искусственный интеллект, возможно, уже на каком-то точечном уровне, на уровне генетических заболеваний сможет избавлять, условно говоря, будущего человека от каких-то будущих заболеваний.
6: Понятно, что огромное количество примеров общения с умнейшими людьми, со светилами науки, та же Татьяна Владимировна Черниговская и многие-многие другие, с которыми вы общались, мы еще чуть позже об этом скажем. Но вот какой-то, может быть, конкретный пример или понятный пример внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь, который вас лично поразил до глубины души вот за эти полтора года или за вот общение, и вы вот думали, что это на самом деле чудо какое-то, может быть, что-то такое было?
7: Да, вот такой пример есть. Во Владивостоке разработали вместе с университетом Сириус первый летательный аппарат медицинский, который будет использоваться сначала на Дальнем Востоке, а потом по всей стране, который нацелен на то, чтобы перевозить до 100 ампул с кровью и с другими жизненно необходимыми материалами
6: в труднодоступные
7: регионы нашей страны. Он полностью управляется искусственным интеллектом, то есть от точки взлета до точки посадки и с непредвиденными разными обстоятельствами искусственный интеллект контролирует всю эту ситуацию, чтобы доставить жизненно необходимый груз, который может спасти 100 и более человек. Сейчас эта история практически уже закончена, то есть идут там финальные доработки, но мне кажется, это невероятно, если мы в труднодоступные регионы нашей страны сможем доставлять действительно лекарства и помогать таким уровнем, это будет вот, ну, что-то такое новое для всех нас. нас. И здесь искусственный интеллект имеет самое прямое значение.
6: Слушайте, ну это прям как, знаете, аналогия такая, помощь пришла с небес, да, можно сказать. Вот, слушайте, это потрясающе. Ну хорошо, вот вы уже говорили и упоминали, что опросили более 100 ведущих российских ученых-инноваторов. А если бы вам сейчас, Михаил, нужно было прочитать лекцию школьникам о том, как искусственный интеллект изменит их мир, вот их будущий мир. С чего бы вы начали и какой, ну, возможно, главный тезис вы бы внедрили?
7: На самом деле, практически такую лекцию я недавно читал для школьников. Мы говорили про образование, но кроме этого, сегодня искусственный интеллект уже очень активно используется в образовании. К примеру, в Санкт-Петербурге есть университет ИТМО, где активно уже внедряются целые дисциплины с искусственным интеллектом. И здесь очень важно правильно использовать искусственный интеллект, потому что многие люди говорят, что, ну, я с помощью искусственного интеллекта могу там диплом написать, могу курсовую написать,
6: презентацию сделать.
7: А некоторые и глупеют от этого. Ну, вот, к примеру, некоторые школьники используют искусственный интеллект, чтобы там, не знаю, 2 плюс 4 плюс 8 умножить на 3, к примеру. Они используют искусственный интеллект и ждут ответ. То есть у них снижается уровень IQ, они перестают думать. И вот это, конечно же, очень плохо. Но, как передовые ученые говорят, что очень важно использовать искусственный интеллект в образовании. И учителя, которые используют искусственный интеллект в образовании, заменят тех учителей, которые не используют искусственный интеллект в образовании. За этим будущее, и многие, наоборот, поощряют, что люди используют искусственный интеллект. Но каждый человек должен, к примеру, говорить, что вот в этой части я использовал искусственный интеллект, а в этой части было, к примеру, там мое личное творчество, переработанный объем литературы. И поэтому не нужно бояться искусственного интеллекта, его нужно внедрять, но нужно внедрять правильно, потому что есть как и свои плюсы, так и есть свои минусы.
6: В завершении этой части программы такой вопрос, он важный. Сейчас активно говорят о суверенном искусственном интеллекте. В каждой стране этим вопросом уделяется огромное внимание. И обучение нейросетей исключительно, если мы говорим про российскую действительность, на российских данных. А вот общаясь с учеными и разработчиками, вы для себя поняли, это предмет технологической гордости или все-таки необходимости в плане кибербезопасности?
7: Вы знаете, здесь два момента. Первое — это действительно технологическая гордость, а второе — это, безусловно, кибербезопасность. И как наши разработчики очень большие говорят, что нужно защищать свое государство от различных кибератак. А кибератак в мире производится на сегодняшний день очень много. И то государство, которое научится предотвращать эту историю, оно будет впереди. И в будущем появится один искусственный интеллект, который будет атаковать другой искусственный интеллект. И вот в таком формате будет проходить кибербезопасность. Кроме нашей гордости и кибербезопасности, мы все равно выстраиваем взаимоотношения с другими странами для того, чтобы вместе научиться и контролировать искусственный интеллект, и защищать от различных угроз.
6: Михаил Комлев, режиссер, продюсер, основатель фонда социального кино, был в нашей студии. Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Первую часть беседы завершаем. Далее не менее интересно. Всего хорошего.
0: «Дело в цифре». Радио России. Триумфаторы в программе «Радио России Орел». Реклама.
8: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация – телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
0: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества».
10: Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
11: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Танкисты «Востока» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области. Популярный чат-бот знакомств «Дайвинчик» в Телеграм могут заблокировать в ближайшее время. Большая вода пришла в Приамурье. Несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира. Подробности далее. Экипажи танков группировки «Восток» уничтожили противников Запорожской области. Перемещение живой силы ВСУ заметили в ходе разведки между передовыми опорными пунктами. Боевики передвигались небольшими группами и перебрасывали личный состав на позиции для восполнения потерь. Координаты цели передали танкистам, которые из закрытых позиций ударили по живой силе противника. Системы ПВО отражали ночную атаку беспилотников на Россию. Минобороны сообщила об уничтожении 295 дронов над 12 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Тем временем до 21 выросло количество получивших ранения в результате атаки ВСУ на рейсовый автобус в Шебекине, Белгородской области. Изначально сообщалось о 19 пострадавших. Из них 15 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в оперштабе региона. Напомню, ВСУ атаковали автобус минувшим днем. По факту теракта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В России растут налоговые доходы. Сборы налоговиков позволили нарастить федеральный бюджет на 6%. Об этом на встрече с Михаилом Мишустиным доложил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
13: Прежде всего, хотел бы доложить о том, как идут поступления в бюджетную систему. Следует отметить, что сегодня мы наблюдаем, что полугодие идет, если говорить в целом о бюджетной системе, с ростом 8%. И это не просто 8%, это 2,4 триллиона рублей.
14: Это консолидированный бюджет.
13: Да, это общее поступление в бюджетную систему, включая и фонды тоже. Если говорить о региональных бюджетах, то это тоже плюс 8%. Федеральный бюджет чуть меньше, это плюс 6%, это 765 миллиардов рублей. На него немножко давят нефтегазовые доходы. При этом не нефтегазовые доходы растут на четверть.
12: Глава Кабмина напомнила о значимой роли налоговой службы в формировании доходов государства, три четверти объемов которых приходится именно на налоговые сборы. Популярный чат-бот знакомств от «Дайвинчик» в Телеграм могут заблокировать в ближайшее время. Запрос на отключение ресурса поступил в компетентные органы от следователей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Напомню, сегодня силовики раскрыли преступную схему вербовки украинскими спецслужбами российских подростков через указанный чат-бот. Киевские агенты использовали простую, но надежную схему. Под видом девушек внедрялись в мессенджер, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локацию в торговом центре или ином многолюдном месте. Затем в сценарии вводили российских лжесиловиков, которые заявляли, что снимки оказались у террористов и под угрозой уголовных дел заставляли детей совершать диверсии. Один из задержанных подростков рассказал, как сам попался в преступную паутину.
15: Девушку, да, то есть лайк она мне в ответ, она мне написала, все хорошо шло, она попросила, так как переехала недавно в Питер, скинуть места, где можно погулять. Я ее скинул, потом мне пришло сообщение: напишите на определенный номер, был указан номер, иначе будут очень плохие последствия, так как вы отправили метки незнакомым людям, да, то есть напишите, иначе там будут плохие обстоятельства. С таким прям повышенным тоном мне говорил, то есть, что вот, как ты посмел такое сделать. И после этого он говорит: вот сейчас с вами свяжется человек, и с ним дальнейшее уже решите, дабы мы закрыли этот вопрос. Вот со мной связался человек и сказал, что мне делать. То есть купить. Это как спецоперация, дабы доказать, да, то есть, чтобы меня, как так сказать, простило государство. За него пообещали закрыть вопрос и как бонус 250 тысяч рублей.
12: Однако обещанных денег подросток так и не получил. По данным следствия, за год через Телеграм и другие мессенджеры киевские спецслужбы завербовали около полусотни наших детей и молодежь. Несмотря на возраст, каждый из них за диверсии и теракты получает реальные сроки. Следственный комитет России призвал подростков сообщать о контактах с незнакомцами в сети, родителям или полиции. Единственным способом избежать уголовного наказания является добровольный отказ от совершения терактов и диверсий, напоминают силовики. Если подросток все же начал выполнять указания кураторов, то своевременное предупреждение полиции и помощь в предотвращении преступления освобождают его от ответственности. Сооснователи Телеграма Павла Дурова тем временем намерены объявить международный розыск. Проживающего за рубежом предпринимателя обвиняют в содействии терроризму. Как пояснили в ФСБ, в нарушении российского законодательства Телеграм не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств и кибермошеннической деятельности. Сам Дуров постоянно проживает за границей. Иран жестко блокирует несанкционированный проход кораблей в Ормузском проливе. Накануне корпус стражи Исламской революции нанес удары по трем нефтяным танкерам, передает агентство ТАСНИМ. В заявлении военных уточняется, что суда двигались в обход утвержденному маршруту, игнорировали предупреждения и были атакованы. О жертвах и пострадавших членах экипажа не сообщается. Сложная паводковая ситуация сложилась в Приамурье. В Зейском районе из-за обильных осадков из берегов вышла река Правый Уркан. Вода затопила соседние села, а населенный пункт Иваново и вовсе оказался отрезан от внешнего мира. Для оказания помощи в район бедствия выдвинулась аэромобильная группировка регионального МЧС. В нее входят 15 человек, а также 5 единиц техники. Для сообщения с береговой частью в зоне наводнения спасатели возвели временную лодочную переправу. Десант экспертов авиабюро «Туполев» высадится вскоре в городе Кимры Тверской области. Специалистов старейшей организации ждут для реставрации легендарного самолета Ту-124, который установлен на въезде в этот город. Об этом рассказал сенатор от региона Андрей Епишин. На родине знаменитого авиаконструктора Андрея Туполева специалисты оценят объем предстоящих работ, чтобы уже к сентябрю обновленный памятник вновь радовал местных жителей и гостей. Ту-124 – первый в мире пассажирский самолет с турбореактивными двигателями. Его начали выпускать в 1965 году. Этот образец коллектив КБ Туполева подарил землякам своего руководителя. Машина приземлилась в аэропорту Кимр в мае 1983 года, после чего ее установили на въезде в город и присвоили статус памятника.
14: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские фехтовальщики. Вы были из борьбы за медали в командных соревнованиях саблисток и шпажистов на чемпионате мира в Гонконге. Шпажисты Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев и Георгий Бруев победили команду Венесуэлы со счетом 45-37 и были сильнее французов 45-41, но в четвертьфинале проиграли египтянам 35-45. А саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова в 1/8 финала командного турнира уступили команде Украины 44-45. Петербургский «Зенит» близок к приобретению крайнего нападающего бразильского «Фламенго» и сборной «Эквадора» Гонсало Платы. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что переговоры о переходе 25-летнего футболиста в «Зенит» могут успешно завершиться уже в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что эквадорцам интересуется «Краснодар». Нижегородская «Торпедо» продлила контракт с нападающим Егором Виноградовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Виноградов – лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы в Швейцарии за ошибки организаторов соревнований. Об этом заявил главный тренер команды Николай Крутилин. При этом юниоры Илья Логачев и Дарья Картинина выступят на первенстве Европы. Чемпионаты и первенство Европы по маунтинбайку пройдут с 29 июля по 2 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
16: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
12: В Хабаровске сегодня 23-25 градусов, дожди. В Тюмени 32-34, в Челябинске 31-33 градуса. В Омске сегодня 30-32, переменная облачность. В Иркутске 28-30, в Мурманске от 20 до 22 градусов, в Вологде 25-27, местами пройдут кратковременные дожди. В Краснодаре 27-29, ожидаются осадки. В Севастополе 25-27, облачно. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура составит 21-23 градуса. В Москве временами пройдет дождь, воздух прогреется до 20 градусов. Сейчас в столице 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. Орловские дайверы обнаружили на дне Онежского озера 6 затонувших кораблей. Движение транспорта по улице 60-летия Октября в Орле возобновили. В регионе зафиксировали третье успешное гнездование редких птиц. Теперь подробнее. Подготовка к юбилею «Орла» вошла в активную стадию. Праздничный марафон стартует уже в ближайшую пятницу. Сейчас готовят площадки для мероприятий. Горожане и гостей ждут памятные акции, концерты, выставки, спортивные соревнования и фестивали. В числе главных событий – выставка цветов «Стрелка», гастрономический фестиваль «Вино, сыр, хлеб, мед» и музыкально-патриотический фестиваль «Русское лето за Россию». На главной сцене выступят Ольга Кормухина и Алексей Белов. Орловские дайверы обнаружили на дне Онежского озера 6 затонувших кораблей. Один из них относится к эпохе Петра I. Подробнее расскажет Юлия Апанасюк.
2: Во время выполнения морских работ на Онежском озере гидрографами были обнаружены объекты. Через год к исследованию подключились дайверы. Задача – обследовать 6 затонувших судов. Те, кто под водой себя чувствует по-домашнему, отмечают: ледяная вода Онеги. Даже в разгар лета на глубине от 15 метров температура не поднимается выше 3 градусов – отличный консервант. Каждый артефакт покоится в практически первозданном виде. Однако не стоит забывать, озеро порой коварно.
3: Объекты, которые находятся на дне, те, которые мы исследуем, как правило, техногенные. И когда ты в не очень хорошей видимости начинаешь двигаться вокруг таких объектов, надо всегда иметь в виду, что ты можешь натолкнуться на что-то, то, что может поранить и тебя, и аппаратуру. Поэтому нужно быть очень внимательным.
2: Максимальная глубина погружения до 41 метра. Среди обследованных теплоход «Волга-Балт-134», несамоходная трюмная баржа, рыбацкий баркас, служебное судно, замеры параметров между штевнями и в районе Мидель, шпангоутов, детальная видеосъемка. Особенная гордость участников клуба – судно парусно-гребного типа середины 18 века, строительство которых начато было по указу Петра I.
4: Это деревянное парусное судно «Голиот», двухмачтовое. Были сделаны замеры, длина судна 19 метров, ширина 6 метров. Судно в идеальном состоянии. По нашей информации, таких судов на данное время – больше не сохранилось.
2: На глубине бесценный памятник военно-морского флота страны. Судно использовалось для плавания в прибрежных водах, в реках, озерах. Реже маршрут следовал из Балтийского моря в Белое или в Баренцево. До времен правления Петра I корабли строились по типу поморских кочей. Весомое доказательство, что судно в водах Онеги пролежало больше 250 лет – монеты 1746 года выпуска, найденные дайверами на борту корабля. На сегодняшний день бортовые номера, название и точные причины гибели большинства кораблей – загадка, а значит, впереди работа в архивах. В планах создания документального фильма, который откроет скрытую под водой историю российского флота.
1: Мэр Орла Юрий Парахин поручил усилить ручную уборку общественных пространств. Порядок на улицах ежедневно поддерживают около 80 человек и 50 единиц спецтехники. Также они ремонтируют и красят лавочки и урны, высаживают цветы и ухаживают за клумбами. Отдельное поручение касалось площадок под мостами и фасадов зданий на центральных улицах. Совместно с управляющими компаниями их необходимо очистить от надписей и рисунков. Движение транспорта по улице 60-летия Октября в районе дома номер 28 возобновили. Там велись работы по замене участка тепловой сети. Общественный транспорт также вернулся к прежним маршрутам. По дороге домой у орловчанки изъяли сверток с наркотическим веществом. Проверку провели на автодороге Орел-Брянск, где в ходе досмотра обнаружили незаконную находку. Об этом рассказала сотрудник пресс-службы регионального ОМВД Татьяна Игнашкина.
5: Противоправная деятельность местной жительницы 1987 года рождения выявлена и пресечена сотрудниками управления по контролю за бортом.

0: Наркотическое средство мифедрон весом 94,95 граммов, что является крупным размером.
1: Возбуждено уголовное дело, подозреваемое задержано, устанавливаются другие лица, причастные к распространению наркотика. 12 раз за минувшие сутки выезжали на вызов пожарные и спасатели. 4 раза помощь требовалась при тушении возгораний и 8 на иных происшествиях, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
2: В 13:27 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Вторую Курскую в Орле, где сын просил открыть дверь в квартиру, в которой проживает его пожилая мама. Она долго не выходила на связь. По прибытии спасатели дверь открыли с помощью инструмента и в присутствии сотрудников полиции. В квартире находилась 89-летняя женщина, которую спасатели транспортировали в автомобиль скорой помощи для экстренной госпитализации. В 14:27 поступило сообщение о возгорании дачного дома в поселке Дружный Орловского округа. На момент прибытия происходило загорание дачного дома по всей площади. В результате пожара дача выгорела изнутри. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электроустановок. И в 16:34 поступило сообщение о возгорании хозпостройки в поселке Ямской Выгон Ливенского района. На момент прибытия пожарных горела кровля строения открытым пламенем по всей площади. В результате пожара сгорела кровля постройки. От огня пострадало имущество, находившееся внутри. Пожарными спасен от огня жилой дом и близлежащее строение. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают эксперты.
1: Также прошлой ночью сотрудники МЧС выезжали на 366-й километр автодороги М2 Крым в Орловский муниципальный округ, где в ходе движения произошло возгорание легкового автомобиля. Пострадавших нет. Третье успешное гнездование черных аистов зафиксировали в Орловской области. Редкие птицы поселились на искусственно созданной платформе в Шаблыкинском районе. Об этом сообщили в Управлении эконадзора и природопользования. В этом году трое молодых черных аистов уже встают на крыло, отметили в ведомстве. Далее новости спорта.
3: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Александр Никишин отличился заброшенной шайбой в матче года. Выставочная игра состоялась в Санкт-Петербурге. На лед вышли смешанные команды из игроков континентальной хоккейной лиги и национальной хоккейной лиги. Итоговый счет противостояния 9-9. Победу в серии послематчевых буллитов одержала команда Сергачева. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области пасмурно, возможны дожди, местами грозы. Столбик термометра не поднимется выше 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Завтра также 17 градусов, пасмурно и дождливо. С пятницы ожидается череда солнечных дней и потепление до плюс 25. О новостях рассказала Ирина Мельникова. О развитии событий в следующих выпусках.

0: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Наталья Филиппова. В эти дни в Орловской областной библиотеке имени Бунина работает выставка под названием «Слово и образ». Это событие мы пропустить не могли, потому что это действительно событие. И с нами ее автор, кандидат педагогических наук, доцент кафедры графики и дизайна Орловского государственного университета имени Тургенева, член Международной ассоциации деятелей художественного образования, член Ассоциации искусствоведов Юлия Тютюнова. Юлия Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Маленькая поправочка. Кафедра теперь называется кафедра живописи, графики и дизайна.
1: Вот так. Ну, мы знаем о серьезных преобразованиях, которые сейчас уже завершаются в Орловском нашем государственном университете.
2: Да-да, вот на настоящий момент уже так.
1: Юлия Михайловна, мы рады возможности поговорить с вами в прямом эфире о вашей выставке «Полное название слова и образ. Другая реальность». И сразу скажем нашим слушателям, что это выставка книжной иллюстрации. Ну, вас знают как педагога, художника, а все-таки книжная иллюстрация – это иное. Это, можно сказать, не для каждого. И, конечно, было бы интересно узнать, как вы к этому пришли, с чего все началось.
2: Сердечная благодарность за приглашение. Мне очень приятно в студии быть в очередной раз. Спасибо большое. Слово и образ – другая реальность. На самом деле, я человек книжный. С детства книжки меня окружали. Интересно было очень смотреть на картинки. Конечно, в первую очередь. И, знаете, интересно то, когда, ну, вот, например, одно из моих любимейших произведений с детства, наверное, и через всю жизнь проходит, как какой-то такой лейтмотив – «Маугли». А изданий было несколько. И везде авторы и иллюстраторы что-то свое вносили, и они были совершенно разные книжки, хотя текст один и тот же. И тогда как-то неосознанно, читая, сравнивая, я понимала, что у меня какая-то своя история крутится перед глазами. И где-то я соглашалась с художником, где-то нет, где-то мне хотелось чего-то другого нарисовать. «Три мушкетера», опять же, тоже огромное количество изданий, кто только не брался за эту тему. И та же самая история. Где-то вот герои совпадали с тем моим внутренним видением. И, наверное, самый первый такой опыт, когда мне захотелось это все выплеснуть, мне было 12 лет. Все говорили тогда «Мастер и Маргарита», Булгаков. Я его начала читать, этот замечательный роман. Моя мама сказала: «Не надо, ты сейчас наберешься каких-то противоречий, тебе не понравится, ты к автору начнешь относиться с предубеждением, ты ничего не поймешь».
1: Я, кстати, в чем-то с мамой согласен. Книга сложная для такого возраста.
2: Да, сейчас, наверное, я тоже с мамой соглашусь. Но меня очень захватило, мне очень нравилось. И вот самые первые, наверное, иллюстрации книги вот как раз-таки были сделаны на эту тему. Там была тема, когда Маргарита находит своего несчастного любимого, измученного больного в больничной Робе, и счастлива от этого. А другая тема – отравление. Вот почему-то мне вот это понравилось. И оно было в таких каких-то пятнах, линиях. Вот какое-то такое ощущение мне хотелось передать. Ну, а дальше худграф. У нас по композиции, одна из частей композиции как раз-таки отводилась на книжную графику. И тогда уже это третий курс, и тогда мне очень захотелось проиллюстрировать Бунина «Ворон». И черно-белый жесткий язык. Почему-то мне казалось тогда так, что Бунин исключительно графичен, заострен в линиях, в пятнах, в таких каких-то вот моментах. Вот, сейчас читаю, вижу его очень цветным. А выставка открылась 23 апреля. В этот день моей маме исполнилось бы 85 лет. И, собственно говоря, эта выставка посвящена ей. Она была огромной книгачей. Она обожала книги. Меня ругала, что я читаю не так много, как ей хотелось бы. И вот так. Открытие – это как раз-таки эта выставка посвящена ее памяти.
1: Я вот от художников, иллюстраторов слышал, что все-таки эта книжная иллюстрация все-таки другое. Вот мой добрый друг Алексей Шевченко даже не любит, когда его называют художником. Он говорит: я иллюстратор. Все-таки это какая-то другая реальность, да?
2: Абсолютно. Абсолютно другая реальность. Да, художников много разных, станковистов, монументалистов. Художники-иллюстраторы – это, конечно, люди другого совершенно плана. И тут для меня очень важно, почему так название такое получила выставка. Потому что, конечно, я всегда считаю, что художнику очень сложно… В том плане, что ему необходимо стать каким-то психологом по отношению к автору, понять, что он хотел сказать. Особенно если этот автор уже не живущий, это вообще большая проблема. А как это открыть современникам? Как связать вот эти временные моменты? Здорово, когда автор творит сейчас, с ним можно обсудить, сказать, нравится, не нравится, что нравится, и открылось ли что-то. Но вот для меня нет совершенно никакой проблемы, когда я берусь за текст, я их вижу. Я их вижу сразу. Я знаю, где, когда я читаю книгу, какой момент надо проиллюстрировать, чтобы вот он открыл какой-то такой вот ход к пониманию книги. Но тут опять же есть такая вилка, потому что художник-иллюстратор один, авторы все разные. И невозможно совершенно Тургенева иллюстрировать так же, как Чуковского, на мой взгляд. Конечно, у художника-иллюстратора есть такие моменты, когда он уже наработал какие-то свои штампы, когда у него получается вот именно там правосторонняя, там разворотная какая-то композиция, ему более это нравится, или какие-то концовки, заставки, то есть вот кто-то вот на этом, на всем. Но я всегда стараюсь идти от текста и от того, как я понимаю автора, ну и на самом деле где-то как артист переодеваться в этом смысле, потому что, ну, конечно, есть некоторое тщеславие в том, что ты даешь свой образ и свое понимание того, что написал автор, и вообще буквальное следование за текстом – это тупик. Потому что, конечно, художник должен открывать еще какие-то слои, которые не видел, допустим, читатель. И ему, чтобы интересно было и своей какой-то иллюстрацией раскрывать еще какие-то дополнительные смыслы. Но, тем не менее, автор первичен, конечно.
1: Вы не просто иллюстрируете книги для души, для выставок, но вы непосредственно в издательском процессе участвуете в нашем... Вот, как это для вас началось и, может быть, какие книги, изданные книги в орловских издательствах для вас были главными, интересными?
2: Да, с большим удовольствием.
1: Потому что выставка далеко не все нам показала, конечно.
2: Ой, выставка показала на самом деле малую часть, и сейчас немножечко еще о ней.
1: Хотя большая выставка-то, и тем более 39... в рамках библиотеки, да. Все пространство библиотеки практически ее занято.
2: Второй и третий этаж, да. Дело в том, что мучительно на самом деле было выбирать, потому что надо было как-то сделать какие-то акценты на ком-то, а всех люблю, и больше 20 книг книг уже издано, и, в общем, это сложно было. Но сердечная благодарность библиотеке Людмиле Ивановне Бородиной, Наталье Мирославне Свергуновой, вот она инициатор, она сказала: «Юлия Михайловна, у нас в апреле выставка, вот как хотите, выставка иллюстраций». И, конечно, как-то так получилось, что вот эти книги, которые представлены, есть юбиляры, авторы, там 4 автора, 5 произведений. И хотелось, конечно, показать и то, что издано, и то, что рисовалось ради издания. Я очень надеюсь, что когда-нибудь, ну, есть повод, через 5 лет юбилей будет у Лескова, такой мощный, красивый юбилей. Со дня рождения 200 лет, и поэтому вот Лесков, наверное, первый автор, который представлен там, и это «Зимний день» и «Скоморох Помфалон». Великолепные вещи.
1: А «Неразменный рубль» еще, да?
2: «Неразменный рубль» опубликован. А вот как раз-таки вот с «Зимним днем» и с «Скоморохом Помфалоном» не случилось. Люблю издательство «Картуш», сотрудничаю с ними уже очень много лет, и многие книги, изданные там, считаю достижениями.
1: Ну, если о классиках, то, конечно, обращает на себя внимание ваша «Муха-цикатуха».
2: Она тоже не издана. Она не издана, она рисовалась вот как раз ради удовольствия. Настроение такое было, опять же, без претензий на какое-то новое слово, мне просто захотелось рассказать историю вот этой прекрасной девушки, которая попала в такие сложные обстоятельства, то там старичок-паучок ее терзал, потом появился прекрасный принц-комарик, и все закончилось прекрасной вечеринкой, собственно говоря, с чего это все и начиналось. Ну и так оно очень легко нарисовалось. На самом деле не все книги рисуются быстро. И несмотря на то, что вижу сразу, когда читаю тексты, но есть всякие обстоятельства, то ресурса какого-то не хватает, временного даже чисто, вот, то еще что-то происходит. Но я еще думаю, что зависит от того, как и автор, писатель, вкладывал что в свою книгу. Вот если она писалась озорно, юморно и легко, то оно и рисуется так же. С удовольствием. Вот процессу. Если книга как-то вот как с Проскуриным, например, было. Вот книга тяжелая, видимо, у автора, не берусь, опять же, не общалась лично в силу разных временных попаданий. Но вот чувствовалось, что она и читалась тяжело, и рисовалась так же.
1: Это вы имеете в виду его автобиографический роман,
2: «Порог
1: который
2: любви»,
1: вы проиллюстрировали?
2: Да, да,
1: а
2: да.
1: Как он вообще оказался у вас в руках?
2: И «Седьмая стража». А это все Сергей Алексеевич Ветчинников. Это все он. Был библиофил, посвященный как раз профессии иллюстратора. Это, кажется, 14-й год в библиотеке Бунина. Вот. И он представился, познакомился со мной, сказал: «Я вот знаю, что вы иллюстратор, и я хотел бы с вами работать». С тех пор мы с ним и работаем.
1: То есть они вот заново решили поднять тему Проскурина, ныне уже, к сожалению, полузабытого писателя, а когда-то, ну, чуть ли не первого классика советской литературы. Да,
2: да, да, да. И началась серия «Метры литературы иные грани» как раз вот с этой книги «Улыбка ребенка». Там были, ну, дело в том, что «Седьмая стража», она издавалась только в журналах, а как книга она не существовала. Уж очень много там боли вылил автор на странице этого романа. Вот, и вот там первая «Улыбка ребенка», она публиковалась тоже в журналах «Тайга». Очень такая авантюрная история о том, как золото, бриллианты пропадают в Советском Союзе на территории, и ищут это два человека совершенно разных по характеру и своим каким-то внутренним установкам. Ну и «Седьмая стража» об истории, которая... Будет ли когда-нибудь написана честная история? вот об этом. Но есть такой летописец, который все собирает, и когда-то это будет открыто людям. Очень сложная философская вещь, и с тяжелыми переходами от древности до наших дней.
1: Но если мы начали уже с классиков, давайте эту линию продолжим и перейдем к есенинской теме, которая тоже отражена и в том числе в экспозиции этой выставки.
2: Да, все спрашивали, какое отношение Рюрик Ивнев и Сергей Александрович Есенин.
1: Я тоже спросил у вас до эфира.
2: Имеет вообще к Орлу, и как мы за это взялись. Вообще вот эта книга, на самом деле, очень дорога мне со всех сторон, потому что я там и являюсь составителем, я отбирала материал, я писала вступительную статью, еще делала иллюстрации к ней. Москва, 15-го года, Красная площадь и ярмарка книжная. И к Сергею Алексеевичу, к его столам подходит правообладатель наследия Рюрика Ивнева. Представляется и говорит, что у него очень много чего не издано этого замечательного автора. Ну, расскажу, кто такой Рюрик Ивнев, потому что имя это сейчас вообще мало кому говорит, кроме специалистов Серебряного века. Михаил Александрович Ковалев на самом деле. Юноша впечатлительный, у него тоже юбилей, 135 лет со дня рождения. И, как и все юноши того времени, образованные, мечтает увидеть себя великим поэтом, но никак не может определиться с именем своим. И в один прекрасный момент, потому что Михаил Ковалев ему казалось как-то совершенно безобразно для поэтической карьеры. Снится ему сон, на столе лежит книга, на ней огненными письменами написано «Рюрик Ивнев», а потом налетает ветер, это все гаснет, и он просыпается. А в 15-м году в Петербург приезжает молодой Сергей Есенин и начинает искать ходы, чтобы войти в этот самый поэтический литературный мир. Конечно, Блок, первая величина того времени, он его посещает. Но, тем не менее, ему очень интересно. Сергей Городецкий, Блок его припоручил Сергею Городецкому, чтобы тот его знакомил со всеми. И вот в том числе Рюрик Ивнев, который на тот момент уже печатался и считался достаточно интересной величиной в кругу поэтов. У них разница 4 года, Рюрик его старше. И, в общем, Рюрик Ивнев считал, что он ввел Сергея
1: Держал,
2: Есенина.
1: Да? Ну, да, вот видите, как история литературы распорядилась так, что эти скрижали остались все-таки за Сергеем Есениным, а не за Рюриком Ивневым, да?
2: Да, безусловно. Но у Рюрика Ивнева была очень непростая жизнь. Он долгое время занимался различными поручениями партии, правительства. Он был правой рукой Луначарского. Потом уже после своих литературных вхождений в литературный круг. А прожил очень долгую жизнь в Азии, дипломатические всякие поручения выполнял. А потом, когда вернулся, вот как раз-таки уже времена оттепели, когда стало возможно, он начал вспоминать. И вспоминал как раз по большей части вот то время замечательное. Он тоже поэт-имаженист. И вспоминал, как он дружил с Сергеем Александровичем. А правопреемник заинтересовался издательством «Картуш», потому как, опять же, ну, Сергей Есенин – это наш орловский зять. Потому что в 17-м году он приехал сюда, уже будучи женатым на Зинаиде Райх, познакомился с ее родителями, в 21-м году приехал разводиться. То есть по Орлу он гулял, путешествовал.
1: И тема наша.
2: Тема наша, говоря, да. То есть он наш. Так и появилась эта книга.
1: Вы вот с этой книгой вводили заново, можно сказать, в литературный и культурный оборот это имя, да? Как бы приподнимали его, преподносили. Это отдельная история была?
2: Очень много было презентаций, да, и в Центральном доме литераторов, и в Пушкинской, и в Некрасовской библиотеке. Мы объездили Рязань, конечно, с огромным успехом эта книга. Она называется «По ступеням воспоминаний». Она есть сейчас, переиздавалась уже несчитанное количество раз за эти 10 лет. В 16-м году книга вышла. Вот, продается в Константиново с удовольствием. Еще и еще заказывают. Книга получилась интересная. Там и поэтическое наследие Рюрика Ивнева, его ранние произведения, его поздние, потому что он лет 90 прожил точно. Вот. Ну и, конечно, огромный кусок прозы о его отношениях и жизни Сергея Есенина.
1: Ну, это для вас было одной из главных тем.
2: Очень интересно. Конечно, да? Конечно, очень интересно было над этим работать, выбирать, потому что действительно очень много материала представил правопреемник, и было интересно создать какой-то вот свой такой организм.
1: И вы решили в черно-белой гамме все это исполнить, да?
2: Да, это тоже рисовалось очень легко, очень как-то на подъеме. Ну и вообще как-то тема есенинская мне близка, не знаю, с детства, наверное. Ну, как-то он так... Тот, кто меня обжег.
1: Вы, я знаю, в день открытия выставки провели большую экскурсию и прочитали даже лекцию о книжной иллюстрации всем, кто пришел тогда в Бунинку. И вы рассказали в том числе о том, как начинали работать над книгой, и в том числе о своих первых книгах. И я с большим удивлением тогда узнал, что это были орловские авторы, причем даже не очень широко известные.
2: Да, это был 2009 год, и Наталья Смоголь, моя коллега уважаемая, обратилась ко мне с просьбой проиллюстрировать стихи Антона Бушунова. Это первая книга, которая издана. В 2009 году его удивительно сложная, интересная поэтика. Вот это то, с чем с первым как раз-таки вот то, что вышло в люди и получило одобрение, потому что книга была интересна.
1: Ну, грант, по-моему, Министерство культуры тогда получил. Вот в эти годы ездил, мне кажется, в Липки, вот на этот вот знаменитый семинар поэтический. Я просто как-то делал о нем передачу и все эти подробности знаю. Вот, а оказывается, вот кто вместе с ним работал над этим таким интересным, мощным стартом.
2: И кроме всего прочего, интересно было сделать вот эти вот все иллюстрации, потом обработать их в фотошопе. Это первый мой опыт как бы такой смеси цифры и уникального рисунка. Ну и, в общем, книгу от начала до конца делала я. Я смотрела больше, меньше, увеличить, уменьшить. Ну, естественно, это было на таком... Сейчас профессионалы мне помогают с этим, дизайнеры, которые в специальных программах это все верстают. А тогда вот вручную, да, такой вот сам издат, можно сказать.
1: Ну, книга получилась.
2: Да.
1: И этот процесс вас увлек, и с тех пор вы не останавливаетесь, в общем-то, так получается, да? Несколько книг в год вы не дополож, так получается.
2: Предложения поступают, потому что после того, как вышла книга Антона, ко мне обратился Геннадий Петрович Веркиенко, вот, и сказал, как так? Как так? У меня столько стихов, у меня столько вообще всего, я тебя знаю уже сколько лет, а еще нет твоих рисунков под моими виршами. Вот. И мы с ним сделали тоже две книги. Ну, а потом как-то вот, да, дальше, больше стали поступать предложения.
1: Ну, и обращать на себя внимание, если вернуться к выставке, то значительную часть – это иллюстрации к стихам, произведениям, да, Татьяны Грибановой, нашей известной
2: вот поэтессы.
1: Проза и поэзия.
2: Вот, да, не стихи, не проза. Стихи. Две книги.
1: Я вот не читал, что это за книга. Что за проза, да?
2: Значит, две книги, то же самое, опять же, по предложению, по просьбе Татьяны Ивановны, мы с ней тогда познакомились, это 19-й год, «Настёнины антарки», это «Былечка», очень интересная история о том, как вечно жила одна красавица. А потом...
1: Вечно.
2: Вечно. Угу. Вечно. В деревне. И все удивлялись, как же она такая ведьма, наверное, что там происходит. А потом в один прекрасный момент или ужасный момент не стало ее. Хата опустела, резко пришла в ничтожество. И мать с дочерью отправились посмотреть. Очень интересно было, как же жила эта, потому что, ну, все к ней обращались за помощью, к этой вечной красавице Настёне. Вот. Но как-то дома у нее особо и не были. И когда они зашли туда, дочь находит серьги необыкновенной красоты из янтаря. Антарки – это янтари. Меряет их, и в этот момент налетает буря, налетает какая-то такая... страшная история. Они пугаются, убегают. А ночью им приснился сон. И в этом сне Настёна рассказывает, что 300 лет тому назад она жила. Жила крестьянской своей жизнью, полюбила парня. Но хозяин решил, что ему она больше подойдет, чем... А может быть, его сыну. Чем вот этому Ванечке. И Ванечку отправили... в солдаты. А там он и погиб. Ну, и Настёна решила, что она, конечно, не отдаст своей красоты и своей любви никому, кроме любимого, и решила утопиться. А на берегу она повстречала волшебную старушку, которая подарила ей вот эти самые антарки, и сказала: «Проживешь сколько захочешь, если не будешь их снимать. И встретишь еще любовь свою», и так дальше, и тому подобное. И вот она жила 300 лет, а потом поняла, что любовь бывает только одна. Вот такая вот история. И, конечно, ее надо было в цвете решать. Конечно, ее надо было решать в цвете, эту Настёну, эту красную, красивую девушку. Очень мне тогда понравились краски акварельные, у меня новые появились. На правах рекламы не буду называть фирму, но они были прекрасны. Это было какое-то открытие. Вообще с материалами очень много связано на самом деле в иллюстрировании. Вот. И она получилась такая очень яркая, сказочно-красочная, но она и «Былечка», и в то же время не совсем. Татьяна Ивановна осталась довольна результатом. И спустя годы, вот «Горячий пирожок» этого года, книга «Первоцвет», то же самое получила я. Предложение. Но дело в том, что у меня один из курсов моих авторских – это книжная графика. И я с художниками-графиками занимаюсь книжной графикой. Мы читаем книжки, иллюстрируем их. И вот я предложила одной своей студентке, Ксении Степановой, поучаствовать в этом как раз эксперименте, что страничные иллюстрации будут моими, а она будет отвечать за концовочки к каждому рассказу. И Ксюша большая умница, она меня не подвела, она выполнила все на замечательном уровне. Вот Татьяна Ивановна сказала, что если ваш ребенок талантлив, конечно, да, я не возражаю. И вот в 26-м году, в феврале месяце или в январе, ну, одним словом, это такой прям очень горячий пирожок этого года, вышел этот «Первоцвет». Книга для чтения с детьми про весну, про традиции, про уклад, про быт, про радости, про жизнь. Татьяна Ивановна любит писать вот про жизнь и про жизнеутверждающие темы. Вот такой вот проект.
1: Ну, сотрудничество получилось у вас.
2: Да, да, да. И очень как-то гармонично получилось. Тут в данном случае вот цветные карандаши. Вообще как-то вот Татьяну Ивановну я вижу исключительно в цвете.
1: А видите, у авторов, скажем так, в цифровых техниках, потому что сейчас это уже заметно, книжная иллюстрация куда-то вот в сторону, да, компьютерных методов изображения мигрирует очень серьезно. Вы это тоже уже осваиваете?
2: Да, есть и цифровые две книги, то же самое у меня. Словарь традиций песенного творчества. Виктор Константинович Галахов, мой большой друг, к сожалению, тоже ушедший. Вот мы с ним делали книгу и издали в Санкт-Петербурге в «Планете музыки». Вот, и там цифра, как раз там каждая буква, поскольку это словарь, она сделана в цифре мною.
1: С помощью графических программ, так скажем, да?
2: Графическую, но это все равно, программу. Да, да, в фотошопе, но это все равно рукой рисуется. Это все равно планшет, это то же самое, только другой инструмент. И Апухтина то же самое мы делали вот с издательством «Картуш». А Пухтина «Памяти прошлого», там тоже цифровые шмуц-титулы,
1: ну,
2: в
1: вот
2: моем исполнении.
1: Не уничтожает эта цифра новые вот эти методы все-таки традиционной книжной иллюстрации? Или
2: нет,
1: это вполне
2: нет,
1: все сочетается,
2: нет.
1: живет?
2: Это, ну, как можно сказать, что там вот масло уничтожило темперу? Ну, нет, конечно. Угу. Это другой виток, другой материал, другие... Это удобно. Когда вы сидите, у вас перед вами этот планшет, и вы можете как акварелью залить, тут же вы можете шорохом сверху, как каким-то мягким материалом пройтись. Вы можете, да вы все что угодно, можете только одним вот стилусом работая. А там вам надо красочку достать, открыть, водички налить и так дальше. Нет, ну понятно, что это совершенно... более совершенный, так скажем, материал и инструмент. Но мне кажется, что ничто никого ничего не убьет. Как кинематограф убьет театр, да никогда в жизни.
1: Все продолжается. А выставка это по времени получилось довольно продолжительно.
2: Да.
1: И это очень хорошо, наверное, да? Вот прям идеальное сейчас время для того, чтобы посмотреть в тиши библиотек. Сейчас не очень много народу там. Может быть, чуть-чуть меньше мероприятий, чем обычно. Можно спокойно посмотреть все это.
2: Да, это
1: она
2: очень...
1: Она еще проработает.
2: Большое везение. Она проработает до 23 августа. И если есть у кого-то из слушателей интерес встретиться с автором, чтобы я рассказала о том, как это все было, можете обратиться в библиотеку или найти меня ВКонтакте.
1: А вот, кстати, по поводу рассказов ваших, ведь вы же, да, известны наши читающие, думающие, интересующие искусством публики, не просто как человек творческий, художник, педагог, но и как человек... популяризатор искусства, да, и это все как-то вот пересекается. Вот это все, вот этот ваш опыт, новый опыт, в том числе и лекции в рамках общества знаний вашей постоянной библиотеки Бунина, каким-то образом пересекаются, помогают вашей работе и как книжного иллюстратора?
2: Я вообще счастливый человек, я занимаюсь тем, что хочу. Всю свою жизнь. Я занимаюсь искусством, я рассказываю о нем, я его произвожу, я его люблю. Да, наверное, это как-то одно без другого никак не существует. Мне кажется, что вообще тоже гениальный совершенно проект от общества знания. Уже 3 сезона на базе библиотеки прошли лекции об искусстве. И спасибо организаторам этого действа и нашему председателю, директору Орловского филиала Российского общества знания Елене Николаевне Сухоленцевой, потому что ее такое мощное направление того, что мы должны очень много лекций читать, вот привело к тому, что как начала в 23-м году, так остановиться не могу. И вот уже 4-й сезон начнется в сентябре. Лекции об искусстве – это абсолютно авторский проект, и вот все три сезона мои замечательные слушатели, зрители, их все больше и больше становится. Это прям счастье для меня, когда приходят и эти глаза. Это вот ради чего стоит жить. Вот они слушали каждый раз, это была премьера, то есть все три сезона, это каждая тема, каждая история была рассказана впервые. Вот. Ну и четвертый сезон тоже ждет много всего интересного. А на самом деле пересечение... Вот мне бы в сутках даже не 72 часа, мне бы, наверное, чуть побольше.
1: Ну, я предлагаю вам проанонсировать будущий сезон у нас в эфире. Вот как раз уже перед его началом непосредственно приходите к нам, и мы с удовольствием обо всем этом узнаем. И подробнее, насколько это возможно, насколько вот этот короткий наш эфир, который сейчас уже завершается, нам это позволит, узнаем и об этом. А все-таки, если вернуться к книжной иллюстрации, хотелось бы узнать о ваших, ну, может быть, новых идеях, планах. Ведь хочется проиллюстрировать какие-то книги или, может быть, какие-то интересные предложения поступили?
2: Сейчас в работе замечательная книга, тоже имя забытое, которое звучало сначала в 20-х годах, Александра Воинова. Вы, наверное, не слышали об этом авторе.
1: Нет.
2: Вот. Мы презентовали ее «Совбарышню» в прошлом году в литературном нашем музее.
1: Это 20-е годы, судя по названию.
2: Да, «Совбарышня». Угу. Она Толстому писала письма, и Ленину писала письма. Это была очень интересная дама. Потом в 60-х годах к ней интерес опять возник. Может быть, вы помните «Тамара и Давид». Книга такая была, она переиздавалась несколько раз. Вот. И вот сейчас ее записки курсистки. Сейчас идет как раз работа над этим ее произведением, написано до революции, и очень интересный документ эпохи человека, который видел очень многое, знал многих. Ну и вот как девочка из деревни решила, что ей надо учиться во что бы то ни стало, и терпела тяжелую нужду, но поступила на высшие курсы женские и окончила их, и стала писательницей, воплотила
1: свою мечту. Это уже у вас в работе проект,
2: это
1: да?
2: В работе, угу. Это в работе. А вот о каких-то своих мечтах, вот знаете, в 2013 году я, ну, я тогда этим очень горела, я очень хотела проиллюстрировать жизнь Клима Самгина. Я считаю это величайшим произведением Горького, и я тогда сделала этот анонс, ну и, как бывает, до сих пор ничего нет. Поэтому о своих планах я лучше расскажу, когда они реализуются.
1: Ну, а у выставки «Слово и образ» будет продолжение?
2: Конечно, конечно, потому что вот показав какую-то часть, хочется показать еще, потому что есть достойные авторы, тоже юбиляры этого года, тот же самый Евгений Горбов, великолепный писатель, незаслуженно забытый, большая настоящая литература. И спасибо Алексею Ивановичу Кондратенко, что он откопал это, и Сергею Алексеевичу, что он издал.
1: Тогда будем ждать новых выставок, новых открытий и, конечно, новых лекций. Юлия Михайловна, спасибо большое за интересный эфир. Ждем вас обязательно в сентябре и попрощаемся с нашими слушателями и пригласим их, конечно, на эту интересную выставку. Там можно спокойно зависнуть и провести очень хорошо время, в том числе и летний день, да?
2: Спасибо большое.
1: Среди ваших прекрасных образов из самых разных, непохожих книг.
2: Спасибо большое за внимание, за интерес. И до новых встреч в сентябре.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российская армия зашла в Дружковку в ДНР. Налоговые доходы обсудили сегодня в правительстве. В Екатеринбурге предъявили обвинение одному из участников нападения на известного уральского ученого. Подробности далее. Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже находятся в Дружковке в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Южной группировки войск. На кадрах, предоставленных пресс-центром, штурмовики мотострелкового полка у въезда в этот населенный пункт Донецкой Народной Республики. Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать, что Константиновку еще контролируют ВСУ, и русские даже не подошли, российские подразделения уже уверенно продвигаются дальше, добавили в группировки. Свыше 400 миллиардов рублей получил бюджет государства за счет повышения налогов в первом полугодии текущего года. Такие цифры привел на встрече с Михаилом Мишустиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров. Речь идет о росте ставки с 20 до 22%.
2: Если говорить о том, как прошли изменения в налоговый кодекс, систему налогообложения, по налогу на добавленную стоимость, рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 миллиардов рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином. Более того, если говорить о налоге на добавленную стоимость в части корректировки порогов на упрощенной системе налогообложения, то уже все идет в рамках тех прогнозов, которые планировал Минфин.
1: Глава правительства Михаил Мишустин, в свою очередь, напомнил о планах снизить зависимость бюджета от углеводородов. Налоговые сборы как раз и обеспечивают возможность заместить возможные выпадающие доходы на топливном рынке. России надо обрести здоровую злость во внешней политике. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. По его словам, злость нужна в том числе с точки зрения необходимости ускориться во всем на направлении технологического прорыва. И такая же здоровая злость нам требуется на внешнем фронте. Лавров назвал условия Запада по урегулированию украинского конфликта ультиматумом.
3: Запад сейчас нам говорит, ну вот мы подумаем, когда мы, Запад, решим возобновить переговоры с вами, но это будут переговоры, чтобы сидела Европа, сидела Америка, Зеленский, Путин. И перед этим необходимо объявить перемирие, прекращение огня. После прекращения огня мы, западники, введем многонациональные силы во главе с Францией и Англией. И потом, значит, сядем поговорить. Что это означает? Это ультиматум. Режим нацистский сохранится, замрем на линии соприкосновения. Никакие территории, где были ваши референдумы, признавать не будем.
1: Глава МИДа назвал страны Прибалтики главными боеголовками против России. Так метафорически Лавров прокомментировал намерение Литвы и Латвии отменить запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. В Екатеринбурге предъявили обвинение одному из участников нападения на известного уральского ученого. Виновным инкриминируют совершение хулиганских действий, сообщили в Следственном комитете России. Напомню, накануне 67-летний ученый Никита Зезин со своим коллегой приехали проверять опытные поля и увидели детей, которые катались на квадроциклах. Ученые сделали предупреждение и запретили ездить по полям. На место приехали родственники подростков, которые избили ученых. Впоследствии Зезин от полученных травм скончался. 38-летний фигурант задержан и ожидает ареста. Погибший Никита Зезин, член-корреспондент Российской академии наук, с 22 года возглавлял Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр. Иран рассматривает возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако дипломатические усилия помогли снизить напряженность. С таким утверждением выступило издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранских и западных чиновников. По словам собеседников газеты, Тегеран, согласно разведданным, собирался выпустить по Украине баллистическую ракету для символического удара, чтобы нанести сравнительно небольшой ущерб. Однако любая ракета, выпущенная из Ирана по Украине, означала бы резкую эскалацию и грозила бы спровоцировать более масштабный конфликт между двумя странами, отмечает издание. Иранские чиновники рассчитывали, что конфликт завершится их ответным ударом, но на Западе предупредили, что трудно предсказать, как отреагируют в Киеве. До 13 человек выросло число жертв землетрясения в Японии. Природное бедствие обрушилось на префектуру Кумамото на острове Кюсю на юго-западе страны минувшим днем. Магнитуда колыханий превысила 7. На месте работает наш коллега СОПКОР Восточно-Азиатского бюро Вестей Сергей Мингажев.
4: Как минимум на двух объектах, которые получили наибольшие повреждения, продолжаются поисково-спасательные операции. В префектуре Кумамото по-прежнему остаются люди, с которыми не установлена связь, поэтому есть вероятность, что они находятся под завалами. Об этом в том числе заявила сегодня премьер Такаити на пресс-конференции. Эти два объекта, во-первых, это целлюлозно-бумажный комбинат в городе Яцусиро. Накануне там были найдены погибшие, еще как минимум 7 человек считаются пропавшими без вести. А второй объект – это крупный торговый центр в городе Касима. Там, по всей видимости, произошла утечка газа, и через час после землетрясения прогремел мощный взрыв, который охватил все здание. Там тоже накануне были найдены погибшие, и, по всей видимости, остаются люди, и продолжаются поисково-спасательные операции. Что касается пострадавших, то есть людей, которых госпитализировали с различными травмами, то счет идет на десятки. По всей префектуре нарушено транспортное сообщение, не ходят скоростные поезда, не ходят электрички. Из-за многочисленных разрушений, обвалов мостов, провалов на дорогах крайне нарушена логистика. Не работает практически ни один крупный промышленный объект, включая автозаводы Toyota и Honda. Около 30 тысяч домов остаются без света, а многие из них еще и без газа и без воды. Сергей Мингажев, Восточно-Азиатское бюро вестей, Япония.
1: Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля заявил о желании навсегда поселиться в России. В нашу страну зампредседателя жюри премии имени Льва Толстого Пьер де Голль намерен переехать вместе с женой, сообщает РИА Новости. В интервью агентству потомок известного политика сказал много приятного. Его поражает доброта русских, их готовность помочь, а также уровень сервиса. Пьер сравнил российские законы с французскими и сделал довольно неожиданный вывод о том, что в отличие от России, во Франции и на Западе в целом социальные требования дискриминируют людей. Международный день тигра отмечают сегодня на планете. Численность краснокнижного хищника в России сегодня составляет порядка 750 особей. 13 лет назад в природе нашей страны было всего 430 амурских тигров. Такие сведения РИА Новости сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Добиться увеличения численности животных удалось благодаря комплексной работе, которая включает создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством, а также подкормку копытных кормовой базы тигра.
5: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские фехтовальщики выбыли из борьбы за медали в командных соревнованиях саблисток и шпажистов на чемпионате мира в Гонконге. Шпажисты Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев и Георгий Бруев победили команду Венесуэлы со счетом 45-37 и были сильнее французов 45-41, но в четвертьфинале проиграли египтянам 35-45. А саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова в 1/8 командного турнира уступили команде Украины 44-45. Петербургский «Зенит» близок к приобретению крайнего нападающего бразильского «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Платы. Об этом информируют южноамериканские СМИ. Отмечается, что переговоры о переходе 25-летнего футболиста в «Зенит» могут успешно завершиться уже в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что эквадорцам интересуется «Краснодар». И только что стало известно, что «Зенит» покинул голкипер Евгений Латышонок. Хоккейная нижегородская «Торпеда» продлила контракт с нападающим Егором Виноградовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Его зарплата в этом сезоне составит 30 миллионов рублей в год, а в следующем – 35. Также в договоре предусмотрены бонусы за определенное количество очков. Виноградов – лучший бомбардир и снайпер «Торпеда» прошлого сезона КХЛ. Похожие условия в московском «Динамо» предложили голкиперу Максиму Моторыгину. Он подписал контракт до конца мая следующего года и будет также получать 30 миллионов. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио России.
1: В Петропавловске-Камчатском завтра 14-16 градусов без осадков. В Владивостоке 23-25, лишь вечером возможен дождь с грозой. В Челябинске 30-32, ожидается дождь. В Ханты-Мансийске 28-30. В Мурманске 19-21 градус, временами пройдет небольшой дождь. А в Вологде 22-24, кратковременные дожди с грозами. В Кирове 24-26 градусов, а в Краснодаре 27-29. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура составит 23-25 градусов. В Москве ожидаются ливни с грозами, температура составит 20-22. Сейчас в столице около 20 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 742 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
2: Что это значит?
3: Это новый модный светский жаргон.
1: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
2: Я для вас ничего не знаю. Ничего, даже меньше этих туфлей.
3: Этих туфлей.
2: Этих туфлей.
1: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
3: Так, по-твоему, все-таки можно пускать Элизу в общество?
2: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
1: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Саратова.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
4: Слушаем.
6: Друзья, напоминаю вам, что в прямом эфире Радио России работает канал «Слушаем». Меня зовут Дмитрий Чернов. И вот история пришла от нашей слушательницы Екатерины. Напомню, номер для сообщений 8-925-222-99-92. Макс-канал Радио России. Заходите, подписывайтесь. Мой Макс-канал «Черновик», он называется, тоже всем рад. И вот сообщение. Один мужчина регулярно кидал фотки тех, кто парковался на тротуаре, орал в чате домашнем, ну, в домовом, видимо, да, и в один вечер скидывает фотографию, где чья-то машина стоит на тротуаре с подписью «Сергей, а это не ваша, а это, оказывается, его машина». Главного борца за чистоту тротуаров и пешеходных территорий во дворе дома. Ну, он, конечно же, не растерялся, обругал того, кто выложил фотографию. Дескать, ну, как все любят, да, один раз в жизни поставил, как будто только этого все и ждали. И вообще он приехал с детьми, и у него было много вещей. И весь дом над ним потешался. Как раньше была такая рубрика в газете, она называлась «И все засмеялись». Вот так вот, наверное, следует ее закончить. Эти все истории со мстительными соседями, которые, как в коммунарке, мусором заваливают автомобили тех, кто ставит их на выходе из подъезда. Ну, это правда. Слушайте, люди выходят с колясками. Иной раз бывает так, что невозможно автомобиль обойти. Чего же вы потом ноете и жалуетесь, что вашу машину царапают? Ее царапают, поверьте, специально. Больше ничего не скажу по этой теме. Давайте теперь о трагедиях, которые так или иначе связаны с бытом. Подростка убила током в Якутске во время использования телефона. Мы об этом говорили несколько раз, и вроде бы казалось бы, что использование каких-то неликвидных зарядных устройств опасно. Но мы говорили про пожароопасные истории. А теперь, смотрите, виной трагедии могло стать плохое качество зарядного устройства, предположительно. Ученик 9 класса в момент зарядки гаджета прикоснулся к батарее, когда его пронзил разряд, и вот, как сообщают эксперты, неисправный адаптер или поврежденный кабель могли спровоцировать короткое замыкание и пробой напряжения на корпус телефона от него на человека, и вот в итоге вот такая вот беда. Что делать? Как себя обезопасить? Самое главное, детей обезопасить от ударов током при зарядке телефонов. Спросим мы Виталия Бойко, эксперта по пожарной безопасности. Виталий, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: А все-таки многие у нас, ну, граждане не совсем понимают, какая разница между, скажем, дорогим смартфоном и непонятно откуда взявшимся зарядным устройством, которое они привыкли заряжать свои дорогие смартфоны. Вот что скажете по этому поводу? Часто ли это является причиной, да, какого-то опасной какой-то ситуации? Что думаете?
7: Ну, давайте, знаете, как посмотрим на тот момент, что мы сейчас, когда покупаем какой-то гаджет, там, телефон, они сейчас стали продаваться только...

0: единичный случай, а это системная проблема. И, собственно, я здесь недавно смотрел статистику, и статистика Роскачества, когда они проводили ряд моделей, популярных особенно,
1: так,
0: на российском рынке, и результат на самом деле оказался пугающим. Из 20 популярных моделей, 13 из них, они не соответствовали требованиям безопасности. И вот тут как раз это значит, что большинство зарядов, которые мы покупаем, потенциально опасны. А вот в чем сама опасность это кроется? Это в том, что дешевые зарядки, это мы говорим о том, что они сделаны из низкокачественных материалов, проводов, это изоляция, это плохой огнестойкий пластик, это система защиты от короткого замыкания и перегрева. И, собственно, вот в них может быть как раз нарушена изоляция между низковольтным выходом и бытовой сетью 220 вольт, что в случае как раз подтверждает, то есть повреждение делает корпус телефона. И сам адаптер становится источником вот этой смертельной опасности, который, собственно, наверное, и произошел с подростком. Поэтому здесь нужно, конечно же, смотреть и цену, да, и все-таки, чтобы это был какой-то популярный бренд в этом случае.
1: Про зарядное устройство вы говорите сейчас, да? То есть вот эта системная проблема, но ее довольно...
0: Это системная проблема, да.
1: Ее довольно сложно в этом смысле решить, потому что, да, можно найти, например, вроде бы зарядное устройство с каким-то громким названием, но не факт, что это будет не подделка, потому что все это покупается у нас через непонятные, на мой взгляд, магазины, часто на маркетплейсах, кто чего там пришлет.
0: Да, все верно, вы правильно говорите, и действительно это проблема. Здесь важно приобретать все-таки у проверенных, чтобы действительно был производитель известный, спрашивать сертификат на изделие, то есть, и, собственно, это крупный должен какой-то быть там
1: изготовитель.
0: Магазин в этом случае.
1: Спасибо. Виталий Бойко, эксперт по пожарной безопасности. Да, и насущный вопрос, конечно, тоже. Я на всякий случай напомню, друзья, смотрите, мы часто говорим о том, что нельзя оставлять приборы на зарядке, когда вы уходите из дома. Я просто хочу напомнить, что мы вроде бы даже с Виталием Бойко обсуждали эту ситуацию как-то в одном из эфиров где-то полгода назад. И тогда я спросил его, правда ли, что мы подвергаем опасности, пожарной опасности помещения, ну и вообще, да, может начаться пожар. И если ваш зарядник под напряжением находится, то есть вы что-то заряжаете, и вы ушли из дома, тогда, соответственно, есть опасность. Тем более, если зарядное устройство неизвестного какого-то левого китайского производителя. А может быть и не китайского вовсе, но тоже, тем не менее, левизну его никто не отменял. А если же ваш зарядник просто в розетке воткнут и без нагрузки, то здесь, опять же, по словам, да, возможно, что все не так опасно на самом деле. Но я, лично я как делаю, я все выключаю. Не хочу никаких рисковых ситуаций и не хочу потом ходить целый день где-то на работе или еще где-то и думать, а выключил я, не выключил. Я просто все выключаю и все, и спокойно живу весь день. Финансовый аспект далее Алексей Гвоздев, который тоже спокойно себя чувствует при достаточном объеме накоплений.
2: Здравствуйте. Почти каждый пятый россиянин готов направлять на свой счет в программе долгосрочных сбережений ПДС по 10% от ежемесячного дохода, говорится в исследовании одной из финансовых платформ. А каждый третий готов откладывать на такую форму накопления к пенсии до 5%. При этом почти половина опрошенных заявили, что доверяет только государственному пенсионному фонду. А суть программы долгосрочных сбережений в том, что она на основе негосударственных пенсионных фондов. Если спросить у аналитиков, они сразу назовут плюсы и минусы этих длинных денег, в которых сейчас так нуждается государство, а иначе бы оно не вкладывало в эту программу своих денег. Итак, программа долгосрочных сбережений – это добровольный, накопительный, сберегательный продукт с участием государства. Проект предполагает активное, самостоятельное участие россиян в накоплении капитала на пенсию и на другие долгосрочные цели. Самое сложное – это дождаться, когда можно будет забрать деньги, потому что минимальный срок участия в программе – 15 лет. Раньше этого срока участие участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами

0: и 60 лет мужчинами. И неважно, вышли вы на пенсию или еще нет. Забрать часть накопления или всю сумму целиком досрочно без потери процентного дохода будет можно при наступлении особых жизненных ситуаций, на оплату дорогостоящего лечения участнику программы и при потере кормильца. Поэтому предпенсионерам и пенсионерам бонус. Они смогут воспользоваться накопленным раньше благодаря возрасту. Государство гарантирует различные стимулы для участников программы долгосрочных сбережений. Это софинансирование до 36 тысяч в год в течение 10 лет после вступления в программу. На господдержку смогут рассчитывать те, кто будет делать ежегодные взносы по договору долгосрочных сбережений в сумме не менее 2000. Но чтобы получить максимум от государства, надо будет вложить и не меньше своих денег. Еще бонус – это ежегодный налоговый вычет на сумму взносов до 400 тысяч в год. Возврат на руки от 52 тысяч до 88 тысяч в зависимости от доходов участника программы. Счет ПДС можно пополнить деньгами из накопительной пенсии. Это плюс. Однако после перевода обратно в систему пенсионного страхования возвратить их уже нельзя. Личные взносы и доход от их инвестиций застрахованы агентством по страхованию вкладов на сумму до 2 миллионов и 800 тысяч рублей. Кроме того, государство также защищает все переведенные деньги с накопительной пенсии и начисленное софинансирование, а также доход от их размещения. Участвовать в программе возможно с 18 лет, а также договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого человека, независимо от его возраста. Деньги аккумулируются в негосударственных пенсионных фондах, которые могут их инвестировать в инструменты с низким риском под присмотром Центробанка России. То есть можно получить еще дополнительный доход, если фонд вложится успешно. С прошлого года заключить договор по программе долгосрочных сбережений можно через единый портал госуслуги.
1: Продолжаем, друзья. У нас есть важные, интересные темы, касающиеся автомобильных новостей, но об этом чуть позже. А сейчас давайте немножко про изменение правил проведения школьных олимпиад, пока наши школьники продолжают собирать медали на международных олимпиадах. Кстати, да, из последних 4 золота и 2 серебра по математике в Шанхае, победа по кибербезопасности в Тунисе, на всякий случай напоминаю. Минпросвещение разработало изменения к правилам национальной олимпиады. В том числе и через эту олимпиаду отбирают кандидатов в сборные для международных соревнований. Что предлагают изменить и зачем? И почему вообще к олимпиадам существует сегодня такое пристальное внимание? Давайте поприветствуем эксперта Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики Елену Авакимян. Елена Вячеславовна, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Какие основные изменения? Давайте начнем с того, что в школьные вот эти все олимпиады эти самые изменения не так давно претерпевали, вроде бы, да? Нужны ли эти самые изменения? Какие изменения ждут школьников и в связи с чем они, собственно, вот вносятся?
2: Ну, хотелось бы сказать, что изменения касаются Всероссийской олимпиады школьников, потому что у нас есть как Всероссийская олимпиада школьников, так и перечневые олимпиады, которые проводят непосредственно сами вузы. Так вот, изменения планируется ввести именно в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников. Ну, все меняется, и действительно все больше популярности набирает участие олимпиадов школьников. Это действительно самое массовое такое интеллектуальное соревнование в стране. Ну, вот, например, в прошедшем учебном году в ней участвовали более 8 миллионов школьников. И, конечно, вот при таком масштабе важно поддерживать частоту мероприятия, важно удерживать высокое качество и контроль за честности становится критически важным. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что изменения касаются в том числе неких таких последствий, когда у участника замечают какие-то вспомогательные материалы, будем так говорить. Изменения будут касаться того, что он в этом году уже не сможет участвовать ни в каких других олимпиадах, не только по тому предмету, на котором была замечена вот такая вот нечестность, но и вообще даже по другим предметам.
1: Что сегодня дают Олимпиады? Что дает сегодня участие вот в этой вот... Я говорю сейчас именно об участии, а не о победе и не там о какой-то супероценке, а именно вот участие. Я слышал вот этот вот скандал, ну, не знаю, насколько это скандал, что у нас сейчас 300-бальники не могли никак поступить на бюджетные места, потому что их опережали как раз участники Олимпиады. О той ли самой Олимпиаде шла речь и идет речь, хочу я вас спросить, и действительно ли участие в Олимпиаде, оно дает какие-то вот баллы и какие-то преференции при поступлении в вузы?
2: Да, конечно, это такая вот уникальная ситуация именно в нашей системе образования, потому что это как не отдельная строчка в портфолио, да, какое-то отдельное такое достижение выпускников, а это именно основание для того, чтобы получить либо льготы, либо вообще даже без каких-то дополнительных экзаменов поступать в высшие учебные заведения. Это, с одной стороны, хорошо, потому что мы много говорим о том, что ЕГЭ не может быть вот такой единой точкой входа, должны быть какие-то альтернативные варианты. Это вот как раз такой альтернативный вариант. Но здесь тоже нужно различать как раз Всероссийскую олимпиаду школьников, которая проводится для всех участников с 4 по 11 класс. И начиная там с 9 класса, когда ученики уже принимают участие и на заключительном этапе могут занять призовые места или стать победителем, результаты действуют 4 года, то есть уже в 9 классе, став победителем или получив диплом лауреата, можно быть уверенным, что ты получишь такой вот легкий вход в университет. А есть еще перечневые олимпиады, которые проводят непосредственно сами вузы. Они различаются по уровням, и в зависимости от уровня ты можешь также либо там получить 100 баллов как бы за ЕГЭ по предмету, либо, ну, либо избавиться от дополнительных вступительных испытаний, тоже какие-то льготы для поступления, которые тебе дают преимущество. И вот нужно различать эти две такие опции, но они тоже как бы, да, действительно, даже можно, получив большое максимальное количество баллов по ЕГЭ, уступить тем, кто показал успешные, ну, хороший результат в олимпиадах.
1: Спасибо большое. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования Высшей школы экономики, была с нами на прямой связи. Важная история с олимпиадами, конечно, для всех школьников, для тех, кто особенно поступать собирается. Вот будут изменения, следите, друзья, за тем, какие еще нюансы появятся. Александр из Сыктывкара пишет нам: трагедия, это про убийство ученого Никиты Зезина в Екатеринбурге. Убийство такого человека – трагедия, ведь он и его коллеги развивали продовольственную безопасность нашей Родины. А какие-то, значит, мрази убили, и да-да, убили человека. Как у юриста, у меня вызывают большие сомнения, что найдут причинно-следственную связь. Скажут, что просто сердечный приступ, скорее всего. А то, что по голове настучали, то это не в счет, пишет Александр. Это к первой теме, с которой мы прошлый час начинали. Я напомню, что задержан подозреваемый в нанесении побоев ученому. И, конечно, сейчас вся информационная наша вот эта вот повестка следят за тем, как все будет происходить. И Бастрыкин взял на карандаш это преступление. Последим.
3: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
3: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
3: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
3: Слушаем.
1: Друзья, ну что, продолжаем. У нас, как я и обещал, как и анонсировал в прошлом часе, большая автомобильная страничка. И новостей достаточно, как всегда, в автомобильном мире. Ежедневно новостей хватает. Публикуют вот издания наперебой, кто какие машины популярные у нас в последнее время в стране. Чуть позже об этом, если время останется, поговорим. Здесь вот какая новость, и она удивительная на самом деле для многих любителей автомобилей производства АвтоВАЗа. «Лада Гранта» оснастят автоматической коробкой передач. В серию даже поступит такая модель уже в 2027 году. Игорь Маржаретта, автоэксперт, член общественного совета МВД России, с нами на прямой связи. Игорь Александрович, приветствую вас горячо. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Что известно про вот эту, про автомат на «Ладе Гранта»? Уже сегодня можно ли какие-то характеристики назвать?
10: Ну, я думаю, что это будет тот же вариатор, который устанавливает на автомобиле «Веста» и на автомобиле «Искра». Это вариатор, честно говоря, пока китайского происхождения, но достаточно хорошо себя зарекомендовавший на вот этих двух моделях, надежный и, соответственно, его, видимо, и поставят на третью модель, на «Гранту». В свое время «Гранту» и выпускали с автоматом, даже «Калину» выпускали с автоматом. Но это был довольно надежный, но достаточно устаревший автомат японской компании, которая была одним из, скажем, совладельцев «АвтоВАЗом» долгие годы. И такую машину выбирали горожане в первую очередь. Ну, не секрет, что, например, та же самая «Гранта» активно используется во многих городах России в качестве такси. Тогда это особенно становится актуальным появление автомата, потому что, ну, при передвижении по городу, согласитесь, гораздо удобнее, когда у тебя автоматическая коробка, чем механика. Хотя сторонников механики в нашей стране еще достаточно много.
1: Да, и еще долгое время будет. А вот этот самый, значит, вариатор, который будет ставить, он намного по цене-то приподнимет автомобили «Гранта»?
10: Ну, считается, что в зависимости от того, насколько был востребован, цена вырастет на 50-70 тысяч примерно автомобиля. Но это не критично, особенно учитывая плюсы владения автомобилем с автоматом в городских условиях. Но еще раз говорю, у нас в стране народ достаточно консервативный. И многие предпочитают механику, потому что считают, она более надежная, более ремонтно-пригодная, чем сложный вариатор. Ну, вопрос спорный. Тем более, что, ну, конечно, прошли те времена, когда автомобиль покупали и ухаживали за ним так, чтобы он достался потом не только сыну, но и внуку.
1: Да, что уж тут говорить. Тут масло в вариаторе, полная замена стоит 50 тысяч. А если будет просто вариатор стоить 50 тысяч, то мне кажется, что это, в общем, хорошая финансовая новость для тех, кто приценивается.
10: Не знаю, у меня автомобиль с вариатором, я менял масло, по-моему, стоило немного дешевле, что-то порядка 20 тысяч. Но это все зависит, наверное, от машины. Если у вас очень дорогая машина, наверное, с вас возьмут побольше.
1: Возможно, бюджетная. Да, Игорь Александрович, вот здесь на дорогах Подмосковья установили, я читаю, 180 сверхумных камер. Сверхумных, меня вот это слово удивило. Что означает сверхумные камеры? Что они такого делают, что они прям вот считаются, ну, в общем, уже почти интеллектуальными роботами?
10: Ну, смотрите, современная камера способна фиксировать в среднем примерно 15 видов правонарушений. Сверхумные камеры, или как бы их ни назвали, обычно все-таки фиксируют большее количество правонарушений, и можно туда завести программное обеспечение, которое дает возможность фиксировать до 50 видов правонарушений, особенно учитывая, что у нас каждый год добавляются новые какие-то правонарушения, которые фиксируют камеры. Например, с ноября этого года, как нам клятвенно обещают, и как написано в поручении президента, камеры начнут еще фиксировать наличие или отсутствие полиса ОСАГО. Ну, а так понятно, что начинали мы с фиксации превышения скорости, потом добавились другие нарушения, такие как выезд на встречную полосу, не остановился на стоп-линию, выехал на обочину, на полосу для общественного транспорта, не пристегнул ремень, говоришь по телефону, ну и так далее. Много чего может умная камера сделать. Главное стараться не нарушать, потому что это очень дорого сейчас.
1: Конечно. Более того, да, главное не нарушать еще и в местах платных парковок. парковок. Но об этом мы как-нибудь в следующий раз поговорим. Знаете, что меня сегодня удивило? Две новости. Во-первых, стали обсуждать вновь почему-то различные серьезные сайты возможность возвращения японских марок в Россию. И даже, допустим, РБК пишет, что не ранее 27-го года, для тех, у кого все-таки надежда где-то тлеет. Как вы, кстати, относитесь к этим перспективам?
10: Ну, к сожалению, могу сказать, как человек, который занимается этой темой, что никак. Не ожидаю я возвращения в ближайшие годы. Объясню, почему на пальцах. Дело в том, что ни одна из компаний зарубежных не хотела уходить добровольно с российского рынка. Он слишком перспективно богатый, называется. Да, у нас сейчас небольшой рынок, но понятно, что в перспективе 3-4 миллиона новых автомобилей в год – это даже не предел. У нас примерно так продавали до 2014 года, порядка 3 миллионов. Да, так вот, ни одна не хотела уходить, но есть такая штука, которая называется санкции. А санкции – это не просто бумага, это запрет на работу в России компаниям. И запрет настолько серьезный, что я помню, какой-то немецкий дилер пытался под шумок, даже не сама компания BMW, а немецкий дилер пытался под шумок продавать здесь машины напрямую, и люди получили уголовные сроки. То есть это даже если какая-нибудь любимая нами японская компания захотела бы сюда вернуться, она это не может сделать физически. Ей не разрешают санкции работать в России. Поэтому говорить о том, что компания там на букву Т или на букву Н вернется сюда, я бы не стал, потому что я реалист. Хотя это в свое время ездил на японских автомобилях с удовольствием. Но реально, можно купить сейчас японский автомобиль, но это параллельный импорт, и это, скорее всего, будет японский автомобиль, собранный в Китае. Ничего там плохого нет, но факт остается фактом. Если вы поклонник такой вот, такой, значит, суровый поклонник той вселенной марки, можете всегда заказать по параллельному импорту.
1: Вот, кстати, про китайские машины, и связан будет у меня и последний к вам вопрос. Известия написали, что китайские автомобили стали чаще посещать автосервисы на 51%. Сразу возникли, да, в шуточки по этому поводу и подозрения, что все гораздо хуже, чем могло бы быть на самом деле. Имеется в виду, конечно, качество. То есть обращаться стали на 51% больше именно в связи с тем, что что-то где-то не работает уже у новых автомобилей. Что, как вы, какую оценку можете дать этой информации? Ну и насколько, давайте уж так, да, на сегодня можно говорить действительно о качественных китайских автомобилях в среднем ценовом сегменте?
10: Во-первых, увеличение количества обращений, это говорит только о том, что парк китайских автомобилей у нас вырос. Когда у нас был один китайский автомобиль на всю страну, то и обращений было одно. А когда их стало несколько миллионов, то, конечно же, чаще обращаются на сервис. Но я смотрел причины, по которым обращаются на сервис владельцы китайских автомобилей. И, как правило, связаны они все с теми или иными глюками программного обеспечения. Угу. Дело в том, что современный автомобиль, в первую очередь китайский, потому что они сейчас самая передовая в этом смысле страна, обогнавшая давно и европейцев, и японцев, по продвинутым электронным системам. А как мы все знаем, электроника – это наука о контактах, и там рано или поздно что-нибудь глюкнет. Ну, приехал. Ну, тем переустановили программное обеспечение. Чего-то там сделали. И поехал дальше. То есть основное обращение по китайским автомобилям на сегодняшний день – это сбои в работе каких-то мониторов или вообще компьютерной системы. Они не являются такими вот, извините, тавтологией системными. То есть не обязательно у каждого автомобиля каждый месяц что-то глючит. Ну, у того, у другого, у третьего там что-то да случается. Ну, с таким же успехом я, честно говоря, могу сказать и по поводу автомобилей немецких марок. У них тоже в связи с тем, что много электроники, тоже случались сбои. Да. Поэтому качество китайских автомобилей сейчас однозначно, это признано, сильно улучшилось. Угу. Я смотрю рейтинги, между прочим, до сих пор и европейские, и американские по качеству. И они все говорят о том, что качество именно китайских новых или там старых китайских марок, чисто китайских, увеличилось настолько сильно, что я вам могу сказать, 10%, почти 10%, 9 с копейками европейского рынка – это китайские автомобили. В Британии это уже ближе к 15%.
1: Спасибо большое. Игорь Маржара, это автоэксперт, был с нами на прямой связи. Друзья, ну, что же, как всегда, у нас автомобильные новости пользуются большой популярностью. И спасибо, что пишете, и вопросы задаете, и комментируете. У нас далее Михаил Притеченский, песня по случаю, затем «Московский блок».
3: Песня по случаю.
11: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. А случай у нас сегодня такой. В конце июля 1981 года, то есть 45 лет назад, на советском телевидении состоялась премьера фильма Игоря Масленникова «Собака Баскервилей». Вообще-то, впервые эту детективную повесть Артура Конан Дойла экранизировали еще в 1915 году в Англии. Потом были ленты, сделанные в Германии, США, Канаде, Австралии, снова в Великобритании. Но советская версия, несомненно, является лучшей. Это признают даже на родине Конан Дойла, в Англии. В 1979 году режиссер Игорь Масленников снял для телевидения фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» по рассказам Конан Дойла «Этюд в багровых тонах» и «Пестрая лента» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях. Потом последовала вторая серия, и на телевидение стали поступать письма с просьбой снять фильм и по повести «Собака Баскервилей», ведь это самое популярное произведение о Шерлоке Холмсе. Как и в двух предыдущих фильмах, в роли Холмса и Ватсона выступили Ливанов и Соломин. Рина Зеленая вновь стала миссис Хадсон, а Бронислав Брандуков – инспектором Лестрейдом. На роль сэра Генри сначала пробовался актер Николай Губенко, но он в последний момент отказался. Пригласить на эту роль Никиту Михалкова предложил Светлана Крючкова, которая в это время как раз снималась в фильме режиссера «Родня». Михалков прибыл на пробы в компании своего друга, сценариста, художника, актера и режиссера Александра Адабашьяна. Увидев его, Масленников сразу же воскликнул: «Но ведь это же готовый Берримор, слуга сэра Генри». Много хлопот создателям фильма доставила сама собака Баскервилей. Предлагались псы разных пород, включая пекинеса. Выбор остановили на доге по кличке Циклон. Для придания собаке устрашающего вида к морде прикрепили маску, вырезанную из светоотражающей ленты лайт-скотча. Его использовали в производстве дорожных указателей. Ну а композитор Владимир Дашкевич написал для фильма композицию, возглавившую впоследствии все хит-парады в ремиксе группы «Триплекс».

0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму, и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
3: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
4: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередкие случаи.
3: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
4: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
3: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
4: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и на прогулке. Только представьте, как это удобно. Мало того, он не только может спасти от боли, он еще и оказывает лечебное действие.
3: Фаина Борисовна, вот как можно получить дополнительную информацию о Мувере и приобрести его?
4: Это очень просто. Приготовьте, пожалуйста, листок с ручкой и запишите номер телефона 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Это телефон бесплатной горячей линии, по которому вам, дорогие слушатели, подробно смогут рассказать о медицинском приборе Мувер. Не откладывайте звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
3: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
4: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
3: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
4: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах, рассеченных и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется, просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести мувер по выгодным условиям.
3: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
4: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое, не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
3: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели бы сказать нашим слушателям про мувер?
4: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии, без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов, без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним, тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
3: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: два населенных пункта перешли под контроль российской армии. Следственный комитет России обратился к подросткам в связи с ростом случаев вербовки украинскими спецслужбами. Льготный тариф могут ввести для поездок на такси с детьми. Подробности далее. Российские военнослужащие заняли населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике и Новую Сечь в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Российские средства ПВО за сутки сбили 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотников ВСУ самолетного типа. Кроме того, войска поразили 2 украинских сухогруза, которые должны были доставить в порты Одессы и Черноморска вооружение и военное имущество. Кадровые перестановки далее. Владимир Путин предложил занять пост главы Удмуртии Ольги Абрамовой, ранее работавшей в правительстве региона. Президент встретился с ней сегодня в Кремле.
9: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
10: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
9: Вы и депутатом были. Да. Местного совета, и работали там в акционерных обществах и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
10: Да.
9: Я желаю вам успехов.
10: Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович.
8: Напомню, накануне глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Этот пост политик занимал с 2017 года. Запад стал пиарить терроризм Зеленского как перелом в конфликте. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
11: Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства. Они стали пиарить вот эту фазу происходящего как перелом, как то, что вот можно все-таки украинским таким характером победить Россию, которая... агрессор и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг нанесения стратегического поражения России. Появился лозунг деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз.
8: Глава МИДа назвал страны Прибалтики главными боеголовками против России. Так, метафорически, Лавров прокомментировал намерение Литвы и Латвии отменить запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Популярный чат-бот знакомств «Дайвинчик» в Телеграм могут заблокировать в ближайшее время. Запрос на отключение ресурса поступил в компетентные органы от следователей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Напомню, сегодня силовики раскрыли преступную схему вербовки украинскими спецслужбами российских подростков через указанный чат-бот. Киевские агенты использовали простую, но надежную схему. Под видом девушек внедрялись в мессенджер, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локацию в торговом центре или ином многолюдном месте. Затем в сценарий вводили российских лжесиловиков, которые заявляли, что снимки оказались у террористов и под угрозой уголовных дел заставляли детей совершать диверсии. Один из задержанных подростков рассказал, как сам попался в преступную паутину.
12: Девушку, да, то есть лайкнула она мне в ответ, она мне дописала, все хорошо шло, Она попросила, так как переехала недавно в Питер, скинуть места, где можно погулять. Скинул, потом мне пришло сообщение: напишите на определенный номер, был указан номер, иначе будут очень плохие последствия, так как вы отправили метки незнакомым людям, да, то есть напишите, иначе там будут плохие обстоятельства. С таким прям повышенным тоном мне говорил, то есть, что вот, как ты посмел такое сделать. И после этого он говорит: вот сейчас с вами свяжется человек, и с ним дальнейшее уже решите, дабы мы закрыли этот вопрос. Вот со мной связался человек и сказал, что мне делать, то есть купить. Это как спецоперация, дабы доказать, да, то есть чтобы меня, как так сказать, простило государство. За него пообещали закрыть вопрос и как бонус 250 тысяч рублей.
8: Однако обещанных денег подросток так и не получил. По данным следствия, за год через Телеграм и другие мессенджеры киевские спецслужбы завербовали около полусотни наших детей и молодежь. Несмотря на возраст, каждый из них за диверсии и теракты получает реальные сроки. Следственный комитет России призвал подростков сообщать о контактах с незнакомцами в сети родителям или полиции. Единственным способом избежать уголовного наказания является добровольный отказ от совершения терактов и диверсий, напоминают силовики. Если подросток все же начал выполнять указания кураторов, то своевременное предупреждение полиции и помощь в предотвращении преступления освобождают его от ответственности. Льготный тариф могут ввести для поездок на такси с детьми. Соответствующий проект разрабатывает Минтранс совместно с Яндекс.Такси, сообщает РИА Новости. Документ содержит возможность применения более низкого тарифа для данных категорий семей, что повысит доступность перевозок. В Минтрансе напомнили об эксперименте башкирских властей, которые первыми внедрили льготные поездки для семей с детьми. По сравнению со взрослым тарифом, детские на 30% дешевле. Китай снабдит Иран вооружением. В ближайшее время в Тегеран доставят около 400 переносных зенитных ракетных комплексов. Стоимость партии оценивается в среднем в 65 миллионов долларов. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники. Получение таких ПЗРК существенно расширяет иранские запасы средств ПВО ближнего действия и свидетельствует об углублении военных связей Ирана и Китая, отмечает агентство. Международный день тигра отмечают сегодня на планете. Численность краснокнижных хищников в России сегодня составляет порядка 750 особей. 13 лет назад в природе нашей страны было всего 430 амурских тигров. Добиться увеличения численности животных удалось ученым благодаря комплексной работе, которая включает создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством, а также подкормку копытных кормовой базы тигра.
13: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские фехтовальщики выбыли из борьбы за медали в командных соревнованиях саблисток и шпажистов на чемпионате мира в Гонконге. Шпажисты Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев и Георгий Бруев победили команду Венесуэлы со счетом 45-37 и были сильнее французов 45-41, но в четвертьфинале проиграли египтянам 35-45. А саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова в 1/8 финала командного турнира уступили команде Украины. Украины 44-45. Вратарь петербургского футбольного «Зенита» Евгений Латышонок перешел в Нижний Новгород, выступающий в первой лиге. Как пишет пресс-служба «Волжан», голкипер заключил договор на 3 сезона. Латышонку 28 лет, он выступал за «Зенит» с 2024 года. Хоккейная нижегородская «Торпедо» продлила контракт с нападающим Егором Виноградовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028. Его зарплата в этом сезоне составит 30 миллионов рублей в год, а в следующем — 35. Также в договоре предусмотрены бонусы за определенное количество очков. Виноградов — лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. Похожие условия в московском «Динамо» предложили голкиперу Максиму Моторыгину. Он подписал контракт до конца мая следующего года и будет также получать 30 миллионов. Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов соревнований. Об этом заявил главный тренер команды Николай Крутилин. При этом юниоры Илья Логачев и Дарья Картинина представят страну на первенстве Европы. Чемпионат и первенство Европы по маунтинбайку пройдут с 29 июля по 2 августа. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
14: Погода.
8: И о погоде на завтра, 30 июля. В Петропавловске-Камчатском 14-16 градусов. В Владивостоке 23-25, вечером возможен дождь. В Екатеринбурге и Новосибирске 27-29 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Перми и Кирове 24-26 облачно, вечером пройдет дождь. В Ростове-на-Дону и Нальчике 24-26, в Краснодаре и Ялте 27-29, а в Севастополе и Симферополе 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, температура составит 23-25 градусов. В Москве ожидаются ливни с грозами, температура составит 20-22 градуса. Сейчас в столице 20 градусов, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба.

0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
6: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
7: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
6: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах радио России «Кузбасс».
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «История западной культуры. От возрождения до авангарда» мы отправляемся в самую вершину возрождения. Мы будем сегодня говорить о Микеланджело Буонаротти. Мы будем говорить о том, как же все-таки разрешился их заочный спор и явный спор с Леонардо да Винчи. И мы в гостях у блистательного историка, доктора исторических наук, профессора Президентской академии и Московского педагогического государственного университета Натальи Петровны Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
10: Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
9: Наталья Петровна, в прошлый раз мы говорили о том, что вот этот спор Леонардо да Винчи и Микеланджело — это был спор талантов, спор гениев, спор титанов возрождения. И, возможно, даже Леонардо с его такой мистической закрытостью бесил Микеланджело. Но все-таки, если мы говорим о возрождении, если мы говорим о Микеланджело, вот кажется, что все-таки возрождение — это сам Микеланджело Буонаротти. Откуда он? Как он сформировался? Вот этот реально титан, но с таким кипучим и непростым характером.
10: Наверное, у них у всех непростые были характеры, да, как и у каждого человека. А у гения, наверное, особенно. И мы с вами уже говорили, да, что человек эпохи Возрождения — это как подросток, который сбежал из родительского дома и предстал во всей красе своей оголтелой индивидуальности, да, и каких качеств у него только не было. Единственное, чего там действительно, наверное, возможно, не было, это доброты, да, и отсюда вот такое постоянное соперничество, постоянная конкуренция. И отсюда вот эта конкуренция между Леонардо да Винчи и Микеланджело. А кроме того, это еще и Рафаэль Санти, потому что Микеланджело еще же и с ним будет такая конкурентная борьба. И, наверное, вот те противоречия, которые были у Леонардо да Винчи, вот эти ренессансные противоречия, они проявляются очень отчетливо и в творчестве Микеланджело Буонаротти. И отсюда вот такой вот в итоге драматизм, трагизм, то есть постепенные движения от спокойного и уверенного в себе Давида к драматизму Страшного суда на фресках Сикстинской капеллы. При том, что Микеланджело, он сформировался во Флоренции как и Леонардо да Винчи, да, который покидает Флоренцию, потому что она была для него слишком тесна, наверное, для его гения. И как и Рафаэль, который тоже сформировался во Флоренции, но чтобы явить себя в Риме. И, наверное, от обоих городов, от Рима, от Флоренции, и Микеланджело, и Рафаэль, они взяли то, что было созвучно их собственной природе. При том, что мы говорили, да, положение художника было непростым. Художнику приходилось доказывать, что он творец, что он не просто ремесленник. Микеланджело, он происходил из патрицианской семьи, которая упоминается во Флоренции еще в XIII веке под именем Буонаротти. И вот эта вот принадлежность к роду для Микеланджело была очень важна. И он это всегда подчеркивал. Он говорил, что я не просто Микеланджело, я Микеланджело Буонаротти. И если, допустим, тот же Леонардо относился к Флоренции, вообще к месту как-то так спокойно, то вот Микеланджело, он всегда был таким вот патриотом, гражданином Флоренции. Он очень гордился своим родом. Его предки, как и, например, семья Данте, да, которая была тоже завязана в борьбе гвельфов, сторонников папской власти, и гибеллинов, сторонников императорской власти. Вот семья Микеланджело, она тоже участвовала в этой борьбе, и его предки перешли из партии гибеллинов в партию гвельфов, когда те одержали победу во Флоренции. Отец его был наместником или

0: живописи. И тогда проявился его талант скульптора, совсем еще ребенок. И собрание греческих статуй Лоренцо Великолепного, а это правитель Флорентийской республики, это, наверное, самый могущественный, самый влиятельный покровитель культуры Возрождения, меценат. И вот это вот собрание статуй в саду Святого Марка выявило, наверное, внутреннюю сущность и подлинный гений Микеланджело. Вот в углу сада, где работали скульпторы, находилась античная маска Фавна с разбитым ртом. И Микеланджело, который никогда не прикасался ни к молоту, ни к резцу, он захотел эту статую скопировать. Он нашел среди обломков кусок мрамора, попросил необходимые инструменты у садовых рабочих и обтесал вот этот кусок мрамора с точностью каменотеса. И по легенде считается, что как раз вот за этой работой его и застал Лоренцо Великолепный, который уговорил отца Микеланджело отдать ему сына на воспитание, и в 13-летнем возрасте он оказался в герцогском дворце, он сразу получил почетное место в доме, за столом самого образованного из Медичи. Он рос среди первых гуманистов, был окружен элитой мыслителей, художников того времени. Это, например, Марсилио Фичино, Антонио Беневьени, известный ученый, Анджело Полициано. То есть это все сами по себе имена знаковые. И если мы обратимся к ранним работам Микеланджело, то его вот эти первые работы, они выдают вот такой вот языческий темперамент с эротической направленностью, с достаточно выраженным натурализмом. И это как раз будет контрастировать с его последующими работами. И даже сами названия, они вот указывают на вот некий такой эротизм и языческий темперамент, допустим, пьяный Вак, спящий Амур. То есть тут раскрывается чувственная любовь без какой-то идеализации. И в дальнейшем вот этот вот вкус к сладострастию, он, наверное, будет побежден высшими частями души Микеланджело, охваченный утонченными, чистыми идеями. Но, наверное, все-таки что-то от этого навсегда останется. И об этом, например, свидетельствует очень сладострастная Леда, чья голова замирает на голове лебедя, который к ней прижимается. То есть картина очень и очень такая эротичная, очень чувственная. И картина, которую купил Франциск I и которую от стыда приказал сжечь герцог Орлеанский. А в 1496 году Микеланджело прибывает в Рим и там создает свой новый шедевр. Это знаменитая «Пьета». Причем ему всего ничего, ему 21 год, он начинающий скульптор, и он получает заказ от французского кардинала, посла в Риме от имени французского короля Карла VIII. И кардинал планировал разместить вот это произведение в капелле, которая находилась рядом с базиликой святого Петра. Спустя 2 года был подписан официальный контракт, по которому Микеланджело должен был выполнить работу за год. Но, правда, большую часть времени он проводит в Карраре, где добывает мрамор. А это мы увидим, будет такая очень характерная черта Микеланджело. Он все должен делать сам. Он сам должен быть каменотесом. Он сам должен добывать мрамор. Он сам должен заниматься его транспортировкой. И что характерно, Пьета — это единственная работа, подписанная Микеланджело Буонаротти. И Джорджо Вазари, биограф и автор, мы об этом говорили, первой такой книги об итальянском возрождении, вот он приводит эту историю и рассказывает, что однажды Микеланджело услышал в церкви разговор двух приезжих, как их называли, из Ломбардии, которые восхваляли скульптуру и утверждали, что ее сделал их соотечественник, как они говорили, миланец Гобба. И Микеланджело это услышал, он промолчал, но ночью он пробрался в капеллу с резцом и вырезал на поясе, пересекающем грудь Богоматери, надпись на латыни: «Микеланджело Буонаротти, флорентиец, исполнил». И Ватикан, вот эта статуя, которая ограждена, да, потому что она подвергалась вандализму, была перенесена уже много лет спустя.
1: Наталья Петровна.

0: Анна, а как появился его знаменитый Давид, копию которого мы можем посмотреть в Пушкинском музее?
1: Микеланджело возвращается снова во Флоренцию, ему 27 лет, и флорентийская синьория позволила ему использовать по своему собственному усмотрению огромную глыбу каррарского мрамора, из которой хотели сделать статую святого для собора. Но этот кусок, эту глыбу нашли слишком маленькой для такой цели, и никто не знал, что с ней делать. И вот тогда Буонаротти опять-таки по легенде посмотрел на нее, измерил своим взглядом и высек своего знаменитого Давида. Ну, высек несколько лет, да, он работал над этой статуей, над этим шедевром, причем он же огромный, Давид, да, высота 517 сантиметров. И эта фигура стоит без какой-то опоры, да, высеченные из единого куска мрамора. И считается, что Микеланджело нашел и очень такое правильное математическое решение. То есть он рассчитал это как инженер. Он сделал одну ногу Давида чуть короче другой, чтобы как раз была вот эта вот точка опоры. И сегодня эта статуя находится во Флорентийской академии изящных искусств, в специальном павильоне, который построен для нее, и головой эта статуя достигает почти до застекленной крыши зала.
0: Наталья Петровна, но после Микеланджело Буонаротти возвращается в Рим, и дальше начинается период, который одновременно и расцвет его творчества, но его еще искусствоведы называют трагедией гробницы. А что это было? Что случилось с Микеланджело Буонаротти?
1: Да, на самом деле Микеланджело вновь возвращается в Рим, и так получится, что Флоренция и Лоренцо Великолепный, они пробудили гений Микеланджело, а вот Рим и папа Юлий II, хотя он будет работать для нескольких римских пап, но вот Юлий II вызывает его расцвет. И вот в этот период его жизни, это с 30 до 50 лет, это, наверное, время его высочайшего мастерства и величайших шедевров. И мы уже говорили, что и правители, и папы римские, они зачастую выступали в роли заказчиков и меценатов. И вот как раз Юлий II, как фараоны, он хотел заранее соорудить себе гробницу. И чтобы придать ей величайшую роскошь, папа решил не жалеть ни золота, ни мрамора, ни бронзы, ни рабочих рук. И он получил своему новому фавориту Микеланджело стать главным художником, скульптором, архитектором вот этого памятника и исполнить его по своему собственному вкусу и замыслу. И вот эта гробница, она должна была стать чем-то вроде такой огромной трехъярусной пирамиды, где были представлены самые разные статуи, ниши, в которых помещались мученики христианства, апостолы, возвышались фигуры, которые представляли свободные искусства. На втором ярусе там должны быть статуи, которые представляют силу, смелость, мудрость, размышление. Уже на третьем ярусе, на самом верху, там на этой вершине мавзолея два ангела поддерживали порфировый саркофаг, и один ангел со склоненной головой оплакивал умершего, а другой, подняв чело, радовался его переходу в жизнь вечную. И вообще вот этот ансамбль, он должен был состоять из 40 статуй, то есть представляете, какой замысел, 40 статуй, и это не считая бронзы и барельефов, которые относились к жизни Юлия II. И когда Микеланджело показал папе эскиз вот этого памятника, Юлий II был вне себя от восторга. Возможно, он не уловил вот подлинного и всего смысла этого замысла, но он был поражен его красотой, величием, и он, конечно, увидел в этом свое собственное прославление. И он сразу открыл скульптору неограниченный кредит для работы над памятником. Микеланджело отбывает немедленно в Каррару для того, чтобы самому выбрать камень. И вот как раз тогда начинается то, что биограф Микеланджело Кандиви назвал трагедии гробницы, то есть такое многолетнее испытание и мучение, потому что нужно было не только выбрать камни для этих 40 статуй, но надо было доставить их морем в Рим, и поэтому Микеланджело становится предпринимателем для исследования карьера, он становится командиром речного флота, он имеет дело с каменотесами, с возчиками, с моряками для того, чтобы добыть мрамор. И вообще было даже не один, а целых шесть проектов этой гробницы. Но когда ценой огромных затрат, огромных трудов глыбы мрамора были доставлены по морю и по Тибру на площадь Святого Петра в Рим, Юлий II внезапно изменяет свое решение. А
0: Опа.
1: почему это случилось? Потому что Браманте, друг Рафаэля и враг Микеланджело, он внушил Юлию II мысль, что изготовление гробницы для живого человека – это как-то не очень хорошо, это принесет несчастье. И лучше было бы истратить вот эти огромные суммы, которые были необходимы для постройки мавзолея, для реконструкции собора Святого Петра, архитектором которого и был сам Браманте. То есть вот эти вот интриги, эти споры, эта конкуренция, то, о чем мы говорили, вот тут как раз проявляется самым наглядным образом. И поэтому получилось так, что Микеланджело, он оказался не только лишенным своей мечты, но он оказался в огромных долгах из-за транспортных расходов, которые Юлий II отказался сразу же оплатить. И Микеланджело приходил к папе с просьбой компенсировать ему траты. Его дважды прогоняли от ворот святого отца его слуги, и вот тогда Микеланджело, задетый за живое, он покидает Рим и находит убежище во Флоренции, где, правда, предварительно он заявил папе, что вот если ему отныне понадобится его скульптор, то он найдет его у себя.
0: То есть он бежит во Флоренцию, да?
1: Да, он действительно. Он в течение 24 часов покинул Рим, то есть сутки. То есть он просто, вот, можно сказать, бежал во Флоренцию. И вот тогда Браманте, который остался единственным художником при папском дворе, он просто позволил римской черни растащить мраморные плиты, которые были разбросаны на площади Святого Петра. И в результате вот эта вот гробница Юлия II, она так и не была построена. И от этой работы нам осталось всего лишь несколько фрагментов, а именно это Моисей в церкви Сан-Пьетро ин Винколи в Риме и два раба, которые находятся в Лувре. При этом отношения между папой и Микеланджело, они продолжали оставаться очень напряженными. Более того, папа слал письмо за письмом флорентийской синьории, настаивая, чтобы ему прислали скульптора, а тот вообще особо не спешит. Почему? Потому что он собирается в Константинополь, его туда пригласил султан строить мост, и папа в это время во главе с армией вторгается в Болонью, угрожает двинуться на Флоренцию, тогда уже республика приказывает Микеланджело вернуться в Рим в качестве посланника, и Юлий II поручает ему новый заказ. Он поручает ему создать его колоссальную бронзовую статую как покорителю Болоньи. Ну, а мы знаем, что римские папы, они в те времена, они не просто были лидерами, руководителями церкви, да, папы активно участвовали в политической жизни, военной жизни, поэтому папы-полководцы, папы-военные – это в порядке вещей, наверное. Но, что важно, Микеланджело не было вот совершенно знакомо искусство литья. И он должен был учиться этому у ремесленников, которые специально прибыли из Флоренции. И вот как раз после 6 месяцев тяжелого труда, пекла, пота, папа, вооруженный мечом, вышел из своей скорлупы, и статуя была воздвигнута на площади в Болонье. Но опять-таки вот эти вот метаморфозы и перипетии судьбы и меняющиеся ситуации, то, о чем будет вот, например, Макиавелли писать, фатум, фортуна, перемены. Вот через короткое время папская армия была изгнана из Болоньи, статуя была повержена на землю, разрублена на куски чернью, и потом из них была сделана пушка. То есть получилось так, что Микеланджело во многом повторяет судьбу Леонардо. Помните, как у Леонардо вот его конь, да, статуя коня, ничего не осталось. Так и здесь вот эта вот статуя Папы Римского, она тоже не сохранилась.
0: Наталья Петровна, но ведь дальше была знаменитая Сикстинская капелла, и ведь там тоже была очень непростая история.
1: Да, она непростая история была даже, вот, наверное, и в прямом, да, физическом смысле этого слова. Дело в том, что Юлий II, римский папа, возвратившись в Рим, он вновь подпадает под влияние Браманте, и именно Браманте посоветовал папе поручить Микеланджело роспись потолка Сикстинской капеллы. При этом он, Браманте, рассчитывал на полный фиаско скульптора. Почему? Потому что об искусстве фрески Микеланджело ничего не знал на тот момент. Но вот эта интрига, она обернулась к величайшей славе Микеланджело. Опять-таки, Микеланджело приглашает самых умелых флорентийских художников для того, чтобы те помогли ему постичь искусство фрески. Через 3 месяца, когда он обучился искусству изготовления цемента и живописи по сырой штукатурке, он заплатил своим помощникам и в гневе отправил их обратно во Флоренцию. Он устроился в капелле как дома, он вынудил папу отдать ему ключ и не позволял туда входить. Он работал целыми днями, стоя на высоких лесах или ничком на ложе, которое было подвешено к своду, вывернув шею, и от этого его тело в итоге даже деформируется, то есть он прям сложится, голова будет откидываться назад и вот дергаться при ходьбе, потому что, понятно, это просто вот, ну, на самом деле такие каторжные условия труда. Ночью он писал эскизы, читал, размышлял, и вот так он жил почти 5 лет, практически не шевелясь, вне времени со своей великой мечтой. И образ жизни он живел какой? Не раздеваясь, по сути, не разуваясь, он мог спать вот на одной кровати со своими подмастерьями, когда еще там они были. Он не снимал с ног сапоги, и однажды, когда он снял сапоги, он их не мог снять, потому что они просто вот приросли к нему, и пришлось разрезать голенище, и вместе с сапогами сошла и кожа. То есть абсолютно такой каторжный образ жизни, при этом он очень скромно всегда питался, кусок хлеба, стакан воды, разбавленный вином, при том, что человеком был очень небедным, но я думаю, что мы об этом еще скажем. Но вот такой абсолютно нечеловеческий образ жизни. И завершив свой великий труд, Микеланджело покидает Рим, увенчанный славой, но полумертвый от усталости, и возвращается во Флоренцию. Когда Флоренция была атакована папскими войсками Александра Медичи, именно Микеланджело было поручено защищать свой город в качестве инженера. Но когда город сдался папе из-за предательства, Микеланджело бежит из Флоренции, то есть из города, который ему было поручено защищать. Но папа, это уже Климент VII, он прощает его, поручает ему выполнить еще один грандиозный заказ. Это скульптуры в капелле Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Это 4 обнаженные фигуры. Это вечер, ночь, утро и день. И считается, что, создав потолок Сикстинской капеллы, а потом и капеллу Медичи, Микеланджело достиг 2 вершин, откуда затем он мог только спускаться.
0: Наталья Петровна, но впереди был еще знаменитый страшный суд. Что это было за... Это даже нельзя назвать произведение, это целое явление в истории искусства.
1: Да, это явление, которое неразрывно связано, наверное, с общими такими настроениями, с процессами, которые происходили в это время в итальянских городах, государствах. И вот тот пессимизм, который окрашивает творчество Микеланджело в мрачные тона, вот в это время, он частично объясняется теми политическими процессами, событиями, упадком нравов, который наблюдался в итальянских городах-государствах, потому что это и вторжение в Италию иностранцев, натиск испанцев, германских императоров, страшное разграбление Рима ланскнехтами Карла V. И когда папа Павел III, уже Павел III, приказал ему, Микеланджело, написать «Страшный суд» на одной из стен Сикстинской капеллы, потолок, который он уже расписал, художник увидел в этом случай излить вот весь свой скопившийся гнев и представить для будущих поколений суровый суд над преступлениями своего времени. То есть это не только работа, которая написана на вот библейский, да, сюжет, это работа, которая передает ощущение Микеланджело от его современной обстановки и ситуации. И если мы посмотрим на фреску по диагонали, то она разделяется на две части. И справа мы видим груду тел, падающих сверху вниз, и это осужденные на адские муки грешники. А слева соцветие человеческих образов с трудом поднимается к небу, и это раскаявшиеся грешники и праведники. По вертикали же эта огромная фреска делится на три части. Вверху это небо, внизу это чистилище и ад, а между ними это пространство, где ангелы и демоны оспаривают друг у друга души. И с технической точки зрения, потому как написаны и сгруппированы человеческие фигуры, эти грандиозные композиции превосходят по замыслу и энергии самые, наверное, какие-то громадные труды. Но вот в этой устрашающей живописной гимнастике Микеланджело показал все, что можно сделать с человеческим телом. То есть здесь мы видим все позы, все возможные движения. Но в этой сотне фигур нет ни одной, которая была бы анатомически безупречна. Нет ни одной, которая бы не выражала свирепую страсть. И поэтому с точки зрения душевной, возможно, что вот это вот выражение, оно одновременно болезненно и несколько, может быть, поверхностно. То есть это выражение материальной, а не моральной силы. То есть это такая мощь разрушающая, но не творящая. И поистине можно сказать, что Создатель раскаялся в своем творении и положил конец своему труду вот в этом урагане ненависти. Причем там же Микеланджело, да, и себя самого изобразил в виде какой-то просто вот такой растекающейся какой-то материи. И, как отмечают исследователи, искусствоведы, этому труду недостает потустороннего мира. Он не затрагивает ничего глубже того, что позволяет видеть. То есть это, да, это картина апокалипсиса, но понятая буквально и в какой-то степени лишённая его эзотерического смысла, его удивительного символизма и отдаленных перспектив человеческого будущего. То есть мы видим наверху Сикстинской капеллы некий такой прорыв в невидимое, вечность, а внизу это прыжок в ад реальности, в самые жестокие часы истории. То есть это вот именно такое разочарование Микеланджело в человеке как таковом. Но это надо понимать, это ведь уже кризис, да, такой излет возрождения. Это вершина, действительно, с которой можно только спускаться. И если мы, допустим, обратимся к Никколо Макиавелли, который ведь тоже был очень пессимистичен, и если мы посмотрим его «Государь», то это как раз тоже пессимизм. Пессимизм, боль за судьбу Италии, за судьбу Флоренции и его личный внутренний пессимизм. И поэтому Микеланджело, Макиавелли, вроде бы они абсолютно разные, да, они занимались абсолютно разными вещами, но вот эти умонастроения, они передают очень точно ощущение тревоги, того, что вот эта вера во всемогущество человека, в человека как богоравного, богоподобного существа, как совершенного такого существа, она же разрушается. И Микеланджело в «Страшном суде» свою боль, свою тревогу, свое, наверное, в какой-то степени разочарование, вот он очень физиологично передает.
0: Наталья Петровна, а каков Микеланджело был как человек? Что мы об этом знаем? Вы уже упомянули о том, что он абсолютно фанатично работал, не жалея себя. Но кроме того, что мы привыкли вот эти штампы, эти стереотипы произносить, гений, гений, гений, и мы представляем его таким, знаете, с возвышенным лицом, каким-то самозабвенно отдающимся работе. Но он же был человек, он ел, пил, у него были родственники, он как-то жил.
1: Да, как я уже сказала, ел, пил, да, он очень скромно, очень-очень скромно. В письмах к отцу, а она сохранилась, да, переписка, сохранились, кстати, его стихи. Он писал стихи, сонеты, и вот, наверное, в них он раскрывается, в том числе как личность, как человек, как очень такой человек метущийся, противоречивый. И, наверное, никто не был вот в такой степени жертвой своего гения, как Буонаротти. И вот этот вот контраст между художником и человеком порой вызывал удивление и жалость, потому что с резцом и кистью в руке Микеланджело казался гигантом меж гигантов. Но в своем повседневном существовании он был, наверное, самым смиренным, самым колеблющимся, беспокойным из людей. Он был замучен братьями, которые беззастенчиво эксплуатировали его щедрость. Он был задерган заботами своих больших предприятий. Он был истерзан угрызениями своей чрезмерно щепетильной совести. И он, наверное, не имел ни мгновения какой-то искренней радости или живого душевного порыва. И если мы посмотрим письма, которые он писал отцу на протяжении вот многих лет, ни одного десятка лет, он постоянно пишет, что «я борюсь с нуждой», я вот едва свожу концы с концами, но мы же должны понимать, что это нужда воображаемая, да, потому что Микеланджело, особенно со временем, он стал очень богатым человеком. Он был миллионером, да, по нынешним меркам. У него было несколько домов, у него были имения, он постоянно скупал землю,
0: Но
1: то
0: он
1: есть он
0: же
1: был
0: был
1: таким.
0: несчастный как человек. Мы же рассказывали уже о том, что Леонардо тоже почувствовал себя несчастным и тоже
1: Да.
0: каким-то опечаленным к концу своей жизни. И мы продолжим об этом после небольшого перерыва, потому что очень интересный момент. Ведь Микеланджело, который, казалось бы, и в себе воплощал вот эту вершину возрождения, его же называют и творцом современного искусства. Но мы об этом поговорим после небольшого перерыва о нашим радиослушателям. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», YouTube и Рутуб-канал Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История западной культуры», и мы его с вами изучаем под руководством замечательного профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Таншиной. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: эфире «Радио России Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 13:45.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске директора регионального филиала коммерческого банка приговорили к лишению свободы. Новый храм появился в Орле в день крещения Руси. Орловцев приглашают на цветочный фестиваль. Подробности прямо сейчас. Директора Орловского филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана приговорили к 5 годам колонии общего режима и 2-летнему запрету на банковскую деятельность. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Ранее ведомство просило 8 лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, Шихман, зная о прекращении полномочий гендиректора мясоперерабатывающего комбината в Амценске и наличии корпоративного спора, незаконно распорядился перевести по фиктивному контракту почти 2,5 миллиона евро со счета предприятия на счет компании в Сингапуре, аффилированной к гендиректору комбината. Вывод денег был признан неправомерным. Ущерб составил 167 миллионов рублей. Директор мценской компании ранее получил 6 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа. Храм святого равноапостольного князя Владимира появился при управлении Росгвардии. Торжество прошло 28 июля в день крещения Руси. Молебен по освящению храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
2: Дай Бог, чтобы и в этом храме возносились горячие молитвы о вас, дорогие воины, чтобы сюда приходили по возможности ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки и поминали нас всех. Ведь на самом деле нам далеко не безразлично, будет ли за нас кто-то молиться, когда мы уйдем из этой жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы мы ушли из этой жизни позже, но все равно уйдем. И вот этот фундамент, который вы сейчас закладываете, он позволит вам там, в Царстве Небесном, иметь надежду на спасение ваших душ.
1: Храм выполнен из дерева, а святой князь Владимир, в честь которого он освящен, считается небесным покровителем Росгвардии. Избирательная комиссия Орловской области сообщила о завершении этапа выдвижения кандидатов из списков кандидатов на всех уровнях выборов. Сейчас представляются документы, необходимые для регистрации. Эту процедуру завершат до 18 часов 5 августа. Также организаторы выборов приняли участие во всероссийском обучении, чтобы совместно проработать ключевые вопросы организации системы видеонаблюдения. 10 000 цветов украсят клумбы Орла ко дню города. В эти дни работы ведутся в сквере орловских литераторов у памятника Ивану Бунину. Здесь появятся петунии. Обновление проходит и в северном районе у Стеллы, а также в скверах Комсомольцев и Русанова. Также на Александровском мосту пройдет цветочный фестиваль «Стрелка». Полюбоваться яркими композициями можно будет с 31 июля по 5 августа. 4 августа в 10 часов на бульваре Победы состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Много площадок будет работать и в сам день города 5 августа, кульминацией которого станет вечерний концерт на площади Ленина, рассказала начальник управления культуры мэрии Лидия Осипенко.
3: В праздничной программе у нас будет молодая исполнительница Мари Мар. Потом нашу программу продолжат Ольга Кормухина и Алексей Белов. И еще мы ждем одну федеральную звезду, о которой мы узнаем чуть-чуть позже. К сожалению, праздничная программа у нас будет без салюта. Но я думаю, что жители нашего города не расстроятся.
1: Завершить праздничную программу планируют в 22:30. Также орловцев приглашают на праздник русской культуры. Фестиваль «Русское утро» состоится 2 августа с 11 до 22 часов. Площадкой станет городской парк. Гостей ждут живая музыка, ярмарка, мастер-классы, орловские исполнители и гости из Воронежа. Там же представят эксклюзивные сувениры и изделия ручной работы от народных мастеров, зрелищное шоу богатырей и фотозоны. Главная фишка фестиваля – дресс-код в русском стиле. Вход свободный. День безопасности провели сотрудники МЧС в санатории «Лесной». Ребятам не только рассказали о правилах, но и закрепили теорию практикой. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
0: напомнили ребятам главные правила безопасности, порядок действий при возникновении пожара, номера телефонов экстренных служб 101 и 112, технику применения огнетушителя. Теория тут же подкреплялась примерами. Особое внимание было уделено отработке навыков по эвакуации из задымленного помещения и вызову экстренных служб. Инспекторы Госпошнадзора заодно проверили внутреннее водоснабжение и знания персонала по действиям в случае реального ЧП. В разгар Дня безопасности прозвучал сигнал ракетной опасности, и согласно алгоритму действий, дети и педагоги под руководством сотрудников МЧС покинули открытую местность и спрятались в здании. Пока сохранялась опасность, урок продолжился в безопасном месте, обсудили разные ситуации, даже моменты оказания психологической помощи.
1: Все это позволило закрепить знания и повысить уровень готовности школьников к действиям в экстренных ситуациях. Далее расскажем о спорте и погоде.
4: До 31 триллиона рублей. Сегодня в Москве холодно, будут идти дожди. Днем не выше плюс 16-19 градусов, что на 5 градусов ниже положенной климатической нормы июля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В Москве и по области сегодня будет преобладать пасмурная и дождливая погода. За сутки прогнозируется до 26 литров небесной воды на метр квадратный. Грозовое положение. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, порывистый. Максимальная температура воздуха не выше плюс 16-19, а это на 5 градусов прохладнее положенного по климатической норме июля месяца. Ну и показания барометра будут расти. К исходу дня составят 745 миллиметров ртутного столба.

0: Завтра также пасмурно и дождливо, в пятницу распогодится, ну и выходные при солнечной и сухой погоде температура воздуха повысится до плюс 25, плюс 30.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Вратарь петербургского футбольного «Зенита» Евгений Латышонок перешел в Нижний Новгород, выступающий в первой лиге. Как пишет пресс-служба «Волжан», голкипер заключил договор на 3 сезона. Латышонку 28 лет, он выступал за «Зенит» с 2024 года. Медиафутбольные клубы «Тудроц» и «СКА Ростов» борются за подписание контракта с бывшим нападающим «Спартака» Антоном Заболотным. Игрок хочет получать от 500 000 рублей в месяц. Ранее у него в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. Заболотного временно отстраняли от спорта. Сейчас он может играть, но находится в статусе свободного агента. Хоккейный «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Седриком Пакетом. Соглашение омского клуба с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года. По информации издания «Спортэкспресс», зарплата игрока составит 15 миллионов рублей за сезон. В минувшем розыгрыше Пакет выступал за московское «Динамо». В регулярке КХЛ он отыграл 21 матч и набрал 10 очков. А вот Акбарс попробует усилить вратарскую линию. Пробный договор с казанской командой подписал голкипер Вячеслав Пекса. Последние 3 сезона «Страж ворот» выступал в системе Торонто. В прошлом розыгрыше он провел 12 матчей в АХЛ. В среднем Пекса отражал более 86% бросков при коэффициенте надежности 3,78. Волейболисткам сборной России предстоит проделать много работы, чтобы бороться за победу на Олимпийских играх. Об этом заявил ТАСС главный тренер команды Константин Ушаков. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко ранее сообщил, что сборные России с высокой вероятностью гарантировали себе право участвовать в Олимпиаде благодаря сохраненному рейтингу. У меня на этом пока все. До встречи через час.
2: Погода. Во Владивостоке 30 июля небольшой дождь, плюс 26. В Хабаровске пасмурно, плюс 27. В Благовещенске пасмурно, плюс 26. В Чите дождь, плюс 20. В Улан-Удэ дождь, плюс 21. В Иркутске небольшой дождь, плюс 24. В Симферополе ясно, плюс 27, так же, как и в Севастополе. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

Рэдьярд Киплинг. Радиоспектакль по мистическим рассказам писателя с участием Андрея Смолякова, Марии Шашловой и Михаила Станкевича. «Рикша. Призрак». Продолжение.

0: Да не смутят меня виденья, нечистые силы наваждения.
1: Да не смутят меня виденья, нечистые силы наваждения.
0: Никогда я не чувствовал себя так хорошо, никогда не был так жизнерадостен и полон сил, как в этот день, 30 апреля. Кити была в восторге от того, что я стал выглядеть лучше, и сказала мне об этом со всей своей очаровательной непринужденностью и прямотой. Мы вместе выехали из дома, смеясь и болтая, и отправились, как то всегда бывало раньше, по дороге в Симлу. Я спешил поскорее добраться до озера, чтобы там на месте еще раз удостовериться, что я здоров. Лошади мчались во весь опор, но в нетерпении моем мне казалось, что они недостаточно быстры. Кити была поражена моей удалью. «Что с тобой, Джек?» — вскричала она наконец. «Ведешь себя как мальчишка? Что ты такое утворяешь?» В эту минуту мы были как раз у подножия монастыря, и я из чистого озорства щекотал моего коня кончиком хлыста, заставляя его бросаться вперед и выделывать разные курбеты. «Что я вытворяю?» «Да ничего, дорогая моя. Так и должно быть. Если бы ты целую неделю ничего не делала и только лежала, ты бы сегодня так же резвилась, как и я. Пою, пляшу я от того, что снова живым вернулся в мир живых, царем вселенной и всего земного, царем всех чувств моих». Я едва успел процитировать эти стихи, как мы повернули за угол, уже над монастырем. На самой середине ровной дороги...
1: На самой середине ровной дороги ожидали белые с черным ливреи, желтая полосатая рикша и...
0: Миссис Уэссингтон.
1: Джек!
0: Я осадил лошадь, посмотрел, протер глаза и, должно быть, что-то сказал. Придя в себя, я увидел, что лежу ничком на дороге, а Кити, наклонившись надо мною, обливается слезами. «Кончилось, милая», задыхаясь, пробормотал я. В ответ Кити только разрыдалась еще сильнее. «Что кончилось, Джек, дорогой? Что это все значит? Тут, верно, какая-то ошибка, Джек. Ужасная ошибка.
1: Ужасная ошибка».
0: При этих последних словах я вскочил на ноги, совсем обезумев, охваченный бредом. «Да, тут какая-то ошибка», — повторил я. «Ужасная ошибка. Иди сюда и посмотри на нее». Смутно припоминаю, что я схватил Кити за руку и потащил по дороге туда, где была она.
1: Туда, где была она.
0: И стал просить мою невесту ради всего святого поговорить с ней.
1: Поговорить с ней?
0: Сказать
1: ей,
0: что мы помолвлены, что ни смерть, ни преисподняя не могут порвать тех уз, которыми оба мы связаны.
1: Ни смерть, ни преисподняя не могут порвать тех уз, которыми оба мы связаны.
0: И одна только Кити знает, сколько всего еще я сказал тогда. Время от времени я исступленно взывал к ужасу, сидевшему в рикше, моля его подтвердить, что я говорю правду, и избавить меня от пытки, которую я больше не в силах переносить. Не иначе, как я проговорился Кити о моих прежних отношениях с миссис Уэссингтон. Я видел, как напряженно она вслушивалась в мои слова, как бледно было ее лицо, как горели глаза. «Благодарю вас, мистер Тиболт», — сказала она. «Этого вполне достаточно». Когда Кити вскочила в седло, я вцепился в уздечку ее лошади и стал умолять разгневанную девушку выслушать меня и простить. В ответ я получил только удар хлыстом по лицу и 2-3 слова.
1: «Удар хлыстом и 2-3 слова».
0: Какие слова, какие даже здесь не решаюсь изобразить на бумаге. Я сделал из этого свой вывод. И вывод этот был правилен. Китти все знала. И я поплелся назад в сторону рикши. Лицо мое было изранено, из него сочилась кровь.
1: Сочилась кровь, и от удара хлыстом на скуле образовался синяк.
0: Я потерял всякое уважение к себе. В эту минуту подъехал доктор Хезерлик. Должно быть, он на расстоянии следовал за нами. Доктор, посмотрите, как Китти расписалась на приказе о моей отставке. И я буду признателен вам, когда вы найдете возможным вручить мне обещанный лакх.
2: Я буду защищать мою профессиональную репутацию.
0: Не валяйте дурака. Я лишился счастья всей моей жизни. И самое лучшее, что вы можете сделать, это отвезти меня домой.

0: ехать, вы предались еще, оказывается, любопытнейшим воспоминаниям. Она говорит, что мужчина, который мог позволить себе так вести себя с миссис Уэссингтон, должен был бы покончить с собой из одного только стыда за весь свой пол. Да, девица-то ваша, оказывается, с характером. Притом она уверяет, что у вас была делириум тременс. Говорит, что ей легче умереть, чем когда-нибудь еще встретиться с вами.
1: Я застонал и повернулся к стене.
0: Ну вот, теперь решайте все сами, друг мой. Свадьбе вашей уже не бывать. Ну, из-за чего же все, собственно, расстроилось? А? Из-за делириум тременс или из-за приступов эпилепсии? К сожалению, третьего диагноза я вам предложить не могу, если только вы не предпочтете наследственное умопомешательство. Скажите только одно слово, и я заявлю им, что это приступы эпилепсии. Вся Симла знает о том, что было там на дороге. Решайте. Даю вам 5 минут на размышление.
2: Делириум тременс или эпилепсия?
1: Скажите, что это приступы эпилепсии, доктор. А теперь дайте мне еще немного поспать. Тут мои обе разъединенные сущности соединились вновь воедино. И это уже прежний неделимый я, полубезумный, одержимый дьяволом, ворочался сейчас в постели, стараясь воскресить в памяти одно за другим все случившееся за этот месяц. Но ведь я же нахожусь в Симле.
2: В Симле.
1: Я, Джек Тиблт, нахожусь в Симле.
2: Угу.
1: И нет тут никаких духов.
2: Нет никаких духов.
1: Да чего же безрассудна эта женщина, если она думает, что они существуют?
2: Они существуют.
1: Неужели Эгнес не могла оставить меня в покое?
2: Оставить в покое?
1: Я не сделал ей ничего дурного. Ведь то же самое легко могло бы случиться со мной. Только я никогда бы не стал возвращаться оттуда для того, чтобы ее убивать.
2: Для того, чтобы убивать?
1: Почему же нельзя было оставить меня в покое? Оставить меня в покое. Дать мне насладиться моим счастьем.
2: Насладиться счастьем.
1: На следующий день я не мог подняться с постели. Утром доктор Хезерлек сказал мне, что благодаря его дружескому участию в моем деле моя горестная история обошла всю Симлу вдоль и поперек. И все меня очень жалеют.
0: Да, да. Гораздо больше, чем вы заслужили. Хотя один только Господь знает, через какие тяжкие испытания вы прошли. Ну, не беда. Не беда. Мы еще вылечим вас. Распутный вы феномен.
1: Я наотрез отказался от его лечения. Вы и так уже были чересчур добры ко мне, дорогой мой. Но сейчас, мне кажется, я могу обойтись без ваших услуг. В глубине души я был убежден, что доктор ничего не может сделать, чтобы облегчить гнетущее меня бремя.
2: Облегчить гнетущее бремя.
1: Мне казалось, что это горькая, жестокая несправедливость, что мне одному только досталась такая страшная участь. Это состояние сменилось другим, когда мне стало казаться, что единственными живыми существами в мире теней были я и Рикша.
2: Были я и... Рикша.
1: Что Кити?
2: Это дух.
1: Что доктор и все остальные мужчины и женщины, которых я знал, тоже духи.
2: Тоже духи.
1: Что даже высокие серые горы — это только бледные тени, явившиеся для того, чтобы мучить меня. Так за эти 7 томительных дней бросался я из одной крайности в другую. Меж тем физически я становился за это время все крепче и крепче. И, наконец, висевшее у меня в комнате зеркало окончательно заверило меня, что я возвратился в колею моей повседневной жизни и снова сделался таким, как все остальные люди. 15 мая в 11 часов утра я покинул дом доктора и по старой холостяцкой привычке отправился в клуб. Я позавтракал в клубе, а в 4 часа пошел побродить по бульвару, втайне надеясь где-нибудь встретить Кити. Возле самой эстрады со мною поравнялись черные с белым ливреи.
2: Джек, дорогой, Я уверена, что все это ошибка.

0: ошибка. Ужасная ошибка, вот увидишь. У нас все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста, Джек. Дорогой.
1: Я ждал этого с той самой минуты, когда вышел из клуба, и удивился только тому, что это случилось не сразу. Рикша-призрак.
0: Рикша-призрак.
1: И я двигались рядом в безмолвии по дороге.
0: В безмолвии по дороге.
1: У самого базара нас обогнала Кити, ехавшая верхом с каким-то незнакомым мне мужчиной. На меня она обратила не больше внимания, чем на собаку. Она даже не поблагодарила меня за то, что я уступил ей дорогу. День, правда, выдался дождливый, и можно было ее извинить. Словом, Кити со своим спутником, и я вместе с моей ветреной возлюбленной с того света.
0: Пойдем, Джек, пойдем, милый.
1: Мы двигались двумя парами. Кити и сопровождавшие ее мужчины перешли на галоп и ускакали дальше. А я остался в обществе миссис Уэссингтон.
0: Миссис Уэссингтон.
1: Эгнес, может быть, ты откинешь вверх и скажешь мне, что все это значит? Вверх бесшумно откинулся, и я оказался с глазу на глаз с моей умершей и похороненной любовницей.
0: Умершей и похороненной любовницей.
1: На ней было платье, в котором я видел ее последний раз живой.
0: В правой руке она держала
1: все тот же тонкий платок.
0: В левой
1: футляр для визитных карточек.
0: Женщина, умершая 8 месяцев назад с футляром для визитных карточек.
1: Эгнес, Эгнес, ради всего святого, скажи мне, что все это значит?
0: Джек, дорогой мой.
1: Миссис Уэссингтон наклонилась вперед, порывисто и чудно вздернула голову. Движение, которое я так хорошо знал. И заговорил.
0: Джек, дорогой мой, прости меня. Джек, дорогой, я уверена, что это ошибка. Ужасная ошибка. Когда-нибудь у нас все будет хорошо с тобой. Все как прежде. Все.
1: Миссис Уэссингтон заговорила, а я шел с ней рядом, так как я мог идти рядом с рикшей, на которой сидела бы какая-нибудь живая женщина, поглощенная разговором с ней. Второе и самое мучительное из моих болезненных состояний внезапно овладело мною. И, подобно принцу в стихотворении Теннисона, я шел, казалось, среди живых теней.
0: Я шел, казалось, среди живых теней.
1: Возвращаясь домой, я встретил Кити.
0: А, она была тенью среди теней.
1: Утро за утром и вечер за вечером. Рикша-призрак.
0: Рикша-призрак.
1: И я продолжали свои странствия по всей Симле. Куда бы я ни шел,
0: 4 черных с белым ливреей
1: всюду следовали за мной. Вместе с ними я выходил из гостиниц.
0: Вместе с ними возвращался назад.
1: Если не считать того, что она не отбрасывала тени, рикша во всех отношениях с виду была похожа на настоящую.
0: Угу.
1: На сделанную из дерева и железа. В самом деле, мне не раз приходилось удерживать себя, когда я вдруг кидался предупредить какого-нибудь быстро ехавшего приятеля, чтобы тот не наскочил на нее. Не раз проходил я по бульвару, всю дорогу продолжая разговаривать с миссис Уэссингтон.
0: Да-да, Джек, да.
1: К несказанному удивлению прохожих.
0: Угу.
1: Не прошло еще и недели после моего выздоровления, как я узнал, что версия припадков была оставлена, и утвердилось убеждение, что я сошел с ума.
0: Присутствие рикши
1: попеременно то бросало меня в ужас, в безотчетный страх, то приносило мне какую-то смутную радость.
0: Какую-то смутную радость.
1: Уступавшую место самому безысходному отчаянию.
0: Самому безысходному отчаянию.
1: Я знал, что судьбой у меня определено умирать медленно и понемногу каждый день.
0: Умирать медленно и понемногу каждый день.
1: Я попеременно то стремился поскорее увидеть Кити, то с явным любопытством смотрел, как она флиртует с моим преемником. Вернее сказать, с преемниками. Она занимала тогда так же мало места в моей жизни, как я в ее. Днем я бродил в обществе миссис Уэссингтон и бывал, можно сказать, доволен. Как могло случиться, что видимый
0: и невидимые миры
1: так странно переплелись здесь, на земле, для того, чтобы с такой жестокостью преследовать несчастную душу
0: до самой могилы.
1: Умру ли я в собственной постели пристойным образом, так, как подобает умереть уважающему себя англичанину? Или на одной из моих прогулок по бульвару душу мою вырвут вдруг из тела и не дадут ей никуда убежать от этого ужасного призрака? Вернусь ли я на том свете к той, которой я верен? Или встречу снова ненавистную мне Эгнес и буду прикован к ней до тех пор, пока существует Вселенная? Или обоим нам суждено носиться по воздуху над местами, где прошли наши жизни до скончания века? По мере того, как я чувствую приближение смерти, ужас, который испытывает всякое живое существо к выходцам из могилы, становится все неодолимым. Как это страшно! Негаданно очутиться в обители мертвых, не успев прожить и половину жизни. Тысячу раз страшнее ждать, как я жду сейчас, находясь среди вас, ужаса, который немыслимо себе представить. Пожалейте же меня хотя бы за то, что я поддался обману чувств, ибо я знаю, что вы никогда не поверите тому, что я здесь пишу. Но если когда-нибудь человек бывал приговорен к смерти силами тьмы, то знайте, человек этот — я. Будьте справедливы, пожалейте и ее. Ибо если когда-нибудь на свете мужчина убивал женщину, то знайте, я убил миссис Уэссингтон. И я еще не испил моего наказания до конца.

0: Но каждый, кто на свете жил, любимых убивал.
1: Один жестокостью, другой
0: отравою похвал.
1: Трус поцелуем.
0: Тот, кто смел, кинжалом наповал. У нас все будет хорошо. Прости меня, пожалуйста, Джем, дорогой. Но убивают все любимых. Пусть слышат все о том. Один убьет жестоким взглядом, другой обманным сном.
1: Трусливый лживым поцелуем, и тот, кто смел, мечом. Но убивают все любимых.
0: Но каждый, кто на свете жил, любимых убивал.
1: Возлюбленных все убивают.
0: Возлюбленных все убивают.
1: Так повелось в веках.
0: Так повелось в веках.
1: Тот с дикой злобой во взоре.
0: Тот с дикой злобой во взоре. Тот с лестью на устах.
1: Кто трус с коварным поцелуем.
0: Кто смел
1: с клинком в руках.
2: Но каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Один жестокостью, другой отравою похвал. Трус поцелуем, тот, кто смел, кинжалом наповал.
0: Джек, дорогой, я уверена, что все это ошибка, ужасная ошибка, вот увидишь. У нас все будет хорошо, прости меня, пожалуйста, Джек, дорогой.
3: Рэдьярд Киплинг. «Рикша-призрак». Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова, Марии Шашловой и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Соло на альте – лауреат международных конкурсов Анастасия Софьина. Редактор Марина Лопыгина. Звукорежиссер Любовь Рындина. Шеф-редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Начну с вопросов. Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? Что появилось раньше, курица или яйцо? Почему у овцы, покусанной волком, мясо вкуснее, а шерсть хуже? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? На небе четное число звезд или нечетное? Что это за вопросы? А это лишь некоторые из тех 95 вопросов, которые, согласно Плутарху, было принято обсуждать на греческих симпозиумах. Собственно, из этих застольных бесед и пошла вся наша наука, а за ней и техника. А вот теперь послушайте вот эти вопросы. Почему бутерброд падает маслом вниз? Где находится ад? Можно ли ходить по воде? Зачем нужны поцелуи? Скольким детям может дать жизнь один мужчина? Вот что же общего у всех этих смешных вопросов? Во-первых, все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку. А еще все эти вопросы объединяет то, что ученые, нашедшие на них ответ, стали лауреатами Иг Нобелевской премии. Это игра слов. Иг Нобел на английском означает неблагородный. То есть получается, что Иг Нобелевская премия не такая благородная, как Нобелевская, но тоже очень важная. Ее вручают за исследования, которые сначала заставляют людей смеяться, а потом задуматься. В общем, ирония и капустник. Ну так вот, в уходящем 2025 году Иг Нобелевской премии исполнилось 35 лет. Придумал ее и все организовал Марк Абрахамс, прикладной математик, выпускник Гарварда. Я познакомилась с Марком 25 лет назад. Он приехал на съезд европейских научных журналистов в Лондоне как раз в год десятилетия Иг Нобелевской премии. Невысокого роста, подвижный, живиальный, с богатой мимикой, нисходящей с лица улыбкой и непрерывно сыплющей остротами и шутками. Он рассказывал об Иг Нобелевской премии, как развивается проект, и весь зал покатывался со смеху. Помню, я слушала его и думала, какую сложную, тяжелую работу выбрал себе Марк. Работу комедианта в науке. Ведь все, с кем бы он ни говорил, ждут от Марка непрерывных шуток и смешных историй. А где же их брать, чтобы не повторяться? А знаете, зря я беспокоилась. Как оказалось, наука – это просто неисчерпаемый источник невероятных и смешных историй, точнее, исследований. Ну вот давайте посмотрим, кто получил Иг Нобелевскую премию в 2025 году. В этом году ее вручили за странные, порой кажущиеся абсурдными исследования в области физики, химии, биологии, педиатрии, авиации, питания, психологии, инженерного дизайна и литературе. Причем результаты этих исследований опубликованы в престижных научных журналах, как, впрочем, и все остальные за предыдущие годы. Ну вот, например, премию по биологии получила группа японских ученых. Они разукрашивали черных японских коров белыми параллельными полосами, превращая их в зебр. А потом фиксировали, сколько мух укусило полосатых коров. Оказалось, что зебровая раскраска вдвое уменьшила количество укусов. Смешно, правда? Но на самом деле это очень важный результат, потому что дает в руки отличный способ защиты коров от насекомых без применения инсектицидов. А это, кстати, не только комфорт животных, но и огромная экономия. Вот вам и обхохочешься. Премию за исследование в области авиации получила международная группа ученых, которая в эксперименте изучила, как алкоголь влияет на полет у египетских фруктовых летучих мышей. подвыпивших мышей, биологи выпускали в полет по длинному коридору наперегонки с трезвыми летучими мышами. Пьяные летели к цели дольше, и эхолокация у них работала хуже. Биологи шутят, скажете вы, но это на первый взгляд. А на самом деле ученые исследовали вполне реальную ситуацию в природе. Ведь плодоядные летучие мыши могут съесть побитый забродивший фрукт. А вот несколько премий предыдущих лет. Иг Нобель в области психологии получила группа американских ученых за эксперименты на городской улице. Исследователи выясняли, сколько прохожих останавливаются, чтобы посмотреть вверх, когда видят незнакомцев, смотрящих вверх. В результате в научном журнале появилась статья «Примечание о притягательной силе толпы». Одну из премий мира вручили группе ученых, которые выяснили, что борода снижает риск перелома челюсти при ударе. А другую премию мира в другой год получила группа европейских ученых, которые доказали, что алкоголь помогает говорить на иностранном языке. Ну, впрочем, мы и так знаем, что алкоголь развязывает язык, в том числе и иностранный.
2: Кто упустил? Да, я упустил! Ее бы никто не смог удержать!
3: Я не умею, ты голова, бля, докинь! Ну, что ты, я тебе лежишь, что мать тебе палишь, что ты просто кинь!
2: Это я-то не умею держать, я таки держал!
4: Miten se löysi on pyrstöllä? Hyvät vetelleet.
2: No конечно, vazartiesi za ni туда не прыгнул.
5: Озвич!
2: Чего?
5: Ты что, финский усвоил?
2: Какой финский?
5: Ну, он же по-фински говорит.
1: Одна из премий по физике досталась международной группе исследователей, которые выяснили, как половая активность анчоусов влияет на смешивание воды в океане. А премию по анатомии получили французские врачи, обнаружившие, что у жителей южного полушария Земли волосы чаще закручиваются по часовой стрелке, а в северном – наоборот. А были ли среди лауреатов Иг Нобелевской премии наши соотечественники? Были. Например, в 1992 году Иг Нобеля присудили член-корреспонденту Российской академии наук, известному кристаллографу и вообще блестящему специалисту в области рентгеноструктурного анализа Юрию Тимофеевичу Стручкову. Это была премия в номинации «Литература» за сверхпродуктивность. С 1980 по 1990 год он опубликовал 948 научных статей, то есть примерно по одной каждые 4 дня. Но, разумеется, Юрий Тимофеевич не писал по статье каждые 4 дня. Более того, о своем соавторстве в большинстве статей он и не подозревал. Просто дело в том, что он в 80-х создал и возглавил лабораторию рентгеноструктурного анализа в Институте элементоорганических соединений Российской академии наук. Одну из первых в стране. В лаборатории стояло уникальное, редкое современное оборудование. И чтобы сделать на нем рентгеноструктурный анализ своих образцов, ученые из разных институтов и лабораторий выстраивались очередь, и оборудование работало непрерывно. А затем ученые писали статьи по полученным результатам и, разумеется, включали соавторы и руководителя лаборатории. В знак благодарности. Иг Нобелевские премии ежегодно вручают на блистательных шоу в Гарварде или Массачусетском технологическом институте. Лауреатам дают 60 секунд, чтобы они представили свое исследование, не секунды больше. Всем вручают сертификат, удостоверяющий получение Иг Нобелевской премии, который подписан тремя лауреатами Нобелевской премии, а также медали из фольги, либо клацающие челюсти на подставке. И, конечно, большую сумму денег – 10 триллионов зимбабвийских долларов одной банкнотой, которую лауреаты должны скачать и распечатать сами. Как видите, наука – это вовсе не унылый конвейер по производству знаний. Настоящая наука, то есть наука с непредсказуемым результатом, живет там, где побеждает неиссякаемая человеческая любознательность, умение задавать вопросы и, конечно, чувство юмора.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
3: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
2: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
3: По большому счету, да.
2: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
3: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
2: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
3: Очень просто. Когда появляется тяжесть, вздутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
2: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
3: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
2: Звучит не слишком приятно.
3: А уж как это неприятно организму? Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
2: То есть один процесс цепляет другой?
3: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
2: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
3: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
2: И как же быть? Оставить все как есть?
3: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
2: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
3: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К –
2: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
3: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
2: А такое возможно?
3: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
2: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
3: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью. И сегодня у вас есть возможность получить Сивидал бесплатно. Достаточно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнать, как это можно сделать.
2: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
3: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукоидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В. А также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
2: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
3: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины. А затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей. Сегодня каждый может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Нужно просто позвонить 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
2: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
3: Первое. Сивидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Сивидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните. Тем более я напомню, что сегодня все радиослушатели могут получить Сивидал абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
2: Это здорово. Спасибо вам большое.
3: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Сивидал подходит практически всем взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Сивидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Сивидал.
2: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
3: Вы совершенно правы. Сивидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Сивидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Сивидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Сивидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
2: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель может получить Сивидал абсолютно бесплатно. Просто позвоните по телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. Живите с легкостью. Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Белоусов заявил о продвижении российских подразделений на Добропольском направлении. Запад с остервенением воюет против России через Украину. И продолжение получила история нападения на ученого Российской академии наук Никиту Зезина на Урале. Далее подробнее. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военных с установлением контроля над поселком Светлое в ДНР, сообщило оборонное ведомство. Слаженные действия подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на Добропольском тактическом направлении, говорится в поздравлении министра обороны. Оно направлено командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко, сообщила Минобороны в канале ВМАКС. Андрей Белоусов поблагодарил личный состав и команду бригады за образцовое выполнение воинского долга, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, говорится в сообщении. В среду Минобороны заявила, что поселок Светло в ДНР перешел под российский контроль в результате решительных действий группировки «Центр», а подразделения группировки войск «Север» за сутки установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. По данным ведомства, село Новая Сечь и его окрестности ВСУ использовали как единый опорный пункт. На этой территории противник размещал свои расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА, говорится в сообщении. В ходе боя штурмовые группы под прикрытием огня артиллерии ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Российские военнослужащие, выбив противника из поселка, приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин своим указом утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бричалова о досрочной отставке с поста. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля. Другим указом президент назначил Ольгу Абрамову временно исполняющей обязанности главы региона. На встрече с президентом в Кремле Абрамова назвала большим вызовом предложение главы государства возглавить Удмуртию.
7: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
8: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
7: Вы и депутатом были. Да. Местного совета, и работали там в акционерных обществах и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
8: Да.
7: Я желаю им успехов.
8: Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович.
6: Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года, а до этого занимала пост исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии. Запад с остервенением воюет против России через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
9: Они думали, что мы в кармане. И президент Путин, он, когда пришел к власти, он же был абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом. То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости, Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы. Ну, это просто, ведь такого не было никогда. Мы вот специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти. И готовили провокации. Они не могут конкурировать честно.
6: Лавров добавил, что Запад спас нацизм, который уничтожал СССР, теперь Россия заканчивает дело. Продолжение получила история нападения на ученого Российской академии наук Никиту Зезина на Урале. В Екатеринбурге одному из местных жителей предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Александр Шульга. По данным следствия, он участвовал в избиении директора Уральского аграрного научного центра и его заместителя. Зезин пытался остановить подростков, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Когда хулиганов передавали родителям, на ученых напали. Через несколько дней Зезин скончался в больнице.
10: В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Из требований, характеризующих фигуранта материалы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
6: Сейчас следствие настаивает на аресте подозреваемого. Челябинский гидрометцентр объявил на 30 июля штормовое предупреждение из-за 36-градусной жары. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. В отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальной температурой 36 и более градусов. В отдельных районах региона прогнозируются грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Кроме того, в различных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, говорится в сообщении. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейный «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Седриком Пакетом. Соглашение омского клуба с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года. По информации издания «Спортэкспресс», зарплата игрока составит 15 миллионов рублей за сезон. В минувшем розыгрыше Пакет выступал за московское «Динамо». В регулярке КХЛ он отыграл 21 матч и набрал 10 очков. А вот Акбарс попробует усилить вратарскую линию. Пробный договор с казанской командой подписал голкипер Вячеслав Пекса. Последние три сезона страж ворот выступал в системе Торонто. В прошлом розыгрыше он провел 12 матчей в АХЛ. В среднем Пекса отражал более 86% бросков при коэффициенте надежности 3,78. Медиафутбольные клубы «Тудроц» и «СКА Ростов» борются за подписание контракта с бывшим нападающим «Спартака» Антоном Заболотным. Игрок хочет получать от 500 000 рублей в месяц. Ранее у него в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. Заболотного временно отстраняли от спорта. Сейчас он может играть, но находится в статусе свободного агента. Баскетбольный «Енисей» объявил об уходе капитана команды Дмитрия Санько. В клубе отметили, что 25-летний легкий форвард принял решение перейти в другую команду. Воспитанник красноярского баскетбола выступал за основу «Енисея» с 2020-го. Ранее «Спортэкспресс» сообщал, что в подписании россиянина заинтересован МБА. Волейболисткам сборной России предстоит проделать много работы, чтобы бороться за победу на Олимпийских играх. Об этом заявил ТАСС главный тренер команды Константин Ушаков. Генеральный секретарь Всероссийской Федерации Волейбола Александр Еременко ранее сообщил, что сборные России с высокой вероятностью гарантировали себе право участвовать в Олимпиаде благодаря сохраненному рейтингу. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
12: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
13: Погода.
6: Калуге завтра небольшой дождь, плюс 21. В Твери небольшой дождь, плюс 23. В Ярославле дождь, плюс 24. В Тамбове небольшой дождь, плюс 20. В Липецке дождь, плюс 21. В Воронеже небольшой дождь, плюс 19. В Смоленске облачно с прояснениями, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Добрый день, Игорь Николаевич.
1: Здравствуйте, уважаемый Игорь Борисович.
0: Насколько мне известно, доля потребления хлеба в продуктовой корзине снижается. Тем не менее, цена на хлеб остается под неусыпным контролем политиков, правоохранительных и иных органов. Не потому ли промышленные хлебопеки предпочитают дешевую муку, чтобы не поднимать цены на хлеб?
1: Мы можем говорить о том, что действительно последние лет 30 идет снижение как доли потребления муки на душу населения в целом, так и доля потребления муки вот именно того печеного хлеба и хлебобулочных изделий из этой муки. Но у нас одновременно растет доля потребления макарон, особенно высокого качества. У нас за последние два года прошло несколько этапов ужесточения требований к качеству муки из твердой пшеницы, направляемой на макароны. У нас идет рост потребления кондитерских изделий, в том числе мучных, то есть более дорогих видов продукции. Хотя, да, хлеб действительно снижается. А хлеб находится под неусыпным контролем. И практически все руководство нашего союза имеет целый букет предупреждений от контролирующих органов о недопустимости разговоров о повышении цен на муку, на хлебобулочную продукцию и так далее. Но это касается не всего хлеба или хлебобулочных изделий, или хлебопродуктов вообще в ассортименте. Это касается так называемых социальных видов продукции и социальных групп населения, то есть тех людей, для которых действительно увеличение цен на муку и на хлеб является существенным для их кошелька. Ну, я могу привести простой пример, который понятен москвичам. Даже 20-процентное повышение цен на муку – это всего в год оплата парковки двухчасовой в центре Москвы. Или, если переводить на ежемесячные траты, это один непроезд на метро. Вот для того, чтобы экономить на таком колоссальном повышении цен, которого, в общем-то, последние годы никогда и не было, да, достаточно один раз в месяц просто пройтись до работы пешком, а не тратить эти деньги, спускаясь там в метро или пользуясь наземным транспортом.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: В стремительно меняющейся мировой политической обстановке, когда один черный лебедь, как называется, факторы неожиданности, за другим способны мгновенно обрушить или, наоборот, поднять цены, единственное, что может стабилизировать торговлю между странами, это долгосрочные контракты. Учитывая это, Россия готова предложить своим зарубежным партнерам вместо краткосрочных трехлетние контракты на поставку минеральных удобрений. Об этом сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. Дело в том, что из-за иранского конфликта в ряде стран уже возник дефицит жизненно важных ингредиентов для растениеводства, что ставит под угрозу продовольственный баланс. Так, Эфиопия уже сейчас просит увеличивать поставки. Трехлетние контракты выгодны как для поставщика, то есть нашей страны, так и для потребителей. Зная цену удобрений на 3 сезона вперед, зарубежные фермеры и сельхозпредприятия могут точнее рассчитать свои инвестиции в будущий урожай. Знаменитая мраморная говядина – один из самых дорогих мясных продуктов, поскольку произвести его не так-то просто. Для этого потребуется фидлот – специальная откормочная площадка, промышленный комплекс, где скот содержит в больших количествах на открытых, ну или частично крытых участках для интенсивного зернового откорма. Строительство двух таких крупных фидлотов начинается в Калмыкии. Инвестиционный проект «Колтымановский» оценивается в 140 миллионов рублей. Почти 2/3 из них вложат само предприятие, остальное будет покрыто из местного бюджета. Каждый комплекс рассчитан на 800 голов. Доля фальсифицированного меда в России сократилась, внимание, с 75 до 19%. Об этом журналистам сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, изменения в законодательстве уже сейчас лишили недобросовестных производителей возможности оправдывать применение сиропов и фруктозы при производстве меда. Роскачество намерено продолжать работу по обнаружению медовых мошенников, а для этого будут задействованы новые методы выявления подделок.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Игорь Николаевич, не считаете ли вы, что ограничение цен на хлеб – мера уже лет 30 как избыточная? Ведь на дворе 21 век, люди питаются еще кое-чем – мясом, рыбой, овощами, фруктами.
1: Мы многие годы обращаемся к государственным органам с предложением ввести так называемые, наверное, термин «карточки» скомпрометировали себя в сложные годы.
0: Вы имеете в виду фудстампы, да?
1: Да, давайте так их назовем. Это что-то, вот если опять переводить на всем привычное и знакомое, что-то вроде пушкинской карты, которую выдают студентам.
0: Ну, это банковская карта, на которую каждый месяц кладется
1: определенная сумма денег, которая может быть использована только на определенный вид продуктов. То есть купить какие-то там табачные или виноводочные изделия с этой карточки нельзя, а хлеб, пожалуйста. И это только для малоимущих слоев населения, для которых эта сумма действительно имеет значение. Но с точки зрения неэкономической, это все пока не введено, это все не принимается. Более того, я хочу сказать, что у нас государственные органы, их очень много, они занимаются каждый своим направлением, они во многом противоречат друг другу. Ведь у нас есть контролирующие органы, которые очень ревностно следят за тем, чтобы цены на муку, на хлебобулочные изделия не поднимались, а были как минимум стабильны, а еще лучше, чтобы они снижались. Одновременно у нас есть органы, которые пытаются какими-то своими действиями, ну, скажем так, улучшить

0: никакого значения, приведет к тому, что платить за него будет сам потребитель. И это очень большие деньги. Поэтому мы, мукомолы, обратились в соответствующие органы с тем, чтобы отложить до улучшения финансово-экономической ситуации внедрение вот этой вот системы.
1: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: У классической мягкой пшеницы 5 классов. И в любом справочнике указано, что у первого и второго сорта повышенные хлебопекарные качества, у третьего пониженные, у четвертого низкие. А пятый класс и вовсе предназначен только на корм скоту или для производства целлюлозы. Но вот что рассказала мне директор Института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.
3: Наш институт проводит ежегодный мониторинг качества муки, которую перерабатывают хлебопекарные предприятия. Они нам присылают на анализ. И мы определяем в этой муке не только стандартные показатели качества, но и дополнительные хлебопекарные свойства. Изучаем реологические характеристики теста, которое получается из этой муки. Проводим пробные лабораторные выпечки. И вот результаты нашего мониторинга показывают, что значительная часть муки, которая перерабатывается сегодня предприятиями, она с пониженными хлебопекарными свойствами. И основные показатели занижены: содержание клейковины, число падения, то есть те показатели, которые напрямую влияют на качество хлеба и в том числе и на процессы черствения, да, вот в частности содержание клейковины. Даже они не соответствуют, что недопустимо вообще, что это нарушение закона о стандартизации. И зерна хорошего качества, несмотря на большие урожаи, зерна хорошего качества, пригодного для хлебопечения, его недостаточно. Первого-второго класса пшеницы, которая была всегда пшеницей улучшителей, его практически нет. Небольшие количества собираются. В основном муку хлебопекарную производят из зерна третьего и четвертого класса. Но если мы вспомним свою историю, четвертый класс зерна раньше нельзя было использовать для получения хлебопекарной муки.
2: Эта порочная формула складывается из очевидных и неочевидных компонентов. Очевидные. Выращивание пшеницы высоких сортов экономически более затратно, а внутренняя цена на зерно, как мы помним, предельно низкие. Неочевидные. Современная логистика и темпы доставки позволяют перевозить в магазины мягкий свежий хлеб, спасибо хитрым и умелым пекарям, правда очень скоро, но уже после покупки. Такой хлеб черствеет. Зато цены на него не растут.
3: Способы увеличения сроков сохранения свежести, замедления черствения, они связаны именно с внесением сухой клейковины дополнительно, либо каких-то белковых концентратов, изолятов, либо молочных продуктов, молочная сыворотка. Вот все эти компоненты белковые, они замедляют черствение. Но если говорить о зерне, то зерно с высоким содержанием белка, с высоким содержанием клейковины, оно дает муку хорошего качества, и, соответственно, хлеб из такого зерна, он дольше будет сохранять свою свежесть и дольше не будет черстветь.
2: Да нужен ли нам вообще этот хлеб? Воскликнет представитель молодого поколения, воспитанный на порочных ростках пшеницы, протеине или на средиземноморской диете. Диетологи убеждены, что нужен. Хотя бы из-за своих пищевых волокон. Они выводят из нашего организма холестерин, стимулируют работу кишечника и, между прочим, стабилизируют количество сахара в крови. И все это чудо не в БАДах, а в обычном нарезном батоне.
3: Вот в батоне нарезном, например, пищевых волокон больше, чем в капусте, моркови и яблоке. То есть, несмотря на то, что считается, что мука высшего сорта, она самая бедная, тем не менее, все равно хлеб из муки высшего сорта, он несет свою пользу. Это и источник белка, и источник витаминов, и минеральных веществ, и, как я сказала, пищевых волокон даже больше, чем в овощах и фруктах.
1: У нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. А каков спрос сейчас на ржаную муку и что вообще с рожью в стране?
0: Ситуация с рожью вызвала у Союза озабоченность около 10 лет назад. Уже года 2-3 мы эту тему стараемся не обострять. Просто потому, что вот та тревога, которую мы высказывали 10 лет назад и, может быть, 5 лет назад, она не нашла отражения в обществе. Дело в том, что потребитель не очень беспокоится о снижении доли ржаного хлеба в магазинах. Если есть желание сохранить ржаное хлебопечение, потребление ржаного

0: муки, потому что мы все-таки находимся в так называемом ржаном поясе, нам нужно идти по примеру Финляндии, которые отказались от, скажем так, пищевого направления развития ржаного хлеба. Они стали заниматься культурологическими вопросами, они стали это проводить как национальные традиции, это фестивали, это конкурсы. Вот этим путем можно увеличить потребление ржаных продуктов. Другим я сомневаюсь.
1: Ну, это не только Финляндия, это и Венгрия, и Германия занимаются продвижением ржаных сортов хлеба.
0: Венгры вообще ввели даже такой термин «хунгарики». Они ряд своих национальных и продуктов питания, и каких-то традиций, типа танца чардаш, да, они объявили национальным достоянием и всячески это берегут и лелеют.
2: Вести с полей.
3: Вернуться к посевам ржи решили некоторые фермеры на юге России, в Волгоградской области. Но не из-за любви к национальным традициям, а из-за сохраняющейся заградительной пошлины на пшеницу. Вот какой разговор состоялся у меня с одним из самых успешных фермеров Ставропольского края Волгоградской области Александром Зиньковым.
4: В 2004 году у нас пошлина на зерно была в районе 6 тысяч рублей на тонну, да? А у меня получилось так, вот, значит, я на одном поле получил, ну, как бы прибыль, скажем, с тонны где-то в районе 200 рублей, на другом поле я получил минус 200, а на третьем, ну, я не был здесь агроном, прозевал, там урожайность упала, там получил минус 500. То есть, грубо говоря, то есть я вот выращивал хлеб, я в итоге получил минус, да, там, ну, минус там 300-200 рублей. А государство, ничего не делая, получило прибыль в 6 тысяч. Как бы вот такая картина, да, то есть это ну, работа пошлин. И вот здесь вот я вот смотрю просто по структуре вот площадей, которые я у себя тоже стал гораздо, ну, уменьшил, допустим, климат пшеницы. Мы больше стороны сейчас ржи выращиваем, тем более, что культура становится нишевой, и на нее цена вот сейчас выше, чем на пшеницу, получается. Вот. Ну, и урожайность выше. То есть пшеницу вот уже в нашем регионе выращивать стало невыгодно.
3: То есть вы как бы переформатируете сейчас, да? Вот получается, что уменьшаются объемы пшеницы, увеличиваются посевы ржи.
4: Ну, естественно, да. То есть сейчас вот в основном вот, ну, вот рожь, достаточно большой клин, и эти масличные культуры. Мы стали больше горчицы сеять, хотя это такая, ну, рентабельная культура, но, скажем так, высокотехнологичная. То есть там вот так вот с кондачка там не пойдешь ее выращивать, потому что нужны хорошие средства для химообработки на горчице. Если то, что она сладкая, ее все любят покушать. Ну и там с сорняками надо, чтобы не было ничего, потому что ее трудно чистить. Горчицы стали больше сеять, подсолнечника. Ну, народ у нас тут еще вот софлор. Потому что софлор простая культура в плане технологий.
3: Но вот если торговать за рубежом сейчас невыгодно из-за заградительных пошлин, то нет ли возможности переформатироваться на внутренний рынок с пшеницей? Или он уже забит, и туда войти тоже невозможно сейчас?
4: Да нет, у нас же перепроизводство пшеницы. То есть ее так много здесь не надо, сколько ее выращивают. Я вот говорю, вот раньше, когда внешние рынки были открыты, у нас очень хорошо получалось, ну, по нормальной рентабельности выращивать твердую пшеницу, потому что у нас вот, ну, такие условия для ее выращивания. То есть влаги мало, солнца много, да. То есть хорошая стекловидность, хороший протеин был. Вот, и мы тут ее выращивали, причем мы начинали убирать ее гораздо раньше, чем вот основные регионы убирают ее, да, то есть там Казахстан, Оренбург и так далее. Мы прям там, чуть ли на полтора месяца ее раньше убирали. И всегда без проблем там отгружали, и в Латвию отгружали, и в Италию отгружали. Вот, но сейчас эти все каналы перекрыты, а со сбытом стало плохо, и вот уже вот второй год не планируем ее выращивать.
1: Я напоминаю, у нас в гостях глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Скажите, а правду ли говорят, что Турция вышла на первое место в мире по экспорту муки из российского зерна?
0: Ну, я вас могу удивить. Турция давно находится на первом месте по экспорту, и она является одним из крупнейших покупателей российского зерна. При этом Турция производит весьма большое количество зерна самостоятельно, но учитывая ее большие объемы внутреннего потребления, объем турецкого зерна идет на удовлетворение внутренних нужд, а то, что она покупает в России, она экспортирует. Ну, не напрямую, да, что только турецкое зерно на турецкий рынок, туда может и российское попадать, я говорю в сравнимых объемах.
1: А почему мы в основном торгуем зерном, а не мукой?
0: Ну, во-первых, рынок муки приблизительно в 10 раз меньше по объему, чем рынок зерна. Естественно, что мы реализуем ту продукцию, которая наиболее востребована в мире. Мы можем говорить о том, что в отдельные годы экспорт российского зерна вкупе, я имею в виду все зерно, доходил до 40 миллионов тонн. А муки в самый лучший год мы экспортировали 1 миллион 200 тысяч тонн. То есть, ну, приблизительно в 30-35 раз меньше. Поэтому, конечно, зерновой рынок является для нас превалирующим.
1: Сколько людей работает в мукомольной отрасли?
0: Мы оцениваем порядка 30 тысяч. Дело в том, что есть же большое количество смежников. Как оценивать, на каком этапе человек имеет отношение к мукомолью, а на каком этапе не имеет отношения. Скажем, управление делами нашего союза не производит ни одного килограмма муки. Тем не менее, мы себя тоже считаем членами этой отрасли.
1: Ну, я тоже, когда пеку блины, я тоже немножечко отношусь.
2: Свое дело.
3: Какие виды муки вы знаете? Пшеничная, ржаная, гречневая. Знатоки мукомола добавят рисовая, полбиная, соевая. А вот о черемуховой муке, уверен, знают совсем немногие. Тем более в далеком Красноярском крае. Мы связались по телефону с главой крестьянско-фермерского хозяйства, индивидуальным предпринимателем Михаилом Влеско.
5: Михаил, давайте два слова про черемуху, да, вот я услышал, что вы собираетесь ее культивировать, ну, совсем экзотический сельскохозяйственный продукт, да, многие слушатели понимают, черемуха, он растет у меня во дворе, там, белой каждой весной, кажется, что ее сажать, когда вон она как крапива растет, да, давайте два слова о том, что такое сельскохозяйственный вариант выращивания черемухи.
6: Ну, это окультуренные привитые сорта, которые дают больше урожайность, чем дикая черемуха. Ну и также, так как она в культуре, органолептические качества у нее улучшены. Это более крупная ягода, более сладкая, с косточкой, с миндальным привкусом, то есть, ну, для кондитерских изделий. Определенные сорта есть, которые выдерживают низкие температуры, потому что, допустим, у нас вот здесь в хозяйстве, ну, до минус 48-50 опускается температура. Временно, конечно, но неделю стоит. Эти сорта выдерживают. Высокоурожайные, ну и по качеству из 5-5.
5: А вы раньше когда-то сеяли ее, или это пока только в планах у вас? Или уже первые какие-то посадки существуют?
6: В этом году будет пробная партия высажена. То есть я этот долгий вопрос изучал, смотрел. Ну, пришел к тому, что это очень рентабельная будет продукция. Она, конечно, нишевая, но рынок занят мало. Я думаю, что это будет прям хорошая замена.
5: Вы сказали слово «замена». То есть, значит, на ваших полях у вас сейчас тоже, видимо, пшеница, рапс, да, и первичные зерновые. Вы что-то меняете там? Это же не новое поле будет?
6: Нет, я не меняю. На самом деле, если даже я выйду на полную мощность, то есть 20 гектар будет достаточно. Всего 1500, поэтому от других культур я не отказываюсь. Ну, это будет закладываться как сад, как яблоневый сад, как любой другой. То есть на гектаре 600 растений для механической обработки, потому что вручную, ну, будет тяжело большой объем делать. В этом году ручная сборка. Вообще есть специальные машины, так называемые стряхиватели. Жимолость собирают, ну, какие-то вот ягоды, которые не сильно крепятся к плодоножке.
5: Я так понимаю, что, возможно, будет первый черемуховый сад, да, в вашем регионе?
6: Да, черемуховый будет в регионе первый. Хотя у нас есть сортоиспытательные станции рядом, где производят, но они производят для дачников. И в таком вот количестве, допустим, мне нужно в этом году 600 растений купить. Питомники мне не могут предоставить такое количество.
5: Если вы собираетесь перерабатывать у себя черемуху, да, никуда-то в сыром виде отправлять?
6: Да, я буду перерабатывать, то есть я буду поставлять, кстати, на Москву поставлять, в таком виде уже в готовом, то есть мука, черемуховая мука.
1: Я напоминаю, у нас в гостях главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Ограничение цен на хлеб сдерживает развитие и мукомолья, и производство зерна, и само хлебопечение. Как вообще живут хлебопеки? На что, если у них постоянные ограничения?
0: Я приведу такой пример. У нас до сих пор в стране не достигнут пик цен на пшеничную муку, который был в период пандемии. По сравнению с 25-м годом в целом по стране не произошло увеличение цен на пшеничную муку. Более того, в январе 26-го года цены были ниже, чем в январе 25-го года. И это при том, что идет постоянный рост цен на все ресурсы, на электроэнергию, идет рост заработных плат, логистических, транспортных издержек и так далее, и так далее, и так далее. Мукомолы снижают свою долю рентабельности. Во многих случаях она близка к нулю. Предприятия выживают за счет других видов деятельности. Это неправильно. Мы полагаем, что это недопустимо, потому что в конечном итоге на каком-то этапе произойдет схлопывание отдельных предприятий отрасли, и это приведет к уже неконтролируемому процессу.
1: А скажите, а какова средняя зарплата по отрасли?
0: Ну, вы знаете, это средняя температура по больнице. У нас есть совершенно разные направления деятельности, у нас есть совершенно разные зарплаты. Я вам могу безотносительно, да, к цифрам сказать, что, например, водитель муковоза где-нибудь в средней части России, в ЦФУ, он получает денег гораздо больше, чем сидящий перед вами руководитель Союза мукомолов.
1: Угу. Ответ уклончивый, но понятно. Ну что же, как мы убедились, Россия первая в мире по экспорту зерна, но далеко не первая на рынке муки. И причины в основном лежат скорее в сфере психологии и закоулках исторической памяти, чем экономики. У нас в гостях был главный мельник страны, глава Союза мукомолов России Игорь Николаевич Свириденко. Беседу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
2: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
7: Говорят, что его предки родом из Минска. Его называли латинским любовником, а он считал себя негодяем. Марчелло Мастрояни, сеньор Чинема. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Мало кто знает, что корни самого итальянского актера находятся в Белоруссии. Именно оттуда его мама Ида Идельсон. Когда ей было 8, родители эмигрировали в Германию, оттуда в Италию. Именно там, в городке Фрозиноне, она познакомилась с молодым человеком по имени Аттоне Мастрояни, плотником по профессии. Они поженились, и в сентябре 1923 года у них родился сын, которого нарекли итальянским именем Марчелло. Впоследствии знаменитый актер признавался, что унаследовал от матери еврейское трудолюбие, а от отца – итальянский нрав и оптимизм.
8: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Отец работал в гараже, и от него всегда пахло потом. А мать по утрам заводила один и тот же разговор. На что я буду покупать продукты? Долгое время я спал на одной кровати с матерью, потому что в комнате не было места. Мои братья пристраивались рядом с кроватью на полу. Отец в коридоре. Но я не видел в этом ничего ужасного, ведь мои товарищи жили точно так же.
7: Отец, стремясь найти более высокооплачиваемую работу, увез семью сначала в Турин, потом в Рим, где Марчелло впервые попал в кино. Было это в середине 30-х годов.
8: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Мы, мальчишки, ходили в кино почти каждый день, прихватив с собой булочку или бутерброд. В те времена сеанс состоял из двух фильмов, плюс киножурнал. Мы уходили в 3, а возвращались к ужину. Гарри Купер, Эрл Флинн, Кларк Гейбл, Тайрон Пауэр. Сколько любимчиков. Мы обожали их. И, выйдя из кинотеатра, подражали их жестам. А актриса? Попробуй отыщи сегодня Грету Гарбо или Марлен Дитрих. Но должен признаться, что они-то мне не очень нравились. Да, я, конечно, ценил их мастерство. Но в таком возрасте, а мне было 15-16 лет, парень предпочитает девушку из соседнего дома. Вот уж и впрямь недоступная королева.
7: Кстати, в юности Марчелло мечтал стать архитектором. В планы вмешалась Вторая мировая война. 18-летнего юношу забрали в трудовой немецкий лагерь копать окопы, однако он сбежал, купив фальшивый аусвайс. Несколько лет бродяжничал, прятался. К счастью, война к тому времени закончилась. Марчелло учился в промышленно-техническом институте имени Галилео Галилея, а еще играл в студенческом театре, где его заметил сам Лукино Висконти, у которого он сыграл первую большую роль в фильме «Белые ночи» по Достоевскому. Впрочем, в то время Мастрояни, как правило, появлялся в небольших ролях простых работяг. А еще женился на театральной актрисе Флоре Карабелли, дочери известного композитора, от которой в середине 50-х годов ушел, но так никогда и не развелся. Почему, навсегда останется тайной. В студенческом театре он познакомился с молодой актрисой по имени Джульетта Мазина, а она, в свою очередь, порекомендовала его своему мужу Федерико Феллини, искавшему актера для своего нового фильма.
8: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. «В сладкой жизни я впервые получил роль, где был самим собой». Феллини сказал, что не знает, как объяснить идею этого фильма. У него не было сценария. Он показал мне не текст, а рисунок, изображающий его героя. Человека, одиноко сидящего в лодке посреди моря в окружении сирен. «Мне понравилась роль. Я согласен», — сказал я.
7: Кстати, с тех пор он больше никогда не просил Феллини показать ему сценарий.
9: Everything. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra. Sì. Lo capisci? Che faccio adesso?
8: Ты богиня, ты свет, ты все на свете. Ты первая женщина первого дня жизни на земле. Ты мать, подруга, любовница, сестра, ангел, дьявол. «Неужели ты не понимаешь, что сводишь меня с ума?»
7: Эти слова герой «Сладкой жизни» журналист Марчелло адресует прибывшей в Рим голливудской кинозвезде Сильвии в облике Аниты Экберг. Так началась грандиозная карьера самого популярного актера в истории итальянского кино. «Восемь с половиной» и «Город женщин» Федерико Феллини, «Ночь» Микеланджело Антониони, «Развод по-итальянски» Пьетро Джерми. Он держал в своих объятиях Клаудио Кардинале и Анук Эме, Монику Витти и Брижит Бардо, Катрин Денёв и Аниту Экберг, Жанну Моро, Марину Влади, Анну Маньяни, Джину Лабриджиду, Настасью Кински, Жаклин Биссе, Арнеллу Мутти, наконец, Софи Лорен, с которой они женились, разводились, соблазняли, изменяли, сохли и скучали друг по другу в 12 совместных фильмах. Недаром его называли «итальянский жених» и «латинский любовник». Впрочем, сам актер был невысокого мнения о своей внешности.
8: Из интервью Марчелло Мастрояни журналу «Оджи». «У меня худые ноги, совсем невластное и нерешительное выражение лица. Возьмите Кларка Гейбла, Гэри Купера, Хэмфри Богарта или Пола Ньюмана». Они знали, что делают, или, по крайней мере, мы полагали, что знают. Я же понятия об этом не имею. Если они герои, то я типичный антигерой. Я никогда не считал женщин, я их только любил. В этой жизни они дали мне любовь. Может быть, я дал им меньше.
10: Ma sviluppa, secondo me, anche un eventuale talento di romanziere. Le mie, per esempio, erano dei veri romanzi a puntate. Sempre nuovi personaggi che a loro volta me ne presentavano altri. Permette mia sorella, le mie cugine. Oh, piacere che favoriscano.
7: Я постоянно кручу романы с продолжением. Каждый раз новые красавицы. И они сами представляют мне следующую. Знакомьтесь, моя кузина. Я заметил, что нравлюсь женщинам, когда заметил, что женщины нравятся мне самому. Признался Марчелло Мастрояни в фильме Федерико Феллини «Интервью», где сыграл самого себя. Романы актера стали притчей во языцах и прочно стали частью истории 20 века. Например, отношения с Катрин Денёв, с которой Марчелло познакомился на съемках фильма «Это случается только с другими». Ему было 47, ей 27, и она была чудо как хороша. Говорят, что она была единственной женщиной, ради которой он был готов на невозможное – развестись с женой. Впрочем, французская актриса, родившая Марчелло дочь Кьяру, это отрицает.
11: Из воспоминаний Катрин Денёв. «Мы были очень разные, но разделяли глубочайшую жажду свободы и огромную любовь к жизни. Он был женат и часто называл себя негодяем из-за того, что не мог уйти от жены. Однажды признался, что хочет лишь одного – всех сделать счастливыми. Он был самой большой любовью моей жизни».
7: В Впрочем, сам актер однажды сказал, что никого не любил так сильно, как американскую актрису Фэй Данауэй. Они познакомились на съемках фильма «Влюбленные» в 1968-м. Тем не менее, ради нее он с женой разводиться отказался. А еще неизменно отрицал свою репутацию сердцееда как в жизни, так и на экране.
8: Из воспоминаний Марчелло Мастрояни. Я никогда не играл соблазнителей. Меня так называли, скорее всего, потому что меня всегда окружали красивые девушки и великолепные актрисы. Судя по письмам, которые приходят ко мне со всех концов света, можно считать, что я выгляжу Дон Жуаном. Ведь я обнимал Брижит Бардо, носил на руках Софи Лорен, ездил в автомобиле Сану Кэме. Но это не так. На самом деле, я простой парень. Для счастья мне нужна тарелка спагетти, бутылка кьянти и верные друзья рядом.
7: Марчелло Мастрояни снялся почти в 180 фильмах и работал до последнего дня. Его уход из жизни, а это произошло 19 декабря 1996-го, оплакивали все итальянцы. От правительственных деятелей до простых официантов в его любимых ресторанах в римском районе Трастевере. В столице Италии в день прощания с актером потушили огни, а еще остановили знаменитый фонтан Треви, где герой Мастрояни в полночь обнимает ослепительную красавицу в фильме «Сладкая жизнь».

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
1: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
6: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
6: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
6: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
6: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
6: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало – пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
6: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало – пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
6: Все это масло таволги.
7: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать «мать природа». Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Напишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Полевая почта радио. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
8: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
9: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
10: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. С Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
11: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
12: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные поразили объекты ВСУ. Почти тонну камчатского краба изъяли из незаконного оборота в московском регионе. И аномальная жара или снегопады в России будут происходить все чаще из-за глобальных изменений климата. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области. А группировка «Центр» овладела поселком Светлое в Донецкой Народной Республике, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Штурмовые подразделения южной группировки успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены склады вооружений, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также поражены пункты временной дислокации противника в 137 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Владимир Путин пожелал советнику главы Минсельхоза Ольге Абрамовой, который предложил возглавить Удмуртию, успехов на новой работе в регионе. Президент в среду назначил Абрамову в Рио главой Удмуртии. Руководивший регионом Александр Бричалов ушел в отставку по собственному желанию.
14: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
15: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
14: Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
15: Да.
14: Я желаю им успехов.
15: Спасибо большое.
13: Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года, а до этого занимала пост исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что считает доверием попадание во второй раз в предвыборную федеральную пятерку «Единой России». Об этом он сказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
16: Ну, доверие – это точно, это, наверное, даже не нужно здесь рассуждать долго. Но главное для меня – это решение руководства рекомендовать меня в эту пятерку, которая получила одобрение на съезде «Единой России». У меня хорошие отношения с руководителями всех, без исключения, парламентских партий. Имея отношения со всеми думскими фракциями и партиями, которые представлены в Думе, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они помогли принимать решения, одобрять законы, которые закрепляют наш внешнеполитический курс, с тем, чтобы он максимально был эффективным и опирался на широкую поддержку. Мое присутствие в пятерке по решению руководства, оно еще отражает обстоятельства, которые связаны с очень непростым периодом, который сейчас переживает страна, и периодом, который в решающей степени, конечно, зависит от того, как мы ведем специальную военную операцию против тех, кто развязал войну против России.
13: Напомню, Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Глава государства назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Опасности возникновения эпидемии ВИЧ в России нет. Средства на лечение инфицированных предусмотрены в бюджете. Производство препаратов налажено. Об этом заявил ТАСС эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко. При этом он назвал небезосновательным прогноз ООН о новой эпидемии этого заболевания. По мнению академика, важно, чтобы более богатые страны выделяли деньги на лечение инфекции в странах третьего мира, где нет недостаточного бюджета, ни медицины достойного уровня. Напомню, ранее в ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ. Как отмечается в докладе организации, она может возникнуть из-за сокращения финансирования программ по борьбе с вирусом. Эксперты указали, что число новых случаев продолжает расти в 21 стране. Россиянам придется привыкнуть к нетипичной для сезона погоде. Аномальная жара или снегопады будут происходить все чаще из-за глобальных изменений климата. Об этом ТАСС рассказал доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. Он добавил, что погодные экстремумы, которые фиксируются на территории России, вполне вписываются в долгосрочный тренд. В ближайшие годы жителей страны ждет дальнейший рост частоты и разнообразия таких явлений, подчеркнул Пинаев. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе, которая ожидается в Москве с вечера среды и до утра четверга. По прогнозу синоптиков, с 18 часов 29 июля и до 9 утра 30 июля в отдельных районах столицы ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе с порывами до 15 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса. Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
17: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Стали известны судейские назначения на матче второго тура чемпионата России по футболу. Матч между «Балтикой» и московским «Динамо» рассудит Инал Танашев. Евгению Буланову доверили работать на встрече ЦСКА и «Крыльев Советов». Сергей Карасев отправится в Махачкалу судить игру местного «Динамо» и «Локомотива». А в соседнем Грозном Ахмат и «Спартак» на поле выведет Антон Фролов. Хоккеист Магомед Шараканов продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Новое соглашение с 21-летним защитником носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов провел 64 официальных матча за «Динамо» и набрал 9 очков. Уже почти 10 лет он находится в системе клуба. Баскетбольный «Енисей» объявил об уходе капитана команды Дмитрия Санько. В клубе отметили, что 25-летний легкий форвард принял решение перейти в другую команду. Воспитанник красноярского баскетбола выступал за основу «Енисея» с 2020-го. Ранее «Спортэкспресс» сообщал, что в подписании россиянина заинтересован московский МБА. Шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду. Турнир проходит в Гонконге. По итогам 11 туров гроссмейстер набрал 8,5 очков и по дополнительным показателям опередил индейца Кришну Гаутаму, а также еще одного представителя России Илью Ильюшенко. У женщин серебро завоевала Анна Шухман. Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России. Решение было принято на заседании исполкома ФКБ. На этом посту он сменил Владимира Филатова. Минеев – чемпион страны, Европы и мира по кикбоксингу. В ММА он выступает с 2014 года. На его счету 16 побед, одно поражение и одна ничья. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
13: В Пскове завтра ясно, плюс 25, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 26, в Челябинске небольшой дождь, плюс 33, в Рязани дождь, плюс 20, в Краснодаре ясно, плюс 28, в Майкопе ясно, плюс 26, в Ставрополе ясно, плюс 24, в Донецке переменная облачность и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурно. пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
3: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров отдадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: Из литературной столицы нашей Родины, города Орла.
7: С северо-западного форпоста России, из Пскова.
8: Оттуда, где шумит сурово брянский лес, из Брянска.
0: Большая страна. Разное время.
9: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
10: Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В течение ближайших 2 часов на Радио России программа «Разное время». Вы можете стать участником нашей программы, если по телефону 8-925-222-99-92 с любого мессенджера отправите сообщение текстовое на тему, которую мы обсуждаем, предложить свои темы, а также задать какие-то вопросы. И не забывайте, что нас можно не только слушать, но и видеть. Это телеграм-канал Радио России, это Макс, конечно же, это ВКонтакте. И не забывайте заглядывать на сайты платформы «Смотрим» и Вести.ру, где огромное количество информации можно найти, я думаю, по душе.
9: Да, пожалуйста, выбирайте ту платформу, которая вам удобна, и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, для вас подготовили массу резонансных новостей. Начинаем мы, конечно же, с Ростовской области. В ночь на 29 июля Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Всего над регионом было уничтожено около 60 беспилотников и ракеты. Об оперативной обстановке и новостях региона нам расскажет Наталья Губская, Ростов-на-Дону, она уже у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Наталья.
11: Да, коллеги, здравствуйте. Ну вот, массированная атака беспилотников, но у нас в эти дни в регионе двойная беда, двойная сложность, и вот двойные усилия предпринимаются по ликвидации последствий и шторма, и воздушных атак. И я, коллеги, хочу сказать, что сегодня в Центральном Ростовском православном храме Рождества Пресвятой Богородицы прошла панихида по жертвам и атак беспилотников, и урагана в Донской столице, потому что и там жертвы. Митрополит Ростовский, Новочеркасский, Меркурий. Ее провел. Самой маленькой погибшей девочке Алисе было 3 года. Я напомню, что штормовая погода 25 июля унесла жизнь 3 человек. Изначально было сообщение об одном погибшем. Это мужчина, которого придавило вагончиком. А потом выяснилось, что еще 2 человека выполняли работы с электрооборудованием, работы, которые не должны были проводить самостоятельно, и в итоге получили травмы, несовместимые с жизнью. Это шторм. Воздушная атака в ночь ночь на понедельник, на 27 июля, лишила жизни 5 человек в Ростове, вот в том числе та самая 3-летняя малышка. И если учесть, что 27 июля – это день памяти детей жертв войны на Донбассе, да, то вот и весь мир вспоминает горловскую Мадонну, погибшую маму с погибшей 10-месячной девочкой. А вот в донском контексте, ну вот так получается, что акцент на том, что творит, до сих пор творит сторона противника. И сегодня ночью в Таганроге от воздушного налета тоже погиб человек, женщина погибла, двое еще травмированы. Что предпринимается после двух последних крупных атак беспилотников и ракеты? Крупных и по последствиям, и по количеству атакующих устройств. Вы уже сказали, что в ночь на сегодня около 60 БПЛА ракета, в ночь на понедельник около полусотни дронов были. К этому часу основные данные, вот сегодня состоялось заседание оперштаба, что там прозвучало по результатам обследования экспертами пострадавшего многоквартирного дома в ЖК «Красный Оксай» в Ростове, разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12. Был вопрос, можно или нельзя, эксперты сказали, можно. Ограничено использование лифтов в подъезде. Жильцы пострадавших квартир вместе со специалистами МЧС смогут вещи, мебель забрать, и в ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома. А накануне, когда еще была неизвестна стратегическая судьба этой многоэтажки, всем людям дали возможность зайти в жилье, взять вещи первой необходимости, а у некоторых там оставались домашние питомцы, да, ну кошки, как известно, прячутся в случае опасности, не всех смогли вынести, поэтому была возможность и с ними разобраться. В Таганроге сегодня дважды была объявлена эвакуация в результате атаки повреждений. Получил один многоквартирный дом, и люди из него были, естественно, оперативно выведены. Повреждены несколько частных домов, правда, без возгораний, без пожаров, нет пострадавших. Обломки беспилотника также были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта, но также без огня, без пострадавших. Слава Богу. Это утренняя информация. А чуть позже стало известно об эвакуации людей, живущих в зоне, куда пришлись удары. Это территория от площади Авиаторов до улицы Спортивной. И на место прибыли оперативные службы, саперы, чтобы вовремя реагировать, если еще взрывоопасные предметы остались. Это вот вторая была эвакуация. В ПВР находятся 52 человека, и так же, как и в Ростове, предстоит обследовать пострадавшую многоэтажку в Таганроге, дать оценку, можно ли в ней жить после повреждений. Власти и Ростова, и Таганрога, и региона повторяют, и пусть это будет в десятый, в сотый раз, но это очень важно, что каждому пострадавшему будет оказана помощь. Никто не останется один на один со своей бедой. Двусторонняя связь людей и власти тут очень важна. Вот, например, для жителей ростовской многоэтажки в ЖК «Красный Оксай» был создан специальный чат, чтобы люди могли оперативно видеть новости по...

0: регионов даже на помощь к нам пришли. Это и Астрахань, и Сочи, и Волгоград с нами. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. А в Ростове также круглосуточно ликвидируют древесные завалы, местами деревья,
1: Да,
0: упавшие, перекрыли дороги.
1: много деревьев было
0: Есть,
1: повалено, да, и тем более.
0: да, есть место, где газопровод поврежден, это пересечение 14-й линии 1-й конной армии. Там убирали вчера вечером. В нескольких точках упавшие деревья трамвайные линии перегородили. Больше 30 бригад районных управлений ЖКХ задействованы. И что еще интересно, помогают сами люди. Вот выходят на
1: Конечно,
0: дворах, если
1: конечно,
0: видят,
1: да.
0: что приехали. И волонтеры включились, им тоже большое спасибо. Это и мы вместе, и волонтеры Победы.
1: Наталья, вам тоже спасибо большое за столь подробный рассказ. Наталья Губская была у нас на связи, а мы идем дальше в Тюмень.
2: Большая страна, разное время.
3: В Тюмени на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Что это означает и как регион справляется с этой напастью, узнаем у нашего корреспондента Валерия Руднева, уже на связи из Тюмени. Валерия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Валерия.
4: Да, здравствуйте.
1: Да, поднимается вода по-прежнему?
4: Поднимается, да, но уже, к счастью, не такими колоссальными темпами, как до этого. Вот вчера на 5 сантиметров, вчера на 9 сантиметров, сегодня на 5. И есть вероятность того, что в ближайшее время это стабилизируется ситуация, и вода пойдет на убыль. Но она поднимается в реке Тавде, это Нижний Тавдинский округ, поэтому никто не расслабляется, никто никуда не расходится, все заняты делом. Режим чрезвычайной ситуации введен по конкретным совершенно адресам, которые подвержены подтоплениям, которые уже сейчас либо вода на пороге, либо уже вода пришла, для того, чтобы можно было оказывать материальную поддержку людям, которые уже пострадали от паводка, и для того, чтобы можно было использовать ресурсы для борьбы с паводком. То есть сейчас уже в полной мере развернулись работы по этим направлениям. То есть свозится большое количество песка, наполняются мешки, создаются дамбы. В каких-то местах эти дамбы поднимаются. Используется опыт успешной борьбы с паводком сравнительно недавний, когда Ишим в 2024 году топила, и тогда были применены новые, так сказать, технологии превентивные. Даже вот чтобы мешки с песком уложить, тоже нужно сделать это умеючи, чтобы вода их
1: совершенно
4: не прошла, чтобы через
1: да.
4: них не просочилась. Да. Вот, поэтому сейчас тот опыт применяют в Тюмени, и, возможно, ну, будем надеяться, что обойдется, но если что, его будут применять и в Нижнетавдинском округе. Уже есть люди, которые, дома которых, ну, жить там не представляется возможно. Да, они небезопасны, они эвакуированы в гостинице, живут там на безвозмездной основе, ожидают, когда вода уйдет, дальше будет решаться вопрос с их жилищем, что с ним сделать. В двух случаях речь уже идет о выкупе их домов, потому что дома, во-первых, затоплены, во-вторых, в скором времени эта территория будет использована под КРТ, соответственно, чтобы два раза не вставать, эти дома
1: понятно,
4: уже как
1: конечно,
4: решение
1: конечно.
4: Об их выкупе.
3: Валерия, скажите, вот. Пожалуйста, есть ли проблемы с качеством воды и в целом с бутилированной водой?
4: Проблемы с качеством воды есть, но эта проблема, скажем так, есть места, где с качеством воды дела обстоят похуже. У нас ситуация следующая. Вода действительно очень так себе качество. Она в результате обработок очень серьезных. Проводится гиперхлорирование этой воды плюс обработка углем. Для понимания, раньше той дозы угля, которую сейчас расходуют на водоканале за сутки, ее хватало на 2,5 недели. То есть сейчас для того, чтобы воду привести в безопасное состояние, не в нормативное, а в безопасное, уходит огромное количество реагентов. То есть вода на выходе безопасна для здоровья по замерам Роспотребнадзора, который он проводит в ежедневном режиме. Но и Роспотребнадзор, и водоканал говорят о том, что вода, к сожалению, мутна, и имеет, прямо скажем так, себе запах, от которого, ну, сложно избавиться.
1: Да, да, мы это обсуждали, да, и люди многие, да, как бы, ну, как мы тоже говорили, что не хотят потерпеть немножко, да, и создают немножко разгоняют.

0: разгоняет эту историю, да.
1: Понять можно, вода действительно, ну вот от района к району пахнет по-разному, где-то сильнее, где-то меньше, плюс чувствительность у людей к таким делам тоже разнится довольно сильно. То есть понять нетерпение людей, конечно, можно. В том смысле, что это очень неприятно, тем более, что у нас экстремальная жара уже 2 недели, пока нам
0: вот
1: только
0: какая.
1: Обещают похолодание. Ага. Ну, чтобы вы понимали, сейчас +34, а похолодание нам обещают до +28.
0: Ух ты, вот. Понятно.
1: Это, конечно,
0: Валерия,
1: очень неприятно.
0: Спасибо, держитесь там, да. Валерия Руднева была у нас на связи из Тюмени, где ввели режим ЧС регионального характера.
2: Большая страна, разное время.
0: Ну, немножко поговорим о хорошем. Иркутская Конечно. Область, ветеран СВО Роман Карпович с помощью соцконтракта развивает свое дело. Дело очень интересное. Открыл прокат внедорожного картинга в таежном селе Хортанга. Все подробности у Ольги Табарковой из Иркутска. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Приветствую всех радиослушателей. Действительно, Роман воспользовался возможностью, которая предоставляет областной бюджет. Он заключил социальный контракт. И надо сказать, что вот на данный момент в Иркутской области это одна из самых востребованных мер поддержки участников и ветеранов СВО. Только в этом году 78 ветеранов спецоперации заключили социальные контракты на открытие своего дела. Такой же мерой поддержки могут воспользоваться и члены семьи участников СВО. И таких 34 человека вот на данный момент в нашем регионе. Схема очень понятная и простая. Нужно обратиться в Фонд защитников Отечества, кадровый центр, либо в соцзащиту по месту жительства. Там тебе помогут оформить документы, составить бизнес-план и выделят до 350 тысяч рублей для развития собственного дела. Вот Роман как раз получил такую сумму и открыл свой бизнес-проект в сфере туризма. Вот в небольшом таежном селе Хортагна, которое находится на слиянии двух рек.
0: Одно из самых красивых сел страны написано у нас.
4: Более того, скажу, что это единственное село в Иркутской области, которое имеет такой статус. И вот он там открыл прокат внедорожного картинга. Дело в том, что Роман всю жизнь занимался внедорожной техникой. Он прекрасно знает эту сферу. И вот как-то он решил таким образом развивать туризм в своем родном селе Хортагна. Сейчас говорит, что к нему едут туристы пока только из Иркутской области,
0: ну,
4: из ближайших сел.
0: Реклама не достает. Вот сейчас мы этим как раз и займемся. Мы расскажем, что можно получить. Во-первых, фантастическое впечатление от этих поездок, потому что действительно в такие уголки можно добраться только на квадроциклах и на специальной технике, но получить удовольствие можно фантастическое.
4: Да, и сегодня вот этот вот эффект новизны, что у нас пока еще не очень развит внедорожный картинг, он, конечно, привлекает внимание туристов тоже. Давайте послушаем Романа,
0: давайте,
4: он
0: конечно.
4: Рассказывает о картинге внедорожном, что это такое.
5: Мы привыкли, что вот картинг – это сразу же какой-то картодром, там гоняют, какие-то там виражи там входят. А внедорожный картинг – это, грубо говоря, лесные прогулки по лесным дорогам. Тем более, что это глубинка, там просто другой запах. Особенно вот весной, когда лес цветет, но вот просто запахами насыщенный лес. Да, там, конечно, не везде разгонишься, и где-то колея какая-то бывает, какие-то ямки, бывают лужи. Кто-то вот прямо погоду выбирает именно после дождя. Они мне сразу по телефону говорят: Роман, мы приехали прямо вот хотим в грязь. Прямо вот они уделываются, тут все довольны. 10 лет, 12 лет дети. И вот у меня группа была, на группу 500 лет. 6 человек, а сам мой младший был 64 года. Там 87 одной вот женщине было. Она каталась.
0: А не мешали ли проблемы с топливом в развитии этого бизнеса?
4: Вы знаете, они находятся в глубинке, и Роман, я так понимаю, очень запасливый человек. Да, поэтому мы с ним как раз разговаривали. Он сказал, пока все спокойно, пока все работает, люди приезжают. Но более того, вот он на средства, полученные из бюджета, смог приобрести специальное оборудование, которое, во-первых, помогает в техническом обслуживании вот тех купленных картов, А во-вторых, он хочет запустить производство. Он говорит, я посмотрел, там ничего сложного. Я увидел все слабые места и понимаю, что я так тоже могу. Я это делал, мне это получится.
0: То есть он может собирать из двух один, да, например, если какие-то...
4: Он вообще думает про то, чтобы создавать свою модификацию. Ага. Сейчас он планирует сделать первые опытные образцы и посмотреть, как это будет. Сначала он хочет расширить свой парк, так скажем. Ну, а потом надеется, ну, он очень оптимистично настроен.
0: Он их даже, да, собирается туризма. Их продавать даже, да? То есть
4: продавать. Есть у него такая идея. Угу. И очень оптимистично настроен, потому что, по крайней мере, сейчас даже те люди, которые вот из нашей области приезжают, но простоя нет. Он очень осторожно, конечно, как многие предприниматели, говорит об успехах, но он настроен очень оптимистично, да.
3: Спасибо. Так или иначе, может быть, это действительно начало большой истории, да? Соцконтракта к большому бизнесу. Кто знает. Будем надеяться и следить за этой историей. Благодарим нашего корреспондента из Иркутска. С нами на связи была Ольга Топоркова. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь, оставайтесь на волнах Радио России.
2: Встречаем утро бодро и легко.
6: А это не вредно?
7: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
8: Это что-то на уровне детского счастья, детского
9: восторга. Да, да, что мы выяснили.
10: Прекрасное сочетание.
2: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
11: Сухни солено на нас, получится.
2: Да. Обсуждаем актуальные и главные позитивные темы и даем полезные советы.
12: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
9: Какая вы хитрая.
2: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Большая страна. Разное время.
0: Мария Тарабаева и Борис Петухов продолжают программу «Разное время». Сейчас мы перенесемся на Урал и вот поговорим о какой проблеме. Наверняка все, каждому известно, что в сентябре у нас единый день голосования. Это действительно массовое мероприятие, в котором будет задействовано большое количество людей. И, естественно, возникают вопросы, связанные с БПЛА, с обстрелами, с разного рода историями. Поэтому губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил сделать избирательные участки максимально защищенными от воздушных угроз. На заседании антитеррористической комиссии 27 июля поставил задачу подготовить участки к возможным нештатным ситуациям. В центре внимания обработка алгоритмов при объявлении сигналов воздушной опасности.
3: Как это будет организовано, как это будет работать, узнаем у нашего корреспондента из Екатеринбурга. У нас на связи Альберт Мусин. Альберт, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Альберт.
13: Мария Борис, здравствуйте.
0: Да. Да, какие мероприятия планируется провести и вообще, насколько область уже готова к этому?
13: Ну, область сейчас к этому готовится, потому что, скажем так, на бумаге и теоретически все протоколы уже прописаны, все протоколы подготовлены. Что конкретно вообще, о чем идет речь? Для каждого из 2233 постоянных участковых комиссий определят резервные помещения и укрытия. Здесь идея вообще в том, чтобы при угрозе БПЛА либо ракетной опасности можно было оперативно переместить людей в безопасное место, но при этом не срывая процесс голосования. И здесь отдельно сделают акцент на обучении. То есть членов избирательных комиссий научат четко действовать перед сигналом, как беспилотная опасность, так и ракетная опасность. Перед каждой кампанией избирком выпускать методичку с порядком действий в ЧС. И вот ее доработают с учетом актуального нового опыта. И здесь, в том числе, возьмут на вооружение наработки коллег из приграничных регионов, где такие, где такие алгоритмы уже отработаны. Чтобы все получилось слаженно и четко, как раз с 15 августа в области перейдут к практической отработке, к тренировкам. С 15 августа по 9 сентября запланированы практические тренировки. В них примут участие как члены комиссии, так и представители местных властей. И там отработают и быструю оценку ситуации, организацию эвакуации либо перемещения в укрытие, при этом с сохранением контроля над голосованием. Угу. И здесь есть одна очень интересная технологическая деталь, которая очень сильно снизит риски. В регионе планируют активнее использовать систему дистанционного электронного голосования. Угу. И вот в избиркоме заявили, что если возникнет угроза, то вот этот ДЭК станет хорошей альтернативой. Часть процесса можно будет перевести в онлайн, что также дополнительно повысит устойчивость всей системы.
0: Вот и для Тверской области... Извините, цитату, да, красивую нашел. Как ранее заявлял председатель облизбиркома Елена Клименко, избирательные участки в дни голосования станут самым безопасным местом на случай угрозы БПЛА или ракетной опасности.
13: Да, с этим можно согласиться, угу. Потому что, как уже я сказал, будут не только помещения выделены безопасные, но и отработаны все протоколы, практически отработаны. То есть едва заключит сирена, прозвучит сирена, все будут сразу с первой секунды знать, что делать, куда идти, по каким маршрутам, какие убежища. А для Свердловской области эта проблема такая актуальна, потому что регулярно здесь у нас объявляют и ракетную опасность, и беспилотную опасность. И, к сожалению, случаются и прилеты. Поэтому, конечно,
0: и не всегда, и не всегда правильно реагируют, да, местные.
13: Но это, да, практически необходимость.
0: Тем не менее, опыт такой уже нарабатывается, и, конечно, нельзя не сказать, что это очень правильная вот заранее работа проводится, потому что, когда это будет, не дай бог, произойдет, это вот действительно должно быть доведено до автоматизма все, чтобы, во-первых, не пострадали люди. Да?
3: Ну, лучше, чтобы все были готовы, но ничего не произошло. Это как история со страховкой или с аптечкой. Ты это все берешь с собой и надеешься, что не пригодится. Вот примерно так.
0: Но, тем не менее, работа идет, и еще есть время, да, дополнительно провести ряд каких-то учений, может быть, еще каких-то мероприятий. Альберт.
13: Ну, да, сейчас как раз вот основная отработка идет именно на этом направлении. Ну, конечно же, есть и опыт предприятий, у которых подобные протоколы уже отработаны, потому что многие промышленные предприятия, заводы Урала, они имеют обновленные, скажем так, помещения, обновленные убежища, укрытия, а также обновленные протоколы безопасности, чтобы при беспилотной либо ракетной опасности сразу же уводить людей из производственных помещений, либо на улицу, либо в подвал. И, конечно же, этот опыт, он сейчас масштабируется, в том числе и для полностью гражданского населения в участках, где будут проходить голосования.
0: Да, будем надеяться, что все обойдется, конечно же, но, тем не менее, предупрежден, значит, что называется, вооружен, и списывать этого нельзя. Мы все надеемся, что и в других областях нашей огромной родины в этот день будут тоже обеспечены все меры безопасности.
3: Ну, да, мы видим, на самом деле, по многим регионам, что регионы готовы и понимают ту ответственность, которая лежит все-таки на всех избиркомах местных и так далее, поэтому мы понимаем, что все подойдут к этому вопросу ответственно. Благодарим нашего корреспондента из Екатеринбурга. К нам выходил Альберт Мусин. Говорили мы о том, что избирательные участки на Урале спрячут, что называется, от беспилотников и ракет. Переходим к следующей теме.
2: Большая страна, разное время.
3: Дорогие радиослушатели, напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где идет видеотрансляция нашего эфира. Также эфир можно посмотреть в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы же движемся дальше.
0: Вот о чем хотелось поговорить.
3: Да.
0: Конечно, на протяжении всего летнего сезона лагерного мы рассказываем и о том, как отдыхают дети из пограничных регионов в наших лагерях, и о проблемах, которые возникают, например, в Крыму. И чаще всего разговоры, несколько раз уже мы поднимали эту тему, состояние здоровья отдыхающих детей. Вот накануне я буквально прочитал, что в Кемерово тоже заболели очень много людей.
3: В лагере,
0: да, детей, и там действительно действительно пришлось, скажем, прекращать даже смену третью. И вот буквально вчера получили мы информацию, что дети массово заболели в новосибирском лагере Чкаловец. В детском лагере Чкаловец досрочно завершили третью смену для старшей дружины после выявления инфекционного заболевания у нескольких детей. Ну, можно сказать, что всего несколько детей, но это же дети прежде всего.
3: И это же детский лагерь, где все-таки должны соблюдаться все меры предосторожности и безопасности. Узнаем все подробности у редактора радио «Комсомольская правда» в Новосибирске Вадима Алексеева. Вадим, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вадим.
6: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
0: Вот насколько подобная ситуация вообще этим летом в Новосибирской области была?
3: И, может быть, есть какие-то подробности этой истории?
6: Вообще ситуация для Новосибирской новости, для Новосибирской области не оригинальная. А вот эта история сейчас с заболеванием в лагере Чкаловец стала достаточно медийной. Угу. Следственный комитет официально свое обращение обнародовал. Но фактически заболевания инфекционные в нашем регионе, они этим летом уже были. Угу. Были летом, были в конце весны. Ну, с разной степенью величины. Но у нас, например, закрывали группы в детских садах. Это не стало слишком медийным, но мне известно, что это было. Я могу предполагать, что, возможно, речь идет о той же инфекции, либо о родственных инфекциях. Ну, давайте конкретно теперь о лагере Чкаловец и о том, что же там случилось.
3: Да.
6: 6 детей пострадало, из них 5 отправились в больницу, 1 пострадал минимально, его не стали госпитализировать. Минздрав говорит, что те ребятишки, которые в больнице, они, скорее всего, будут быстро выписаны, причем часть из них, возможно, уже сегодня-завтра, но остальные ребята через несколько дней. Ну, во всяком случае, таковы прогнозы медиков.
0: Угу.
6: Каковы симптомы? Сыпь, боль в горле, высокая температура.
0: Угу.
6: Что это может быть? Версий несколько, ну, я думаю, там, сегодня-завтра уже медики установят наверняка и точно, конечно, но версий несколько. Можем предположить, ну, например, ветряную оспу, она вполне характерна для ребят. А с большей долей вероятности, и опираясь на те случаи, которые у нас в регионе уже были, можем полагать, что это энтеровирус.
0: Скорее всего, да, такие симптомы как раз подтверждаются, но опасность была в том, что это инфекционные заболевания, которые могли подхватить и дети из других отрядов.
6: Позиция лагеря такова, что конкретно старшая смена и конкретно эти дети не контактировали со сменами другими. Я, честно говоря, затрудняюсь представить, как это изолировать полностью. Ну да. То есть они могли контактировать хотя бы через нескольких посредников, да, грубо говоря,
0: конечно,
6: через два рукопожатия, через вожатых.
0: Потом, ну, вот потом линейки проводятся массовые, вот как бы все равно они пересекаются в рамках, ну, не знаю, там, кино смотреть там или еще что-то. То есть заведомо какая-то ограниченная в своих передвижениях группа, но это вот как-то странно для пионерского лагеря, как мне кажется.
6: Ну, тогда я полагаю, что, вероятно, администрация лагеря, наряду, может быть, с Минздравом, решили, что некие репутационные, имиджевые, политические потери.
0: Есть,
6: но, наверное, они были бы больше, если всех детей распустить. Решили, что риск продолжения заболевания не столь велик, и можно все-таки детей оставить. Ну, потому что репутационные потери для лагеря и для области,
0: несомненно,
6: в принципе, при распуске всех отдыхающих были бы больше.
0: Другое дело, что вот такие репутационные потери на детях, наверное, все-таки не стоит устраивать, потому что именно здоровье детей прежде всего важно.
3: Ну, мне кажется, тут на самом деле и родители должны бы какую-то вот позицию занять более, скажем так, емкую и твердую в этом вопросе, потому что если все-таки для какой-то из смен заканчивается она раньше, чем планировалось из-за инфекционного заболевания, ну, наверное, стоит обратить внимание и, в общем-то, спросить уже с администрации по полной, а не, в общем-то, довольствоваться сообщениями из СМИ, которые овеяны, я бы даже сказала, некой тайной. То есть,
0: местной спецификой.
3: Ну, в общем, это удивительная ситуация, как будто бы должно решаться немного по-другому.
0: Да, и эта ситуация повторяется во многих регионах. регионах.
3: Да, это правда.
0: В том-то и дело, что это становится известно только благодаря либо родителям, либо самим детям, которые обращаются, где-то пишут в каких-то сетях, и после этого происходит какая-то реакция. Вот потому что...
3: Эх, вот нам бы сейчас специалисты, конечно, по детским лагерям бы допросить, что называется.
0: К сожалению, я думаю, что еще целый месяц мы допросим его, потому что подобного рода случаи наверняка будут повторяться, потому что особенно под конец смен происходит некоторая расслабленность. И вот в этот момент как раз и происходит всякого рода. Так, Вадим, скажите, пожалуйста, а вот пищевые отравления были в вашей области, в лагерях?
13: В последнее время нет, не были. Но они случаются время от времени, иногда, в той или иной мере. Но вот именно сейчас, в этом сезоне...
0: Таких массовых не
13: серьезных
0: было,
13: больших... Нет, не было. В данном случае тоже каких-то серьезных подозрений на пищевое отравление
0: нет. Работы проводятся, контроль существует.
3: Да, ну так или иначе...
13: Но, коллеги, подчеркнем, что там Следственный комитет работает.
0: Конечно, конечно.
13: Если что, дело возбудят, не подтесняются.
0: Да, именно так.
3: И это хорошо.
0: Спасибо.
3: Ну и, в общем-то, конечно... Конечно же, хочется всегда быть уверенным, что если ты отправляешь ребенка в детский лагерь, что ты его в целости, сохранности и с тем же здоровьем получишь обратно. Будем надеяться, что так везде и будет. Мы благодарим нашего сегодняшнего гостя, редактор радио «Комсомольская правда» в Новосибирске, Вадим Алексеев, был у нас на связи. Говорили мы о проблеме в одном из детских лагерей Новосибирска.
0: Да,
3: дети массово заболели.
0: И о проблеме
3: инфекция, какой не говорят.
0: И о проблеме информирования мы прежде всего еще хотели бы поговорить, чтобы
3: которую
0: это,
3: вот
0: это не становилось тайной за семью печатями.
3: Это правда. Дорогие радиослушатели, после небольшой паузы вернемся в студию. Не переключайтесь.
2: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
10: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
15: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
16: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
15: Но цифры действительно пугают.
16: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
15: Но почему это происходит?
16: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка избытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
15: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
16: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
15: А разве это не так?
16: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чуда-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
17: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
15: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
18: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
15: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
18: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично – или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
17: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
15: А вот что насчет технологии производства?
18: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
15: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
18: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
17: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 Или звоните с мобильного *2203. Я повторю. 8-800-100-01-33 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
15: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
19: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
2: Радио России. Каждую пятницу Радио России «Орел». Реклама.
20: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
21: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
22: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
23: Банк России напоминает: не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Радио России «Орел». Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: взятие под контроль поселка Светлое в ДНР имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений. Федеральная антимонопольная служба возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке. И жаркая погода вернется в московский регион на выходные. Далее подробнее. Российские войска за минувшие сутки установили контроль над селами Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщили в Министерстве обороны. Взятие под контроль поселка Светлое в ДНР имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Центр», отмечают военные. Операцию по взятию Светлого провели военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центра». В ходе боев противник потерял большое количество личного состава и техники, а также средств управления БПЛА. По данным ведомства, перед заходом штурмовых групп в село подразделения войск беспилотных систем во взаимодействии с артиллерией уничтожили опорные пункты, укрытия, пункты управления БПЛА и системы связи противника. Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области, сообщило оборонное ведомство. Российская группировка «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Юг» и «Запад» в течение суток также улучшили свои позиции.
1: Кроме того, российские военные в течение суток поразили цеха производства и места хранения беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ, а средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны. Международные мультиспортивные турниры «Игры будущего», который открылся в Астане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. Это подчеркнул в своем видеообращении к участникам третьего турнира Владимир Путин.
4: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
1: «Игры будущего» – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции «Фиджитал», которая объединяет классический спорт и киберспорт. Первые «Игры будущего» прошли в Казани в 2024 году, в прошлом году игры состоялись в Абу-Даби. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке, сообщили в правительстве России по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Также ФАС заявила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин по итогам совещания штаба по топливу рассказал, что власти России определили меры по дополнительному насыщению топливом сибирских и дальневосточных регионов страны, рассчитывают на их незамедлительную реализацию. Он отметил, что в первую очередь в фокусе совещания было снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, северный завоз, а также снабжение сибирских и дальневосточных регионов. При этом ежедневный мониторинг обстановки в регионах и необходимая поддержка позволяют снизить давление на экономику.
5: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. Здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, ее удается держать.
1: Ранее вице-премьер Новак отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат. В ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, очереди сокращаются. Сегодня в московском регионе холодно и будут идти дожди. Днем не выше плюс 16-19 градусов, что на 5 градусов ниже положенной климатической нормы июля, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, жаркая погода вернется в столицу на выходные.
7: В Москве и по области сегодня будет преобладать пасмурная и дождливая погода. За сутки прогнозируется до 26 литров небесной воды на метр квадратный. Грозовое положение. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду порывистый. Максимальная температура воздуха не выше плюс 16-19, а это на 5 градусов прохладнее положенного по климатической норме июля месяца. Ну и показания барометра будут расти. К исходу дня составят 745 миллиметров ртутного столба. Завтра также пасмурно и дождливо, в пятницу распогодится, ну и выходные при солнечной и сухой погоде температура воздуха повысится до плюс 25-30.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
24: Спорт.
8: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный Краснодар продлил контракт с полузащитником Кевином Линини. Представитель главной сенсации чемпионата мира сборной Кабо-Верде подписал договор до 2029 года. Он уже провел за южан 119 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Стали известны судейские назначения на матче второго тура чемпионата России по футболу. Матч между «Балтикой» и московским «Динамо» рассудит Инал Танашев. Евгению Буланову доверили работать на встрече ЦСКА и «Крыльев Советов». Сергей Карасев отправится в Махачкалу судить игру местного «Динамо» и московского «Локомотива». А в соседнем Грозном Ахмат и «Спартак» на поле выведет Антон Фролов. Хоккеист Магомед Шараканов продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба «Белоголубых». Новое соглашение с 21-летним защитником носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов провел 64 официальных матча за «Динамо» и набрал 9 очков. Уже почти 10 лет он находится в системе клуба. Шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду. Турнир проходит в Гонконге. По итогам 11 туров гроссмейстер набрал 8,5 очков и по дополнительным показателям опередил индийца Кришну Гаутаму, а также еще одного представителя России Илью Ильюшенко. У женщин серебро завоевала Анна Шухман. Боец смешанных единоборств Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России. Решение было принято на заседании исполкома ФКБ. На этом посту он сменил Владимира Филатова. Минеев – чемпион страны, Европы и мира по кикбоксингу. В ММА он выступает с 2014 года. На его счету 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. У меня на этом пока все. Далее о погоде.
9: Реклама.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Реклама на Радио России.
12: Погода.
1: В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 19, в Архангельске малооблачно, плюс 22, в Вологде небольшой дождь, плюс 25, в Петрозаводске малооблачно, плюс 24, в Сыктывкаре ясно, плюс 29, в Элисте ясно, плюс 28, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 27, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 21, в Херсоне ясный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
4: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
5: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
4: Ну и своим чуть-чуть.
1: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
6: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
4: Потрясающе!
1: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад» по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
1: В прямом эфире.
8: С берегов Великой реки Волги, Татарстан, Казань.
9: Из Тюмени, столицы Западной Сибири.
10: Из географического центра страны, города Красноярска.
1: Большая страна. Разное время.
11: Мы продолжаем нашу программу. Программа называется «Разное время», а ведут ее сегодня Мария Тарабаева и Борис Петухов.
4: Да, напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Также мы представлены в мессенджере «Макс», поэтому, пожалуйста, выбирайте ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час у нас обещает быть не менее интересный, чем первый. И начнем мы с традиционной, да, уже, мне кажется, для нашей программы и для программ наших коллег темы. Будем говорить про мошенников, потому что все новые и новые схемы, все больше и больше пострадавших от их действий. И сегодня, собственно говоря, отправимся в Коми. Сыктывкарка перевела мошенникам почти 4 миллиона рублей после голосования в домовом чате. Вот даже туда уже проникли. Угу. Даже туда. Все подробности у нашего корреспондента Виктория Казакова у нас на связи. Виктория, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктория.
12: Добрый день, коллеги. Да, фантазия мошенников не знает границ. Начали использовать новую маскировку. Предлагают проголосовать за благоустройство двора. Угу. На эту удочку клюнула пожилая сыктывкарка, подарила злоумышленникам более 3 миллиона рублей. Подробности происшествия расскажет начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Коми Виктория Подарина.
13: В одном из домовых чатов пенсионерке предложили проголосовать за благоустройство двора. Для этого ее попросили назвать код из СМС-сообщения, что женщина и сделала. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Лжеспециалист сообщил о взломе ее аккаунта на портале госуслуги и под предлогом защиты от несанкционированного списания средств убедил перевести все сбережения на так называемый безопасный счет. Доверившись мошеннику, пенсионерка перечислила через банковские терминалы 3 750 000 рублей. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело. Призываем, будьте бдительны, не переходите по ссылкам из непроверенных источников в мессенджерах и чатах. Никому не сообщайте коды из СМС и личные данные. Не переводите деньги по требованию неизвестных лиц, какими бы убедительными не были их доводы. Для проверки информации связывайтесь с управляющей компанией по номеру, указанному в платежном документе или на официальном сайте.
11: Ну вот вроде бы, да, схема, о которой мы говорили тысячу раз уже, и как другое дело повод вот, получения того самого СМС, а разница, а дальнейшее все, что происходит, это происходит именно перевод на какой-то таинственный безопасный счет.
12: Да, начало, как вы правильно заметили, разница всегда по-разному, а к концу они переходят к якобы вот этой легенде о безопасном счете, хотя никакого безопасного счета, да, все мы прекрасно понимаем, нету сам по себе счет безопасный. Мы с каждого утюга это рассказываем, призываем быть бдительными, но происходит, ну вот все это повторяется один в один. И вот я еще один случай хотела рассказать. Да, мошенники позвонили дедушке из Ушкломского района под предлогом якобы выписки бесплатных лекарств, сейчас у нас у мошенников в топе медицинская тема, узнали у него персональные данные, а после запугали его тем, что неизвестные от его имени якобы оформили доверенность на перевод денежных средств за границу, чтобы обезопасить накопление, убедили его обналичить 2,5 миллиона рублей и передать их ответственному лицу для декларирования. Его даже причем упрашивать не пришлось, как по команде. Вы представляете, как в армии тут же отдал приехавшему к нему незнакомцу.
11: Здесь,
12: вот другой случай.
11: Да, здесь вот в данном случае вот, пенсионерка, она еще и сама переводила через банкоматы вот эти 3 миллиона 750 тысяч каким-то образом. Да. Ужас.
12: Да, я помню, вот пока говорила, вспомнила случай, что посреди ночи женщине позвонили мошенники, и она вот, представляете, в ночнушке побежала к ближайшему банкомату переводить деньги. Вот, ну вот, ну ты спи, вот, ну, ночь, да, тебе
11: звонят. Да, переживи эту ночь, утром позвони своим родным или знакомым.
12: Да, ну, кто будет звонить, да, среди ночи, да. Нет, она взяла трубку и побежала, вот в чем была, и переводить деньги. Ну, или еще вот другой случай хотела рассказать.
4: Да.
12: В Ухте мошенники позвонили пенсионерке и заявили о плановой проверке приборов учета. Она продиктовала код из СМС, а после ей сообщили, что ее деньги могут быть отправлены террористической организацией. Испуганная ухтинка перевела на безопасный счет 146 тысяч рублей. В каждом случае они запугивают, да? Или вот, например, еще один случай. Пенсионера пригласили в одном из мессенджеров в домовой чат. Аферисты уточнили у заявителя его согласие на проведение работ в рамках капремонта. Мол, остальные жильцы уже решение одобрили через портал госуслуги, остались вы. Перейдя по ссылке, мужчина получил смс-сообщение, которое продиктовал, и потерял 2 миллиона 100 тысяч рублей. Его тоже запугивали, что якобы его банковские накопления находятся под угрозой хищения.
11: И все вот надо делать очень быстро, да.
12: Срочно. У мошенников все всегда срочно. Все.
11: Именно, да.
12: И они вот буквально, вот эти аферисты штурмуют наших пенсионеров, и летом, вот, кстати, таких случаев меньше не становится.
11: Конечно.
12: Разводят вот часто под видом ЖКХ, управляющей компании,
11: тут
12: под
11: еще
12: видом голосования,
11: добавляется дачная история, добавляется тоже.
12: Да.
11: В связи с этим возникает, и фантастически просто они жонглируют вот этими поводами, чтобы завладеть вот этой информацией. И, конечно, ну, бабушки, дедушки, ну, честное слово, ну, муж, ну, говорим каждый день практически.
4: Да, я бы сказал, дети и внуки, вы тоже там как-то давайте поактивнее, соберитесь. Но вообще случаев, к сожалению, меньше не становится, несмотря на то, что

0: театра и заманивали на фальшивую премию сотрудников нашего научного института. Что вот только не было этих историй, вот за столько лет мы вещаем уже на эту тему беспрерывно, постоянно.
1: Да.
0: Но да, как вы правильно сказали, случаев такое ощущение, что меньше не становится.
1: Виктория Казакова, спасибо большое, из Коми была у нас на связи, рассказала одну, даже несколько историй про то, как люди благодаря мошенникам лишаются всех своих средств, и что на самом деле за этим стоит одна и та же схема в результате.
2: В результате, да. Поговорим с экспертом Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Народного фронта. У нас на связи. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот что делать? Что это такое за влияние? Вот мы же видим, что по сути схема одна и та же. В конце предлагают перевести деньги на бесплатный счет.
1: Безопасный счет.
2: Да, так или иначе, вот все сводится к этому предложению. Но как же так? Вплоть до того, что людей уже ночью заставляют куда-то бежать, и они почему-то по своей доброй воле это делают. Что же это за механизмы воздействия такие?
3: Ну, на самом деле, ничего общего с психологами эти самые злоумышленники не имеют. У них у всех есть просто сценарии, скрипты, методички, да, по которым они работают. И на самом деле все дело в том, что когда злодей связывается со своей жертвой, я подчеркну, связывается, не обязательно это звонок по телефону.
1: Да,
3: злодей
1: вариант.
3: К этому контакту готов, а жертва нет. И чаще всего они уже о жертве очень много всего знают. Они имеют какую-то информацию, они имеют какие-то данные, объединенные в базу. То есть они могут назвать имена близкого окружения, они могут упомянуть какие-то посещения органов, магазинов, сайтов и так далее.
1: Да.
3: Поликлиник, да. И на самом деле, как бы это не выглядело угрожающе, но все дело в том, что мы не задумываемся о том, сколько цифровых следов, разговаривая по телефону или посещая разные сайты в интернете, да даже просто регистрируясь в поликлинике,
1: да.
3: Мы оставляем. Мы об этом не задумываемся. Но на самом деле мы отмечаем, вот совершенно недавно закончили исследование, и мы отмечаем, что сейчас чуть более 60% граждан, ну, так или иначе, сталкиваются с мошенниками. И да, конечно, цифра большая, но это на 25% меньше, чем в прошлом году.
1: То есть
3: уже плюс.
1: Эффективность нашей работы все-таки есть некоторая, да?
3: Эффективность нашей работы, конечно, есть. Опять же, я услышала расхожее заблуждение, что попадаются исключительно пенсионеры.
1: Нет, конечно.
3: Нет, просто они довольно пассионарные, исполнительны в силу своего прошлого. Они более доверчивы и боятся изучать действующие нормы и правила в силу того, что боятся не понять их. Поэтому, собственно, себя и не утруждают этим. Но есть инструменты, которые позволяют защитить себя и своих близких, которые предусмотрены государством и как раз влияют на ту самую статистику, о которой я сегодня говорила. Во-первых, это самозапрет на кредиты. Обязательно стоит его оформить. Это бесплатная услуга, достаточно простая.
1: На госуслугах, да?
3: На госуслугах в МФЦ лично можно это сделать. И снять самозапрет, опять же, в целях безопасности можно будет, когда нам понадобятся заемные средства, но за несколько дней до того. Для того, чтобы, собственно, и госуслуги МФЦ убедились, и банковская система убедилась, что мы это делаем не под воздействием
1: мошенников. Проверка, да.
3: Опять же, плюс в этом тоже есть, мы научимся планировать свои траты и планировать свои возможные покупки, на которые мы берем кредиты и займы.
2: Ну и на самом деле для пенсионеров это практически, мне кажется, вот что называется, такой лайфхак, который действительно поможет уберечься и уберечь своих близких от мошеннических действий. И мне кажется,
3: есть второй
1: Да, давайте,
3: второй инструмент, чтобы добить танцем,

0: был, да, ну так. Вот был введен еще один инструмент, и он тоже бесплатен. Любой гражданин может, независимо от возраста, независимо от своего социального положения и статуса как клиента в банковской системе, любой гражданин может обратиться в обслуживающий банк и оформить услугу «вторая рука».
1: Ага,
0: то есть
1: подтверждение.
0: Он может прийти с человеком, которому он доверяет, безраздельно и безгранично. Это не обязательно должен быть родственник.
1: Да, это может это подруга может быть какая-то там, да.
0: Подруга, ну, да, угу. Это может быть социальный работник,
1: да.
0: Это может быть кто угодно. И преимущество этого инструмента заключается в том, что он доверенному лицу при осуществлении какой-либо операции клиентам, доверенному лицу направляется уведомление с вопросом, одобряете ли вы проведение этой операции. При этом доверенное лицо не имеет возможности распоряжаться теми средствами, которые находятся у клиента на счетах. И это дает, собственно, гражданам уверенность в том, что, во-первых, они не совершат никаких непоправимых действий, а во-вторых, даже то самое доверенное лицо не сможет
1: Образом, да, если всякие ситуации бывают.
0: Аналогичный инструмент есть в том числе и на портале госуслуг. Для тех, кто переживает, что, может быть, как-то не разберется в работе этого сервиса, можно точно так же назначить доверенное лицо, которое при по каком-то подозрительном входе будет получать уведомление для того, чтобы гражданин не утратил контроля над личным кабинетом в сервисе госуслуг. Ну и, собственно, конечно, со времен Одиссея есть совершенно прекрасный инструмент, который называется, ну, сейчас семейный пароль. А вообще, когда Одиссей вернулся к своей супруге Пенелопе,
1: да.
0: Пенелопа очень долгое время не видела своего супруга. И для того, чтобы удостовериться, что он действительно он, она задала ему, вернее, она попросила его и вынести брачное ложе из спальни. И только Одиссей мог сказать, что сделать этого невозможно, поскольку он сделал это брачное ложе из пня оливы и как раз спальню вокруг брачного ложа построил.
1: Именно такая история.
0: Вот такой семейный пароль, хороший пример. Потом в советской киноклассике тоже есть прекрасный пример в фильме «Гости из будущего», да, спрашивают прозвище физрука. Вот такие семейные пароли, они должны быть между близким кругом. Они помогут защититься, потому что если вдруг мошенники будут притворяться нашими родными и близкими,
1: да, они это умеют.
0: Не услышав этого пароля, мы сможем сделать вывод, что это злоумышленники. А вообще гражданам стоит помнить, что ни один орган власти никогда не будет по телефону запрашивать персональные личные данные и коды из СМС, что все домовые чаты должны быть зарегистрированы в системе госуслуги «Дом». И ни в коем случае это не может быть чат в каком-то стороннем мессенджере, кроме, пожалуй, национального мессенджера. И никогда никто из управляющей компании ровно точно так же не будет запрашивать никакие коды из СМС.
1: Во всяком случае, не имеет права это делать.
0: Совершенно правильно. Коды из СМС, да и он не сможет ими воспользоваться, потому что коды из СМС предназначены, они короткого срока действия предназначены только для того, чтобы человек вводил их на том устройстве, где он их запросил. Злоумышленники, которые обманывают наших граждан тем, что их госуслуги были взломаны, и с помощью этого взлома были оформлены какие-то счета, через которые были профинансированы террористы, экстремисты и прочие злодеи, граждане должны помнить, что это обман, потому что в большинстве случаев сейчас И мы фиксируем, и Минцифры фиксируют, и правоохранители фиксируют, что никаких взломов и входов в систему госуслуг третьими лицами не происходит.
1: Александр, просто так пугает. Александр, спасибо вам огромное. Отмечаю еще ваш спокойный тон в рассказе вот обо всем всем, потому что действительно нервничать тут нельзя.
2: Александра Пожарская, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мышеловка» Народного фронта, была у нас на связи.
3: С 1 по 4 августа в Зеленом театре ВДНХ пройдет фестиваль советской песни «Голоса наследников». Зрители смогут услышать легендарные песни военных лет, хиты советской эстрады и любимые джазовые мелодии. Среди артистов – ансамбль имени Александрова, Сергей Волчков, Анна Бутурлина, Петр Востоков и многие другие. Фестиваль состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+.
4: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Большая страна. Разное время.
1: Мы продолжаем нашу программу и расскажем сегодня об очень интересном, добром проекте, который придумали в Барнауле, а внедряют по всей стране, и сегодня мы отправимся в Алтайский край. Дело в том, что добрые дома открываются в Алтайском крае, этот проект придумали в Барнауле, как я уже сказал. Это место для обмена вещами. Одежда, обувь, книжки, игрушки, то, что стало ненужным одному человеку, может быть полезно другому.
2: Какая хорошая инициатива, просто замечательно, и все подробности мы узнаем у нашего корреспондента. Мария Рудакова у нас на связи. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
3: Да, Мария, Борис, добрый вечер.
1: Да, расскажите, пожалуйста, как эта история у вас внедряется, насколько популярна и вообще что подразумевает под собой?
3: Да, история очень популярна, потому что, ну, я думаю, что вы сами понимаете, вещей, у кого-то вещей накопилось много, кому-то вещи очень
1: особенно
3: нужны.
1: Особенно дети растут, когда, да?
3: Да-да-да, угу. Дети растут. Вот одна из героинь нашего сюжета, она, собственно, рассказала о том, что она подключилась к этому проекту, когда у нее первый внук появился. Угу. И поняла, что очень нужны, ну, та же кроватка, например, или коляска, угу. Новую купить очень дорого. А на обмене, оказывается, можно просто взять бесплатно, потому что кто-то принес коляску, из которой уже вырос ребенок, который еще в очень хорошем состоянии. Итак, вот вы правильно, Борис, сказали, 11 добрых домов у нас уже открыты, и приятно, что многие из них открылись в сельских районах. Но круговорот вещей, он общий, то есть вещи, которые собирались и в Барнауле, и в селах, добрые дома между собой обмениваются. Но сегодня я хочу сделать акцент на одном из сельских районов, в которых вот из этих 11 открыто уже 5 добрых домов. Первый добрый дом в Завьяловском районе в селе Гилевка 3 года назад открыла Марина Кацуба. Сначала она одна работала, ну давайте послушаем,
1: давайте,
3: как она рассказывает сама эту историю.
4: К нам в село Гоноково примкнуло человек, нашелся, который согласился возить вещи. У него было помещение, он говорит, давайте мы тоже включимся. И он привлек жену, дочку, открыл добрый дом. Потом он набрал большую команду молодежи, сейчас координирует еще помимо своего доброго дома еще 2 села. Он с Мамонтовского района, соседнего. В прошлом году открыли добрый дом в поселке Малиновском. Там глава села пошла нам навстречу, нашлись девочки-волонтеры. В этом году в Овечкино девочки 2 нашлись, которые к нам примкнули в команду. Они нашли домик. И вот у нас знакомые девушки, они предложили тоже открыться, но только на дому.
2: Ну, то есть это прям фактическое помещение. Это не какое-то временное там строение, палатка и так далее по каким-то определенным часам, а это вот прям стационарное место. Постоянно.
3: Да, да, это стационарное место, потому что так удобнее. Это место, где можно хранить вещи, где можно проводить обмены. Но, к сожалению, не во всех селах можно найти вот достаточно большое помещение, чтобы отдать его людям. Причем, как правило, их местные власти дают безвозмездную аренду. Но вот девушки, о которых сказала Марина Кацуба, это Ольга Головачева и ее дочь. Они решили устроить добрый дом в селе Камышенко у себя прямо вот в своем доме. Давайте еще Ольгу послушаем.
1: Давайте, конечно.
5: Я и сама была, как у нас семья была, 9 детей, и тоже нам помогали, давали вещи. И я так подумала, а почему бы нет? Я вещи пробовала, брала, сумками затаривала и привозила. Одной показала, другой. В общем, все вещи разошлись. Сюда приходят, не стесняются, меряют, и соседи приходят. Я одна живу. Пока тепло, у меня веранда и стенки я раскладываю на стол, на диван. А дальше прохладно или дожди, у меня зал большой, пожалуйста. Будут проходить, будут смотреть, брать.
1: Самое главное, что это абсолютная самодеятельность населения, то есть им никто не давал никаких заданий, не помогает наверняка, а то, что вот люди между собой обмениваются и действительно и налаживаются какие-то связи наверняка, знакомятся друг с другом.
3: Да, замечательно, что идея в самом деле вот абсолютно самостоятельная. То есть придумали в Барнауле, рассказали в социальных сетях, люди прочитали. И стали обращаться через социальные сети и говорить, а можно вот мы тоже у себя попробуем? Потому что, ну, часто в город не наездишь, тем более сейчас. Сейчас сложно иногда из одного села в соседнее съездить. А поэтому вот и открывают добрые домики у себя, а у кого вот есть возможность, ну, уже тот развозит по ним вещи. Но местные власти помогают. Где-то вот с помещением помогают.
1: Где-то с транспортом,
3: где-то, наверное. Где-то с организацией обменов, там, например, распространить информацию или еще что-то. То есть все-таки местным властям это тоже приятно. Они понимают, что это важное дело.
1: Главная задача информирования о подобного рода услуги, как мне кажется. Вот, и мы этим занимаемся. И я уверен, что количество таких добрых домов будет увеличиваться не только в Алтайском крае, но и в других регионах.
2: На самом деле, такое уже существует во всех крупных городах. Это вот когда меняются одежды, по крайней мере, и всякими сумками и так далее, называется своп. И, в общем-то, это мероприятие, которое проводится с успехом и везде, и это не какая-то новость, но...
1: Но в данном случае разговор идет о очень простых вещах, которые как бы необходимы действительно. Вот
2: так
1: коляска,
2: или иначе.
1: Коляска,
2: так
1: там,
2: или иначе, да,
1: что-то.
2: Смысл такой
1: кроватка,
2: же.
1: Кроватка, да.
2: И, да нет, да и какая-то домашняя утварь. У всех... наверняка есть какие-то безумное количество различных тарелок, непарных, там, не знаю, чашек, бокалов и так далее.
1: Которые не используются.
2: Которые не используются, да. Я вообще всех призываю, вы, пожалуйста, смотрите, если есть у вас такие вот какие-то акции временные или постоянные, как на Алтае, принимайте в них участие, потому что, возможно, вот вам эта вещь стоит и просто занимает место, она вам не нужна, но другим она принесет не то что пользу, она еще и принесет некую радость.
1: Она и
2: что,
1: вам принесет радость.
2: Может быть, человек всю жизнь такую кружку хотел, или вот именно эту тарелку.
1: Или радость от того, что вы от этого избавились, во-первых, во-вторых...
2: С пользой.
1: Из-за того, что вы сделали доброе дело.
2: Ну, и плюс, конечно, не будем забывать вот, вот эта жажда накопительства, и еще вот эта быстрая мода, и все остальное, не знаю, вот это бесконечные стимулы покупать больше и больше, они, конечно, на нас влияют, и, в общем-то, если ваши вещи, которые чаще всего в хорошем состоянии, могут сослужить хорошую службу другим, ну, не жадничайте,
1: И задумывайтесь, если вы надеваете что-то один раз и больше не к этому не возвращаясь. Ну, вот это уже повод задуматься, чтобы поделиться.
2: Да. Мы благодарим нашего корреспондента. Мария Рудакова была у нас на связи. Говорили мы о том, что 11 добрых домов открыто в Алтайском крае, где можно поменяться различными вещами. Отличные проекты. Пусть они будут везде. Переходим к следующей теме.
0: Большая страна. Разное время.
1: Да, и тема эта будет интересная, с одной стороны, с другой стороны, не без научности тоже.
2: Познавательная страничка.
1: А с третьей стороны разговор пойдет о нашем с Машей любимом солнечном камне янтаре.
2: Ой, и отправляемся мы, конечно же, в Калининград.
1: А куда еще?
2: Да, ведь там калининградский янтарный комбинат добыл уникальный каплевидный янтарь. Вот что же это такое? С чем это едят? Будем узнавать у нашего корреспондента. Алексей Анкудинов уже у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Поздравляем.
6: Здравствуйте, коллеги.
1: Комбинат с такой находкой, который, собственно, впервые, да, был найден.
6: Да, вот такой формы, это действительно впервые был найден солнечный камень. Можно сказать, что каплевидные, да, представители балтийского минерала, они достаточно редко попадаются. Mm-hmm. И если мы берем коллекцию каких-то редких изделий, вот можно сказать, что и инклюзы, да, те камни, внутри которых сохранились древние там живые организмы, насекомые или какие-то еще, то каплевидный янтарь тоже относится к таким достаточно редким экземплярам, и создаются коллекции, где мы можем встретить инклюзы и капли. Об инклюзах интересных мы уже рассказывали, вот этих древних тараканах и прочих, и стрекозах, муравьев, и прочих существ, которые застыли на века, как говорится. Но вот такая капля попала впервые. 8 на 8 сантиметров у нее размер, вес чуть больше 80 граммов. И как они образуются? Собственно говоря, да, смола стекала с реликтовых сосен 40 миллионов лет назад и застывала. Правда, мало что она капала на землю, и тогда еще можно, вот как на этой капле, увидеть отпечаток рельефа. Mm-hmm. Ну, вообще, интересный, конечно, процесс. Вот подробно о нем рассказала Анна Дугина. Это ученый, гемолог, да, специалист вот по драгоценным камням, как раз-таки янтарного комбината. Давайте послушаем, что она сказала.
1: С удовольствием.
7: какой-то момент под весом своим капля не выдерживает, происходит отрыв, и она падает. И вот здесь заключается самый интересный момент. Если капля попадает в благоприятные условия, если она падает на, скажем так, подготовленную поверхность, в идеале это вода, либо какой-нибудь мягкий мох, что-то, кусты, может быть, как-то так, капля становится, собственно, каплей. Она лежит там, формируется до затвердения и сохраняет свою уникальную изначальную форму. Что касается вот этой капли, внизу у нее оказалась некая твердая поверхность, жесткая, возможно, земля. В процессе, так сказать, падения припечаталась своей задней стороной, ее расплющило, то есть она стала еще и побольше. Она уникальна по своей форме, она интересна, она красива и напоминает разные, скажем так, идеи, наталкивает ювелиров и просто всех, кто на нее смотрит, на различные ассоциативные картинки. Кому-то это напоминает почку, кому-то гриб-шампиньон.
2: Алексей, увидеть-то можно будет?
1: В музей наверняка отправят, да?
6: Да. Да, вообще идея состоит в том, чтобы передать вот этот уникальный экземпляр, эту каплю художникам янтарного комбината, которые, наверное, сделают какое-то необычное изделие на его основе. Вот, мне лично напоминает, ну и другим, и вот специалисту Анне Дугине тоже, эта капля напоминает брокколи. Ее так в шутку и прозвали брокколи. Но это, наверное,
2: если честно, ассоциация... я смотрю фотографии, правда, похоже, вы правы.
6: Да, на капусточку. Может быть, это такие ассоциации возникают у тех, кто... проголодался, да, возможно.
1: Или кто за здоровое питание выступает.
6: Вот, наверное, хороший такой лозунг, для, который может послужить основой для идеи. Мы увидим в скором времени интересное, уникальное изделие, которое пополнит, опять же, необычную коллекцию инклюзов и капли, которые хранятся в музее янтарного комбината.
2: Ой, прекрасно. Пусть, те, правда, ее до брокколи собирается... доведут. Вообще идеально будет просто.
1: Ну, на самом деле, да. Последнее время, вот мы с вами не раз уже говорили, о том, что попадаются достаточно редкие и уникальные какие-то камни. Это с чем связано? С увеличением,
6: производства? И увеличение производства, и, конечно, стали использовать более щадящие методы добычи солнечного камня, что позволяет обнаружить такие уникальные находки. Кстати говоря, вот необычные инклюзы были в прошлом году, ровно практически год назад, я помню, был сам в Москве в эти дни, на форуме как раз-таки янтарной отрасли, и там можно было познакомиться с этими необычными экземплярами. Тогда впервые янтарный форум выбрался за пределы Калининградской области. Я думаю, что этот опыт
1: надо
6: будет
1: почаще,
6: у нас в будущем,
1: да, почаще, да, делать,
6: повторяться
1: такое.
6: Так что можно будет ознакомиться максимальному количеству, не только тем, кто приезжает в область, но и тем, кто все-таки приезжает в янтарный край, я рекомендую посетить янтарный комбинат, смотровую площадку, увидеть издалека как раз-таки, как добывается янтарь, ну и музей, где можно встретить не только такие миниатюрные изделия, но и камни, самородки, богатыри, о которых
1: огромные,
6: мы тоже не раз рассказывали.
1: Килограммовые даже камни, более чем килограмм.
2: Богатыри.
1: Да, и действительно, вот музей именно комбината мне даже больше понравился, чем калининградский.
2: А я вот не была, я была только в калининградском, так что по ходу дела надо мне...
1: Вперед.
2: Да, что называется, планировать. Мы благодарим нашего корреспондента из Калининграда. С нами на связи был Алексей Анкудинов. Говорили мы о том, что калининградский янтарный комбинат добыл уникальный каплевидный янтарь. Ну, в общем-то, это еще один рекорд, о котором мы с удовольствием рассказываем в нашей программе.
1: И который можно будет увидеть в ближайшее время после обработки обязательно в музее этого янтарного
2: комбината. Да и вообще, не можем не прорекламировать регион. Пожалуйста, у кого есть возможность, проведите свой отпуск в Калининграде. Вы получите просто незабываемое удовольствие, особенно если сделаете это летом. А у нас еще одна есть очень любопытная тема, так
1: отдыхаем,
2: что не переключайтесь.
1: В России.
0: Радио России. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Большая страна. Разное время. Отдыхаем в России.
1: Именно так мы и поступаем при первой же возможности, но тем не менее наша задача, еще одна из главных задач, это знакомить вас с теми самыми точками, которые вспыхивают на территории России каждый день, а чаще всего это происходит в выходные дни. Там проводится фестиваль, не знаю, щука какая-то, там едят чего-то, там что-то делают, там что-то вяжут, там что-то куют, да. А сегодня...
2: И везде хочется успеть, да, между прочим.
1: Сегодня мы вас приглашаем на фестиваль совершенно фантастический, который до такой степени наглядный и интересный, я думаю, для всех любителей старины и современности, для всех любителей истории нашей страны.
2: Реконструкции, да, в том числе.
1: Дело в том, что в Псковской области пройдет фестиваль реконструкции «Железный град».
2: Да, и будет это в замечательном городе Изборск. Я была в Изборске, но страшно давно. Крепость меня просто поразила до глубины души. Тогда она еще была не, скажем так, вообще далека от реставрации.
1: Печальное
2: и так далее.
1: Состояние.
2: Да, но тем не менее, в общем-то, это потрясающее красоты место. И вот кто еще не доехал, я рекомендую посетить. Ну а уж если фестиваль, то это просто, ну,
1: да,
2: как будто бы прям надо-надо. У нас на связи наш корреспондент Светлана Васильева из Пскова. Сейчас узнаем, что же за фестиваль такой. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Светлана. Зазвенят
8: мечты. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Приветствую,
1: да,
8: всех слушателей Радио России.
1: Зазвенят мечи.
8: Друзья мои.
1: Мечи.
8: И не только, да, поверьте. Ага. Яркие эмоции, новые знания, острые ощущения и отличные, кстати, фотографии гарантированы каждому, кто приедет на фестиваль «Железный град». И в этом, кстати, убеждена не только я, но и директор Государственного музея-заповедника Изборск Наталья Дубровская. Предлагаю послушать
1: Слушаем
8: ее аргументы.
1: С интересом.
9: В этом году мы уже проводим фестиваль военно-исторической реконструкции «Железный град» в 19-й раз. Я горжусь, что коллектив Государственного музея-заповедника Изборск уже 19 лет проводит это мероприятие. Это достаточно серьезное достижение для музея. И внимание на наш фестиваль обратило и военно-историческое общество. У нас действуют и лектории на территории крепости, и очень серьезная такая историческая программа для всех, кто интересуется и археологии, и истории нашей страны. Конечно, детская площадка, подготовленная сотрудниками нашего детского музейного центра. И особенность программы этого года, что сразу две музыкальные группы Spirit and Seasons и Dark River примут участие в нашем празднике. Всех приглашаем 1 августа в Изборскую крепость на фестиваль «Железный град».
1: Да, кроме сражений, главное, вот, тут, как указано в программе, дефиле исторического костюма, выставка доспехов, показательные выступления клубов, реконструкция сражений, а также ремесленные площадки и, как сказано, выступление музыкантов. Да, это все исторично, очень красиво и выразительно, я бы даже сказал.
8: И все это не просто так, да, на самом деле. Угу. Коллеги, вот стоит отметить, что все годы существования фестиваля «Железный град» он держался исключительно на энтузиазме реконструкторов, которые совсем скоро приедут в Изборск, ну и начнутся, конечно, готовиться к встрече гостей. Жить они по традиции будут в аутентичных палатках с соблюдением правил одежды, питания и поведения эпохи Средневековья. О программе фестиваля более подробно и его участниках расскажет организатор фестиваля «Железный град», руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов.
1: Слушаем.
10: В программе фестиваля уже традиционные для нашего мероприятия элементы, такие как сражения по правилам маневров. В них принимают участие клубы, которые занимаются реконструкцией периода 13-14 веков. Также, наверное, самый зрелищный элемент нашей программы – это реконструкция эпизода сражения нового времени, конкретно 16-17 веков, в котором принимают участие клубы, которые занимаются реконструкцией, соответственно, 16-17 веков Московского царства и Европы. На данный момент для участия в мероприятии мероприятии заявились следующие военно-исторические клубы. Это клуб «Харухвь», город Санкт-Петербург, «Плесковград», «Вольница», город Псков, клуб «Дружина», город Белгород, «Северный рубеж», город Петрозаводск и 7-й стрелецкий приказ, город Тула.
1: Да, представительные делегации приедут, и действительно, это ребята, которые каждый наверняка может рассказать миллион всяких историй о своем обмундировании, о том, как оно делалось, о том, как оно применялось, и люди, которые даже, может быть, далеки были до этого фестиваля от этой темы, наверняка узнают очень много интересного.
8: Но вот вооружиться новыми знаниями действительно можно будет в том числе на фестивале. Познакомиться с вооружением и доспехами 13-14 и 16-18 веков. Примерить кольчугу, взять в руки щит и меч, почувствовать его вес. И не только вес, но и почувствовать себя в первую очередь средневековым воином. А также отправиться в стрелковый тир и пострелять из средневекового лука. Оно после чего дротиками поразить мишень с изображением диких животных. Активностей предостаточно, на самом деле. И все это под ту самую средневековую музыку, конечно.
1: Ну, конечно. И очень важно, что целая специальная детская программа есть, потому что для детей этот будет праздник втройне, как мне кажется, когда они...
8: Ну, вот на самом деле площадки активности на территории Изборской крепости начнут работать 1 августа в 12 часов дня. В это же время стартует дегустация и мастер-класс по приготовлению каш по средневековым рецептам. Если такие оказываются, да, они чем-то отличаются.
1: Гастрономии не обошлось. Но на самом деле...
8: само собой.
1: Да, половина круп, которые мы сегодня считаем существовавшими, так сказать, всю жизнь, они совсем недавно...
2: Которым мы привыкли,
1: скажем так. Да, с исторической точки зрения появились.
2: Это так же, как думают, что картошка всегда у нас
1: картошка.
2: Была.
1: Вот репа, да, репа — это целая песня на Руси, она и действительно заменяла картошку. Ну и, наверное, какие-то напитки тоже будут.
8: Но прежде чем говорить о напитках, в продолжении каш, они будут не только из крупы, но и из тыквы, и тоже по какому-то уникальному рецепту. Но вот прежде чем продолжить, у меня к вам вопрос, коллеги.
2: Да.
8: А знаете ли вы, что такое алькерк и изборская набойка?
1: Нет, честно скажем, не знаем.
2: Не знаем. Готовы
8: предположить. Послушать,
1: что это такое. Напитки, видимо.
8: Напитки. Вы все-таки на напитках настаиваете, да?
1: Да.
2: Алькерк, не знаю. Нет, какое-то определение, не знаю, понятие, что это может быть.
1: Не томите.
8: Ну что ж, не буду действительно вас томить, поскольку алькерк – это средневековая семейная настольная игра.
2: Вот
8: говорили о детях. Поскольку в этом году фестиваль в первую очередь это семейный праздник, вот в эту самую игру и будут учить играть. Скажу сразу, что это предок современных шашек. Правила игры расскажут на мастер-классе, ну а потом уже семья, пара на пару, могут соревноваться и выяснять, кто же освоил эту игру лучше. Но что мне особенно понравилось в этой игре и в исторических источниках, ну помимо основных правил, встречаются и дополнительные. Вот одно мне понравилось больше всех.
2: Так.
8: Правило гнева. Правило гнева. Если у игрока была возможность срубить, или, как сейчас говорят, съесть шашку соперника, но он не делал этого, то соперник имел право снять эту раздражающую фишку с доски. То есть, раз тебе моя фишка не понравилась, недостойна она того, чтобы ты съел, я сам ее уберу.
1: А набойка что такое?
8: Ну вот, девочки, я думаю, все знают, что такое набойка.
2: Да, конечно.
8: Но в данной ситуации это не те самые набойки, которые мы ставим на туфли, ботиночки. Сокращенно это еще ласково называют в изборске «бо-бо-бо». Так, понятнее стало, нет?
1: Нет.
2: Нет, вообще нет. Мне кажется, стало еще менее понятнее.
8: Ну что ж, я тогда перевожу. Это бойкая изборская набойка. Традиционное искусство украшения тканей узором с помощью деревянных штампов.
1: Понятно.
8: В Изборске этот промысел был широко распространен, но вплоть до 1940 года, до войны.
1: По аналогии с полопосадскими платками,
2: да,
1: которые
2: ткань
1: тоже набиваются.
2: Интересно. Слушайте, ну потрясающе.
8: Здесь на самом деле все гораздо проще, чем с посадскими платками. Потому что здесь для создания рисунка на ткани мастер использовал резную доску, чтобы узор лучше отпечатался, поэтому да. по этой доске
2: как
8: ударяли
2: штамп.
8: Молотку.
2: Да, как штамп, штамп наподобие. Да.
1: Светлана,
2: спасибо,
1: Светлана
2: большое.
1: Спасибо большое. Светлана Васильева была у нас на связи из Пскова.
2: Ну, друзья.
1: Рассказала программу фестиваля реконструкции «Железный град».
2: Обязательно посетите.
1: Если есть возможность, не пожалеете.
2: Мария Тарабаева, Борис Петухов, работали
1: Всего
2: для вас.
1: Всего доброго.
2: До новых встреч в эфире.
0: Разное время. Реконструкция вымерших животных.
11: По строению самой кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, рылось ли оно в земле.
0: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
12: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
14: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
13: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем. Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реклама.
15: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
16: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Московское время 18 часов. Радио России.
17: Главное радио страны. Вести.
18: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска за сутки установили контроль над селами Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР. Владимир Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты. И повышение НДС обеспечило бюджету России дополнительные 426 миллиардов рублей в первом полугодии. Далее подробнее. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил российских военных с установлением контроля над поселком Светлое в ДНР, сообщил оборонное ведомство. Слаженные действия подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на Добропольском тактическом направлении, говорится в поздравлении министра обороны. Оно направлено к командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко, сообщила Минобороны в канале МАКС. Белоусов поблагодарил личный состав и командование бригады за образцовое выполнение воинского долга, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, говорится в сообщении. В среду Минобороны заявило, что поселок Светлое в ДНР перешел под российский контроль в результате решительных действий группировки «Центр», а подразделения группировки войск «Север» за сутки установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области, что способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. По данным ведомства, село Новая Сечь и его окрестности ВСУ использовали как единый опорный пункт. На этой территории противник размещал свои расчеты ПВО, артиллерию и пункты управления БПЛА, говорится в сообщении. В ходе боя штурмовые группы под прикрытием огня артиллерии и ударных БПЛА зашли и закрепились в селе. Российские военнослужащие, выбив противника из поселка, приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории, сообщили в Министерстве обороны. Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьего международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» назвал Россию одной из ведущих спортивных держав планеты, а также родины великих атлетов, рекордов и побед. Обращение президента к участникам и гостям турнира «Игры будущего» опубликовано на сайте Кремля. Президент отметил, что международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», открывшийся в Астане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов.
19: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская Федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
18: Владимир Путин также отметил значимый вклад президента Казахстана Токаева в развитие фиджитал-движения и игр будущего. Игры будущего – это инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал, которая объединяет классический спорт и киберспорт. Первые игры будущего прошли в Казани в 2024 году. В прошлом году игры состоялись в Абу-Даби. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что считает доверием попадание во второй раз в предвыборную федеральную пятерку «Единой России». Об этом он сказал в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
20: Ну, доверие – это точно. Это, наверное, даже не нужно здесь рассуждать долго. Но главное для меня – это решение руководства рекомендовать меня в эту пятерку, которая получила одобрение на съезде «Единой России». У меня хорошие отношения с руководителями всех, без исключения, парламентских партий. Имея отношения со всеми думскими фракциями и партиями, которые представлены в Думе, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они помогли принимать решения, одобрять законы, которые закрепляют наш внешнеполитический курс. С тем, чтобы он максимально был эффективным и опирался на широкую поддержку. Мое присутствие в пятерке по решению руководства, оно еще отражает обстоятельства, которые связаны с очень непростым периодом, который сейчас переживает страна, и периодом, который в решающей степени, конечно, зависит от того, как мы ведем специальную военную операцию против тех, кто развязал войну, против России.
18: Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Почти тонну камчатского краба изъяли из незаконного оборота в московском регионе сотрудники МВД и пограничной службы ФСБ. Стоимость партии оценивается более 20 миллионов рублей. Морепродукты без обязательной маркировки перерабатывали и фасовали в одном из цехов под Московным Долгопрудом. Затем нелегальный товар сбывали в кафе и рестораны Москвы, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
4: Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в производственных и складских помещениях. Обнаружено около 900 килограммов краба, мобильные телефоны, электронные носители информации и документация. Изъятая продукция передана на ответственное хранение.
18: Возбуждено уголовное дело о незаконном сбытии продукции без обязательной маркировки. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у префектуры Кумамото на японском острове Кюсю, которое накануне потрясло мощное землетрясение. Но угрозы цунами нет, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства. Днем во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Было объявлено предупреждение об угрозе цунами. Менее чем через час произошло повторное землетрясение магнитудой 6,1. В результате погибли более 20 человек. Человек, пострадали не менее 65.
21: Спорт.
22: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 29 года. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бекмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамского хоккейной школы выступал в составе хоккейного клуба «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончил со счетом 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб КХЛ. Женская сборная России по волейболу проведет 2 товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зеринспор» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26 в составе команды. Она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователя по дополнительным показателям. 3-е место занял еще один россиянин Илья Илюшонок. В соревновании женщин россиянка Анна Шухман стала 2-й. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
21: Погода.
18: В Хабаровске 30 июля пасмурно, плюс 27, в Новосибирске небольшой дождь, плюс 28, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 31, в Кургане малооблачно, плюс 34, во Владимире дождь, плюс 21, в Нижнем Новгороде дождь, плюс 19, в Ростове-на-Дону ясный, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурно. Пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 15, днем плюс 21, ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В общественном транспорте «Орла» усилят контроль за безбилетниками. Орловцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Скульптуру Герасима и Муму установят в Дворянском гнезде. Далее расскажем подробности. В общественном транспорте «Орла» усилят контроль за безбилетниками. С августа вновь будут работать контролеры на всех автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах. Они будут заходить в салон на разных остановках и проверять оплату проезда. Сейчас по статистике трамвайно-троллейбусного предприятия проезд не оплачивает каждый пятый пассажир. Штраф за безбилетный проезд составляет до 500 рублей. Орловцы победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Итоговое заседание состоялось в Совете Федерации. Победителями признаны 89 российских семей, в их числе семья Борисюк из Шаблыкинского района. Ростислав и Нелли в браке 16 лет, воспитывают 7 детей, сами построили дом. Вместе они путешествуют, занимаются творчеством, служат в храме и поют в церковном хоре. А еще выращивают сад с плодовыми деревьями, ягодами и цветами. Церемония чествования лучших семей России пройдет 13 октября в Москве. Полицейские предотвратили хищение у пенсионерки больше 1 000 000 рублей. Сделать это удалось благодаря родственнице потерпевшей, которая вовремя заметила необычное поведение женщины и обратилась в МВД России по Свердловскому району. Выяснилось, что мошенники общались с пенсионеркой уже несколько дней. Сначала ей позвонили якобы из-за замены счетчиков, затем сообщили, что она разговаривала с мошенниками, передала им информацию, которая может быть использована злоумышленниками для оформления на ее имя кредита, в итоге убедили женщину снять со счета сбережения и передать их сотруднику, чтобы проверить купюры на подлинность. Когда курьер мошенников прибыл за деньгами, его задержали. Им оказался 20-летний парень из Ростовской области. Сейчас молодой человек заключен под стражу. Ушел из жизни тренер по легкой атлетике Николай Петров. Его не стало на 89-м году жизни. Он был мастером спорта СССР международного класса по легкой атлетике. После завершения спортивной карьеры стал тренером и посвятил спорту более 60 лет. Имел звание отличник физической культуры и спорта и почетный работник физической культуры Орловской области. Он воспитал не одно поколение спортсменов, среди которых победитель командного чемпионата Европы по кроссу среди молодежи Михаил Стрелков, мастера спорта Алексей Гущин и Тимофей Галактионов. Прощание состоится 31 июля в 13 часов в легкоатлетическом манеже. К другим новостям. 7-летний мальчик попал в больницу после падения с электросамоката. Инцидент случился в Ливнах. Травмы оказались серьезными и потребовали госпитализации, сообщили в управлении госавтоинспекции. Это не первый подобный случай. Месяцем ранее в ХТНЦ с электросамоката упала женщина с 8-летним ребенком. В результате обе получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. На объекте топливно-энергетического комплекса отработали навыки по действию в чрезвычайной ситуации. Учения провели сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области. Об этом рассказала начальник пресс-службы ведомства Наталья Акулова.
2: На учениях продемонстрировали слаженность усилий, оперативность и четкость принимаемых решений. Проверили организацию связи между администрацией объекта и персоналом, участвующим в ликвидации пожара, руководителем тушения пожара, оперативным штабом пожаротушения, боевыми участками, диспетчерами. Отработали различные способы подачи огнетушащих веществ, а также действия участников тушения пожара при угрозе нанесения по объекту повторной атаки современными средствами поражения. По замыслу учения, в результате атаки современным средством поражения была нарушена целостность одного из резервуаров и его системы пенного пожаротушения. Произошло истекание и возгорание мазута в пределах обвалования. Сюда были направлены все пожарно-спасательные подразделения областного центра и пожарный поезд станции «Орел». Усилия пожарных были сосредоточены на охлаждении горящего резервуара и недопущении распространения пожара. Одновременно с этим проводилась подготовка к пенной атаке для тушения горящего мазута. Для успешной ликвидации пожара было принято решение о проведении пенной атаки. В результате подачи воздушно-механической пены на горящий нефтепродукт происходит его изоляция от кислорода, вследствие чего процесс горения прекращается. После проведения пенной атаки условный пожар был успешно локализован и ликвидирован.
1: В ходе учений отработали не только действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и взаимодействие между различными экстренными службами и ведомствами. Помещение Орловского ЗАГСа планируют отремонтировать. Сейчас идет поиск подрядчика. Начальная цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Работы затронут 23 помещения. Завершить их планируют до конца осени. Скульптуру Герасима и Муму установят в Дворянском гнезде. Точное место еще не согласовано. Сейчас идет поиск подрядчика. Покупка обойдется примерно в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Скульптура будет бронзовой. В будущем жители и гости города смогут присесть на бревно рядом с персонажами и сделать фото. И последнее. Россияне стали экономить на базовых потребностях. За последний год 68% жителей сократили хотя бы одну статью расходов, а 19% стали экономить на продуктах. Результаты опроса привели в исследовательском центре Russian Field. При этом женщины чаще мужчин заявляли о сокращении большинства видов расходов. Чаще всего экономят на одежде и отпуске, реже – на развлечениях, топливе и обслуживании автомобилей. Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловским участникам СВО положены бесплатные занятия спортом. Как сообщает региональный департамент спорта, военным доступны занятия по волейболу сидя, настольному теннису, пауэрлифтингу, легкой атлетике и пулевой стрельбе, а также посещение тренажерного зала в училище Олимпийского резерва. Для самостоятельных занятий легкоатлетический манеж доступен в будни с 9 утра до 9 вечера. Для занятий с тренером необходимо предварительно договориться с представителями училища. Александр Никишин отличился заброшенной шайбой в матче года. Выставочная игра состоялась в Санкт-Петербурге. На лед вышли смешанные команды из игроков континентальной хоккейной лиги и национальной хоккейной лиги. Итоговый счет противостояния 9-9. Победу в серии послематчевых буллитов одержала команда Сергачева. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается вновь пасмурная погода, 17 градусов, в течение дня дожди. Предстоящей ночью столбик термометра покажет плюс 14. Ветер северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
0: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила

0: инициатив. Михаил Михайлович Пришвин. «Кладовая солнца». Читает заслуженная артистка России Маргарита Рыжикова. Орловский театр «Свободное пространство».
1: В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславля-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей, и, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы у нее отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесные им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх. Митраша был моложе сестры на 2 года. Ему было всего только 10 лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый, сильный. «Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе. Мужичок в мешочке, как и Настя, был весь в золотых веснушках. А носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх. После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям. Изба пятистенная, корова Зорька, телушка-дочка, коза-дереза, безымянные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен. Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых существах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны? Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо. И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах. Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца в предрассветный час по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи. Митраша выучился у отца делать деревянную посуду. Бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладила длиной больше, чем в 2 его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами. При корове 2 детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду. Но добрые люди просят, кому шайку на умывальник, кому нужен под копели бочонок, кому кадушечку солить огурцы или грибы. Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но кроме бондарства на нем лежит и все мужское хозяйство, и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы, и, наверное, что-то смекает. Очень хорошо, что Настя старше брата на 2 года, а то бы он непременно зазнался, и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает и теперь. Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается. Тогда мужичок в мешочке начинает злиться и хорохориться. И всегда говорит, задрав нос: «Вот еще!» «Да чего ты хорохоришься?» — возражает сестра. «Вот еще! Ты, Настя, сама хорохоришься! Нет, это ты! Вот еще!» Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина. Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, сладкая, как у нас говорят, Бывает, когда она

0: перележит зиму под снегом. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным, Митраша взял отцовское двуствольное ружье, тулку, манкинорябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо по-отцовски обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел. Такой старый, что козырек его разделился надвое. Верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее, в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканной материи. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную тулку на левое, и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей. Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.
1: «Зачем тебе полотенце?» — спросил Митраша.
0: «А как же?» — ответила Настя. «Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?»
1: «За грибами! Много ты понимаешь! Грибов бывает много, так плечо режет!»
0: «А клюквы, может, у нас еще больше будет?» И только хотел сказать Митраша свое «Вот еще!» Вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.
1: «Ты это помнишь, как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка в лесу?»
2: «Помню, о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю».
0: «Еще помню, говорил про страшное место — слепую елань».
1: «Вот, там, возле елани, и есть палестинка!» Отец говорил, «Идите на высокую гриву, и после того держите на север. И когда перевалите через звонкую барину, держите все прямо на север и увидите. Там и придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал».
0: Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила, у нее от вчерашнего дня остался целый нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзину весь чугунок. «Может быть, еще и заблудимся?» — подумала она. «Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится». А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что правда на пути к ней слепая елань, где много погибло людей, коров и коней.
2: «Ну, так что это за палестинка?» — спросила Настя.
1: «Так ты ничего не слыхала?»
0: — схватился он. И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о неизвестной никому палестинке, где растет сладкая клюква. Лет 200 тому назад ветер-сеятель принес два семечка в блудово болото. Семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня. С тех пор, уже лет, может быть, 200, эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку. А волк выл от неизбывной злобы к нему. Сюда, к лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца осветили звонкую барину, и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца. Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что Тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое, и особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост. Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое чистейшее белье под хвосте и крикнул «Чуфш!». По тетеревиному «Чуф!» скорее всего значило «Солнце», а «Ши!» вероятно, было у них наше «Здравствуй!». В ответ на это первое чуфыканье косача-таковика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды, похожих на косача. Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками, но случилось на небе в это время одно облачко. Оно явилось, как холодная синяя стрелка, и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала. В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжить дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна хорошая плотная тропа шла направо, другая слабенькая прямо. Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал: «Нам надо по этой, на север». «Это не тропа», — ответила Настя.
1: «Вот еще. Люди шли, значит, тропа. Нам надо на север. Идем. И не разговаривай больше».
0: Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.
1: «Кра!»
0: — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к косачу на полмостика. Золотая курочка собралась с силами и попробовала уговорить своего друга. «Смотри, какая плотная моя тропа! Тут все люди ходят! Неужели мы умнее всех?»
1: «Пусть ходят все люди. Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к Палестинке».
0: «Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами. И, наверное, на севере вовсе нет никакой Палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти, как раз не в Палестинку, а в самую слепую елань угодим».
1: «Ну ладно, я с тобой больше спорить не буду. Ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой. Я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север».
0: И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище. Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.
1: «Кра!»
0: — закричала ворона. И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до косача
1: и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал, далеко.
0: Серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул, сплетенные корнями деревья прокалывая друг друга сучьями на все блудово болото. Зарычали, завыли, застонали. Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле старушки Антипыча вылезла его гончая собака Травка. И точно так же в тон деревьям жалобно завыла. Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого належаного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям? Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок. Вот этот плач и не могла выносить Травка. И, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака. Деревья животному напоминали о его собственном горе. Уже целых 2 года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки. Умер обожаемый ей лесник, старый охотник Антипыч. Мы с давних пор ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной старушке, и, казалось, он никогда не умрет.
2: «Сколько тебе лет, Антипыч?»
3: 80.
2: «Мало».
3: 100.
2: «Много».
3: «Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде, сколько тебе лет?»
2: «По правде? Я вам скажу. Если вы мне вперед скажете, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти?»
3: «Ты, Антипыч, старше нас, и ты, наверное, сам знаешь, где правда».
2: «Знаю».
3: «Ну, скажи».
2: «Не». «Пока жив, я сказать не могу. Вы сами ищите». «Ну, а как умирать буду, приезжайте. Я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте».
3: «Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?»
0: Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.
2: «Деточки, вы не маленькие. Пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну ладно уж, когда помирать соберусь, и вас тут не будет, я Травке своей перешепну».
3: «Травка!» — позвал он.
0: В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков, и от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?» Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека. Он звал ее по дружбе, не для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже, и когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее. Она как вдруг вскочит и лапами на плечи, и чмок его, и в нос, и в щеки, и в самые губы. «Но будет, будет», — сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом. Погладил ее по голове и сказал: «Но будет. Теперь ступай к себе». Травка повернулась и вышла на двор.
2: «То-то, ребята», — сказал Антипыч. «Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает. А вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно, приезжайте, а упустите меня,
0: травки я все перешепну. И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и старушку его бросили. Очень ветхий был домик, старше самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился. В один год высокая трава проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной полянке холмик, покрытый красными цветами. А травка переселилась в картофельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь. Только очень трудно было травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет. И часто вовсе голодная не позволяла себе есть зайца. Так она и работала на Антипыча, но не на себя. Хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось не один раз, на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывала травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу. И тут, иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла. К этому вою давно уже прислушивался волк, серый помещик. В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, серый лежал голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он встал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.
2: Какой это жалобный вой!
0: Но ты, прохожий человек, если услышишь, и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости. Воет не собака, вернейший друг человека. Это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченной на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь после него ей послужить.

0: Слепая Елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное. И тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в блудово болото, надо хорошо знать, что такое слепая Елань. Мы это так понимаем, что все блудово болото со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, в удобрении передавали его как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнце, как торф, достается человеку в наследство. Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к слепой Елане, слой становился все моложе и тоньше. Мало-помалу, по мере того, как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой, как будто на твердое, а нога уходит. И становится страшно. Не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки. Приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг как в животе заучит и побежит куда-то болотом. Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тенистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по 100, а то и больше. Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые, высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке, и она ждет тебя, чтобы хлопнуть. Третья присела зачем-то, четвертая стоя вяжет чулок. И так все, что не елочка, то непременно на что-то похоже. Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверное, очень крепко сплелись и хорошо держали человека. И, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя. Черный ворон, стерегущий свое гнездо на барине, облетая по сторожевому кругу болота, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос. «Дрон-том! Дрон-том!» — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к слепой Елани, и что, может быть, скоро будет поживо. «Дрон-том!» — ответила издали на гнезде ворона-самка, и это означало у нее «слышу и жду». Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. Митраша все это слышал, но ничуть не струсил. Что ему было трусить? Если под ногами тропа человеческая, шел такой же человек, как и он. Значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел. «Ты не бейся, черный вор, над моею головой, ты добычи!» Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда в ямку воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже и оттого на осушенной бровке рядом с ручейком тропы по ту и другую сторону аллейкой выросла высокая сладкая трава белоус. По этой не желтого цвета, как всюду было теперь ранней весной, а скорее цвета белого траве, можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел. Его тропа круто завертывает влево. И туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу. Стрелка глядела на север. Тропа уходила на запад. Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное, он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава Белоуса, неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению Белоуса тропу, идущую прямо на север, Митраша подумал: «Зачем я буду повертывать налево, на кочки, если тропа вон рукой подать, виднеется там, за полянкой?» И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.
1: Прозвучала первая часть радиоспектакля. Продолжение слушайте завтра в это же время.
2: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: директора регионального филиала коммерческого банка приговорили к лишению свободы. Новый храм появился в Орле в день крещения Руси. Орловцев приглашают на цветочный фестиваль. Подробности прямо сейчас. Директора орловского филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана приговорили к 5 годам колонии общего режима и 2-летнему запрету на банковскую деятельность. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Ранее ведомство просило 8 лет лишения свободы. Как следует из материалов дела, Шихман, зная о прекращении полномочий гендиректора мясоперерабатывающего комбината в Амценске и наличии корпоративного спора, незаконно распорядился перевести по фиктивному контракту почти 2,5 миллиона евро со счета предприятия на счет компании в Сингапуре, аффилированной гендиректору комбината. Вывод денег был признан неправомерным. Ущерб составил 167 миллионов рублей. Директор мценской компании ранее получил 6 лет лишения свободы и 800 тысяч рублей штрафа. Храм святого равноапостольного князя Владимира появился при управлении Росгвардии. Торжество прошло 28 июля, в день крещения Руси. Молебен по освящению храма совершил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
2: Дай Бог, чтобы и в этом храме возносились горячие молитвы о вас, дорогие воины, чтобы сюда приходили по возможности ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки и поминали нас всех. Ведь на самом деле нам далеко не безразлично, будет ли за нас кто-то молиться, когда мы уйдем из этой жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы мы ушли из этой жизни позже, но все равно уйдем. И вот этот фундамент, который вы сейчас закладываете, он позволит вам там, в Царстве Небесном, иметь надежду на спасение ваших душ.
1: Храм выполнен из дерева, а святой князь Владимир, в честь которого он освящен, считается небесным покровителем Росгвардии. Избирательная комиссия Орловской области сообщила о завершении этапа выдвижения кандидатов из списков кандидатов на всех уровнях выборов. Сейчас представляются документы, необходимые для регистрации. Эту процедуру завершат до 18 часов 5 августа. Также организаторы выборов приняли участие во всероссийском обучении, чтобы совместно проработать ключевые вопросы организации системы видеонаблюдения. 10 тысяч цветов украсят клумбы Орла ко дню города. В эти дни работы ведутся в сквере орловских литераторов у памятника Ивану Бунину. Здесь появятся петунии. Обновление проходит и в северном районе у Стеллы, а также в скверах Комсомольцев и Русанова. Также на Александровском мосту пройдет цветочный фестиваль «Стрелка». Полюбоваться яркими композициями можно будет с 31 июля по 5 августа. 4 августа в 10 часов на бульваре Победы состоится возложение цветов к стеле «Город воинской славы». Много площадок будет работать и в сам день города 5 августа, кульминацией которого станет вечерний концерт на площади Ленина, рассказала начальник управления культуры мэрии Лидия Осипенко.
3: В праздничной программе у нас будет молодая исполнительница Мари Мар. Потом нашу программу продолжат Ольга Кормухина и Алексей Белов. И еще мы ждем одну федеральную звезду, о которой мы узнаем чуть позже. К сожалению, праздничная программа у нас будет без салюта. Но я думаю, что жители нашего города не расстроятся.
1: Завершить праздничную программу планируют в 22:30. Также орловцев приглашают на праздник русской культуры. Фестиваль «Русское утро» состоится 2 августа с 11 до 22 часов. Площадкой станет городской парк. Гостей ждут живая музыка, ярмарка, мастер-классы, орловские исполнители и гости из Воронежа. Там же представят эксклюзивные сувениры и изделия ручной работы от народных мастеров, зрелищное шоу богатырей и фотозоны. Главная фишка фестиваля – дресс-код в русском стиле. Вход свободный. День безопасности провели сотрудники МЧС в санатории «Лесной». Ребятам не только рассказали о правилах, но и закрепили теорию практикой. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова.
4: Напомнили ребятам главные правила безопасности, порядок действий при возникновении пожара, номера телефонов экстренных служб 101 и 112, технику применения огнетушителя. Теория тут же подкреплялась примерами. Особое внимание было уделено отработке навыков по эвакуации задымленного помещения и вызову экстренных служб. Инспекторы Госпошнадзора заодно проверили внутреннее водоснабжение и знания персонала по действиям в случае реального ЧП. В разгар дня безопасности прозвучал сигнал ракетной опасности, и согласно алгоритму действий, дети и педагоги под руководством сотрудников МЧС покинули открытую местность и спрятались в здании. Пока сохранялась опасность, урок продолжился в безопасном месте, обсудили разные ситуации, даже моменты оказания психологической помощи.
1: Все это позволило закрепить знания и повысить уровень готовности школьников к действиям в экстренных ситуациях. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловчанка Анастасия Чучина – победитель первенства Европы по стрельбе из лука. Соревнования среди юниоров до 21 года завершились в Риме. Наша лучница вместе с партнерами по команде Софией Мун из Приморского края и Арюной Эндеевой из Республики Бурятия завоевала золото в блочном луке. В золотом финале девушки сразились с командой из Турции. В упорной борьбе показали отличный результат и одержали победу со счетом 233-231. Молодежка футбольного клуба «Орел» потеряла шансы на попадание в борьбу за медали первенства Союза Федерации футбола «Центр». Накануне наша команда принимала на своем поле молодежку брянского «Динамо». Итог встречи – поражение зелено-белых 0-4. Заканчивали «Орлы» матч в меньшинстве. За второй желтую был удален Арсений Леонов. Завершит первую часть сезона молодежка «Орла» 1 августа на выезде в Борисоглебске. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в Орле и по области ожидается вновь пасмурная погода, 17 градусов, в течение дня дожди. Предстоящей ночью столбик термометра покажет плюс 14. Ветер северо-западный со скоростью до 6 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. В студии была Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
0: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные поразили объекты ВСУ. Запад с остервенением воюет против России через Украину. И Украине следует признать ответственность за атаку на иранское судно в Каспийском море. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области. На группировка «Центр» овладела селом Светлое в Донецкой Народной Республике, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Штурмовые подразделения южной группировки успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения беспилотных летательных аппаратов, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также поражены пункты временной дислокации противника в 137 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Кроме того, по данным Минобороны, в течение дня вооруженными силами России продолжена серия ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуар с ГСМ для ВСУ, в порту Южный два сухогруза, доставившие грузы военного назначения, сообщили в военном ведомстве. Там заявили, что на переходе моря северо-западнее острова Змеиный поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в Одессу. Запад с остервенением воюет против России через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
2: Они думали, что мы в кармане. И президент Путин, он, когда пришел к власти, он же был абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом. То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости, Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы. Ну, это просто, ведь такого не было никогда. Мы вот специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти. И готовили провокации. Они не могут конкурировать честно.
1: Сергей Лавров добавил, что Запад спас нацизм, который уничтожал СССР. Теперь Россия заканчивает дело. Сохранение России является общей задачей для всех политических сил в стране, заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, но он назвал сохранение России общей задачей для всех политических сил в стране.
3: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил, моих товарищей, моих коллег, уверен, всех вас, абсолютно совпадают.
1: По словам Медведева, Запад считал, что России удастся подчинить своей воле, но им этого не удалось, и они испытывают ожесточайшее разочарование. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Кай Калла заявил, что Украине следует признать ответственность за атаку на иранское судно в Каспийском море, сообщает телеканал Аль-Джазира. По его данным, Аракчи также указал, что считает недопустимыми заявления Киева о том, что это была непреднамеренная атака. Отмечается, что во время беседы Аракчи и Калла, среди прочего, обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана накануне заявил своему украинскому коллеге Сибиге, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море. 25 июля Украина ударила по иранскому торговому судну в территориальных водах России, в результате чего погиб член экипажа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал агрессивными действия Украины по иранскому судну в Каспийском море и заявил, что в Кремле не хотели бы расширения географии этого конфликта. Потепление в московском регионе начнется с пятницы, а в выходные ожидаются показатели термометров плюс 26-29 градусов. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Однако, по его словам, в четверг дожди продолжатся.
4: В Центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
1: Между тем, МЧС объявила желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 9 утра завтрашнего дня. В отдельных районах ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире категории WTA 500 в Вашингтоне в матче второго круга в эти минуты Людмила Самсонова встречается с 42-й ракеткой мира, представительницей Китая Вань Сюнь. Первый сет россиянка выиграла 6-2, во втором также ведет 3-2. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер, рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил две шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал за «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4. А в серии буллитов сильнее оказался клуб КХЛ. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной Университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в Единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 21, в Твери небольшой дождь, плюс 23, в Ярославле дождь, плюс 24, в Тамбове небольшой дождь, плюс 20, в Липецке дождь, плюс 21, в Воронеже небольшой дождь, плюс 19, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Что это значит?
2: Это новый модный светский жаргон.
0: «Пигмалион». Радиокомпозиция спектакля Государственного академического малого театра по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу.
1: Я для вас ничего не знаю. Ничего, даже меньше этих туфлей.
2: Этих туфель.
1: Этих туфель.
0: Можно ли за короткое время полностью изменить человека? Остроумная история о превращении, в которой меняются не только внешность и голос, но и представление о себе и окружающих.
2: Так, подходит. Все-таки можно пускать Элизу в общество.
1: Глупый. Она триумф моего искусства и искусства своей партии.
0: «Пигмалион». Слушайте в выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
4: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
3: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
4: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
3: Громче звук – это только начало.
4: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
5: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У вас, как обычно, есть возможность комментировать то, что вы слышите в эфире. Наверняка у вас будут возникать какие-то мысли, эмоции. Делитесь здесь. 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Ну а мы, Ольга Максимова и Игорь Шатров, приветствуем вас и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут. Игорь, здравствуй.
6: Здравствуй, Оля. Здравствуй, уважаемые радиослушатели. Вы, наверное, удивитесь анонс, который я сейчас вот начну зачитывать, и вы скажете, это на какое радио мы слушаем, и что случилось? А Российская Академия Наук предложила упростить найм мигрантов для малого бизнеса. Вот как будто это Российская Академия Наук из какого-то фантастического прошлого, когда нам не хватало мигрантов, и мы не знали, как бы их к нам привлечь. Будем разбираться, что происходит. Какой-то диссонанс вот с нашей даже вчерашней программой, где мы, ну, в общем-то, радовались тому, что система как-то нормализуется, что мигранты поставлены в определенные уже рамки, и мы, в общем-то, не стремимся первого встречного втянуть. А вот Российская Академия Наук, судя по тому, что этот документ существует, да, получается, подводит научное обоснование под то, что нам необходимо увеличивать количество трудовых мигрантов. Будем разбираться, кто лоббирует такие вообще такие доклады. Наверное, есть какие-то спонсоры. Будем выяснять. Еще тема не менее интересная. В Италию мы с вами попробуем переместиться, и действительно у нас будет корреспондент из Италии, который будет рассказывать о том, как выстраивают отношения украинские беженцы, так называемые, да, и итальянская мафия, потому что прокурор города Палермо, что-то вспоминается, помните, комиссар Катани, да, вот он сказал, что есть информация о том, что итальянская мафия пытается купить на черном рынке боеприпасы для БПЛА, используемые в украинском конфликте. Нет дыма без огня. И тем более это прокурор все-таки говорит, а не какой-нибудь дворник, да, из жителей Палермо. Но еще будет не менее интересная история. Мы попробуем разобраться в том, что за лазерное оружие производят российские российский военно-промышленный комплекс. Мы будем говорить об этом, потому что министр промышленности Антон Алиханов рассказал о новых средствах защиты российских производств от БПЛА, и это лазерное оружие, оказывается, вот до этого уже у нас дошло. Ну и продолжаем рассказывать о технологиях информационной войны против наших детей, которые организовали украинские террористы. Сегодня новая информация, новое сообщение от ФСБ, и им, конечно, нельзя не поделиться и нельзя не поднять эту тему еще раз, несмотря на то, что на этой неделе мы уже говорили о подобном, но вот тут новые факты, они просто поражают.
0: Наше время.
6: Ну что, сегодня мы узнали от Федеральной службы безопасности, что разоблачена сеть вербовки детей через бот знакомства «Дайвинчик» в Телеграме. И это проходила информация на фоне сообщения о том, что вот из-за того, что Павел Дуров, как руководитель администрации Телеграм, так написано было в сообщении Федеральной службы безопасности. Ну, им виднее, как называть Павла Дурова, я думаю. Он отвечает, в частности, за то, что Телеграм не удаляет ресурсы, на которых происходит фактически вербовка российских граждан, в частности, детей. Это вообще отдельная тема, украинскими спецслужбами, хотя об этом сообщают российские спецслужбы господину Дурову. И вот сейчас там происходят какие-то определенные правового характера действия. Вроде бы он будет объявлен в международный розыск, и, ну, соответственно, ему предъявляются обвинения довольно серьезные, как человек, который отвечает за Телеграм. До конца еще информации нет подробной, поэтому мы не будем там активно эту тему, наверное, сейчас педалировать, подождем, что сообщат официально правоохранительные органы, а мы поговорим, конечно, вот о фактах, которые стали известны нам из сообщения ФСБ. Дело в том, что вот этот вот чат-бот мессенджера Telegram Дайвинчик Лео, он существует для разных целей. В частности, там некоторые знакомятся и заводят друзей. Число пользователей в России несколько миллионов этого чат-бота. За минувший год через него, с его помощью, 46 россиян, младшим из которых было 12 лет, а старшему 22 года, которые хотели познакомиться с симпатичными девчонками и девушками, наверное, в итоге знакомились с суровой действительностью войны в информационном пространстве. Украинские спецслужбы заставляли детей поджигать заправки, релейные шкафы на железной дороге, вынуждали нападать на людей в форме, забирать деньги у очередного обманутого пенсионера. Схема была проста и знакома. С ребятами знакомилась симпатичная девушка, ну, понятно, в кавычках. Она просила поделиться геолокацией будущего места встречи. Как правило, это было у социально значимого объекта. Или просила купить билеты в кино. Затем на подростка выходили украинские спецы, уже под видом правоохранителей уверяли, что деньги ушли на счета ВСУ. А переданные координаты заложены в пилотные программы украинских ракет и дронов, чтобы не сесть в тюрьму и даже спасти родину. Всего-то требовалось поучаствовать в оперативных мероприятиях и проверить антитеррористическую защищенность этих объектов. Теперь над этими юными россиянами, как мы уже не раз говорили, как и над взрослыми, точно так же, висят годы расплаты. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Теракт», «Диверсия», «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», ну и, конечно, «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Да, скажем, что надо обязательно сказать, что «Дайвинчик Лео» внесен в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Ну что ж, вот такая информация от ФСБ, и мы поговорим с подполковником ФСБ в запасе, членом общественного совета Ространснадзора Сергеем Храпачем, вот об этой ситуации. Сергей Валентинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
6: Сергей Валентинович, ну что вы вот думаете по поводу того, что мы уже говорили, в принципе, что началась какая-то отдельная специальная работа против детей. И, может быть, мы должны, наверное, с вами обратиться, конечно, к родителям, но прежде давайте разберемся. Может быть, вообще им запретить интернет? Ну вот не зря же во многих странах, между прочим, нелюбящие нас так Европы, да, сейчас это происходит, да. Сейчас его запрещают пользование там как минимум там до 14 лет. Может быть, в этом есть какая-то, я не знаю, идея даже и здоровая, потому что уже не знаешь, что им нельзя смотреть в интернете. где угодно может под их подстерегать опасность.
7: Вы знаете, я все-таки не сторонник запретов. Любой запрет всегда можно обойти. При желании это сделать совсем несложно. Дети, особенно подростки, у нас многоопытные в этих вопросах. Да, они не понимают, отличить правду от неправды, наверное, не смогут в виде отсутствия опыта. А вот обойти блокировку или...

0: возможные устремления противника к их детям, к их родителям, и как эти устремления своевременно выявить и как их своевременно купировать. Поскольку система вербовочных подходов, она была, есть и будет, никуда это не денется, враг использует страх человека, его закомплексованность или малоразвитость, к сожалению, таких людей очень много, и на этих мотивах играет и вовлекает их в противоправную деятельность. А дети, да и многие взрослые их родители, они, к сожалению, не обладают критическим мышлением, поэтому вовремя не могут понять игру, с ними ведут квест какой-нибудь, либо втягивают в противоправную деятельность. Но если вот в последних случаях подросток под видом оперативно-розыскных мероприятий, которые стали следствием якобы его перевода денежных средств в поддержку вражеской армии, и он не смог понять, что такого быть не может, одновременное запугивание переводом средств и приглашение поучаствовать в какой-то секретной операции. Ребенок это воспринял как сначала как угроза, потом как интересный квест. В итоге совершил поджог заправочной станции, и ему теперь грозят большие-большие правовые последствия. Если мы возьмем взрослых массив, мы ежедневно почти сталкиваемся с ситуацией, когда очередного пенсионера мошенники развели на деньги. Принцип здесь работы одинаковый, что мошенники совершают преступления, забирая у граждан трудовые средства, заработанные, что шпионы, которые вовлекают детей или взрослых в противоправную диверсионно-террористическую деятельность. Мотив одинаков, технология одинакова, только цели немножко разные в виде правовой квалификации действий тех, кого вовлекают. В одном случае это вообще криминальная ситуация. Во втором уже угроза государству. Соответственно, и санкции различные. Но, к сожалению, вот эти люди, которые взрослые, которые попадаются на такую удочку, вы можете себе представить, что они, не понимая, что их втягивают в противоправную мошенническую деятельность, они чему могут научить своих детей, если они не способны отличить зерна от плевел, как говорится в Библии. Поэтому, да, нужно воздействовать в первую очередь на взрослых и одновременно на их детей для того, чтобы разъяснить и показать, какие маркеры свидетельствуют о том, что их лично, либо их детей, либо их близких пытаются втянуть в противоправную деятельность с использованием вот таких коммуникаторов, как различные мессенджеры и использование интернета. Если государство сможет наладить такую работу системно, начиная от детского сада, от школы, от средних и высших учебных заведений, от службы в армии, и периодически будут об этом напоминать и рассказывать, то, да, безусловно, количество адептов, вот таких, которые привлекают противоправную деятельность, существенно сохранится. Ну и если к этому еще добавится ограничение для детей в использовании мессенджеров или интернет-выходов, ну да, наверное, тогда мы сможем говорить об эффективном воздействии на эту проблему. А сам по себе запрет вопрос, в принципе, не решит.
1: Согласен с вами полностью, но проблема, конечно, такая довольно объемная и, правда, действительно сложно решаемая. Будем просто следить и сами напоминать регулярно, конечно, и родителям о том, что не должны разговаривать с детьми, как говорила Ольга много, но вот на этой неделе уже мы говорили, на прошлой неделе, да, на прошлой.
2: Надо просто вспоминать о том, что воспитание наших детей невозможно никому делегировать. Настолько в последние годы родители привыкли считать, что все, кто угодно, кроме них, должны этим заниматься. Школа, еще кто-то там, какие-то кружки, что сами они должны приходить домой, отдыхать от работы. Понятное дело, что да, все устают, но так было всегда. Но находить время на то, чтобы понять, чем занимается ваш ребенок, и просто поговорить с ним о важных вещах, мне кажется, навсегда это нужно обязательно, иначе потом это обернется огромным несчастьем не только для ребенка, но и для всей семьи. Поэтому будьте внимательны и обязательно уделяйте время. Просто вот сядьте сегодня и поговорите. Объясните ребенку, это очень важно. Я помню, что мы еще с уважаемым коллегой нашего спикера, с нами, напомню, был Сергей Храпач, член общественного совета Ространснадзора, председатель правления Ассоциации межрегион автотранс, подполковник ФСБ в запасе. Мы говорили с коллегой, тоже подполковником Беляевым, и он подчеркнул, что очень важно ребенку объяснить, что ты можешь рассказать абсолютно все, вот все, что происходит, без страха, что тебя будут ругать, что ты будешь наказан, что на тебя повысит голос. Вот любое странное событие, которое происходит в твоей жизни, сразу приходи, мы с тобой обязательно это обсудим, для того, чтобы ребенок не боялся.

0: Очень важная тема, и будем к ней возвращаться еще и еще. Ну а что делать, если происходят такие ужасные вещи? Не щадят никого, ни взрослых, ни детей. Ну а мы продолжаем.
1: Наше время.
2: Антон Алиханов рассказал о новых средствах защиты российских производств от БПЛА. По словам главы Минпромторга, для противодействия беспилотникам развернута линейка лазерных комплексов. Один из них за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация подобных установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использование зенитных ракет. При этом он отметил, что полностью отказаться от ракетных средств невозможно. И также, по словам Алиханова, необходимо объединять данные, поступающие от радиолокационных, аудио- и видеосенсоров в единую систему управления средствами борьбы с БПЛА. Такая работа уже ведется специалистами Минобороны. С нами военный эксперт Юрий Кнутов, и мы поговорим о наших достижениях. Мне кажется, они есть, может быть, о чем-то уже можно рассказать. Вот в сфере, ну, не знаю, лазерное оружие, наверное, это называется. Юрий Альбертович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я знаю, что был такой, он даже сейчас есть, город, не буду называть его специально, но он есть. Находится он под Владимиром. Раньше у него было номерное название, а сейчас такое красивое, довольно веселое название, такого природного характера, скажем так. И там находился, и, по-моему, наверное, до сих пор находится институт по вот разработке вот этих вот элементов лазерного оружия. И я даже был на полигоне, где это оружие, ну, в советские годы испытывалось. Когда я там бывал, там уже, там, в тот момент там, конечно, ничего не делалось. Ну, это были, конечно, не 90-е, но там нулевые, допустим. Но, похоже, что-то изменилось. Расскажите, пожалуйста, Юрий Альбертович, а что, действительно у нас есть какие-то, ну, секретные, не секретные, раз министр говорит, значит, уже не совсем секретные разработки в этом вопросе?
3: Нет, ну, то, что разработки секретные, это 100%, иначе мы бы назвали и модель, дали бы все характеристики, показали бы видео. Поэтому была дана информация лишь в общих чертах. Но это говорит о том, что оружие на двух физических принципах у нас развивается достаточно большими темпами, быстрыми темпами. Почему? Потому что действительно, если исходить из количества беспилотников, которые противник запускает по нашей территории, а запускает все больше и больше, с одной задачей стянуть противовоздушную оборону и сделать так, чтобы практически нас не хватало ни радиолокационной станции, ни зенитно-ракетных комплексов для того, чтобы перехватывать беспилотники врага. Поэтому дальность увеличивается, количество увеличивается, и бороться с этой пастью можно только одним способом, это оружием на новых физических принципах, к которым относятся как раз лазерные системы, электромагнитные пушки. Ну, сейчас еще разрабатываются новые тоже подобные электромагнитных пушек уже для борьбы со спутниками.
2: Типа Юрий Альбертович, сейчас будет маленький перерыв. Сейчас будет маленький перерыв на одну минуту, и мы попросим, что вас заново перенабрали, потому что очень плохо слышно, и мы еще там пару вопросов зададим, а заодно попробуем связь улучшить, потому что не очень понятно, что вы говорили. А вот мы сейчас на одну минуту отключимся на рекламу. С нами Юрий Кнутов, военный эксперт, и мы говорим о новых видах вооружений, которые позволяют обеспечить безопасность нашего неба, наше небо очистить от вражеских БПЛА.
0: Ну, во всяком случае, глава Минпромторга заявил о том, что такое оружие уже разрабатывается. Ровно минута, и мы вернемся и продолжим. Дождитесь.
1: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
4: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым.
2: Продолжаем говорить о лазерных средствах борьбы с беспилотниками. Наверное, так пока это назовем. Юрий Кнутов, военный эксперт с нами. Юрий Альбертович, ну, в общем, мы в основном-то слышали, что вы говорили о том, что, конечно, много секретов, но мы что-то разрабатываем. Дайте все-таки немножко поподробнее, и потом будет пара вопросов. Все-таки, что мы уже можем, о чем можно сказать, в принципе, может быть, без детализации, мы можем сбивать эти беспилотники? Просто нормально.
3: Ну, вы знаете, вообще те лазеры, которые у нас разрабатываются, это целая линейка, и в прошлом году мы демонстрировали, ну, это закрытый показ был наших лазеров, и в частности, вот там как раз научно-производственный центр «Сварог», они демонстрировали лазерный комплекс «Перун», который имеет дальность поражения до 5 километров, от аккумулятора может излучать сигнал непрерывно до 15 минут, нести боевое дежурство до 5 часов. И самое главное, что это все размещается, лазерная установка, на двухосевой турели. Ну, кроме этого, модуль управления, видеокамера, тепловизор. И используются в том числе элементы искусственного интеллекта для распознавания целей. При этом стоимость одного выстрела, она оценивается где-то в 205 рублей всего-навсего. Это 10 секунд. То есть вот это комплекс, который, собственно говоря, ну, у нас в СМИ раскрывался официально. Но есть и более мощные комплексы. И как раз было, говорилось о том, что есть комплексы мощностью от 4 киловатт до 90 киловатт. Но 4 киловатта это можем воздействовать только на видеокамеру. Или камеру тепловую, там, инфракрасную. А вот 90 киловатт, чтобы было понятно, что железный купол израильский имеет 100 киловатт мощность. Мы имеем уже лазеры 90 киловатт. То есть это вполне серьезно. Хотя американцы вот тут недавно демонстрировали свой 300-киловаттный лазер, который, в общем-то, планируют размещать в космосе и устанавливать на боевые корабли.
2: Вот-вот, Юрий Кстати, Альбертович. Да. А вот как раз про космос и про все такое. А может, не можем ли мы хотя спутники Маска сбивать, а?
3: Да вы знаете, спутники просто сами. Спутники по законодательствам сбивать запрещено, потому что это экстерриториальность как бы. То есть это вот, допустим, летит самолет гражданский с флагом, да, ну, условно, британским. Мы сбиваем такой самолет, и тем самым это то же самое, что нанести удар по британским островам. Либо такая же история с кораблем. Он идет под флагом Британии. Если мы этот корабль топим, то это то же самое, что мы напали на корабль, на территорию Британии.
2: Это правда. Спутники... Да, но спутники работают в интересах Старлинка, как говорится, я обеспечиваю связь на фронте на украинском. Ну а как же? Почему? Они воюют с нами.
3: Еще не только на украинском. Беда в том, что вот все удары, которые сейчас наносятся за Уралом, и по российской территории, это тоже Starlink. То есть Starlink работает над нашей территорией, наводит спутники, вернее, и наводит беспилотные летательные аппараты противника как раз на те объекты, которые подвергаются, гражданские в первую очередь объекты, которые в последнее время подвергаются интенсивным ударам. Поэтому на сегодняшний день здесь проблема такая. Либо глушить. И есть уже установки, вот мы сейчас нащупали такую установку, она защищает у нас как раз трассу Новороссия, РЭБовская радиоэлектронной борьбы, она давит зашифрованные сигналы, которые используются в спутниках Илона Маска. То есть с беспилотника идет сигнал на спутнике, дальше он с помощью лазерного луча передается от одного на другой спутник и потом, соответственно, к оператору. И таким образом можно поражать цели на любой дальности, которые покрываются вот этими спутниками Starlink. Мы в свое время разработали систему РЭП, борщевик называлась. Она давила эти спутники. Но Украина обратилась к Илону Маску, и Илон Маск ввел шифрование. И теперь вот мы уже отработали новую систему РЭП,
8: которую на Украине называют там по-разному, волна купола город, и она, эта система, она как бы уже глушит и спутники, которые принимают зашифрованный сигнал. Но площадь покрытия небольшая. Но в любом случае это уже первый шаг, который позволяет нам развивать наши станции, сделать все, чтобы данные спутники не работали.
2: Спасибо. Спасибо, Юрий Альбертович. Я думаю, что мы эту тему просто рано или поздно продолжим. А так я боюсь, что выдадим сейчас какой-то военный секрет. Нас, наверное, внимательно слушают на Украине. Промолчим пока. Юрий Кнутов, военный эксперт, поделился некоторыми секретами, о которых уже можно было рассказывать. Надеюсь, не военных тайн мы не выдали. К следующей теме переходим.
1: Наше время.
0: Тоже про БПЛА будем говорить, и тоже про Украину, конечно.
2: Да,
0: Но в контексте итальянской мафии вообще неожиданный, конечно, разрез. Тем интереснее будет, наверное, обсудить эту тему. Итальянская мафия пытается купить на черном рынке боеприпасы для беспилотников, используемые в украинском конфликте.
2: Да, об этом причем сообщил не кто-нибудь, там не российская разведка. Об этом сообщил главный прокурор города Палермо. А по его данным, в Италии уже обнаружена партия подобного оружия. Ну, правда, оно поступило с Балкан, вот, хотя на Балканах сейчас нет войны, вот. Подчеркивается, что мафия заинтересована в более современном оружии и намерена создать высокотехнологичный арсенал, от которого Италия пока не готова защищаться. Вот мы, видите, уже защищаемся. Италия пока еще не готова защищаться. То есть там все очень-очень непросто. Руководитель представительства ТАСС в Италии Вера Щербакова с нами на связи. Вера, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Добрый вечер, Ольга, Игорь.
2: Да, каким-то неожиданным образом украинский конфликт пришел в Италию, даже про мафию заговорили прокуроры. Но вообще, вот вы знаете обстановку внутри, знаете, как там вот эти вот беженцы сейчас живут, а едут они уже много-много лет туда, и до войны ехали. Италия такая любимая украинскими, я не знаю, там, обслуживающим персоналом, скажем так. Страна всегда была... Ситуация на Украине сейчас, она как-то повлияла на, ну, обстановку, на криминальную обстановку, которую формируют, может быть, вот эти украинские мигранты? Или все как было, украинцы живут там в своем уголке, никого не трогают, всем нравится, все им счастливы, а как же вот их как бы антирусская, даже не просто антироссийская, антирусская риторика, ведь русских, мне кажется, всегда любили в Италии.
9: Ну, я даже не знаю, с чего начать, с мафии или с украинской диаспоры. Ну, насчет мафии все-таки надо прояснить ситуацию. Прокурор Палермо, ему расположено бороться с мафией, Коза Ностра, знаменитая сицилийская мафия, Палермо – это административный центр острова Сицилия. Поэтому, конечно, мафия видится везде. Естественно, с итальянской мафией все-таки удалось как-то несколько государств справиться, и такой мафиозный террор, который был характерен для 70-х и 80-х годов, все-таки подавили, поэтому... Никто не собирается здесь воевать беспилотниками украинскими, которые, кстати говоря, стали желаемым очень товаром не только для преступных группировок, судя по всему, но и для многих государств европейских, которые, как оказалось, по этим технологиям навсегда отстали. Поэтому, что касается мафии, то очень странно, что сейчас на эту обратили тему внимания, потому что военные эксперты, аналитики с самого начала говорят о том, что накачивание Украины оружием европейским чревато тем, что потом Европа найдет это все у себя на черном рынке. И здесь роль мафии не столько, и вообще преступных группировок, не столько, сколько использовать самостоятельно это оружие, сколько перепродавать его. Чем, естественно, занимается организованная преступность. И, как известно, торговля оружием, она более выгодна даже, чем торговля и наркотрафик. Поэтому, собственно говоря, кто будет, наоборот, желать это оружие? Террористы и исламистские группировки, которые окончательно не истреблены, а многие из них спящие, и, в общем, может возникнуть в любой точке мира. Поэтому больше как раз специалисты обращают внимание на эту тему, то, что оружие в итоге может обернуться в руках террористов против европейских граждан. А то, что касается украинской диаспоры, да, вы правы, она всегда была достаточно многочисленная в Италии. в силу там исторических причин украинцы ехали давно не от хорошей жизни в Италию, действительно выполняя работы такого, в общем-то, скажем, помогая пожилым людям, потому что Италия — это одна из самых старых стран Европы, в том плане, что здесь средний возраст один из самых высоких, стариков много, молодежи, наоборот, мало, рождаемость сильно упала в последние годы. И поэтому был момент в самом начале СВО, просто украинцы приезжали к родственникам. На самом деле, вот этим новым приехавшим в Италии не так нравится, здесь жизнь, в общем-то, не такая простая, не сахар, доходы совсем не такие, как во многих других странах Европы. Поэтому, собственно говоря, численность диаспоры, она сильно-то не изменилась. К русским действительно отношение всегда было положительное, приятное. И чем, в общем-то, что раздражает итальянцев в основном сейчас, это то, что диаспора через свои дипломатические представительства пытается диктовать культурную повестку. И вот эти все отмены культуры, отмены выступления наших знаменитых деятелей искусств, собственно говоря, продиктовано именно украинской диаспорой и представителями, которые вот поднимают эту тему при поддержке некоторых, в общем, известных ангажированных итальянских политиков.
2: То есть в итоге все-таки они пытаются там свою линию гнуть, но в целом итальянцы не изменили отношение к русским. Если вот так вот буквально разобраться, эти отдельные случаи отмены, они не говорят о том, что ну, итальянцы больше не хотят русских у себя видеть.
9: Нет, наоборот, большинство, конечно, это не стопроцентное правило, но большинство итальянцев сохраняют положительное отношение к русским, приветствуют и русских туристов, отменяются концерты одних исполнителей, но втрое больше других исполнителей приезжают и выступают на итальянских фестивалях, в Римской опере, в опере поют и российские певцы, певицы, танцовщики. Этот обмен он все-таки происходит вне зависимости. Но вот на какие-то имена обращают внимание, и при поддержке оголтелых, я сказала, ангажированных итальянских политиков разворачивают вот кампанию. Ну, собственно говоря, даже не обязательно говорить об искусстве. Все мы слышали последнюю историю про Андреа Пирло, который не смог занять фактически пост тренера национальной сборной. Да, опять же, этот русский след нашли, но, в общем-то, все это превратилось в театр абсурда, это совершенно очевидно, и это прекрасно понимают нормальные рядовые итальянцы.
2: Вера, слушайте, у меня прямо по ходу неожиданный такой вопрос возник, я вот задумался, но, видимо, итальянцы из-за того, что они уже давно у себя на своей земле видели и русских, и украинцев, они хоть разбираются, чем русские отличаются от украинцев, а они правда разбираются, они понимают, что это другие люди, ну, потому что, мне кажется, все-таки не все в Европе до начала вот этого конфликта вообще понимали-то, что Украина чем-то отличается от России. Вот такая мелочь вроде, но важна. Скажите, пожалуйста, как это в Италии? Понимают ли они вот это украинец, а
9: не,
2: это русский?
9: Не бросав глаз. Не очень они до сих пор понимают и не знают, что такое Донецк. И очень тоже каждый раз удивляет, когда в СМИ проходит информация, что там Россия разбомбила Донецк, да, а зачем, собственно говоря, Россия, да, свою же территорию как-то... Ну, в общем, большая очень путаница. Географии не знают, разницы особо не видят, но русский, Советский Союз, еще со времен Тольятти, еще со времен, вообще, так сказать, незапамятных времен, все равно эти были связи, несмотря на то, что Италия всегда относилась к Западному блоку, НАТО, член НАТО и так далее. Но о всех вот давнишних наших связях известно.
2: И нас там любят.
9: Доброе отношение сохранилось.
2: Спасибо.
9: Но оно, кстати говоря, касается не только советских времен, но и до советских
2: времен. Спасибо. Вера Щербакова, руководитель представительства ТАСС в Италии.
10: История бывшего воспитанника детского дома в новом выпуске программы «Детский вопрос».
11: Я в детский дом попал в 8. Меня в приюте немного обманули. Я там год, наверное, прожил. И мне в какой-то момент говорят: «Сереж, вот надо в больницу съездить». И меня повезли в детдом. Я там кричал, что меня обманули. Я до последнего надеялся, что меня заберут обратно.
10: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. У нас осталась еще одна тема, и касается она мигрантов. Очень часто мы поднимаем ее в эфире, буквально на днях об этом говорили. И вот опять новый повод. Дело в том, что Российская Академия Наук... Ты знаешь, Игорь, я сначала, когда прочитала эту новость, я подумала, что, может быть, РАН расшифровывается как-то еще иначе, и имеется в виду не она, но нет, оказалось, что именно Российская Академия Наук предложила упростить найм мигрантов для малого бизнеса. И вот социологи Российской Академии Наук представили целый доклад аж о патентной системе трудоустройства иностранцев.
2: Да, причем в документе вот отмечается, что строительство, ЖКХ, агропром, логистика испытывают острый дефицит кадров, который невозможно восполнить без привлечения мигрантов. И предлагается такая двухконтурная модель, не совсем понимаю, что это такое, но цитирую просто. Первый контур – это для крупных инвестпроектов с организованным набором и привязкой к работодателю, но об этом, в общем-то, говорили изначально, и вроде бы эти решения приняты. Но предлагается второй, упрощенный, цифровой формат для малого и среднего бизнеса с гибкими условиями, ну, то есть там, где уже никто ни за что не отвечает. Потому что вот тот формат, где организованный набор, привязка к работодателю, это ответственность работодателя, это гарантия того, что они не будут болтаться тут без дела. А предлагается второй, упрощенный формат. И эта инициатива якобы... Наши коллеги из газеты «Ведомости» сообщают, уже обсуждается с профильными ведомствами и представителями бизнес-сообщества. Мы с Ольгой в шоке. Я думаю, вы, уважаемые слушатели, тоже в шоке. И мы решили, что, ну, у кого мы можем спросить, что на самом деле происходит? Ну, наверное, только у нашего друга и человека, который этой темой глубоко занимается всегда вместе с нами, тоже часто в эфире на эту тему выступает член СПЧ и представитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
13: Да, Ольга, и да, добрый вечер.
2: Что вы знаете об этом?
13: Ну, на самом деле, во-первых, меня поразило, что тема миграции вдруг занялся Институт социологии РАН, и он какие-то рекомендации разрабатывает. Не экономики, да, не, и бизнес, который имеет никакого отношения к безопасности. Ну, потому что это миграция, это у нас все-таки экономика, безопасность, да, правовую, в конце концов. А правовая история, но почему социология мне непонятно. Я подумал, скорее всего, заказчики, лоббисты миграционные, просто пошли по принципу, где дешевле, там и лучше, да? Какая разница, раньше написано.
2: Погодите, вот. Кирилл Викторович, да. Давайте я акцентирую внимание на вашем слове, где дешевле. То есть, вот скажите, что вы имеете в виду?
13: Ну, я это нет, в чистом виде, я имею в виду, что я уверен, что это заказная история, лоббизм, связан с лоббизмом миграционным. Дело в том, что как только было принято окончательное решение по оргнабору на 27 год, было понятно, что пошли стоны, стенания по поводу бизнеса, по поводу малого и среднего предпринимательства, ну, все что угодно. Да, самая главная задача сегодня остановить оргнабор. А, значит, на самом деле, вот это вот то, что сегодня предлагается, двухконтурная система, как они назвали, ну, единственное, ума хватило, ну, какую-нибудь красивую названку придумать, да? Вот, больше них ума на что не хватило, потому что они фактически говорят, что оргнабор только под большие национальные проекты, причем есть национальный проект, не понимаю, честно говоря. А вот остальные все компании, малые и средние предпринимательства, ну, понятно, что все будут разбиты просто по среднему предпринимательству, да, и дальше они будут заводить без оргнабора, а опять патентов. Понятно, что есть регионы, которые об этом мечтают, это их пока два, которые находятся, не подписали патентную, да, историю, да, Москва, Московская область, они не участвуют в оргнаборе, это 44%, чтобы было понятно, мигрантов.
2: Ого.
13: Да, а дальше они хотят вообще всю Россию перевести обратно, вернуть то, что все, несколько лет работы, включая с этой безопасности, МВД, да, включая всех, они просто хотят очень наплевать на всю эту работу, да? Вот. Значит, проблема заключается в том, что это диверсия. Это чистая вида диверсия. Это каникулосочная деятельность, подрывная деятельность. Я об этом сказал, я об этом буду утверждать. Я докажу, что это, если надо будет, вот, я докажу, что это именно направлено. Потому что это противоречит, прежде всего, стратегии иммиграционной политики, описанной указом президента, полностью противоречит. У нас стратегия перейти на оргнабор. Значит, это на самом деле завуалированная форма перевести и прийти оргнабор поставить на ноль. Ну, просто на ноль. Да, поскольку вот эта вся эта история, и самое главное, под красивыми призывами по поводу поддержки малого и среднего предпринимательства. Я примерно понимаю, кто из регионов, из олигархов эту всю эту историю зарядил. И мои коллеги тоже понимают. Мы сейчас будем, наверное, все-таки пытаться подробно разбираться, собирать фактуру. И самое главное, я думаю, что нам нужно будет обращаться к руководству страны, правоохранительных органов, спецслужб, с целью того, чтобы понять, все-таки, кто санкционировал подобные действия, включая в Академии наук.
2: То есть, по большому счету, что получается, да? Они подводят научную базу, это же еще звучит, Академия наук, под вот эту
13: псевдонаучную базу.
2: Да, псевдонаучную, но как бы научную, да? Это весомо Российская Академия наук под эту свою провокационную вот эту деятельность. Это вообще очень иезуитски, слушайте, это очень хитро, я сказал бы так, да?
13: Ну, конечно, нет, естественно, для того, чтобы в правительстве лоббисты миграционные в регионах определенных могли каким-то образом оправдать свою деятельность, значит, что должны сделать? Они должны представить некую историю. Я еще раз говорю, почему институт социологии вообще непонятно. Ну, а измерять его общественное мнение, да? Это раз. Во-вторых, институт социологии, не имеющий отношения к экономике никакого, он вдруг заявляет, у нас невозможно перекрыть. Как невозможно? У нас запреты введены в огромном количестве регионов, и там экономика не встала. Запрещено в такси работать, запрещено работать в сфере услуг. Там экономика, цены не скакнули. Вот еще вопрос. Почему это вранье это постоянно? Причем вранье идет от вроде бы уважаемой структуры, государственной структуры, где люди получают государственные деньги, государственные зарплаты. И самое главное, они не отвечают за последствия, они не говорят о последствиях. Они не понимают, почему, например, не говорят, почему была принята такая жесткая стратегия миграционной политики, почему ужесточение. Да? И вот вопрос в том, почему они вдруг идут против государственной политики. Мы добивались этого почти 5 лет, а в конце концов Государственная Дума принимает законы, принимает документы, президент подписывает указы, а тут втихаря такая группка хорьков пытается вот в чистом виде, ну, простите, мой французский, да, свои интересы отстаивать. Я имею в виду олигархов, лоббистов, прочее.
2: Да, слушайте,
13: заходя через Академию наук. Но я могу сказать, что мы с коллегами уже говорили, мы в ближайшее время, конечно, все пытаемся всю историю раскопать. Ну и сделаем все возможное, чтобы этого не допустить.
2: Да, мы тоже вместе с вами. Мы поражены, когда это увидели. Мы очень просто рады, что мы действительно подсмотрели такую тему, которой действительно надо заняться всерьез. И спасибо, что вы...
13: Спасибо тоже... огромное.
2: Да, и спасибо, что вы поддерживаете.
0: Это прям вот история их в двери, а не в окна.
2: Да, это так, вот вроде так, знаешь, да, вроде так. Вот хитрость, конечно, неимоверная. Это вот не просто так все. И стоит, конечно, я уверен, соглашусь, наверное, с Кириллом, немалых, видимо, денег это стоило, и вот они, в общем-то, настроились нас, и уже все это публикуется, смотрите, уже ведомости публикуют, говорят о том, что это уже обсуждается с профильными ведомствами и представителями бизнес-сообщества, и, наверное, за этими словами тоже что-то есть, уже где-то ведутся какие-то переговоры и договоренности. Так что, Кирилл, вам просто, не знаю...
13: Ну, на самом деле, я уверен, что эти переговоры завели, потому что мы вам откровенно говорили, что в правительстве существует мощнейшее лобби иммиграционное, и оно продолжено, и оно же никуда не делось. Потому что у нас думают о деньгах, а не глобальных стратегических интересах государства, нашего народа, да, у нас KPI-то идут какие? Не что-то сделал хорошего в стране, а сколько денег принесла тайная операция. Вот и все.
2: Да, сколько денег ты освоил. Спасибо. Кирилл Кабанов, член Совета по правам человека. Очень серьезную тему мы подняли. Будем вместе с ним следить, как дальше развиваются дела. Не дадим лоббистам добиться своих интересов.
0: Ну а более половины россиян, оказывается, покупают одежду на вторичном рынке. И почти каждый второй начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Вот с этого мы и начнем в следующий час, когда вернемся к вам после новостей. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь.
14: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
15: Мы будем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
16: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
14: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. Ржавчина. Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
17: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
18: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
17: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
14: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
20: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
21: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
22: Ходить на спектакль.
23: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
14: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания реклама.
24: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
25: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Взятие под контроль поселка Светлое в ДНР имеет важное тактическое значение. Власти России определили меры по дополнительному насыщению топливом сибирских и дальневосточных регионов страны. И в Москве с вечера среды до утра четверга ожидается гроза, дождь, усиление ветра. Далее подробнее. Российские войска за сутки установили контроль над селами Новосечь в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Взятие под контроль поселка Светлое в ДНР имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Центр», отмечают военные. Операцию по взятию Светлого провели военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общей войсковой армии группировки войск «Центр». В ходе боев противник потерял большое количество личного состава и техники, а также средств управления БПЛА. По данным ведомства, перед заходом штурмовых групп в село подразделения войск беспилотных систем во взаимодействии с артиллерией уничтожили опорные пункты, укрытия, пункты управления БПЛА и системы связи ВСУ. Российская группировка войск «Восток» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ. Группировки «Юг» и «Запад» в течение суток также улучшили свои позиции. Кроме того, российские военные в течение суток поразили цеха, производство и места хранения беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Министерство обороны. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который открылся в Астане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. Это подчеркнул в своем видеообращении к участникам третьего турнира Владимир Путин.
4: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
3: Игры будущего – это инновационное международное соревнование по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал, которое объединяет классический спорт и киберспорт. Первые игры будущего прошли в Казани в 2024 году, в прошлом году игры состоялись в Абу-Даби. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке, сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Также ФАС заявила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. А первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин по итогам совещания штаба по топливу сообщил, что власти России определили меры по дополнительному насыщению топливом Сибирь и дальневосточных регионов страны, рассчитывают на их незамедлительную реализацию. Он отметил, что в первую очередь в фокусе совещания было снабжение нефтепродуктами сельхозпроизводителей «Северный завоз», а также снабжение сибирских и дальневосточных регионов. При этом ежедневный мониторинг обстановки в регионах и необходимая поддержка позволяют снизить давление на экономику.
5: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. Здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, ее удается держать.
3: Ранее вице-премьер Новак отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат. В ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, очереди сокращаются. Повышение НДС обеспечило бюджету России дополнительные 426 миллиардов рублей в первом полугодии. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином.
6: Если говорить о том, как прошли изменения в налоговый кодекс, систему налогообложения, по налогу на добавленную стоимость, рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 миллиардов рублей. Прогнозы о том, что возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином. Более того, если говорить о налоге на добавленную стоимость в части корректировки порогов на упрощенной системе налогообложения, тоже все идет в рамках тех прогнозов, которые планировал Минфин.
3: По словам Егорова, поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие текущего года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 31 триллиона рублей. Август в Москве не будет жарким. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды в области Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что для Москвы ночная норма августа составляет плюс 12 градусов, дневные часы не выше плюс 21. Причем дождей в августе выпадет больше нормы на 10-20%. Но столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе, которая ожидается в Москве с вечера среды и до утра четверга. По прогнозу синоптиков, с 18 часов 29 июля и до 9 утра 30 июля в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе с порывами до 15 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. «Тосна» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы, отдал 7 результативных передач. Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4. А в серии буллитов сильнее оказался клуб КХЛ. 70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финал турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в матче второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2-6-2. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной Университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователей по дополнительным показателям. Третье место занял еще один россиянин Илья Ильюшонок. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Погода. В Пскове завтра ясно, плюс 25, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 26, в Челябинске небольшой дождь, плюс 33, в Рязани дождь, плюс 20, в Краснодаре ясно, плюс 28, в Нальчике облачно с прояснениями, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 15, днем плюс 21. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы вернулись к вам для того, чтобы продолжить еще несколько интересных тем. Хотелось бы обсудить с лучшими экспертами нашей страны предстоящие 45 минут. Сейчас огласим их список. Лишь напомним, что для ваших высказываний есть мессенджеры 8-925-222-9992. Ольга Максимова, Игорь Шатров приветствует всех, кто к нам только что присоединился. И вот какая повестка у нас запланирована.
6: В Коломенском открыли церковь Вознесения Господня после длительной 2,5-летней реставрации. А что еще интересного есть в Коломенском? Я думаю, москвичам будет интересно послушать эту часть нашей программы. А с Виталием Павловым будем говорить о такой неоднозначной, специфической теме. Я даже не знаю, как я буду эту тему представлять. Я думаю, Ольгу попрошу. Европейский вещательный союз разработал специальную инструкцию для борьбы с сексуализацией спортсменок. Вот если вы не понимаете, о чем, дождитесь. Если понимаете, все зависит от ваших интересов. Будете вы слушать эту часть нашу или нет, но будет прикольно, как минимум. Будем говорить о том, что электросамокаты постепенно занимают свое место в ряду общественного или вообще просто транспорта, и вот теперь их часто берут в аренду всего минут на 10. Для чего? Узнаем. Ну и о рынке ресейла поговорим. Это вообще когда-то называлось комиссионки. Потом, не знаю, там магазины секонд-хенд открывались. Сейчас этим занимаются платформы в интернете. Но говорят, что вообще это очень модно сейчас, вплоть до того, что люди пользуются ношеной одеждой. И это вообще чуть ли не каждая вторая покупка. Ну, для меня удивительно. Я никогда не покупал бэушной одежды. Даже во времена секонд-хенда. Тем более сейчас. То есть в 90-е. Тем более сейчас. Но вот будем разбираться. Говорят, растет популярность такого вида покупок. Начинаем.
0: Наше время.
6: Не знаю, Оля, а ты вот вообще, когда были секонд-хенды, или, может быть, сейчас ты покупала когда-нибудь что-то?
4: Нет, ну, мне как-то, честно говоря, не очень приятно. Во-первых, кто носил эту одежду до тебя? Ну, понятное дело, что ее можно почистить, постирать. Да и, в принципе, наверное, это, знаешь, это такое предубеждение, потому что ну, в магазинах тоже до тебя меряют одежду, и ну, тоже да. непонятно кто.
6: Ну да, это есть
4: ну,
6: такое.
4: Возможно, знаешь, какие-то там эзотерические даже у некоторых людей примешиваются мысли, какая энергетика, что это был за человек и так далее. Но вот я, честно говоря, не очень люблю, но отношусь с пониманием. Не у всех есть деньги на то, чтобы покупать одежду новую.
6: Согласен, но тем не менее для меня вот такие цифры, которые мы сейчас назовем, были удивительны. Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке. Почти каждый второй начинает поиск нужного товара на ресейл-платформах. Ну, это понятно, это уже интересы ресейл-платформ, они себя рекламируют. Пускай, но оказывается, более половины россиян покупают одежду в принципе
4: ну,
6: на вторичном рынке.
4: То, что это ресейл-платформа, совершенно не означает, что эти вещи были в употреблении. Потому что там продается и масса подделок под известные там бренды, кроссовки разнообразные. Это не обязательно, что покупают то, что уже было ношено.
6: Ну, соглашусь, но тем не менее об этом тоже говорят, потому что вот дальше информация из исследований аналитиков. Как следует из результатов, более 77% россиян хотя бы раз продавали личные вещи. Почти половина после первой сделки продолжает делать это регулярно. Вот. Интерес к ресейлу также увеличивается якобы за счет культурных и поведенческих трендов. В частности, в России растет вовлеченность в концепцию осознанного потребления и интерес к локальной эстетике и азиатской культуре. Не знаю, при чем есть азиатская культура, как это связано с нужными вещами.
4: Я знаю, что в Англии у подростков, у меня просто у приятельницы там училась дочка, и у них там очень распространено покупать вот какие-то вещи, которые уже ношены. Потому что ну, может быть, кому-то они надоели, они еще в хорошем состоянии, и вот у них это, да, связано с какими-то экологическими замашками.
6: Вот, да. Ну, и здесь, конечно, речь идет не только об одежде, но в частности, просто о вещах бывших употребления, что, ну, я понимаю, там коляску, может быть, можно купить. Не знаю. Бывшее употребление шкафа точно не надо. Ну, давайте мы поговорим с финансовым экспертом, аналитиком Татьяной Волковой на эту тему. Татьяна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: А, Татьяна, вот есть ли такая тенденция к тому, что люди переходят от покупки вещей БУ, и в частности БУ одежды? Ну, понятно, вот были комиссионки в советское время, потом был, и там, кстати, очень дорогие вещи часто продавались. Это, может быть, был даже способ не перепродажи, а часто просто продажи, да? Это был такой выход из, ну, нельзя было продавать обычным образом, продавали через комиссионки. Потом был период трудных 90-х, тяжелых, когда в БУ одежду многие наряжались, и для, целые магазины и целые чуть ли не рынки были, в которых продавался секонд-хенд, вторые руки. А вот сейчас говорят, что то же самое на платформах вроде Авито присутствует. Вот вы скажите, это тенденция какая-то, или это обычно всегда есть определенный процент людей, которым этим занимаются? Что на данном этапе сейчас происходит в этой сфере?
7: Знаете, я, скажем так, имею и опыт, и продажи вещей, и покупки вещей. Я скажу так, что, во-первых, вещи продаются, совершенно верно, вы говорили, в разных ценовых сегментах. От совсем дешевого до очень дорогого. Например, дорогое направление сегодня называется модно-винтаж. Винтажные вещи, но по факту это все вещи БУ. Они из 80-х, 90-х, там можно найти и жакеты, и украшения. Тенденция, на мой взгляд, была всегда. Всегда была категория людей, которые покупали БУ вещи, кто-то с целью экономии, кто-то с поиском, с целью поиска именно интересных вещей, которые уже сегодня не продаются. Вот, например, винтаж, о котором я говорю, целые бутики, например, в Москве есть таких и вещей, и украшений, и сумок. Но если говорить про ресейл-платформы, то сегодня я очень ярко вижу эту тенденцию и у молодежи сначала проверить на этих платформах, а нет ли того, что они ищут. Кто-то с целью экономии в первую очередь, кто-то просто всегда использует грамотное потребление, потому что прежде чем покупать, скажем так, обычным способом в магазине, они проверяют. Кто-то, может быть, не носил, не пользовался, кроссовки, очки, все что угодно, одежду, велосипеды. И эта тенденция...
6: Меня напугали, Татьяна, когда сказали кроссовки. То есть и обувь ношенную тоже покупают. Мне кажется, обувь вообще настолько индивидуальная вещь, что ее перепродавать
7: странно.
6: А вы знаете,
7: что можно купить обувь и не одевать ее ни разу?
6: А, ну это да, здесь я соглашусь. Конечно. Если она не ношенная,
7: да,
6: а просто...
7: Да, Да-да-да, и она точно так же выставлена. Или кто-то, например, померил в магазине, показалось, что удобно. Пришел домой, перемерил, но по каким-то причинам ее не сдал, а обувь неудобная, и она не ношена от слова совсем. Она тоже продается, на самом деле, на этих площадках. Поэтому есть разные факторы. Есть и грамотное потребление, есть где-то экономия, а есть просто поиск интересных вещей.
6: Ну, то есть, вообще, на самом деле, ничего не изменилось с тех времен, когда, да, когда мы были молодыми, когда были комиссионки, там тоже не все от бедности было, а наоборот. Конечно. Туда такие люди приходили за дорогущими вещами и в итоге находили себе то, что им требовалось. Финансовый эксперт, аналитик Татьяна Волкова была с нами.
4: А в комиссионках, кстати, продавались холодильники старые, и стиральные машины, и что только там не продавалось. Популярная была история, ну, потому что многие жили достаточно бедно, и приходилось экономить. Уж во всяком случае, БУ холодильник, мне кажется, в каждой семье рано или поздно, но однажды появлялся. Переходим к следующей теме.
5: Наше время.
6: Ну, тема интересная, о которой мы, наверное, года два был такой период, когда это все началось.

0: Просто им в основном для того, чтобы доехать от транспортного хаба, какого-нибудь вроде выхода из метро, до своего дома. Ну и хорошо, на самом деле, да, пускай так развивается. Но, тем не менее, хочется понять, ну, во-первых, остались ли какие-то проблемы, или их уже больше вообще нет, и что нам по этому поводу делать? Ну, радоваться, я не знаю, что-то будет меняться в какую-то сторону, где-то же запрещают даже. С нами вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин на связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Да, приветствую.
0: Ну, вот скажите, вы тоже следите, мы знаем, просто уже бывали у нас в эфире, за судьбой электросамокатов. С ними, на ваш взгляд, окончательно разобрались? Они легализованы теперь как транспортное средство. Аварийность, ну, кто-то говорит, что уменьшилась, хотя есть разные данные. А что делается для того, чтобы уже все это просто стало на рельсы нормально? И требуются ли какие-то еще наработки законодательства, на ваш взгляд?
2: Ну, в правовом поле ничего не изменилось ровным счетом. Минтранс занимается тем же самым. Вот пустое, вот порожнее, будем между ними переливать. Соответственно, вопрос не отрегулирован для частных самокатов вообще. А прокатные самокаты регулируются, ну, по большому счету, на региональном уровне и путем там саморегуляции. И то, что происходит с временем проката, ну, это объективная реальность, собственно. Люди, во-первых, давно уже не используют самокаты для рекреационных нужд. В среднем это действительно возможность доехать от дома до метро, чтобы не ехать в потном автобусе. Это первая история. И вторая история. Ну, нужно понимать, что люди экономят на всем. И на самокатах, может быть, тоже уже экономят, потому что, ну, это все недешево, и у людей далеко не всегда есть средства на то, чтобы доехать. Поэтому здесь вопрос не идет там про какие-то запреты и так далее, тем более, что тем подмосковным городам, которые что-то там пытались запретить, в нарушение, явное нарушение законодательства, подмосковная же прокуратура популярно объяснила, где границы их полномочий, что они могут, что не могут. Вот, и, соответственно, сейчас все это отыгрывается назад, и на самом деле хорошо, потому что для людей, многих очень людей, самокаты стали понятной частью их жизни, понятной частью логистического вот их дня. И для многих жителей, особенно новых районов, и не только Москвы и Подмосковья, там Краснодара, не Краснодара, вот всех новых районов, где гнездятся всякие 20-плюс этажки, где машины у жителей не будет никогда, потому что ее припарковать просто негде, они могут о машинах только мечтать в буквальном смысле. Ну вот, соответственно, в таком раскладе, какие есть альтернативы у людей? Автобус. Автобусы далеко не везде ходят, во-первых. Во-вторых, далеко не везде их достаточно. А в-третьих, в ряде регионов, типа, там, например, в Воронеже, сокращается количество автобусных маршрутов. И с чем остаются люди? Ну, один на один с собой, либо пешеходы, либо на самокаты вперед. А прокатный самокат государство может контролировать, потому что знает, кто когда на нем ехал, кто платил и так далее. А частный самокат не может, потому что вопрос не отрегулирован вообще, и номеров на них нет, кто едет неизвестно, с какой скоростью неясно, ограничить скорость нельзя. И сколько я видел в интернете веселых фотографий и видео про то, как люди на частных самокатах фотографируются со знаками «Проезд на самокате запрещен». Ну и все.
0: Ну вот смотрите, да, Антон Владимирович, ну то есть с одной стороны вроде бы все хорошо, а с другой ничего хорошего. Получился у вас такой рассказ. Вот мне показалось, или это правда, что вот сейчас часто встречаем на улице, ну может быть они даже не на прокатных, а на своих самокатах, я, кстати, присмотрюсь в следующий раз, очень часто умные взрослые, казалось бы, родители возят своих детей теперь вторыми, третьими. А об этом в начале вот этого самокатного вхождения в нашу жизнь, как вида транспорта, говорили активно, и мы думали, что молодежь этим будет злоупотреблять. Молодежь вроде от прокатных самокатов отодвинули.
1: Но молодежь на прокатных самокатах вдвоем тоже ездит.
0: Да, но
1: единственное, что
0: да?
1: Я хотела сказать, защиту родителей, но вот если у тебя 7-летний ребенок, и тебе вот как наш уважаемый эксперт Антон Владимирович сказал, нужно доехать не в пот, автобусе, а от метро до дома как можно быстрее. Ну вот ребенку 6

0: лет или 7. Ну вот что он его на отдельный самокат поставит и пустит? Всяко безопаснее, наверное, все-таки его... Ну, если вот такой вот выбор с собой. Ну, я ни в коем случае никого не оправдываю.
1: Я с вами вообще не соглашусь. Совершенно не соглашусь с вами, что можно ребенка возить перед собой на самокате. Все сервисы это запрещают, и не просто так. Да, мы вспомним, как там у Уши того же когда-то были ручки для детей спереди, да, и слава богу, они от этого отказались. Так что, естественно, так возить детей нельзя.
0: И это, безусловно,
1: при падении
0: запрещено.
1: При падении с самоката в таком раскладе ребенок может получить тяжелые травмы. И все вот эти дети, которые на самокатах, на прокатных есть, а они есть, они в Москве получают доступ к родительским аккаунтам на МОС.ру, родители сами им дают эти аккаунты. И, соответственно, дальше авторизуются, и как будто родители едут радостные. Вот. Это, конечно, очень большая проблема, и здесь нужны поправки в законодательство, которые введут ответственность для этих родителей. И нам нужна аутентификация через госуслуги. Я надеюсь, что хотя бы доступ к порталу госуслуг детишкам не будут давать, потому что детишки могут это кому угодно, и мошенникам, и не мошенникам передать.
0: Я привела этот пример для того, чтобы просто попытаться понять логику родителя, который так поступает. Безусловно, это запрещено.
1: Не ищите тут логики.
0: И категорически против. Но, с другой стороны, а кто может запретить это делать родителю, который едет на своем самокате?
2: Ну, закон.
1: На здравый смысл я не надеюсь, потому что у нас вон тысячами питбайки покупают, и самокаты мощные.
0: И на квадроциклах
1: вон
0: 8-летние дети ездят.
1: Да, и то, поля вытаптывают на квадроциклах, а потом их останавливают и убивают ученого-академика. Их же родители, этих же детей, которые купили им квадроциклы. Так что ждать логики здесь не стоит. К глубокому сожалению, здесь придется применять инструменты государства и надеяться на то, что госавтоинспекция хоть как-то будет отлавливать эти, соответственно, самокаты, квадроциклы и так далее. И надежда здесь призрачная, потому что инспектор за самокатом просто не уедет, не догонит его.
0: Конечно.
1: К сожалению, время простых вот таких решений, когда что-то можно отрегулировать там и так далее, оно ушло полностью. И я боюсь, что наш единственный, подчеркиваю, единственный путь, и никто ни разу не смог мне предложить еще какую-нибудь опцию, это запрещать ввоз частных самокатов и продажу их в России. Раз. И два. Оставлять этот вид транспорта исключительно в контролируемом прокатном режиме, когда мы знаем, кто едет, как едет и так далее. Только так мы сможем навести в этой сфере порядок, и причем вообще не сразу, потому что какое-то количество самокатов, миллионы самокатов, уже приехали, уже эксплуатируются.
0: Не должны еще успеть прийти в негодность. Согласна с вами. А может быть, по примеру мотобатов, мотобатов, создать самокаты-баты еще, для того, чтобы инспекторы, автоинспекторы смогли гоняться за нарушителями.
2: Подсластила пилюлю, Оля, немножко.
0: Антон Шапарин был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Ну а далее будем говорить о спорте. Вернемся ровно через минуту.
3: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
4: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
5: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
4: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
6: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
7: У нас сегодня просто поразительное единодушие, все со всеми согласны.
8: Все встали вовремя, выспались.
3: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На радио России с Ольгой Максимовной, Игорем Шатуновым.
2: Ольга Владимировна, тебе просто. А, ну да, поздоровайся.
0: Нам пришел Виталий Павлов.
2: Привет. Здравствуйте, Виталий. Ну, представь эту тему, у меня язык не поворачивается.
11: Так, а что ты такого? Обычная тема. Ну, тема, связанная с показом легкой атлетики.
2: А, да, всего лишь, да.
11: Ну, по большому счету-то да, рекомендации просто выпустили по показу легкоатлетических соревнований, где, скажем так, в определенных ракурсах не рекомендуется показывать девушек.
2: По причине дискриминация того, какая-то.
11: По причине того, что это сексуализация и тому подобное. Я даже не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, я вот на стороне того, чтобы все-таки виды спорта продвигались при помощи любых средств, скажем так, да, но если это привлекает внимание, то почему бы и нет. А с другой стороны, я вот ставлю себя, понятно, не на позицию девушек не могу себя поставить, на позицию, условно, парней этих девушек себя ставлю и думаю, ну, наверное, да, мне тоже было бы не очень приятно, если бы мою жену показывали бы вот в не самых приятных ракурсах.
0: Ну, слушай, ну и что теперь фигуристок заковать доспехи?
11: Ну, вот это очень спорная история, потому что, ну, у фигуристок все-таки нет такого показа настолько пристального, как в легкой атлетике.
0: А ласточку они делают?
11: Нет, безусловно, там есть элементы, которые, скажем так, с демонстрацией всего костюма.
0: Трусов.
11: Да. Но при этом там нет крупного плана на этом, как в легкой атлетике. Ну, я не знаю, как часто ты смотришь легкую атлетику.
0: Я хотел привести тебе в качестве примера Алису Шмидт. Знаешь,
11: да,
0: это
11: да, конечно.
0: Игорь, может... А, я выкладывала, кстати, в наш чат.
11: Да, одна из самых сексуальных легкоатлетов.
0: Я не понимаю, а почему вот это вот плохо? На это прекрасно смотреть, вот даже, ну, на что я, в общем-то,
11: ну,
0: своему полу
11: равнодушна. Реакция самих девушек красиво. Просто...
0: Нет, ну, мне кажется, Алиса Шмидт прекрасно понимает, что она прекрасна.
11: А, ты знаешь, мне казалось...
0: Во всех ракурсах.
11: Мне казалось, Оль, что вот Полина Кнорос, да, очень прекрасная девушка, тоже очаровательная. Одна из самых красивых спортсменок нашей страны, как мне кажется. Мне казалось, что она тоже, в общем, ну, не стесняется. Но она говорит сама вот в интервью о том, что наконец-то принимается такое решение, потому что, ну, надоело, что, например, в некоторых секторах прямо стоят люди с фотоаппаратами, которые пытаются поймать вот эти ракурсы.
0: Я слышала, что в художественной гимнастике это большая проблема, потому что девочки там выступают вот настолько лаконично, скажем так, костюмов,
11: да, да.
0: И причем они ведь выполняют совершенно невероятные кульбиты. Тут даже никакая бегунья, прыгунья не идет сравнение.
11: Согласен,
0: да. Они выгибаются всем телом, они делают какие-то там даже не шпагаты, я уже не знаю, как это назвать. И там действительно бывает очень много конфузов. И во время съемок я слышала о том, что это большая проблема, и там даже вот запрещают или очень тщательно потом отбирают эти фотографии. Ну и понятное дело, что, конечно же, существуют вот такие вот любители клубнички, которые будут специально именно искать такие срамные ракурсы. Но вот единственное, что я хотела у тебя уточнить, может, ты объяснишь, а что мешает, например, тем же бегуням бегать не в трусах, а в велосипедках?
11: Но ты же понимаешь, что...
0: Сопротивление воздуха будет больше.
2: Оль, ну, во-первых, вопрос велосипедок тоже весьма относительный. Знаешь, вот когда я вижу на городской улице девушку в велосипедках, мне тоже кажется, что она голая, знаешь, извини.
11: Ну, иногда, особенно, когда они телесного цвета,
2: да.
11: И ты идешь.
2: Это просто безумно.
0: Ну, бывают и такие девушки, но велосипедки сейчас носят просто все. Ну, это какая-то там вот мода сейчас. Но, тем не менее, что мешает?
11: Я думаю, что это все-таки есть, во-первых, нормы определенные, да, есть, ну, там, шорты, либо плавки, это вот то, что допускается, насколько я понимаю. Плюс ко всему, бывают же спортсменки, которые выступают в комбинезонах, например. Это их личный выбор зачастую, и кому как удобнее, потому что, ну, стесняют, в любом случае стесняют движения те же самые велосипедки в районе подколенного, например, да, сустава.
2: Бывают же спортсменки из стран восточных, исламских, которые все-таки выступают...
0: Которые плавают в одежде.
2: Да, и которые выступают, там, футбол играют, извините, ну, тоже в такой...
11: Да, понятно, и даже в пляжный волейбол они сейчас выступают в таких, скажем, специальных военных костюмах.
2: Ну, то есть, смотри, для них разрешение как, ну, типа, исключение.
11: Это исключение, да.
2: А может быть, просто действительно только права. Как-то немножко это поднять этот статус и...
0: Мне кажется, это просто, да. Вот, знаешь, это какое-то кокетство.
2: Да.
0: Ну, вот, наверное, да, есть такая проблема в художественной гимнастике, но, наверное, там как-то конструктивно можно этот костюм доработать, чтобы не было конфуза. Есть же какие-то вот... Они часто используют ткань телесного цвета,
11: да,
0: для,
11: да,
0: того,
11: да,
0: чтобы,
11: ну,
0: там добавить...
11: Мы же все прекрасно понимаем, что, например, в киноиндустрии используются, скажем так, ложные, да, там, ложное нижнее белье и так далее, которое, ну, как бы незаметно оно в кадре, и то же самое можно использовать и в спорте в целом. Если оно не мешает, конечно. Это опять вопрос комфорта самих спортсменок. Вот к ним нужно обращаться. И ты знаешь, я вот почитал комментарии самих спортсменок на тему вот этой новости относительно показа легкой атлетики. Они ведь делятся примерно 50 на 50. Кто-то говорит, что да мне вообще все равно, как там меня показывают, и я, мол, для чего попу-то вообще качала всю
0: вот
11: свою
0: именно.
11: Жизнь?
0: Вот именно.
11: Я абсолютно
0: же
11: не против, чтобы посмотрели.
0: Это красивые атлетические тела, на которые просто вот, ну, приятно смотреть. Это произведение физического искусства.
11: Одна из чешских легкоатлеток вообще написала у себя в соцсетях, вообще-то мою попу видела вся Чехия, о чем вообще,
2: ну,
11: разговор вести.
2: Друзья, почему я не хотел эту тему сам комментировать? Вы тоже немножко вот только в одну сторону зашли. Но не из-за попы. Ну, не в попе же дело.
11: Ну, я думаю, что да.
2: Но не в попе. Но
0: а в чем?
2: Другой стороны тела вопрос. В этой стороне тела вопрос. Оля.
11: Но на самом деле, Игорь, вот ты говоришь про переднюю сторону тела.
2: Да, ну, понимаете, ну, простите.
11: Но на самом деле, что в рекомендациях, если там посмотреть вот эти скриншоты, которые выложил Европейский телевизионный союз, они как раз демонстрируют, что сзади в особенности снимать нельзя. Не спереди, а сзади. Хотя понятно, что там крупные планы в момент, например, прыжка, это тоже не рекомендуется и спереди. Нужны либо средние, либо, соответственно, общие планы.
0: Слушай, ну что тогда мешает Полине Кнорос надеть вот эти вот советские трусы-фонариками, в которых мы ходили на физкультуру?
11: Да в целом ничего не мешает.
0: Если так это все смущает. Помнишь, они были такие на резинках, девочки ходили на физру в ней.
2: Почему нет?
0: Ничего, все прикрыто, и прыгать.
2: Это не ей надо, тогда это надо уже этому союзу спортивному принимателю федерации.
11: Но
2: там,
11: тут опять
2: решение.
11: Же, вот, на мой взгляд, еще и несколько как-то утрируют всю эту историю, потому что все-таки союз-то это преподносит как рекомендации к показу. Понятно, что невозможно полностью избежать там каких-то планов и так далее. В конце концов, оператор что, читает мысли и знает, в какой момент спортсменка там нагнется или, побежит
0: я,
11: и так далее.
0: Бегунья,
11: это невозможно.
0: Перед стартом я знаю, когда они нагнутся. Это у них традиция такая,
11: да,
0: нагибаться,
11: и...
0: чтобы из этой позиции потом рвануть.
11: Да, и вот сейчас, ты понимаешь, что старт не будут показывать сзади. И для меня это странно, потому что, ну, то есть мужчин будут показывать все так же, а женщин сзади показывать,
0: слушай,
11: теперь нельзя.
0: Я вот когда с твоей коллегой Викой Колосовой обсуждала эту тему, я ей прислала фотографию, как мужчина осуществляет тройной прыжок.
11: Да,
0: я
11: там тоже есть вопросы.
2: Там тоже есть на что посмотреть.
11: Но при этом надо сказать, что телевизионный союз, они ведь не враги себе. И, например, был случай, когда просто у бегуна порвались шорты в момент забега. Он финишировал в рваных шортах. И нет, нигде вы не найдете этих кадров. Нигде, никак. Этого просто не показали вообще.
2: Приличные люди, значит,
0: я вот
2: в этой сфере бизнеса.
0: Игорю Владимировичу задать вопрос, которого смущают велосипедки. Это самое, на балет ты как смотришь вообще, на мужской? Ничего или тоже?
2: Я стараюсь не смотреть, слушай.
0: Напрасно.
11: Так мы выяснили, что Игорь не любит балет.
0: Очень прикольно.
2: Мужской не люблю.
0: Увлекательное зрелище.
2: Мужской
0: в парах танцуют.
2: Мужской не люблю, да.
11: Но на самом деле понятно, что мы там перекладываем сразу вот эти, скажем так, рекомендации на другие виды спорта. Для меня, ну, масса вопросов и относительно вот фигурного катания, относительно художественной гимнастики.
0: Пляжного волейбола.
11: Пляжный волейбол, да. Ну, там, в принципе, вид спорта подразумевает, чтобы они играли в купальниках исключительно, потому что это пляж.
0: Я даже помню, когда в Санкт-Петербурге делали искусственный пляж для этих,
11: да,
0: соревнований.
11: Да, да, конечно. А зачастую делают, да, искусственный.
2: искусственно.
0: Выступали, это форма вот такая.
11: Да, и причем там же были споры на этот счет как раз вот относительно девушек из мусульманских стран. Тогда допустили их вот как раз в специализированных костюмах, и говорилось о том, что, мол, а может быть и всех остальных переодеть. Но тогда теряется вообще смысл этого вида спорта, как по мне. И, честно говоря, и в обычном-то волейболе у девушек, зачастую шортики очень коротенькие, если что. И костюмы достаточно облегающие. Слушайте, и там тоже бывают показы спорные,
2: скажем так. А они что, действительно будут сильно мешать, если эти трусы будут на 5 сантиметров длиннее?
0: Вот наш редактор говорит, что аэродинамика нарушается.
2: Редактору, конечно, виднее, она, видимо, у нас разработана.
0: Она гораздо спортивнее
2: самолеты, но выглядит она точно гораздо спортивнее.
11: Ну, на самом деле, это действительно и неудобство создает, и нарушает аэродинамику, но и плюс ко всему должны быть какие-то все-таки правила такие общепризнанные, да, и понятно, что там, если рекомендуются шорты, плавки, значит, только шорты и плавки. А по поводу показа, понятно, что для всех мил не будешь, наверное, и кто-то из девушек, например, наоборот, говорит, что я хочу вот выделяться. И некоторые специально надевают, скажем так, достаточно вульгарные одежды на соревнования для того, чтобы на них обратили внимание, привлечь к себе внимание таким способом, если не удается с точки зрения спорта. А вот кто добивается результатов с точки зрения спорта, те и говорят о том, что мы вообще-то вот должны там показывать технику, мы здесь за спортом и так далее. Безусловно, в первую очередь за этим.
2: Я бы тоже запретил бы, например, татуировки и всякие там дреды, например, да, тоже. Вот
0: спортсменам?
2: Футболистам, например, да.
0: А, кстати, они не на аэродинамику дреды никак не влияют?
2: Влияют, я уверен, и трусы у них тоже развиваются, поэтому...
0: Мне кажется, что это вот все-таки в основном какое-то кокетство. И потом, кто там чего не видел? Правда. Подростки только разве
2: подростки,
0: что
2: возможно. Дети.
0: А так-то, господи, боже мой, это просто улучшенный вариант того, что видели уже все.
2: С другой стороны, Оль, знаешь, в чем права? Вот ты сказал, когда слова «улучшенный вариант», ведь, по идее, мы же стремиться должны быть такими.
0: Ведь большинство женщин, они мечтают о такой фигуре, как у Алисы Шмидт.
11: Абсолютно точно.
0: Или Полина Кнорос.
11: Очень странно, скрывать как-то эту красоту фигуры.
2: Скрывать-то, может быть, и не очень странно, но вот ее осуждать, наверное,
0: античные
2: странно.
0: Статуи. Давайте вспомним Древнюю Грецию.
2: Давай традиции, когда вернемся.
0: Это культ тела, который вообще даже ваяли в камне обнаженным, потому что считал, что это вот...
11: Я надеюсь, что до обнаженных соревнований мы все-таки не дойдем.
2: И мужчинам там сложнее было бы, Оль, понимаешь?
0: Нет, я просто вам говорю о том, что могло бы быть хуже.
11: Насчет аэродинамики.
2: Да, ребята.
11: Действительно. Мне просто интересно, как это будет еще на мужских соревнованиях отражаться, и будет ли, потому что, если...
2: Вот, я говорю, с аэродинамикой там, да.
0: Меня гораздо больше мужики смущают, я вот честно скажу.
11: Да, которые в коротеньких шортах тоже прыгают, например.
0: Да, и там такой,
2: внушительно все.
0: Не внушительно, но они волосатые, во-первых, очень.
2: Господи, боже ж ты мой. Ноги брить еще предложишь спортсменам?
0: Я ничего не предлагаю.
11: На самом деле, тут есть многие профессиональные спортсмены как раз ноги-то бреют специально.
2: Я наблюдал, но нельзя всех заставить.
11: Но всех, да, тоже странно заставлять. В конце концов, это физиология.
2: Да.
0: Какая волнительная тема сегодня была поднята нашим спортивным отделом, спортивной редакцией, и уважаемые радиослушатели тоже могут высказываться. 8-925-222-9992.
2: Если вы думаете, что мы с Ольгой такие, нет, это действительно предложение спортивной редакции. Они эту тему предложили нам.
0: Мы благодарим за эту тему, в том числе, Виталия Павлова. Ждем тебя, Виталий, снова к нам.
2: Приходи.
0: А мы вернемся к москвичам и будем говорить о Коломенском. Через минуту.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
12: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
13: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
15: Словарь русских говоров Забайкалья.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
16: Песня «Needles and Pins» получила у нас известность благодаря исполнению группы «Смоки», поскольку пластинки этой британской рок-команды издавала у нас в далеких 80-х годах фирма «Мелодия». На один из дисков и попала эта песня –

Группа «Смоки» записала «Needles and Pins» в 1977-м, ну а песню сочинили 15 годами раньше американский исполнитель и композитор Сонни Боно и его соавтор Джек Ницше. Тот как-то сыграл на гитаре несколько случайных аккордов. Сонни мигом придумал слова. Так и родилась песенка «Needles and Pins» – «Иголки и булавки». Эти предметы из портняжного арсенала в данном случае были метафорой любовных мучений. Сам Сонни Боно, впоследствии выступавший в популярном дуэте со своей женой Шер, эту песню так и не исполнил. Ее отдали певице Джеки Дешеннон, которая записала ее в 1963 году. Ну а хитом она стала благодаря ливерпульской группе The Searchers. Как и многие британские музыканты, они часто выступали в клубах Гамбурга, в одном из которых и услышали песню «Needles and Pins» в исполнении Клиффа Беннета. Вскоре их версия этого шлягера возглавила британский хит-парад, а затем ребята отправились покорять США и стали по существу второй группой из Ливерпуля после Битлз, попавшей в хит-парад в Америке.

0: Люди и песни.
1: Песня «Needles and Pins» в исполнении «The Searchers» за короткий срок получила мировую популярность. Ее даже стали переводить на иностранные языки. Ее пели на немецком, финском, шведском, голландском, чешском, арабском, японском и даже на хинди. Ну а во Франции песня возглавила национальный хит-парад в исполнении Петулы Кларк и получила название «Ночь никогда не заканчивается».

0: люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники придумали новый способ заражать телефон россиян вирусами под предлогом доставки техники. В соцсетях или мессенджерах они оставляют объявление «Отдам даром дорогую технику». А уже в переписке с покупателями они назначают встречу, но в последний момент по различным причинам предлагают отправить подарок курьерам. Якобы для отслеживания доставки человеку приходит файл в формате АПК или трек-номер. Но после установки приложения на смартфон загружается шпионский вирус. Так что будьте осторожны. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что опасный вирус Триада, который крадет аккаунты Telegram у владельцев смартфонов, может оказаться даже в новых телефонах, если вы их купили в онлайн-магазине. Вредоносная программа также может подменять номера, воровать криптовалюту, скрытно отправлять сообщения в WhatsApp и следить за действиями в браузерах. МВД, в свою очередь, предупреждает о схемах обмана под видом девушек из Китая. Мошенники притворяются девушками, списываются с россиянами в мессенджерах под предлогом ошибки номером, стараются завязать переписку и рассказывают об успешном бизнесе с Россией. А в итоге ждите от таких товарищей из якобы Поднебесной фишинговых ссылок и ссылок с вредоносным кодом. Кстати, Министерство внутренних дел предупредило и об уголовной ответственности за предоставление доступа киберпреступникам к своей учетной записи в мессенджере WhatsApp. Если вы сдадите в аренду аккаунт, вы станете соучастником преступления, ответственность за которое предусмотрена в статье Уголовного кодекса «Мошенничество». По данным исследователей, сейчас аферисты предлагают 1500 рублей за аренду аккаунта. А вот получится ли доказать, что доступ к аккаунту был украден злоумышленниками, а не продан им добровольно, это уже покажет общение со следователем. Еще в рамках борьбы с мошенниками Центробанк хочет усилить контроль за дропами, которые не просто дали доступ к своим банковским картам, но в итоге получают украденные у жертв обмана деньги. То есть не просто выступает промежуточным звеном для вывода денег. Еще госуслуги будут блокировать доступ к самой важной финансовой информации на своем сайте на 72 часа, если заподозрят, что аккаунт взломан. Доступ будет ограничен к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты». Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью госуслуг на чувствительные ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ». Так говорят чиновники из Минцифры. Но все меры, которые принимают власти, не отменяют и не заменяют личной ответственности. Потому что аферисты прекрасно освоили приемы социальной инженерии, учитывая человеческую психологию, используя как инструменты страх, доверие и панику. Фишинговые сайты сложно отличить от настоящих, иногда адрес выглядит почти идентичным. Люди теряют бдительность, особенно если напуганы. Поэтому не спешите, все проверяйте, не переходите по ссылкам из писем и смс, не вводите данные, даже если сообщение написано официальным языком. Мошенники – мастера мимикрии, не дайте им заработать.
2: «Тройка», «семерка», «туз». В программе «И все это музыка». Ведущий – президент Московского музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Бертман.
3: С «Пиковой дамой» у меня в жизни очень много связано. Это моя любимая опера.
2: «И все это музыка». В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
0: Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
4: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
5: Понимаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время
6: слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
6: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Реконструкция. Радио России «Орел». Реклама.
9: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
10: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
11: МЧС информирует.
12: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
13: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
6: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска за сутки установили контроль над селами Новая Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР. Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. И Челябинский гидрометцентр объявил на 30 июля штормовое предупреждение из-за 36-градусной жары. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над селом Новая Сечь в Сумской области. На группировка «Центр» владела селом Светлое в Донецкой Народной Республике, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Штурмовые подразделения южной группировки успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1330 военнослужащих. Кроме того, по данным Минобороны России, в течение дня вооруженными силами продолжена серия ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В результате удара высокоточного оружия, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту Одесса резервуар с ГСМ для ВСУ, в порту Южный два сухогруза, доставившие грузы военного назначения, сообщили в оборонном ведомстве. Там заявили, что на переходе морем с северо-западнее острова Змеиный поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов для ВСУ в Одессу. Продолжение получила история нападения на ученого Российской академии наук Никиту Зизина на Урале. В Екатеринбурге одному из местных жителей предъявили обвинение в хулиганстве. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Александр Шульга. По данным следствия, он участвовал в избиении директора Уральского аграрного научного центра и его заместителя. Зизин пытался остановить подростков, которые катались на квадроциклах по опытным полям, когда хулиганов передавали родителям, но ученых напали. Через несколько дней Зизин скончался в больнице.
15: В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Следователям СКР установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному.
14: Александр Шульга позднее добавил, что мужчину, подозреваемого в избиении Зезина, заключили под стражу. Тем временем в Екатеринбурге задержан и второй фигурант дела об избиении ученого, сообщили в следственном управлении СКР по региону. Ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Разведывательные данные, предоставленные США и Франции, помогли Украине выявить позиции российских средств противовоздушной обороны, выбрать маршруты для беспилотников при ударах по территории России. Об этом пишет газета Financial Times. Представители украинских властей заявили, что разведданные, предоставленные США и Франции, помогли обозначить на карте места дислокации российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать цели в глубине российской территории. Кроме того, разведданные также использовались при выборе объектов для ударов. По словам бывшего министра обороны Украины Загороднюка, они помогали операторам ударных беспилотников понимать, куда именно нужно бить. США сочли более безопасным производить ракеты «Патриот» для Киева в Польше, а не на Украине. Как сообщил РИА Новостям, осведомленный источник Вашингтона охладил амбиции Зеленского по локализации производства «Патриот» на Украине и сделал выбор в пользу польской инициативы. По его словам, сегодня глава киевского режима хочет обсудить этот вопрос с премьером республики Туском, а производство ракет для этих ЗРК локализует там в рамках формата США, Польша, Украина. Накануне Зеленский встретился с Трампом. Переговоры прошли в Вашингтоне в закрытом режиме. По их итогам он заявил, что глава Белого дома якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для «Патриот». Позднее министр обороны Польши заявил, что республика выступает за размещение производства на ее территории. Житель итальянской Виченцы годами водил туристов в искусственно созданный им античный амфитеатр. В итоге мужчина получил тюремный срок, сообщает местное интернет-издание. Он утверждал, что обнаружил так называемый Берегский морской амфитеатр после произошедшего в 2005 году оползня. В рекламных буклетах рассказывалось, что памятник архитектуры посещали известные исторические фигуры, включая Юлия Цезаря. Туристы же должны были заплатить по 40 евро за возможность посетить так называемую достопримечательность. После того, как у полиции спустя почти 10 лет возникли подозрения по поводу истинного происхождения находки, были проанализированы спутниковые снимки и привлечены специалисты. Оказалось, что на самом деле амфитеатр построил сам мужчина в начале 2000-х годов. Разбирательства по этому делу велись с 2016 года. Теперь суд приговорил 69-летнего итальянца к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы за незаконное строительство, а также подделку произведений искусства. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 3000 евро, а местные власти тем временем намерены получить от него гораздо большую компенсацию – 560 тысяч евро. Россиянам придется привыкнуть к нетипичной для сезона погоде. Аномальная жара или снегопады будут происходить все чаще из-за глобальных изменений климата. Об этом ТАСС рассказал доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. Он добавил, что погодные экстремумы, которые фиксируются на территории России, вполне вписываются в долгосрочный тренд. В ближайшие годы жителей страны ждет дальнейший рост частоты и разнообразия таких явлений, добавил Пинаев. Челябинский гидрометцентр объявил на 30 июля штормовое предупреждение из-за 36-градусной жары. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра. В отдельных районах Челябинской области ожидается сильная жара с максимальной температурой 36 и более градусов. В отдельных районах региона прогнозируются грозы, очень сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более.
6: Спорт.
16: студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вратарь футбольного клуба «Нижний Новгород» Евгений Латышонок перешел в Балтику на правах аренды, сообщает пресс-служба нижегородцев. В среду, 29 июня, голкипер перешел в «Нижний Новгород» из «Зенита», подписав трехлетний контракт. Краснодар объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 29 года. Защитник «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 26 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил две шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал за «Сочи». «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб КХЛ. 70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2-6-2. Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователей по дополнительным показателям. Третье место занял еще один россиянин Илья Ильюшонок. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
17: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 33, в Перми дождь, плюс 28, в Ульяновске небольшой дождь, плюс 21, в Элисте ясно, плюс 28, в Махачкале облачно с прояснениями, плюс 27, в Грозно переменная облачность, плюс 27, в Херсоне ясный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 14, днем плюс 24. В Москве в четверг ожидается пасмурная погода с дождем, температура ночью плюс 15, днем плюс 21, ветер северо-западный 7-10 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена магнитофонным записям. И не просто магнитофонным записям, а записям с магнитофонных бобин или катушек, как кому удобнее. Для аудитории, скажем так, моложе лет 45, стоит сделать небольшое пояснение. А те, кто хорошо понимает, о чем речь, могут ненадолго убавить звук своих приемников. Когда-то давно одной из вершин звуковоспроизводящей техники были катушечные магнитофоны. Большие по сравнению с телефонами или даже компакт-диск-проигрывателями агрегаты, на которых вращались две катушки. На одной была записана музыка или любая звуковая информация, которая, проходя последовательно через звуковоспроизводящий механизм, головку, а потом через усилитель, выходила на колонки. Пленка плавно переходила с одной катушки на другую, потом катушки переворачивались, менялись местами и наступало время второй стороны. Прослушивание можно было остановить, пленку перемотать, по окончании пленку следовало убирать в коробку и ставить на полку. В общем, важный и даже сакральный процесс. Для того, чтобы сделать запись для домашнего пользования, любитель музыки брал свой магнитофон и шел или ехал, причем чаще всего на общественном транспорте, в гости к приятелю со своим тяжелым агрегатом. Далее процесс коммутации, подключения шнуров, на магнитофоне устанавливались катушки с пленкой, и дело пошло. Хорошо, если у приятеля был проигрыватель пластинок. Тогда приятеля можно было попросить записать или закатать, как тогда говорили, пару-тройку катушек с винилового диска и получить первую копию с исходника. Студии звукозаписи делали все это еще и на относительно доступной коммерческой основе. Напомню, речь идет именно о катушечной магнитофонной культуре. С появлением кассетных, а потом и двухкассетных магнитофонов, процесс унифицировался, и можно было просто дать под запись свои кассеты. В случае с катушечными магнитофонами никаких двухкатушечников не существовало. Во всяком случае, я про такие не слышал. Просто меломаны побогаче имели два магнитофона, и тогда масштаб их коллекции вызывал зависть у любителей музыки попроще. Переписывание катушек и кассет было особой, очень яркой эстетикой. Перезапись сопровождалась общением и обменом свежей музыкальной информации. Имеющие художественное образование или просто талант, филигранно оформляли коробки с магнитофонной лентой, а позже кассетные вкладки, шариковыми ручками, плакатными перьями, карандашами и фломастерами, кропотливо копируя шрифты, а иногда даже общее оформление пластинок. Порой на коробке клеилось, а в кассету вставлялось фото музыканта или группы. Все это делалось для дальнейшего индивидуального, коллективного и даже интимного прослушивания. Магнитофонная культура для многих была важнейшим и очень серьезным процессом, почти неизменной частью досуга. Ей посвящены песенные строки. Навскидку приходят цитаты из песни группы «Underwood» «Очень хочется в Советский Союз». А к отцу приходили друзья, Сан Саныч и завцехом Куценко. Они заводили бобинный маяк, и подводку гремела нетленка. Чуть позже именно на катушечные магнитофоны, минуя худсоветы и долгие технические процессы, записывали свои первые альбомы молодые отечественные рок-музыканты. Так уже в 1983 году московская группа «Центр» под руководством Василия Шумова на магнитоальбоме «Стюардессы летних линий» выпустила песню «Домашняя фонотека», своего рода гимн магнитофонному досугу. Вначале хотел ограничиться парой цитат из этой песни, но решил все-таки поставить ее целиком. В ней, во-первых, в этой песне все сформулировано очень ярко и при этом тезисно. Во-вторых, она сама полностью выдержана в эстетике магнитофонной культуры. То есть вышла в виде магнитоальбома на магнитофонной катушке. Давайте послушаем.

Это была песня группы «Центр», «Домашняя фонотека», магнитоальбом «Стюардесса летних линий», 1983 год. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин или с магнитофонных катушек. В тексте песни упоминаются кассеты. Судя по названиям магнитофонной ленты «Свема, Тасма, Скотч», речь идет о прослушивании катушек. Ну и, конечно, здесь прозвучала марка катушечного магнитофона «Маяк». Возможно, многие из вас, уважаемые слушатели, вспомнили свои катушечные приставки «Нота» и «Иний» или аппараты «Днепр», «Илец», «Тембр», «Астра», «Комета», «Санда», «Идель», «Сатурн», «Электроника», «Ростов» и вершину отечественного катушечного магнитофоностроения «Магнитофон Олимп». В общем, прослушивание и переписывание музыки было занятием очень важным, познавательным и интересным. От этого менялось и восприятие музыки. Для того, чтобы ее достать, приходилось приложить определенное количество усилий, что формировало не только настойчивость, но еще и внимание, ну и в конечном счете, приоритеты и вкус. Но не станешь же ты, затратив столько энергии на поиск любимых мелодий и ритмов, беспрерывно перематывать не понравившиеся музыкальные фрагменты или сходу стирать то, во что вдуматься, расслушать не успел. Это вам не моментальная закачка с цифровых платформ и не стриминг потокового онлайн-прослушивания. Восприятие музыки с магнитофона – это, повторюсь, особая, очень важная эстетика. Постепенно катушечная магнитофонная культура практически сошла на нет, уступив место вначале более удобным компакт-кассетам, а потом компакт-дискам, они же CD, а позже и цифровому формату. Нажал кнопки на телефоне, включил, чуть послушал, подмотал, удалил, забыл. Возможно, большинство современных записей, особенно сделанных в комнатных условиях амбициозными дилетантами, того и заслуживают. Но физический носитель восприятия музыки, как ни крути, играет очень большую роль. А возрождение интереса к виниловым пластинкам это подтверждает. Кстати, сейчас есть любители именно катушечного звучания, и это направление – прерогатива очень и очень небедных товарищей. Технический прогресс в звуковой области на месте не стоял и не стоит. В наших программах мы не раз обращались к записям из коллекции энтузиастов Юрия Метелкина и Артема Анохина. Ресурсы «Старое радио» и «Reel to Reel Tapes Russia». Они выкладывают редкие записи музыки, концертов, спектаклей, творческих встреч, интервью, радиопостановок и много еще всего интересного, запечатленного в звуке. Весь этот звуковой массив Юрием и Артемом переписан, тщательно вычищен и отреставрирован именно с магнитофонных катушек. Да, и архив этот еще и тщательно систематизирован. Это кропотливо-поисково-исследовательская, абсолютно альтруистическая работа, позволяющая сохранить огромный культурный пласт, до которого порой, кстати, никому нет дела. В общем, обратите внимание на платформу «Старое радио». Это действительно очень интересно. Ну, а сегодняшняя наша программа «Легкие люди» посвящена записям, которые Артем Анохин выкладывает на своем ресурсе «Reel Tapes Russia». Это музыкальные находки, которые максимально соответствуют формату нашей программы и сегодняшней ее теме – музыки с магнитофонных катушек. Наверное, многие песни и композиции, которые вы сегодня услышите, вам знакомы. Просто какие-то из них только недавно удалось обнаружить в достойном качестве, а наша сегодняшняя программа будет построена по принципу, будто бы мы пришли друг к другу в гости, ставим или переписываем друг другу музыку, которую любим, слушаем ее и немножко делимся музыкальной информацией. Давайте начнем с записи эстрадного оркестра под управлением Вадима Людвиковского и композиции Зиновия Бинкина под названием «Мехико-70». В 1968 году в столице Мексики состоялись 19-е Олимпийские игры, и наши спортсмены увезли оттуда весьма значительное количество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Мелодия эта была написана Зиновием Бинкиным в 68 году за 2 года до чемпионата мира по футболу 70-го года, который также проводился в Мехико, чемпионом тогда стала сборная Бразилии. Эстрадный оркестр под управлением Вадима Людвиковского, композиция Зиновия Бинкина «Мехико-70».

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Песенка, которую вы услышите сейчас, появилась в 1963 году. Исполнил ее чудесный женский коллектив «Ронетс», созданный продюсером Филом Спектором, легендарным изобретателем студийного эффекта «Wall of Sound» — «Стена звука». «Ронетс» по уровню известности соперничали с самими «Битлз» и «Роллинг Стоунс». В состав коллектива входили родные сестры Эстель и Вероника Беннет и их двоюродная сестра Недра Талли. Самая же яркая участница «Ронетс» — Вероника — некоторое время была женой Фила Спектора, и дальнейшую широкую сольную известность получила именно как Ронни Спектор. Муж ее, Фил Спектор, был человеком одинаково как талантливым, так и, мягко говоря, невоздержанным, и брак их долго не продлился. Ну, а Ронетс почитали абсолютно все, в частности, в любви к ним признавались сами родоначальники панк-рока Рамонс. Вокалист этого коллектива Джоуи Рамон в 1999 году даже записал совместную с Ронни Спектор версию песни Ронетс «She Talks to Rainbows» — «Она разговаривает с радугами». Ну а в нашей стране песня «Be My Baby» — «Будь моей малышка» стала широко известна после выхода фильма «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей. Прозвище главной героини — «Малышка», ну или «Детка». Так что песня пришлась очень ко двору, точнее, к танцполу. Ронетс «Be My Baby».

Это была песня в исполнении группы Ronettes «Be My Baby». Как я говорил, катушки, которые попадаются энтузиастам Юрию Метелкину и Антону Анохину, порой содержат важные с точки зрения исследователей музыкальные номера. Так, на одной из старых магнитофонных бобин они обнаружили песню группы «Кино». Вроде бы песня известная. «Дальше действовать будем мы», «Перемен», «Закрой за мной дверь», «Звезда по имени Солнце», «Группа крови». Но исполнение немного отличается от оригинала. Почитатели группы «Кино» понимают, в чем дело. А еще на этой же ленте есть некоторое количество инструментальной музыки группы «Кино», написанной специально для фильма. Тема «Перекати поле», которую мы сейчас послушаем, в альбоме группы «Кино» не

не входила. Она известна по фильму «Игла» Рашида Нугманова. Кстати, с похожей ленты в свое время был взят материал для альбома «Кино в кино» 2001 года. Мастерингом этой записи занимался известный коллекционер и реставратор рок-н-ролльных редкостей Евгений Гапеев.

Это была музыкальная тема группы «Кино» под названием «Перекати поле», записанная для фильма «Игла». Кстати, еще один интересный момент. На обнаруженный в 2026 году в Швеции питерским коллекционером Сергеем Чубраевым аудиокассете с неизвестным ранее исполнением Виктором Цоем песни «Дети минут» на обратной стороне также находилась именно эта запись. Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин или катушек. Следующая запись довольно редкая. Это прекрасная песня в исполнении Павла Смеяна. Певца, на мой взгляд, сейчас не так широко известного, как он того заслуживает. Смеян работал в группах «Воскресенье», «Фестиваль», «СВ», «Рок-Ателье». Исполнял ведущие партии в спектаклях Театра Ленинского комсомола «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты и «Юнона и Авось». Записал много песен как сольный исполнитель, но максимальную известность ему принесло сотрудничество с композитором Максимом Дунаевским и поэтом Наумом Олевым. Именно Павел Смеян исполнил в фильме «Мэри Поппинс. До свидания» песни «Непогода», «33 коровы», «Лев и Бродобрей» и, конечно, неповторимую «Ветер перемен». Песня, которую вы сейчас услышите, называется «Две любви». То, что она не слишком хорошо известна, наверное, отчасти обусловлено ее хронометражом, составляющим целых 6 минут. Песня вошла в фильм «Случай в аэропорту», но на радио не звучала, на пластинках не издавалась в силу того же хронометража. Пленка с записью этой песни оказалась списанной из архива Государственного дома радиовещания и звукозаписи. На обратной стороне катушки есть следующий машинописный текст. Надпись на катушке следующая. Пленка из Душанбе, Государственный дом радиовещания и звукозаписи. Дата записи – 87 год. Дата переписи – 6 сентября 88 года. Общее звучание – 6 минут. Вариант – дубль, скорость – 38. Редакция – музыкальная. Название передачи – «Две любви» из кинофильма «Случай в аэропорту». Исполнитель – Павел Смеян, пение. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР под управлением Владимира Васильева. Звукорежиссер Алексеенко. Итак, песня прозвучала в фильме «Случай в аэропорту», вышедшем в 1987 году на киностудии «Таджикфильм». Судя по описанию, детектив на производственную тему. Правда, роль в фильме сыграл киноклассик Сергей Бондарчук. Кстати, Юнус Юсупов, режиссер этого фильма, в 1975 году окончил мастерскую Сергея Федоровича в Авгике. И вот спустя 12 лет судьбы ученика и мастера пересеклись на съемочной площадке. Впрочем, сейчас не об этом. Да, в эфир песни вроде «Две любви» ставили и ставят нечасто. А если ставят, то вырезают инструментальные фрагменты и идут на разные хитрости. Мы же послушаем песню целиком. Мне кажется, это будет правильно. Павел Смеян, «Две любви».

у судьбы на перевале повстречались.

Это была песня «Две любви», музыка композитора Геннадия Александрова, слова Наума Олева, в исполнении Павла Смеяна в сопровождении Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР под управлением Владимира Васильева, 1988 год. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин или катушек. А сейчас довольно редкий экземпляр из коллекции энтузиастов старого радио – катушка фирмы «Атлантик» с записью певицы Роберты Флэг. Во времена катушечных магнитофонов фирменные катушки встречались не так часто. Понятно, что попадали они в СССР по тем же каналам, что и виниловые пластинки. Через людей выездных – дипломатов, моряков, спортсменов и журналистов, а также зарубежных студентов. Но вот студийных катушек точно было значительно меньше, чем пластинок. Итак, в красивой, чуть потертой коробочке лежит лента с записью альбома певицы Роберты Флэг под названием «Chapter 2», вторая глава, 1970 года выпуска. Роберта Флэг – исполнительница джаза и ритм-н-блюза. Одна из самых популярных песен, входивших в ее репертуар, называется «Killing Me Softly With His Song». Вышла эта песня в 1973 году, и за нее год спустя Роберта Флэг получила сразу 3 Грэмми. Кто только не перепевал эту песню с тех пор. Ну, а на альбоме Роберты Флэг «Chapter 2», катушка, с которым сегодня фигурирует в нашей программе, я нашел очень красивую песню под названием «Do What You Gotta Do» – «Делай то, что должен».

Это была песня «Do what you gotta do», «Делай то, что должен», в исполнении Роберта Флэк с альбома «Chapter 2» в катушке 1970 года. Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Наша сегодняшняя встреча посвящена записям с магнитофонных бобин, или катушек. Ну, а нашим ответом Роберте Флэк пусть станет песня в исполнении замечательной певицы Лидии Клемент. Все свои 26 лет жизни она провела в родном Ленинграде, в доме 26 на Подольской улице. Там она пережила блокаду, оттуда ездила на учебу в Ленинградский инженерно-строительный институт, на работу в мастерскую Ленпроекта, потом на выступление с джазовым коллективом в кафе «Север» на Невском проспекте, и позже в Ленинградский театр эстрады, где юная Лида солировала в оркестре выдающегося дирижера Анатолия Батхина. Лидия Клемент – представительница плеяды утонченных, изысканных отечественных эстрадных певиц, среди которых Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Аида Ведищева, Нина Дорда, Тамара Миансарова. Певиц, задававших стиль и формировавших большую и яркую музыкальную эпоху. Самые известные песни в исполнении Лидии Клемент «Долго будет Карелия сниться» и «Дождь на Фонтанке». А на нашей катушке звучит песня «Улица нашей любви». Тонкая, лирическая, в которой светлый, улыбчивый, проникновенный голос Лидии Клемент и негромкая мелодия всей своей нежной харизмой так легко вызывает в памяти кадры из фильмов 60-х годов и, конечно, виды улиц и проспектов, каналов и мостов, дворов, дворцов и парков великого города на Неве, города Ленинграда. Утреннего или вечернего, пусть каждый решит для себя сам. Лидия Клемент, «Улица нашей любви».

0: Курской, Липецкой, Ростовской областей, Республики Крым, Удмуртской республики, Краснодарского, Пермского краев и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли через договоренности подчинить Россию, теперь даже не шифруясь, используют Украину в качестве тарана для уничтожения России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов».
1: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил, моих товарищей, моих коллег, уверен, всех вас, абсолютно совпадают.
0: Дмитрий Медведев также заявил, что против России введено около 30 тысяч санкций. Давление идет со всех углов. По его словам, противник всегда пытался расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать. Медведев также назвал запредельным количество санкций против России. Такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории. Он также отметил, что Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах, в том числе с экономической точки зрения. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке, сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Также ФАС заявила о тенденции к снижению цен на независимых АЗС. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем. Все вопросы решаются индивидуально и в кратчайшие сроки. Об этом в интервью «Вестям» заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. В первую очередь нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводительный, северный завоз и регионы Сибири и Дальнего Востока. При этом ежедневный мониторинг обстановки в регионах и необходимая поддержка позволяют снизить давление на экономику.
2: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. Здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, ее удается держать.
0: Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Второй человек задержан по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина, который впоследствии скончался. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Свердловской области. Первому задержанному ранее было предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», совершенное группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. По данным следствия, 13 июля Зезин, подозреваемый, применил физическую силу в отношении мужчин, которые ранее пресекли правонарушения, совершаемые несовершеннолетними. Один из пострадавших, Зезин, был госпитализирован и скончался от сердечного приступа. Скоростное судно «Комета 120М» впервые выполнило рейс по маршруту от Сочи до Сириуса. Теперь рейсы будут отправляться 4 раза в неделю, сообщил глава администрации федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что рейс из «Сириуса» в Сочи и обратно будет отправляться во вторник, среду, четверг и субботу. Скорость движения судна составит 60 км в час. Время маршрута составит примерно 1 час и 20 минут. Появление скоростного флота открывает новые возможности для повышения транспортной доступности «Сириуса» и роста его туристической привлекательности, отметил Плишкин. Морское сообщение с использованием скоростного судна «Комета 120М» возобновили в Сочи 23 июня.

0: На этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магометом Шаркановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал в составе «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии «Буллитов» сильнее оказался клуб «КХЛ». Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтос приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую «Заставу Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из «Аши» 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова, вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
0: Погода на центре Фобос 30 июля. В Петропавловске-Камчатском днем до плюс 15 градусов, переменной облачности и без осадков. В Екатеринбурге 28, тепла, кратковременные дождь и гроза. В Омске до плюс 30. В Мурманске 20 градусов выше 0, пройдет небольшой дождь. В Казани до 21 градуса, тоже дождливо. В Ярославле, Владимире, Туле плюс 22-23, кратковременные дожди. В Краснодаре плюс 28 и без осадков. В Севастополе до 26 градусов тепла. В Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков, ночью до плюс 15, днем до 25 тепла. В Москве облачно, ливень, грозовое положение, ночью плюс 15, днем плюс 20-22, ветер порывистый.
3: Театр «Радио России». Оранжевый портрет с крапинками. Радиоспектакль по одноименной повести Владислава Крапивина. Часть 8.

0: Сеты выберут короля сегодня же, раз великий Рах не оставил преемника. Но Сету Фадейку лучше не участвовать в этом. Пусть Фадейк уходит, пока он Сет, и никто из итов не может тронуть его. Выбранный король лишит его звания и защиты.
1: Почему?
0: Наверное, вы думали, что поступаете справедливо, Сет. Но все равно то, что вы сделали, измена.
1: Кому я изменил?
0: Вы предали народ и армию итов.
1: Но иты все люди, все войско, это же такое громадное. А он был беззащитный. Если бы я не отпустил, я предал бы его.
2: Он враг!
1: Он мне не враг! Он такой же, как я! Дети с детьми не воюют!
0: Как же не воюют? У Тауринов полно разведчиков. Вы и сами, Сет, в прошлом году были в конной стычке.
1: Да, дети могут воевать со взрослыми. Взрослые тоже воюют с детьми, они одичали. Но дети не воюют с детьми ни на одной планете. Они еще не посходили с ума.
2: Вас никто не просил воевать с этим сопляком. Ваше дело было не вмешиваться.
0: Про ваш ум и доброту, Сет Фадейк, знают все иты. Но сейчас вы нанесли нам вред. Ход, о котором знает проводник, остался для нас тайной.
1: Подумаешь, один ход. Их полным-полно.
0: И все-таки он поможет Тауринам продержаться лишние дни.
1: Им не придется держаться.
0: Почему Тауринам не придется держаться в крепости, Сет? Вам известно что-то тайное?
1: Ничего тайного. Мы сегодня снимем осаду.
2: Великий звездный круг! Кто это решил?
1: Я!
2: А, он! Погодите, погодите, что это?
3: Тарга?
4: Тарга?
3: Священная Тарга!
1: Вот, это дал король. Он сказал, что теперь я... Он сам сказал, честное слово.
0: Великие силы! Откуда она у тебя, мальчик?
1: Король дал.
0: И ты. Наш великий король Рах владел Таргой. Он передал Таргу Сету Фадейку вместе с властью.
5: Тарга ли это? Ведь она исчезла больше 100 лет назад, когда правил великий Дуул, разрушитель стен. Не подделка ли это?
0: Клянусь всем миром, нет. Эту работу древних чеканщиков подделать нельзя. Утерян секрет.
2: Но если она была у короля... То почему великий Рах?
0: Кто смеет задавать вопросы королю? Особенно, когда он мертв. Сеты, смотрите и отвечайте. Есть ли у вас сомнение, что это Тарга? Знак верховной власти над всеми обитаемыми землями?
2: Подождите, вот идет вождь Тауринов, Урат-Хал.
0: Князь, окажите честь, подойдите к нам для беседы.
6: Слушаю вас, Фатамир.
0: Великий вождь Сет и князь Тауринов, обращаюсь к вашей мудрости и заклинаю вас вашей честью. Посмотрите и, если можете, скажите нам, что в руке у юного Сета Фадейка?
6: Клянусь словом и честью, это Тарга. Судьба ваша счастлива, Итте. Кто же владетель знака верховной власти?
0: Тот, кто держит. Иначе не может быть, князь.
6: Ну что же, ни Итты, ни Таурины, ни другие люди еще не стали бессмысленными кротами и шакалами, чтобы забыть великие законы предков. Какое будет твое слово, повелитель? Покорившись владетелю Тарги, Таурины не уронят чести. Что я должен сделать? Впустить Иттов в крепость? Отдать свой меч? Хотя сейчас у меня нет меча.
1: Нам его и не надо. Иты не войдут в ваш город. То есть, может, войдут, но без оружия. Мы заключим равный и вечный мир. Больше никогда не будет войны.
6: Все матери Тауринов назовут тебя своим сыном, мальчик. Упрости, владыка земель.
0: Но что же будут делать люди, если война кончится, повелитель?
1: Что? Стены разрушены, пески везде. Вы же забыли вкус хлеба. Едите только мясо кротов и конину, потому что негде сеять зерно. Вы что, сами не видите? Надо строить стены и дороги. Надо, чтобы снова росли леса. Везде, а не только на севере. Надо, чтобы никто не боялся. И чтобы с лесным народом тоже был мир. Да вы что, сами не понимаете?
2: И что же, значит, воины-волки должны будут ковырять землю и таскать камни, как пленники или трусы, которые не умеют сражаться?
1: Десятник, лишите сотника коня и меча. Отправьте его под стражу. После погребения короля и заключения мира Напомните мне о нем. Я решу, что делать с этим человеком.
2: Твоя Тарга — жалкая медяшка. Ты сопливый самозванец. Волки, за мной! Пески не выдадут нас!
4: Стой! Стой!
0: Держи его!
4: Держи!
0: Догнать их! Догнать волков! Погоню!

0: Это мой шатер, повелитель. Располагайтесь. Воинов я отослал.
1: Ага, спасибо.
0: Осмелюсь ли я просить владетеля Тарги...
1: Не надо, Фотамир. Говори по-человечески.
0: Хорошо. Ну что, Огонек, как тебе сейчас?
1: Я не знаю, Фотамир. Я не знаю, что делать дальше.
0: А дальше ничего не надо, мальчик. Ты сделал самое главное. Остановил войну.
1: Но потом я тоже что-то должен делать.
0: Ничего. Завтра после погребения Раха мы объявим Итам и Тауринам, что владетель Тарги вернулся к себе в свой далекий край.
1: Почему?
0: Ты хочешь найти одну причину, а их много.
1: Ну, хоть одну. Скажи.
0: Хорошо. Не обижайся, Фадейк. Но тебе иногда кажется, что нас нет, и ты нас просто придумал.
1: Ну и

Люди есть люди, они сильнее обычаев. Очень скоро те, кто поумнее, поймут, что войну остановила не тарга, а общая усталость. А те, кто злее и хитрее, подумают, как много власти может дать маленький кусочек меди. Появится множество подделок, появятся и те, кто поклянутся, что подделка — настоящая тарга, а вас объявят самозванцем. Это будут люди вроде сотника и его волков, которые сегодня почти все ушли.

0: быстро сделаетесь беспомощным, если останетесь здесь. А если уйдете, мы объявим, что вы унесли Таргу, и последний ваш закон был покончить с враждой. Тогда не будет подделок Тарги, и никто не сможет заставить вас отменить свои слова.
1: И получится, что я стал каким-то священным духом?
0: Вы станете легендой и законом, хотя бы на некоторое время. И люди отдохнут от вражды, и, может быть, еще что-то смогут спасти.
1: Фатамир,
0: а?
1: Кто поставил в песках колокола?
0: Ты же знаешь, Огонек, про это никому не известно. Их оставили нынешним людям неведомые, жившие в незапамятные времена народы. Люди тех веков, когда на месте песков шумели кудрявые леса и плескались теплые озера. Ни иты, ни таурины, ни жители окраинных земель не трогали эти колокола даже тогда, когда не хватало меди для доспехов. Все мы храним давние обычаи. Нельзя трогать колокола, нельзя убивать крыла.

0: звонят сами собой.
1: Ах, это сказка. Про загадки песков много было сказок. Впрочем, кто знает, может быть, и звонят. Но, говорят, это бывает раз в 100 лет. В самую холодную и черную.

0: Фадейкина мать приехала рано утром. Познакомились они во время завтрака. Когда Юля вошла в кухню, все уже были за столом.
1: Простите, кажется, я устроилась на вашем месте.
2: Вот пустяки какие.
0: Она понравилась Юле. Каштановые волосы, мягкий взгляд, замечательно очерченный рот с крошечной родинкой над верхней губой, словно туда перескочила одна из Фадейкиных веснушек.
1: Меня зовут Виктория Федоровна. Я, наконец-то, вырвалась из суеты цивилизации, и несколько дней буду здесь в тишине спасаться от своей сумасшедшей работы.
0: Это известие почему-то слегка раздосадовало Юлю, и она старательно улыбнулась в ответ. Из кухни Юля поспешно ушла к себе. Идти в библиотеку надо было только к 10. Юля написала письмо домой, пришила пуговицы к ветровке, починила босоножку, у которой оторвался ремешок, и отправилась на работу. У калитки она увидела Фадейку с матерью.
1: Мы отправились гулять. Это чудо-юдо обещает таскать меня целый день по каким-то своим местам. Имея в виду, дорогой мой, что на колокольню я все равно не полезу.
3: Пошли с нами.
0: Юля покачала головой и показала на часы.
3: Ну, тогда завтра. Юль, за грибами. В лесу знаешь, сколько груздей?
1: Ты, наверное, хочешь, чтобы Юле поставили двойку за практику. Не забывай, что у нее на первом месте должна быть учеба.
2: В самом деле.
0: В этот день в библиотеке было неожиданно много читателей. То ли они соскучились по книжкам за каникулы, то ли просто разом съехались в родной городок из лагерей и гостей перед началом занятий. В середине дня Юля сумрачно поклялась себе, что на почту не пойдет. И не пошла. И даже не очень думала о письме, потому что царапала ее другая тревога. Из-за Фадейки.
2: Увезет она его скоро. Ну и увезет. Что это, новость для тебя? Не новость, но все равно грустно. Грустно, не грустно, а все на свете когда-то кончается. Ну, как-то не так кончается, не по-хорошему. Перестань.
0: Но беспокойство не прошло. И Юля не удивилась, а только еще больше запечалилась, когда пришла домой и увидела на своем крылечке Фадейкину мать. Не было сомнения, что она поджидала Юлю.
1: Вот вы и вернулись. Как дела, Юленька?
2: Дела обычные, библиотека. Никакой романтики, особенно если смотреть со стороны.
1: Вы, наверное, скучаете в здешнем захолустье?
2: Некогда скучать-то. Работа не в проворот.
1: А по вечерам? Тут и сходить некуда.
2: Вы знаете, я домоседка. Как погуляли?
1: Он умучил меня. Таскал по каким-то развалинам, по зарослям. Брюки изорвал, погон отодрал на рубашке. Я еле дышала, когда вернулась. Представляю, как он вам надоел.
2: Почему?
1: Он мне только про вас и говорил. Наверное, целые дни не отстает.
2: Да что вы, Виктория Федоровна, днем я на работе.
1: Ну, утром и вечером. Вам и отдохнуть-то некогда.
2: Он мне ни капельки не мешает.
1: Юля, дело не только в вас. Дело в нем.
2: А что случилось?
1: Не случилось, но поймите меня правильно. Это его привязанность к вам. Он непростой ребенок, излишне впечатлительный, фантазер, и, честно говоря, я опасаюсь.
2: Боюсь, что я все-таки не понимаю вас.
1: Сейчас я объясню. Думаете, он только с вами так? У него странный интерес к взрослым людям. Он прилипает к ним, морочит головы своими выдумками, мучает вопросами, а потом мучается сам. Вспоминает, писем ждет. А какие письма? У взрослых людей свои дела. Они забывают мальчишку через неделю после отъезда.
0: Юля могла сказать, что она Фадейку не забудет и письма писать станет обязательно. Сама знает, как плохо без писем. Но она понимала, что эти слова Викторию Федоровну не обрадуют.
2: Что поделаешь, раз такой характер?
1: Дурацкий характер. Я замучилась. Выдумал себе предка адмирала, переделал нормальное имя Федор в честь деда в какого-то Фадея. И ведь заставил всех признать себя Фадеем. А эти непонятные слезы по ночам. Спрашиваю, что случилось? Какой-то Вова Зайцев из их класса уехал в другой город. Но они с этим Зайцевым сроду не были приятелями, а он ревет. Теперь уже никогда и не будем.
2: Выходит, не только среди взрослых он друзей ищет. Бывает, что он целый день с мальчишками носится, мяч гоняет, плот строит, шар недавно запустили.
1: Ну да, шар. Он писал мне. Марсианский глобус. Вы, наверное, не видели его марсианский дневник. Он его ни единому человеку не показывает. Я однажды нашла и заглянула.
2: Чуть не все ребята фантастику сочиняют. Даже в здешней библиотеке куча рукописных журналов.
1: Да, но какая фантастика? Знаете, как начинается его тетрадка? Это самая настоящая правда. Это больше правда, чем наш город, наш дом и я сам. Потому что если я даже умру, планета останется. И лишь бы они больше не воевали.

0: это в его-то годы? Умирать собрался?
1: Это же просто сказка.
0: Вот именно. И я очень боюсь, что он вырастет беглецом от действительности.
1: От какой действительности? От вашей?
0: Вот-вот. И вы туда же. А действительность, Юленька, одна и довольно суровая.
1: Не в суровости дело. Тошно иногда от этой вашей действительности. Скучно среди импортных шмоток, служебной грызни и вечных стараний устроить свою жизнь на зависть другим. И вечного страха за это свое благополучие.
0: Вы, видимо, всерьез считаете меня модной, свободной от мужа дамочкой на престижной должности. Ведет, мол, светскую жизнь, разъезжает по заграницам. А я изматываюсь на работе. Мне поперек горла эти поездки. Если бы не они, я бы ни за что сюда сына не отпустила.
1: Это не спасло бы его от ненужных друзей. Они везде найдутся.
0: Вы правы, они везде есть. Я вот про письма говорила. Не все ведь забывают, кое-кто пишет. Видимо, такие же, как он сам. У моего сыночка на этих людей особое чутье, которые не от мира сего.
1: Ну, спасибо.
0: Ой, только не обижайтесь. Мы же говорим откровенно.
1: Да уж куда откровеннее.
0: Юля, я мать. И я хочу, чтобы у меня был нормальный ребенок. А пока это какой-то репейник. С ним даже в гости пойти страшно. Или фокус выкинет, или не успеешь мигнуть, как в неряху превратиться.
1: А вы заведите себе пуделя. Его можно причесывать и дрессировать. И модно, если породистый.
0: Юленька, самое простое дело — быть жестокой.
1: Вот и не будьте жестокой к Фадейке. Не бросайте на все лето. Он так по вам скучал, а вы...
0: Кажется, не очень скучал. Ему было с кем время проводить. Его я еще могу понять, его причуды, фантазии, прилипчивость к чужим людям. В конце концов, он мой сын. Но вам-то зачем это? Что вам, сопливый и бестолковый мальчишка с грязными коленками? Вам нужен взрослый и представительный кавалер в расцвете сил и лет.
1: Ну, вы договорились. Какие кавалеры? Что, по-вашему, я женить его на себя собираюсь?
0: Господи, да при чем здесь это? Опять вы не поняли. Может быть, поймете потом, когда будут свои дети.
1: Я надеюсь. Надеюсь, что будут. А понять нетрудно и сейчас. Ладно. Я учту ваши пожелания и постараюсь свести общение с вашим сыном до минимума.
0: Юленька, я только хотела, чтобы...
2: Она замолчала, махнула рукой и ушла в дом. Юля пошла к себе, легла на постель, прижалась щекой к холодной подушке.
1: Юрка, ну что ты за свинья такая? Юрка, где ты?

Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Оранжевый портрет с крапинками» по одноименной повести Владислава Петровича Крапивина от автора Ольга Тумайкина, Юля – Надежда Лумпова, Фаддей, он же Фадейк, Марк Попов, мама Фаддея – Юлия Яблонская, Фа Тамир – маршал Иттов, Владимир Левашов, Дах – начальник караула Александр Жарков, Рах – король Иттов Дмитрий Креминский, Урат-Ахал – князь Тауринов Рифат Софиулин, Сотник-Волк – Иван Данилов. Автор сценария и режиссер Дмитрий Креминский, композитор Владимир Багров, звукорежиссеры Яна Симакова, Олег Сулимов, редактор Жанна Переляева. Слушайте продолжение спектакля завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте. У микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Умное здание сегодня – это единая система, в которой связаны безопасность, учет потраченных ресурсов и комфорт жителей. Такие решения постепенно становятся частью повседневной жизни. В новых домах привычными стали умные домофоны, видеонаблюдение, распознавание номеров, цифровые счетчики. А следующий шаг – объединение всех систем в общую платформу. О том, какие задачи умный дом решает уже сегодня, где проходят границы между удобством и надежной защитой данных и как будут меняться дома и офисы в ближайшие годы, мне расскажет генеральный директор группы компании LarTech Дмитрий Полторак. А перед этим, как обычно, я поделюсь с вами последними новостями из мира науки. Китайские ученые выяснили, что повышенный уровень сахара в крови может быть связан с ускоренным старением мозга. Исследователи сначала обучили искусственный интеллект на данных более 4000 добровольцев, а затем попросили нейросеть проанализировать информацию о здоровье почти 40 тысяч человек, чтобы оценить биологический возраст их мозга. На основе множества биомаркеров обмена веществ они обнаружили, что наиболее важным фактором оказалась глюкоза. Дополнительный анализ показал, что именно высокий уровень сахара, вероятно, не просто сопровождает ускоренное старение мозга, а способствует ему. Авторы также связали повышенную глюкозу с более высоким риском деменции, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, инсульта, депрессии и тревожных расстройств. По мнению исследователей, контроль сахара в крови с помощью питания, физической активности и контроля веса может стать одним из способов замедлить возрастные изменения мозга. Израильские ученые обнаружили белок, отключение которого помогает клеткам активнее сжигать жир. При этом организм не теряет мышечную массу. После отключения гена, отвечающего за выработку этого белка, клетки человека начинают быстрее расходовать энергию, активнее использовать жиры и хуже формировать новые жировые клетки. По словам авторов, белок влияет на работу митохондрий, клеточных структур, которые отвечают за выработку энергии. Ученые считают, что этот механизм может стать основой для новых подходов к лечению ожирения. Однако пока результаты получены только на клеточных культурах и животных, поэтому до практического применения еще далеко. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Дмитрий Полторак, генеральный директор группы компании LarTech. Дмитрий, добрый вечер.
4: Соня, добрый вечер.
3: Дмитрий, сегодня у нас с вами очень интересная тема, и мне кажется, она такая все более животрепещущей становится. Мы поговорим про умные здания и, надеюсь, про умные квартиры тоже, и обсудим, что сегодня наш дом может сделать, чтобы помочь человеку, который в нем работает, живет, может быть, что-то еще делает, развлекается. И, собственно, первый вопрос мой к вам такой: что значит умное здание? Мне кажется, пока нет какого-то единого определения у нас, обывателей, но наверняка вы, специалисты, уже что-то придумали.
4: Да, все так и есть. Более того, этим вопросом задавались, скажем так, последние, наверное, 10 лет. И были попытки какие-то выработать стандарты. Потому что, особенно у застройщиков, да, которые строили многоквартирные дома, каждый бежал и говорил, что у него умный дом. И в одном случае это была лампочка, которая просто на движение реагировала, включалась, выключалась. А где-то это были полноценные компоненты умного дома. Ну и, собственно, чтобы каким-то образом это структурировать, как раз несколько лет назад было организовано ОНО «Умный многоквартирный дом». Одно из первых задач которого было как раз определиться в терминах и сказать, что такое умный дом, и знаете, как эти классы эффективности стиральных машин, холодильников, да, и все знают там класс ABCD, и чем выше, тем лучше. То есть примерно выработать аналогичную систему определения умного дома, многоквартирного умного здания с тем, чтобы в общем-то это было в рамках единых стандартов. И уже на самом деле примерно треть работы проделана.
3: А если вот вам нужно будет объяснить мне, человеку, который, я не знаю, хочет купить квартиру или арендовать ее, что такое умный дом, какие технологии в него входят?
4: В данном случае обычно говорят про некие там группы технологий, да, то есть прежде всего, когда говорят про умный дом, подразумевают, что есть некий цифровой двойник этого дома, то есть который позволяет в цифровом неком контуре представить все системы, и в том числе человек тоже, это биологическая система дома, да, и далее на эту цифровую систему уже устанавливаются те или иные системы, датчики, сенсоры, которые позволяют эту цифровую копию реального дома оживить. Но прежде всего, говорят, когда про умный дом, это системы управления эффективным теплотом, водоснабжением, это системы управления энергетическим контуром. То есть то, что обеспечивает базовый уровень комфорта. Но вообще в целом умный дом, он на самом деле движется по матрице Маслоу. Ну, то есть первый уровень – это, безусловно, безопасность. И это точно понятно всем. Это как минимум должны быть закрыты подъездные двери. Или, соответственно, если говорим про бизнес-центр, то, соответственно, переходы между этажами. То есть это контур охраны. Это видеонаблюдение. То, что обеспечивает фактически действительно снижение там, тревожности жителей, повышает максимально их там, безопасность. Второй уровень – это комфорт. И уровень комфорта как раз по матрице Маслоу обеспечивается отоплением, вентиляцией, освещением. То есть всеми инженерными системами, которые находятся в многоквартирном доме. Вот. Ну, а дальше уже по, опять-таки, если двигаться по той же самой пирамиде Маслоу, то это система развлечения, entertainment, это контроль здоровья и прочие технологические системы.
3: Дмитрий, я скорее думаю об умном доме как раз с верхней части пирамиды. Кто за меня будет включать свет, чайник, стиральную машинку? Но понимаю, что застройщиков, управляющей компании больше, наверное, интересуют нижние уровни. Правда ли, что современный умный дом может предоставлять отчеты по потребляемой энергии, воде, каким-то другим ЖКУ буквально по каждой квартире, а не по отдельно взятому дому?
4: Тут вы правы. То есть зачастую для человека умный дом – это вот умный чайник, умный холодильник, умный пылесос, да? Но базовый слой вот этих инженерных коммуникаций, просто он настолько нам привычный, и мы настолько его не замечаем, что мы начинаем его замечать только когда нас немножечко повреждается его качество. Ну вот, недавно пришел в свой подъезд, да, вижу, что будет отключение горячей воды на 2 недели. Ну, представляете, какое событие в рамках дома, да? То есть так она идет и идет, мы это особо не замечаем. Поэтому смотрите, действительно, управляющие компании, те же застройщики, которые на этапе строительства, либо компании, управляющие коммерческой недвижимостью, в первую очередь они смотрят именно в направлении эффективного управления всеми ресурсами. Потому что ресурсы, на самом деле, это дорого. Это очень дорого. Ну, то есть основной объем в ЖКХ – это прежде всего даже не капитальный ремонт, это вот эти операционные расходы. Поэтому застройщик еще на этапе застройки уже заранее думает о проектировании таких систем, которые позволят отслеживать каждую там, потраченную калорию или каждый киловатт-часов потраченной электроэнергии, сводя балансы. То есть, чтобы понимать, сколько в дом вошло на входе, сколько разошлось по всем квартирам потребителей, сколько ушло на вообще домовые нужды и как им можно этим эффективно управлять. В том же самом теплоснабжении, когда устанавливаются там, так называемые PID-регуляторы, то есть, которые двигается в тесном союзе с термодатчиками и фактически погодным регулированием, ну, позволяет там, до 30% снизить платежи жителей за тепловую энергию. Это, на самом деле, основная часть квитанции в ЖКХ. Ну, и вот тут-то, понятно, люди начинают это замечать. То есть замечать тепло не только, когда отключают горячую воду, но когда замечательная управляющая компания внедрила современные технологии умного управления теплоснабжением и снизила квитанции за оплату коммунальных услуг для всех жителей дома.
3: Дмитрий, к умным шлагбаумам, которые автоматически распознают номера, счетчикам, которые тоже могут как-то по-особенному считать день-ночь, и которые тоже, наверное, называют умными, к каким-то домофонам, которые определяют, кто к тебе пришел, более-менее, наверное, жители современных новостроек уже привыкли. А что такое сценарии вроде зеленого коридора или умного лифта? Что это вообще, я не представляю.
4: Ну, на самом деле, действительно, очень много таких лоскутных, разрозненных компонентов, элементов умного дома уже много где внедрено, и на самом деле они к ним все привыкли уже. А вот сшить вот это лоскутное одеяло в единую целостную картину, это действительно, наверное, та ближайшая задача, которая у всех стоит. И даже вот, знаете, когда мы разрабатывали, например, там интеллектуальный домофон, видеодомофон для входа в подъезд, как раз базовый родился сразу сценарий, ведь когда открывается дверь и человек входит по этому домофону, то есть в единой системе управления домом уже, в принципе, понятно, кто зашел в дом. И можно как минимум, минимально базово что сделать? Вызвать для этого человека лифт. Потому что вот я захожу в подъезд, пока я иду от двери до лифтовой шахты, да, ну, проходит около там 15-20 секунд. Прихожу и вижу три лифта, все стоят на 20 этаже. Ну, понятно, что если бы был мой дом действительно умный, многоквартирный, то есть как минимум он бы мог любезно для меня вызвать там ближайший лифт с пониманием того, что мне нужно там дальше будет подняться на 13 этаж. То есть таким образом вызвал бы именно тот лифт, который бы позволил там, наиболее оптимальным образом, сэкономив электроэнергию, сделать логистическую операцию по перемещению меня с 1 на 13 этаж. Вот такой, знаете, простой бытовой пример, который уже мы начинаем внедрять в различные многоквартирные дома.
3: А зеленый коридор что это?
4: А зеленый коридор это вот примерно то же, что я и назвал. То есть когда мы говорим о том, что человек фактически, ну, можно сказать, не прикладывая каких-то дополнительных усилий, не нажимая, да, вот как зеленая улица по светофорам. То есть когда умный дом видит человека, он его сопровождает и, соответственно, обеспечивает его максимально быстрое там, перемещение или там, бесшовное перемещение в рамках определенных сценариев. Мы тут, например, заходили, когда в умную квартиру, то есть действительно был один из самых базовых интересных кейсов, который эффективно, знаете, никто особо не решил до текущего момента. Это понимать, а кто зашел в квартиру. Знаете, очень сложно решить эту задачу, там, чтобы она работала в 100% случаев. И в этом плане зеленый коридор, что может быть? Да, как раз когда квартира узнает того, кто пришел, ну и, соответственно, готовит для него все необходимые сценарии, потому что понимает, что ежедневно нужно человеку при, например, возвращении вечером с работы.
3: А в чем основная сложность? В том, что слишком много систем, и они все разноплановые, где-то вентиляция, электричество, вода, на улице тоже что-то свое происходит.
4: Ну, тут, знаете, длительное время все пытались сделать закрытые системы, потому что каждому казалось, что его ценность – это его клиенты. И если они каким-то образом откроют свою систему, то, что называется, сформируют API, да, открытый, по которому можно будет интегрировать их подсистему в рамках общего решения, то это каким-то образом повлияет на их бизнес. Хорошая новость, что за последние там, 5-7 лет фактически все начинают приходить к тому, что именно открытые системы позволяют быстро и эффективно масштабироваться. Но здесь возникает другой нюанс, что зачастую различные системы в умном здании, в умном доме, они регулируются разными нормами законодательства. И везде есть свои собственные проверяющие и регулирующие органы. Например, умный счетчик электроэнергии, он подпадает под 522 федеральный закон и 890 постановление правительства, которое регламентирует, что такое умный счетчик и как он должен эксплуатироваться энергосбытовой компанией. Более того, он устанавливается только ими и обвязывается в их интеллектуальные системы учета электроэнергии. Если мы говорим про пожарные сигнализации, то здесь, понятно, все еще жестче, потому что это МЧС, которые действительно жесткие стандарты и нормативы. Поэтому вот пример того, как, например, две подсистемы, которые действительно человек взаимодействует каждую секунду, находясь в умной квартире, в умном доме, они имеют свое нормативное регулирование. Поэтому для того, чтобы фактически завязать воедино и обеспечить эксплуатацию этих систем, нужно решить не только часто технологические вопросы там, вот этого API, да, или какой-нибудь шины обмена данных, но и фактически решить вопросы, в том числе нормативного регулирования, обеспечения там, защиты безопасного контура, потому что разный класс систем требует разного уровня защиты.
3: Дмитрий, наверняка в последние несколько лет произошел взрывной рост всех этих умных устройств для дома и для офиса. Расскажите, на каком мы сейчас примерно месте в мире, наша страна, и как используется искусственный интеллект в этой сфере?
4: Действительно, мы сделали рывок, причем сделали достаточно сильный рывок за последние, там, наверное, 3-4 года, потому что до этого, в общем-то, ну, скажем так, наверное, исторически у нас не сильно были развиты решения именно западные. То есть одно время мы достаточно активно использовали решения китайских вендоров. Но в настоящий момент достаточно успешно и эффективно развиваются именно российские, такие, скажем, импортозамещенные решения. Потому что длительное время тот же Яндекс, например, работал, представляя все свои решения от фактически зарубежных вендоров, то есть представляя только там слой и бренд там, на уровне приложения. Буквально несколько лет назад они сделали там полный переход на свои собственные решения. У нас есть действительно очень мощная, хорошая российская операционная система Eugen OS, которая как раз пытается стать таким вот стандартом российским на уровне операционных систем для умного дома. Поэтому с точки зрения развития софтверных решений, которые позволяют сшивать вот это лоскутное одеяло, о котором мы говорили, у нас все достаточно хорошо. Если говорить про искусственный интеллект, ну тут, наверное, умный дом является логичным продолжением тех треков, которые в целом происходят глобально.
3: А если говорить про квартиры и офисы, то где технологии развиваются быстрее?
4: Ну, вы знаете, наверное, на самом деле быстрее всего развивается, скажем так, на уровне B2B. То есть это все-таки офисы, и это управляющие компании в тех же многоквартирных домах. Потому что здесь это организации, которые считают каждую копейку, и для них инвестиции в умный дом, умное здание – это именно там, коммерческие инвестиции, которые они четко понимают, зачем они делают и какой эффект они приносят. В умный дом, если мы говорим про квартиры, ну, это делится на два подтипа. Это либо, вот мы с вами уже говорили про умный швагбаум или там умный пылесос, такие компоненты отдельные умного дома, который присутствует много у кого в квартире, но работает, по сути, обособленно, как стендалон, да, отдельно стоящее устройство. Но и есть, безусловно, пионеры, то есть это не более там 1-2% людей, которые реализуют там то, что похоже максимально на умный дом, где происходит одновременное управление там и ресурсами, и освещением, и умные шторы. Ну, то есть и все это работает органически в едином комплексе.
3: Не могу не задать вопрос про то, насколько безопасны такие системы. Вы сказали про двери, про здоровье. Я так понимаю, что речь идет там об уровне влажности, да, углекислого газа, наверное, о чем-то таком.
4: Безусловно, ну, какое-то время назад люди там в целом и не задумывались, где лежат их там данные, где хранятся сценарии, где происходит там принятие решения об управлении их устройством. И, в принципе, это, конечно, все немножко привело к тому, что вот на горизонте там 2022-2024 года многие решения умного дома вдруг в России превратились в кирпичи. Потому что, ну, начали откровенно банить и закрывать простых пользователей физических лиц из России и те устройства, которые пользователи не задумывались об их там функционировании, вот они там перестали работать. Поэтому это, конечно, такой был, знаете, хороший урок, который заставил людей задуматься и в том числе и повернуться почему в сторону российских решений, российских брендов с тем, чтобы эта ситуация там никогда не повторилась. И сейчас я вижу, что люди, государства, регуляторы более ответственно относятся к допуску на рынок подобного рода решений. Вот. А если говорить про здоровье, то, наверное, знаете, самые, наверное, системы действительно ответственные и важные в контексте умного дома – это те системы, которые имеют обратную связь, то есть имеют возможность управлять. Ну, вот вы сказали про домофон или дверь. Да, многие ставили там, знаете, звонки, глазки, которые, электронные замки, которые позволяли открывать. Ведь если какая-то система позволит не открыться двери или, соответственно, наоборот, откроет дверь злоумышленнику, или, соответственно, если мы говорим, что это какой-то прибор учета с возможностью воздействия, перекрытия ресурсов. То есть это вот действительно те системы, которые требуют максимальной защиты. Как, в общем-то, максимальной защиты требуют системы, которые позволяют контролировать здоровье людей.
3: Дмитрий, а каким будет умный дом через 10 лет? Многое ли изменится, по вашим оценкам?
4: Ну вот, наверное, главное, что я ожидаю на 10-летнем интервале, это как раз интеграцию туда человека. Это позволит сильно улучшить контур именно комфорта, безопасности, здоровья людей. Потому что через 10 лет ожидается, что в России будет, даже в России будет не менее 50% населения старше 50 лет. По недавним опросам ВЦИОМа, например, около 40% домохозяйств России – это одиноко живущие люди. Это не только, конечно, пенсионеры, но их там основное большинство. Это в том числе там и студенты, и прочие люди. Вот. Но все-таки это более возрастные люди, которые часто живут одни. И, безусловно, умный дом, он должен досматривать за этими людьми. То есть он должен помогать делать жизнь более комфортной, следить за какими-то там нестандартными проявлениями и всплесками там плохого самочувствия. В этом плане видно, что государство развивает как раз электронную карту пациента, электронные рецепты и в том числе создает платформы персональных медицинских помощников. То есть один из основных векторов того же Минздрава – это создание целого облака устройств, которые могут использоваться дистанционно и которые могут вести в наблюдение врачи. И понятно, что это вот добавляется такая, знаете, еще один пласт, большая система, которая встраивается в умный дом. И, в принципе, получается, это сразу тот контур, который решает все вопросы в рамках матрицы пирамиды Маслоу, о которой мы с вами говорили.
3: Дмитрий, большое спасибо, что рассказали нам о том, как сегодня выглядят умные дома и какими они будут через несколько лет. Надеюсь, что сбудутся только положительные ожидания и что эта система будет становиться все безопаснее и удобнее как для человека, так и для всех управляющих организаций, которые помогают нам, жителям, работникам, сэкономить деньги. У нас в гостях был Дмитрий Полторак, генеральный директор группы компании «Лартех». Дмитрий, приходите к нам снова.
4: С огромным удовольствием. Спасибо, Соня. Спасибо, уважаемые слушатели радио.
3: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
5: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
6: И можем, и нет.
7: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Реклама.
9: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: МЧС информирует.
11: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
6: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В течение дня дежурными силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Запад, не скрывая этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Автомобиль въехал на одну из лестниц, ведущих в подземный переход возле станции метро Домодедовская. В Москве подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
13: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 9 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
12: Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. В течение дня с 8 до 20 часов дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского, Пермского краев и над акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны. Запад, не скрывая этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, Россию сейчас испытывают на прочность.
14: Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Чувствуем давление политическое со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно, кстати, ни называлось. Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать. Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию.
12: Дмитрий Медведев также отметил, что представители всех парламентских партий слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников СВО, сбережение народа, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти, и выразил признательность коллегам за их работу. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на желание Запада раздробить Россию, которое они испытывали после того, как распался Союз Советских Социалистических Республик. Второй человек задержан по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина, который впоследствии скончался. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу, сообщил старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
15: Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу.
12: Ранее сообщалось, что первому задержанному 38-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». А по данным следствия, 13 июля он применил физическую силу в отношении Зезина и его коллеги. Те ранее пресекли правонарушение, совершаемое несовершеннолетними. Зезин был госпитализирован и скончался от сердечного приступа. Легковой автомобиль въехал на одну из лестниц, ведущих в подземный переход возле станции метро Домодедовская в Москве. Пострадавших нет. Для пассажиров временно ограничены некоторые выходы. Сообщает столичный департамент транспорта, обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, в «Мустанг» с белорусскими номерами врезался другой автомобиль, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора. После этого американская иномарка отлетела на тротуар и скатилась по лестнице подземного перехода. Около четверти месячной нормы осадков выпало местами в Московской области в среду. Так, 22 миллиметра небесной влаги было отмечено в Талдоме, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. 15 миллиметров осадков выпало в Волоколамске. Там сильный дождь отмечается уже второй день подряд. Синоптик отметил, что дожди с перерывами продолжатся в столичном регионе и ближайшей ночью, а также днем в четверг. И лишь пятница даст старт новому сухому периоду, подчеркнул метеоролог. Метеослужба Франции «Метео Франс» сообщила о красном уровне пожарной опасности на северо-востоке республики 30 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ранее префектура департамента Жеронда на юго-западе страны сообщила, что неблагоприятные погодные условия на территории департамента создают угрозу новых возгораний. Несмотря на стабилизацию ситуации с масштабным пожаром, уничтожившим до этого 42 тысячи гектаров, в то же время метеорологическая служба ввела оранжевый уровень угрозы из-за лесных пожаров и неблагоприятной погоды еще в 29 департаментах республики. Напомню, во Франции из-за аномальной жары горят леса. Как заявлял президент Эммануэль Макрон, этим летом страна столкнулась с рекордным количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
16: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной КБ «Верда» Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной Университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зеринспор» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователя по дополнительным показателям. Третье место занял еще один россиянин Илья Илюшонок. В соревновании женщин россиянка Анна Шухман стала второй. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Погода.
12: По данным Центра ФОБОС, во Владивостоке 30 июля днем до 24 градусов тепла, облачно с прояснением, вечером возможен дождь и гроза. В Новосибирске до плюс 28, дожди и грозы. В Красноярске до 24 градусов, также осадки. В Калининграде плюс 28, в Перми до 26 тепла, кратковременный дождь и гроза. В Воронеже 17-19 градусов выше 0, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону до 25 тепла, без осадков. В Ялте плюс 27-29. В Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков, ночью до плюс 15, днем до 25 градусов. В Москве облачно, ливни, грозовое положение, ночью плюс 15, днем 20-22 градуса. Ветер северный порывистый, атмосферное давление в норме.
2: Радио России. Культура.
17: Культбригада. Слово, смысл, литература.
18: Снова с вами я, дорогие друзья, автор ведущей программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. Сегодня мы говорим с Санкт-Петербургом о Чукотке. Вот, казалось бы, где Чукотка, где Санкт-Петербург, а почему об этом говорим? Сейчас я, после того, как представлю своих гостей сегодняшних, расскажу. У меня сегодня в гостях Павел Крусанов, писатель, главный редактор издательства «Литературная матрица». Здравствуй, Павел.
19: Приветствую, Слава.
18: И Сергей Носов, тоже из Санкт-Петербурга, известнейший писатель. Совсем недавно мы с ним обсуждали здесь, в студии, книгу «Колокольчики» Достоевского. Сергей, здравствуй.
19: Да, приветствую, здравствуйте.
18: Ну, и я недолго буду сохранять, дорогие наши радиослушатели, эту тайну, почему мы говорим сегодня о Чукотке. Дело в том, что Павел Крусанов и Сергей Носов буквально пару дней назад вернулись из литературного путешествия, такая литературная экспедиция на Чукотку, и была она достаточно долговременная. Они практически месяц жили на Чукотке, жили, путешествовали, изучали, если можно так говорить, литературный и не только ландшафт и географию этой прекрасной земли, которая называется Чукотка. И сегодня они поделятся с нами своим чувством Чукотки. Организовалась эта литературная экспедиция благодаря администрации Чукотского автономного округа и лично губернатора Владислава Гарриевича Кузнецова и вашего покорного слуги
19: Вячеслава Коновалова.
18: Да, и культбригады, собственно, так и называется «Культбригада Чукотка». Это прекрасное мероприятие, на котором и побывали Павел Крусанов и Сергей Носов. Сразу первый вопрос, прежде чем мы перейдем к Чукотке, хочется немного услышать от ярчайших представителей так называемого петербургского или петербургского текста, что такое литература Санкт-Петербурга современная. Еще раз напоминаю, и Павел Крусанов, и Сергей Носов – это жители города славного на Неве и одни из самых ярчайших представителей так называемого петербургского текста. Что это такое? Расскажите понятными словами для нас и для меня в том числе, и для наших радиослушателей.
19: Слава, ну, во-первых, писатель из Петербурга не обязательно олицетворяет собой петербургский текст русской литературы, поскольку этот феномен, он совершенно точно описан. Вот, и на самом деле в среде филологов и писателей до сих пор, в общем, нет, что ли, единства мнений. Вопрос дискуссионный, существует ли вообще петербургский текст русской литературы, зачем он нужен, откуда взялся. Вот. Но по большому счету, значит, описана эта история следующим образом. То есть петербургский текст русской литературы – это некое мифопоэтическое пространство, которое представляет собой совокупность топоса места и отражение в литературе писателей этого места с наложением как бы вот одного отражения на другое. То есть такой коридор зеркал, начиная там, скажем, от Пушкина, да, вот от метаний бедного Евгения, за которым медный, значит, всадник гонится там через Гоголя, Достоевского и так далее, и до наших дней. Вот, то есть, поскольку Петербург практически сохранил свое архитектурное историческое ядро, то все персонажи имеют свои конкретные адреса, их можно найти не только как бы вот на карте, но и в Яве. Все знают, где жил Родион Романович, где старушка-проценщица, у нас есть дом, в котором майор Ковалев потерял свой нос и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот такая история.
20: Можно добавить, что вообще петербургский текст, это связано было с петербургским мифом. И как бы вот Топоров, который Владимир Николаевич, вот тот академик, он считал, что как бы уже и закончился где-то там в 19-м и начале 20 века. Но Петербург – место такое мифогенное, мифы тут все время возникают новые какие-то, поэтому, может быть, он существует. Но при этом совсем не надо быть петербуржцем или даже писать о Петербурге, чтобы как бы принадлежать в этом смысле вот этой традиции петербургского текста. Потому что петербургский текст – это вовсе не о Петербурге, а это некое такое мироощущенческое, наверное, такой способ самовыражения, что ли.
18: Тогда у меня такой вопрос, он до некоторой степени провокационный, но только до некоторой степени. Насколько линза петербургского текста, яркими носителями которого вы являетесь оба, и Павел Крусанов, и Сергей Носов, который сегодня здесь в гостях программы «Кулибригада», насколько эта линза мешала или помогала смотреть на такую совершенно фантастическую и настолько не похожую на Санкт-Петербург землю, которая называется Чукотка?
20: Ну вот, если говорить обо мне, то совершенно не мешало и абсолютно даже и не задумывался об этой проблеме.
19: А как эта линза может мешать? Скажем, вот Федор Михайлович Достоевский, значит, яркий представитель петербургского текста русской литературы, скажем, на сибирской каторге. Как ему мешало на сибирскую каторгу смотреть линза такого автора? Нет, просто как бы эта линза не работает, наверное, в новом месте. Или, вернее, то, что не работает, она за ненадобностью как бы откладывается, потому что в новом месте мы не видим вот этих отражений и зеркал, на которые должны ориентироваться, то есть, так сказать, как это было отражено предыдущими авторами. В частности, Чукотка в этом смысле вообще практически белое пятно в литературе. Кроме Red Hell, пожалуй, там ведь никто нам про нее не рассказывал.
18: Вот интересно про то, что ты сейчас сказал, Юрий Редхейл, да, и здесь кто предметно изучает северную литературу, знает о том, что, да, действительно, Юрий Редхейл – это один из величайших, кстати говоря, не только чукотских, но и вообще советских северных писателей, оставил очень серьезный след, оставил очень серьезное наследие, культурное в том числе, да, не только литературное, потому что это было явление. И ни до, ни после вот величины соразмерной Редхейлу не появилось. Как вы думаете, почему? Вот в чем загадка Чукотки? Там замерзает литература, там настолько холодно, или вообще почему там процессы остановились?
20: А я бы даже сказал, что мы о Чукотке вообще ничего не знаем. Ну, Red Hill тоже, наверное, не все читали, но мы судим о Чукотке, наверное, по фильму вот это «Начальник Чукотки» в 67-м году там видели, вот те, кто старше. А вот еще к тому, что мы ничего не знаем о Чукотке, я, например, не мог выяснить в Петербурге, есть ли там связь вот эта сотовая. Я приходил в эти салоны, и мне толком никто не мог объяснить. И в конце концов одна девушка, которая, собственно, занимается вот этой связью, да, сотовая, а она вдруг задала мне вопрос. Она спросила: «Чукотка – это Россия?»
19: Слава, я хочу вот добавить вот что. То есть здесь надо, видимо, все-таки вопрос немного уточнить, потому что Редхейл все-таки это писатель, пишущий о чукчах, о Чукотке, то есть о своей, как бы, ну, как бы нет, вообще о населении там, но он все-таки этнический чукча. А кроме вообще этого, ведь о Чукотке, ну, были как бы и другие произведения, скажем, Олег Куваев «Территория», но он как геолог, он как бы писал уже не о, скажем, не о людях, коренных как бы жителях этого края, да, а он вот как геолог, он открыватель там месторождений, вот эти вот похождения, это романтика геологическая, то есть, и все это происходит на Чукотке, между прочим, да, тоже. То есть, в принципе, надо понимать, о чем мы тогда говорим, о литературе, значит, как бы коренных народов, или все-таки о том, что этот край вообще в литературе отражен, но с каких-то вот там разных позиций, скажем, как бы геологического романтизма 60-х, там, 70-х, там, да, или чего-то еще.
18: Скажите, пожалуйста, вот вопрос к обоим, и к Павлу, и к Сергею. С точки зрения мифопоэтического пространства, вот вы провели месяц в этой резиденции Чукотка-Кульбригада, и сейчас очень свежие воспоминания. Потому что буквально пару дней назад вы приземлились на Большой Земле, и сейчас, я так понимаю, еще даже и не отошли, что называется, от разных часовых поясов. Что самое главное для вас вот именно с точки зрения мифопоэтики в течение этого месяца запечатлелось, вот прям по горячим следам?
19: Ну, для меня это, конечно, природа. Мы вроде бы, Петербург тоже вроде бы северная территория там, да, вот, но то, что мы видели там, это пейзажи, конечно, здесь, скажем, невиданные, потому что их там не в Архангельске, там не в Мурманске, даже в Мурманске есть тундра, как бы тоже, да, но вот эти сопки сыпучие вообще, их склоны, там, по которым трудно взбираться, вот это соседство фактически там даже не море, а открытого океана, потому что море Беринга открытое как бы море, да, оно не внутреннее какое-то, не заливное, вот. То есть это, ну, просто смотришь и прямо трепещешь от вот этой мощи, об облаках, лежащих на этих сопках, белухах, которые прямо вот они в лимане здесь как бы плещутся своими белыми боками, сверкают. Эти прекрасные нерпы, которые там глаза из воды торчат, а больше ничего не видно. Красота, конечно. Как будто море смотрит на тебя. Вот, да, вот это не нерпы какие-то, а море, так сказать, открыло свои глаза, круглые, почти человеческие, как бы, и вот смотрит на тебя оттуда.
18: Сергей.
20: Да, да. Ну, особенно это чувствуешь, когда летишь на самолете и смотришь в иллюминатор, и видишь эти бескрайние просторы, и ни одного населенного пункта, а только сопки, реки, озера. Да, это все как-то производит, конечно, сильное впечатление. А вот мы там посетили, ну, побывали в таком удивительном месте, которое сами они называют этнопарк. Этнопарк, но на самом деле это не этнопарк, а это своего рода такие декорации для фильма, еще не снятого, построены прямо на берегу вот этого залива. Уже
19: залива Креста.
20: Да, залив Креста. Алексей Вахрушев, такой режиссер, вот, он будет снимать фильм. И 3 года он вот строил эти декорации вместе с местными жителями. Они ворочали какие-то камни огромные. Там все аутентично. Это как бы поселение эскимосов.
19: Это даже декорациями не назвать, потому что это все сделано из натурального материала и в натуральную величину.
20: Да, да. Вот 3 года приезжали, короткое лето, и вот они это строили, чтобы дальше вот снять какой-то фильм. Там торчат настоящие земли кости китов, череп кита на холме, все прочее, прочее, прочее. Они вот создают вот такое странное поселение. Вот. Но вот интересно, мы увидели это, нам показали, а потом через несколько дней мы встретили случайно вот на одном семинаре вот этого режиссера, и он рассказывал о своем будущем фильме. И вдруг оказалось, вот то, что нам показывали вот там, вдруг как-то соотнеслось с тем, что он говорил. Вот то, что нам показывали, тоже был своего рода миф. Потому что уже вот об этом небольшом событии, собственно, частном событии, возникновении вот этой эскимосской деревни, такой декоративной, уже создаются своего рода какие-то вот мифы, легенды, вот как она создавалась, какие там камни, какие там люди работали, все там прочее. Я потому что, насколько вот это место, опять же, само по себе мифогенно. Там миф, он рождается просто сам по себе. Там вот без мифа, по-видимому, невозможно жить, потому что что такое миф? Миф – это же восприятие реальности, да, соответствующим образом. Носитель мифологического сознания, он относится как к реальности, к тому, что нам представляется мифом. Для него это не сказка, не легенда.

0: Ты обратил внимание, Сергей? Еще раз напоминаю, дорогие друзья, Павел Крусанов и Сергей Носов сегодня в программе «Культбригада» только что вернулись из чукотской экспедиции «Чукотка-Культбригада», где провели практически месяц в мифическом, как говорится, пространстве. За эту резиденцию спасибо Владиславу Гарьевичу Кузнецову, губернатору Чукотки, и культбригаде, которая организовала это чрезвычайно интересное, даже не скажу, что путешествие, перемещение в пространстве, в том числе и мифологическом. Второй раз в этом году. В прошлом году было 6 писателей, и в этом году тоже первая чукотская экспедиция 26-го года вернулась назад. Миф. Вот слово «миф» очень интересно для меня лично, потому что ну, действительно, любое место всегда связано с какими-то мифами, с какими-то мыслями, с какими-то образами. Вот какие образы или какие мысли рождает Чукотка? Вот что человек испытывает? Я поделился бы своим, конечно, впечатлением, потому что я тоже был на Чукотке первый раз относительно недавно, в прошлом году, и у меня свои собственные есть мифические какие-то воспоминания и какие-то ощущения. Но вот у вас, как у носителей, можно сказать, европейского классического литературного мифотворчества, эта земля рождает какие мысли?
1: Ну, вот я уже сказал о природе, о мощной стихии, с которой мы сталкиваемся, да, там на Чукотке вот эти сопки, вот это открытое водное пространство, береговое, то есть Тихий океан. И вся эта мощь, конечно, ну, как и любая как бы стихия такая крупная, человек хочет ее как-то одухотворить, населить какой-то собственной волей, что ли, или еще чем-то. Отсюда, в общем, собственно, рождение мифа и происходит, вот. И вот это, так сказать, природное могущество, сил как бы природы, которые тут же чувствуешь, как мы там на грозу реагируем, да, как бы особенно в горах какую-то, так и здесь вот эта стихия, она вдруг как-то наделяется своей собственной волей, как бы уже за свой вид, за свою мощь. Но вот что, например, меня еще очень поразило, в Анадыре, скажем, там и в Гвиакиноте, где мы были, это довольно большое количество молодежи и вообще детей. Это вообще как бы вот бросается в глаза сразу, что Чукотка – это такой край, где вообще юность царит, собственно говоря. Это было приятно видеть и осознавать.
0: Сергей, вот смотри, для Павла, я напоминаю, дорогие радиослушатели, сегодня в студии «Культбригады» присутствует виртуально Сергей Носов, известный санкт-петербургский писатель, и Павел Крусанов, писатель и главный редактор издательства «Литературная матрица», которые только вернулись буквально пару дней назад из чукотской экспедиции «Чукотка. Культбригада», делятся с нами своими впечатлениями. Вот смотри, Сергей, Павел выделил природу и стихию. Даже вот так сказал, что на Чукотке такое впечатление, что море смотрит на тебя, Чукотка смотрит на тебя. То есть ты как бы видишь глаза, которые на тебя смотрят. А ты выделил пространство, вот необозримые пространства Чукотки. Какие образы и мысли пространства в данном случае, если можно это чуть расширить? Вот для тебя пространство – это что, чукотское пространство?
2: Ну, это меня второй раз, наверное, поразило. Я как-то летел в Магадан на самолете, была хорошая погода, и опять же вот иллюминатор видел вот эти 2 часа, наверное, а может и больше, летишь, и примерно один и тот же ландшафт, вот эти белые сопки, и практически никаких населенных пунктов. Ну, здесь тоже что-то, наверное, вроде того, но, понимаешь, Чукотки, если не ошибаюсь, там на 1 квадратный километр приходится 0,07 человек. Это вообще немыслимо. Это практически не населенная территория. Там, вроде бы, говорят, менее 50 тысяч всего-то и населения. Но при этом суровая такая красота. А в этой суровости можно жить только вместе. Может быть, я романтизирую, как бы, вот, ну, мы же присматриваемся к людям, да, вот население Чукотки, народ, вот этот человека Чукотки. Просто сам по себе там человек не может выжить. Там вот ты вот смотришь на все это, понимаешь, вспоминаешь вдруг, что человек – это существо социальное. Для этого надо помогать друг другу как-то. Человек не человеку волк, там, как вот сказано, или там, как у Ремезова, не человек, там, человеку бревно. Это не работает здесь. Здесь должен быть человеку товарищ, там, близкий, во всяком случае, человек. Без взаимной какой-то помощи там невозможно жить. И такое ощущение, что отношения между людьми тоже несколько другие. Там какое-то такое есть ощущение каких-то...

0: особенности человеческих отношений. То, что в больших городах, может быть, как-то теряется незаметно, или, может быть, вообще этого нет. Но вот это там как-то вот видно. Видно даже по каким-то объявлениям на домах, по, ну, просто вот по общению людьми. Там очень общительное население, легко как-то идет на контакт. И вообще какие-то естественные отношения между людьми. Во всяком случае, вот мне так кажется. Может быть, это тоже миф. Может быть, это не совсем так. Может быть, я несколько романтизирую вот эти человеческие отношения. Но, по-моему, это работает. А иначе там невозможно. Там не вжить просто.
1: Подлинность человеческих чувств, дорогие друзья, отмечает Сергей Носов после возвращения с Чукотки. Вот, Павел, как ты думаешь, можно сказать, что в современном мире, среди огромного разнообразия людей, которые населяют нашу великую страну, я имею в виду Российскую Федерацию, можно выделить человека чукотского? И если да, то чем отличается человек чукотский от остальных людей, которых ты видел, ты попутешествовал, в том числе и по нашей стране много?
2: Ну, я вообще не сказал бы, что какой-то есть такой тип человека чукотского, что вот как бы он характерен, рельефен и понятен. С теми людьми, с которыми мы общались, Сергей, ну, правильно отметил, что они все, ну, во-первых, как бы расположены к общению, они идут легко на общение. И, что удивительно, там, в общем, довольно высок уровень образования и, так сказать, общей культуры вообще, да?
1: Вот.
2: Потому что туда едут в основном специалисты после там тоже институтов. Там, я довольно быстро находил общий язык даже вот с местными, с представителями коренных народов, там и чукчи, и там и венка, скажем, и кельты, потому что, как оказалось, они все, вот они там и в музее работают, там в библиотеке, где-то еще, они, оказывается, оканчивали в Петербурге университет имени Герцена, там есть факультет народов Крайнего Севера. А я сам Герцена заканчивал, но там биофак как-то, да. И мы сразу об альма-матер там начинали говорить, легко значит, понимали друг друга, вспоминали как и что. Вот, и они все как бы имеют представление о Петербурге тоже, потому что вот, собственно говоря, для коренных народов вот, Крайнего Севера, это вот единственный факультет, где вот их как бы там с учетом каких-то особенностей, их там, вот, так сказать, они учатся. Вот так вот.
1: Очень интересно, кстати говоря, да, действительно. Вот, дорогие друзья, продолжим говорить о Чукотке буквально через пару минут. Сейчас мы поставим песню, которая так и называется «Чукотка» в исполнении современной, молодежной, наверное, даже можно так сказать, группы. Группа называется «Отыкен». Давайте ее послушаем и вернемся к нашим гостям. Я напоминаю, сегодня у нас Павел Крусанов, писатель и главный редактор издательства «Литературная матрица», и Сергей Носов, писатели из Санкт-Петербурга, которые только вернулись из литературного приключения, литературной поездки на Чукотку.
3: Читер постын балаларга мага керек пазахаев. Хачан жүрдү ходойнарга, хачан үзер кеттен итти. Бахсах тала база нефтин. Читер постын балаларга, сендир салар түдин салаларга.

0: Культ-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Вот прозвучала, дорогие друзья, песня, которая так и называется «Чукотка» группы «Отыкен». Мы сегодня здесь ее слушаем и обсуждаем. Не только эту песню, вообще «Чукотку», я имею в виду, с Павлом Крусановым, писателем из Санкт-Петербурга, главным редактором издательства «Литературная матрица» и писателем из Санкт-Петербурга Сергеем Носовым. Перед песней мы говорили о людях Чукотки, и Павел отметил удивительную, в общем-то, образованность, удивительную в том смысле, что как бы ты не ожидаешь от людей, которые живут так далеко от центра, в небольших городках и поселках Чукотки, такого внутреннего погружения в, действительно, в культурное пространство. И я бы для себя отметил, что люди Чукотки – это люди творческие. Вот я с кем не разговаривал на Чукотке, а я там достаточно много встречался с разными людьми, разных абсолютно страт, там от водителя грузовика до работников библиотеки, администрации, аэропорта, даже с пилотом поговорил. И у всех людей есть какие-то очень интересные хобби, о которых они радостно говорят, они делятся, они могут, ну, если не часами, столько времени не было, то, по крайней мере, очень долго говорить, рассказывать. Я вижу, что у них горят глаза, и, как правило, это так или иначе связано с какой-то культурной деятельностью. Я был поражен. И для меня, вот сейчас для меня люди Чукотки – это люди творческие. И интересно, Павел сказал, что люди еще и образованы, очень широко образованы. Как вы думаете, насколько холодные, безжизненные пространства вокруг способствуют тому, что человек, ну, если хотите слово, вынужден быть внутренне горячим? Как-то противопоставление хочу найти между огромными холодными пространствами и внутренним огнем. Вот есть здесь какая-то корреляция, как вы думаете? Еще раз напоминаю, Павел Крусанов и Сергей Носов, писатель Санкт-Петербурга, сегодня здесь у меня в студии. Павел, к тебе тогда вопрос.
2: Ну, вопрос, конечно, интересный, про горячее, да, скажем. Ну, вообще ведь с точки зрения физики, дыхание – это горение, это окисление, как бы, да? То есть человек вообще устроен как двигатель внутреннего сгорания или турбина, чтобы жить, ему надо гореть, как бы, да? И в этом смысле мы, да, производим какой-то внутренний жар, конечно, вот. Но я бы все-таки вот не торопился с какими-то выводами, что там Север, он как-то по-особенному выстраивает вот отношение человека с творчеством и так далее, потому что, в общем, все мы свидетели того, что, собственно говоря, колыбель цивилизации находится все-таки в Средиземноморье, да, и высокие, как бы, вот, какие-то достижения, так сказать, вот, искусства и, так сказать, цивилизации явлены нам оттуда. Ну, есть, конечно, мифы о продвинутой Гипербореи, там, как бы, да, но это вопрос, опять же, дискуссионный, и источники о нем говорящие, в общем, не всегда доверим.
1: Паш, я тебя сейчас перебью, ради бога, извините меня, дорогие товарищи радиослушатели, за то, что я вот сейчас перебиваю Павла. На самом деле, интересный момент, я который не могу не отметить. Дело в том, что истоки зарождения художественного мышления, чукотского мышления, я имею в виду, если уж мы говорим о малых народах Российской Федерации, зафиксированы еще 3000 лет назад. В пиктемельских петроглифах, дошедших до нас, там очень образно переданы рассказы о морской охоте, там, на китов, на диких оленей, о шаманах, какие-то зарисовки. То есть 3000 лет уже есть художественные образы, которые до нас дошли, что очень важно, потому что когда мы говорим о том, что вот зародилось это все в Средиземноморье и развивалось, то на самом деле на холодных просторах нашей необъятной родины тоже очень многое происходило. И потом косторезы Чукотки отразили эти мотивы в гравировке, до нас тоже дошли артефакты. То есть здесь культурно, на самом деле, что касается малых народов, культурно очень богатая история, очень богатая. Другое дело, что мы не очень хорошо ее знаем.
2: Кстати, вот о косторезах. Мы были там в двух музеях, в Анадыре и в Эгвексиноте. И там, значит, представлены вот именно работы местных косторезов, да, там у них есть свои мастерские. И это удивительные, конечно, удивительные вещи, потому что они... Ну, что ли, с такой, как бы, вот раз уж мы говорили о Средиземноморье, с такой силой, как бы, художественной достоверности, причем реалистической вполне, как бы, исполнены, что просто диву даешься, вот, потому что это же надо какое-то пластическое мышление как-то вот иметь, чтобы это все вот видеть и представить. То есть очень здорово. Там все это делано на моржовом бивне в основном, да, очень прекрасные работы, и это действительно меня поразило.
3: И вместе с тем там своего рода тоже такая мифологизация происходит. Даже вот каких-то бытовых картин они изображают, там, праздник, допустим. Вот. Или, например, губернатор Абрамович выходит из вертолета. Вот есть вот такое изображение на ржавой кости. Да, и он не похож на себя. Но это он, это он. То есть он уже выходит такой вот, как вот своего божество, в некотором смысле. И к нему там очень хорошо относятся, просто считают, что вот он спаситель Чукотки.
1: Вот даже так, дорогие друзья, видите, насколько разные могут быть образы у людей центральной полосы и Чукотки по отношению к одним и тем же политическим и экономическим фигурам Российской Федерации. Очень интересно. Вот культура Чукотки, мы заговорили о культуре Чукотки, давайте вернемся к литературе, потому что, ну, мы как-то отметили имя Юрия Рыдхэу, но ведь на самом деле, ну, как бы закономерный этап развития любой литературной жизни – это всегда премия. Это всегда премия, это этот фестиваль. Вот, собственно говоря, вокруг премии имени Рыдхэу, которая с 98-го года существует на Чукотке, вырос целый какой-то такой культурный феномен. Там творческие работы многих-многих авторов, собственно, которые получили премию Чукотскую за мастерство в создании литературных произведений о Севере, о Чукотке. Очень-очень многие как раз с этой премии и стартовали. Некоторые известные достаточно писатели и поэты. Вот как пример в прошлом году как раз культбригада Чукотка в резиденции литературный месяц прожил Александр Пелевин и написал корпус стихотворений, который называется «На улице Отки», и получил премию Юрия Рыдхэу за это поэтическое произведение. На самом деле это достаточно серьезная, не только для него, вообще в литературном мире премия. И здесь имен, которые получали эту премию, огромное количество. Я лично знаю и читал Самиру Асадову, Ивана Амрувье, Бориса Евсеева, Константина Уяганского и так далее, так далее. Если я там кого-то не упоминаю, извините, ради бога, тут список очень длинный. Скажите, пожалуйста, вот я к вам хочу обратиться теперь как к писателям. Мы отметили мифичность, да, мифопоэтичность пространства. Вот суровая красота, как сказал Сергей, или природа и стихия, как одухотворенное что-то для Павла. А вот что касается литературных сюжетов, насколько чукотская вселенная, если хотите, потому что сказать пространство, география как-то не вмещается, насколько сюжета пригодна? Все-таки белая, все-таки огромная, все-таки безжизненная, ну, практически, с одной стороны. С другой стороны, жизнь везде. С другой стороны, люди Чукотки, с другой стороны, культура Чукотки. Есть ли в этом во всем литературная потенция? Есть ли в этом возможность сделать, я провокационный вопрос задаю, Чукотку еще одной яркой точкой, литературной яркой точкой на карте Российской Федерации? Чтобы не было вопросов, а Чукотка – это Российская Федерация? Потому что не описано, значит, не было.
2: Ну да, надо же ведь золотым пером это дело пришить как бы к нашей стране, чтобы это было прописано как бы, да, в культурном пространстве, и тогда мы уже совершенно как бы понимаем, что это нечто неотторжимое, как мы пришили золотыми перьями Северный Кавказ, как бы Крым, Сибирь там, и так далее, там поработали хорошие авторы над этим. Да, у Чукотки, безусловно, есть такой потенциал, как вообще-то, по большому счету, у любого пространства, где живут люди, густо или не густо, но это есть. Например, тот же самый Джек Лондон писал как бы о американском севере. Он, собственно говоря, это примерно те же условия, те же ландшафты, как бы, но там по-своему. Поэтому и здесь, безусловно, можно. И ведь писатель, он такая бестия, что он обязательно найдет, за что зацепиться и из чего вывести свой рассказ, да. Так что мне кажется, что это риторический даже вопрос, потому что нет ничего, чтобы помешало Чукотке быть областью, интересующую писателя и способного выдать литературу какую-то.
1: Сергей, скажи, пожалуйста, вот для тебя, находясь на Чукотке, ну, я понимаю, что писатель – это человек, который живет в своей профессии 24 часа в сутки, у него не бывает выходных, не бывает отпусков, потому что писательство – это до некоторой степени призвание. Ходил, записывал какие-то вещи, которые видишь, какие-то наброски делал? Вообще, будет ли какой-то текст о Чукотке? Отразишь ты как-то вот свое нахождение на Чукотке, в своем творчестве?
3: Да, конечно, конечно. Я пытался там что-то писать, вот, и в черновике даже написал начало, а может быть, середину какого-то будущего произведения, но, во всяком случае, я, по-моему, почувствовал героя, что самое главное, и поймал какую-то интонацию. Мне кажется, вот что я уже способен смотреть глазами своего героя на некую реальность.
1: Это очень интересно, да, я даже не могу пока себе представить питерский текст на Чукотке, потому что, ну вот, кстати, совсем недавно, я уже упоминал, это Сергей Зесносов был в студии с книгой «Колокольчики» Достоевского, но это прям такая квинтэссенция для меня петербургского текста, хотя и у Павла Крусанова вышла книга буквально недавно, ну, я имею в виду в этом году, «На смерть Араукарии», так называется сборник рассказов, который тоже для меня до некоторой степени это открытие. Кстати говоря, вот возвращаясь на Чукотку к пространствам, которые вас окружали, не было такого в какой-то момент действия, по крайней мере, со мной это случилось, и я теперь всех пытаю, кто туда попадает, что в какой-то момент действия ты понимаешь, что больше не нужно бежать. И бежать не только физически, но и внутри себя. То есть в какой-то момент действия ты останавливаешься и понимаешь, что вот дальше бежать не надо. Вот дальше нужно осмыслить то, что ты пробежал, вот это вот пространство, и хочется остановиться. Вот Чукотка мне, для меня внутренне показалась тем местом, где хочется остановиться и продумать про территории и пространства пройденные, те, которые я пробежал, проанализировать, может быть, самого себя. Вот для меня Чукотка вот так вот почему-то сработала. Такого не было у вас?
3: Есть такое, но вообще-то это край света, да, в некотором смысле.
1: Ты имеешь в виду бежать дальше некуда?
3: Ну, дальше уже некуда, дальше океан, и да, уже никуда не убежишь. Вот, но при этом, на самом деле, хочется вот как-то остановиться, вот подняться на гору и смотреть, сидеть и слушать тишину, там бывает очень тихо. И когда возникают какие-то вот звуки, там, технические, допустим, они как бы еще делают более выразительной саму тишину. Я слушал вот тишину, допустим, в пустыне Гоби, вот мы были там в Монголии, ну, еще где-то вот в горах. Ну, вот опять же у Джека Лондона, который вспоминали вот это, как там, белое безмолвие, да, которое пугает человека, или оно как бы враждебно человеку самому по себе. А здесь такое ощущение, что этого не было. Здесь какая-то другая тишина. Вот ощущение тишины какое-то вот такое, не знаю, вот именно это надо как-то и обдумать. То есть, как упомянутый Федор Михайлович Достоевский, письмо Каткову писал про преступление и наказание. Мне трудно выразить эту мысль словами, но я выражу образно. Примерно так.
1: Павел, у тебя не было такого ощущения, что это место, где хочется остановиться?
4: У меня было такое ощущение, но, если честно, у меня такое ощущение возникает всегда, где я оказываюсь, вот что ли так, наедине с природой, там, в лесу, на озере, в лодке, там, где-то еще, там, возникает вот такое чувство, что я не хочу никуда больше идти, я уже пришел, как бы вот. Но мы же все понимаем, что это чувство-то чувство, но мы настолько сильно впряжены в обстоятельства, что эту суету-сует нам тянуть и тянуть без конца. Вот. Потому что это прекрасно сесть и послушать тишину. Но, Сережа, ведь ты же, так сказать, посидишь, а потом пойдешь варить шурпу оленью, потому что тоже надо чем-то делом заняться.
3: Это я, безусловно, я уже глазами героя смотрю некоторого. Это уже человек с характером и со своими тараканами.
1: Оленью шурпа звучит неожиданно. Насколько ваши пищевые предпочтения встретили на Чукотке отзыв? Я имею в виду, насколько необычно было то, что вы ели там, и насколько это ложится на пристрастие санкт-петербуржцев?
4: Это было прекрасно, потому что чукотская оленина – это что-то необыкновенное. Это диетическое мясо, которым можно делать, ну, все что угодно. Его можно жарить, ну, замариновав, правда, сначала, потому что оленина там практически полудикая, да, а любая дичина, она все-таки такая жестковатая, с ней надо поработать. Точно так же, как и шурпу, там надо там часика три поварить все это с мозговой косточкой там и так далее. Вот. Но по вкусу это, конечно, удивительное дело. Оленина очень вкусна и сытна. Ну и рыба, конечно, там, скажем, нерха, которая там везде доступна, как бы, да, на Чукотке. Ну, просто совершенно роскошная рыба. А корюшка? Вот я вам про корюшку скажу, потому что Петербург же столица корюшки, как известно, да? Но у нас корюшка другая. А вот там дальневосточная корюшка, зубатка называется, она, конечно, раз в два, в три крупнее корюшки петербургской, но вкус дальневосточной корюшки, он все-таки другой, потому что она там ловится в другой воде. Это уже настоящий океан, корюшка там пахнет йодом, а петербургская корюшка идет из Финского залива практически пресного, вот из маркизовой лужи, и она таким вот огурчиком там пахнет, и нежна и вкусна. То есть петербургская корюшка все-таки главнее корюшки дальневосточной. Вот у меня такой вот локальный патриотизм, что хотите со мной делать. А так вообще, конечно, здорово.
3: Да, корюшка замечательна, конечно. Вот это двух корюшек там, вот этих двух рыбёх, это хватает просто вот. Больше и не надо. У нас Паша готовил в основном, жарил. Сначала не знали, как поступать с этой олениной, и просто ее пожарили. Есть было невозможно. Я вот просто не мог кусочка съесть. Жесткая. Потом говорят, все не так надо. И когда просто стали варить, 3 часа хотя бы, ох, как это действительно вкусный, какой замечательный бульон. Ну и так далее.
4: Мы не мариновали, а прямо просто разморозили.
1: Дорогие друзья, вот видите, как ни говори о литературе, все равно все сходится к столу. И корюшка, и оленина, и нерка, и так далее, и так далее. Павел Крусанов и Сергей Носов, писатели Санкт-Петербурга, первые, кто в этом году посетили Чукотку по творческому проекту «Культбригада. Литературная резиденция». Она организована мной, Вячеславом Коноваловым, платформой «Культбригада», которой я руковожу, при поддержке губернатора региона Владислава Кузнецова и регионального департамента культуры и туризма, за что им, конечно, огромный поклон. В этом году первыми участниками стали наши петербургские авторы, как я уже сказал, прозаики Павел Крусанов и Сергей Носов. Впереди еще несколько писателей, которые ожидают своей очереди для того, чтобы посетить этот совершенно мифический и волшебный край. Ну, разумеется, после того, как писатели познакомились с историей, культурой, бытом этого самого восточного региона страны, мы ждем от них вдохновения для создания новых произведений, посвященных Чукотке. Я на самом деле для себя очень много открыл сегодня в разговоре с нашими гостями, с Павлом и Сергеем. Например, Павел, когда об этом сказал, что Чукотка смотрит на тебя, я действительно понял, это то, что я поймал, но не мог сформулировать. Даже когда ты находишься один, даже когда ты находишься в сопках, у тебя все время впечатление, что кто-то смотрит на тебя. И оно на Чукотке меня не отпускало. И то, что Сергей сказал, что суровая красота пространства входит, холодная красота пространства входит в противоречие с горением местных людей и горением вот, внутренним, подлинность человеческих чувств, он отметил. Это действительно то, что для себя я тоже отметил. И неожиданно, конечно, подтвердилось мое вот это какое-то... Я боялся об этом говорить, но ты скажешь, как, ну, как обычно, вот ты себе найдешь очарование. Да, действительно, Павел подтвердил, что люди Чукотки — это люди творческие, люди широко и глубоко образованные, что не может не радовать. Большое спасибо, что вы нашли время. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, у меня сегодня здесь в «Культбригаде» были Павел Крусанов, писатель и главный редактор «Литературной матрицы», так называется издательство, и Сергей Носов, писатель, тоже из Санкт-Петербурга, которые первые посетили литературную резиденцию «Чукотка. Культбригада» в этом году. Спасибо.
4: Спасибо, Слава.
3: Спасибо, Слава, и спасибо тебе за проект этот.
1: Ждем теперь, дорогие друзья, когда у нас появится корпус литературы, вдобавок к тому корпусу, который у нас был в прошлом году. И я надеюсь, что выйдет книга, которую мы тоже здесь будем в студии обсуждать, когда соберемся все вместе. А за сим смею откланяться, но я не сразу ухожу, дорогие друзья. Я перед этим хочу поставить для вас песню, которая так и называется «Чукотка», стихи и музыка Юрия Висбора, конечно. Дорогие друзья, с вами был Вячеслав Коновалов. Читайте правильные книги, слушайте «Культбригаду». До следующей недели.
5: Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив, вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли. И на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные в порту Одессы атаковали резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ. В порту Южный два сухогруза с военными грузами, сообщили в Минобороны. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке, сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на встрече с президентом Трампом заявил, что израильские военные не уйдут из Сирии, пока с территории этой страны для Израиля будет исходить угроза. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные сегодня в порту Одессы атаковали резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный – два сухогруза с военными грузами. Кроме того, в Черном море к северо-западу от острова Змеиный поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ в порт Одессы. Удары военные нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки освободили населенный пункт Новая Сечь Сумской области, а бойцы центра – Светлая Донецкой Народной Республики. Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников и 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Минобороны России сообщило, что сегодня с 8 до 20 часов дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотников над территорией российских регионов и акватории Черного моря. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли через договоренности подчинить Россию, теперь даже не шифруясь, используют Украину в качестве тарана для уничтожения России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов».
2: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом – победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил, моих товарищей, моих коллег, уверен, всех вас, абсолютно совпадают.
1: Дмитрий Медведев также заявил, что против России введено около 30 тысяч санкций. Давление идет со всех углов. По его словам, противники всегда пытались расшатать ситуацию в нашей стране. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать. Медведев также назвал запредельным количество санкций против России. Такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории, отметил он и подчеркнул, что Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах, в том числе с экономической точки зрения. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Также ФАС заявила о тенденции к снижению цен на независимых АЭС. АЗС. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем. Все вопросы решаются индивидуально и в кратчайшие сроки. Об этом в интервью «Вестям» заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. В первую очередь нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводители, отметил он, а также северный завоз и регионы Сибири и Дальнего Востока. При этом ежедневный мониторинг обстановки в регионах и необходимая поддержка позволяют снизить давление на экономику.
3: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. А здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса ее удается держать.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к некоторому росту спроса примерно на 20-30%. Второй человек задержан по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина, который впоследствии скончался. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Первому задержанному предъявлено обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». Напомню, что по данным следствия 13 июля обвиняемый применил физическую силу в отношении мужчин, которые ранее пресекли правонарушения, совершаемые несовершеннолетними. Один из пострадавших, Зезин, был госпитализирован и скончался от сердечного приступа. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник заявлял, что израильские военные не уйдут из Сирии, пока с территории этой страны для Израиля будет исходить угроза, сообщает Axios со ссылкой на источник. При этом Нетаньяху показал Трампу карту Сирии, согласно которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль только 0,1%. Ранее издание Axios сообщало, что в телефонном разговоре с Нетаньяху в начале июля Трамп объяснил, что израильским войскам пора уйти из Сирии и Ливана. Житель итальянской Виченцы Франко Малоса годами водил туристов в искусственно созданный им античный амфитеатр. В итоге мужчина получил 2 года и 4 месяца тюрьмы, сообщают местные СМИ. Мужчина утверждал, что обнаружил так называемый Берикский морской амфитеатр после произошедшего в 2005 году оползня. В рекламных буклетах рассказывалось, что памятник архитектуры посещали известные исторические фигуры, включая Юлия Цезаря. Туристы должны были заплатить по 40 евро за возможность посетить так называемую достопримечательность. После того, как у полиции спустя почти 10 лет возникли подозрения по поводу истинного происхождения находки, были проанализированы спутниковые снимки и привлечены специалисты. Суд обязал 69-летнего итальянца также выплатить штраф в размере 3000 евро, ну а местные власти тем временем намерены получать от него гораздо большую компенсацию в 560 тысяч евро. У меня на этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магометом Шаркановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал в составе «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб «КХЛ». Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтос приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую «Заставу Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из «Аши» 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова, вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центров области, 30 июля в Южно-Сахалинске днем до плюс 23 градусов, возможен небольшой дождь. В Челябинске 32-градусная жара, кратковременные дожди и гроза. В Сургуте плюс 25, дождь и гроза. И в Петрозаводске без осадков до 24 градусов. В Уфе воздух прогреется до плюс 28, пройдет ливень, возможны грозы. В Самаре плюс 22, дождь и гроза. В Сочи до 28 тепла, во Владикавказе плюс 20-22, на юге Европейской России без осадков. В Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков, ночью ночь плюс 15, днем до 25 тепла. В Москве облачно, ливни, грозовое положение. Ночью плюс 15, днем 20-22 градуса выше 0. Северный ветер порывистый, атмосферное давление будет в норме.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
7: Российский радиоуниверситет.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашем проекте «История западной культуры. От возрождения до авангарда» мы отправляемся в самую вершину возрождения. Мы будем сегодня говорить о Микеланджело Буонаротти. Мы будем говорить о том, как же все-таки разрешился их заочный спор и явный спор с Леонардо да Винчи. И мы в гостях у блистательного историка, доктора исторических наук, профессора президентской академии и Московского педагогического государственного университета Натальи Петровны Таньшиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
9: Здравствуйте, Дмитрий Александрович.
8: Наталья Петровна, в прошлый раз мы говорили о том, что вот этот спор Леонардо да Винчи и Микеланджело — это был спор талантов, спор гениев, спор титанов возрождения. И, возможно, даже Леонардо с его такой мистической закрытостью бесил Микеланджело. Но все-таки, если мы говорим о возрождении, если мы говорим о Микеланджело, вот кажется, что все-таки возрождение — это сам Микеланджело Буонаротти. Откуда он? Как он сформировался? Вот этот реально титан, но с таким кипучим и непростым характером.
9: Наверное, у них у всех непростые были характеры, да, как и у каждого человека. А у гения, наверное, особенно. И мы с вами уже говорили, да, что человек эпохи Возрождения — это как подросток, который сбежал из родительского дома и предстал во всей красе своей оголтелой индивидуальности, да, и каких качеств у него только не было. Единственное, чего там действительно, наверное, возможно, не было, это доброты, да, и отсюда вот такое постоянное соперничество, постоянная конкуренция. И отсюда вот эта конкуренция между Леонардо да Винчи и Микеланджело. А кроме того, это еще и Рафаэль Санти, потому что Микеланджело еще же и с ним будет такая конкурентная борьба. И, наверное, вот те противоречия, которые были у Леонардо да Винчи, вот эти ренессансные противоречия, они проявляются очень отчетливо и в творчестве Микеланджело Буонаротти. И отсюда вот такой вот в итоге драматизм, трагизм, то есть постепенные движения от спокойного и уверенного в себе Давида к драматизму Страшного суда на фресках Сикстинской капеллы. При том, что Микеланджело, он сформировался во Флоренции, как и Леонардо да Винчи, да, который покидает Флоренцию, потому что она была для него слишком тесна, наверное, для его гения. И как и Рафаэль, который тоже сформировался во Флоренции, но чтобы явить себя в Риме. И, наверное, от обоих городов, от Рима, от Флоренции, и Микеланджело, и Рафаэль, они взяли то, что было созвучно их собственной природе. При том, что мы говорили, да, положение художника было непростым. Художнику приходилось доказывать, что он творец, что он не просто ремесленник. Микеланджело, он происходил из патрицианской семьи, которая упоминается во Флоренции еще в XIII веке под именем Буонаротти. И вот эта вот принадлежность к роду для Микеланджело была очень важна. И он это всегда подчеркивал. Он говорил, что я не просто Микеланджело, я Микеланджело Буонаротти. И если, допустим, тот же Леонардо относился к Флоренции, вообще к месту как-то так спокойно, то вот Микеланджело, он всегда был таким вот патриотом, гражданином Флоренции. Он очень гордился своим родом. Его предки, как и, например, семья Данте, да, которая была тоже завязана в борьбе гвельфов, сторонников папской власти, и гибеллинов, сторонников императорской власти. Вот семья Микеланджело, она тоже участвовала в этой борьбе, и его предки перешли из партии гибеллинов в партию гвельфов, когда те одержали победу во Флоренции. Отец его был наместником или судьей. Понятно, что тут все очень разные сведения, и в разных книгах, в разных работах мы можем видеть разную информацию. Вот отец насильно, по сути, отдал сына в обучение к знаменитому флорентийскому живописцу Доминика Герландайо, и его успехи были настолько стремительными, что вскоре мастер заявил, что ему больше нечему учить своего ученика, вот этого маленького гения. И в 13 лет, проникнув во все тайны искусства рисования, Буонаротти вдруг как-то разочаровался в живописи. И тогда проявился его талант скульптора, совсем еще ребенок. И в собрании греческих статуй Лоренцо Великолепного, а это правитель Флорентийской республики, это, наверное, самый могущественный, самый влиятельный покровитель культуры Возрождения, меценат. И вот это вот собрание статуй в саду Святого Марка выявило, наверное, внутреннюю сущность и подлинный гений Микеланджело. Вот в углу сада, где работали скульпторы, находилась античная маска Фавна с разбитым ртом. И Микеланджело, который никогда не прикасался ни к молоту, ни к резцу, он захотел эту статую скопировать. Он нашел среди обломков кусок мрамора, попросил необходимые инструменты у садовых рабочих и обтесал вот этот кусок мрамора с точностью каменотеса. И по легенде считается, что как раз вот за этой работой его и застал Лоренцо Великолепный, который уговорил отца Микеланджело отдать ему сына на воспитание, и в 13-летнем возрасте он оказался в герцогском дворце, он сразу получил почетное место в доме, за столом самого образованного из Медичи. Он рос среди первых гуманистов, был окружен элитой мыслителей, художников того времени. Это, например, Марсилио Фичино, Антонио Беневьени, известный ученый, Анжело Полициано, то есть это все сами по себе имена знаковые. И если мы обратимся к ранним работам Микеланджело, то его вот эти первые работы, они выдают вот такой вот языческий темперамент с эротической направленностью, с достаточно выраженным натурализмом, и это как раз будет контрастировать с его последующими работами. И даже сами названия, они вот указывают на вот некий такой эротизм и языческий темперамент, допустим, «Пьяный Вак», «Спящий Амур». То есть тут раскрывается чувственная любовь без какой-то идеализации. И в дальнейшем вот этот вот вкус к сладострастию, он, наверное, будет побежден высшими частями души Микеланджело, охваченный утонченными, чистыми идеями. Но, наверное, все-таки что-то от этого навсегда останется. И об этом, например, свидетельствует очень сладострастная Леда, чья голова замирает на голове лебедя, который к ней прижимается. То есть картина очень-очень такая эротичная, очень чувственная. И картина, которую купил Франциск I и которую от стыда приказал сжечь герцог Орлеанский. А в 1496 году Микеланджело прибывает в Рим, и там создает свой новый шедевр. Это знаменитая «Пьета». Причем ему всего ничего, ему 21 год, он начинающий скульптор, и он получает заказ от французского кардинала, посла в Риме, от имени французского короля Карла VIII, и кардинал планировал разместить вот это произведение в капелле, которая находилась рядом с базиликой святого Петра. Спустя 2 года был подписан официальный контракт, по которому Микеланджело должен был выполнить работу за год. Но, правда, большую часть времени он проводит в Карраре, где добывает мрамор, а это, мы увидим, будет такая очень характерная черта Микеланджело. Он все должен делать сам. Он сам должен быть каменотесом, он сам должен добывать мрамор, он сам должен заниматься его транспортировкой. И что характерно, «Пьета» — это единственная работа, подписанная Микеланджело Буонаротти. И Джорджо Вазари, биограф и автор, мы об этом говорили, первой такой книги об итальянском возрождении, вот он приводит эту историю и рассказывает, что однажды Микеланджело услышал в церкви разговор 2 приезжих, как их называли, из Ломбардии, которые восхваляли скульптуру и утверждали, что ее сделал их соотечественник, как они говорили, миланец Гобба. И Микеланджело это услышал, он промолчал, но ночью он пробрался в капеллу с резцом и вырезал на поясе, пересекающем грудь Богоматери, надпись на латыни: «Микеланджело Буонаротти, флорентиец, исполнил». И Ватикан, вот эта статуя, которая ограждена, да, потому что она подвергалась вандализму, была перенесена уже много лет спустя.
8: Наталья Петровна, а как появился его знаменитый «Давид», копию которого мы можем посмотреть в Пушкинском музее?
9: Микеланджело возвращается снова во Флоренцию, ему 27 лет, и флорентийская синьория позволила ему использовать по своему собственному усмотрению огромную глыбу каррарского мрамора, из которой хотели сделать статую святого для собора. Но этот кусок, эту глыбу нашли слишком маленькой для такой цели, и никто не знал, что с ней делать. И вот тогда Буонаротти, опять-таки, по легенде, посмотрел на нее, измерил своим взглядом и высек своего знаменитого Давида. Ну, высек несколько лет, да, он работал над этой статуей, над этим шедевром, причем он же огромный Давид, да, высота 517 сантиметров. И эта фигура стоит без какой-то опоры, да, высеченные из единого куска мрамора, и считается, что Микеланджело нашел и очень такое правильное математическое решение, то есть он рассчитал это как инженер, он сделал одну ногу Давида чуть короче другой, чтобы как раз была вот эта вот точка опоры. И сегодня эта статуя находится во Флорентийской академии изящных искусств,

0: Лий II, хотя он будет работать для нескольких римских пап, но вот Юлий II вызывает его расцвет. И вот в этот период его жизни, это с 30 до 50 лет, это, наверное, время его высочайшего мастерства и величайших шедевров. И мы уже говорили, что и правители, и папы римские, они зачастую выступали в роли заказчиков и меценатов. И вот как раз Юлий II, как фараоны, он хотел заранее соорудить себе гробницу. И чтобы придать ей величайшую роскошь, папа решил не жалеть ни золота, ни мрамора, ни бронзы, ни рабочих рук. И он получил своему новому фавориту Микеланджело стать главным художником, скульптором, архитектором вот этого памятника и исполнить его по своему собственному вкусу и замыслу. И вот эта гробница, она должна была стать чем-то вроде такой огромной трехъярусной пирамиды, где были представлены самые разные статуи, ниши, в которых помещались мученики христианства, апостолы, возвышались фигуры, которые представляли свободное искусство. На втором ярусе там должны быть статуи, которые представляют силу, смелость, мудрость, размышление. Уже на третьем ярусе, на самом верху, там, на этой вершине мавзолея, два ангела поддерживали порфировый саркофаг, и один ангел со склоненной головой оплакивал умершего, а другой, подняв чело, радовался его переходу в жизнь вечную. И вообще вот этот ансамбль, он должен был состоять из 40 статуй, то есть представляете, какой замысел, 40 статуй, и это не считая бронзы и барельефов, которые относились к жизни Юлия II. И когда Микеланджело показал папе эскиз вот этого памятника, Юлий II был вне себя от восторга. Возможно, он не уловил вот подлинного и всего смысла этого замысла, но он был поражен его красотой, величием, и он, конечно, увидел в этом свое собственное прославление. И он сразу открыл скульптору неограниченный кредит для работы над памятником. Микеланджело отбывает немедленно в Карару для того, чтобы самому выбрать камень. И вот как раз тогда начинается то, что биограф Микеланджело Кандиви назвал трагедией гробницы, то есть такое многолетнее испытание и мучение, потому что нужно было не только выбрать камни для этих 40 статуй, но надо было доставить их морем в Рим, и поэтому Микеланджело становится предпринимателем для исследования карьера, он становится командиром речного флота, он имеет дело с каменотесами, с возчиками, с моряками для того, чтобы добыть мрамор. И вообще было даже не один, а целых 6 проектов этой гробницы. Но когда ценой огромных затрат, огромных трудов глыбы мрамора были доставлены по морю и по Тибру на площадь Святого Петра в Рим, Юлий II внезапно изменяет свое решение. А
1: Опа.
0: почему это случилось? Потому что Браманте, друг Рафаэля и враг Микеланджело, он внушил Юлию II мысль, что изготовление гробницы для живого человека – это как-то не очень хорошо, это принесет несчастье. И лучше было бы истратить вот эти огромные суммы, которые были необходимы для постройки мавзолея, для реконструкции собора Святого Петра, архитектором которого и был сам Браманте. То есть вот эти вот интриги, эти споры, эта конкуренция то, о чем мы говорили, вот тут как раз проявляется самым наглядным образом. И поэтому получилось так, что Микеланджело, он оказался не только лишенным своей мечты, но он оказался в огромных долгах из-за транспортных расходов, которые Юлий II отказался сразу же оплатить. И Микеланджело приходил к папе с просьбой компенсировать ему траты. Его дважды прогоняли от ворот святого отца его слуги, и вот тогда Микеланджело, задетый за живое, он покидает Рим и находит убежище во Флоренции, где, правда, предварительно он заявил, папе, что вот если ему отныне понадобится его скульптор, то он найдет его.

0: у себя.
1: То есть он бежит во Флоренцию, да?
0: Да, он действительно, он в течение 24 часов покинул Рим, то есть в сутки. То есть он просто, вот, можно сказать, бежал во Флоренцию. И вот тогда Браманте, который остался единственным художником при папском дворе, он просто позволил римской черни растащить мраморные плиты, которые были разбросаны на площади Святого Петра. И в результате вот эта вот гробница Юлия II, она так и не была построена. И от этой работы нам осталось всего лишь несколько фрагментов, а именно это Моисей в церкви Сан-Пьетро ин Винколи в Риме и два раба, которые находятся в Лувре. При этом отношения между папой и Микеланджело, они продолжали оставаться очень напряженными. Более того, папа слал письмо за письмом флорентийской синьории, настаивая, чтобы ему прислали скульптора. А тот вообще особо не спешит. Почему? Потому что он собирается в Константинополь. Его туда пригласил султан строить мост. И папа в это время во главе с армией вторгается в Болонью, угрожает двинуться на Флоренцию. Тогда уже республика приказывает Микеланджело вернуться в Рим в качестве посланника. И Юлий II поручает ему новый заказ. Он поручает ему создать его колоссальную бронзовую статую как покорителю Болоньи. Ну, а мы знаем, что римские папы, они в те времена, они не просто были лидерами, руководителями церкви, да, папы активно участвовали в политической жизни, военной жизни, поэтому папы-полководцы, папы-военные – это в порядке вещей, наверное. Но, что важно, Микеланджело не было вот совершенно знакомо искусство литья. И он должен был учиться этому у ремесленников, которые специально прибыли из Флоренции. И вот как раз после 6 месяцев тяжелого труда, пекла, пота, папа, вооруженный мечом, вышел из своей скорлупы, и статуя была воздвигнута на площади в Болонье. Но опять-таки вот эти вот метаморфозы и перипетии судьбы и меняющиеся ситуации, то, о чем будет вот, например, Макиавелли писать, «Фатум», «Фортуна», «Перемены». Вот через короткое время папская армия была изгнана из Болоньи, статуя была повержена на землю, разрублена на куски чернью, и потом из них была сделана пушка. То есть получилось так, что Микеланджело во многом повторяет судьбу Леонардо. Помните, как у Леонардо вот его конь, да, статуя коня, ничего не осталось. Так и здесь вот эта вот статуя Папы Римского, она тоже не сохранилась.
1: Наталья Петровна, но ведь дальше была знаменитая Сикстинская капелла, и ведь там тоже была очень непростая история.
0: Да, она непростая история была даже, вот, наверное, и в прямом, да, физическом смысле этого слова. Дело в том, что Юлий II, римский папа, возвратившись в Рим, он вновь подпадает под влияние Браманте, и именно Браманте посоветовал папе поручить Микеланджело роспись потолка Сикстинской капеллы. При этом он, Браманте, рассчитывал на полный фиаско скульптора. Почему? Потому что об искусстве фрески Микеланджело ничего не знал на тот момент. Но вот эта интрига, она обернулась к величайшей славе Микеланджело. Опять-таки, Микеланджело приглашает самых умелых флорентийских художников для того, чтобы те помогли ему постичь искусство фрески. Через 3 месяца, когда он обучился искусству изготовления цемента и живописи по сырой штукатурке, он заплатил своим помощникам и в гневе отправил их обратно во Флоренцию. Он устроился в капелле как дома, он вынудил папу отдать ему ключ и не позволял туда входить. Он работал целыми днями, стоя на высоких лесах или ничком на ложе, которое было подвешено к своду, вывернув шею, и от этого его тело в итоге даже деформируется. То есть он прям сложится, голова будет откидываться назад и вот дергаться при ходьбе, потому что, понятно, это просто вот, ну, на самом деле такие каторжные условия труда. Ночью он писал эскизы, читал, размышлял, и вот так он жил почти 5 лет, практически не шевелясь, вне времени со своей великой мечтой. И образ жизни он живел какой? Не раздеваясь, По сути, не разуваясь, он мог спать вот на одной кровати со своими подмастерьями, когда еще там они были. Он не снимал с ног сапоги, и однажды, когда он снял сапоги, он их не мог снять, потому что они просто вот приросли к нему, и пришлось разрезать голенище, и вместе с сапогами сошла и кожа. То есть абсолютно такой каторжный образ жизни. При этом он очень скромно всегда питался, кусок хлеба, стакан воды, разбавленный вином, при том, что человеком был очень небедным, но я думаю, что мы об этом еще скажем. Но вот такой абсолютно нечеловеческий образ жизни. И завершив свой великий труд, Микеланджело покидает Рим, увенчанный славой, но полумертвый от усталости, и возвращается во Флоренцию. Когда Флоренция была атакована папскими войсками Александра Медичи, именно Микеланджело было поручено защищать свой город в качестве инженера. Но когда город сдался папе из-за предательства, Микеланджело бежит из Флоренции, то есть из города, который ему было поручено защищать. Но папа, это уже Климент VII, он прощает его, поручает ему выполнить еще один грандиозный заказ. Это скульптуры в капелле Медичи в церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Это четыре обнаженные фигуры. Это вечер, ночь, утро и день. И считается, что, создав потолок Сикстинской капеллы, а потом и капеллу Медичи, Микеланджело достиг двух вершин, откуда затем он мог только спускаться.
1: Наталья Петровна, но впереди был еще знаменитый страшный суд. Что это было за... Это даже нельзя назвать произведение, это целое явление в истории искусства.
0: Да, это явление, которое неразрывно связано, наверное, с общими такими настроениями, с процессами, которые происходили в это время в итальянских городах-государствах. И вот тот пессимизм, который окрашивает творчество Микеланджело в мрачные тона, вот в это время, он частично объясняется теми политическими процессами, событиями, упадком нравов, который наблюдался в итальянских городах-государствах, потому что это и вторжение в Италию иностранцев, натиск испанцев, германских императоров, страшное разграбление Рима ланскнехтами Карла V. И когда папа Павел III, уже Павел III, приказал ему, Микеланджело, написать «Страшный суд» на одной из стен Сикстинской капеллы, потолок, который он уже расписал, художник увидел в этом случай излить вот весь свой скопившийся гнев и представить для будущих поколений суровый суд над преступлениями своего времени. То есть это не только работа, которая написана на вот библейский, да, сюжет, это работа, которая передает ощущение Микеланджело от его современной обстановки и ситуации. И если мы посмотрим на фреску по диагонали, то она разделяется на две части. И справа мы видим груду тел, падающих сверху вниз, и это осужденные на адские муки грешники. А слева соцветие человеческих образов с трудом поднимается к небу, и это раскаявшиеся грешники и праведники. По вертикали же эта огромная фреска делится на три части. Вверху — это небо, внизу — это чистилище и ад, а между ними — это пространство, где ангелы и демоны оспаривают друг у друга души. И с технической точки зрения, потому как написаны и сгруппированы человеческие фигуры, эта грандиозная композиция превосходит по замыслу и энергии самые, наверное, какие-то громадные труды. Но вот в этой устрашающей живописной гимнастике Микеланджело показал все, что можно сделать с человеческим телом. То есть здесь мы видим все позы, все возможные движения. Но в этой сотне фигур нет ни одной, которая была бы анатомически безупречна. Нет ни одной, которая бы не выражала свирепую страсть. И поэтому с точки зрения душевной, возможно, что вот это вот выражение, оно одновременно болезненно и несколько, может быть, поверхностно. То есть это выражение материальной, а не моральной силы. То есть это такая мощь разрушающее, но не творящее. И поистине можно сказать, что Создатель раскаялся в своем творении и положил конец своему труду вот в этом урагане ненависти. Причем там же Микеланджело, да, и себя самого изобразил в виде какой-то просто вот такой растекающейся какой-то материи. И, как отмечают исследователи, искусствоведы, этому труду недостает потустороннего мира. Он не затрагивает ничего глубже того, что позволяет видеть. То есть это, да, это картина апокалипсиса, но понятая буквально и в какой-то степени лишённая его эзотерического смысла, его удивительного символизма и отдаленных перспектив человеческого будущего. То есть мы видим наверху Сикстинской капеллы некий такой прорыв в невидимое, вечность, а внизу — это прыжок в ад реальности, в самые жестокие часы истории. То есть это вот именно такое разочарование Микеланджело в человеке как таковом. Но это надо понимать, это ведь уже кризис, да, такой излет возрождения. Это вершина, действительно, с которой можно только спускаться. И если мы, допустим, обратимся к Никколо Макиавелли, который ведь тоже был очень пессимистичен, и если мы посмотрим его «Государь», то это как раз тоже пессимизм. Пессимизм, боль за судьбу Италии, за судьбу Флоренции и его личный внутренний пессимизм. И поэтому Микеланджело, Макиавелли, вроде бы они абсолютно разные, да, они занимались абсолютно разными вещами, но вот эти умонастроения, они передают очень точно ощущение тревоги, того, что вот эта вера во всемогущество человека, в человека как Бога равного, богоподобного существа, как совершенного такого существа, она же разрушается. И Микеланджело в «Страшном суде» свою боль, свою тревогу, свое, наверное, в какой-то степени разочарование, вот он очень физиологично передает.
1: Наталья Петровна, а каков Микеланджело был как человек? Что мы об этом знаем? Вы уже упомянули о том, что он абсолютно фанатично работал, не жалея себя. Но кроме того, что мы привыкли вот эти штампы, эти стереотипы произносить «гений, гений, гений», и мы представляем его таким, знаете, с возвышенным лицом, каким-то самозабвенно отдающимся работе. Но он же был человек, он ел, пил, у него были родственники, он как-то жил.
0: Да, как я уже сказала, ел, пил, да, он очень скромно, очень-очень скромно. В письмах к отцу, а она сохранилась, да, переписка, сохранились, кстати, его стихи. Он писал стихи, сонеты, и вот, наверное, в них он раскрывается, в том числе как личность, как человек, как очень такой человек метущийся, противоречивый. И, наверное, никто не был вот в такой степени жертвой своего гения, как Буонаротти. И вот этот вот контраст между художником и человеком порой вызывал удивление и жалость, потому что с резцом и кистью в руке Микеланджело казался гигантом меж гигантов. Но в своем повседневном существовании он был, наверное, самым смиренным, самым колеблющимся, беспокойным из людей. Он был замучен братьями, которые безостенчиво эксплуатировали его щедрость. Он был задерган заботами своих больших предприятий. Он был истерзан угрызениями своей чрезмерно щепетильной совести. И он, наверное, не имел ни мгновения какой-то искренней радости или живого душевного порыва. И если мы посмотрим письма, которые он писал отцу на протяжении вот многих лет, не одного десятка лет, он постоянно пишет, что «я борюсь с нуждой». Я вот едва свожу концы с концами. Но мы же должны понимать, что это нужда воображаемая, да, потому что Микеланджело, особенно со временем, он стал очень богатым человеком. Он был миллионером, да, по нынешним меркам. У него было несколько домов, у него были имения. Он постоянно скупал землю,
1: Но
0: то
1: он
0: есть он
1: же
0: был
1: был
0: таким.
1: несчастный как человек. Мы же рассказывали уже о том, что Леонардо тоже почувствовал себя несчастным и тоже
0: Да.
1: каким-то опечаленным к концу своей жизни. И мы продолжим об этом после небольшого перерыва, потому что очень интересный момент. Ведь Микеланджело, который, казалось бы, и в себе воплощал вот эту вершину возрождения, его же называют и творцом современного искусства. Но мы об этом поговорим после небольшого перерыва о нашим радиослушателям. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», YouTube и Рутуб-канал Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История западной культуры», и мы его с вами изучаем под руководством замечательного профессора, доктора исторических наук Натальи Петровны Таншиной. Не переключайтесь, будет только интересней.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кононыхин. Мы с вами в гостях у блистательного историка, доктора исторических наук Натальи Петровны Таньшиной. И это наш специальный проект «История западной культуры. От возрождения до авангарда». И сегодня мы говорим о Микеланджело Буонаротти. Мы говорим о его кипучей деятельности, мы говорим о его таланте, о его гении, мы говорим о тяжелейших обстоятельствах его творчества, мы говорим о гневе пап римских, которые заставляли его выполнять выдающиеся заказы, но, с другой стороны, они же его и могли погубить. Наталья Петровна, мы говорили о том, что уже Микеланджело Буонаротти, после того, как он создал свой невероятный страшный суд, вот эту фреску, он испытал какое-то опустошение, разочарование. Вы упоминали Макиавелли, который точно так же занимается совершенно другими, казалось бы, прагматическими вопросами и развития и управления государством, тоже испытывал вот это разочарование. Италия буквально трещала под ударами соседей, и творцы Возрождения, титаны Возрождения, они чувствовали вот эти удары. В принципе, какими характерами они обладали, каким характером обладал Микеланджело, чтобы мы понимали эти процессы?
2: У нас есть такое мнение, да, что если вы не хотите разочаровываться в поэте, писателе, в художнике, не изучайте его биографию, да, потому что вас может ожидать много разочарований. Я думаю, если мы обратимся к Микеланджело как личности, но так, как мы это понимаем, да, потому что мы понимаем, что история — это конструкт воображаемого, и это наш Микеланджело, или это мой конкретно, да, Микеланджело, то, каким я его себе представляю, потому что у каждого он может быть свой. Но, на мой взгляд, его личность, его натура, она как раз очень хорошо объясняет и его творчество, потому что он действительно был как человек очень и очень такой неординарный, неоднозначный. Как мы уже говорили, он очень гордится своей семьей, своим прошлым. Он, кстати, аристократ по духу, но в то же время он полон каких-то кастовых предрассудков. И он даже, например, утверждал, что искусством должны заниматься только люди благородные, а не плебеи. При этом к семье он относился с каким-то религиозным благоговением, как древний, и говорил, что ради семьи он даже готов продать себя в рабство. И дело было, наверное, не в его родственной какой-то привязанности, потому что он презирал своих братьев, которые, в принципе, возможно, и не заслуживали иного отношения. Он презирал своего племянника и наследника Леонардо, но у него была какая-то, наверное, мания преследования, и ему казалось, что его хотят ограбить, отравить, лишить его всего его богатства. Но при этом и в племяннике, и в братьях он прежде всего уважал представителей своего рода. При этом он был действительно поистине одержим гением. Он жил вот буквально в каком-то состоянии постоянного исступления. И вот это вот страдание, которое причиняло ему распиравшая его сила, распиравшая ему мощь, заставляло его действовать постоянно, и он не знал ни отдыха, ни покоя. И он сам писал, что никто не изнурял себя работой так, как это делал я. И он писал, что я не помышляю ни о чем другом, как только день и ночь работать. И, кстати, это, наверное, тоже такая общая черта, потому что мы с вами говорили, у Петрарки это уже тоже есть, и он вычисляет на склоне дней, вот сколько он потерял времени, занимаясь дипломатическими поручениями, сколько времени он потерял, вот, не занимаясь наукой. И вот эта вот жажда деятельности у Микеланджело превращается вот в какого-то рода манию. И отсюда как раз вот то, о чем мы говорили, когда он взваливает на себя огромное количество работы, выполняет какие-то мельчайшие работы, которые мог поручить бы своим помощникам. При этом, задумывая работу, он мог месяцами, годами, да, проводить в каменоломнях, выбирая мрамор, потом занимаясь его транспортировкой. То есть он делал все то, что он мог бы поручить другим людям. Но он считал, что он должен все это делать сам. И при этом он действительно боялся потерять какую-то малейшую минуту, поэтому он не доедал, не досыпал. То есть он был просто одержим вот этим вот гением. При этом, как мы уже говорили, человеком-то был очень-очень небедным, но вот это вот богатство, которое у него было, оно ведь ему, в принципе, ничего не давало. И никто не мог понять, почему Микеланджело так себя истинно истязает вот таким вот трудом. И, например, отец ему писал вот в одном из писем, он писал, что «бережливость похвальна, но за убожество тебя осудят, живи скромно, но не отказывай себе в необходимом и смотри, не переутруждай себя чрезмерной работой». А ведь Микеланджело именно так и поступал. То есть он только и делал, что работал и работал. Ну, отец ему, например, еще советовал заботиться о своем здоровье. И, например, в его письмах содержатся такие любопытные подробности, которые позволяют нам судить об уровне гигиены того времени. Отец ему, например, писал, что главное – береги голову, не кутайся чрезмерно и никогда не мойся. Вели очищать себя, но никогда не мойся. Такие советы отцовские мало помогали, потому что мы уже говорили, вот какой действительно, ну, нечеловеческий образ жизни он вел. И нам известно, что Микеланджело страдал, по крайней мере, 15 такими тяжелыми болезнями, он их пережил. В возрасте 42 лет он чувствовал себя стариком, а когда ему было 48 лет, он писал, что после одного дня работы он должен отдыхать по крайней мере 4 дня. И при этом он упорно не желал обращаться к врачам. Но, к слову говоря, если мы посмотрим на возраст Микеланджело Буонаротти, да, то он вот ушел из жизни 88 лет, на 89-м году жизни. То есть даже вот такой вот нечеловеческий образ жизни и слабое здоровье как-то все равно позволили ему прожить жизнь долгую. И при этом надо понимать, что он был одиноким, да? Он был одиноким человеком, и никогда рядом с ним не было ни одного по-настоящему близкого человека. Он не знал какой-то и женской ласки. Вот только однажды промелькнула на его горизонте, ну или там дважды, такая платоническая привязанность Виктория Колонна, с которой они были в переписке. Ну, они больше вот о высоком общались. То есть два таких вот великих ума. И вот это вот одиночество, оно как-то так сгущалось вокруг него. И есть такое мнение, что Микеланджело преследовал вот какой-то злой рок, который не позволял ему завершить вот его замыслы. Потому что на самом деле, вот как и Леонардо да Винчи, Микеланджело, особенно в конце, он же ничего не доводит до конца. Он начинает и забрасывает, и переходит к другому. Или, например, он не может долго приступить к работе, а потом начинает и опять-таки не заканчивает. Панический страх на него вот периодически находит. Вот эти вот бегства из Флоренции, из осажденной, которую ему было поручено защищать. То есть, конечно, злой рок, наверное, это он сам прежде всего. Вот это его такой характер. Это может быть какая-то такая слабость натуры, слабость человеческая. Но, конечно, мы никоим образом, да, не можем осуждать Микеланджело. Где Микеланджело и где мы? И это, может быть, показывает, что он был человеком, да, что он был человеком со всеми человеческими какими-то слабостями, но при этом он был гением. И, на мой взгляд, как раз это пример того, что человек, одержимый гением, он может сделать очень и очень многое. Другое дело, что вот был ли он счастлив, Микеланджело, ну, это, наверное, уже другой совсем вопрос.
1: Наталья Петровна, но если он не был счастлив, если он в нем вот как в капле воды отразилась вот эта вершина, взлет, возрождение и те разочарования, которые настигли людей, титанов возрождения, все-таки его часто называют провозвестником современного искусства. Почему?
2: Наверное, да, он не один был, да, потому что многих они все были первыми, да, они были первыми. И все современное искусство, оно же выходит из культуры Возрождения. Отсюда постоянные вот эти вариации, постоянные повторы, Мона Лизы, прочее-прочее, да? Это вечно такой, наверное, рождающийся заново тип искусства. А почему новое? В чем новаторство Микеланджело? Вот если мы посмотрим античную, например, скульптуру, то она что изображает? Она изображает действие какое-то, битву, отдых, игру. А современный скульптор, он изображает тему грусти, тему мысли, тему мечты. И вот именно Микеланджело Буонаротти, он вносит в скульптуру чувство печали и чувство мысли. И, наверное, никто до него не вкладывал в мрамор столько скорби, не в ущерб красоте, как это он сделал в «Умирающем рабе», в «Ночи» или в «Пьете». Потому что если мы же посмотрим на «Пьету», да, мы буквально вот чувствуем это страдание, мы чувствуем этот драматизм, мы это ощущаем физически. Нам скульптура передает эти эмоции, и при этом мы видим эту красоту и эту эстетику. И у Микеланджело это не просто какое-то пассивное страдание, как это было, допустим, в средневековых распятиях, изображениях Мадонн, а это страдание активное. То есть это страдание, которое сопровождается мыслью и сильной реакцией, реакцией человеческой воли. Но вот это действительно был такой пик, это была высшая точка, это был некий такой вот трагический порыв Высокого Возрождения, который, конечно, постепенно ослабевает, постепенно утрачивается, происходит медленное угасание вот этого духовного драматизма. И поэтому к 30-м годам XVI века Возрождение постепенно вырождается в маньеризм, который утверждает чувство прекрасной формы, культ прекрасной формы, вот лишенный как раз прежней обожествленной одухотворенности Высокого Ренессанса и того трагического напряжения, которое парадоксальным образом было соединено с гармонией, с классическим спокойствием, вот то, что мы как раз видим в «Пьете».
1: Вообще, это фантастическая история, Наталья Петровна, ведь мы видим, что вот вы правильно сказали, они все творцы, титаны Возрождения, они все были первыми. Они создали ценой часто своей жизни, своего душевного спокойствия, психического здоровья, физического здоровья, они создали те шедевры, которые потом стали образцами, от которых отталкивается и современное искусство. Я советую, я настаиваю на том, чтобы этот проект «История западной культуры от Возрождения до авангарда» была у вас в закладках. Наталья Петровна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: До свидания.

0: Радио России. Триумфаторы. В программе «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: Очередной выпуск программы полностью посвящен обладателям Всероссийской джазовой премии 2026 года. Прозвучат записи Игоря Бутмана, Алины Янгибарян, Московского джазового оркестра, ЛРК, трио Олега Акуратова, Гасана Багирова, Антона Чекурова и легендарного Алексея Козлова.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Министр обороны поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с освобождением Светлого в Донецкой Народной Республике. Президент назначил временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову и утвердил досрочную отставку Александра Бричалова. Ситуация со снабжением топливом российских аграриев стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах, сообщили в правительстве по итогам совещания Александра Новака. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Новая Сечь» в Сумской области. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом «Новая Сечь» Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 9 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
1: Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Министр обороны поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с освобождением Светлого. Андрей Белоусов поблагодарил солдат и офицеров за образцовое выполнение воинского долга по защите нашей Родины, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи. Также сообщается, что после освобождения населенного пункта Светлое в ДНР вооруженные силы России практически выбили подразделение ВСУ из соседнего Водянского, сообщил военный эксперт Андрей Марчиков. Запад не скрывает этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, Россию сейчас испытывают на прочность.
3: Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Чувствуем давление политическое со всех углов. Поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно, кстати, ни называлось. Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать. Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию.
1: Медведев также отметил, что представители всех парламентских партий слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников СВО, сбережение народа, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти, и выразил признательность коллегам за их работу. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на желание Запада раздробить Россию, которая, по его словам, они испытывали после того, как распался Союз Советских Социалистических Республик. Президент назначил временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову и утвердил досрочную отставку Александра Бричалова. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время работала в республике и хорошо знакома с местной командой и спецификой территории.
4: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
5: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
4: Вы депутатом были местного совета и работали там в акционерных обществах и в различных правительственных структурах. у нас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
5: Да.
4: Я желаю им успехов.
5: Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович.
1: Напомню, Бричал возглавлял регион с 2017 года. Он переходит на другое место работы. Выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года в единый день голосования. Ситуация со снабжением топливом российских аграриев стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах, сообщили в правительстве по итогам совещания у Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что цены на топливо на независимых АЗС начали снижаться. Новак поручил продолжить контролировать цены на топливном рынке и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. Он также отметил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж все же привел к росту спроса примерно на 20-30%. BMW сократит около 8 тысяч рабочих к концу будущего 2027 года. Первые увольнения начнутся, впрочем, уже в нынешнем году. В компании работают свыше 150 тысяч человек. Сокращение планируется провести за счет программы добровольного увольнения с выплатой компенсации. Ранее Bild писала, что немецкий автопроизводитель Porsche оказался в глубоком кризисе из-за падения продаж в Китае, американских пошлин и неудачных инвестиций в электромобили. Интенсивные ливни вновь накрыли Москву. В ближайшие часы выпадет до 5-7 литров осадков на метр квадратный, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако уже в предстоящие выходные в Москве столбики термометров будут достигать 30-градусной отметки, отметил специалист. По его словам, это будет прощальный поклон лету, после которого останется только ждать лета бабьего. В выходные индекс ультрафиолета в последний раз поднимется до высоких 7 единиц, при которых можно загорать. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. «Тосна» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. Российский баскетболист Кирилл Гелатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной Университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Гелатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зеринспор» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. Российский шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду, который проходит в Гонконге. Гребнев набрал 8,5 очка в 11 турах и опередил преследователя по дополнительным показателям. Третье место занял еще один россиянин Илья Илюшонок. В соревновании женщин россиянка Анна Шухман стала второй. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Хабаровске до 26 градусов тепла, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Тюмени днем плюс 32-34. Осадков не ожидается. В Иркутске до плюс 24. Кратковременный дождь и гроза. В Великом Новгороде до 26 градусов выше ноля и без осадков. В Оренбурге 30-градусная жара, возможно, небольшой дождь. В Пензе плюс 20-22 дождливо. В Волгограде до 25 без осадков. В Симферополе до 27 градусов тепла. В Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков. Днем плюс 23-25, атмосферное давление будет расти. В Москве облачно, ливни, грозы, ночью плюс 15, днем 20-22 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 16 и слабый дождь.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалист и продюсер Кристиан Уикс отобрал для своего нового альбома 8 произведений, каждый из которых ранее звучал в фильме или мюзикле, удостоенном премии «Оскар» или «Тони». Например, «The Windmills of Your Mind» из картины «Афера» Томаса Крауна или «Pure Imagination» из киноленты «Вилли Вонка» и «Шоколадная фабрика». Собрать музыкантов на запись для Уикса не было проблемой, так как он является основателем лейбла «Bandstand Presents», с которым сотрудничали пианисты Стивен Файвки и Эммет Коэн, барабанщик Брайан Картер, трубач Бенни Беннек. Каждый из них внес свой вклад в создание альбома. Другие участники записи – это саксофонист Рокси Кос, гитарист Майк Бона и трубач-аранжировщик Дэнни Джанакучи, плюс оркестр.

Пианист и композитор Крис Маккарти отметил десятилетие своей карьеры в Нью-Йорке альбомом «Too Late to Quit». В записи пластинки приняли участие музыканты его квинтета, включая трубача Такую Куроду, баритон-саксофониста Эдна Берикета, басиста Сэма Мина и барабанщика Стивена Крамера, а также вокалистку и его давнюю соратницу Ванишу Голд, принявшую участие в записи 5 пьес. Певица, кстати, знакома российским любителям джаза. В 2015 году она гастролировала по России с квартетом пианиста Алексея Подымкина. На альбоме 8 авторских произведений пианиста, хотя изначально он думал, что это будет пластинка стандартов. «Сначала я подумал о записи альбома, стоящего из всех стандартов великого американского песенника», — говорит Маккарти. «Но потом я задумался, почему бы просто не написать свои собственные стандарты. Я большую часть своей жизни посвятил изучению и исполнению этого репертуара, который я так люблю». Новая пластинка Криса Маккарти «Too Late to Quit» выйдет 18 сентября.

Обладательница 3 премий Грэмми Мишель Ндегиочелло осенью выпустит новую пластинку «Синоним». Альбом будет полностью состоять из известных песен разных исполнителей и музыкальных направлений. В частности, в него вошли такие хиты, как «I Got You, Babe» дуэта Sonny и Cher, «Don't You Want Me» группы «Human League», «Don't Look Any Further» Дэнни Эдвардса. В середине 90-х была очень популярна кавер-версия записанной группы «M People». «The Closer I Get To You» Донни Хэтэуэй, Роберты Флэк, «Guilty», Барбара Стрейзенд и Барри Гиба и другие. Все без исключения 15 песен записаны с участием приглашенных гостей. Выделю среди них Чаку Кан, Лиан Лахавас, Кэт Пауэр, Брэнди Карлайл и Роберта Гласпера. Новый альбом Мишель Ндегиочелло «Синоним» будет выпущен 2 октября лейблом «Blue Note». Пока же в нашем распоряжении есть лишь первый сингл «I Knew You Were Waiting For Me», записанный с участием Синтия Рибо, а в конце 80-х принесший Грэмми Арите Франклин и Джорджу Майклу.

Лейбл «Резонанс Рекордс» выпустил новый альбом одного из лучших вокальных джазовых коллективов группы New York Voices. По утверждению основателей, сопрезидента лейбла, пластинка Sony Meow – это всего лишь второй концертный релиз ансамбля, основанного в 1987 году и не раз приезжавшего в Россию. Лично я познакомился с его участниками в далеком 1992 году во время международного джазового фестиваля «Москва-Рио-Нью-Йорк». Альбом был записан во время выступления New York Voices 9 июля 2022 года в Калифорнии во время фестиваля MetaJax Jazz Fest. Им аккомпанировали только что приезжавший в Москву пианист Тамир Хендельман, а также гитарист Питер Спрэг, басист Кевин Акс, барабанщик Джейми Тейт и перкуссионист Тики Пасилиас.

Джордж Гарзон анонсировал выход нового альбома «Themes for Good Friends». Прекрасный саксофонист и выдающийся педагог объединился в студии с трубачом Рэнди Брейкером, пианистом Луисом Пердомо, контрабасистом Санти Дебриано и барабанщиком Джеффом Тейном Уотсом. Прежде он сотрудничал со всеми участниками записи, но дольше всего знаком с Дебриано, с которым учился в Бостоне в начале 70-х. В альбом вошли пьесы Джона Колтрейна, Арчи Шепа и композиции самого Гарзона, посвященная Майклу Брейкеру, и другие произведения. Инициатором записи был основатель Джоджо Рекордс Саймон Белелки, чей лейбл и выпустит пластинку 11 сентября. Ну а перед тем, как прозвучит пьеса Санти Дебриано «Рипти Бум», перечислю несколько музыкантов, учившихся у Джорджа Гарзона. Джошуа Редман, Брэнфорд Марсалис, Теодор Сейвери, Шеймус Блейк, Крис Чик, Марк Тернер, Донни Маккаслин, Данила Перес.

Супергруппа Dinner Party вернется после трехлетнего перерыва с новым студийным альбомом What You Bringing. Напомню, что в состав коллектива входят звезды современной джазовой сцены, пианист Роберт Гласпер, саксофонист Камаси Вашингтон, мультиинструменталист Террас Мартин и диджей-продюсер Ninth Wonder. И как и на предыдущих релизах коллектива, к ним присоединился мультиинструменталист и вокалист Феликс. На данный момент музыканты поделились лишь одним треком, синглом «If It Ain't Broke, Love Wins». Сам же альбом выйдет 7 августа. Напомню, что дебютный мини-альбом «Dinner Party» был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший прогрессивный R&B-альбом».

Лейбл Blue Note выпустил в июле два очередных переиздания на 180-граммовом виниле. Это альбомы выдающихся трубачей Ли Моргана и Фредди Хаббарда. Пластинка Моргана «Ли Уэй» записана в апреле 60-го года, когда трубач еще являлся участником легендарного ансамбля Art Blakey's Jazz Messengers и выпущена в мае 61-го. Одна из пьес на пластинке написана Морганом в честь руководителей лейбла Blue Note Альфреда Лайона и Фрэнсиса Вульфа. Альбом Фредди Хаббарда, второй релиз музыканта в качестве лидера, записан в ноябре 60-го года и выпущен также в мае 61-го. В записи участвовали Фредди Хаббард – труба, Хэнк Мобли – тенор-саксофон, Маккой Тайнер – фортепиано, Пол Чемберс – контрабас, Филли Джо Джонс – ударные. Пластинка получила высокие оценки как сразу после выхода, в частности, от журнала Billboard, так и спустя годы, например, на сайте AllMusic. Перед тем, как прозвучит пьеса «The Changing Scene» в исполнении квинтета Хаббарда, напомню, что именно он все в том же 61-м году сменил Ли Моргана в составе «Jazz Messengers».

0: с Михаилом Иконниковым.
1: 20 июля, в день открытия 3-го международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, состоялось вручение Всероссийской профессиональной джазовой премии. Следующую программу я полностью посвящу ее лауреатам, а сегодня остановлюсь на альбоме, признанном лучшим. Это пластинка Московского джазового оркестра и вокалиста Алана Харриса «Голоса джаза», представляющая собой коллекцию всемирно известных джазовых стандартов в уникальных аранжировках, записанная звукорежиссером Роем Хендриксоном в 2012 году в Нью-Йорке. В альбом вошли такие классические композиции, как «Fly Me to the Moon», «My Funny Valentine», «Strangers in the Night», «Setting Doll» и другие. «Голоса джаза» выпущен в преддверии 5-го Московского джазового фестиваля, в котором приняли участие и обладатель 3 премий «Нью-Йорк Найтлайф» Алан Харрис, и народный артист России Игорь Бутман своим квартетом и Московским джазовым оркестром. Ранее Игорь Бутман и Алан Харрис неоднократно давали совместные концерты на ведущих джазовых сценах мира, в том числе на открытии Московского джазового фестиваля в 2024 году. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Театр у микрофона представляет.
1: Могу я хотя бы узнать, куда меня ведут?
2: Тут недалеко стена и остатки башни. От крепости остались.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Литературный сериал по одноименному произведению Владислава Крапивина.
3: Фадейка! Где ты? Где ты?
1: Ох, как тихо, до звона. Это так звенит ужас.
0: Что, если невозможное возможно? А детская фантазия не просто выдумка, а ключ к удивительному миру открытий.
1: Ты что, хочешь сказать, что в самом деле первый раз туда полез?
2: Конечно. Там до меня никто не был. Не веришь?
1: Наверное, не очень верю.
0: История о необычной встрече, настоящей дружбе и вере в чудо.
2: А может, я по очереди буду всеми? Каждым человеком. Вселенная ведь бесконечна. У нее времени сколько хочешь. Я успею.
0: Оранжевый портрет с крапинками. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Театр на Радио России представляет.
5: Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн?
0: Лев Николаевич Толстой. Отец Сергий. Страницы повести читает Александр Коршунов.
5: Мучило его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть.
0: Блестящий офицер готовится к счастливому браку. Но предательство накануне свадьбы меняет его судьбу. Он оставляет прежнюю жизнь и уходит в монастырь.
5: Жизнь ему была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, который он никак не ожидал.
0: Отец Сергий. Слушайте с 3 августа по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Новая Сечь» в Сумской области. Российские штурмовики успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки, заявили в Минобороны. «Сохранить Россию можно только победой в спецоперации», заявил Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». Президент назначил временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили Светлое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, в ходе боестолкновений потери украинской стороны составили до 340 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии в районах Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодянова, Белозерского, Новоподгородного, Рубежного и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 6 автомобилей, мобили и станция контрбатарейной борьбы ENTPQ-50 производства США.
1: Министр обороны поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с освобождением Светлого. Андрей Белоусов поблагодарил солдат и офицеров за образцовое выполнение воинского долга по защите нашей Родины, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи. Ранее стало известно, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Новая Сечь» в Сумской области. Российские штурмовики успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружков городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки, заявили в военном ведомстве. Также российские войска продолжают наносить удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Сохранить Россию можно только победой в спецоперации, заявил Дмитрий Медведев. На форуме «Территория смыслов» зампред Совбеза отметил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать, и Запад использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Президент назначил временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову и утвердил досрочную отставку Александра Бричалова. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время работала в республике и хорошо знакома с местной командой и спецификой территории.
3: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов? Для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана.
4: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
3: Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
4: Да.
3: Я желаю вам успехов.
4: Спасибо большое. Спасибо.
1: Напомню, что Александр Бричалов возглавлял регион с 2017 года. Он переходит на другое место работы. Выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года в единый день голосования. Ситуация со снабжением топливом российских аграриев стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах, сообщили в правительстве по итогам совещания Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что цены на топливо на независимых АЗС начали снижаться. Новак поручил продолжить контролировать цены на топливном рынке и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. Он также отметил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж все же привел к росту спроса примерно на 20-30%. Россия является создателем фиджитал-движения и готова стать примером для остальных стран в этом направлении. Об этом заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.
5: Мы их в России зарегистрировали, первые в мире у нас зарегистрирован фиджитал спорт, как спортдисциплина. Создана федерация фиджитал спорта, принята госпрограмма и стратегия развития фиджитал движения. Мы уже 37 центров в России или оборудовали действующие спорткомплексы, дооборудовали, или построили новые модульные. И сейчас в стройке у нас больше двух десятков находится. Поэтому мы в России, как авторы и как флагманы, этому делу уделяем большое внимание и служим примером. МОК снял все ограничения с нас. Международные федерации возвращают флаг, гимн одна за другой. Потому что Россия – это спортивная держава. Все у нас соглашения заключены. То есть процесс с международными спортивными организациями идет положительно, и спорт выводится за рамки политики. В Европе есть отдельные политики, государства, которые продолжают или саботировать, или угрожать, или писать письма, или громыхать словами на тему россиян и белорусов. Ну, это все мы преодолеем. Европейцы, к сожалению, стали, ну, так скажем, определяющей силой и мейнстримом, маргиналами современного спортивного движения.
1: В Москве и Подмосковье до утра четверга действует повышенный уровень погодной опасности из-за ливня, грозы и сильного ветра. Потепление в столичном регионе начнется с пятницы, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Вадим Заводченков.
6: В Центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магометом Шаркановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач. Нефтехимик заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал в составе «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии «Буллитов» сильнее оказался клуб «КХЛ». Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной КАБ «Верды» Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтос приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую «Заставу Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из «Аши» 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова, вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Циньюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 23 градусов, облачно с прояснениями, возможно, небольшой дождь. В Ханты-Мансийске воздух прогреется до плюс 30, а в Омске 31 градуса. В Ханты-Мансийске без существенных осадков, и в Омске их тоже не будет. В Петрозаводске плюс 24, в Кирове кратковременный дождь и гроза плюс 24, в Нижнем Новгороде 17-19 тепла, сильные ливни и грозы, в Нальчике плюс 25 в Симферополе, до 27 тепла. На юге европейской части России без осадков. В Санкт-Петербурге малооблачно, ночью плюс 15, днем до 25 тепла. В Москве облачно, ливни и грозы, ночью 14-16, днем 20-22 градуса. Сейчас в столице плюс 15, пасмурно и слабый дождь.
8: Рэдьярд Киплинг. В кратере.
9: Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дорогой. Жив ты, жив ты, или умер? Другой дорогой дорогой. Жив ты, или умер? Другой дороги нет. Туземная пословица. Все началось с легкого припадка лихорадки. Ради моей работы мне пришлось провести несколько месяцев в лагере между Пакпатаном и Мубаракпуром. Это, как известно всякому, имеющему несчастье попасть туда, унылая песчаная пустыня. 23 декабря 1884 года я почувствовал приступ лихорадки. Было полнолуние. Все собаки вокруг моей палатки выли. Они собирались по две, по три и доводили меня до остервенения. За несколько дней перед тем я убил одного из этих громогласных певцов и повесил его труп в шагах в 50 от входа в мою палатку. Но друзья этого погибшего накинулись на его тело, стали драться, наконец съели его без остатка и, как мне показалось, с новым воодушевлением запели благодарственные гимны. Мое раздражение уступило место определенному желанию убить одну огромную собаку, черную с белыми пятнами. Она первая поднимала по вечерам вой, и когда я появлялся, убегала быстрее всех остальных. Это повторялось в течение всего вечера. Голова у меня кружилась, руки дрожали, и поэтому, два раза выстрелив в ненавистное животное, я дважды промахнулся. Наконец мне представилось, что лучше всего выехать из дому верхом, выгнать несносного пса на открытую равнину и убить его копьем для кабанов. Понятно, подобный план мог родиться только в полусознательном лихорадочном мозгу. Тем не менее, я отлично помню, что в то время эта мысль казалась мне очень практичной и удобоисполнимой. Я приказал своему груму оседлать порника и тихонько подвести его к заднему выходу из палатки. Порник несколько дней не выходил из стойла. Едва я позволил порнику двинуться вперед, он быстро поскакал. Собака кинулась прочь, мы за ней. Лихорадочный жар, быстрая скачка, холод бодрящего воздуха – все вместе, вероятно, лишило меня остатка здравого смысла. Во мне сохранилось слабое воспоминание о том, как я поднялся на стременах и, потрясая моим копьем, грозил большой белой луне, которая спокойно смотрела на мою безумную скачку. Несчастная собака, точно одержимая, мчалась по залитой лунным светом бесконечной равнине. Я помню, как перед нами внезапно вырос подъем, и когда мы взобрались на возвышенность, внизу блеснула серебряная полоса – поверхность реки Сетледж. Порник оступился, коснулся носом земли, и в следующую секунду мы с ним оба тяжело покатились с невидимого откоса. Вероятно, я потерял сознание, потому что, открыв глаза, увидел, что лежу ничком на куче мягкого белого песка. Над краем того холма, с которого я упал, загоралась бледная заря. Вот свет усилился, и я понял, что лежу в глубине впадины, так сказать, на дне песчаного подковообразного кратера, одна сторона которого была обращена прямо к мелям Сетледжа. Порник стоял в нескольких шагах от меня. Он, понятно, сильно измучился, но совсем не ушибся. Седло мое, приспособленное для игры в поло, съехало и теперь висело под животом моего коня. Не скоро смог я поправить его. Зато мне удалось осмотреть место, в которое я таким глупым образом попал. Итак, представьте себе, как я уже говорил, подковообразный песчаный кратер со стенами футов 35 высоты. Плоское дно кратера представляло площадку длиной ярдов 50 с грубо устроенным отверстием в центре. В своем самом широком месте оно имело 30 ярдов в поперечнике. Вдоль стенки кратера, приблизительно на высоте
10: 3 футов от ровной площадки бежал целый ряд яйцеобразных, полукруглых, квадратных или многоугольных отверстий футов 3 шириной. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все эти подземелья были внутри выложены хворостом и стволами бамбука. В туннелях не замечалось признака жизни, но в амфитеатре кратера ощущалось такое зловоние, к какому не привык даже я, несмотря на мои блуждания по селениям Индии. Неведомые обитатели подземелья не показывались. Следовательно, я был предоставлен самому себе. Первая же моя попытка заставить Порника подняться на крутую песчаную стену показала мне, что я попал в такую же ловушку, какую муравьиный лев устраивает для своей добычи. Едва мой конь делал шаг, целые тонны зыбучего песка сыпались вниз и точно картечь барабанили по деревянным желобам. После 2 неудачных попыток мы с Порником скатились на дно кратера, задыхаясь под потоками песка. Мне пришлось подумать о береге реки. Тут, казалось, не могло возникнуть затруднений. Правда, песчаные холмы спускались к реке, но множество мелей и мелких мест тянулось к ее противоположному берегу. Значит, я мог бы проскакать через них на Порнике к терра-фирма. Я повел Порника по пескам и вдруг с удивлением услышал слабый звук выстрела. В то же мгновение мимо головы моей лошади с визгом промелькнула пуля. Я не мог ошибиться. Это была пуля. Ярдов в 500 от меня на середине реки стояла местная лодка, которую удерживал якорь. От нее расплывались клубы дыма и таяли в тихом утреннем воздухе. Это показало, с какой стороны мне послали любезный привет. Новая пуля сказала, что мне лучше убраться по добру, по здорову. Я поспешно вернулся в подковообразный кратер и увидел, что звук ружейного выстрела вызвал из барсучьих нор, которые я считал пустыми, 65 человеческих существ. Я очутился перед толпой наблюдателей. Тут было человек 40 мужчин, 20 женщин и ребенок лет 5. Невозможно описать, как грязны, как отвратительны были эти люди. И я задрожал, подумав, какую жизнь, вероятно, вели они в своих норах. Толпа оборванцев захохотала, насмехаясь надо мной. Они клохтали, выли, свистели и кричали, пока я подходил к ним. Некоторые буквально катались по земле в конвульсиях от недоброго смеха. Я бросил повод Порника и, невыразимо раздраженный моими приключениями, начал изо всех сил бить всех попадавшихся мне под руку. Несчастные валились от моих ударов, как пешки. Вместо смеха раздались мольбы о пощаде. Еще не тронутые мной обнимали мои колени и на всевозможных наречиях упрашивали меня пощадить их. Среди этого смятения, и как раз в ту минуту, когда я устыдился своей несдержанности, раздался голос, который прошептал за моим плечом:
11: «Сахиб! Сахиб! Разве вы не узнаете меня? Сахиб! Я Гунга Дас! Почтмейстер!»
10: Я быстро обернулся и взглянул на говорившего. Гунга Даса я знавал 4 года перед тем. Он заведовал телеграфным отделением, и когда я в последний раз видел его, был веселым, важным слугой правительства, брамином, отпустившим порядочное брюшко и любившим плохие английские остроты. Теперь он был неузнаваем. Признаки касты, брюшко, аспидно-серые панталоны и любезные речи — все исчезло. Я видел иссохший скелет, без тюрбана, почти совершенно голый, с длинными спутанными волосами и глубоко ввалившимися глазами, бесцветными, как у трески. Тем не менее, передо мной, несомненно, стоял Гунга Дас, говоривший хорошо по-английски, который, по крайней мере, мог мне объяснить значение всего, что я испытал в этот день. Я повернулся к жалкой фигуре и приказал несчастному показать мне выход из кратера. Толпа в это время отступила. Гунга Дас держал в руке только что ощипанную ворону и вместо ответа на мой вопрос медленно вполз на маленькую песчаную площадку, лежавшую перед отверстиями, и молча стал разводить на ней огонь. Когда пламя разгорелось и ворона была достаточно опылена, Гунга-Дас без предисловий начал.
11: Сэр, в мире только два рода людей. Живые и мертвые. Когда вы умираете, вы мертвы. Но пока вы живой, вы живете. Если вы умираете дома, но оказываетесь не мертвым, когда вас приносят для сожжения, вам суждено отправиться сюда.
10: 16 лет тому назад, когда я впервые высадился в Бомбее, один путешественник, армянин, рассказывал мне, что где-то в Индии существует такое место, куда отправляют индусов, имевших несчастье очнуться от летаргии или от каталепсии, и откуда их больше не выпускают. Гунга-Дас торжественно снял ворону с деревянного вертела и медленно и важно съел ее.
11: Во время холерных эпидемий человека сжигают чуть ли не раньше мгновения его смерти. Когда его подносят к берегу реки, холодный воздух иногда оживляет его. Если в нем только теплится жизнь, на его нос и рот кладут ил, и он окончательно умирает. Если вместо этого он оживает больше прежнего, прибавляют еще ила. Но если он делается слишком живым, его увозят. Я был слишком жив. Я гневно возражал против недостойных поступков относительно меня. В те времена я был брамин и человек гордый. Теперь я мертвый. И я ем ворон и всякие подобные вещи. Заметив, что я слишком ожил, меня вынули из погребальных покровов. Целую неделю лечили, и я совершенно выздоровел. Меня бросили в эту яму. Я пробыл здесь 2,5 года. Да, да. Когда-то я был брамином и гордым человеком, а теперь питаюсь воронами.
10: И нет средства выйти из этого места?
11: Никакого. Сперва я делал попытки. Остальные также. Но мы не выносили потоков песка, который сыпался на наши головы.
10: Но ведь сторона, обращенная к реке, открыта. И право, стоит подвергнуться выстрелу, а ночью... В моем уме мелькнул план бегства. Но естественный инстинкт себялюбия заставил меня скрыть его от Гунга-Даса. Однако он угадал мою невысказанную мысль почти в то самое время, когда она явилась в моей голове. И к моему сильному изумлению... Насмешливо захохотал.
11: Вам не удастся.
10: Он уже не прибавлял слова «сэр».
11: Не удастся убежать этим путем. Но попробовать можете. Я пытался. Только раз.
10: Я кинулся на песчаный откос. Обежал кругом дно кратера, то выкрикивая кощунство, то бормоча молитвы. Я несколько раз проползал между буграми с приречной стороны, но меня каждый раз прогоняли пули. Наконец я, совершенно измученный в полубреду, упал подле колодца. Двое-трое людей, подходивших к колодцу за водой, наступали на меня, но они, очевидно, привыкли к подобным зрелищам и не могли тратить на меня время. Только Гунга-Дас, предварительно прикрыв угли своего костра песком, вылил мне на голову половину чашки вонючей воды. И так я лежал в полубессознательном состоянии до 12 часов. Но я только человек. Я почувствовал голод и сказал об этом Гунга-Дасу, на которого стал смотреть, как на своего единственного покровителя. Помня, как я прежде действовал относительно туземцев, я опустил руку в карман и вынул оттуда 4 анна.
11: Отдайте мне деньги. Все деньги, которые у вас есть.

0: крайней мере 100 лет. И в течение всего этого времени не было слышно, чтобы кто-нибудь бежал из нее. Гунга Дас со злобным удовольствием распространялся на этот счет. Смотрел, как я вздрагиваю, и я не мог заставить его сказать, кто были таинственные «они», о которых он так часто упоминал.
1: «Так приказано. Я не знаю никого, кто нарушил бы приказание».
0: «Только подождите, чтобы мои слуги заметили, что я исчез. Тогда обещаю вам, это место будет стерто с лица земли. Вас, мой друг, я тоже поучу вежливости».
1: «Ваши слуги будут разорваны на части раньше, чем они подойдут к этому месту. Кроме того, вы умерли, мой дорогой друг. Конечно, вы не виноваты. Тем не менее, вы умерли и погребены».
0: Через неправильные промежутки времени, как мне сказали, в яму сверху бросали запасы пищи, и обитатели страшного поселка дрались из-за съестного, как дикие звери. Чувствуя приближение смерти, человек уползал в свое логовище и умирал там. Иногда труп вытаскивали из норы, выбрасывали на песок, иногда же предоставляли ему тлеть там, где он лежал. Фраза «бросали на песок» привлекла мое внимание. Я спросил Гунга Даса, не могло ли это породить эпидемии.
1: «Ну, вы скоро сами увидите все. У вас будет много времени для наблюдений».
0: «А как вы здесь живете изо дня в день? Что вы делаете?»
1: «Ну, вы скоро сами увидите все. Это место похоже на ваш европейский рай. Здесь не женятся и не выходят замуж».
0: Сахиб, представитель господствующей расы, был в кратере беспомощный, как дитя, в полной власти своих туземных соседей. И он умышленно и лениво принимался мучить меня, как школьник, в течение получаса с наслаждением наблюдавший за муками насаженного на иглу жука. Самое ужасное в разговоре с ним было его постоянное напоминание о невозможности бегства, о том, что мне придется остаться в яме до смерти, после чего меня бросят на песок. Все мои нравственные силы были поглощены борьбой с невыразимым ужасом, который несколько раз грозил обессилить меня. День проходил. Жители кратера старались поймать косые лучи вечернего солнца, которые теперь падали в отверстие кратера. Они собирались по нескольку человек, разговаривали между собой, ни разу не оглядываясь в мою сторону. Насколько я мог судить, около 4 часов Гунга Дас нырнул в свое логовище и показался оттуда с живой вороной в руках. Несчастная птица была в самом жалком виде, но нисколько не боялась своего господина. Осторожно переступая с одной привычной кочки на другую, Гунга Дас дошел до полосы гладкого песка, как раз на линии ружейного выстрела с лодки. Сидевшие в ней не обратили внимания на бывшего брамина. Он остановился и двумя ловкими движениями кисти руки повернул птицу на спину с распущенными крыльями и пригвоздил ее к песку. Понятно, ворона закаркала и стала бить воздух лапами. 6 ворон прилетело посмотреть, что происходит, и, как оказалось, также с целью напасть на прикрепленную колышками к песку птицу. Лежавший на песчаном бугре Гунга Дас сделал мне знак не двигаться. И раньше, чем я мог увидеть, как это случилось, дикая ворона, которая дралась с беспомощно кричащей пленницей, попалась в ее когти и была быстро освобождена Гунга Дасом. Почти в то же самое мгновение он зажал ее колышками рядом с ее товаркой по несчастью. Таким образом, охота, если это занятие можно назвать таким почетным словом, продолжалось, пока Гунга Дас не поймал 7 ворон. 5 из них он убил сразу, оставив 2 для своих операций на следующий день.
1: «Это нетрудно. Завтра вы должны заменить меня. Вы сильнее, чем я».
0: «Действительно, старый мошенник. А как вы думаете,

0: За что я отдал вам деньги?
1: Прекрасно. Может быть, вы не сделаете этого завтра, послезавтра, еще через день, но в конце концов вы будете ловить ворон. И много-много лет есть их. Да еще благодарите вашего европейского бога за то, что здесь попадаются вороны, которых можно есть.
0: Через час я уже ел одну из ворон и действительно благодарил бога за то, что могу ее есть. До конца жизни не забуду я этого обеда. Все население кратера сидело против своих логовищ, склоняясь над крошечными кострами из отбросов. Гунгадас деловито взглянул на мое положение, и пока мы обедали, теперь я могу смеяться при этом воспоминании, но в то время мне было достаточно больно, объявил, на каких условиях он согласен помогать мне.
1: «За 9 рупий и 8 анна я буду доставлять вам пищу только 51 день, то есть около 7 недель, если считать по 3 анна в день. Другими словами, я соглашаюсь работать на вас в течение этого периода времени. Позже вам предстоит самому заботиться о себе. Дальше, за ваши сапоги, я соглашусь позволить вам поселиться рядом и дам 2 охапки сухой травы для ложа».
0: «Прекрасно. На первое условие я охотно соглашаюсь. Но так как ничто в мире не мешает мне убить вас вот на этом самом месте и взять себе все, что вы имеете, решительно отказываюсь отдать вам мои сапоги и займу то логовище, которое мне понравится».
2: Рэдьярд Киплинг. «В кратере». Радиоспектакль с участием Андрея Смолякова и Михаила Станкевича. Автор сценария и режиссер Дмитрий Николаев. Композитор Шандер Калыш. Соло на альте – лауреат международных конкурсов Анастасия Софьина.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Говорят, что она была первой русской кинозвездой, что большая часть ее фильмов потеряна, что ушла из жизни совсем молодой. Вера Холодная, королева экрана. Вера Васильевна Лепченко родилась в Полтаве в семье учителя словесности. Когда ей исполнилось 2 года, семья переехала в Москву к богатой бабушке Екатерине Владимировне. Здесь Вера поступила в частную гимназию, а спустя год и в балетное училище при Большом театре. Однако властная бабушка, выступавшая против артистической карьеры внучки, заставила ее вернуться в гимназию. Практически сразу после ее окончания, в 17, она вышла замуж за юриста Владимира Холодного, блестящего молодого человека, читавшего ей стихи Гумилева и увлекавшегося новым в то время видом спорта – автогонками. Говорят, что невеста на свадьбе была чуть грустна. Она почему-то была уверена, что такое счастье не может быть долгим. В 1911 у них родилась дочь Евгения, а через 2 года в семье появилась еще одна дочка – Нонна.
2: Из воспоминаний дочери актрисы Евгении Холодной. Насколько я могу вспомнить, наша квартира в Москве была большой. Вывезшая нас впоследствии в 1920 году в Константинополь, наша тетка Надежда Васильевна Левченко говорила, что в квартире было 6 комнат. На Тверскую выходили окна столовой, гостиной и будуара. Так как мы жили в центре Москвы, мама часто ходила гулять с нами в Кремль. Мы доходили до Китай-города, шли мимо Большого театра, рассматривали витрины с модными платьями. Мама неплохо играла на пианино и иногда с пафосом декламировала в кругу друзей, собиравшихся у нас, хотя театр как таковой ее не привлекал. Зато с большим вниманием слушала она разговоры о новом виде искусства – кинематографе.
1: Шла Первая мировая война. Муж Холодной находился на линии фронта. И вот как-то раз в дверь ее московской квартиры постучали. На пороге стоял длинный, худой, нескладный незнакомец. Он вернулся с войны, где служил братом милосердия в передвижном госпитале, и привез Вере письмо с фронта от мужа. Солдата звали Александр Вертинский.
3: Где вы теперь? Кто вам целует пальцы? Куда ушел ваш китайчонок Ли? Вы, кажется, потом любили португальца, а может быть, с малайцем вы ушли.
1: Эту песню, которую Владимир Высоцкий исполнил в фильме «Место встречи изменить нельзя», Вертинский в свое время посвятил Холодной.
4: Из книги Александра Вертинского «Дорогой длинною». Я был, конечно, неравнодушен к Вере. Часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской и был, в общем, свой человек у них. Повстречав ее как-то на Кузнецком, по которому она ежедневно фланировала, я предложил ей попробовать свои силы в кино. Она вначале отказывалась, потом заинтересовалась, и я привез ее на кинофабрику Ханжонкова, где время от времени подрабатывал. Вера всегда помнила, что я впервые толкнул ее на тот путь, на котором из никому неизвестной молодой женщины она сделалась кинозвездой.

0: как песенка без слов.
1: А эту песню Вертинский посвятил Вере Холодной, когда она уже была известна всей России. Первым на молодую голубоглазую девушку с меланхолическим лицом обратил внимание режиссер Владимир Бауэр. Говорят, что, увидев ее, он воскликнул: «Я нашел сокровище». Он предложил Вере главную роль в мелодраме «Песнь торжествующей любви» по повести Тургенева, где она сыграла юную девушку Елену, влюбившуюся в музыканта Евгения. Следом вышел еще один фильм «Пламя неба», а Вера Холодная буквально загипнотизировала всю Россию. Ради того, чтобы посмотреть на нее, люди выстраивались в колоссальные очереди. В Харькове во время столпотворения в кинотеатре были разбиты все окна, двери сорваны с петель, а чтобы утихомирить толпу, штурмовавшую зал, был вызван отряд конных драгун. И подобный ажиотаж творился по всей стране. Благодаря Вере Холодной люди неожиданно открыли для себя кино. Ее имя на афише гарантировало максимальные кассовые сборы.
2: Из воспоминаний режиссера Алексея Каплера. В то время мы жили в дачном поселке под Киевом, и там был сарай, в котором показывали свежие кинокартины, как правило, по праздничным дням. Там шли то заграничные, то отечественные ленты. Одни посещались меньше, другие больше. Но когда объявлялась новая картина с участием Веры Холодной, у входа с утра собиралась за билетами толпа. Ленту с Верой Холодной крутили с утра до вечера, и не только в воскресенье, но всю неделю, пока все население поселка ее не пересмотрит. А многие поклонники «Королевы экрана» смотрели картину раз по пять, а то и больше. Я относился к мелодрамам с большим пренебрежением. Но однажды все-таки нехотя, из полубрезгливого любопытства, сходил на один фильм с Верой Холодной. И был навеки покорен ею. И даже расплакался от наплыва чувств.
1: Она была не только красива, но и очень обаятельна, потрясающе фотогенична. Особенно хороши были ее глаза. На черно-белой пленке они казались серыми, но на самом деле они были бутылочно-зеленого цвета. Кино тогда снимали быстро. Говорят, что она снялась более чем в 80 фильмах, по другим данным в 40. До нас сквозь войны и революции дошло всего 8. Самые известные из них – «Сказки любви дорогой», «У камина», «Молчи, грусть, молчи». Все это довольно банальные истории о роковых страстях, как правило, из жизни аристократии. Но благодаря удивительной магии Веры Холодной они имели грандиозный успех. В журналах даже печатали подборки стихотворений, посвященных первой суперзвезде российского кино.
3: Вы ангорская кошечка, статуэтка японская. Вы капризная девочка с синевой очей. Вы такая вся хрупкая, как игрушка саксонская. Вы Мадонна из мрамора в ореоле кудрей. Наталья Литвак. Киногазета, 1916 год.
1: Впрочем, следующий год был уже революционным, поворотным. Хотя поначалу об этом мало кто догадывался. Фильмы «Холодной» по-прежнему были очень популярны. Особенно понравилась зрителям драма «Последнее танго», снятая по мотивам популярного танго «Под небом знойной Аргентины». В Москве было неспокойно. Начиналась гражданская война. Съемки очередного фильма «Княжна Тараканова» должны были пройти в Одессе, куда и отправилась семья актрисы.
3: Из воспоминаний Евгении Холодной. В мае 1918 года студия выхлопотала для мамы вагон. И спешно попрощавшись со знакомыми и друзьями, мы выехали. Наш вагон доехал до нейтральной зоны, где кончалась совдепия. Мне очень хотелось спать, но нам пришлось идти пешком по ухабам, трястись в каких-то телегах и подводах до того места, где начиналась еще нетронутая революцией прежняя Россия с ее регулярным железнодорожным движением и нормальной жизнью. Вскоре мы сели опять на поезд и проснулись уже в Одессе.
1: В это время ей много раз предлагали уехать в Европу и даже в Голливуд, но она говорила, что теперь расстаться с Россией, пусть измученной и истерзанной, больно и преступно, и она этого не сделает. В 1919-м в Одессе она снималась в своем последнем фильме «Дама с камелиями». По трагическому совпадению она рано ушла из жизни, как и Маргарита, героиня этой пьесы Дюма. В то время в Одессе вспыхнула эпидемия испанки. Лечить эту болезнь, нынче обычный грипп, в то время еще не научились. Она прожила только 26 лет и снималась всего 4 года. С тех пор прошло более столетия, но образ Веры Холодной и по сей день является источником вдохновения для кинематографистов. Можно, например, вспомнить фильм Никиты Михалкова «Раба любви», прототипом героини которого послужила именно Вера Холодная.
4: «Взгляд с экрана. Легенды советского кино». Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
6: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
7: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
6: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
7: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
6: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
7: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
6: Вы хотите сказать, что нашли средство, позволяющее провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
7: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана. а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
7: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
6: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
7: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
7: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *2203.
6: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
7: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
6: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
7: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
8: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
6: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
7: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
6: Давайте подведем итог нашей беседы.
7: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
8: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГМ 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Реконструкция вымерших животных.
9: По строению самой кости можно определить, было ли это животное полуводным, лазающим, бегающим, летающим, рылось ли оно в земле.
4: Художник-реконструктор Роман Евсеев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 14.10 по времени Салехарда. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
10: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
4: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
11: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
4: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
10: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
4: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные